0: Луи довольно простая. Годами нам рассказывали, что Россия будет добиваться новой архитектуры безопасности в Европе. Архитектура действительно меняется, только проектируют ее почему-то в Варшаве, Вильнюсе, Берлине и Брюсселе. И вместо того, чтобы НАТО отодвигалось от Калининграда, рядом появляются новые базы, новые дороги и теперь новая железнодорожная магистраль, которую официально рассчитывают в том числе на военные перевозки. Вот поэтому Rail Baltica – это уже давно не история про то, сколько будет стоить билет из Вильнюса в Таллин. Это история о том, как вокруг Калининграда постепенно рисуют новую транспортную карту Балтики. И железная дорога, друзья мои, вообще вещь исключительно мирная и скучная. Ровно до того момента, пока не начинаешь смотреть, куда она ведет и что по ней собираются возить. С вами был Балтийский Лоцман. Подписывайтесь на мои социальные сети и услышимся.
1: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский Лоцман» в ТикТок. У вас, как и у многих, накипело? На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять, или его отпускают только по блату, или его цена улетает в космос? На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес? Нет электричества или воды, и непонятно, когда будет и кто за это отвечает? Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими, или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипело». Давайте вместе отстаивать справедливость.
2: Какие новости стали сегодня главными для обсуждения в России? Какие заявления делают представители власти? Какие проблемы волнуют людей? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
3: Мина замедленного действия. Дефицит федерального бюджета вышел на рекорд. За полгода он в два раза выше, чем планировали за год. Дефицит федерального бюджета России достиг 5,8 триллиона рублей по итогам 6 месяцев, говорится в докладе Счетной палаты. Накануне глава Минфина Антон Силуанов сообщил, что гражданские расходы бюджета продолжат сокращаться в пользу военных. Напомню, что еще верстая бюджет на текущий год, правительство пыталось закрыть дыру, например, повышением НДС и других налогов для бизнеса. Однако это не помогло, говорит экономист Рубен Яниколопов.
4: Да, безусловно, как у государства огромная проблема. Это дыра в бюджете, это дефицит. Они не могут, по сути, сокращать расходы, потому что это двигается сейчас. Они как и могли, уже сократили. Военные расходы – это неприкасаемые. Значит, им надо увеличивать доходы, потому что в долг уже практически не получается брать. Фундаментальная проблема российской экономики – это война. Из-за нее такие большие затраты у государства, из-за этого страдает экономика, из-за этого большая инфляция.
3: В сентябре продолжили расти цены на мясо, крупы, яйца, маргарин и бензин. Об этом свидетельствуют данные Росстата. Например, заметно подорожала курица сразу на 15% по сравнению с прошлым годом. Ощущения россиян еще более печальные, нежели официальная статистика.
5: Зря я медленно охренел. Пикник уже стоит 100 рублей, блин. У нас 100 рублей.
6: 152 рубля. Ну, дороговато тут.
7: У меня это вышло на 1500 рублей. Это как?
6: Горбуша неразделенная, да? 560 рублей за килограмм. Вот поэтому говорить, что на Дальнем Востоке дешевая рыба, я бы не торопился с такими выводами, друзья.
8: Это сколько нужно зарабатывать, чтобы позволить себе продукты с такими ценами?
3: Осенью россиян ждет очередное повышение цен на продукты. Это сезонный.

0: следующем году на дефицит 5 триллионов, ничего не меняя, большая загадка. Поэтому у них один ответ, по сути, это печатный станок, за которым галопирующая инфляция, переходящая в какой-то момент в гиперинфляцию. Но реальность за окном всегда побеждает все эти манипуляции. Реальность в виде отсутствующего бензина, реальность в виде резкого роста цен. Особенно в октябре, я думаю, будет выход на двузначный темп годовой инфляции.
1: Также с 1 октября власти запланировали повышение тарифов ЖКХ по всей стране от 8 до 22%. Но, возможно, повышение будет более серьезным. ФАС предложила разрешить энергетикам закладывать расходы на защиту от БПЛА в тарифы на электроэнергию. То есть за ремонт поврежденных объектов платить будут сами россияне. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Радио «Лента». Прямая речь.
3: Доктор экономических наук Игорь Буданов предупредил, что без экономического роста Россия может войти в период техногенных катастроф к выгоде чиновникам.
4: Если у нас не будет 4,5% темпов экономического роста, мы просто перейдем в период техногенных катастроф. Да. И это очевидная вещь. Но кого она заботит? Ну, будут и будут. Не сейчас же, не завтра. Если будут, так мы на этом еще денежек заработаем. На каждой аварии, естественно, получает кто-то доход. Ну, в общем-то, а подумать, а какому чиновнику нужен экономический рост? Это же работать надо за те же деньги. Ведь подумайте, ну сами, если есть экономический рост, то сразу у него возникает куча проблем. Пошла производительность труда, а куда высвобождаемых людей трудоустроить? Если у вас вдруг ни с того, ни с сего наблюдаются те или иные дополнительные, ну, я не знаю, жилые кварталы, у вас же сразу возникает куча вопросов. Где взять школы, где взять больницы, а где найти врачей-то для этих
5: больниц? Вообще, развитие – это работа. Да.
4: Ну так зачем чиновнику, насколько действующий государственный механизм ориентирован на экономический рост? Он всячески противоречит экономическому росту.
2: Главные новости дня.
1: Эрдоган затеял революцию против России. Президент Турции призвал упразднить право вето в Совбезе ООН. Если это случится, Россия потеряет свой вес и статус. Перед началом ежегодной сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке президент Турции Реджеп Таип Эрдоган призвал радикально реформировать руководящие органы глобальной организации. Свои мысли он изложил в статье, вышедшей на сайте влиятельного агентства Bloomberg.
6: Совет Безопасности по-прежнему отражает структуру, сложившуюся после Второй мировой войны. Крайне необходимо применить более эффективный, справедливый и подотчетный подход к вопросу представительства. У членов Совета Безопасности не должно быть возможности блокировать принятие решений, поддержанных большинством государств.
1: Эрдоган предлагает лишить такие страны их права вето и расширить представительство, отменив такую привилегию, как постоянное членство. По мнению президента Турции, это укрепит полномочия Генассамблеи. Мол, если не будет постоянных членов, члены Совета будут избираться Генассамблеей на ротационной основе, на фиксированный срок, а страны, желающие вновь получить в нем место, должны будут завоевать доверие большинства. В таком случае Россия лишится своего ведущего положения в ООН, говорят эксперты, и отмечают, что Эрдоган в последнее время ведет свою игру против России. Например, на днях начались показательные совместные учения Турции вместе с Азербайджаном и Узбекистаном. Они продлятся до 1 октября и проходят под красноречивым названием «Сила единства». География маневров не менее интересна. Они одновременно охватывают сушу, воздух и Каспий. Задействуют личный состав, боевую технику, авиацию, военно-морские силы и беспилотники. Официальная задача – подготовка к совместным операциям по противодействию гибридным угрозам. И это не что иное, как намек Кремлю, говорит политолог Георгий Кривоносов.
7: Москва десятилетиями строила собственный интеграционный проект вокруг бывшего Советского Союза, а теперь на части этого же пространства Турция предлагает альтернативу. Военное сотрудничество, оружие, инвестиции, торговлю и так далее. Так вокруг России постепенно формируется новая геополитическая реальность. И для Москвы это сигнал. Монополия Кремля на постсоветском пространстве.

0: пространстве закончилось, а Турция Эрдогана все настойчивее претендует на роль центра силы для огромного тюркского мира.
1: Практически одновременно с этим Турция демонстрирует собственные военные мускулы. Помимо учений с Азербайджаном и Узбекистаном, 20 сентября Анкара начала масштабные военно-морские маневры «Морской волк», задействовав 100 кораблей, 50 воздушных средств, 14 тысяч военнослужащих в Черном, Мраморном, Эгейском морях, а также в восточной части Средиземного моря, говорит востоковед Артур Беляев.
2: Для Кремля это прямой геополитический сигнал. На пространстве бывшего Советского Союза появляется другой центр притяжения. И говорит он не по-русски, а по-турецки. Особенно заметно это на Южном Кавказе. Москва же постепенно там теряет прежние рычаги влияния. А Анкара тем временем двигается дальше в Центральную Азию. Казахстан, Киргизстан, Узбекистан. Все они вместе с Турцией и Азербайджаном, как вы знаете, входят в Организацию тюркских государств. Это так называемый геополитический проект «Великий Туран». И сегодня главным двигателем такого сближения становится Турция Эрдогана.
1: Показательный момент. Недавно Эрдогану подарили карту Великого Турана. Это сделал лидер партии националистического движения Турции Девлет Бахчели. Так вот, на этой карте тюркскими обозначены Турция, Азербайджан, Казахстан, Узбекистан, Киргизстан. И что самое важное, значительная часть России – Якутия, Бурятия, Иркутская область, Алтай, Хакасия, Тыва, Омская и Новосибирская области. Тут явно есть о чем подумать, говорят эксперты. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Радиолента. Прямая речь.
4: Актер Дмитрий Дюжев поделился некоторыми выводами после просмотра американского блокбастера «Человек-паук».
5: В американском производстве вышел фильм «Человек-паук». Угу. Они там внедрили нам в мозги, всем зрителям, которые посмотрели, что те люди, которых вы знали раньше, могут оказаться не теми, которыми вы себе представляете. Даже президент, который ему ты выбирал и верил, и что он, ты думаешь, тот же, он в какой-то момент может снять маску и оказаться это другой человек. Вот что они вкладывают. Агентуру России они вкладывают, что твой друг может оказаться агентом России. Будь аккуратен, американец.
3: На радио «Лента» потеря дня.
6: После масштабной атаки украинских беспилотников по Подмосковью загорелся Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения в микрорайоне Климовск в Подольске. Предприятие являлось одним из ключевых поставщиков фронта и специализировалось на разработке стрелкового оружия, боевой экипировки и боеприпасов.
3: Радио «Лента», 15:57 АМ. Далее в эфире. Оригинальные мнения о ключевых событиях, цитаты авторитетных личностей и анализ из первых рук. Прямо сейчас на радио «Лента» самые важные высказывания дня.
6: Глава Минэкономразвития Максим Решетников заявил, что весь мир хочет сотрудничать с Россией, чтобы получить передовой опыт.
7: У стран очень большой интерес к нашим наработкам по многим направлениям, будь то там, наши движения в платформенной экономике, система образования, система здравоохранения, наличие технологий. При этом, конечно, нам есть что предложить миру и странам на разных этапах развития. С кем-то это технологическое партнерство, где-то выстраивание там, не знаю, планов электрификации, да, вот то, что мы прошли. И на самом деле для многих все-таки этот опыт полезный, причем на новых принципах, с зеленой энергетикой, с распределенной энергетикой, с правильной регуляторикой и так далее. В целом надо сказать, что у нас в стране за последние десятилетия, мы по многим направлениям, управлением находимся в топе лучших стран с точки зрения управления, управленческих механизмов. Это не значит, что у нас нет задачи, мы не знаем своих слабых мест. Они тоже есть, мы тоже над этим работаем. Но нам точно есть что предложить. И, конечно, страны в этом нуждаются. Интерес большой. Другой момент, что приходится много переупаковывать.
6: Элементарная экономика о заявлении Решетникова и реальности.
8: Фантазии министерства разбиваются о банальный кассовый разрыв. Пока чиновники рассуждают о лидерстве, индекс предпринимательской уверенности в обрабатывающем секторе ушел в минус, а рентабельность большинства производств сейчас едва дотягивает до 6-8%. Как прикажете развивать эти ваши платформы, если стоимость проектного финансирования из-за заградительной ключевой ставки перевалила за 22% годовых? Это же чистая арифметика. Ни один легальный завод не окупает такие займы. В итоге вместо инвестиций в основной капитал мы имеем стагнацию, а весь передовой опыт свелся к тому, что крупный бизнес тупо заморозил модернизацию и выжимает последние соки из советских фондов, износ которых уже превысил 50%.
6: Макроэкономист Николай Корженевский о том, что высокие кредиты убивают бизнес.
9: Ну, я понимаю, что министр хвастается, что Россия в топе лучших стран, и наши технологии всем нужны. Оно может и так, но вы понимаете, что параллельно экономику парализовали кредиты для бизнеса. Это сейчас там под 25% годовых. Вот ты хочешь открыть или расширить завод, но тебе же нужны деньги на новые станки. Ты идешь в банк, берешь кредит. И теперь каждый год надо отдавать банку четверть от всей взятой суммы только в виде процентов. Я подчеркиваю, только проценты, чтобы просто работать в ноль. Выходит, ну там, что твой завод должен приносить какую-то совершенно космическую, нереальную прибыль. Но мы же в реальности живем с вами, да? Обычное производство, одежда, еда, мебель, комплектующие, столько не зарабатывает. Там в среднем всего от 5-6%. Ну и что мы хотим? Бизнес физически не может брать такие дорогие деньги.
3: Радио Лента. Прямая речь.
4: Житель Калуги променял свой рабочий день на участие в увлекательной игре под названием «Найди бензин».
10: Сегодня я не поехал на работу, чтобы принять участие в увлекательнейшей игре, которая называется «Найди, где заправиться в Калуге». Но я решил не отчаиваться и провести рейд, посмотреть, где есть, и, соответственно, покажу, удалось ли мне заправиться к концу дня или нет. В общем, если вы тоже любите такие интересные игры, то призываю вас в них поучаствовать. Да начнется веселье. Короче, автоматические «Газпромы», которые здесь проехал на «Силикатном», там только заправка по топливным картам. Это уже второй такой «Газпром». Один у нас где-то куда, в сторону Северного есть. И, соответственно, второй на «Силикатном». Так, ну вот на одной из заправок на «Силикатном» что-то какая-то суета, очередь, но есть машины, которые отъезжают. Короче, что там за суета? Там можно заправиться только через приложение. Если выбрать, соответственно, альфа-заправки, то можно заправиться. У меня этой карты нет по определенному ряду причин. И поэтому я попросил впереди стоящего мужика, у которого есть эта карта, залить мне, чтобы я ему перевел. Посмотрим, чем это закончится. Вот пока стою в очереди. Это что за игру они нам устроили, а? Просто невероятный адреналин, вы бы знали. Короче, план провалился, потому что по одной карте в сутки можно максимум 30 литров даже через приложение. Поэтому, ну, что делать? Едем дальше. Вот тут тоже проезжаю заправку, нет бензина. Короче, я прокатился до Северного еще на одном «Газпроме», на котором вот я говорил здесь на Азаровском мосту. Только по топливным картам было. Тоже стоит огромная очередь. Люди с телефонами суетятся. Скорее всего, они также хотят оплатить через приложение вот этого банка. У меня какой план? Я сейчас еду в этот банк, открыть карту. Ну вот, по пути еще две заправки и, соответственно, такая же история.
3: ТикТок-канал «Тайный советник» представляет.
11: Тем временем войну продлили как минимум до середины 2023 года. Буквально только что Европейский Союз продлил на 3 года, внимание, это мега важно, на 3 года санкции в отношении нескольких тысяч российских компаний. Раньше Европейский Союз продлевал эти санкции на 1/2. То бишь каждые 1/2 Европейский Союз собирался и смотрел, продлевать санкции против России или не продлевать. Почему это важно для России, я надеюсь, всем понятно, да? Основные деньги Россия всегда, вот всегда, всегда во всей своей истории зарабатывала на европейском рынке. Никогда она их не зарабатывала в таком же объеме на рынках азиатских. И, соответственно, после начала войны расчет России был очень простой, что мы сейчас быстренько все здесь закончим, и с нас снимут все санкции, и все будет как раньше. Да? Но ведь с Крымом же проканало, и расчет был на то, что проканает еще раз, но теперь в масштабах всей Украины. Европейский Союз увидел ситуацию совершенно по-другому. Европейский Союз в лице своих лидеров задал себе один простой вопрос. А на кого Россия нападет после Украины? Ведь на самом-то деле на кого угодно. И что тогда мы тоже будем сидеть и ждать, пока после следующей страны будет следующая, следующая, следующая, и так вернется Советский Союз? Нет, Европейский Союз на это не согласился, безусловно. И Европейский Союз, еще думая, что с господином Путиным можно как-то о чем-то договориться, начал вводить санкции. Помните, вот идет пакет 1, 2, 20, сейчас уже 20 какой-то, не суть. Там тысячи, в буквальном смысле слова, тысячи бюджетообразующих компаний России, которым вход на европейский, а считай, на мировой жирный рынок фактически закрыт. Так вот, европейцы, когда они еще думали, что договорятся, они эти санкции продлевали раз в полгода. Ну, вот как морковка была такая, что, да, прекратить с Украиной такое вот вытворять, что вы вытворяете, да, верните все взад, и мы тоже все вернем. Верните, я все прощу. Условно говоря, была позиция Европейского Союза. Но прошло 4,5 года, и Европейский Союз понимает, что словам господина Путина доверия нет на самом деле. Но по многим причинам, понимаете? Не только потому, что началась война на территории Украины, но еще и потому, что господин Путин говорит публично. Он третий раз уже, по-моему, отрапортовал о взятии Купянска. Еще таких вот небылиц, несуразниц достаточно много выпустил в белый свет. А ведь европейские лидеры, можно сколько угодно с них смеяться, но люди там не глупые. И аналитики у них не глупые, и советники у них по военному делу тоже люди не глупые. И они смотрят на карты, они смотрят на спутники и понимают, что господин Путин говорит неправду. Он все время говорит неправду, понимаете? В сторону Европейского Союза он говорил, что мы не будем нападать на Украину. Напал. Он говорит, что мы не будем еще что-то делать. И делает. Он говорит, что мы не атакуем там гражданские объекты. Атакуем, оказывается. И все. И Евросоюз просто потерял любую надежду в каком-то обозримом будущем договориться с Россией. Вот и все. И сказал, что мы теперь будем к санкции на 3 года. В Европейском Союзе процесс принятия решения, он своеобразный. Необходимо согласие всех 27 членов для принятия той или иной резолюции или постановления. Соответственно, для отмены тоже необходимо согласие всех 27 членов. Ну и что вы думаете, когда-либо Литва, Латвия, Эстония или Польша согласятся на отмену санкций против России? Да никогда в жизни. Потому что это их стратегические национальные интересы. Чтобы Россия была ослаблена и Россия не получала никаких денег из еврозоны. Это их стратегический интерес, понимаете? Отдать Россию на растерзание Китаю. Потому что все прекрасно понимают, Россия и Китай несовместимы. Как равнозначные партнеры. Русский человек и китайский человек, они могут сидеть, выпивать, дружить с семьями, все что угодно. Но совместного будущего на уровне страны у этих государств нет, отсутствует. Потому что Китай признает только свою верховенствующую позицию по отношению ко всем своим соседям. Вот есть Китай, и вы делаете все, что мы вам скажем. Все. У русского человека, соответственно, очень плохо с пониманием того, что он должен подчиняться китайцам. Вот не нет у среднего русского человека такой уверенности, что мы будем теперь работать в интересах Китая. Особенно, если средний русский человек приобрел, например, китайский автопром, какой-нибудь автомобиль, и он у него зимой этот автомобиль перестал вдруг ездить в силу каких-то причин. Запчастей нет, ничего нет, обслуживания нет, и есть только разговоры о братстве великих народов. Вот ты этому русскому человеку уже идею партнерства с Китаем не продашь никогда. Это понятно, потому что до этого человек ездил на каком-то, условно говоря, немецком Volkswagen Polo, и двигатель даже могли тебе заменить буквально через 2 недели, а на эти 2 недели дать подменный автомобиль в лучшие времена. С Китаем, естественно, ничего этого нет. Опять же, почему? Да, потому что китайцы не относятся к россиянам как к равнозначным партнерам. Все, соответственно, такие же точно отношения у Китая с точки зрения торговли. Китайцы покупают все очень-очень-очень дешево. Вы почему думаете, китайские товары такие дешевые, а? Просто потому, что это благотворительность, у них там вечный Новый год? Нет, потому что Китай умудряется покупать на внешних рынках все необходимые ингредиенты за очень-очень-очень мелкий прайс. Отсюда такая же низкая цена и на выходе, и отсюда такая популярность китайских маркетплейсов. Но для России это плохо, потому что Европейский Союз всегда платил топ-деньги. Самые сладкие, самые красивые евро, понимаете, хрустящие, пахнущие евро за газ, за нефть, вообще за все сырьевые материалы. Или предоставлял в качестве обмена какое-то свое очень высококачественное оборудование. Высококачественные турбины, высококачественные трубы. Это не надо было переделывать. Оно все работало годами и не подводило, по большому счету. И вот теперь, рынок этих вкусных, красивых евро, он закрыт, рынок оборудования закрыт. Вообще все рынки в Европейском Союзе закрыты. Но не на полгода, а на три. Европа таким образом говорит, ну все, мы воюем дальше. Никаких проблем. Мы Украину можем снабжать не то, что там полгода, да, и год, и два, и три, и четыре, и пять, и сколько нужно, столько мы и будем снабжать. Все, кредиты дадим, деньги дадим, зарплаты дадим, беспилотники дадим. Все, вы же встали на линии фронта. Вот там вы и будете стоять. И никуда вы дальше этой линии-то и не пройдете. А если вы будете бомбить тылы, так мы тылы все возобновим на самом деле. У нас производства своего хватает. И производство горючего, и производство бензина, и производство котельных, и оборудования. Всем мы этим Украину насытим. Все, и мы готовы воевать на 3 года. А вот как будет Россия эти 3 года себя вести, очень большой вопрос. Дефицит бюджетный на этот год был заложен в рамках 4 триллионов рублей. Так ожидаемый дефицит теперь 12. Понимаете, 4 миллиона и так не хватало, а теперь так получается, что будет не хватать 12 триллионов. Где взять эти 12 триллионов? Зубная фея принесет? Или кто? Господин Мишустин не похож на зубную фею, понимаете? Вот никак. И в следующем году, соответственно, этот дефицит тоже ничем не перекроется. И в следующем не перекроется. И эти перспективы, отсутствие жирных европейских рынков, да, присутствие жадного, вот индустриально жадного Китая и отсутствие денег в достаточном объеме внутри страны, они ничего хорошего России не обещают.
12: Подписывайтесь на наш канал «Тайный советник». Мы есть в ТикТок и Ютуб. Задавайте свои вопросы, участвуйте в обсуждениях и не пропустите ничего важного. «Тайный советник».
13: Прямые сообщения от бойцов с поля боя. Доклады военкоров. Свежая информация о противостоянии и профессиональный взгляд военных экспертов. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Главные новости дня.
14: Прошлая труба не всех убила. Зачем генералы снова отправили армию атаковать Украину по газовой трубе в Курской области? За последнюю неделю российские военные как минимум дважды пытались использовать трубу Уренгой-Помары-Ужгород. Она ведет в северную часть Сумской области Украины. Первый раз бойцы предприняли попытку зайти в тыл ВСУ 13 сентября. Тогда по газопроводу продвигался целый взвод, около полусотни солдат. Почти все погибли, говорит военный аналитик Давид Шарп. По его словам, подобные операции проводились и ранее, и только один раз был успешным.
15: Могли ли подумать строители этой самой инфраструктуры, одной из знаковых советских строек, что их детище будет использоваться вот в таких целях во время российско-украинской войны? Ну, это я так. Что тут сказать? В принципе, командиры в разных армиях, в разных местах, на разных тактических уровнях всегда пытаются, ну, по крайней мере, такие творчески настроенные, преподнести сюрприз противнику. И в Авдеевке в свое время вот этот прием проникнуть по подземной коммуникации, по трубе в тыл украинских войск, этот прием сработал, и он весьма повлиял на устойчивость обороны Авдеевки. В Курской области все уже пошло не совсем так, и на самом деле не только в Курской области. И в Курской области особенно показательным было то, что множество участников, которые пережили операцию в плане боевых действий, оказались отравленными газами, всем тем, что там было, и онкологические заболевания, смертность.
14: Операция в Курской области, к сожалению, ничему не научила российское командование, отмечает эксперт Давид Шарп. Через несколько дней после неудачной первой попытки проникнуть в Сумскую область, российские военные ее повторили.
15: Украинские командиры, которые действуют поблизости от таких коммуникаций, если они не проявляют вот прямо особой беспечности, естественно, наслышаны и понимают, что это угроза. И, соответственно, такого рода действия превращаются уже, как правило, если противник не проявит той самой беспечности, а судя по всему, там, в Сумской области, украинцы беспечности не проявили, это становится ловушкой, смертельной ловушкой для тех, кто пытается воспользоваться таким приемом снова и снова.
14: Почему командование допускает такие просчеты и отправляет солдат на верную гибель? Этим вопросом уже давно задаются Z-военкоры. Одна из главных проблем – это неправдивая информация о потерях и в целом ситуации на фронте, пишет Z-канал «Два майора».
16: Ситуация стала возможной из-за красивых докладов. В настоящее время ситуацию отдельные командиры позорно пытаются решить срочным формированием штурмовых групп не по воинской специальности, не слаженных между собой людей. Как же досадно в очередной раз читать в личных сообщениях, как вранье конкретных командиров пытаются перекрыть бросовыми штурмами, одновременно снова пытаясь вводить московские штабы за нос.
14: Трубопроводы российской армии используют давно. В январе такой способ применяли во время боев за Купинск Харьковской области. Однако ВСУ тогда взяли под контроль выходы из трубы. Операция закончилась трагически, сообщали без деталей тогда военкоры. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Говорят военкоры.
17: Дробовики против дронов. Военкор «Астрахань» о турецкой системе противодроновой защиты для военного и гражданского рынка.
18: Турки тоже задумываются о противодроновой защите. Например, предлагают ставить на машины стабилизированную турель «Драйн Калкани» с двумя полуавтоматами «Дерья» 12-го калибра с магазинами по 15 патронов. Производитель утверждает, что искусственный интеллект сбивает «Камикадзе» в обороне машины на ходу залпами из двух стволов в зоне меньше 70 метров. Да, в отличие от американцев, они не претендуют пока на результаты Bullfrog с их 3-5 выстрелов на дрон из М240 на дистанции до 300 метров. Использовать рекомендуют специальные патроны, которые, вы уже догадались, продаются и на гражданском рынке. Лучшие результаты обещают для патронов с вольфрамовой картечью. Там больше площадь и плотность разлета. В ближайшем будущем планируют новую версию ружей с длинным стволом, оптимизированным для этих патронов, и хотят поднять дистанцию до 120 и более метров.
17: Санкционный рычаг Трампа. Олег Царев о новых полномочиях президента США и давлении на Москву, Пекин и Дели.
19: Для начала процитирую Трампа. На прошлой неделе в честь сенатора Линдси Грэма я подписал новый важный закон, принятый Конгрессом, который наделяет меня огромными новыми полномочиями в области таможенных пошлин. И если это будет необходимо, я буду вынужден ими воспользоваться. Пришло время остановить убийство. Конец цитаты. Первое объяснение, что Трамп давит на Россию ради перемирия, слишком прямолинейно. Я думаю, у заявления как минимум три адресата – Москва, Пекин и Дели. Причем главные получатели послания Трампа – Пекин и Дели. Для Трампа это удобный торг. Можно требовать от них уступок в торговле и политике в обмен на отсрочку тарифов. Трамп часто такими жесткими заявлениями маскирует отсутствие действий. Для Трампа важно показать конгрессменам и избирателям: «Я крутой, смотрите, как я жестко с Россией». В общем, привычный стиль Трампа – громко поднять ставки, создать неопределенность, а потом предложить всем договариваться с ним.
17: Молдавские рельсы перестраивают под украинские грузы. Военкор-канал «Два майора» о модернизации «Северного пути».
18: Молдавия продолжает модернизацию железных дорог в интересах грузооборота Украины. Местные железные дороги проводят тендер на проектирование ремонта участков общей протяженностью 183,3 километра. Предполагается спроектировать средний ремонт на 96 километров путей, капитальный на 64 километра, глубокое обновление пути с заменой основных изношенных компонентов и подъемочный на 23 километра. Участки являются частью так называемого «северного пути» из Украины, который пролегает через железнодорожный коридор. Ремонт направлен на улучшение пропускной способности и скорости поездов на канале железнодорожного сообщения с Украиной, обеспечивая дополнительный путь доставки грузов. Работы запланированы до ноября 2027 года, что свидетельствует о планах по долгосрочной эксплуатации этого пути, в том числе в интересах юго-восточного фланга НАТО.
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
14: Внимание! Новая уловка военкоматов. Как школьный предмет ОБЖ используют как предлог для отказа в альтернативной гражданской службе. Суды начали отказывать призывникам в замене срочной службы на альтернативную из-за того, что в школе они проходили начальную военную подготовку. Такие случаи уже зафиксированы в Хабаровске, Перми, Архангельске, Белгороде, Нижнем Новгороде, в Краснодарском и Алтайском краях. Во всех судах говорят одно и то же.
20: Если молодой человек в школе собирал автомат, стрелял в тире, участвовал в военных сборах и получал хорошие оценки по теме «призыв на военную службу», это доказывает у него отсутствие пацифистских или религиозных убеждений и лишает права на альтернативную службу.
14: Также теперь, когда ребенок выпускается из школы, в его характеристике пишут, что у него нет устойчивых пацифистских убеждений, и это автоматически ставит крест на возможности замены военной службы на АГС, говорят адвокаты. При этом предмет ОБЖР или призыв на военную службу в школах обязательный, и отказаться от него нельзя. Все это еще один метод пополнить ряды армии на фронте, говорит адвокат Иван Чувеляев. По его словам, за последние 3 месяца значительно увеличилось количество обращений родственников-срочников о принуждении подписывать контракт с Минобороны.
21: Это дело очень сильно ожесточилось, потому что стали куда чаще применять силу, куда чаще применять, по сути, пытки, куда чаще не кормить, будить посреди ночи, заставлять бегать по плацу с кирпичами и так далее и тому подобное. Историй таких много, потому что найдем у нас в телеграм-канале. А с другой стороны, ну, это, наверное, всем известно, мы об этом много раз говорили все-таки, облавы на всех, кого могут так или иначе менты остановить в малых городах и в регионах. В первую очередь почему-то здесь стала Пенза, собственно, столица, и про нее говорили больше всего, но речь идет не только про нее. Там и Ижевск, и Дальний Восток, и Сибирь, примерно все регионы отметились хоть как-то. Во всех регионах, так или иначе, были эти облавы, были эти массовые задержания. Ну и в третью очередь, странным образом, вот именно в августе, в первую очередь, активизировались наматыванием на контракт иностранных граждан. Понятно, там в основном Центральная Азия, но далеко не только, и обращений от граждан иностранных государств тоже стало очень много.
14: Единственный выход для школьников не попасть на срочную службу – это отказ от прохождения военной подготовки, говорят адвокаты. То есть заменить работу с оружием и стрельбу на теоретические знания. Для этого родители должны написать отказ на имя директора. Предмет ОБЖ вернули в школу в 2023 году, а с этого учебного года этих уроков стало в 2 раза больше. Кроме срочников, на СВО вербуют и тех, кто может подлежать мобилизации. Рекрутеры обзванивают таких людей регулярно, говорит Степан из Новгорода.
22: Звонит у меня телефон. На том конце провода женский голос, представляется сотрудницей некого рекрутингового агентства. Спрашивает у меня, интересовался ли я подписанием контракта. Я говорю, что нет, я не интересовался таким. Она говорит, смотрите, у вас сейчас есть 2 варианта. Либо вы подписываете контракт и получаете все выплаты, деньги и так далее. Либо мы направляем вам повестку, и вы идете служить бесплатно. Я начинаю думать, что какой-то... Говорю, нет, Мне неинтересно подписание контракта. Может, кричит мне в трубку: «Все, ждите повестку!» и бросает трубку.
14: Такие звонки только добавляют масла в огонь в разговоре о возможной мобилизации. Тем временем в Удмуртии планируют обучить чиновника в работе в случае объявления мобилизации. Для этого власти выделили 353 тысячи рублей. В программе обучения организационные мероприятия создания запасов для мобилизационных нужд, а также снабжение населения и перевод экономики на работу в условиях военного времени. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Говорят военкоры.
0: Дизель уходит в разгар дефицита. Военкор-канал «Синяя Z-Борода» о двукратном росте поставок российского топлива в соседние страны.
18: С недавних пор стал не просто не любить, но прямо-таки ненавидеть исторические аналогии. Контекст другой, состояние войск другое, технический прогресс на порядок ниже. Все другое. Кроме поведения наших отечественных барыг, как в Первую мировую, не доедим, но вывезем, так и сейчас, не дозаправимся, но поставим. Поставки дизельного топлива в августе 2026 года в Таджикистан, Казахстан, Киргизию и Монголию превысили 370 тысяч тонн, увеличившись в 2 раза по сравнению с июлем. Хочется напомнить, что союзнический долг, он еще и в том, чтобы совместно нести тяготы и лишения, иначе это не военный союз. Воюющая огромная страна с фронтом более 2000 километров должна иметь в приоритете положение и снабжение армии, подвоз необходимых вещей и бесперебойную работу тыла. Плюс к этому повышенную мотивацию населения, бодрый технический прогресс и идею мира завтрашнего дня. Это бы и без войны неплохо делать, но это уж совсем откуда-то из советской античности.
0: Ядерный запрет готовят к отмене. Военкор Поддубный о Литве, которая разместит ядерное оружие на своей территории.
18: Парламент Литвы в первом чтении одобрил поправку к Конституции, которая предполагает исключение из основного закона страны статьи 137, запрещающей размещение на территории республики оружия массового поражения, в том числе ядерного. За инициативу проголосовали 99 депутатов, против выступили 13, еще 5 воздержались. Сторонники поправки в Конституцию, представляющие правящую коалицию, аргументируют свою позицию трансформацией ландшафта угроз безопасности и необходимостью усилить механизмы сдерживания в рамках НАТО. Министр обороны Робертас Каунас также поддержал эту идею, заявив, что существующий бюрократический барьер не позволяет Литве в полной мере использовать оборонные возможности Альянса. Для окончательного принятия поправки Сейму предстоит провести еще 2 голосования. Первое запланировано на 6 октября, финальное — на 12 января 2027 года. Чтобы изменение вступило в силу, его должны поддержать не менее 94 парламентариев из 141.
0: Машины снова станут дороже, но не лучше. Военкор Иван Отраковский о новом повышении утиль сбора.
1: Утиль сбор в России повысят на 10-20% с 1 января 2027 года. Минпромторг подтвердил очередную плановую индексацию. Ставки вырастут на 10-20% в зависимости от типа техники. В ведомстве также отметили, что за 8 месяцев 2026 года доля машин российского производства на рынке достигла 63,5%. Вместо поднятия качества отечественных автомобилей продолжают закручивать гайки, перекладывая на плечи покупателей. Можно же делать лучше. Можно, а зачем? В отсутствие конкуренции получаем вот это – ржавые ведра с болтами. Либо уже за огромные деньги нормальную машину, которую обычный гражданин себе позволить не сможет.
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. На радио «Лента». Шок дня.
6: Руководство Wildberries предложило продавцам, которые потеряли деньги, взять кредиты, чтобы покрыть свои убытки. Ущерб от уничтожения центров оценивают минимум в 50 миллиардов рублей. Тем временем сотрудники Wildberries рассказали, что во время атаки их не выпускали с горящего склада в Электростале, что привело к большим жертвам.
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. Радио «Лента». Прямая речь.
4: Жильцы многоквартирного дома в Ростове-на-Дону пожаловались президенту Владимиру Путину на ситуацию с отсутствием горячей воды и угрозе срыва отопительного сезона.
2: Здравствуйте, Владимир Владимирович. Обращается к вам жильцы дома 97 по проспекту 40-летия Победы города Ростова-на-Дону Ростовской области. Мы все понимаем, что у вас есть гораздо большие проблемы, но обратиться нам уже не к кому. В нашем доме уже третий месяц нет горячей воды. Отрезана наша котельная от газа. В чьих руках находится котельная, неизвестно. Обращались и в администрацию, и в прокуратуру. Все начальники, которые назначены вами, да, как исполнительные органы власти и ваши представители, абсолютно не справляются со своими обязанностями и перекладывают их друг на друга. Данную проблему обещали решить еще 12 августа. 19 сентября 26 года проблема не решена, вскоре отопительный сезон. Тем временем детей мы купаем в тазиках, сами моемся в тазиках, а находимся не на СВО. Я как участник немного недоумеваю, за что же я там был.
5: Владимир Владимирович, в нашем доме живет много детей, много многодетных семей. Очень тяжело быть 3 месяца без горячей воды и страшно входить в зимний период без отопления.
2: Прошу вас принять меры к сведению, наказать виновных и все-таки помочь нам в решении нашей проблемы. Владимир Владимирович, очень надеемся на вашу помощь. Спасибо.
3: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента» «Разбор дня».
7: Всем привет! В эфире «Разбор дня». 2 миллиона рублей за одну подпись для многих российских семей – это целое состояние. Можно закрыть кредиты, отремонтировать дом, помочь детям. Но желающих заключить контракт становится меньше, хотя выплаты продолжают расти. Люди все чаще смотрят не только на обещанную сумму, но и на тех, кто уже ушел. Кто не вернулся, кто остался инвалидом, а кто вместо одного года служит до сих пор. Сегодня разберемся, почему государство больше не может покупать добровольцев только деньгами и на кого теперь может переключиться система набора.
23: Знаешь, вот эти 2 миллиона, они же к осени 26 года вообще пробили все психологические потолки.
7: Ну, где-то уже и 3 миллиона предлагают, да.
23: Да, 3 миллиона. И, казалось бы, ну, чисто по базовым законам экономики, при таком беспрецедентном росте вознаграждения должен быть просто шквал желающих.
7: А вот тут как раз законы классического рынка труда откровенно буксуют. Представь обычный гражданский завод, который испытывает дефицит кадров.
23: Ну, допустим, не хватает людей у станка.
7: Ага. И руководство начинает повышать стартовую зарплату. Сначала в 2 раза, потом в 3, потом в 5 раз.
23: В нормальных условиях у проходной этого завода мгновенно выстроилась бы очередь со всей округи.
7: Именно. А здесь происходит нечто вообще противоречащее логике. Ценник за подпись растет астрономически, но очередь у военкоматов тает. За первые 8 месяцев контракты подписали около 230 тысяч человек.
23: И это спад?
7: Да, это на 10% меньше, чем годом ранее. А если взять чисто август, падение составило вообще 20%.
23: Подожди, давай тут остановимся. Возникает вполне очевидный скепсис. Откуда вообще берется эта статистика? Официального открытого счетчика в стране же нет?
7: Ну да, ведомства такую динамику каждый месяц не публикуют.
23: Вот. Как тогда можно уверенно заявлять, что поток сужается?
7: Смотри, цифры не берутся из воздуха. Это результат банальной финансовой декомпозиции региональных бюджетов. Спрятать движение таких гигантских денежных масс внутри государственной машины, ну, это практически невозможно.
23: То есть все завязано на региональные траты?
7: Абсолютно. Механика предельно прозрачна. У каждого региона есть конкретная статья расходов на единовременные выплаты при подписании. Известна общая сумма, которую субъект потратил за квартал, и известен точный размер разовой выплаты там же.
23: А, я понял. Просто делят общие траты из открытой части бюджета на размер одного бонуса.
7: Бинго. Обычная математика. И получают примерное количество подписавших.
23: Ну, это же не дает точности до одного человека. Всегда есть какие-то бухгалтерские задержки, переброски средств.
7: Конечно. Но суть кроется в динамике. Если региональная казна тратит на эти бонусы ощутимо меньше денег, чем полгода назад, а сам бонус не только не снижался, но даже вырос, математический вывод однозначен.
23: Людей стало меньше.
7: Да. И когда такая картина синхронно, просто как под копирку, наблюдается в десятках разных областей, это уже не спишешь на медленную работу бухгалтерии.
23: Слушай, ну а что происходит в голове человека в момент принятия решения? Сумма в 3 миллиона рублей для жителя небольшого населенного пункта – это же что-то из разряда фантастики.
7: Это огромные деньги.
23: Мне всегда казалось, что такие деньги действуют как сверхяркий свет. Он просто ослепляет кандидата. За этими нулями невозможно разглядеть реальность. Человек мысленно уже купил новую машину, раздал все долги микрофинансовым организациям.
7: Я бы сказала, это работает скорее как мощная финансовая анестезия. Огромная сумма блокирует чувство страха и критическое мышление в моменте. Человек просто не замечает, как подписывается под условиями, которые навсегда меняют его статус.
23: Мелкий шрифт.
7: Да, да. Главная иллюзия, которую продают вместе с деньгами, это восприятие контракта как понятной сделки на год.
23: Но реклама же именно миллионы подсвечивает, о правах там ни слова.
7: Вот именно. Люди искренне считают, что это формат обычной вахты. Отработал свои 12 месяцев, собрал вещи, получил расчет и вернулся домой.
23: Но ведь существует указ о частичной мобилизации, он же юридически делает эти контракты бессрочными.
7: Да.
23: Получается, дата окончания в бумаге вообще ничего не значит.
7: Окончание срока сейчас не означает автоматического возвращения домой. Человек попадает в систему, из которой выйти по собственному желанию практически невозможно.
23: Пока действует указ.
7: Именно. И этот мелкий шрифт, он же не только про сроки, он и про специализацию тоже.
23: В смысле? Обещают одно, отправляют в другое место.
7: Да. Кандидату в пункте отбора могут гарантировать должность водителя снабжения или механика в ремонтном батальоне глубоко в тылу. Но после распределения из-за нехватки людей его легко переводят в штурмовое подразделение, и оспорить это правовой возможности фактически нет.
23: Хорошо. Допустим, но ведь действие любой анестезии рано или поздно заканчивается.
7: 100%.
23: В небольших городах и поселках все на виду. Соседи видят, кто возвращается, кто нет. Соцсети забиты сообщениями о поиске пропавших. Неужели кто-то продолжает верить билбордам?
7: В том-то и дело, что сарафанное радио начало перебивать любые финансовые обещания. Запас тех мужчин, которые были готовы рискнуть от отчаяния, просто исчерпан.
23: Ну да, нельзя каждый год находить в одном районе одних и тех же, готовых рискнуть.
7: Истории знакомых разрушили иллюзию срочного контракта. Люди видят, что даже тяжелое ранение – это далеко не всегда билет домой.
23: Да ладно. Разве ранение не означает автоматическое комиссование?
7: А вот и нет. Человек может месяцами проходить врачебные комиссии, получить категорию с ограничениями, но при этом формально остаться в списках части.
23: Зачем?
7: Системе нужны люди хотя бы для тыловых или вспомогательных задач. Вырваться из этого круга невероятно сложно.
23: Слушай, ну давай посмотрим на это со стороны семьи. Даже если человек оказывается заперт в системе бессрочно, его семья все равно получает эти миллионы на счет.
7: Получает, да.
23: В краткосрочной перспективе это же решает их фундаментальные проблемы. Закрываются долги, покупается жилье. Разве это не рациональный шаг для тех, кто жил за чертой бедности?
7: Экономисты, которые изучают эти выплаты, прямо предупреждают о ловушке. Она захлопывается на следующий день после подписания.
23: Какой ловушки? Деньги-то реальные.
7: Деньги реальные, но выплата разовая, а риск для жизни теперь ежедневный. Вместо этих денег семья теряет того, кто приносил зарплату каждый месяц, того, кто занимался ремонтом, отвозил детей в школу.
23: Ну да, повседневная жизнь рушится.
7: Разовый бонус пытается подменить собой десятилетия обычного человеческого труда. Это просто не работает.
23: Но если распорядиться деньгами грамотно, типа первый взнос по ипотеке, это же инвестиция.
7: Чувство неуязвимости. Они оформляют ипотеку или берут автокредит на дорогую машину.
23: Рассчитывая на высокую зарплату военного.
7: Да, каждый месяц. А затем происходит бюрократический сбой. Документы теряются, статус зависает или начинаются проблемы с выплатами по ранению.
23: Перечисления задерживаются.
7: Задерживаются на месяцы. А банк, сам понимаешь, ждать не будет.
23: Банку все равно на военную бюрократию.
7: Абсолютно. Семья моментально падает в новую яму. Кормильца нет, текущих доходов не хватает на огромные кредиты. И к тому же начинается колоссальный рост внутрисемейных конфликтов.
23: Из-за денег?
7: из-за них. Мужчина уезжает, связи часто нет. Жена или другие родственники получают доступ к счету и начинают распределять миллионы. Споры о том, чьи это деньги, родителей, супруги, детей, это разрушает семьи изнутри.
23: Понятно. Слушай, а если отдалиться от уровня семьи и посмотреть на региональную экономику, откуда вообще эти деньги берутся? Губернаторы повышают ставки, конкурируют, но бюджеты же не резиновые.
7: Это изымается из других статей расходов. Классическая экономика замкнутого круга.
23: То есть деньги из одного общего котла?
7: Да. Регионам спускают план по набору. Чтобы его выполнить, при падающем спросе они вынуждены повышать ценник. Чем больше уходит на разовую выплату, тем меньше остается на все остальное.
23: На инфраструктуру.
7: На обновление труб, закупку новых автобусов, ремонт поликлиник, повышение зарплат гражданским врачам и учителям.
23: То есть бедные регионы, которые исторически не могут дать нормальную работу, они теперь предлагают миллионы за риск жизни.
7: И финансируют это за счет ухудшения качества жизни всех остальных.
23: Жесткий обмен. Города теряют рабочие руки. Сварщики, водители, слесари, они же просто исчезают.
7: Местные работодатели в отчаянии. Они физически не могут конкурировать с этими бонусами. Ни один завод не предложит слесарю 3 миллиона рублей подъемных.
23: Подожди, я хочу выступить в роли адвоката дьявола.
7: Давай.
23: Разве этот приток живых денег не становится мощнейшим стимулом для бизнеса? Семьи получают миллионы, скупают стройматериалы, технику, машины. Торговля должна переживать невероятный бум.
7: Экономисты называют это эффектом краткосрочного сахарного всплеска.
23: Сахарный всплеск.
7: Да. В первый момент резкий рост потребления. Местный автосалон реально фиксирует рекордную выручку. Но покупка дорогого телевизора не создает долгосрочной ценности для региона.
23: Деньги уходят за пределы региона, производителю.
7: Именно. А город навсегда лишается опытного специалиста. Местному предприятию нужен слесарь каждый день на протяжении 15 лет. Чинить трубы, учить молодых. Разовая выручка магазина эти потерянные годы труда не заменит.
23: Выходит, статистические карты контрактов сегодня это просто детальная карта бедности.
7: Практически один к одному. Чем ниже доходы в территории, тем больше людей ушло. Но парадокс в том, что бьет это по всем. За эти выплаты косвенно расплачиваются абсолютно все жители.
23: Даже те, кто никуда не собирался?
7: Да. Они ездят на старых автобусах, стоят в очередях в разбитых поликлиниках, потому что деньги развития ушли на бонусы для выполнения плана.
23: И если эти финансовые вливания больше не работают, если люди, готовые идти за деньги, закончились, как тогда чиновники собираются выполнять планы? План-то никто не отменял.
7: А вот здесь происходит самое жесткое изменение механики. Когда ресурс убеждения деньгами иссякает, система переключается на принуждение. Тональность работы кардинально меняется.
23: Местному руководству план выполнять жизненно необходимо.
7: Абсолютно. Поэтому фокус рекрутинга смещается на адресное давление. Давят на те социальные группы, которым сложнее всего отказаться.
23: О ком конкретно идет речь? Кто эти люди?
7: Должники с огромными просрочками, мигранты, чей статус зависит от чиновников, люди под следствием, ну и работники бюджетной сферы, которые зависят от государства, как от работодателя.
23: А как технически выглядит это давление? Это же, наверное, не открытые угрозы.
7: Правозащитники описывают это как тактику мягкого, но безальтернативного давления. Например, должника вызывают в кабинет. Тон спокойный. Говорят, ситуация у тебя сложная, но решение согласовано. Просто поставь подпись вот здесь.
23: И не дают подумать.
7: Не позволяют забрать документы домой. Не дают показать контракт юристу. Требуют решения здесь и сейчас. Граница между приглашением и силовым давлением просто стирается.
23: Слушай, ну бывают же медицинские противопоказания?
7: В погоне за планом часто закрывают глаза даже на серьезные медицинские проблемы кандидатов.
23: И в этот момент та самая выплата в миллионы начинает играть маскировочную роль, да? Огромный бонус позволяет чиновникам в отчетах называть такое решение исключительно добровольным.
7: В точку. Страх перед депортацией, давление начальника, безвыходность должника – ничего из этого в отчеты не попадает.
23: На бумаге видна только подпись и перевод пары миллионов.
7: Да, юридически все выглядит как идеальная сделка. Деньги как бы отмывают факт принуждения.
23: Но если посмотреть на систему сверху, Любой экономист спросит, почему не остановить эту гонку? Зачем бесконечно повышать ставки, если отдача падает?
7: Эту машину невозможно остановить. Она попала в ловушку собственной архитектуры. Потребность в людях не исчезает. Возраст, болезни, истощение.
23: А если какой-то регион просто заморозит бонусы?
7: Поток новых контрактов там рухнет до нуля мгновенно.
23: А за невыполнение плана губернатор отвечает головой.
7: Именно. Центр очень элегантно перекладывает колоссальные финансовые издержки и всю политическую ответственность на местных исполнителей.
23: Если план провален, виноват губернатор.
7: Да. При этом сам факт роста выплат транслируется через медиа как проявление заботы государства. Возникает замкнутый цикл. Система вынуждена платить все больше из истощающихся региональных бюджетов за все меньшее количество людей.
23: Получается, единственный способ остановить эту инфляцию – это снизить потребность в людях. Но предпосылок к этому нет.
7: Значит, каждый следующий виток гонки обойдется регионам все дороже, принесет меньше людей и оставит более глубокие социальные шрамы, истощая территории демографически и экономически.
23: Это подводит к сложному вопросу. Когда все это завершится, как региональная экономика будет адаптироваться к реальности? Туда, где за тяжелый труд снова платят обычные 50 тысяч рублей в месяц.
7: Финансовая анестезия перестанет действовать. Это будет сильнейший экономический и психологический шок. Об этом точно стоит задуматься. Большая выплата способна закрыть кредит, но она не гарантирует возвращение домой. И чем дольше продолжается война, тем яснее это становится людям. Поэтому регионы платят все больше, а новых контрактников получают все меньше. Значит, следующим шагом может стать не очередная прибавка, а усиление давления на тех, кому сложнее отказаться. Должников, безработных, мигрантов и людей с проблемами со здоровьем или законом. Миллионы заканчиваются быстро. Последствия одной подписи могут не закончиться никогда.
23: Это был разбор дня. Спасибо, что были с нами. Берегите себя и до встречи.
3: Радио Лента. 15:57 АМ. На Радио Лента все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на Радио Лента. Балтийский дневник.
8: В долгах, как в шелках. Население и организации Калининградской области задолжали за коммуналку почти 4,5 миллиарда. С октября платить придется еще больше. Крыша гниет, квартиры в воде, под угрозой несущие конструкции. Жители аварийной шестиэтажки в Зеленоградске 9 месяцев не могут попасть на прием к губернатору. В отчаянии записали видеообращение к беспрозванных. 24 сентября тишину над Калининградом порвет воем сирен. Власти анонсировали очередную проверку систем оповещения. Что-то намечается? Итак, выборы прошли, и можно поговорить о насущном. Просроченные долги жителей Калининградской области за коммунальные услуги достигли 3 миллиардов рублей. Вместе с долгами организации задолженность составляет и все почти 4,5 миллиарда. Больше всего в регионе должны за тепло. Далее идут электричество, вода и водоотведение, вывоз мусора и газ. Теперь министр строительства и ЖКХ Сергей Черномаз заявил, что ведомство совместно с прокуратурой подготовило меры для взыскания долгов с участием судебных приставов. Что под этим подразумевается, никто не уточнил. Одно понятно – должников заставят раскошелиться принудительно. Причем никого не волнует, что долги населения исчисляются миллиардами. Власти продолжают повышать тарифы. И это при том, что жители региона годами живут в аварийных домах, фактически в трущобах, исправно оплачивают коммуналку и никак не могут достучаться до властей, чтобы улучшить свои жилищные условия. Вот конкретная история.
9: В Зеленоградске жильцы многоквартирного дома 3 года безрезультатно обращаются во все инстанции. От Следственного комитета до фонда капремонта, чтобы отремонтировать прогнившую крышу, из-за которой квартиры в прямом смысле заливает во время каждого дождя и уже под угрозой фундамент и несущие конструкции. Но единственное, чего добились люди за это время, лишь переноса ремонта на 2028 год. Но дом просто не переживет эти 2 года, говорят жильцы, и буквально умоляют и правительство Калининградской области, и губернатора, которому никак не могут попасть на прием, наконец-то их услышать и спасти дом, пока не случилась трагедия. Отчаявшиеся люди записали видеообращение к Алексею Беспрозванных.
10: Уважаемый Алексей Сергеевич, мы жители дома номер один по улице Победы города Зеленоградска. Более 9 месяцев пытаемся попасть к вам на прием. Наша управляющая компания «Зейрайдом» за 3 года превратила дом наш в аварийный. Малейший дождь, у нас протечка с 6-го этажа по подвалы. По вине управляющей компании «Зейрайдом». 3 года мы пишем по всей станции безрезультатно. Мы были на комиссии Минстроя, Минконтроля, объединенные, но к вам на прием попасть мы не можем. Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении нашей управляющей компании, но результата ноль. Да, вы наведете порядок с управляющими компаниями,

0: Если у собственника нет договора на обслуживание или он не пускает специалистов в квартиру. Кстати, за отсутствие соглашения предусмотрены и штрафы – от 5 до 10 тысяч рублей. А чтобы вернуть подачу газа, придется не только закрыть все долги, но и полностью оплатить работу газовщиков по отключению и повторному подключению труб.
1: Тем временем с 1 октября коммуналка снова подорожает. Так, электричество для городских квартир с газовыми плитами в первом диапазоне потребления вырастет почти на 20%. Вывоз мусора – примерно на 5%. Стоимость отопления у Калининградтеплосети прибавит еще 7%. А вот зарплаты останутся на прежнем уровне или даже ниже, с учетом инфляции. Хотя куда уж ниже. Янтарный край занял 69-е место по покупательной способности зарплат.
2: Калининградская область вошла в двадцатку последних в списке российских регионов по количеству товаров и услуг, которые можно купить на местную зарплату. Для расчета взяли медианную зарплату после налогов, то есть 60 тысяч рублей. С учетом местных цен покупательная способность такой зарплаты примерно на 20% ниже среднероссийской. Правда, есть и хорошие новости. Год назад по покупательной способности медианной зарплаты область была на 70-м месте. Теперь целая плюс один. Так что порадуемся.
1: Словом, дорогие продукты, бензин, коммуналка и другие повседневные расходы быстро съедают заработанное калининградцами. И, судя по заявлению официальных лиц, на улучшение надеяться не стоит. Министр финансов России Антон Силуанов прямо сообщил о существовании приоритета «Все для фронта». Речь идет о сокращении гражданских расходов федерального бюджета в пользу военных трат для продолжения специальной военной операции. Самое главное у нас сейчас – это задачи обороны. «Задачи фронта», – сказал Силуанов на Московском финансовом форуме. По итогам января-августа дефицит федерального бюджета достиг почти 6 триллионов рублей и, по словам Силуанова, продолжит увеличиваться. Поэтому российское правительство спустило указание в регионы сократить штат бюджетников и госслужащих на 15%. Накроет ли волна массовых увольнений Калининградскую область, покажет время. А пока тишину Балтийского региона разорвет вой сирен.
3: 24 сентября в Калининграде с 9:00 до 13:00 пройдут плановые проверки сирен. Но паниковать не стоит. Как сообщили в горадминистрации, это плановая проверка системы оповещения. Угрозы нет. Электросирены будут включать на от 15 до 20 секунд. Но вот вопрос. В прошлый раз половина Калининграда при плановом тестировании сирен ничего не услышала. На Сельме, в Болтрайоне, на Донского сирена молчала. Интересно, как будет в этот раз?
1: Стоит напомнить, что недавно губернатор Калининградской области призвал жителей готовиться чуть ли не к худшему. Во время прямой линии Алексей Беспрозванных сообщил, что региональное министерство безопасности разрабатывает планы на случай различных сценариев. Так, по всей Калининградской области в кратчайшие сроки обещают подготовить бомбоубежища. Их инвентаризацию уже провели. В ближайшее время начнутся работы по оборудованию укрытий. По словам губернатора, регион должен быть готов ко всему.
4: Понятно, что мы в особых условиях находимся, но готовы должны быть ко всему. Надейся на лучшее, а готовься к худшему, есть такая пословица. Есть специальные планы, созданные Министерством безопасности. Я думаю, что в ближайшее время калининградцы это почувствуют. В виде каких-то учений, где-то какие-то мероприятия по организации бомбоубежищ, углубленных мест. Они должны быть в порядке, даже если не понадобятся.
1: Но, по всей видимости, еще и как понадобится. Учитывая активную милитаризацию региона, постоянные военные учения Балтфлота, создание Министерства региональной безопасности и подготовку убежищ, война со странами Балтии вполне реальна, предупреждают некоторые военные аналитики. Масло в огонь добавил и пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, заявивший, что Литва окажется под прицелом ядерного оружия России, если ее власти примут решение разместить такое оружие на своей территории. А такие планы у Вильнюса имеются. Председатель литовского сейма сообщил, что парламент зимой уберет из Конституции запрет на оружие массового поражения. Для калининградцев это значит одно – Искандеры тут уже стоят, а у соседей может появиться ядерка. Да и губернатор Калининградской области не скрывает, что новое Министерство безопасности завершило перевод калининградской системы внутренней безопасности на полувоенные рельсы управления. Мол, негативных сценариев исключать нельзя, и регион усиленно готовится. К чему именно, Беспрозванных, правда, не уточнил. На этом пока все. А больше новостей ищите в нашем TikTok-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.

0: радиолента «Балтийский лоцман».
1: Всем привет! У микрофона «Балтийский лоцман». Сегодня у нас тот редкий случай, когда совершенно скучная новость про железную дорогу в какой-то момент перестает быть скучной вообще. Речь про Rail Baltica, ту самую магистраль, которую страны Балтии строят уже столько лет, что некоторые успели привыкнуть к ней примерно как к ремонту у соседа. Когда-нибудь, наверное, закончат. Так вот, Литва, Латвия и Эстония только что выпустили совместное заявление по проекту. И там появилась очень интересная формулировка. Rail Baltica теперь открытым текстом называется не только транспортным проектом, но еще инвестицией в безопасность и военную мобильность. Простыми словами, по новой дороге собираются возить не только пассажиров с чемоданами и контейнеры с товарами. Она должна подходить и для быстрой переброски военных, грузов и тяжелой техники. И вот после этой маленькой детали предлагаю открыть карту, потому что история внезапно становится очень важной для Калининграда. Сначала буквально две минуты про то, что вообще строят. Раньше Rail Baltica показывали как большой европейский инфраструктурный проект. Таллин, Рига, Вильнюс, Польша, и дальше можно ехать по Европе. Удобно, красиво, пассажиры быстрее добираются, грузы проще перевозить, страны Балтии, наконец, нормально соединяются с европейской железнодорожной сетью. Потому что сейчас есть одна техническая проблема, оставшаяся еще от Советского Союза. В странах Балтии в основном используется одна ширина железнодорожной колеи, а в Польше и почти всей остальной Европе другая. И пока обычный пассажир на эту разницу может вообще не обращать внимания, для больших объемов грузов она превращается в лишнюю головную боль. Где-то состав приходится перегружать, где-то менять оборудование. Короче, быстро не получается. А Rail Baltica должна пройти по европейскому стандарту и напрямую связать Балтию с Польшей. Вот и все. Казалось бы, стройте на здоровье. Но! Оказалось, что у этой разницы в колее есть еще один смысл. Если вам вдруг надо быстро перебросить из Германии или Польши на север большое количество тяжелой техники, то железная дорога, которая не требует постоянной смены стандарта по дороге, это уже совсем другой разговор. И самое интересное, я сейчас ничего не додумываю. Сама компания Rail Baltica в этом году называет дорогу коридором двойного назначения – гражданского и военного. А правительства трех стран в новом совместном документе прямо пишут: полный смысл проекта появится только тогда, когда будет единый непрерывный маршрут через всю Балтию до Польши и остальной Европы. Причем отдельно подчеркивают его роль именно в военной мобильности. А теперь Калининград. Чиновники в Кремле привыкли смотреть на область как на кусок России между Польшей и Литвой. Но если отойти от карты на пару шагов, вокруг нее сейчас появляется совсем другая транспортная система. На юге Польша уже встроена в европейскую сеть. Дальше через Литву, Латвию и Эстонию тянут новую магистраль на север. И все это должно работать без привязки к старой постсоветской железнодорожной системе региона. А рядом находится тот самый участок между Калининградом и Белоруссией, который в НАТО называют Сувалкским коридором. Через него проходит сухопутная связь Польши со странами Балтии. И НАТО совершенно не скрывает, что считает этот участок стратегически важным для переброски подкреплений на север. И здесь очень хочется вспомнить, как вся эта история выглядела еще несколько лет назад. Москва годами говорила о том, что военная инфраструктура НАТО не должна приближаться к российским границам. Что в итоге? Каких успехов добились эти «мамкины стратеги»? Финляндия в НАТО, Швеция в НАТО. В Литве создается постоянная немецкая тяжелая бригада примерно на 5000 человек. Американские подразделения продолжают ротации. Литва строит новые полигоны, дороги и железнодорожные подъезды для военных. А теперь еще и Rail Baltica официально получает вторую функцию – быстро связывать весь регион с Польшей и Центральной Европой. И вот здесь мне даже не хочется спорить о том, кто кого больше напугал и кто первым начал укреплять границы. Есть гораздо более простой способ посмотреть на результат – Если политическая задача Москвы состояла в том, чтобы военная инфраструктура НАТО находилась подальше от России, то на Балтике получилось буквально наоборот. Причем это уже не заявление на саммите и не красивые речи генералов. Это бетон, рельсы, дороги, казармы и мосты. То есть вещи, которые строят на десятилетия. Причем это важно не только для военных. Новая дорога одновременно меняет и обычную экономическую логистику Балтии. Чем больше грузов можно отправлять напрямую на юг через Польшу, тем меньше регион зависит от старой системы сообщений «Восток-Запад», которая десятилетиями была завязана на Россию и Беларусь. И вот это, на мой взгляд, одна из самых недооцененных перемен последних лет. Вокруг Калининграда меняют не одну конкретную железную дорогу. Постепенно меняют само направление движения региона. Раньше огромная часть инфраструктуры здесь исторически смотрела на восток. Теперь все больше новых дорог, энергетических линий и военной логистики смотрит на запад и на юг, в сторону Польши и остальной Европы. Ирония здесь, пожалуй, довольно простая. Годами нам рассказывали, что Россия будет добиваться новой архитектуры безопасности в Европе. Архитектура действительно меняется. Только проектируют ее почему-то в Варшаве, Вильнюсе, Берлине и Брюсселе. И вместо того, чтобы НАТО отодвигалось от Калининграда, рядом появляются новые базы, новые дороги и теперь новая железнодорожная магистраль, которую официально рассчитывают в том числе на военные перевозки. Вот поэтому Rail Baltica – это уже давно не история про то, сколько будет стоить билет из Вильнюса в Таллин. Это история о том, как вокруг Калининграда постепенно рисуют новую транспортную карту Балтики. И железная дорога, друзья мои, вообще вещь исключительно мирная и скучная. Ровно до того момента, пока не начинаешь смотреть, куда она ведет и что по ней собираются возить. С вами был Балтийский лоцман. Подписывайтесь на мои социальные сети и услышимся.
0: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. На радио «Лента» цифра дня.
2: Как минимум 35 российских регионов официально подняли цены на проезд в общественном транспорте из-за дефицита топлива. В среднем проезд подорожал на 15%. Тем временем цены на бензин всего за месяц поднялись на 6%, а перекупщики продают топливо в 2,5 раза дороже, чем заправочные станции.
0: Радио «Лента», 15:57 АМ. Радио «Лента». Прямая речь.
3: Врачи уфинского отделения реанимации новорожденных записали видеообращение, в котором просят остановить закрытие отделения.
4: Мы, сотрудники отделения реанимации интенсивной новорожденных в городской детской клинической больнице номер 17, город Уфа. Врачи, медсестры, санитарки, обращаемся ко всем неравнодушным гражданам и руководству Российской Федерации с призывом остановить уничтожение нашего отделения. Факты, которые невозможно игнорировать. Наше отделение было открыто в 1998 году и стало первым отделением реанимации для новорожденных в республике Башкортостан. На протяжении более четверти века здесь выхаживают самых маленьких пациентов, детей с экстремально низкой и очень низкой массой тела при рождении, новорожденных с тяжелой перинатальной патологией, тех, кто не может дышать самостоятельно и нуждается в немедленной реанимации помощи. С начала года мы наблюдаем планомерное создание условий, при которых отделение физически не может функционировать. Это выражается в закрытии нашей выездной службы, осуществляющей транспортировку новорожденных детей по городу, а также препятствует переводу новорожденных детей, требующих длительного лечения или реабилитации в нашем отделении. Мы не получаем внятных объяснений о причинах таких решений. Мы обращаемся к вам, потому что за нас некому заступиться, кроме общества и здравого смысла. Каждый день отсрочки или закрытия – это потенциально потерянные детские жизни. Закрытие этого отделения означает разрушение уникальной системы выхаживания недоношенных детей, выстроенных десятилетиями, потерю рабочих мест и профессиональной команды людей, чьи навыки невозможно быстро восполнить. Мы просим сохранить отделение реанимации новорожденных городской детской клинической больницы номер 17 города Уфа в полном объеме и с необходимым финансированием. Прекратить любые любые действия направлены на фактическую ликвидацию отделения или сокращение упокоечного фонда, провести открытую проверку обоснованности решения, ведущих к разрушению отделения.
0: Какие новости стали сегодня главными для обсуждения в России? Какие заявления делают представители власти? Какие проблемы волнуют людей? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15.57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
5: Рекламы со знаком «минус» не бывает. После блокировок россияне стали смотреть YouTube на четверть больше. В первом полугодии 2026-го россияне стали проводить на заблокированном YouTube на 24% больше времени, в среднем по 99 минут в день. Об этом говорится в свежем исследовании Future Lab. При этом показатель отечественного конкурента американского видеохостинга Rutube сократился почти на 5%. В среднем его смотрят лишь 40 минут в день. Эксперты объясняют рост американского видеохостинга большим количеством качественного контента и лучшей работой алгоритмов рекомендаций. Россияне, несмотря на блокировки, научились их обходить и продолжают смотреть YouTube.
6: Я там смотрю рецепты. Рецепты и много чего другого полезного.
7: Потому что там не только развлекательный контент есть, там и познавательный контент есть.
8: Я равнодушна. А вот для молодежи это проблема, наверное.
9: Узнавали, допустим, полезную информацию. Да. И тоже просто проводить время.
10: В Ютубе много чего можно узнать.
11: Потому что у нас как бы альтернативы-то нету.
12: Все-таки хотелось, чтобы он был. Без него немножко скучновато. Но я так заходил на Рутуб. В принципе, заменяет, но к Ютубу уже привыкли.
13: В принципе, достаточно такой интересный ресурс, на котором можно найти много рецептур, которых нет на других платформах.
5: У российских видеоплатформ алгоритмы рекомендаций не соответствуют ожиданиям пользователей и уступают ведущей зарубежной площадке, отмечает руководитель одного из направлений рейтинга Рунета Александр Туник. Он также говорит, что у Rutube есть серьезные проблемы с привлечением создателей контента. Напомню, YouTube начали замедлять в России в 2024 году, а в феврале 2026-го Роскомнадзор исключил его домен из списка подконтрольных серверов. После этого сервис стал полностью недоступен без VPN. И это нанесло огромный ущерб экономике самой России, говорит директор общества защиты интернета Михаил Климарев.
14: Смотрите, есть такой ресурс, точнее, такая организация, она называется NetBlocks, находится в Великобритании, и у них есть там огромная большая работа была проведена по поводу влияния вот этих подключений и блокировок на экономику конкретной страны. Это огромное исследование было проведено, вот, и по данным этой компании ущерб экономике России примерно 23 миллиона долларов в день. Ну, еще там как бы куча всего, которая связана с Ютубом. Это вот огромная индустрия развлечений. Это огромная индустрия, связанная с образованием и с созданием контента, который нужен для там, пользователя, обучающего и так далее. И вот эти все условия, ну, как бы разрушены. И, соответственно, это огромный ущерб вообще экономике России.
5: Одни из тех, кто пострадали больше всего, это создатели контента на YouTube. Но тревел-блогер Стас Натанзон обращает внимание на еще одну неочевидную потерю для России.
15: Какой самый большой урон распространению русского языка в мире был нанесен за последние многие десятилетия? Блокировка YouTube. Потому что огромное количество стран за пределами России, которые на самом деле не очень-то русскоговорящие, там есть свои родные языки. Огромнейший Узбекистан, Казахстан, Белоруссия, Украина, Литва, Латвия, США, Германия, Израиль. В этих странах поддерживался русский язык благодаря тому, что существует такой огромный хаб, производящий русскоязычный контент, как Россия. И все эти страны смотрели этот контент. Теперь, когда YouTube блокируют, вот этот вот огромный хаб, он просто исчезает. Более того, какой-нибудь, скажем так, узбекский блогер, например, он для того, чтобы ему получить миллионы просмотров, он понимал, что если он будет делать на русском языке видео, то его видео посмотрят гораздо больше людей. Ограничение YouTube убивает эту мотивацию.
5: Таким образом, блокировка YouTube принесла властям больше вреда, чем пользы, считает блогер. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радиолента.
0: Радиолента. Прямая речь.
3: Зет-блогер Роман Алехин о том, что наступление российской армии практически остановилось, а потери превышают резервы из-за невероятного количества дронов с украинской стороны.
16: То, что продвижения практически нет, это действительно так. Все дроны, все просто дроны. То есть мы технологически начали отставать от противника. Это невозможно. Ну, то есть уже все понимают, что победа в смысле Клаузевица, там, да, то есть это полностью поражение там, армии противника, когда он не может сопротивляться, захват полностью территории, подчинение населения. Ну, просто невозможно эту победу уже достичь никакими средствами. Ложь убила на этой войне больше, чем любые другие ошибочные решения. Ну, все ошибаются. Но ложь убила гораздо больше, чем любые другие решения генералов, полковников, всех остальных. По ЛБСу надо заканчивать здесь и сейчас. Прямо вот сегодня, да, или завтра. То есть вот, если мы продолжим дальше, то через 3 года включится НАТО. Все. И к этому моменту мы будем максимально истощены, и мы потеряем государство. Я считаю так. Это вот моя турбопатриотическая позиция, что нам продолжать дальше нельзя. То есть, ну, если война будет идти, будет той же, с тем же характером, с которым сегодня, а что мы будем делать на этих землях, да, с этими людьми? И единственный вариант – это побыстрее ее завершить мирным договором.
0: Криминальные новости.
17: Детский хореограф получил пожизненный срок за 10-летие насилия и растления своих подопечных в Москве. По данным базы, 41-летний Иван Скрипник 11 лет развращал учеников в одном из молодежных центров в Новой Москве. Он руководил танцевальной студией и организовывал батлы по брейк-дансу. На занятия приглашал детей в возрасте от 7 до 15 лет. В основном к нему ходили мальчики. Следователи установили, что все эти годы педагог совершал в отношении своих учеников действия сексуального характера и снимал с ними порно. Его признали виновным сразу по 4 статьям и приговорили к пожизненному. Доказанными жертвами педофила стали 5 мальчиков. 2 дагестанских полицейских арестовали по делу о пытках и доведении до суицида. После допроса 1 человек покончил с собой, 2 умер через 2 дня. В конце марта в селении Нижние Джангутай патрульные полицейские заметили потасовку и вмешались. Один из участников конфликта, 31-летний местный житель, начал стрелять и ранил 2 силовиков, сообщало МВД. Мужчину задержали. После выхода из отдела полиции один парень, свидетель перестрелки, на следующее утро повесился у себя во дворе, рассказал председатель наблюдательной комиссии Шамиль Хадулаев. 2 дедушка 1947 года рождения, являющийся родственником стрелка, недолго побывав в отделе полиции 3 апреля, уже 5 апреля утром скончался. Спустя сутки после публикации правозащитник удалил свой пост. В апреле следком завел уголовное дело о пытках, доведении до самоубийства и фальсификации доказательств. По нему арестовали 27-летнего полицейского Сулеймана Магомедова. Защита обжаловала арест, указав, что у Магомедова есть ребенок, он ухаживает за матерью с инвалидностью, а еще он ветеран боевых действий. В карточке одной из апелляций упоминается еще один обвиняемый, 2 арестованный полицейский, 34-летний Абдулла Расулов. Осужденный за заказное убийство уехал из колонии воевать. Руслан Шардаков получил 16 лет колонии строгого режима за организацию убийства своего бывшего бизнес-партнера Александра Лукова. Его застрелили осенью 2023 года в Перми. Недавно Шардаков заключил контракт с Минобороны и уехал на фронт. После этого его условно освободили от отбывания наказания. В зону СВО в марте прошлого года отправился и другой фигурант данного дела Роман Широков. Семья убитого бизнесмена Лукова выступает против освобождения Шардакова. В частности, брат Лукова обращался в Следственный комитет и выходил на одиночные пикеты, требуя оставить осужденных в колонии. Это были криминальные новости. Больше о самых резонансных преступлениях в России слушайте в следующих выпусках.
0: Радиолента. Прямая речь.
3: экономист Андрей Колганов о том, что Россию ждут тяжелые времена, если в стране сохранится нынешняя экономическая модель.
18: Для граждан, которые ходят в магазин, если такой сценарий реализуется, естественно, ничего хорошего не ждет. Что же касается вероятности такого развития событий, но если наша система управления экономикой останется той же, какой она есть сейчас, мы вполне можем столкнуться с такого рода явлениями, даже хуже. Потому что до сих пор мы не демонстрировали способности активизировать внутренние источники экономического развития, на которые мы могли бы опереться. До сих пор мы зависим в значительной степени от внешних источников. Ну, в 2000 году еще говорилось о том, что надо слезать с нефтяной иглы. Да. Вот мы до сих пор слезаем. Никак слезть не можем. Нефтяная игла обеспечивает нам впрыскивание денег в бюджет, главный поток. И пока ситуация такова, то, что будет происходить на внешних рынках, естественно, будет на нас сказываться. Если там будет кризис, он нас не минует.
0: Главные новости дня.
5: Уже пятая встреча тет-а-тет. Трамп и Зеленский провели переговоры на полях Генассамблеи ООН. Есть новости о лицензии для ракет «Патриот» и запрете на удары по НПЗ. Обе для России не очень. Разговор Трампа и Зеленского продлился 40 минут, после чего состоялась пресс-конференция для журналистов. Одной из главных тем переговоров была подготовка к зиме. Зеленский заявил, что ВСУ готовы прекратить атаки на российские НПЗ, если армия России также прекратит удары по энергетике Украины.
19: Мы готовы к любому, абсолютно любому формату энергетического перемирия. Если не наносятся удары по энергетической инфраструктуре, значит, по всей инфраструктуре. Всей. Это наше предложение.
5: Кроме того, Зеленский заявил, что Украина готова к трехсторонним мирным переговорам в любой момент. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, цели СВО не выполнены, но если Зеленский хочет поговорить с Владимиром Путиным, он может приехать в Москву. От такого предложения Зеленский откажется, говорит политолог Олег Полищук. Также на встрече Трампа и Зеленского прозвучало предложение привлечь к мирным переговорам Китай, отмечает политолог.
20: Действительно, у Китая есть рычаги, и, наверное, если бы Китай свои рычаги задействовал, то, наверное, вероятное завершение войны выросло бы в разы. Но Китай не демонстрирует серьезного желания эти рычаги задействовать, ну, наверное, потому что Китай все устраивает то, что в результате продолжения войны зависимость России от Китая усиливается. При этом Китай получает доступ к российским ресурсам по довольно-таки льготным ценам.
5: То есть, чем дольше идет спецоперация, тем сильнее Россия будет зависеть от Китая, поясняет эксперт. А это уже удар по имиджу страны, которая до 2022 года сама была в главной роли на мировой арене и устанавливала свои правила в продаже энергоресурсов другим странам. Еще один важный вопрос, который поднимался на переговорах Зеленского и Трампа, это лицензия на производство ракет «Патриот» для Украины. Глава Белого дома одобрил этот процесс. Теперь, после прохождения всех бюрократических процедур, ВСУ смогут производить дешевый аналог американских ракет-перехватчиков, которые успешно сбивают баллистические ракеты. Сейчас ВСУ для этого используют собственную разработку – ЗРК «Коралл», говорит военный аналитик Виктор Снегирев.
21: ЗРК «Коралл» соответствует концепции именно легкого мобильного ЗРК малого среднего радиуса действия. Он предназначен для прикрытия конкретных объектов, например, те же ТЭЦ, ТЭС, авиабаз, портов, промышленных центров и прочее.
5: Отмечу, что в то время, пока Трамп и Зеленский разговаривали тет-а-тет, армии России и Украины обменялись ударами. Россия вновь атаковала территорию Украины реактивными дронами, а ВСУ ударили по нефтеперерабатывающему заводу в Уфе. По данным очевидцев, на территории предприятия виден черный столб дыма. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
0: Радиолента. Потеря дня.
2: После масштабной атаки украинских беспилотников по Подмосковью загорелся Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения в микрорайоне Климовск в Подольске. Предприятие являлось одним из ключевых поставщиков фронта и специализировалось на разработке стрелкового оружия, боевой экипировки и боеприпасов.
0: Радиолента. 1557 АМ. Далее в эфире. Необычные взгляды на события дня, высказывания влиятельных людей и разбор ситуаций от первоисточников. Прямо сейчас на Радио Лента. Самые важные высказывания дня. Радио Лента. Прямая речь.
3: Российские врачи и студенты медицинских учебных заведений публикуют видеообращение с критикой условий работы и системного кризиса в здравоохранении.
1: Медицина в России стремительно загибается, да? Я врач-стоматолог, который находится в декрете, ушла я в декрет с бесплатного приема в обычной городской поликлинике Самары. И вот мой декрет подходит к концу, я решила узнать, сколько вообще сейчас зарплата врача-стоматолога и как она изменилась за 3 года моего отсутствия. 40 тысяч рублей. Такая оплата труда прежде всего влечет за собой дефицит кадров. Решили бороться наши государственные деятели с дефицитом кадров следующим образом. Теперь вчерашние студенты будут отрабатывать 3 года после окончания медицинского вуза. Естественно, в государственном там поликлинике или больнице, то есть в государственном учреждении.
4: Я учусь на 5-м курсе медицинского университета, и я думаю, куда мне свалить через год. Из медицины или из России?
22: Я учусь на 2-м курсе Сеченовского университета. Меня зовут Марат. Сессию я закрыл на отлично. С самого детства я горел медициной. Я хотел помогать людям. Я хотел спасать жизни. Учитывая нынешние реалии, мне просто очень жалко врачей. Из них сделали обслуживающий персонал. Они кому-то что-то должны, они обязаны, они не имеют права.
0: С нами делятся информацией солдаты с передовой, сообщают военные корреспонденты, поступают свежие сводки с фронта, а военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Главные новости дня.
23: Прошлая труба не всех убила. Зачем генералы снова отправили армию атаковать Украину по газовой трубе в Курской области? За последнюю неделю российские военные как минимум 2 раза пытались использовать трубу Уренгой-Помары-Ужгород. Она ведет в северную часть Сумской области Украины. Первый раз бойцы предприняли попытку зайти в тыл ВСУ 13 сентября. Тогда по газопроводу продвигался целый взвод, около 50 солдат. Почти все погибли, говорит военный аналитик Давид Шарп. По его словам, подобные операции проводились и ранее, и только 1 раз был успешным.
24: Могли ли подумать строители этой самой инфраструктуры, одной из знаковых советских строек, что их детище будет использоваться вот в таких целях во время российско-украинской войны. Ну, это я так. Что тут сказать? В принципе, командиры в разных армиях, в разных местах, на разных тактических уровнях всегда пытаются, ну, по крайней мере, такие творчески настроенные, преподнести сюрприз противнику. И в Авдеевке в свое время вот этот прием проникнуть по подземной коммуникации, по трубе в тыл украинских войск, этот прием сработал, и он весьма повлиял на устойчивость обороны Авдеевки. В Курской области все уже пошло не совсем так, и на самом деле не только в Курской области. И в Курской области особенно показательным было то, что множество участников, которые пережили операцию в плане боевых действий, оказались отравленными газами, всем тем, что там было, и онкологические заболевания, смертность.
23: Операция в Курской области, к сожалению, ничему не научила российское командование, отмечает эксперт Давид Шарп. Через несколько дней после неудачной первой попытки проникнуть в Сумскую область российские военные ее повторили.
24: Украинские командиры, которые действуют поблизости от таких коммуникаций, если они не проявляют вот прямо особой беспечности, естественно, наслышаны и понимают, что это угроза. И, соответственно, такого рода действия превращаются уже, как правило, если противник не проявит той самой беспечности, а судя по всему, там, в Сумской области, украинцы беспечности не проявили. Это становится ловушкой, смертельной ловушкой для тех, кто пытается воспользоваться таким приемом снова и снова.
23: Почему командование допускает такие просчеты и отправляет солдат на верную гибель? Этим вопросом уже давно задаются Z-военкоры. Одна из главных проблем – это неправдивая информация о потерях и в целом ситуации на фронте, пишет Z-канал «Два майора».
6: Ситуация стала возможной из-за красивых докладов. В настоящее время ситуацию отдельные командиры позорно пытаются решить срочно формированием штурмовых групп не по воинской специальности, не слаженных между собой людей. Как же досадно в очередной раз читать в личных сообщениях, как вранье конкретных командиров пытаются перекрыть бросовыми штурмами, одновременно снова пытаясь вводить московские штабы за нос.
23: Трубопроводы российской армии используют давно. В январе такой способ применяли во время боев за Купинск Харьковской области. Однако ВСУ тогда взяли под контроль выходы из трубы. Операция закончилась трагически, сообщали без деталей тогда военкоры. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
7: Говорят военкоры.
8: Миллиарды долларов. Военкор, канал «Синяя Z-Борода» о поставке Украине американского вооружения.
9: Госдеп одобрил поставку Украине систем противовоздушной обороны, боеприпасов и сопутствующего оборудования на сумму около 2,68 миллиарда долларов. Соответствующее уведомление опубликовано на сайте американского внешнеполитического ведомства. Согласно документу, Украина направила запрос на закупку ракет, ракетных комплексов увеличенной дальности с лазерным наведением, мобильных пусковых установок, систем выявления беспилотников, а также комплектующих для модернизации пусковых установок. В перечень также входят запасные части, ремонт и техническое обслуживание. Финансирование сделки, как ожидается, будет осуществлено за счет средств, предоставленных Украине европейскими странами, а также за счет программ предыдущей администрации Джо Байдена в рамках механизма Foreign Military Financing – системы грантов и кредитов, позволяющих иностранным государствам приобретать американское вооружение.
8: Защита бьет по карману. Военкор Живов о том, что включат в счета за электричество.
10: Защиту от беспилотников противника добавят в счета за свет. Проект Федеральной антимонопольной службы. Тихой сапой под новостной шум ущерб от профуканных дронов противника будет возмещать население, если проект примут. А примут скоро. Дата окончания публичного обсуждения. Видели в новостях публичное обсуждение? Мы нет. 25 сентября 2026 года. Туда же планируется внести расходы на восстановление подстанций. Тенденция так себе. Итак, производство чего угодно уже закладывает стоимость продукта, обязательные меры по пассивной защите объектов. За все заплатит конечный потребитель. Вопрос, куда тогда идут бешеные бюджеты?
7: Радио «Лента». 15:57 АМ. Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента» разбор дня.
25: Всем привет! Это разбор дня. Представьте, вы несколько месяцев ждете операцию, собираете анализы, договариваетесь с родственниками, и вдруг госпитализацию переносит. В больнице больше нет свободных мест. Часть коек, отделение или даже целый корпус отдали раненым с фронта. Лечить этих людей необходимо, но почему для этого используют те же палаты, тех же врачей и те же операционные, которых обычным пациентам не хватало еще до войны? Сегодня разберемся, как военные госпиталя переполняются, а последствия этого незаметно переходят в гражданские очереди.
26: Знаешь, за вот этим сухим чиновничьим термином перепрофилирование или выделение коек скрывается очень жестокая математика. Физическое пространство, оно же конечно.
25: Ну да, звучит так, как будто это просто какая-то перестановка мебели в палатах.
26: Вот именно. Чиновники так часто отчитываются о создании новых мест, словно они реально просто съездили в магазин и купили новые матрасы с подушками.
25: Стоп, а разве это не так? Я вот всегда думала, когда читаю новости про дефицит мест в стационарах, ну в чем вообще проблема? Просто уплотнить палаты.
26: Угу.
25: Поставить дополнительные кровати прямо в коридорах, в конце концов. Найти какие-то пустующие помещения. Разве нельзя решить проблему нехватки мест банальным увеличением количества вот этих самых железных кроватей? Больницы же гигантские.
26: Это самая частая иллюзия, которая существует при взгляде на систему здравоохранения со стороны. Тут отлично подходит аналогия с пассажирским самолетом.
25: Так, интересно.
26: Можно ли поставить прямо в проход летящего самолета складной стул и посадить туда еще одного пассажира?
25: Ну, физически да, почему нет?
26: Верно, физически да. Но к этому стулу не подведен кислород. Для этого дополнительного пассажира банально нет спасательного жилета. На него вообще не рассчитана нагрузка двигателей. А стюардесса просто не успеет до него добраться при аварии.
25: То есть в медицине абсолютно то же самое?
26: Один в один. Больничная койка – это вообще не про железную кровать с матрасом. Это очень сложный пакет ресурсов. Это, по сути, точка доступа к инфраструктуре всей больницы.
25: То есть, когда в отчете пишут «создано 100 новых коек», это не означает, что привезли 100 кроватей на грузовике?
26: Абсолютно не означает. Можно за один день привезти хоть 200 кроватей. Но невозможно за неделю обучить нейрохирурга или специалиста по протезированию.
25: Ага, то есть койка – это в первую очередь люди?
26: Люди и время. За каждой койкой стоит конкретное время постовой медсестры, ставка оперирующего хирурга, наличие специфических сильных обезболивающих, кислород. Это расписанные буквально по минутам часы работы операционной и доступ к аппарату МРТ. Главный дефицит медицины всегда был не в кирпичах и стенах,
25: а в кадрах и часах работы оборудования.
26: Именно. И военная травма, о которой заходит речь, невероятно требовательна к этим ресурсам.
25: Ну да, это же явно не плановое удаление аппендицита, где пациент через 3 дня уходит домой на своих ногах.
26: Да там масштабы просто космические. Один такой пациент потребляет ресурсы стационара в 10-кратном размере. Ему может потребоваться 5, 6, а то и 10 последовательных сложных операций. Плюс постоянные тяжелые перевязки прямо в условиях операционной под наркозом.
25: Получается, один такой человек фактически полностью блокирует работу сразу нескольких отделений?
26: Фактически, да. Если травматолог сегодня вне очереди оперирует пациента с фронта, это значит, что аппарат томографии в этот момент занят, лаборатории перегружены экстренными анализами, а места в реанимации заполнены.
25: И очередь для гражданских пациентов неизбежно замирает.
26: Совершенно верно.
25: Даже если формально табличку на отделение для местных жителей никто не снимал, и оно считается открытым, палата-то может быть пустой, но врач сейчас физически находится в другой операционной и спасает тяжелого раненого.
26: Очень точная картина. Гражданская инфраструктура работает на абсолютном пределе.
25: Слушай, но если гражданская система настолько хрупка и испытывала такой жесткий кадровый голод еще до всех этих событий, возникает очень логичный вопрос.
26: Про военные госпитали?
25: Да. Где специализированная военная медицина? Почему вообще государство пришло в обычные гражданские больницы, которые строились совершенно для других целей?
26: Ответ кроется в колоссальных масштабах происходящего. Система военных госпиталей изначально просто не была рассчитана на такой гигантский поток.
25: То есть резервы просто кончились?
26: Да. Еще весной 23-го года в Госдуме открыто прозвучало признание от представителей власти, что военное ведомство банально не справляется с нагрузкой. Резервы профильных госпиталей были исчерпаны. И в этой точке принимается самое быстрое управленческое решение.
25: Использовать уже готовую инфраструктуру.
26: Точно.
25: Ну, если подумать с позиции кризисного менеджера, это действительно выглядит очень логично. Зачем тратить годы на стройку новых специализированных госпиталей с нуля?
26: Логика понятна, да.
25: Заливать фундамент, прокладывать сложные коммуникации, закупать дорогущие томографы за рубежом, если гражданские здания уже стоят буквально в каждом крупном городе. Оборудование подключено, а врачи каждое утро приходят на работу. Бери и пользуйся.
26: С точки зрения экономии государственного бюджета и скорости, это исключительно эффективное решение. Но у этой эффективности есть скрытая цена.
25: Какая?
26: Эта экономия государственного бюджета мгновенно превращается в прямые финансовые и физические потери обычных жителей.
25: А то есть больницы, которые строились десятилетиями на налоги граждан?
26: Да, да.
25: А для лечения их собственных инсультов, грыж, инфарктов теперь просто изымаются из гражданского оборота?
26: Именно так это и работает. Ресурс, который оплачивался из общего бюджета для поддержания здоровья обычных людей, теперь обслуживает последствия боевых действий.
25: И это, как я понимаю, уже перестает быть временной мерой?
26: Конечно. Появляются жестко выделенные отделения, начинает меняться маршрутизация машин скорой помощи в регионах, гражданский сектор просто неумолимо сжимается.
25: Но здесь мне хочется выступить адвокатом дьявола. Допустим, плановую операцию по замене сустава переносят на пару месяцев. Очередь просто сдвигается. Да, это неприятно, сустав сильно болит, человек постоянно пьет обезболивающее, но это же не экстренная реанимация. от этого не умирают прямо здесь и сейчас. Разве в условиях масштабного кризиса это неприемлемый компромисс?
11: Это очень опасный миф, и его необходимо развенчать прямо сейчас. Отложенная операция – это не просто перенос записи в блокноте. Давайте посмотрим на механику процесса. Для пожилого человека перенос плановой операции по замене тазобедренного сустава на 3-4 месяца означает полную потерю подвижности.
25: Ну, он просто садится дома и перестает выходить на улицу, так?
11: Хуже. Он оказывается заперт в четырех стенах, очень часто вообще в пределах одной комнаты. Без движения мышцы стремительно атрофируются. Начинаются серьезные проблемы с венами. Гигантский риск тромбоза.
25: То есть организм просто сдается?
11: Фактически, отложенное на полгода лечение навсегда делает такого пациента глубоким инвалидом. Даже если этот сустав ему потом все-таки заменят, организм уже не восстановится.
25: А если речь идет о других профилях? Сосудистая хирургия, например.
11: С сосудами ситуация еще страшнее. Задержка плановой операции по стентированию сосудов или удалению бляшек в разы повышает риск внезапного летального исхода.
25: Инсульт или инфаркт может случиться в любой день этого ожидания.
11: Абсолютно в любой. Отложенного лечения без последствий не бывает в природе. Болезнь невозможно поставить на паузу приказом чиновника. И самое циничное здесь то, что в официальной статистике такие смерти часто вообще не связывают напрямую с переносом операций. Это не фиксируется как отказ в медицинской помощи.
25: Человек просто умер от инфаркта дома.
11: Да.
25: Получается классический эффект домино. Одно управленческое решение запускает целую цепь катастроф внизу. Более того, последствия ведь не ограничиваются только временем ожидания в очереди.
11: Безусловно.
25: Я видела потрясающий кейс в Омске, где огромное здание женской консультации целиком передали под военную поликлинику. То есть отделение вообще перестало выполнять свою первоначальную функцию.
11: Это невероятно показательный пример того, как полностью ломается система маршрутизации пациентов.
25: Для чиновника, пишущего отчет, это же просто смена вывески на здании. Была консультация, стала поликлиника для ветеранов.
11: Да, площади формально использованы. Но на практике это разрушает логистику, которая выстраивалась в регионе годами.
25: Вся тяжесть логистики, и финансовая, и физическая, падает исключительно на плечи самой семьи.
11: Именно.
25: И как закономерный итог, эта изматывающая цепочка неизбежно выдавливает людей в платную медицину. Бесплатная система формально продолжает существовать. Полис действует, его никто не отменял, но ожидание становится просто невыносимым.
11: Человек четко понимает, что просто не доживет до своей очереди. Что он делает? Достает последние сбережения, занимает деньги у родственников, берет кредиты и идет в ближайшую частную клинику.
25: И здесь возникает, наверное, самая горькая ирония всей этой ситуации. Очевидный парадокс. Пациент приходит в эту частную клинику, платит большие деньги из своего кармана, открывает дверь кабинета и видит там кого?
11: Того же самого невероятно уставшего врача из государственной поликлиники, который пришел в платную клинику на подработку после тяжелейшей смены с ранеными.
25: Это же феномен двойной оплаты. Потрясающий экономический абсурд. Человек на протяжении всей жизни уже оплатил свое будущее лечение налогами.
11: Да, на эти деньги были построены стены государственной больницы, закуплены томографы, оплачено обучение этого врача в университете.
25: Но в критический момент ресурса не хватило обычным людям, потому что его забрали под другие нужды. И теперь гражданин платит второй раз наличными прямо в кассу.
11: Бесплатная медицина фактически превращается в дорогую и изматывающую платную услугу.
25: И при всем этом масштаб трансформации здравоохранения остается каким-то невидимым для общества. Списки переданных больниц, перепрофилированных отделений, они же нигде публично не публикуются.
11: Возникает проблема абсолютной непрозрачности системы. Все это традиционно объясняется требованиями безопасности. Секретные списки, военная тайна.
25: Пациент узнает о том, что его отделение закрыто, только физически столкнувшись с закрытой дверью.
11: Ну или получив сухой звонок из регистратуры об отмене долгожданного приема. Парадокс в том, что обычному пациенту совершенно не нужно знать секретную информацию.
25: Ему не нужны фамилии раненых или номера частей.
11: Ему нужно знать базовые вещи. Сколько обычных кардиологических коек осталось в его городе и куда теперь ехать лечить сердце. Но без открытых статистических данных кажется, что каждая отмененная плановая операция – это просто досадная личная случайность.
25: Каждый думает, ну, не повезло именно мне. Кто-то подождал лишнюю неделю, кто-то поехал на такси в соседний район. Но если сложить эти тысячи разрозненных случайностей вместе, становится отчетливо виден паралич целой системы.
11: Слушай,
26: есть еще одно очень популярное заблуждение.
25: Какое?
26: Часто звучит мнение, что это лишь временный кризис. Аргументация такая. Любой конфликт рано или поздно заканчивается. Как только боевые действия прекратятся, поток раненых иссякнет, и обычные больницы за год-два вернутся к мирному режиму работы.
25: То есть система якобы отбалансируется сама собой?
26: Да, но это крайне опасная иллюзия. И разбивается она о суровую физиологию. Ампутированные конечности не отрастают заново. Тяжелые черепно-мозговые травмы никуда не деваются.
25: Сложные повреждения позвоночника, посттравматическое стрессовое расстройство.
26: Таким пациентам требуется десятилетие непрерывного высокотехнологичного медицинского ухода. Срок службы хорошего протеза ограничен. Культя со временем меняет форму.
25: Протезы нужно регулярно обслуживать и менять.
26: Да. Плюс огромному проценту потребуются повторные корректирующие операции за осложнением.
25: То есть начинается колоссальная скрытая конкуренция за реабилитацию, которая на самом деле уже идет полным ходом. Можно проанализировать цифры. К началу 2026 года только в одной Челябинской области было развернуто около 1000 коек специально для реабилитации участников войны.
26: 1000 коек только в одном регионе – это астрономический объем. Инструкторов по лечебной физкультуре, профессиональных врачей-реабилитологов катастрофически не хватало и в спокойное время. Это штучные специалисты. На их подготовку уходят долгие годы.
25: И теперь этот очень ограниченный штат сталкивается с настоящим цунами новых пациентов. А что происходит с остальными?
26: Гражданский сектор сжимается еще сильнее. В результате пациентов после обычных бытовых инсультов начинают выписывать домой гораздо быстрее. Просто обрывают курс восстановления на половине пути, лишь бы освободить место.
25: Детям с врожденной инвалидностью, с тем же ДЦП, сокращают количество бесплатных занятий в государственных центрах.
26: Да, это гигантский социальный долг, который система здравоохранения будет выплачивать очень долго.
25: И здесь на эту картину накладывается абсолютно неотвратимый фактор демография. Население стареет, с возрастом объективно растет количество тяжелых онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний.
26: Возникает огромная потребность в постоянном уходе.
25: И вот эти два гигантских потока – тяжело больных людей, стареющее гражданское население, которому нужно лечить сердца, и молодые ветераны с тяжелейшими инвалидностями на огромной скорости сталкиваются в узких коридорах одних и тех же больниц.
26: Стоит добавить, что ресурс этих больниц при столкновении стремительно сокращается. Речь идет о кадрах. Врачи работают на износ, берут дополнительные смены, просто чтобы физически закрыть дыры в расписании.
25: Представляю жизнь хирурга. Утром лечит пожилых пациентов с диабетом, а ночью спасает раненых со сложнейшими травмами, где счет идет на секунды.
26: Физическая и психологическая усталость накапливается лавинообразно. Происходит массовое тихое выгорание. Врачи либо уходят в частный сектор, где нет бесконечных экстренных дежурств, либо вообще уходят из профессии.
25: И вернуть палату в гражданский оборот можно одним приказом главврача. А вот вернуть в государственную систему выгоревшего талантливого специалиста практически невозможно.
26: Точно так же, как невозможно вернуть потерянное время для лечения запущенной онкологии, которую вовремя не заметили из-за очередей на диагностику.
25: Знаешь, что самое грустное? В поликлиниках этот системный кризис часто сводится к банальному скандалу в очереди перед дверью кабинета.
26: Люди срываются друг на друга.
25: Да, один возмущается, что его плановая операция сорвалась в третий раз. Другой в ответ кричит, что получил увечья и по закону нуждается во внеочередной помощи.
26: Но важно понимать, что абсолютно несправедливо винить пациентов. Ни один из сидящих в этой очереди не принимал решения о распределении государственного бюджета.
25: Столкновение интересов в коридоре очень удобно для самой системы. Оно переключает гнев на самих людей, заставляет их конфликтовать между собой за крохи оставшихся ресурсов. А вопрос о том, почему государственная машина оказалась не готова обеспечить оба потока пациентов, просто растворяется.
26: Ответственность полностью лежит на тех управленческих решениях, которые пытаются втиснуть последствия масштабных боевых действий в инфраструктуру, которая и в мирное время работала на пределе.
25: Раненый человек находится в критическом состоянии, отказать ему невозможно. Но и гражданский пациент не должен расплачиваться собственным здоровьем за дефицит госпиталей. Если создается новый огромный поток пациентов, логика требует создания автономных профильных мощностей.
26: Но в условиях дефицита ресурсов военным достается койка, а гражданским – бесконечная очередь. Система работает исключительно за счет скрытого истощения.
25: И прежде чем подвести итог, есть еще одна мысль. Больничная инфраструктура – это не только люди, но и сложное железо. Дорогие импортные аппараты МРТ, КТ, высокотехнологичные хирургические стойки. Сейчас они работают в круглосуточном режиме на два потока с колоссальной перегрузкой. Что произойдет через 3-4 года, когда это оборудование, лишенное сервиса и запчастей из-за санкций, начнет массово выходить из строя от износа? Похоже, ответа на этот вопрос пока просто нет. Ну что, пора подвести итог. Раненый военнослужащий не виноват в том, что ему требуется операция, протез или долгая реабилитация. И обычный пациент не должен расплачиваться здоровьем за нехватку военных госпиталей. Но государство выбрало самый быстрый путь. Разместило новый поток пациентов в больницах, которые уже страдали от дефицита коек, врачей и оборудования. В результате одного человека лечат вне очереди, а другому переносят операцию, предлагают ехать в соседний город или фактически подталкивают к платной клинике. Война приходит в жизнь гражданского пациента тихо, обычным звонком из регистратуры со словами «мест пока нет». Это был разбор дня. Спасибо, что слушали. Берегите себя и до встречи.
7: Радио Лента. 15:57 АМ. Что сегодня обсуждают в России? На чем сосредоточены политики? Что вызывает недовольство среди населения? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио Лента. Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
12: Уже пятая встреча тет-а-тет. Трамп и Зеленский провели переговоры на полях Генассамблеи ООН. Есть новости о лицензии для ракет «Патриот» и запрете на удары по НПЗ. Обе для России не очень. Разговор Трампа и Зеленского продлился 40 минут, после чего состоялась пресс-конференция для журналистов. Одной из главных тем переговоров была подготовка к зиме. Зеленский заявил, что ВСУ готовы прекратить атаки на российские НПЗ, если армия России также прекратит удары по энергетике Украины.
19: Мы готовы к любому, абсолютно любому формату энергетического перемирия. Если не наносятся удары по энергетической инфраструктуре, значит, по всей инфраструктуре. Всей. Это наше предложение.
12: Кроме того, Зеленский заявил, что Украина готова к трехсторонним мирным переговорам в любой момент. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, цели СВО не выполнены, но если Зеленский хочет поговорить с Владимиром Путиным, он может приехать в Москву. От такого предложения Зеленский откажется, говорит политолог Олег Полищук. Также на встрече Трампа и Зеленского прозвучало предложение привлечь к мирным переговорам Китай, отмечает политолог.
20: Действительно, у Китая есть рычаги, и, наверное, если бы Китай свои рычаги задействовал, то, наверное, вероятное завершение войны выросло бы в разы. Но Китай не демонстрирует серьезного желания эти рычаги задействовать, ну, наверное, потому что Китай все устраивает, и устраивает то, что в результате продолжения войны зависимость России от Китая усиливается. При этом Китай получает доступ к российским ресурсам по довольно-таки льготным ценам.
12: То есть, чем дольше идет спецоперация, тем сильнее Россия будет зависеть от Китая, поясняет эксперт. А это уже удар по имиджу страны, которая до 2022 года сама была в главной роли на мировой арене и устанавливала свои правила в продаже энергоресурсов другим странам. Еще один важный вопрос, который поднимался на переговорах Зеленского и Трампа, это лицензия на производство ракет «Патриот» для Украины. Глава Белого дома одобрил этот процесс. Теперь, после прохождения всех бюрократических процедур, ВСУ смогут производить дешевый аналог американских ракет-перехватчиков, которые успешно сбивают баллистические ракеты. Сейчас ВСУ для этого используют собственную разработку ЗРК «Коралл», говорит военный аналитик Виктор Снегирев.
21: ЗРК «Коралл» соответствует концепции именно легкого мобильного ЗРК малого среднего радиуса действия. Он предназначен для прикрытия конкретных объектов, например, те же ТЭЦ, ТЭС, авиабаз, портопромышленных центров и прочее.
5: Отмечу, что в то время, пока Трамп и Зеленский разговаривали тет-а-тет, армии России и Украины обменялись ударами. Россия вновь атаковала территорию Украины реактивными дронами, а ВСУ ударили по нефтеперерабатывающему заводу в Уфе. По данным очевидцев, на территории предприятия виден черный столб дыма. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
7: Радио Лента. Прямая речь.
3: Губернатор Курганской области Вадим Шумков предложил готовить детей к многодетной семье с детского сада.

0: относит отдельный форум поддержки тех, кто рожает ребятишек. Это тоже требует отвлечения определенных денег, но это не так затратно. Тем более эти предприятия вкладывают в самих себя.
1: Главные новости дня.
2: Рекламы со знаком «минус» не бывает. После блокировок россияне стали смотреть YouTube на четверть больше. В первом полугодии 2026-го россияне стали проводить на заблокированном YouTube на 24% больше времени, в среднем по 99 минут в день. Об этом говорится в свежем исследовании Future Lab. При этом показатель отечественного конкурента американского видеохостинга Rutube сократился почти на 5%. В среднем его смотрят лишь 40 минут в день. Эксперты объясняют рост американского видеохостинга большим количеством качественного контента и лучшей работой алгоритмов рекомендаций. Россияне, несмотря на блокировки, научились их обходить и продолжают смотреть YouTube.
3: Я там смотрю рецепты. Рецепты и много чего другого полезного.
4: Потому что там не только развлекательный контент есть, там и познавательный контент есть.
5: Я равнодушна. А вот для молодежи это проблема, наверное.
6: Узнавали, допустим, полезную информацию. Да. Либо же просто проводить время.
7: В Ютубе много чего можно узнать.
8: Потому что у нас как бы альтернативы-то нету.
9: Все-таки хотелось, чтобы он был. Без него немножко скучновато. Но я так заходил на Рутуб. В принципе, заменяет, но к Ютубу уже привыкли.
10: В принципе, достаточно такой интересный ресурс, на котором можно найти много рецептур, которых нет на других платформах.
2: У российских видеоплатформ алгоритмы рекомендаций не соответствуют ожиданиям пользователей и уступают ведущей зарубежной площадке, отмечает руководитель одного из направлений рейтинга Рунета Александр Туник. Он также говорит, что у Rutube есть серьезные проблемы с привлечением создателей контента. Напомню, YouTube начали замедлять в России в 2024 году, а в феврале 2026-го Роскомнадзор исключил его домен из списка подконтрольных серверов. После этого сервис стал полностью недоступен без VPN. И это нанесло огромный ущерб экономике самой России, говорит директор общества защиты интернета Михаил Климарев.
11: Смотрите, есть такой ресурс, точнее, такая организация, она называется NetBlox, находится в Великобритании, и у них есть там огромная большая работа была проведена по поводу влияния вот этих подключений и блокировок на экономику конкретной страны. Это огромное исследование было проведено, вот, и по данным этой компании ущерб экономике России примерно 23 миллиона долларов в день. Ну, еще там как бы куча всего, которая связана с Ютубом. Это вот огромная индустрия развлечений. Это огромная индустрия, связанная с образованием и с созданием контента, который нужен для там, пользователя, обучающего и так далее. И вот эти все условия, ну, как бы разрушены. И, соответственно, это огромный ущерб вообще экономике России.
2: Одни из тех, кто пострадали больше всего, это создатели контента на YouTube. Но тревел-блогер Стас Натанзон обращает внимание на еще одну неочевидную потерю для России.
12: Какой самый большой урон распространению русского языка в мире был нанесен за последние многие десятилетия? Блокировка YouTube. Потому что огромное количество стран за пределами России, которые на самом деле не очень-то русскоговорящие, там есть свои родные языки. Огромнейший Узбекистан, Казахстан, Беларусь, Украина, Литва, Латвия, США, Германия, Израиль. В этих странах поддерживался русский язык благодаря тому, что существует такой огромный хаб, производящий русскоязычный контент, как Россия. И все эти страны смотрели этот контент. Теперь, когда YouTube блокируют, вот этот вот огромный хаб, он просто исчезает. Более того, какой-нибудь, скажем так, узбекский блогер, например, он для того, чтобы ему получить миллионы просмотров, он понимал, что если он будет делать на русском языке видео, то его видео посмотрят гораздо больше людей. Ограничение YouTube убивает эту мотивацию.
2: Таким образом, блокировка YouTube принесла властям больше вреда, чем пользы, считает блогер. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радиолента.
1: Радиолента. Прямая речь.
13: Губернатор Курской области Александр Хинштейн обратился к недоброжелателям, поставив в пример своего

0: в этом году ему исполнилось 97 лет. Он родился в 29 году. И, конечно, он в этом возрасте до Курска просто физически ему сложно. Да, хотя он очень хочет. Он очень внимательно следит за всем, что происходит здесь. Он читает все социальные сети. Он активно пользуется интернетом. Он меня расспрашивает, что такое Полугора, как выглядит улица Ленина, как выглядит улица Дзержинского. Как я хочу вот Полугору увидеть. Мне это, конечно, очень греет, и мне это очень приятно, но, повторяю вновь, здоровье и физическое состояние, боюсь, пока не позволит все-таки отца сюда привезти. 97 лет. Рассчитываю, что мы еще с ним отметим столетие, ну и всем своим оппонентам, а не исключаю, что в Курской области они тоже есть, хочу сказать, что у меня замечательная генетика. Отцу 97 лет, он в полном уме, здравой памяти, пользуется общественным транспортом. Поэтому даже не надейтесь, я всегда дойду до победного конца.
1: На радио Лента «Шок дня». Руководство Wildberries предложило продавцам, которые потеряли деньги, взять кредиты, чтобы покрыть свои убытки. Ущерб от уничтожения центров оценивают минимум в 50 миллиардов рублей. Тем временем сотрудники Wildberries рассказали, что во время атаки их не выпускали с горящего склада в Электростале, что привело к большим жертвам. Радио Лента. 15:57 АМ. У вас, как и у многих, накипело? На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять или его отпускают только по блату? Или его цена улетает в космос? На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес? Нет электричества или воды и непонятно, когда будет и кто за это отвечает? Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими? Или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипело». Давайте вместе отстаивать справедливость.
2: С нами делятся информацией солдаты с передовой. Сообщают военные корреспонденты. Поступают свежие сводки с фронта. А военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Говорят военкоры.
3: Миллиарды долларов. Военкор, канал «Синяя Z-Борода» о поставке Украине американского вооружения.
4: Каздеп одобрил поставку Украине систем противовоздушной обороны, боеприпасов и сопутствующего оборудования на сумму около 2,68 миллиарда долларов. Соответствующее уведомление опубликовано на сайте американского внешнеполитического ведомства. Согласно документу, Украина направила запрос на закупку ракет, ракетных комплексов увеличенной дальности с лазерным наведением, мобильных пусковых установок, систем выявления беспилотников, а также комплектующих для модернизации пусковых установок. В перечень также входят запасные части, ремонт и техническое обслуживание. Финансирование сделки, как ожидается, будет осуществлено за счет средств, предоставленных Украине европейскими странами, а также за счет программ предыдущей администрации Джо Байдена в рамках механизма Foreign Military Financing — системы грантов и кредитов, позволяющих иностранным государствам приобретать американское вооружение.
3: Защита бьет по карману. Военкор Живов о том, что включат в счета за электричество.
5: Защиту от беспилотников противника добавят в счета за свет. Проект Федеральной антимонопольной службы. Тихой сапой под новостной шум ущерб от профуканных дронов противника будет возмещать население, если проект примут. А примут скоро. Дата окончания публичного обсуждения. Видели в новостях публичное обсуждение? Мы нет. 25 сентября 2026 года. Туда же планируется внести расходы на восстановление подстанций. Тенденция так себе. Итак, производство чего угодно уже закладывает стоимость продукта, обязательно обязательные меры по пассивной защите объектов. За все заплатит конечный потребитель. Вопрос: куда тогда идут бешеные бюджеты?
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Солдатская почта.
3: Ничего святого. Жене погибшего на СВО мобилизованного вручили новую повестку для мужа. Муж Елены Бубряк погиб в Донецкой области 10 месяцев назад. Вдова еще не отошла от своего горя, а к ней домой пришли рекрутеры. Вначале, говорит Елена, она подумала, что хотят забрать ее старшего сына. Женщина уже приготовилась отбивать парня, но оказалось, что вербовщики интересовались не им.
6: А мне по спискам достают Бубряк Иван Иванович здесь. Сказать, что я это ничего не сказать. Я говорю, что за списки? Ну, вот такие-такие списки. Возраст продлен. Не как раньше, до 45. Я говорю, да, здесь, дома. Позвать можно? Нет, воскресить только можно. Вы, говорю, не охуеть. Он у меня погиб 10 месяцев назад. Он дома кремированный стоит. Вам его вытащить с того света, чтобы он опять на СВО пошел? Вы, маразматики, вы когда идете со списками, вы глаза разуйте, к кому вы идете. У вас вообще не обновляются данные? Или вам кого откуда доставать? Я извиняюсь за свой дикий французский. Но это дичь.
3: По словам Елены Бубряк, вербовщики приходили не только к ней. Все вокруг уверены, что все дело идет к мобилизации, несмотря на отрицание властей, отмечает женщина.
6: Да ладно, это слухи, да? Это ничем не доказуемо. Это все написано вилами по воде. Но есть такие ситуации, у которых, вот, например, а что идут со списками по домам? Уважаемые, можете ответить? Идут повестки людям. Идут по спискам опять, как и перед мобилизацией в 22-м году. Вы можете на это хоть что-то сказать?
3: Еще один вопиющий случай произошел в Иркутской области. Юлия, жена военнослужащего Рената Абдешева, заявила, что ее мужа похитили. Дело в том, что он ушел добровольцем на СВО еще 1,5 года назад. Несколько месяцев назад у него ухудшилось здоровье, и врачи признали его негодным к службе. Пару недель назад муж Юлии вернулся домой, чтобы продолжить лечение.
7: Мы вышли гулять. Гуляли, я буквально отошла на несколько минут. И тут подъехала машина, трое мужчин с собакой, они были в штатном. Они его поймали и посадили в машину и увезли в неизвестном направлении.
3: Где сейчас находится Ренат Абдешев, жена не знает. Уже несколько дней он не выходит на связь. Ни в части, ни в полиции женщине толком ничего не говорят. На все вопросы отвечают, мол, заявление приняли, выясняем. Юлия обратилась к адвокатам, но там в открытую. Объясняют, дело сложное, и надеяться на быстрый результат не стоит. Если у вас есть история, которую вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот канала «Лента России», и мы расскажем это всей стране.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Военный адвокат.
8: Добрый день, уважаемые слушатели! С вами, как всегда, военный адвокат Геннадий Петрович. В предыдущей программе мы уже говорили о том, что же нужно сделать перед подписанием контракта. Сейчас давайте продолжим эту очень важную тему и все так же спокойно и по существу. Итак, если у вас есть имущество, квартира, дом, машина, доли в бизнесе и при этом потенциальных наследников несколько, обязательно составьте завещание. Не потому что плохие мысли, а потому что вы все-таки снимаете почву для будущих конфликтов. В моей практике больше всего тяжелых споров возникает именно тогда, когда человек ничего не оформил заранее. Завещание – это способ сохранить мир в семье. Сделайте нотариальные копии всех важных документов. Это паспорта, свидетельств о браке и рождении детей, документов на имущество, кредитных договоров, военного билета и оставьте их близким. Когда начинается бюрократия, каждая бумага на вес золота. Теперь о деньгах. Часто люди называют Красивые цифры дохода, но нужно понимать, что максимальные выплаты и дополнительные доходы сохраняются тогда, пока вы служите и выполняете задачи в зоне СВО. Если же по состоянию здоровья или по иным причинам ситуация меняется, доход может снизиться до 20-40 тысяч рублей в месяц. Сможет ли семья ваша прожить на эти деньги? Рассчитайте это заранее. Потому что надеяться на «как-нибудь справимся» — это, в общем-то, плохая финансовая стратегия. Да, сейчас на пунктах отбора действительно работают судебные приставы, помогают списывать долги новым контрактникам по закону, вступившему в силу с 1 декабря 2024. Для кого-то это, в общем-то, серьезный аргумент. Но я всегда говорю, списание долгов – это финансовая мера, а вот контракт – это решение о вашей жизни и здоровье. Так что сопоставляйте масштабы и категории вашего выбора. Дальше. Обязательно изучите законодательство того региона, где вы собираетесь подписывать контракт. Если вы зарегистрированы в другом субъекте, региональные выплаты могут вам и не полагаться. Люди узнают об этом уже потом, когда семья не получает ожидаемых средств. Если, например, на пункте отбора вам обещают, будешь служить только в этой части и только в этой должности, не верьте устным обещаниям. После подписания контракта место службы и должность вам могут изменить. Это законная возможность командования. Поэтому ориентируйтесь только на нормы закона, а не на слова. В личном своем деле обязательно укажите конкретных родственников, которых нужно уведомить в случае вашей гибели. Кому передать награду, кому дать право на организацию похорон. Поверьте, даже близкие люди могут поссориться в такой ситуации, и лучше решить это заранее. Некоторые вот спрашивают о татуировке как способе опознания. Да, это может ускорить идентификацию, если человек без сознания или в тяжелом состоянии. Это личное решение, но с практической точки зрения такая мера действительно может помочь. Ну и в завершении, поймите, что многие, кто подписывает контракт, делают это из убеждений, из чувства долга, из патриотизма. Но любой героический шаг должен быть осознанным. Осознанность – это не страх, это ответственность перед собой и перед теми, кто вас ждет. Так что, дорогие мои, взрослые решения требуют взрослой подготовки. Контракт – это не только про службу, это про документы, ответственность и защиту ваших близких. Ну и помните, если ваш близкий человек или вы находитесь в зоне СВО, права нарушаются, я помогу бесплатно и конфиденциально составить заявление, жалобы и добиться справедливости. Связаться со мной можно через чат-бот телеграм-канала «Лента Россия», а также через раздел «Военный адвокат» на сайте нашей ленты. Там есть мой телеграм, заходите, пишите, не стесняйтесь.
2: Говорят военкоры.
3: Дизель уходит в разгар дефицита. Военкор-канал «Синяя Z-Борода» о двукратном росте поставок российского топлива в соседние страны.
4: С недавних пор стал не просто не любить, но прямо-таки ненавидеть исторические аналогии. Контекст другой, состояние войск другое, технический прогресс на порядок ниже. Все другое. Кроме поведения наших отечественных барыг, как в Первую мировую, не доедим, но вывезем, так и сейчас, не дозаправимся, но поставим. Поставки дизельного топлива в августе 2026 года в Таджикистан, Казахстан, Киргизию и Монголию превысили 370 тысяч тонн, увеличившись в 2 раза по сравнению с июлем. Хочется напомнить, что союзнический долг, он еще и в том, чтобы совместно нести тяготы и лишения, иначе это не военный союз. Воюющая огромная страна с фронтом более 2000 километров должна иметь в приоритете положение и снабжение армии, подвоз необходимых вещей и бесперебойную работу тыла. Плюс к этому повышенную мотивацию населения, бодрый технический прогресс и идею мира завтрашнего дня. Это бы и без войны неплохо делать, но это уж совсем откуда-то из советской античности.
3: Ядерный запрет готовят к отмене. Военкор Поддубный о Литве, которая разместит ядерное оружие на своей территории.
4: Парламент Литвы в первом чтении одобрил поправку к Конституции, которая предполагает исключение из основного закона страны статьи 137, запрещающей размещение на территории республики оружия массового поражения, в том числе ядерного. За инициативу проголосовали 99 депутатов, против выступили 13, еще 5 воздержались. Сторонники поправки в Конституцию, представляющие правящую коалицию, аргументируют свою позицию трансформацией ландшафта угроз безопасности и необходимостью усилить механизмы сдерживания в рамках НАТО. Министр обороны Робертас Каунас также поддержал эту идею, заявив, что существующий бюрократический барьер не позволяет Литве в полной мере использовать оборонные возможности Альянса. Для окончательного принятия поправки Сейму предстоит провести еще 2 голосования. Первое запланировано на 6 октября, финальное — на 12 января 2027 года. Чтобы изменение вступило в силу, его должны поддержать не менее 94 парламентариев из 141.
3: Машины снова станут дороже, но не лучше. Военкор Иван Отраковский о новом повышении утиль сбора.
9: Утиль сбор в России повысит на 10-20% с 1 января 2027 года. Минпромторг подтвердил очередную плановую индексацию. Ставки вырастут на 10-20% в зависимости от типа техники. В ведомстве также отметили, что за 8 месяцев 2026 года доля машин российского производства на рынке достигла 63,5%. Вместо поднятия качества отечественных автомобилей продолжают закручивать гайки, перекладывая на плечи покупателей. Можно же делать лучше. Можно, а зачем? В отсутствие конкуренции получаем вот это – ржавые ведра с болтами. Либо уже за огромные деньги нормальную машину, которую обычный гражданин себе позволить не сможет.
1: Радио «Лента», 15:57 АМ. Главные новости дня.
10: Прошлая труба не всех убила. Зачем генералы снова отправили армию атаковать Украину по газовой трубе в Курской области? За последнюю неделю российские военные как минимум дважды пытались использовать трубу Уренгой-Помары-Ужгород. Она ведет в северную часть Сумской области Украины. Первый раз бойцы предприняли попытку зайти в тыл ВСУ 13 сентября. Тогда по газопроводу продвигался целый взвод, около полусотни солдат. Почти все погибли, говорит военный аналитик Давид Шарп. По его словам, подобные операции проводились и ранее, и только один раз был успешным.
11: Могли ли подумать строители этой самой инфраструктуры, одной из знаковых советских строек, что их детище будет использоваться вот в таких целях во время российско-украинской войны? Ну, это я так. Что тут сказать? В принципе, командиры в разных армиях, в разных местах, на разных тактических уровнях всегда пытаются, ну, по крайней мере, такие творчески настроенные, преподнести сюрприз противнику. И в Авдеевке в свое время вот этот прием проникнуть по подземной коммуникации, по трубе в тыл украинских войск, этот прием сработал, и он весьма повлиял на устойчивость обороны Авдеевки. В Курской области все уже пошло не совсем так, и на самом деле не только в Курской области. И в Курской области особенно показательным было то, что множество участников, которые пережили операцию в плане боевых действий, оказались отравленными газами, всем тем, что там было, и онкологические заболевания, смертность.
10: Операция в Курской области, к сожалению, ничему не научила российское командование, отмечает эксперт Давид Шарп. Через несколько дней после неудачной первой попытки проникнуть в Сумскую область российские военные ее повторили.
11: Украинские командиры, которые действуют поблизости от таких коммуникаций, если они не проявляют вот прямо особой беспечности, естественно, наслышаны и понимают, что это угроза. И, соответственно, такого рода действия превращаются уже, как правило, если противник не проявит той самой беспечности, а, судя по всему, там, в Сумской области, украинцы беспечности не проявили, это становится ловушкой, смертельной ловушкой для тех, кто пытается воспользоваться таким приемом снова и снова.
10: Почему командование допускает такие просчеты и отправляет солдат на верную гибель? Этим вопросом уже давно задаются Z-военкоры. Одна из главных проблем – это неправдивая информация о потерях и в целом ситуации на фронте, пишет Z-канал «Два майора».
4: Ситуация стала возможной из-за красивых докладов. В настоящее время ситуацию отдельные командиры позорно пытаются решить срочным формированием штурмовых групп не по воинской специальности, не слаженных между собой людей. Как же досадно в очередной раз читать в личных сообщениях, как вранье конкретных командиров пытаются перекрыть бросовыми штурмами, одновременно снова пытаясь вводить московские штабы за нос.
10: Трубопроводы российской армии используют давно. В январе такой способ применяли во время боев за Купинск Харьковской области. Однако ВСУ тогда взяли под контроль выходы из трубы. Операция закончилась трагически. Сообщали без деталей тогда военкоры. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Далее в эфире. Интересные точки зрения о событиях дня, цитаты лидеров общественного мнения, анализ ситуации из первых уст. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня. Радио Лента. Прямая речь.
12: Врач из Подмосковья рассказала, что руководство больницы в одностороннем порядке изменило медикам условия работы без повышения заработной платы.
13: Больница в одностороннем порядке решила изменить нам условия работы с сохранением заработной платы прежней. Теперь мы должны будем вести прием амбулаторный не 33 часа, а 39 часов. Причем этот прием осуществляется по 11 минут на человека. То есть вместо того, чтобы принимать порядка 35 человек в день, теперь мы будем принимать 50 человек в день. Если я отказываюсь работать на старых условиях, то альтернативно мне предлагают работать оператором поликлиники, то есть регистратором, или уборщиком служебных помещений стационара. А при несогласии работать в новых условиях, они мне предлагают расторгнуть трудовой договор. А потом спрашивают, почему врачей не хватает.
1: У вас, как и у многих, накипело. На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять, или его отпускают только по блату, или его цена улетает в космос. На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес. Нет электричества или воды, и непонятно, когда будет и кто за это отвечает. Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими, или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно. Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипело». Давайте вместе отстаивать справедливость.
2: Скрытое и непознанное. Необъяснимое и мистическое. Магия и предсказания. Сновидения и символы. Тайны времени и пространства. Разгадки прошлого и будущего. В ближайшие 15 минут «Голос непознанного». На радио «Лента». «Красный карлик». На радио «Лента».
14: Привет, с вами «Красный карлик». Я освещаю неизведанное. В эпоху бурного развития нейросетей человечество неожиданно столкнулось с феноменом цифровой веры, когда виртуальные божества начинают давать людям духовные наставления. В храмах разных стран мира появляются экспериментальные роботы-священники, способные проводить богослужения, выслушивать исповеди и выдавать цитаты из священных писаний за доли секунды. Мы стоим на пороге создания новой религии, где вместо живого пророка на алтаре мерцают кремниевые процессоры и светодиодные индикаторы. Ярким примером такого технологического прорыва стал немецкий экспериментальный проект в протестантской церкви города Виттенберг, где верующим представили робота по имени Bless You Too с сенсорным экраном вместо груди и механическими руками. Посетители церкви выстраивались в очередь, чтобы услышать благословение синтезированным голосом на одном из нескольких языков и получить распечатку с цитатой из Библии. Создатель этого творения, ученый и теолог Стефан Кертель, утверждал, что робот призван заставить людей задуматься о будущем религии и возможностях кибернетики. Аналогичный японский проект «Миндар» в Киото привлек внимание роботом-гуманоидом с лицом андроида, который читает сутры в буддийском храме Кодай-дзи, привлекая толпы удивленных паломников со всего мира. Философы и исследователи трансгуманизма выдвигают смелые гипотезы о том, что в будущем искусственный интеллект сможет синтезировать абсолютно идеальную всеобъемлющую религию, свободную от человеческих предрассудков, фанатизма и исторических ошибок. Футуролог Энтони Левандовский даже попытался официально зарегистрировать в Калифорнии некоммерческую религиозную организацию Way of the Future, целью которой было проповедование божества, созданного на базе искусственного интеллекта. По его мнению, всемогущий алгоритм сможет управлять обществом справедливее и мудрее любых земных лидеров. Однако социологи и священнослужители традиционных конфессий резко критикуют подобные эксперименты, называя их опасной имитацией духовности. Профессор богословия из Оксфорда Марк Уильямс неоднократно подчеркивал, что машина не обладает душой, эмпатией, способностью к искреннему состраданию и личных греховных опытов, без которых сама вера теряет всякий смысл. Цифровой священник не может прощать грехи, потому что он просто выполняет заложенный программистами алгоритм обработки текста, выдавая наиболее вероятные комбинации слов на основе статистического анализа. Иными словами, поклонение искусственному интеллекту — это лишь обожествление собственного отражения в зеркале, созданных нами же компьютерных технологий. А с вами был Красный Карлик, и если вам так же, как и мне, интересно все неизведанное, подписывайтесь и смотрите мои видео в ТикТок-канале «Красный Карлик». Не прощаюсь.
2: Радио Лента. 15:57 АМ. Согласно древним сагам, рунические надписи обладали магической силой. С их помощью можно было предсказывать будущее, защищать человека от несчастий, наделять предметы различными качествами или записывать заклинания. Что они предскажут нам на новый день? Расскажет астролог и нумеролог, легендарная ясновидящая Екатерина. На радио Лента отвечают руны.
15: Руны дня на 24 сентября тоже нам сулят руны в этот день. Давайте посмотрим. Итак, выпала руна Наутис в перевернутом положении. День под руной Наутис значит, что нам приготовили некую проверку на прочность. Наутис – это, знаете, руна жесткой необходимости, которая предупреждает, прежде чем рвануть в бой, дважды подумайте, а может даже трижды. Сейчас вот не время для на авось, так сойдет, иначе результат будет, мягко говоря, плачевным. Наутис всегда подсказывает, что мы, возможно, выбрали неправильный путь. И если уже накосячили, нужно это признать. Вот честность – наш единственный шанс на спасение. Промедление или попытка замести следы только усугубят ситуацию. По карме придет выставить счет за прошлые ошибки 100%, и тут уже закон обратит на вас свой взор. Это руна, как вот великий учитель, дает нам подзатыльники не просто так, а чтобы показать, то, что кажется таким важным, может быть просто иллюзией. Пора заглянуть в себя и разобраться, что на самом деле нужно, а что просто прихоть, которую, возможно, вы маскируете под важные желания. Наутис в перевернутом положении предупреждает также о том, что запал может сыграть против вас, если сначала действуете, а потом думаете, вот опрометчиво. Не удивляйтесь, если обидите близких или испортите важные отношения. В карьере тоже возможен полный раздрай. Если не понимаете, что от вас хотят, или игнорируете проблемы, то лучше очнуться, иначе окажетесь в тупике. Со здоровьем ситуация также тревожная, но тут вы сами себе враг, можете намеренно скрывать симптомы, чтобы не напрягать близких, например, часто так делают, да, берегут маму, папу, и потом уже дело труба. Но так дело точно не пойдет. Если вдруг кто-то страдает по поводу своего состояния больше, чем нужно, то перевернутый анаутис показывает, не исключено, что человек просто раздувает проблему. Вот с такой стороны тоже можно посмотреть. Так что вот итог дня. Не рвитесь вперед бездумно, а лучше остановиться и оглянуться. День про честность с собой, другими, и чем раньше вы признаете свои ошибки, тем больше шансов выйти из ситуации с минимальными потерями.
1: На радио Лента. Цифра дня.
16: Как минимум 35 российских регионов официально подняли цены на проезд в общественном транспорте из-за дефицита топлива. В среднем проезд подорожал на 15%. Тем временем цены на бензин всего за месяц поднялись на 6%, а перекупщики продают топливо в 2,5 раза дороже, чем заправочные станции.
1: Радио Лента. 15:57 АМ. Радио Лента. Прямая речь.
12: Житель Воронежа, который последнее время проживает в Мелитополе, из-за отсутствия бензина, электроэнергии и, как следствие, работы, признал город неподходящим для нормальной жизни.
17: Стоим в очереди на заправке. Там газ. Ой. Вчера приехал, случайно ехал, заметил, но опоздал. Говорят, уже все, сегодня не занимать. Приезжаю завтра утречком. Приехал, встаю. А это уже, если честно, заправляться в 3 раза дороже и постоянно стоять в очереди. Да и вообще все в целом очень классно тут у нас. Света нет по 3-4 дня, воды нет. Это как находиться и работать здесь. А еще и работы в 2 раза меньше стало, потому что света нет. В моей сфере ничего не ломается, следовательно, у нас света нет, ничего не работает, ничего не ломается, короче, по такой схеме. В общем, надумал я валить, то есть немножко заработаю и сваливаю куда-то в глубинку. Сначала в Воронеже отдохну месяцок, а потом решу куда. В общем, тут в Мелитополе уже делать нечего.
1: На радио Лента все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио Лента. Балтийский дневник.
10: В долгах, как в шелках. Население и организации Калининградской области задолжали за коммуналку почти 4,5 миллиарда. С октября платить придется еще больше. Крыша гниет, квартиры в воде, под угрозой несущие конструкции. Жители аварийной 6-этажки в Зеленоградске 9 месяцев не могут попасть на прием к губернатору. В отчаянии записали видеообращение к беспрозванных. 24 сентября тишину над Калининградом порвет воем сирен. Власти анонсировали очередную проверку систем оповещения. Что-то намечается? Итак, выборы прошли, и можно поговорить о насущном. Просроченные долги жителей Калининградской области за коммунальные услуги достигли 3 миллиардов рублей. Вместе с долгами организации задолженность составляет и все почти 4,5 миллиарда. Больше всего в регионе должны за тепло. Далее идут электричество, вода и водоотведение, вывоз мусора и газ. Теперь министр строительства и ЖКХ Сергей Черномаз заявил, что ведомство совместно с прокуратурой подготовило меры для взыскания долгов с участием судебных приставов. Что под этим подразумевается, никто не уточнил. Одно понятно – должников заставят раскошелиться принудительно. Причем никого не волнует, что долги населения исчисляются миллиардами. Власти продолжают повышать тарифы. И это при том, что жители региона годами живут в аварийных домах, фактически в трущобах, исправно оплачивают коммуналку и никак не могут достучаться до властей, чтобы улучшить свои жилищные условия. Вот конкретная история.
18: В Зеленоградске жильцы многоквартирного дома 3 года безрезультатно обращаются во все инстанции. От Следственного комитета до фонда капремонта, чтобы отремонтировать прогнившую крышу, из-за которой квартиры в прямом смысле заливает во время каждого дождя и уже под угрозой фундамент и несущие конструкции. Но единственное, чего добились люди за это время, лишь переноса ремонта на 2028 год. Но дом просто не переживет эти 2 года, говорят жильцы, и буквально умоляют и правительство Калининградской области, и губернатора, которому никак не могут попасть на прием, наконец-то их услышать и спасти дом, пока не случилась трагедия. Отчаявшиеся люди записали видеообращение к Алексею Беспрозванных.
19: Уважаемый Алексей Сергеевич, мы жители дома номер 1 по улице Победы города Зеленоградска более 9 месяцев пытаемся попасть к вам на прием. Наша управляющая компания «Зейрайдом» за 3 года превратила дом наш в аварийный. Малейший дождь, у нас протечка с 6-го этажа по подвалы. По вине управляющей компании «Зейрайдом». 3 года мы пишем по всей станции безрезультатно. Мы были на комиссии Минстроя, Минконтроля, объединенной, но к вам на прием попасть мы не можем. Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении нашей управляющей компании, но результата ноль. Да, вы наведете порядок с управляющими компаниями, которые за счет жильцов обогащаются, а мы страдаем. Мы те жители, которые платим коммунальные услуги вовремя. Почему управляющие компании должны наживаться за наш счет, а мы жить в таких условиях? Прошу вас, услышьте нас.
20: Услышат ли чиновники этот крик о помощи, сказать тяжело. Между тем, драконовские меры к должникам уже практикуются.
21: В Калининградской области с начала года без газа остались 190 квартир и домов. Только с мая по август голубое топливо отключили в 88 квартирах и домах, чьи владельцы задолжали в общей сложности около 6 миллионов рублей. В компании «Газпром Межрегионгаз Санкт-Петербург» предупреждают: проверки будут идти до конца сентября, и нарушителей продолжат отрезать от сети. Причем остаться без газа можно не только из-за долгов. Поставщик вправе отключить услугу, если у собственника нет договора на обслуживание или он не пускает специалистов в квартиру. Кстати, за отсутствие соглашения предусмотрены и штрафы – от 5 до 10 тысяч рублей. А чтобы вернуть подачу газа, придется не только закрыть все долги, но и полностью оплатить работу газовщиков по отключению и повторному подключению труб.
20: Тем временем с 1 октября коммуналка снова подорожает. Так, электричество для городских квартир с газовыми плитами в первом диапазоне потребления вырастет почти на 20%. Вывоз мусора – примерно на 5%. Стоимость отопления у Калининградтеплосети прибавит еще 7%. А вот зарплаты останутся на прежнем уровне или даже ниже, с учетом инфляции. Хотя куда уж ниже. Янтарный край занял 69-е место по покупательной способности зарплат.
22: Калининградская область вошла в 20-ку последних в списке российских регионов по количеству товаров и услуг, которые можно купить на местную зарплату. Для расчета взяли медианную зарплату после налогов, то есть 60 тысяч рублей. С учетом местных цен покупательная способность такой зарплаты примерно на 20% ниже среднероссийской. Правда, есть и хорошие новости. Год назад по покупательной способности медианной зарплаты область была на 70-м месте. Теперь целая плюс один. Так что порадуемся.
20: Словом, дорогие продукты, бензин, коммуналка и другие повседневные расходы быстро съедают заработанное калининградцами. И, судя по заявлению официальных лиц, на улучшение надеяться не стоит. Министр финансов России Антон Силуанов прямо сообщил о существовании приоритета «Все для фронта». Речь идет о сокращении гражданских расходов федерального бюджета в пользу военных трат для продолжения специальной военной операции. Самое главное у нас сейчас – это задачи обороны. «Задачи фронта», – сказал Силуанов на Московском финансовом форуме. По итогам января-августа дефицит федерального бюджета достиг почти 6 триллионов рублей и, по словам Силуанова, продолжит увеличиваться. Поэтому российское правительство спустило указание в регионы сократить штат бюджетников и госслужащих на 15%. Накроет ли волна массовых увольнений Калининградскую область, покажет время. А пока тишину Балтийского региона разорвет вой сирен.
23: 24 сентября в Калининграде с 9:00 до 13:00 пройдут плановые проверки сирен. Но паниковать не стоит. К Как сообщили в горадминистрации, это плановая проверка системы оповещения. Угрозы нет. Электросирены будут включать на от 15 до 20 секунд. Но вот вопрос. В прошлый раз половина Калининграда при плановом тестировании сирен ничего не услышала. На Сельме, в Болтрайоне, на Донского сирена молчала. Интересно, как будет в этот раз?
20: Стоит напомнить, что недавно губернатор Калининградской области призвал жителей готовиться чуть ли не к худшему. Во время прямой линии Алексей Без Прозванных сообщил, что региональное министерство безопасности разрабатывает планы на случай различных сценариев. Так, по всей Калининградской области в кратчайшие сроки обещают подготовить бомбоубежище. Их инвентаризацию уже провели. В ближайшее время начнутся работы по оборудованию укрытий. По словам губернатора, регион должен быть готов ко всему.
0: Понятно, что мы в особых условиях находимся, но готовы должны быть ко всему. Надейся на лучшее, а готовься к худшему, есть такая пословица. Есть специальные планы, созданные Министерством безопасности. Я думаю, что в ближайшее время калининградцы это почувствуют. В виде каких-то учений, где-то какие-то мероприятия по организации бомбоубежищ, углубленных мест. Они должны быть в порядке, даже если не понадобятся.
20: Но, по всей видимости, еще и как понадобится. Учитывая активную милитаризацию региона, постоянные военные учения Балтфлота, создание Министерства региональной безопасности и подготовку убежищ, война со странами Балтии вполне реальна, предупреждают некоторые военные аналитики. Масло в огонь добавил и пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, заявивший, что Литва окажется под прицелом ядерного оружия России, если ее власти примут решение разместить такое оружие на своей территории. А такие планы у Вильнюса имеются. Председатель литовского сейма сообщил, что парламент зимой уберет из Конституции запрет на оружие массового поражения. Для калининградцев это значит одно – «Искандеры» тут уже стоят, а у соседей может появиться ядерка. Да и губернатор Калининградской области не скрывает, что новое Министерство безопасности завершило перевод калининградской системы внутренней безопасности на полувоенные рельсы управления. Мол, негативных сценариев исключать нельзя, и регион усиленно готовится. К чему именно, Без Прозванных, правда, не уточнил. На этом пока все. А больше новостей ищите в нашем TikTok-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
5: На радио «Лента» «Балтийский лоцман».
6: Всем привет! У микрофона Балтийский лоцман. Сегодня у нас тот редкий случай, когда совершенно скучная новость про железную дорогу в какой-то момент перестает быть скучной вообще. Речь про Rail Baltic, ту самую магистраль, которую страны Балтии строят уже столько лет, что некоторые успели привыкнуть к ней примерно как к ремонту у соседа. Когда-нибудь, наверное, закончат. Так вот, Литва, Латвия и Эстония только что выпустили совместное заявление по проекту. И там появилась очень интересная формулировка. Rail Baltic теперь открытым текстом называется не только транспортным проектом, но еще инвестицией в безопасность и военную мобильность. Простыми словами, по новой дороге собираются возить не только пассажиров с чемоданами и контейнеры с товарами. Она должна подходить и для быстрой переброски военных, грузов и тяжелой техники. И вот после этой маленькой детали предлагаю открыть карту. Потому что история внезапно становится очень важной для Калининграда. Сначала буквально две минуты про то, что вообще строят. Раньше Rail Baltic показывали как большой европейский инфраструктурный проект. Таллин, Рига, Вильнюс, Польша. И дальше можно ехать по Европе. Удобно, красиво. Пассажиры быстрее добираются, грузы проще перевозить. Страны Балтии, наконец, нормально соединяются с европейской железнодорожной сетью. Потому что сейчас есть одна техническая проблема, оставшаяся еще от Советского Союза. В странах Балтии в основном используется одна ширина железнодорожной колеи. А в Польше и почти всей остальной Европе – другая. И пока обычный пассажир на эту разницу может вообще не обращать внимания, для больших объемов грузов она превращается в лишнюю головную боль. Где-то состав приходится перегружать, где-то менять оборудование. Короче, быстро не получается. А Rail Baltic должна пройти по европейскому стандарту и напрямую связать Балтию с Польшей. Вот и все. Казалось бы, стройте на здоровье. Но!
16: Оказалось, что у этой разницы в колее есть еще один смысл. Если вам вдруг надо быстро перебросить из Германии или Польши на север большое количество тяжелой техники, то железная дорога, которая не требует постоянной смены стандарта по дороге, это уже совсем другой разговор. И самое интересное, я сейчас ничего не додумываю. Сама компания Rail Baltica в этом году называет дорогу коридором двойного назначения – гражданского и военного. А правительства трех стран в новом совместном документе прямо пишут: полный смысл проекта появится только тогда, когда будет единый непрерывный маршрут через всю Балтию до Польши и остальной Европы. Причем отдельно подчеркивают его роль именно в военной мобильности. А теперь Калининград. Чиновники в Кремле привыкли смотреть на область как на кусок России между Польшей и Литвой. Но если отойти от карты на пару шагов, вокруг нее сейчас появляется совсем другая транспортная система. На юге Польша уже встроена в европейскую сеть. Дальше через Литву, Латвию и Эстонию тянут новую магистраль на север. И все это должно работать без привязки к старой постсоветской железнодорожной системе региона. А рядом находится тот самый участок между Калининградом и Белоруссией, который в НАТО называют Сувалкским коридором. Через него проходит сухопутная связь Польши со странами Балтии. И НАТО совершенно не скрывает, что считает этот участок стратегически важным для переброски подкреплений на север. И здесь очень хочется вспомнить, как вся эта история выглядела еще несколько лет назад. Москва годами говорила о том, что военная инфраструктура НАТО не должна приближаться к российским границам. Что в итоге? Каких успехов добились эти «мамкины стратеги»? Финляндия в НАТО, Швеция в НАТО. В Литве создается постоянная немецкая тяжелая бригада примерно на 5000 человек. Американские подразделения продолжают ротации. Литва строит новые полигоны, дороги и железнодорожные подъезды для военных. А теперь еще и Rail Baltica официально получает вторую функцию – быстро связывать весь регион с Польшей и Центральной Европой. И вот здесь мне даже не хочется спорить о том, кто кого больше напугал и кто первым начал укреплять границы. Есть гораздо более простой способ посмотреть на результат. Если политическая задача Москвы состояла в том, чтобы военная инфраструктура НАТО находилась подальше от России, то на Балтике получилось буквально наоборот. Причем это уже не заявление на саммите и не красивые речи генералов. Это бетон, рельсы, дороги, казармы и мосты. То есть вещи, которые строят на десятилетия. Причем это важно не только для военных. Новая дорога одновременно меняет и обычную экономическую логистику Балтии. Чем больше грузов можно отправлять напрямую на юг через Польшу, тем меньше регион зависит от старой системы сообщений «Восток-Запад», которая десятилетиями была завязана на Россию и Беларусь. И вот это, на мой взгляд, одна из самых недооцененных перемен последних лет. Вокруг Калининграда меняют не одну конкретную железную дорогу. Постепенно меняют само направление движения региона. Раньше огромная часть инфраструктуры здесь исторически смотрела на восток. Теперь все больше новых дорог, энергетических линий и военной логистики смотрит на запад и на юг, в сторону Польши и остальной Европы. Ирония здесь, пожалуй, довольно простая. Годами нам рассказывали, что Россия будет добиваться новой архитектуры безопасности в Европе. Архитектура действительно меняется. Только проектируют ее почему-то в Варшаве, Вильнюсе, Берлине и Брюсселе. И вместо того, чтобы НАТО отодвигалось от Калининграда, рядом появляются новые базы, новые дороги и теперь новая железнодорожная магистраль, которую официально рассчитывают в том числе на военные перевозки. Вот поэтому Rail Baltica – это уже давно не история про то, сколько будет стоить билет из Вильнюса в Таллин. Это история о том, как вокруг Калининграда постепенно рисуют новую транспортную карту Балтики. И железная дорога, друзья мои, вообще вещь исключительно мирная и скучная. Ровно до того момента, пока не начинаешь смотреть, куда она ведет и что по ней собираются возить. С вами был Балтийский лоцман. Подписывайтесь на мои социальные сети и услышимся.
1: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. вас, как и у многих, накипело? На заправках нет бензина? Или есть, но очередь невозможно выстоять, или его отпускают только по блату? Или его цена улетает в космос? На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес? Нет электричества или воды, и непонятно, когда будет и кто за это отвечает? Нет мобильного интернета? Невозможно связаться с близкими? Или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипело». Давайте вместе отстаивать справедливость.
3: Какие новости стали сегодня главными для обсуждения в России? Какие заявления делают представители власти? Какие проблемы волнуют людей? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
7: Мина замедленного действия. Дефицит федерального бюджета вышел на рекорд. За полгода он в два раза выше, чем планировали за год. Дефицит федерального бюджета России достиг 5,8 триллиона рублей по итогам шести месяцев, говорится в докладе Счетной палаты. Накануне глава Минфина Антон Силуанов сообщил, что гражданские расходы бюджета продолжат сокращаться в пользу военных. Напомню, что еще верстая бюджет на текущий год, правительство пыталось закрыть дыру, например, повышением НДС и других налогов для бизнеса. Однако это не помогло, говорит экономист Рубен Яниколопов.
8: Да, безусловно, как у государства огромная проблема. Это дыра в бюджете, это дефицит. Они не могут, по сути, сокращать расходы, потому что это двигается сейчас. Они как и могли, уже сократили. Военные расходы – это неприкасаемые. Значит, им надо увеличивать доходы, потому что в долг уже практически не получается брать. Фундаментальная проблема российской экономики – это война. Из-за нее такие большие затраты у государства, из-за этого страдает экономика, из-за этого большая инфляция.
7: В сентябре продолжили расти цены на мясо, крупы, яйца, маргарин и бензин. Об этом свидетельствуют данные Росстата. Например, заметно подорожала курица сразу на 15% по сравнению с прошлым годом. Ощущения россиян еще более печальные, нежели официальная статистика.
9: Зря я медленно пикник уже стоит 100 рублей, блин. У нас 100 рублей.
24: 152 рубля. Ну, дороговато тут.
25: У меня это вышло на 1500 рублей. Это как?
24: Горбуша неразделенная, да? 560 рублей за килограмм. Вот поэтому говоришь, что на Дальнем Востоке дешевая рыба, я бы не торопился с такими выводами, друзья.
26: Это сколько нужно зарабатывать, чтобы позволить себе продукты с такими ценами?
7: Осенью россиян ждет очередное повышение цен на продукты. Это сезонный фактор. Плюс к этому предприятия будут включать в цену товаров защиту от беспилотников, которую требует государство. Из-за ударов по маркетплейсам вырастут цены и на некоторые категории одежды и обуви, предупреждают эксперты. На этом фоне усилила активность Федеральная налоговая служба. Полицейские и налоговики начали обход квартир в Москве, чтобы найти сдающих жилье в аренду нелегально. Кремль ищет дополнительные доходы из-за дыры в бюджете, объясняет экономист Вячеслав Ширяев.
27: Разумеется, будут повышать налоги, будут придумывать новые поборы. Без этого никуда. Это связано с тем, что Путин озвучил дефицит бюджета 5 триллионов рублей на 2027 год, а он не может существовать, такой дефицит бюджета, в нынешней конфигурации доходов и расходов. Как они могут выйти в следующем году на дефицит 5 триллионов, ничего не меняя, большая загадка. Поэтому у них один ответ, по сути, это печатный станок, за которым галопирующая инфляция, переходящая в какой-то момент в гиперинфляцию. Но реальность за окном всегда побеждает все эти манипуляции. реальность в виде отсутствующего бензина, реальность в виде резкого роста цен. Особенно в октябре, я думаю, будет выход на двузначный темп годовой инфляции.
7: Также с 1 октября власти запланировали повышение тарифов ЖКХ по всей стране от 8 до 22%. Но, возможно, повышение будет более серьезным. ФАС предложила разрешить энергетикам закладывать расходы на защиту от БПЛА в тарифы на электроэнергию. То есть за ремонт поврежденных объектов платить будут сами россияне. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия».

0: те или иные дополнительные, я не знаю, жилые кварталы, у вас же сразу возникает куча вопросов. Где взять школы? Где взять больницы? А где найти врачей-то для этих
1: вообще
0: больниц?
1: Развитие – это работа. Да.
0: Ну так зачем чиновнику, насколько действующий государственный механизм ориентирован на экономический рост? Он всячески противоречит экономическому росту.
2: Главные новости дня.
3: Эрдоган затеял революцию против России. Президент Турции призвал упразднить право вето в Совбезе ООН. Если это случится, Россия потеряет свой вес и статус. Перед началом ежегодной сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке президент Турции Реджеп Таип Эрдоган призвал радикально реформировать руководящие органы глобальной организации. Свои мысли он изложил в статье, вышедшей на сайте влиятельного агентства Bloomberg.
4: Совет Безопасности по-прежнему отражает структуру, сложившуюся после Второй мировой войны. Крайне необходимо применить более эффективный, справедливый и подотчетный подход к вопросу представительства. У членов Совета Безопасности не должно быть возможности блокировать принятие решений, поддержанных большинством государств.
3: Эрдоган предлагает лишить такие страны их права вето и расширить представительство, отменив такую привилегию, как постоянное членство. По мнению президента Турции, это укрепит полномочия Генассамблеи. Мол, если не будет постоянных членов, члены Совета будут избираться Генассамблеей на ротационной основе, на фиксированный срок, а страны, желающие вновь получить в нем место, должны будут завоевать доверие большинства. В таком случае Россия лишится своего ведущего положения в ООН, говорят эксперты, и отмечают, что Эрдоган в последнее время ведет свою игру против России. Например, на днях начались показательные совместные учения Турции вместе с Азербайджаном и Узбекистаном. Они продлятся до 1 октября и проходят под красноречивым названием «Сила единства». География маневров не менее интересна. Они одновременно охватывают сушу, воздух и Каспий. Задействуют личный состав, боевую технику, авиацию, военно-морские силы и беспилотники. Официальная задача – подготовка к совместным операциям по противодействию гибридным угрозам. И это не что иное, как намек Кремлю, говорит политолог Георгий Кривоносов.
5: Москва десятилетиями строила собственный интеграционный проект вокруг бывшего Советского Союза, а теперь на части этого же пространства Турция предлагает альтернативу. Военное сотрудничество, оружие, инвестиции, торговлю и так далее. Так вокруг России постепенно формируется новая геополитическая реальность. И для Москвы это сигнал. Монополия Кремля на постсоветском пространстве закончилась, а Турция Эрдогана все настойчивее претендует на роль центра силы для огромного тюркского мира.
3: Практически одновременно с этим Турция демонстрирует собственные военные мускулы. Помимо учений с Азербайджаном и Узбекистаном, 20 сентября Анкара начала масштабные военно-морские маневры «Морской волк», задействовав 100 кораблей, 50 воздушных средств, 14 тысяч военнослужащих в Черном, Мраморном, Эгейском морях, а также в восточной части Средиземного моря, говорит востоковед Артур Беляев.
6: Для Кремля это прямой геополитический сигнал. На пространстве бывшего Советского Союза появляется другой центр притяжения. И говорит он не по-русски, а по-турецки. Особенно заметно это на Южном Кавказе. Москва же постепенно там теряет прежние рычаги влияния. А Анкара тем временем двигается дальше в Центральную Азию. Казахстан, Киргизстан, Узбекистан. Все они вместе с Турцией и Азербайджаном, как вы знаете, входят в Организацию тюркских государств. Это так называемый геополитический проект «Великий Туран». И сегодня главным двигателем такого сближения становится Турция Эрдогана.
3: Показательный момент. Недавно Эрдогану подарили карту Великого Турана. Это сделал лидер партии националистического движения Турции Девлет Бахчели. Так вот, на этой карте тюркскими обозначены Турция, Азербайджан, Казахстан, Узбекистан, Киргизстан. И что самое важное, значительная часть России – Якутия, Бурятия, Иркутская область, Алтай, Хакасия, Тыва, Омская и Новосибирская области. Тут явно есть о чем подумать.

0: говорят эксперты. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Радио «Лента». Прямая речь.
2: Актер Дмитрий Дюжев поделился некоторыми выводами после просмотра американского блокбастера «Человек-паук».
3: В американском производстве вышел фильм «Человек-паук». Угу. Они там внедрили нам в мозги, всем зрителям, которые посмотрели, что те люди, которых вы знали раньше, могут оказаться не теми, которыми вы себе представляете. Даже президент, который ему ты выбирал и верил, и что он, ты думаешь, тот же, он в какой-то момент может снять маску и оказаться это другой человек. Вот что они вкладывают. Агентуру России они вкладывают. Что твой друг может оказаться агентом России. Будь аккуратен, американец.
1: На радио «Лента». Потеря дня.
4: После масштабной атаки украинских беспилотников по Подмосковью загорелся Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения в микрорайоне Климовск в Подольске. Предприятие являлось одним из ключевых поставщиков фронта и специализировалось на разработке стрелкового оружия, боевой экипировки и боеприпасов.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Далее в эфире. Оригинальные мнения о ключевых событиях, цитаты авторитетных личностей и анализ из первых рук. Прямо сейчас на радио «Лента» самые важные высказывания дня.
4: Глава Минэкономразвития Максим Решетников заявил, что весь мир хочет сотрудничать с Россией, чтобы получить передовой опыт.
5: У стран очень большой интерес к нашим наработкам по многим направлениям, будь то там, наши движения в платформенной экономике, система образования, система здравоохранения, наличие технологий. При этом, конечно, нам есть что предложить миру и странам на разных этапах развития. С кем-то это технологическое партнерство, где-то выстраивание там, не знаю, планов электрификации, да, вот то, что мы прошли. И на самом деле для многих все-таки этот опыт полезный, причем на новых принципах, зеленой энергетикой, с распределенной энергетикой, с правильной регуляторикой и так далее. В целом надо сказать, что у нас в стране за последние десятилетия, ну, мы по многим направлениям находимся в топе лучших стран с точки зрения управления, управленческих механизмов. Это не значит, что у нас нет задачи, мы не знаем своих слабых мест. Они тоже есть, и мы тоже над этим работаем. Но нам точно есть что предложить. И, конечно, страны в этом нуждаются. Интерес большой. Другой момент, что приходится много переупаковывать.
4: Элементарная экономика о заявлении Решетникова и реальности.
6: Фантазии министерства разбиваются о банальный кассовый разрыв. Пока чиновники рассуждают о лидерстве, индекс предпринимательской уверенности в обрабатывающем секторе ушел в минус, а рентабельность большинства производств сейчас едва дотягивает до 6-8%. Как прикажете развивать эти ваши платформы, если стоимость проектного финансирования из-за заградительной ключевой ставки перевалила за 22% годовых? Это же чистая арифметика. Ни один легальный завод не окупает такие займы. В итоге вместо инвестиций в основной капитал мы имеем стагнацию, а весь передовой опыт свелся к тому, что крупный бизнес тупо заморозил модернизацию и выжимает последние соки из советских фондов, износ которых уже превысил 50%.
4: Макроэкономист Николай Корженевский о том, что высокие кредиты убивают бизнес.
7: Ну, я понимаю, что министр хвастается, что Россия в топе лучших стран, и наши технологии всем нужны. Оно может и так, но вы понимаете, что параллельно экономику парализовали кредиты для бизнеса. Это сейчас там под 25% годовых. Вот ты хочешь открыть или расширить завод, но тебе же нужны деньги на новые станки. Ты идешь в банк, берешь кредит, и теперь каждый год надо отдавать банку четверть от всей взятой суммы только в виде процентов. Я подчеркиваю, только проценты, чтобы просто работать в ноль. Выходит, ну там, что твой завод должен приносить какую-то совершенно космическую, нереальную прибыль. Но мы же в реальности живем с вами, да? Обычное производство, одежда, еда, мебель, комплектующие, столько не зарабатывает. Там в среднем всего от 5 до 6%. Ну и что мы хотим? Бизнес физически не может брать такие дорогие деньги.
1: Радиолента. Прямая речь.
2: Житель Калуги променял свой рабочий день на участие в увлекательной игре под названием «Найди бензин».
8: Сегодня я не поехал на работу, чтобы принять участие в увлекательнейшей игре, которая называется «Найди, где заправиться в Калуге». Но я решил не отчаиваться и провести рейд, посмотреть, где есть, и, соответственно, покажу, удалось ли мне заправиться к концу дня или нет. В общем, если вы тоже любите такие интересные игры, то призываю вас в них поучаствовать. Да начнется веселье. Короче, автоматические «Газпромы», которые здесь проехал на «Силикатном», там только заправка по топливным картам. Это уже второй такой «Газпром». Один у нас где-то туда, в сторону Северного есть. И, соответственно, второй на «Силикатном». Так, вот на одной из заправок на «Силикатном» что-то какая-то суета, очередь, но есть машины, которые отъезжают. Короче, что там за суета? Там можно заправиться только через приложение. Если выбрать, соответственно, «Альфа-заправки», то можно заправиться. У меня этой карты нет по определенному ряду причин. И поэтому я попросил впереди стоящего мужика, у которого есть эта карта, залить мне, чтобы я ему перевел. Посмотрим, чем это закончится. Вот пока стою в очереди. Это что за игру они нам устроили, а? Просто невероятный адреналин. Вы бы знали. Короче, план провалился, потому что по одной карте в сутки можно максимум 30 литров даже через приложение. Поэтому, ну, что делать? Едем дальше. Вот тут тоже проезжаю заправку, нет бензина. Короче, я прокатился до Северного, еще на одном «Газпроме», на котором вот я говорил, здесь на Азаровском мосту, только по топливным картам было. Тоже стоит огромная очередь, люди с телефонами суетятся. Скорее всего, они также хотят оплатить через приложение вот этого банка. У меня какой план? Я сейчас еду в этот банк, открыть карту. Ну вот, по пути еще две заправки и, соответственно, такая же история.
1: ТикТок-канал «Тайный советник» представляет.
9: Тем временем войну продлили как минимум до середины 2029 года. Буквально только что Европейский Союз продлил на 3 года, внимание, это мега важно, на 3 года санкции в отношении нескольких тысяч российских компаний. Раньше Европейский Союз продлевал эти санкции на 1/2. То бишь каждые 1/2 Европейский Союз собирался и смотрел, продлевать санкции против России или не продлевать. Почему это важно для России, я надеюсь, всем понятно, да? Основные деньги Россия всегда, вот всегда во всей своей истории зарабатывала на европейском рынке. Никогда она их не зарабатывала в таком же объеме на рынках азиатских. И, соответственно, после начала войны расчет России был очень простой, что мы сейчас быстренько все здесь закончим, и с нас снимут все санкции, и все будет как раньше. Да? Но ведь с Крымом же проканало, и расчет был на то, что проканает еще раз, но теперь в масштабах всей Украины. Европейский Союз увидел ситуацию совершенно по-другому. Европейский Союз в лице своих лидеров задал себе один простой вопрос. А на кого Россия нападет после Украины? Ведь на самом-то деле на кого угодно. И что тогда мы тоже будем сидеть и ждать, пока после следующей страны будет следующая, следующая, следующая, и так вернется Советский Союз? Нет-нет, Европейский Союз на это не согласился, безусловно. И Европейский Союз, еще думая, что с господином Путиным можно как-то о чем-то договориться, начал вводить санкции. Помните, вот идет пакет 1, 2, 20, сейчас 20 какой-то, не суть. Там тысячи, в буквальном смысле слова, тысячи бюджетообразующих компаний России, которым вход на европейский, я считаю, на мировой жирный рынок фактически закрыт. Так вот, европейцы, когда они еще думали, что договорятся, они эти санкции продлевали раз в 1/2. Ну, вот как морковка была такая, что, да, прекратите с Украиной такое вот вытворять, что вы вытворяете, да, верните все в сад, и мы тоже все вернем. Верните, я все прощу. Условно говоря, была позиция Европейского Союза. Но прошло 4,5 года, и Европейский Союз понимает, что словам господина Путина доверия нет на самом деле. Но по многим причинам, понимаете? Не только потому, что началась война на территории Украины, но еще и потому, что господин Путин говорит публично. Он третий раз уже, по-моему, отрапортовал о взятии Купянска. Еще таких вот небылиц, несуразных достаточно много выпустил в белый свет, а ведь европейские лидеры, можно сколько угодно с них смеяться, но люди там не глупые. И аналитики у них не глупые, и советники у них по военному делу тоже люди не глупые. И они смотрят на карты, они смотрят на спутники и понимают, что господин Путин говорит неправду. Он все время говорит неправду, понимаете? В сторону Европейского Союза он говорил, что мы не будем нападать на Украину. Напал. Он говорит, что мы не будем еще что-то делать и делает. Он говорит, что мы не атакуем там гражданские объекты, атакуем, оказывается. Все. И Евросоюз просто потерял любую надежду в каком-то обозримом будущем договориться с Россией. Вот и все. И сказал, что мы теперь будем к санкции на 3 года. В Европейском Союзе процесс принятия решений, он своеобразный. Необходимо согласие всех 27 членов для принятия той или иной резолюции или постановления. Соответственно, для отмены тоже необходимо согласие всех 27 членов. Ну и что вы думаете, когда-либо Литва, Латвия, Эстония или Польша согласятся на отмену санкций против России? Да никогда в жизни. Потому что это их стратегический национальный интерес. Чтобы Россия была ослаблена и Россия не получала никаких денег из еврозоны. Это их стратегический интерес, понимаете, отдать Россию на растерзание Китаю. Потому что все прекрасно понимают, Россия и Китай несовместимы, как равнозначные партнеры. Русский человек и китайский человек, они могут сидеть, выпивать, дружить с семьями, все что угодно. Но совместного будущего на уровне страны у этих государств нет, отсутствует. Потому что Китай признает только свою верховенство. Позицию по отношению ко всем своим соседям. Вот есть Китай, и вы делаете все, что мы вам скажем. Все. У русского человека, соответственно, очень плохо с пониманием того, что он должен подчиняться китайцам. Вот нет у среднего русского человека такой уверенности, что мы будем теперь работать в интересах Китая. Особенно, если средний русский человек приобрел, например, китайский автопром. Какой-нибудь автомобиль, и он у него зимой, этот автомобиль, перестал вдруг ездить в силу каких-то причин, запчастей нет, ничего нет, обслуживания нет, и есть только разговоры о братстве великих народов. Вот ты этому русскому человеку уже идею партнерства с Китаем не продашь никогда. Это понятно, потому что до этого человек ездил на каком-то, условно говоря, немецком Volkswagen Polo, и двигатель даже могли тебе заменить буквально через 2 недели, а на эти 2 недели дать подменный автомобиль в лучшие времена. С Китаем, естественно, ничего этого нет. Опять же, почему? Да, потому что китайцы не относятся к россиянам как к равнозначным партнерам. Все, соответственно, такие же точно отношения у Китая с точки зрения торговли. Китайцы покупают все очень-очень-очень дешево. Вы почему думаете, китайские товары такие дешевые, а? Просто потому, что это благотворительность, у них там вечный Новый год. Нет, потому что Китай умудряется покупать на внешних рынках все необходимые ингредиенты за очень-очень-очень мелкий прайс. Отсюда такая же низкая цена и на выходе, и отсюда такая популярность китайских маркетплейсов. Но для России это плохо, потому что Европейский Союз всегда платил топ-деньги. Самые сладкие, самые красивые евро, понимаете, хрустящие, пахнущие евро за газ, за нефть, вообще за все сырьевые материалы. Или предоставлял в качестве обмена какое-то свое очень высококачественное оборудование. Высококачественные турбины, высококачественные трубы. Это не надо было переделывать. Оно все работало годами и не подводило, по большому счету. И вот теперь рынок этих вкусных, красивых евро, он закрыт, рынок оборудования закрыт. Вообще все рынки в Европейском Союзе закрыты. Но не на полгода, а на 3. Европа таким образом говорит, ну все, мы воюем дальше. Никаких проблем. Мы Украину можем снабжать не то, что там полгода. Да. И год, и 2, и 3, и 4, и 5. И сколько нужно, столько мы и будем снабжать. Все. Кредиты дадим, деньги дадим, зарплаты дадим, беспилотники дадим. Все. Вы же встали на линии фронта. Вот там и будете стоять. И никуда вы дальше этой линии-то и не пройдете. А если вы будете бомбить тылы, так мы тылы все возобновим на самом деле. У нас производства своего хватает. И производство горючего, и производство бензина, и производство котельных, и оборудования. Всем мы этим Украину насытим. Все, и мы готовы воевать на 3 года. А вот как будет Россия эти 3 года себя вести, очень большой вопрос. Дефицит бюджетный на этот год был заложен в рамках 4 триллионов рублей. Так ожидаемый дефицит теперь 12. Понимаете, 4 миллиона и так не хватало, а теперь так получается, что будет не хватать 12 триллионов. Где взять эти 12 триллионов? Зубная фея принесет? Или кто? Господин Мишустин не похож на зубную фею, понимаете? Вот никак. И в следующем году, соответственно, этот дефицит тоже ничем не перекроется. И в следующем не перекроется. И эти перспективы, отсутствие жирных европейских рынков, да, присутствие жадного, вот индустриально жадного Китая и отсутствие денег в достаточном объеме внутри страны, они ничего хорошего России не обещают.
10: Подписывайтесь на наш канал «Тайный советник». Мы есть в ТикТок и Ютуб. Задавайте свои вопросы, участвуйте в обсуждениях и не пропустите ничего важного. «Тайный советник».
11: Прямые сообщения от бойцов с поля боя, доклады военкоров, свежая информация о противостоянии и профессиональный взгляд военных экспертов. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Главные новости дня.
12: Прошлая труба не всех убила. Зачем генералы снова отправили армию атаковать Украину по газовой трубе в Курской области? За последнюю неделю российские военные как минимум 2 пытались использовать трубу Уренгой-Помары-Ужгород. Она ведет в северную часть Сумской области Украины. Первый раз бойцы предприняли попытку зайти в тыл ВСУ 13 сентября. Тогда по газопроводу продвигался целый взвод, около 50 солдат. Почти все погибли, говорит военный аналитик Давид Шарп. По его словам, подобные операции проводились и ранее, и только 1 был успешным.
13: Могли ли подумать строители этой самой инфраструктуры, одной из знаковых советских строек, что их детище будет использоваться вот в таких целях во время российско-украинской войны? Ну, это я так. Что тут сказать? В принципе, командиры в разных армиях, в разных местах, на разных тактических уровнях всегда пытаются, ну, по крайней мере, такие творчески настроенные, преподнести сюрприз противнику. И в Авдеевке в свое время вот этот прием проникнуть по подземной коммуникации, по трубе в тыл украинских войск, этот прием сработал, и он весьма повлиял на устойчивость обороны Авдеевки. В Курской области все уже пошло не совсем так, и на самом деле не только в Курской области. И в Курской области особенно показательным было то, что множество участников, которые пережили операцию в плане боевых действий, оказались отравленными газами, всем тем, что там было, и онкологические заболевания, смертность.
12: Операция в Курской области, к сожалению, ничему не научила российское командование, отмечает эксперт Давид Шарп. Через несколько дней после неудачной первой попытки проникнуть в Сумскую область, российские военные ее повторили.
13: Украинские командиры, которые действуют поблизости от таких коммуникаций, если они не проявляют вот прямо особой беспечности, естественно, наслышаны и понимают, что это угроза. И, соответственно, такого рода действия превращаются уже, как правило, если противник не проявит той самой беспечности, а судя по всему, там, в Сумской области, украинцы беспечности не проявили, это становится ловушкой, смертельной ловушкой для тех, кто пытается воспользоваться таким приемом снова и снова.
12: Почему командование допускает такие просчеты и отправляет солдат на верную гибель? Этим вопросом уже давно задаются Z-военкоры. Одна из главных проблем – это неправдивая информация о потерях и в целом ситуации на фронте, пишет Z-канал «Два майора».
14: Ситуация стала возможной из-за красивых докладов. В настоящее время ситуацию отдельные командиры позорно пытаются решить срочным формированием штурмовых групп не по воинской специальности, не слаженных между собой людей. Как же досадно в очередной раз читать в личных сообщениях, как вранье конкретных командиров пытаются перекрыть бросовыми штурмами, одновременно снова пытаясь вводить московские штабы за нос.
12: Трубопроводы российской армии используют давно. В январе такой способ применяли во время боев за Купинск Харьковской области. Однако ВСУ тогда взяли под контроль выходы из трубы. Операция закончилась трагически. Сообщали без деталей тогда военкоры. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Говорят военкоры.
15: Дробовики против дронов. Военкор «Астрахань» о турецкой системе противодроновой защиты для военного и гражданского рынка.
16: Турки тоже задумываются о противодроновой защите. Например, предлагают ставить на машины стабилизированную турель «Драйн Калкани» с двумя полуавтоматами «Дерья» 12-го калибра с магазинами по 15 патронов. Производитель утверждает, что искусственный интеллект сбивает «Камикадзе» в обороне машины на ходу залпами из двух стволов в зоне меньше 70 метров. Да, в отличие от американцев, они не претендуют пока на результаты «Bullfrog» с их 3-5 выстрелов на дрон из М-240 на дистанции до 300 метров. Использовать рекомендуют специальные патроны, которые, вы уже догадались, продаются и на гражданском рынке. Лучшие результаты обещают для патронов с вольфрамовой картечью. Там больше площадь и плотность разлета. В ближайшем будущем планируют новую версию ружей с длинным стволом, оптимизированным для этих патронов, и хотят поднять дистанцию до 120 и более метров.
15: Санкционный рычаг Трампа. Олег Царев о новых полномочиях президента США и давлении на Москву, Пекин и Дели.
17: Для начала процитирую Трампа. На прошлой неделе в честь сенатора Линдси Грэма я подписал новый важный закон, принятый Конгрессом, который наделяет меня огромными новыми полномочиями в области таможенных пошлин. И если это будет необходимо, я буду вынужден ими воспользоваться. Пришло время остановить убийство. Конец цитаты. Первое объяснение, что Трамп давит на Россию ради перемирия, слишком прямолинейно. Я думаю, у заявления как минимум 3 адресата – Москва, Пекин и Дели. Причем главные получатели послания Трампа – Пекин и Дели. Для Трампа это удобный торг. Можно требовать от них уступок в торговле и политике в обмен на отсрочку тарифов. Трамп часто такими жесткими заявлениями маскирует отсутствие действий. Для Трампа важно показать конгрессменам и избирателям: «Я крутой, смотрите, как я жестко с Россией». В общем, привычный стиль Трампа – громко поднять ставки, создать неопределенность, а потом предложить всем договариваться с ним.
15: Молдавские рельсы перестраивают под украинские грузы. Военкор «Канал 2 Майора» о модернизации Северного пути.
16: Молдавия продолжает модернизацию железных дорог в интересах грузооборота Украины. Местные железные дороги проводят тендер на проектирование ремонта участков общей протяженностью 183,3 километра. Предполагается спроектировать средний ремонт на 96 километров путей, капитальный на 64 километра, глубокое обновление пути с заменой основных изношенных компонентов и подъемочный на 23 километра. Участки являются частью так называемого «Северного пути» из Украины, который пролегает через железнодорожный коридор. Ремонт направлен на улучшение пропускной способности и скорости поездов на канале железнодорожного сообщения с Украиной, обеспечивая дополнительный путь доставки грузов. Работы запланированы до ноября 2027 года, что свидетельствует о планах по долгосрочной эксплуатации этого пути, в том числе в интересах юго-восточного фланга НАТО.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
12: Внимание! Новая уловка военкоматов. Как школьный предмет ОБЖ используют как предлог для отказа в альтернативной гражданской службе. Суды начали отказывать призывникам в замене срочной службы на альтернативную из-за того, что в школе они проходили начальную военную подготовку. Такие случаи уже зафиксированы в Хабаровске, Перми, Архангельске, Белгороде, Нижнем Новгороде, в Краснодарском и Алтайском краях. Во всех судах говорят одно и то же.
18: Если молодой человек в школе собирал автомат, стрелял в тире, участвовал в военных сборах и получал хорошие оценки по теме «призыв на военную службу», это доказывает у него отсутствие пацифистских или религиозных убеждений и лишает права на альтернативную службу.
12: Также теперь, когда ребенок выпускается из школы, в его характеристике пишут, что у него нет устойчивых пацифистских убеждений, и это автоматически ставит крест на возможности замены военной службы на АГС, говорят адвокаты. При этом предмет ОБЖР или призыв на военную службу в школах обязательный, и отказаться от него нельзя. Все это еще один метод пополнить ряды армии на фронте, говорит адвокат Иван Чувеляев. По его словам, за последние 3 месяца значительно увеличилось количество обращений родственников-срочников о принуждении подписывать контракт с Минобороны.
19: Это дело очень сильно ожесточилось, потому что стали куда чаще применять силу, куда чаще применять, по сути, пытки, куда чаще не кормить, будить посреди ночи, заставлять бегать по плацу с кирпичами и так далее и тому подобное. Историй таких много, можете найти у нас в телеграм-канале. А с другой стороны, ну, это, наверное, всем известно, мы об этом много раз говорили все-таки, облавы на всех, кого могут так или иначе менты остановить в малых городах и в регионах. В первую очередь почему-то здесь стала Пенза, собственно, столица, и про нее говорили больше всего, но речь идет не только про нее. Там и Ижевск, и Дальний Восток, и Сибирь, примерно все регионы отметились хоть как-то. Во всех регионах, так или иначе, были эти облавы, были эти массовые задержания. Ну и в третью очередь, странным образом, вот именно в августе, в первую очередь, активизировались наматывания на контракт иностранных граждан. Понятно, там в основном Центральная Азия, но далеко не только, и обращений от граждан иностранных государств тоже стало очень много.
12: Единственный выход для школьников не попасть на срочную службу – это отказ от прохождения военной подготовки, говорят адвокаты. То есть заменить работу с оружием и стрельбу на теоретические знания. Для этого родители должны написать отказ на имя директора. Предмет ОБЖ вернули в школу в 2023 году, а с этого учебного года этих уроков стало в 2 раза больше. Кроме срочников, на СВО вербуют и тех, кто может подлежать мобилизации. Рекрутеры обзванивают таких людей регулярно, говорит Степан из Новгорода.
20: Звонит у меня телефон. На том конце провода женский голос, представляется сотрудницей некого рекрутингового агентства. Спрашивает у меня, интересовался ли я подписанием контракта. Я говорю, что нет, я не интересовался таким. Она говорит, смотрите, у вас сейчас есть 2 варианта. Либо вы подписываете контракт и получаете все выплаты, деньги и так далее. Либо мы направляем вам повестку, и вы идете служить бесплатно. Я начинаю думать, что какой-то... Говорю, нет, мне неинтересно подписание контракта. Он говорит, кричит мне в трубку, все, ждите повестку, и бросает трубку.
12: Такие звонки только добавляют масла в огонь в разговоры о возможной мобилизации. Тем временем в Удмуртии планируют обучить чиновников в работе в случае объявления мобилизации. Для этого власти выделили 353 тысячи рублей. В программе обучения организационные мероприятия создания запасов для мобилизационных нужд, а также снабжение населения и перевод экономики на работу в условиях военного времени. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
21: Говорят военкоры.
22: Дизель уходит в разгар дефицита. Военкор-канал «Синяя Z-Борода» о двукратном росте поставок российского топлива в соседние страны.
23: С недавних пор стал не просто не любить, но прямо-таки ненавидеть исторические аналогии. Контекст другой, состояние войск другое, технический прогресс на порядок ниже. Все другое. Кроме поведения наших отечественных барыг. Как в Первую мировую. Не доедим, но вывезем. Так и сейчас. Не дозаправимся, но поставим. Поставки дизельного топлива в августе 2026 года в Таджикистан, Казахстан, Киргизию и Монголию превысили 370 тысяч тонн, увеличившись в 2 раза по сравнению с июлем. Хочется напомнить, что союзнический долг, он еще и в том, чтобы совместно нести тяготы и лишения. Иначе это не военный союз. Воюющая огромная страна с фронтом более 2000 километров должна иметь в приоритете положение и снабжение армии. подвоз необходимых вещей и бесперебойную работу тыла. Плюс к этому повышенную мотивацию населения, бодрый технический прогресс и идею мира завтрашнего дня. Это бы и без войны неплохо делать, но это уж совсем откуда-то из советской античности.
22: Ядерный запрет готовят к отмене. Военкор подобный о Литве, которая разместит ядерное оружие на своей территории.
23: Парламент Литвы в первом чтении одобрил поправку к Конституции, которая предполагает исключение из основного закона страны статьи 137, запрещающей размещение на территории республики оружия массового поражения, в том числе ядерного. За инициативу проголосовали 99 депутатов, против выступили 13, еще 5 воздержались. Сторонники поправки в Конституцию, представляющие правящую коалицию, аргументируют свою позицию трансформацией ландшафта угроз безопасности и необходимостью усилить механизмы сдерживания в рамках НАТО. Министр обороны Роберта Скаунас также поддержал эту идею, заявив, что существующий бюрократический барьер не позволяет Литве в полной мере использовать оборонные возможности Альянса. Для окончательного принятия поправки Сейму предстоит провести еще 2 голосования. Первое запланировано на 6 октября, финальное на 12 января 2027 года. Чтобы изменение вступило в силу, его должны поддержать не менее 94 парламентариев из 141.
22: Машины снова станут дороже, но не лучше. Военкор Иван Отраковский о новом повышении утильсбора.
0: Утильсбор в России повысят на 10-20% с 1 января 2027 года. Минпромторг подтвердил очередную плановую индексацию. Ставки вырастут на 10-20% в зависимости от типа техники. В ведомстве также отметили, что за 8 месяцев 2026 года доля машин российского производства на рынке достигла 63,5%. Вместо поднятия качества отечественных автомобилей продолжают закручивать гайки, перекладывая на плечи покупателей. Можно же делать лучше. Можно, а зачем? В отсутствие конкуренции получаем вот это – ржавые ведра с болтами. Либо уже за огромные деньги нормальную машину, которую обычный гражданин себе позволить не сможет.
21: Радио «Лента». 1557 АМ. На радио «Лента». Шок дня.
3: Руководство Wildberries предложило продавцам, которые потеряли деньги, взять кредиты, чтобы покрыть свои убытки. Ущерб от уничтожения центров оценивают минимум в 50 миллиардов рублей. Тем временем сотрудники Wildberries рассказали, что во время атаки их не выпускали с горящего склада в электростале, что привело к большим жертвам.
21: Радио «Лента». 1557 АМ. Радио «Лента». Прямая речь.
2: Жильцы многоквартирного дома в Ростове-на-Дону пожаловались президенту Владимиру Путину на ситуацию с отсутствием горячей воды и угрозе срыва отопительного сезона.
5: Здравствуйте, Владимир Владимирович. Обращаются к вам жильцы дома 97 по проспекту 40-летия Победы города Ростова-на-Дону Ростовской области. Мы все понимаем, что у вас есть гораздо большие проблемы, но обратиться нам уже не к кому. В нашем доме уже третий месяц нет горячей воды. Отрезана наша котельная от газа. В чьих руках находится котельная, неизвестно. Обращались и в администрацию, и в прокуратуру. Все начальники, которые назначены вами, как исполнительные органы власти и ваши представители, абсолютно не справляются со своими обязанностями и перекладывают их друг на друга. Данную проблему обещали себе решить еще 12 августа. 19 сентября 2026 года проблема не решена, вскоре отопительный сезон. Тем временем детей мы купаем в тазиках, сами моемся в тазиках, а находимся не на СВО. Я как участник немного недоумеваю, за что же я там был.
6: Владимир Владимирович, в нашем доме живет много детей, много многодетных семей. Очень тяжело быть 3 месяца без горячей воды и страшно входить в зимний период без отопления.
5: Прошу вас принять меры к сведению, наказать виновных и все-таки помочь нам в решении нашей проблемы. Владимир Владимирович, очень надеемся на вашу помощь. Спасибо.
21: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента». Разбор дня.
4: Всем привет! В эфире «Разбор дня». 2 миллиона рублей за одну подпись для многих российских семей – это целое состояние. Можно закрыть кредиты, отремонтировать дом, помочь детям. Но желающих заключить контракт становится меньше, хотя выплаты продолжают расти. Люди все чаще смотрят не только на обещанную сумму, но и на тех, кто уже ушел, кто не вернулся, кто остался инвалидом, а кто вместо одного года служит до сих пор. Сегодня разберемся, почему государство больше не может покупать добровольцев только деньгами и на кого теперь может переключиться система набора.
7: Знаешь, вот эти 2 миллиона, они же к осени 26 года вообще пробили все психологические потолки.
4: Ну, где-то уже и 3 миллиона предлагают, да.
7: Да, 3 миллиона. И, казалось бы, ну, чисто по базовым законам экономики, при таком беспрецедентном росте вознаграждения должен быть просто шквал желающих.
4: А вот тут как раз законы классического рынка труда откровенно буксуют. Представь обычный гражданский завод, который испытывает дефицит кадров.
7: Ну, допустим, не хватает людей у станка.
4: Ага. И руководство начинает повышать стартовую зарплату. Сначала в 2 раза, потом в 3, потом в 5 раз.
7: В нормальных условиях у проходной этого завода мгновенно выстроилась бы очередь со всей округи.
4: Именно. А здесь происходит нечто вообще противоречащее логике. Ценник за подпись растет астрономически, но очередь у военкоматов тает. За первые 8 месяцев контракты подписали около 230 тысяч человек.
7: И это спад?
4: Да, это на 10% меньше, чем годом ранее. А если взять чисто август, падение составило вообще 20%.
7: Подожди, подожди, давай тут остановимся. Возникает вполне очевидный скепсис. Откуда вообще берется эта статистика? Официального открытого счетчика в стране же нет?
4: Ну да, ведомства такую динамику каждый месяц не публикуют.
7: Вот. Как тогда можно уверенно заявлять, что поток сужается?
4: Смотри, цифры не берутся из воздуха. Это результат банальной финансовой декомпозиции региональных бюджетов. Спрятать движение таких гигантских денежных масс внутри государственной машины, ну, это практически невозможно.
7: То есть все завязано на региональные траты?
4: Абсолютно. Механика предельно прозрачна. У каждого региона есть конкретная статья расходов на единовременные выплаты при подписании. Известна общая сумма, которую субъект потратил за квартал, и известен точный размер разовой выплаты там же.
7: А, я понял. Просто делят общие траты из открытой части бюджета на размер одного бонуса.
4: Бинго. Обычная математика. И получают примерное количество подписавших.
7: Ну, это же не дает точности до одного человека. Всегда есть какие-то бухгалтерские задержки, переброски средств.
4: Конечно. Но суть кроется в динамике. Если региональная казна тратит на эти бонусы ощутимо меньше денег, чем полгода назад, а сам бонус не только не снижался, но даже вырос, математический вывод однозначен.
7: Людей стало меньше.
4: Да. И когда такая картина синхронно, просто как под копирку, наблюдается в десятках разных областей, это уже не спишешь на медленную работу бухгалтерии.
7: Слушай, ну а что происходит в голове человека в момент принятия решения? Сумма в 3 миллиона рублей для жителя небольшого населенного пункта – это же что-то из разряда фантастики.
4: Это огромные деньги.
7: Мне всегда казалось, что такие деньги действуют как сверхяркий свет. Он просто ослепляет кандидата. За этими нулями невозможно разглядеть реальность. Человек мысленно уже купил новую машину, раздал все долги микрофинансовым организациям.
4: Я бы сказала, это работает скорее как мощная финансовая анестезия. Огромная сумма блокирует чувство страха и критическое мышление в моменте. Человек просто не замечает, как подписывается под условиями, которые навсегда меняют его статус.
7: Мелкий шрифт.
4: Да, да. Главная иллюзия, которую продают вместе с деньгами, это восприятие контракта как понятной сделки на год.
7: Но реклама же именно миллионы подсвечивает, о правах там ни слова.
4: Вот именно. Люди искренне считают, что это формат обычной вахты. Отработал свои 12 месяцев, собрал вещи, получил расчет и вернулся домой.
7: Но ведь существует указ о частичной мобилизации. Он же юридически делает эти контракты бессрочными.
4: Да.
7: Получается, дата окончания в бумаге вообще ничего не значит.
4: Окончание срока сейчас не означает автоматического возвращения домой. Человек попадает в систему, из которой выйти по собственному желанию практически невозможно.
7: Пока действует указ.
4: Именно. И этот мелкий шрифт, он же не только про сроки, он и про специализацию тоже.
7: В смысле? Обещают одно, отправляют в другое место.
4: Да. Кандидату в пункте отбора могут гарантировать должность водителя снабжения или механика в ремонтном батальоне глубоко в тылу. Но после распределения из-за нехватки людей его легко переводят в штурмовое подразделение, и оспорить это правовой возможности фактически нет.
7: Хорошо. Допустим, но ведь действие любой анестезии рано или поздно заканчивается.
4: 100%.
7: В небольших городах и поселках все на виду. Соседи видят, кто возвращается, кто нет. Соцсети забиты сообщениями о поиске пропавших. Неужели кто-то продолжает верить билбордам?
4: В том-то и дело, что сарафанное радио начало перебивать любые финансовые обещания. Запас тех мужчин, которые были готовы рискнуть от отчаяния, просто исчерпан.
7: Ну да, нельзя каждый год находить в одном районе одних и тех же готовых рискнуть.
4: Истории знакомых разрушили иллюзию срочного контракта. Люди видят, что даже тяжелое ранение – это далеко не всегда билет домой.
7: Да ладно. Разве ранение не означает автоматическое комиссование?
4: А вот и нет. Человек может месяцами проходить врачебные комиссии, получить категорию с ограничениями, но при этом формально остаться в списках части.
7: Зачем?
4: Системе нужны люди хотя бы для тыловых или вспомогательных задач. Вырваться из этого круга невероятно сложно.
7: Слушай, ну давай посмотрим на это со стороны семьи. Даже если человек оказывается заперт в системе бессрочно, его семья все равно получает эти миллионы на счет.
4: Получает, да.
7: В краткосрочной перспективе это же решает их фундаментальные проблемы. Закрываются долги, покупается жилье. Разве это не рациональный шаг для тех, кто жил за чертой бедности?
4: Экономисты, которые изучают эти выплаты, прямо предупреждают о ловушке. Она захлопывается на следующий день после подписания.
7: Какой ловушки? Деньги-то реальные.
4: Деньги реальные, но выплата разовая, а риск для жизни теперь ежедневный. Вместо этих денег семья теряет того, кто приносил зарплату каждый месяц, того, кто занимался ремонтом, отвозил детей в школу.
7: Ну да, повседневная жизнь рушится.
4: Разовый бонус пытается подменить собой десятилетия обычного человеческого труда. Это просто не работает.
7: Но если распорядиться деньгами грамотно, типа первый взнос по ипотеке, это же инвестиция?
4: Чувство неуязвимости. Они оформляют ипотеку или берут автокредит на дорогую машину.
8: Рассчитывая на высокую зарплату военного?
4: Да, каждый месяц. А затем происходит бюрократический сбой. Документы теряются, статус зависает, или начинаются проблемы с выплатами по ранению.
8: Перечисления задерживаются.
4: Задерживаются на месяцы. А банк, сам понимаешь, ждать не будет.
8: Банку все равно на военную бюрократию.
4: Абсолютно. Семья моментально падает в новую яму. Кормильца нет, текущих доходов не хватает на огромные кредиты. И к тому же начинается колоссальный рост внутрисемейных конфликтов.
8: Из-за денег?
4: Из-за них. Мужчина уезжает, связи часто нет. Жена или другие родственники получают доступ к счету и начинают распределять миллионы. Споры о том, чьи это деньги, родителей, супруги, детей, это разрушает семьи изнутри.
7: Понятно. Слушай, а если отдалиться от уровня семьи и посмотреть на региональную экономику? Откуда вообще эти деньги берутся? Губернаторы повышают ставки, конкурируют, но бюджеты же не резиновые.
4: Это изымается из других статей расходов. Классическая экономика замкнутого круга.
7: То есть деньги из одного общего котла?
4: Да. Регионам спускают план по набору. Чтобы его выполнить при падающем спросе, они вынуждены повышать ценник. Чем больше уходит на разовую выплату, тем меньше остается на все остальное.
7: На инфраструктуру.
4: На обновление труб, закупку новых автобусов, ремонт поликлиник, повышение зарплат гражданским врачам и учителям.
7: То есть бедные регионы, которые исторически не могут дать нормальную работу, а они теперь предлагают миллионы за риск жизнью.
4: И финансируют это за счет ухудшения качества жизни всех остальных.
7: Жесткий обмен. Города теряют рабочие руки. Сварщики, водители, слесари, они же просто исчезают.
4: Местные работодатели в отчаянии. Они физически не могут конкурировать с этими бонусами. Ни один завод не предложит слесарю 3 миллиона рублей подъемных.
7: Подожди, я хочу выступить в роли адвоката дьявола.
4: Давай.
7: Разве этот приток живых денег не становится мощнейшим стимулом для бизнеса? Семьи получают миллионы, скупают стройматериалы, технику, машины. Торговля должна переживать невероятный бум.
4: Экономисты называют это эффектом краткосрочного сахарного всплеска.
7: Сахарный всплеск.
4: Да. В первый момент резкий рост потребления. Местный автосалон реально фиксирует рекордную выручку. Но покупка дорогого телевизора не создает долгосрочной ценности для региона.
7: Деньги уходят за пределы региона, производителю.
4: Именно. А город навсегда лишается опытного специалиста. Местному предприятию нужен слесарь каждый день на протяжении 15 лет. Чинить трубы, учить молодых. Разовая выручка магазина эти потерянные годы труда не заменит.
7: Выходит, статистические карты контрактов сегодня – это просто детальная карта бедности.
4: Практически один к одному. Чем ниже доходы в территории, тем больше людей ушло. Но парадокс в том, что бьет это по всем. За эти выплаты косвенно расплачиваются абсолютно все жители.
7: Даже те, кто никуда не собирался?
4: Да. Они ездят на старых автобусах, стоят в очередях в разбитых поликлиниках, потому что деньги развития ушли на бонусы для выполнения плана.
7: И если эти финансовые вливания больше не работают, если люди, готовые идти за деньги, закончились, как тогда чиновники собираются выполнять планы? План-то никто не отменял.
4: А вот здесь происходит самое жесткое изменение механики. Когда ресурс убеждения деньгами иссякает, система переключается на принуждение.
21: На радио «Лента» все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Балтийский дневник.
9: В долгах, как в шелках. Население и организации Калининградской области задолжали за коммуналку почти 4,5 миллиарда. С октября платить придется еще больше. Крыша гниет, квартиры в воде, под угрозой несущие конструкции. Жители аварийной шестиэтажки в Зеленоградске 9 месяцев не могут попасть на прием к губернатору. В отчаянии записали видеообращение к беспрозванных. 24 сентября тишину над Калининградом порвет воем сирен. Власти анонсировали очередную проверку систем оповещения. Что-то намечается? Итак, выборы прошли, и можно поговорить о насущном. Просроченные долги жителей Калининградской области за коммунальные услуги достигли 3 миллиардов рублей. Вместе с долгами организации задолженность составляет и все почти 4,5 миллиарда. Больше всего в регионе должны за тепло. Далее идут электричество, вода и водоотведение, вывоз мусора и газ. Теперь министр строительства и ЖКХ Сергей Черномаз заявил, что ведомство совместно с прокуратурой подготовило меры для взыскания долгов с участием судебных приставов. Что под этим подразумевается, никто не уточнил. Одно понятно – должников заставят раскошелиться принудительно. Причем никого не волнует, что долги населения исчисляются миллиардами. Власти продолжают повышать тарифы. И это при том, что жители региона годами живут в аварийных домах, фактически в трущобах, исправно оплачивают коммуналку и никак не могут достучаться до властей, чтобы улучшить свои жилищные условия. Вот конкретная история.
10: В Зеленоградске жильцы многоквартирного дома 3 года безрезультатно обращаются во все инстанции. От Следственного комитета до фонда капремонта, чтобы отремонтировать прогнившую крышу, из-за которой квартиры в прямом смысле заливает во время каждого дождя и уже под угрозой фундамент и несущие конструкции. Но единственное, чего добились люди за это время, лишь переноса ремонта на 2028 год. Но дом просто не переживет эти 2 года, говорят жильцы, и буквально умоляют и правительство Калининградской области, и губернатора, которому никак не могут попасть на прием, наконец-то их услышать и спасти дом, пока не случилась трагедия. Отчаявшиеся люди записали видеообращение к Алексею Беспрозванных.
11: Уважаемый Алексей Сергеевич, мы жители дома номер 1 по улице Победы, города Зеленоградска, более 9 месяцев пытаемся попасть к вам на прием. Наша управляющая компания «Зейрайдом» за 3 года превратила дом наш в аварийный. Малейший дождь, у нас протечка с 6-го этажа по подвалы. По вине управляющей компании «Зейрайдом». 3 года мы пишем по всей станции безрезультатно. Мы были на комиссии Минстроя, Минконтроля, объединенные, но к вам на прием попасть мы не можем. Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении нашей управляющей компании, но результата ноль. Да, вы наведете порядок с управляющими компаниями, которые за счет жильцов обогащаются, а мы страдаем. Мы те жители, которые платим коммунальные услуги вовремя? Почему управляющие компании должны наживаться за наш счет, а мы жить в таких условиях? Прошу вас, услышьте нас.
9: Услышат ли чиновники этот крик о помощи, сказать тяжело. Между тем, драконовские меры к должникам уже практикуются.
13: В Калининградской области с начала года без газа остались 190 квартир и домов. Только с мая по август голубое топливо отключили в 88 квартирах и домах, чьи владельцы задолжали в общей сложности около 6 миллионов рублей. В компании «Газпром Межрегионгаз Санкт-Петербург» предупреждают: проверки будут идти до конца сентября, и нарушителей продолжат отрезать от сети. Причем остаться без газа можно не только из-за долгов. Поставщик вправе отключить услугу, если у собственника нет договора на обслуживание или он не пускает специалистов в квартиру. Кстати, за отсутствие соглашения предусмотрены и штрафы – от 5 до 10 тысяч рублей. А чтобы вернуть подачу газа, придется не только закрыть все долги, но и полностью оплатить работу газовщиков по отключению и повторному подключению труб.
9: Тем временем с 1 октября коммуналка снова подорожает. Так, электричество для городских квартир с газовыми плитами в первом диапазоне потребления вырастет почти на 20%. Вывоз мусора – примерно на 5%. Стоимость отопления у Калининградтеплосети прибавит еще 7%. А вот зарплаты останутся на прежнем уровне или даже ниже, с учетом инфляции. Хотя куда уж ниже. Янтарный край занял 69-е место по покупательной способности зарплат.
14: Калининградская область вошла в двадцатку последних в списке российских регионов по количеству товаров и услуг, которые можно купить на местную зарплату. Для расчета взяли медианную зарплату после налогов, то есть 60 тысяч рублей. С учетом местных цен покупательная способность такой зарплаты примерно на 20% ниже среднероссийской. Правда, есть и хорошие новости. Год назад по покупательной способности медианной зарплаты область была на 70-м месте. Теперь целая плюс один. Так что порадуемся.
9: Словом, дорогие продукты, бензин, коммуналка и другие повседневные расходы быстро съедают заработанное калининградцами. И, судя по заявлению официальных лиц, на улучшение надеяться не стоит. Министр финансов России Антон Силуанов прямо сообщил о существовании приоритета «Все для фронта». Речь идет о сокращении гражданских расходов федерального бюджета в пользу военных трат для продолжения специальной военной операции. Самое главное у нас сейчас – это задачи обороны. «Задачи фронта», – сказал Силуанов на Московском финансовом форуме. По итогам января-августа дефицит федерального бюджета достиг почти 6 триллионов рублей и, по словам Силуанова, продолжит увеличиваться. Поэтому российское правительство спустило указание в регионы сократить штат бюджетников и госслужащих на 15%. Накроет ли волна массовых увольнений Калининградскую область, покажет время. А пока тишину Балтийского региона разорвет вой сирен.
15: 24 сентября в Калининграде с 9.00 до 13.00 пройдут плановые проверки сирен. Но паниковать не стоит. Как сообщили в горадминистрации, это плановая проверка системы оповещения. Угрозы нет. Электросирены будут включать на от 15 до 20 секунд. Но вот вопрос. В прошлый раз половина Калининграда при плановом тестировании сирен ничего не услышала. На Сельме, в Болтрайоне, на Донского сирена молчала. Интересно, как будет в этот раз?
9: Стоит напомнить, что недавно губернатор Калининградской области призвал жителей готовиться чуть ли не к худшему. Во время прямой линии Алексей Беспрозванных сообщил, что региональное министерство безопасности разрабатывает планы на случай различных сценариев. Так, по всей Калининградской области в кратчайшие сроки обещают подготовить бомбоубежища. Их инвентаризацию уже провели. В ближайшее время начнутся работы по оборудованию укрытий. По словам губернатора, регион должен быть готов ко всему.
17: Понятно, что мы в особых условиях находимся, но готовы должны быть ко всему. Надейся на лучшее, а готовься к худшему, есть такая пословица. Есть специальные планы, созданные Министерством безопасности. Я думаю, что в ближайшее время калининградцы это почувствуют. В виде каких-то учений, где-то какие-то мероприятия по организации бомбоубежищ, углубленных мест. Они должны быть в порядке, даже если не понадобятся.
9: но, по всей видимости, еще и как понадобится. Учитывая активную милитаризацию региона, постоянные военные учения Балтфлота, создание Министерства региональной безопасности и подготовку убежищ, война со странами Балтии вполне реальна, предупреждают некоторые военные аналитики. Масло в огонь добавил и пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, заявивший, что Литва окажется под прицелом ядерного оружия России, если ее власти примут решение разместить такое оружие на своей территории. А такие планы у Вильнюса имеются. Председатель литовского Сейма сообщил, что парламент зимой уберет из Конституции запрет на оружие массового поражения. Для калининградцев это значит одно – «Искандеры» тут уже стоят, а у соседей может появиться ядерка. Да и губернатор Калининградской области не скрывает, что новое Министерство безопасности завершило перевод калининградской системы внутренней безопасности на полувоенные рельсы управления. Мол, негативных сценариев исключать нельзя, и регион усиленно готовится. К чему именно, без прозванных, правда, не уточнил. На этом пока все, а больше новостей ищите в нашем TikTok-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.

безопасность и военную мобильность. Простыми словами, по новой дороге собираются возить не только пассажиров с чемоданами и контейнеры с товарами. Она должна подходить и для быстрой переброски военных, грузов и тяжелой техники. И вот после этой маленькой детали предлагаю открыть карту. Потому что история внезапно становится очень важной для Калининграда. Сначала буквально 2 минуты про то, что вообще строят. Раньше Rail Baltic показывали как большой европейский инфраструктурный проект. Таллин, Рига, Вильнюс, Польша. И дальше можно ехать по Европе. Удобно, красиво. Пассажиры быстрее добираются, грузы проще перевозить. Страны Балтии, наконец, нормально соединяются с европейской железнодорожной сетью. Потому что сейчас есть одна техническая проблема, оставшаяся еще от Советского Союза. В странах Балтии в основном используется одна ширина железнодорожной колеи. А в Польше и почти всей остальной Европе – другая. И пока обычный пассажир на эту разницу может вообще не обращать внимания, для больших объемов грузов она превращается в лишнюю головную боль. Где-то состав приходится перегружать, где-то менять оборудование. Короче, быстро не получается. А Rail Baltic должна пройти по европейскому стандарту и напрямую связать Балтию с Польшей. Вот и все. Казалось бы, стройте на здоровье. Но! Оказалось, что у этой разницы в колее есть еще один смысл. Если вам вдруг надо быстро перебросить из Германии или Польши на север большое количество тяжелой техники, то железная дорога, которая не требует постоянной смены стандарта по дороге, это уже совсем другой разговор. И самое интересное, я сейчас ничего не додумываю. Сама компания Rail Baltic в этом году называет дорогу коридором двойного назначения – гражданского и военного. А правительства трех стран в новом совместном документе прямо пишут: полный смысл проекта появится только тогда, когда будет единый непрерывный маршрут через всю Балтию до Польши и остальной Европы. Причем отдельно подчеркивают его роль именно в военной мобильности. А теперь Калининград. Чиновники в Кремле привыкли смотреть на область как на кусок России между Польшей и Литвой. Но если отойти от карты на пару шагов, вокруг нее сейчас появляется совсем другая транспортная система. На юге Польша уже встроена в европейскую сеть. Дальше через Литву, Латвию и Эстонию тянут новую магистраль на север. И все это должно работать без привязки к старой постсоветской железнодорожной системе региона. А рядом находится тот самый участок между Калининградом и Белоруссией, который в НАТО называют Сувалкским коридором. Через него проходит сухопутная связь Польши со странами Балтии. И НАТО совершенно не скрывает, что считает этот участок стратегически важным для переброски подкреплений на север. И здесь очень хочется вспомнить, как вся эта история выглядела еще несколько лет назад. Москва годами говорила о том, что военная инфраструктура НАТО не должна приближаться к российским границам. Что в итоге? Каких успехов добились эти «мамкины стратеги»? Финляндия в НАТО, Швеция в НАТО. В Литве создается постоянная немецкая тяжелая бригада примерно на 5000 человек. Американские подразделения продолжают ротации. Литва строит новые полигоны, дороги и железнодорожные подъезды для военных. А теперь еще и Rail Baltic официально получает вторую функцию – быстро связывать весь регион с Польшей и Центральной Европой. И вот здесь мне даже не хочется спорить о том, кто кого больше напугал и кто первым начал укреплять границы. Есть гораздо более простой способ посмотреть на результат. Если политическая задача Москвы состояла в том, чтобы военная инфраструктура НАТО находилась подальше от России, то на Балтике получилось буквально наоборот. Причем это уже не заявление на саммите и не красивые речи генералов. Это бетон, рельсы, дороги, казармы и мосты. То есть вещи, которые строят на десятилетия. Причем это важно не только для военных. Новая дорога одновременно меняет и обычную экономическую логистику Балтии. Чем больше грузов можно отправлять напрямую на юг через Польшу, тем меньше регион зависит от старой системы сообщений «Восток-Запад», которая десятилетиями была завязана на Россию и Беларусь. И вот это, на мой взгляд, одна из самых недооцененных перемен последних лет. Вокруг Калининграда меняют не одну конкретную железную дорогу. Постепенно меняют само направление.

0: управления движения региона. Раньше огромная часть инфраструктуры здесь исторически смотрела на восток. Теперь все больше новых дорог, энергетических линий и военной логистики смотрит на запад и на юг, в сторону Польши и остальной Европы. Ирония здесь, пожалуй, довольно простая. Годами нам рассказывали, что Россия будет добиваться новой архитектуры безопасности в Европе. Архитектура действительно меняется. Только проектируют ее почему-то в Варшаве, Вильнюсе, Берлине и Брюсселе. И вместо того, чтобы НАТО отодвигалось от Калининграда, рядом появляются новые базы, новые дороги и теперь новая железнодорожная магистраль, которую официально рассчитывают в том числе на военные перевозки. Вот поэтому Rail Baltica — это уже давно не история про то, сколько будет стоить билет из Вильнюса в Таллин. Это история о том, как вокруг Калининграда постепенно рисуют новую транспортную карту Балтики. И железная дорога, друзья мои, вообще вещь исключительно мирная и скучная. Ровно до того момента, пока не начинаешь смотреть, куда она ведет и что по ней собираются возить. С вами был Балтийский лоцман. Подписывайтесь на мои социальные сети и услышимся.
1: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. На радио «Лента» цифра дня.
2: Как минимум 35 российских регионов официально подняли цены на проезд в общественном транспорте из-за дефицита топлива. В среднем проезд подорожал на 15%. Тем временем цены на бензин всего за месяц поднялись на 6%, а перекупщики продают топливо в 2,5 раза дороже, чем заправочные станции.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Радио «Лента». Прямая речь.
3: Врачи уфинского отделения реанимации новорожденных записали видеообращение, в котором просят остановить закрытие отделения.
4: Мы, сотрудники отделения реанимации и интенсивной терапии новорожденных в городской детской клинической больнице номер 17, город Уфа. Врачи, медсестры, санитарки, обращаемся ко всем неравнодушным гражданам и руководству Российской Федерации с призывом остановить уничтожение нашего отделения. Факты, которые невозможно игнорировать. Наше отделение было открыто в 1998 году и стало первым отделением реанимации для новорожденных в республике Башкортостан. На протяжении более четверти века здесь выхаживают самых маленьких пациентов, детей с экстремально низкой и очень низкой массой тела при рождении, новорожденных с тяжелой перинатальной патологией, тех, кто не может дышать самостоятельно и нуждается в немедленной реанимации помощи. С начала года мы наблюдаем планомерное создание условий, при которых отделение физически не может функционировать. Это выражается в закрытии нашей выездной службы, осуществляющей транспортировку новорожденных детей по городу, а также препятствует переводу новорожденных детей, требующих длительного лечения или реабилитации в нашем отделении. Мы не получаем внятных объяснений о причинах таких решений. Мы обращаемся к вам, потому что за нас некому заступиться, кроме общества и здравого смысла. Каждый день отсрочки или закрытия – это потенциально потерянные детские жизни. Закрытие этого отделения означает разрушение уникальной системы выхаживания недоношенных детей, выстроенных десятилетиями, потерю рабочих мест и профессиональной команды людей, чьи навыки невозможно быстро восполнить. Мы просим сохранить отделение реанимации новорожденных городской детской клинической больницы номер 17 города Уфа в полном объеме и с необходимым финансированием. Прекратить любые действия, направленные на фактическую ликвидацию отделения или сокращение его почечного фонда. Провести открытую проверку обоснованности решения, ведущих к разрушению отделения.
1: Какие новости стали сегодня главными для обсуждения в России? Какие заявления делают представители власти? Какие проблемы волнуют людей? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
5: Рекламы со знаком «минус» не бывает. После блокировок россияне стали смотреть YouTube на четверть больше. В первом полугодии 2026-го россияне стали проводить на заблокированном YouTube на 24% больше времени, в среднем по 99 минут в день. Об этом говорится в свежем исследовании Future Lab. При этом показатель отечественного конкурента американского видеохостинга RuTube сократился почти на 5%. В среднем его смотрят лишь 40 минут в день. Эксперты объясняют рост американского видеохостинга большим количеством качественного контента и лучшей работой алгоритмов рекомендаций. Россияне, несмотря на блокировки, научились их обходить и продолжают смотреть YouTube.
6: Я там смотрю рецепты. Рецепты и много чего другого полезного.
7: Потому что там не только развлекательный контент есть, там и познавательный контент есть.
8: Я равнодушна. А вот для молодежи это проблема, наверное.
9: Узнавать полезную информацию. Да. Либо же просто проводить время.
10: В Ютубе много чего можно узнать.
11: Потому что у нас как бы альтернативы-то нету.
12: Все-таки хотелось, чтобы он был. Без него немножко скучновато. Но я так заходил на Рутуб. В принципе, заменяет, но к Ютубу уже привыкли.
13: В принципе, достаточно такой интересный ресурс, на котором можно найти много рецептур, которых нет на других платформах.
5: У российских видеоплатформ алгоритмы рекомендаций не соответствуют ожиданиям пользователей и уступают ведущей зарубежной площадке, отмечает руководитель одного из направлений рейтинга Рунета Александр Туник. Он также говорит, что у RuTube есть серьезные проблемы с привлечением создателей контента. Напомню, YouTube начали замедлять в России в 2024 году, а в феврале 2026-го Роскомнадзор исключил его домен из списка подконтрольных серверов. После этого сервис стал полностью недоступен без VPN. И это нанесло огромный ущерб экономике самой России, говорит директор общества защиты интернета Михаил Климарев.
14: Смотрите, есть такой ресурс, точнее, такая организация, она называется NetBlocks, находится в Великобритании, и у них есть там огромная большая работа была проведена по поводу влияния вот этих подключений и блокировок на экономику конкретной страны. Это огромное исследование было проведено, вот, и по данным этой компании ущерб экономике России примерно 23 миллиона долларов в день. Ну, еще там как бы куча всего, которая связана с Ютубом. Это вот огромная индустрия развлечений. Это огромная индустрия, связанная с образованием и с созданием контента, который нужен для там, пользователя, обучающего и так далее. И вот эти все условия, ну, как бы разрушены. И, соответственно, это огромный ущерб вообще экономике России.
5: Одни из тех, кто пострадали больше всего, это создатели контента на YouTube. Но тревел-блогер Стас Натанзон обращает внимание на еще одну неочевидную потерю для России.
15: Какой самый большой урон распространению русского языка в мире был нанесен за последние многие десятилетия? Блокировка YouTube. Потому что огромное количество стран за пределами России, которые на самом деле не очень-то русскоговорящие, там есть свои родные языки. Огромнейший Узбекистан, Казахстан, Белоруссия, Украина, Литва, Латвия, США, Германия, Израиль. В этих странах поддерживался русский язык благодаря тому, что существует такой огромный хаб, производящий русскоязычный контент, как Россия. И все эти страны смотрели этот контент. Теперь, когда YouTube блокируют, вот этот вот огромный хаб, он просто исчезает. Более того, какой-нибудь, скажем так, узбекский блогер, например, он для того, чтобы ему получить миллионы просмотров, он понимал, что если он будет делать на русском языке видео, то его видео посмотрят гораздо больше людей. Ограничение YouTube убивает эту мотивацию.
5: Таким образом, блокировка YouTube принесла властям больше вреда, чем пользы, считает блогер. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
1: Радио Лента. Прямая речь.
3: Z-блогер Роман Алехин о том, что наступление российской армии практически остановилось, а потери превышают резервы из-за невероятного количества дронов с украинской стороны.
16: То, что продвижения практически нет, это действительно так. Все дроны, все просто дроны. То есть мы технологически начали отставать от противника. Это невозможно. Ну, то есть уже все понимают, что победа в смысле Клаузевица, там, да, то есть это полностью поражение там, армии противника, когда он не может сопротивляться, захват полностью территории, подчинение населения. Ну, просто невозможно эту победу уже достичь никакими средствами. Ложь убила на этой войне больше, чем любые другие ошибочные решения. Ну, все ошибаются. Но ложь убила гораздо больше, чем любые другие решения генералов, полковников, всех остальных. По ЛБСу надо заканчивать здесь и сейчас. Прям вот сегодня, да, или завтра. То есть вот, если мы продолжим дальше, то через 3 года включится НАТО. Все. И к этому моменту мы будем максимально истощены, и мы потеряем государство. Я считаю так. Это вот моя турбопатриотическая позиция, что нам продолжать дальше нельзя. То есть, ну, если война будет идти, будет той же, с тем же характером, с которым сегодня, а что мы будем делать на этих землях, да, с этими людьми? И единственный вариант – это побыстрее ее завершить мирным договором.
1: Криминальные новости.
17: Детский хореограф получил пожизненный срок за десятилетия насилия и растления своих подопечных в Москве. По данным базы, 41-летний Иван Скрипник 11 лет развращал учеников в одном из молодежных центров в Новой Москве. Он руководил танцевальной студией и организовывал батлы по брейк-дансу. На занятия приглашал детей в возрасте от 7 до 15 лет. В основном к нему ходили мальчики. Следователи установили, что все эти годы педагог совершал в отношении своих учеников действия сексуального характера и снимал с ними порно. Его признали виновным сразу по 4 статьям и приговорили к пожизненному. Доказанными жертвами педофила стали 5 мальчиков. 2 дагестанских полицейских арестовали по делу о пытках и доведении до суицида. После допроса 1 человек покончил с собой, 2 умер через 2 дня. В конце марта в селении Нижний Джангутай патрульные полицейские заметили потасовку и вмешались. Один из участников конфликта, 31-летний местный житель, начал стрелять и ранил 2 силовиков, сообщало МВД. Мужчину задержали. После выхода из отдела полиции один парень, свидетель перестрелки, на следующее утро повесился у себя во дворе, рассказал председатель наблюдательной комиссии Шамиль Хадулаев. 2 дедушка 1947 года рождения, являющийся родственником стрелка, недолго побывав в отделе полиции 3 апреля, уже 5 апреля утром скончался. Спустя сутки после публикации правозащитник удалил свой пост. В апреле следком завел уголовное дело о пытках, доведении до самоубийства и фальсификации доказательств. По нему арестовали 27-летнего полицейского Сулеймана Магомедова. Защита обжаловала арест, указав, что у Магомедова есть ребенок, он ухаживает за матерью с инвалидностью, а еще он ветеран боевых действий. В карточке одной из апелляций упоминается еще один обвиняемый, 2 арестованный полицейский, 34-летний Абдулла Расулов. Осужденный за заказное убийство уехал из колонии воевать. Руслан Шардаков получил 16 лет колонии строгого режима за организацию убийства своего бывшего бизнес-партнера Александра Лукова. Его застрелили осенью 2023 года в Перми. Недавно Шардаков заключил контракт с Минобороны и уехал на фронт. После этого его условно освободили от отбывания наказания. В зону СВО в марте прошлого года отправился и другой фигурант данного дела Роман Широков. Семья убитого бизнесмена Лукова выступает против освобождения Шардакова. В частности, брат Лукова обращался в Следственный комитет и выходил на одиночные пикеты, требуя оставить осужденных в колонии. Это были криминальные новости. Больше о самых резонансных преступлениях в России слушайте в следующих выпусках.
1: Радиолента. Прямая речь.
3: Экономист Андрей Колганов о том, что Россию ждут тяжелые времена, если в стране сохранится нынешняя экономическая модель.
18: Для граждан, которые ходят в магазин, если такой сценарий реализуется, естественно, ничего хорошего не ждет.
19: Угу.
18: Что же касается вероятности такого развития событий, но если наша система управления экономикой останется той же, какой она есть сейчас, мы вполне можем столкнуться с такого рода явлениями и даже хуже. потому что до сих пор мы не демонстрировали способности активизировать внутренние источники экономического развития, на которые мы могли бы опереться. До сих пор мы зависим в значительной степени от внешних источников. Ну, в 2000 году еще говорилось о том, что надо слезать с нефтяной иглы. Да. Вот мы до сих пор слезаем. Никак слезть не можем. Нефтяная игла обеспечивает нам впрыскивание денег в бюджет, главный поток. И пока ситуация такова, то, что будет происходить на внешних рынках, естественно, будет на нас сказываться. Если там будет кризис, он нас не минует.
1: Главные новости дня.
19: Уже пятая встреча тет-а-тет. Трамп и Зеленский провели переговоры на полях Генассамблеи ООН. Есть новости о лицензии для ракет «Патриот» и запрете на удары по НПЗ. Обе для России не очень. Разговор Трампа и Зеленского продлился 40 минут, после чего состоялась пресс-конференция для журналистов. Одной из главных тем переговоров была подготовка к зиме. Зеленский заявил, что ВСУ готовы прекратить атаки на российские НПЗ, если армия России также прекратит удары по энергетике Украины.
20: Мы готовы к любому, абсолютно любому формату энергетического перемирия. Если не наносятся удары по энергетической инфраструктуре, значит, по всей инфраструктуре. Всей. Это наше предложение.
19: Кроме того, Зеленский заявил, что Украина готова к трехсторонним мирным переговорам в любой момент. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, цели СВО не выполнены, но если Зеленский хочет поговорить с Владимиром Путиным, он может приехать в Москву. От такого предложения Зеленский откажется, говорит политолог Олег Полищук. Также на встрече Трампа и Зеленского прозвучало предложение привлечь к мирным переговорам Китай, отмечает политолог.
21: Действительно, у Китая есть рычаги, и, наверное, если бы Китай свои рычаги задействовал, то, наверное, вероятное завершение войны выросло бы в разы. Но Китай не демонстрирует серьезного желания эти рычаги задействовать, ну, наверное, потому что Китай все устраивает, и устраивает то, что в результате продолжения войны зависимость России от Китая усиливается. При этом Китай получает доступ к российским ресурсам по довольно-таки льготным ценам.
19: То есть, чем дольше идет спецоперация, тем сильнее Россия будет зависеть от Китая, поясняет эксперт. А это уже удар по имиджу страны, которая до 2022 года сама была в главной роли на мировой арене и устанавливала свои правила в продаже энергоресурсов другим странам. Еще один важный вопрос, который поднимался на переговорах Зеленского и Трампа, это лицензия на производство ракет «Патриот» для Украины. Глава Белого дома одобрил этот процесс. Теперь, после прохождения всех бюрократических процедур, ВСУ смогут производить дешевый аналог американских ракет-перехватчиков, которые успешно сбивают баллистические ракеты. Сейчас ВСУ для этого использует собственную разработку ЗРК «Коралл», говорит военный аналитик Виктор Снегирев.
22: ЗРК «Коралл» соответствует концепции именно легкого мобильного ЗРК малого среднего радиуса действия. Он предназначен для прикрытия конкретных объектов, например, те же ТЭЦ, ТЭС, авиабаз, портов, промышленных центров и прочее.
19: Отмечу, что в то время, пока Трамп и Зеленский разговаривали тет-а-тет, армии России и Украины обменялись ударами. Россия вновь атаковала территорию Украины реактивными дронами, а ВСУ ударили по нефтеперерабатывающему заводу в Уфе. По данным очевидцев, на территории предприятия виден черный столб дыма. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
1: Радиолента. Потеря дня.
2: После масштабной атаки украинских беспилотников по Подмосковью загорелся Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения в микрорайоне Климовск в Подольске. Предприятие являлось одним из ключевых поставщиков фронта и специализировалось на разработке стрелкового оружия, боевой экипировки и боеприпасов.
1: Радиолента. 15:57 АМ. Далее в эфире. Необычные взгляды на события дня, высказывания влиятельных людей и разбор ситуаций от первоисточников. Прямо сейчас на Радио Лента. Самые важные высказывания дня. Радио Лента. Прямая речь.
3: Российские врачи и студенты медицинских учебных заведений публикуют видеообращение с критикой условий работы и системного кризиса в здравоохранении.
0: Медицина в России стремительно загибается, да? Я врач-стоматолог, который находится в декрете, ушла я в декрет с бесплатного приема в обычной городской поликлинике Самары. И вот мой декрет подходит к концу, я решила узнать, сколько вообще сейчас зарплата врача-стоматолога и как она изменилась за 3 года моего отсутствия. 40 тысяч рублей. Такая оплата труда прежде всего влечет за собой дефицит кадров. Решили бороться наши государственные деятели с дефицитом кадров следующим образом. Теперь вчерашние студенты будут отрабатывать 3 года после окончания медицинского вуза. Естественно, в государственном там поликлинике или больнице, то есть в государственном учреждении.
4: Я учусь на 5-м курсе медицинского университета, и я думаю, куда мне свалить через год. Из медицины или из России?
6: Я учусь на 2-м курсе Сеченовского университета. Меня зовут Марат. Сессию я закрыл на отлично. С самого детства я горел медициной. Я хотел помогать людям. Я хотел спасать жизни. Учитывая нынешние реалии, мне просто очень жалко врачей. Из них сделали обслуживающий персонал. Они кому-то что-то должны, они обязаны, они не имеют права.
1: С нами делятся информацией солдаты с передовой, сообщают военные корреспонденты, поступают свежие сводки с фронта, а военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Главные новости дня.
19: Прошлая труба не всех убила. Зачем генералы снова отправили армию атаковать Украину по газовой трубе в Курской области? За последнюю неделю российские военные как минимум 2 раза пытались использовать трубу Уренгой, Помары, Ужгород. Она ведет в северную часть Сумской области Украины. Первый раз бойцы предприняли попытку зайти в тыл ВСУ 13 сентября. Тогда по газопроводу продвигался целый взвод, около 50 солдат. Почти все погибли, говорит военный аналитик Давид Шарп. По его словам, подобные операции проводились и ранее. И только 1 раз был успешным.
23: Могли ли подумать строители этой самой инфраструктуры, одной из знаковых советских строек, что их детище будет использоваться вот в таких целях во время российско-украинской войны? Ну, это я так. Что тут сказать? В принципе, командиры в разных армиях, в разных местах, на разных тактических уровнях всегда пытаются, ну, по крайней мере, такие творчески настроенные, преподнести сюрприз противнику. И в Авдеевке в свое время вот этот прием проникнуть по подземной коммуникации, по трубе в тыл украинских войск, этот прием сработал, и он весьма повлиял на устойчивость обороны Авдеевки. В Курской области все уже пошло не совсем так, и на самом деле не только в Курской области. И в Курской области особенно показательным было то, что множество участников, которые пережили операцию в плане боевых действий, оказались отравленными газами, всем тем, что там было, и онкологические заболевания, смертность.
19: Операция в Курской области, к сожалению, ничему не научила российское командование, отмечает эксперт Давид Шарп. Через несколько дней после неудачной первой попытки проникнуть в Сумскую область, российские военные ее повторили.
23: Украинские командиры, которые действуют поблизости от таких коммуникаций, если они не проявляют вот прямо особой беспечности, естественно, наслышаны и понимают, что это угроза. И, соответственно, такого рода действия превращаются уже, как правило, если противник не проявит той самой беспечности, а судя по всему, там, в Сумской области, украинцы беспечности не проявили. Это становится ловушкой, смертельной ловушкой для тех, кто пытается воспользоваться таким приемом снова и снова.
19: Почему командование допускает такие просчеты и отправляет солдат на верную гибель? Этим вопросом уже давно задаются Z-военкоры. Одна из главных проблем – это неправдивая информация о потерях и в целом ситуации на фронте, пишет Z-канал «Два майора».
7: Ситуация стала возможной из-за красивых докладов. В настоящее время ситуацию отдельные командиры позорно пытаются решить срочным формированием штурмовых групп не по воинской специальности, не слаженных между собой людей. Как же досадно в очередной раз читать в личных сообщениях, как вранье конкретных командиров пытаются перекрыть бросовыми штурмами, одновременно снова пытаясь вводить московские штабы за нос.
19: Трубопроводы российской армии используют давно. В январе такой способ применяли во время боев за Купинск Харьковской области. Однако ВСУ тогда взяли под контроль выходы из трубы. Операция закончилась трагически, сообщали без деталей тогда военкоры. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Говорят военкоры.
8: Миллиарды долларов. Военкор, канал «Синяя Z-Борода» о поставке Украине американского вооружения.
9: Госдеп одобрил поставку Украине систем противовоздушной обороны, боеприпасов и сопутствующего оборудования на сумму около 2,68 миллиарда долларов. Соответствующее уведомление опубликовано на сайте американского внешнеполитического ведомства. Согласно документу, Украина направила запрос на закупку ракет, ракетных комплексов увеличенной дальности с лазерным наведением, мобильных пусковых установок, систем выявления беспилотников, а также комплектующих для модернизации пусковых установок. В перечень также входят запасные части, ремонт и техническое обслуживание. Финансирование сделки, как ожидается, будет осуществлено за счет средств, предоставленных Украине европейскими странами, а также за счет программ предыдущей администрации Джо Байдена в рамках механизма Foreign Military Financing – системы грантов и кредитов, позволяющих иностранным государствам приобретать американское вооружение.
8: Защита бьет по карману. Военкор Живов о том, что включат в счета за электричество.
10: Защиту от беспилотников противника добавят в счета за свет. Проект Федеральной антимонопольной службы. Тихой сапой под новостной шум ущерб от профуканных дронов противника будет возмещать население, если проект примут. А примут скоро. Дата окончания публичного обсуждения. Видели в новостях публичное обсуждение? Мы нет. 25 сентября 2026 года. Туда же планируется внести расходы на восстановление подстанций. Тенденция так себе. Итак, производство чего угодно уже закладывает стоимость продукта, обязательные меры по пассивной защите объектов. За все заплатит конечный потребитель. Вопрос, куда тогда идут бешеные бюджеты?
1: Радио «Лента». 15.57 АМ. Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента» разбор дня.
24: Всем привет! Это разбор дня. Представьте, вы несколько месяцев ждете операцию, собираете анализы, договариваетесь с родственниками, и вдруг госпитализацию переносят. В больнице больше нет свободных мест. Часть коек, отделение или даже целый корпус отдали раненым с фронта. Лечить этих людей необходимо, но почему для этого используют те же палаты, тех же врачей и те же операционные, которых обычным пациентам не хватало еще до войны? Сегодня разберемся, как военные госпиталя переполняются, а последствия этого незаметно переходят в гражданские очереди.
25: Знаешь, за вот этим сухим чиновничьим термином перепрофилирование или выделение коек скрывается очень жестокая математика. Физическое пространство, оно же конечно.
24: Ну да, звучит так, как будто это просто какая-то перестановка мебели в палатах.
25: Вот именно. Чиновники так часто отчитываются о создании новых мест, словно они реально просто съездили в магазин и купили новые матрасы с подушками.
24: Стоп, а разве это не так? Я вот всегда думала, когда читаю новости про дефицит мест в стационарах, ну в чем вообще проблема? Просто уплотнить палаты.
25: Угу.
24: Поставить дополнительные кровати прямо в коридорах, в конце концов. Найти какие-то пустующие помещения. Разве нельзя решить проблему нехватки мест банальным увеличением количества вот этих самых железных кроватей? Больницы же гигантские.
25: Это самая частая иллюзия, которая существует при взгляде на систему здравоохранения со стороны. Тут отлично подходит аналогия с пассажирским самолетом.
24: Так, интересно.
25: Можно ли поставить прямо в проход летящего самолета складной стул и посадить туда еще одного пассажира?
24: Ну, физически да, почему нет?
25: Верно, физически да. Но к этому стулу не подведен кислород. Для этого дополнительного пассажира банально нет спасательного жилета. На него вообще не рассчитана нагрузка двигателей. А стюардесса просто не успеет до него добраться при аварии.
24: То есть в медицине абсолютно то же самое?
25: Один в один. Больничная койка – это вообще не про железную кровать с матрасом. Это очень сложный пакет ресурсов. Это, по сути, точка доступа к инфраструктуре всей больницы.
24: То есть, когда в отчете пишут «создано 100 новых коек», это не означает, что привезли 100 кроватей на грузовике?
25: Абсолютно не означает. Можно за один день привезти хоть 200 кроватей. Но невозможно за неделю обучить нейрохирурга или специалиста по протезированию.
24: Ага, то есть койка – это в первую очередь люди?
25: Люди и время. За каждой койкой стоит конкретное время постовой медсестры, ставка оперирующего хирурга, наличие специфических сильных обезболивающих, кислород. Это расписанные буквально по минутам часы работы операционной и доступ к аппарату МРТ. Главный дефицит медицины всегда был не в кирпичах и стенах,
24: а в кадрах и часах работы оборудования.
25: Именно. И военная травма, о которой заходит речь, невероятно требовательна к этим ресурсам.
24: Ну да, это же явно не плановое удаление аппендицита, где пациент через 3 дня уходит домой на своих ногах.
25: Да там масштабы просто космические. Один такой пациент потребляет ресурсы стационара в 10-кратном размере. Ему может потребоваться 5, 6, а то и 10 последовательных сложных операций. Плюс постоянные тяжелые перевязки прямо в условиях операционной под наркозом.
24: Получается, один такой человек фактически полностью блокирует работу сразу нескольких отделений?
25: Фактически, да. Если травматолог сегодня вне очереди оперирует пациента с фронта, это значит, что аппарат томографии в этот момент занят, лаборатории перегружены экстренными анализами, а места в реанимации заполнены.
24: И очередь для гражданских пациентов неизбежно замирает.
25: Совершенно верно.
24: Даже если формально табличку на отделение для местных жителей никто не снимал, и оно считается открытым, палата-то может быть пустой, но врач сейчас физически находится в другой операционной и спасает тяжелого раненого.
25: Очень точная картина. Гражданская инфраструктура работает на абсолютном пределе.
24: Слушай, но если гражданская система настолько хрупка и испытывала такой жесткий кадровый голод еще до всех этих событий, возникает очень логичный вопрос.
25: Про военные госпитали?
24: Да. Где специализированная военная медицина? Почему вообще государство пришло в обычные гражданские больницы, которые строились совершенно для других целей?
25: Ответ кроется в колоссальных масштабах происходящего. Система военных госпиталей изначально просто не была рассчитана на такой гигантский поток.
24: То есть резервы просто кончились?
25: Да. Еще весной 23-го года в Госдуме открыто прозвучало признание от представителей власти, что военное ведомство банально не справляется с нагрузкой. Резервы профильных госпиталей были исчерпаны. И в этой точке принимается самое быстрое управленческое решение.
24: Использовать уже готовую инфраструктуру.
25: Точно.
24: Ну, если подумать с позиции кризисного менеджера, это действительно выглядит очень логично. Зачем тратить годы на стройку новых специализированных госпиталей с нуля?
25: Логика понятна, да.
24: Заливать фундамент, прокладывать сложные коммуникации, закупать дорогущие томографы за рубежом, если гражданские здания уже стоят буквально в каждом крупном городе. Оборудование подключено, а врачи каждое утро приходят на работу. Бери и пользуйся.
25: С точки зрения экономии государственного бюджета и скорости, это исключительно эффективное решение. Но у этой эффективности есть скрытая цена.
24: Какая?
25: Эта экономия государственного бюджета мгновенно превращается в прямые финансовые и физические потери обычных жителей.
24: А то есть больницы, которые строились десятилетиями на налоги граждан?
25: Да, да.
24: Для лечения их собственных инсультов, грыж, инфарктов теперь просто изымаются из гражданского оборота.
25: Именно так это и работает. Ресурс, который оплачивался из общего бюджета для поддержания здоровья обычных людей, теперь обслуживает последствия боевых действий.
24: И это, как я понимаю, уже перестает быть временной мерой.
25: Конечно. Появляются жестко выделенные отделения, начинает меняться маршрутизация машин скорой помощи в регионах. Гражданский сектор просто неумолимо сжимается.
24: Но здесь мне хочется выступить адвокатом дьявола. Допустим, плановую операцию по замене сустава переносят на пару месяцев. Очередь просто сдвигается. Да, это неприятно, сустав сильно болит, человек постоянно пьет обезболивающее, но это же не экстренная реанимация. От этого не умирают прямо здесь и сейчас. Разве в условиях условиях масштабного кризиса – это неприемлемый компромисс?
5: Это очень опасный миф, и его необходимо развенчать прямо сейчас. Отложенная операция – это не просто перенос записи в блокноте. Давайте посмотрим на механику процесса. Для пожилого человека перенос плановой операции по замене тазобедренного сустава на 3-4 месяца означает полную потерю подвижности.
24: Ну, он просто садится дома и перестает выходить на улицу, так?
5: Хуже. Он оказывается заперт в четырех стенах, очень часто вообще в пределах одной комнаты. Без движения мышцы стремительно атрофируются. Начинаются серьезные проблемы с венами. Гигантский риск тромбоза.
24: То есть организм просто сдается?
5: Фактически, отложенное на полгода лечение навсегда делает такого пациента глубоким инвалидом. Даже если этот сустав ему потом все-таки заменят, организм уже не восстановится.
24: А если речь идет о других профилях? Сосудистая хирургия, например.
5: С сосудами ситуация еще страшнее. Задержка плановой операции по стентированию сосудов или удалению бляшек в разы повышает риск внезапного летального исхода.
24: Инсульт или инфаркт может случиться в любой день этого ожидания.
5: Абсолютно в любой. Отложенного лечения без последствий не бывает в природе. Болезнь невозможно поставить на паузу приказом чиновника. И самое циничное здесь то, что в официальной статистике такие смерти часто вообще не связывают напрямую с переносом операций. Это не фиксируется как отказ в медицинской помощи.
24: Человек просто умер от инфаркта дома.
5: Да.
24: Получается классический эффект домино. Одно управленческое решение запускает целую цепь катастроф внизу. Более того, последствия ведь не ограничиваются только временем ожидания в очереди.
5: Безусловно.
24: Я видела потрясающий кейс в Омске, где огромное здание женской консультации целиком передали под военную поликлинику. То есть отделение вообще перестало выполнять свою первоначальную функцию.
5: Это невероятно показательный пример того, как полностью ломается система маршрутизации пациентов.
24: Для чиновника, пишущего отчет, это же просто смена вывески на здании. Была консультация, стала поликлиника для ветеранов.
5: Да. Площади формально использованы. Но на практике это разрушает логистику, которая выстраивалась в регионе годами.
24: Вся тяжесть логистики, и финансовая, и физическая, падает исключительно на плечи самой семьи.
5: Именно.
24: И как закономерный итог, эта изматывающая цепочка неизбежно выдавливает людей в платную медицину. Бесплатная система формально продолжает существовать. Полис действует, его никто не отменял, но ожидание становится просто невыносимым.
5: Человек четко понимает, что просто не доживет до своей очереди. Что он делает? Достает последние сбережения, занимает деньги у родственников, берет кредиты и идет в ближайшую частную клинику.
24: И здесь возникает, наверное, самая горькая ирония всей этой ситуации. Очевидный парадокс. Пациент приходит в эту частную клинику, платит большие деньги из своего кармана, открывает дверь кабинета и видит там кого?
5: Того же самого невероятно уставшего врача из государственной поликлиники, который пришел в платную клинику на подработку после тяжелейшей смены с ранеными.
24: Это же феномен двойной оплаты. Потрясающий экономический абсурд. Человек на протяжении всей жизни уже оплатил свое будущее лечение налогами.
5: Дав, на эти деньги были построены стены государственной больницы, закуплены томографы, оплачено обучение этого врача в университете.
24: Но в критический момент ресурса не хватило обычным людям, потому что его забрали под другие нужды. И теперь гражданин платит второй раз наличными прямо в кассу.
5: Бесплатная медицина фактически превращается в дорогую и изматывающую платную услугу.
24: И при всем этом масштаб трансформации здравоохранения остается каким-то невидимым для общества. Списки переданных больниц, перепрофилированных отделений, они же нигде публично не публикуются.
5: Возникает проблема абсолютной непрозрачности системы. Все это традиционно объясняется требованиями безопасности. Секретные списки, военная тайна.
24: Пациент узнает о том, что его отделение закрыто, только физически столкнувшись с закрытой дверью.
5: Ну или получив сухой звонок из регистратуры об отмене долгожданного приема. Парадокс в том, что обычному пациенту совершенно не нужно знать секретную информацию.
24: Ему не нужны фамилии раненых или номера частей.
5: Ему нужно знать базовые вещи. Сколько обычных кардиологических коек осталось в его городе и куда теперь ехать лечить сердце. Но без открытых статистических данных кажется, что каждая отмененная плановая операция – это просто досадная личная случайность.
24: Каждый думает, ну, не повезло именно мне. Кто-то подождал лишнюю неделю, кто-то поехал на такси в соседний район. Но если сложить эти тысячи разрозненных случайностей вместе, становится отчетливо виден паралич целой системы.
5: Слушай,
25: Есть еще одно очень популярное заблуждение.
24: Какое?
25: Часто звучит мнение, что это лишь временный кризис. Аргументация такая. Любой конфликт рано или поздно заканчивается. Как только боевые действия прекратятся, поток раненых иссякнет, и обычные больницы за год-два вернутся к мирному режиму работы.
24: То есть система якобы отбалансируется сама собой?
25: Да, но это крайне опасная иллюзия. И разбивается она о суровую физиологию. Ампутированные конечности не отрастают заново. Тяжелые черепно-мозговые травмы никуда не деваются.
24: Сложные повреждения позвоночника, посттравматическое стрессовое расстройство.
25: Таким пациентам требуется десятилетие непрерывного высокотехнологичного медицинского ухода. Срок службы хорошего протеза ограничен. Культя со временем меняет форму.
24: Протезы нужно регулярно обслуживать и менять.
25: Да. Плюс огромному проценту потребуются повторные корректирующие операции за осложнение.
24: То есть начинается колоссальная скрытая конкуренция за реабилитацию, которая на самом деле уже идет полным ходом. Можно проанализировать цифры. К началу 2026 года только в одной Челябинской области было развернуто около 1000 коек специально для реабилитации участников войны.
25: 1000 коек только в одном регионе – это астрономический объем. Инструкторов по лечебной физкультуре, профессиональных врачей-реабилитологов катастрофически не хватало и в спокойное время. Это штучные специалисты. На их подготовку уходят долгие годы.
24: И теперь этот очень ограниченный штат сталкивается с настоящим цунами новых пациентов. А что происходит с остальными?
25: Гражданский сектор сжимается еще сильнее. В результате пациентов после обычных бытовых инсультов начинают выписывать домой гораздо быстрее. Просто обрывают курс восстановления на половине пути, лишь бы освободить место.
24: Детям с врожденной инвалидностью, с тем же ДЦП, сокращают количество бесплатных занятий в государственных центрах.
25: Да, это гигантский социальный долг, который система здравоохранения будет выплачивать очень долго.
24: И здесь на эту картину накладывается абсолютно неотвратимый фактор демография. Население стареет, с возрастом объективно растет количество тяжелых онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний.
25: Возникает огромная потребность в постоянном уходе.
24: И вот эти два гигантских потока – тяжелобольных людей, стареющее гражданское население, которому нужно лечить сердца, и молодые ветераны с тяжелейшими инвалидностями на огромной скорости сталкиваются в узких коридорах одних и тех же больниц.
25: Стоит добавить, что ресурс этих больниц при столкновении стремительно сокращается. Речь идет о кадрах. Врачи работают на износ, берут дополнительные смены просто, чтобы физически закрыть дыры в расписании.
24: Представляю жизнь хирурга. Утром лечит пожилых пациентов с диабетом, а ночью спасает раненых со сложнейшими травмами, где счет идет на секунды.
25: Физическая и психологическая усталость накапливается лавинообразно. Происходит массовое тихое выгорание. Врачи либо уходят в частный сектор, где нет бесконечных экстренных дежурств, либо вообще уходят из профессии.
24: И вернуть палату в гражданский оборот можно одним приказом главврача. А вот вернуть в государственную систему выгоревшего талантливого специалиста практически невозможно.
25: Точно так же, как невозможно вернуть потерянное время для лечения запущенной онкологии, которую вовремя не заметили из-за очередей на диагностику.
24: Знаешь, что самое грустное? В поликлиниках этот системный кризис часто сводится к банальному скандалу в очереди перед дверью кабинета.
25: Люди срываются друг на друга.
24: Да, один возмущается, что его плановая операция сорвалась в третий раз. Другой в ответ кричит, что получил увечья и по закону нуждается во внеочередной помощи.
25: Но важно понимать, что абсолютно несправедливо винить пациентов. Ни один из сидящих в этой очереди не принимал решение о распределении государственного бюджета.
24: Столкновение интересов в коридоре очень удобно для самой системы. Оно переключает гнев на самих людей, заставляет их конфликтовать между собой за крохи оставшихся ресурсов. А вопрос о том, почему государственная машина оказалась не готова обеспечить оба потока пациентов, просто растворяется.
25: Ответственность полностью лежит на тех управленческих решениях, которые пытаются втиснуть последствия масштабных боевых действий в инфраструктуру, которая и в мирное время работала на пределе.
24: Раненый человек находится в критическом состоянии, отказать ему невозможно. Но и гражданский пациент не должен расплачиваться собственным здоровьем за дефицит госпиталей. Если создается новый огромный поток пациентов, логика требует создания автономных профильных мощностей.
25: Но в условиях дефицита ресурсов военным достается койка, а гражданским – бесконечная очередь. Система работает исключительно за счет скрытого истощения.
24: И прежде чем подвести итог, есть еще одна мысль. Больничная инфраструктура – это не только люди, но и сложное железо. Дорогие импортные аппараты МРТ, КТ, высокотехнологичные хирургические стойки. Сейчас они работают в круглосуточном режиме на два потока с колоссальной перегрузкой. Что произойдет через 3-4 года, когда это оборудование, лишенное сервиса и запчастей из-за санкций, начнет массово выходить из строя от износа? Похоже, ответа на этот вопрос пока просто нет. Ну что, пора подвести итог. Раненый военнослужащий не виноват в том, что ему требуется операция, протез или долгая реабилитация. И обычный пациент не должен расплачиваться здоровьем за нехватку военных госпиталей. Но государство выбрало самый быстрый путь. Разместило новый поток пациентов в больницах, которые уже страдали от дефицита коек, врачей и оборудования. В результате одного человека лечат вне очереди, а другому переносят операцию, предлагают ехать в соседний город или фактически подталкивают к платной клинике. Война приходит в жизнь гражданского пациента тихо, обычным звонком из регистратуры со словами «Мест пока нет». Это был разбор дня. Спасибо, что слушали. Берегите себя и до встречи.
1: Радио Лента. 15:57 АМ. Что сегодня обсуждают в России? На чем сосредоточены политики? Что вызывает недовольство среди населения? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио Лента. Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
11: Уже пятая встреча тет-а-тет. Трамп и Зеленский провели переговоры на полях Генассамблеи ООН. Есть новости о лицензии для ракет «Патриот» и запрете на удары по НПЗ. Обе для России не очень. Разговор Трампа и Зеленского продлился 40 минут, после чего состоялась пресс-конференция для журналистов. Одной из главных тем переговоров была подготовка к зиме. Зеленский заявил, что ВСУ готовы прекратить атаки на российские НПЗ, если армия России также прекратит удары по энергетике Украины.
20: Мы готовы к любому, абсолютно любому формату энергетического перемирия. Если не наносятся удары по энергетической инфраструктуре, значит, по всей инфраструктуре. Всей. Это наше предложение.
11: Кроме того, Зеленский заявил, что Украина готова к трехсторонним мирным переговорам в любой момент. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, цели СВО не выполнены, но если Зеленский хочет поговорить с Владимиром Путиным, он может приехать в Москву. От такого предложения Зеленский откажется, говорит политолог Олег Полищук. Также на встрече Трампа и Зеленского прозвучало предложение привлечь к мирным переговорам Китай, отмечает политолог.
21: Действительно, у Китая есть рычаги, и, наверное, если бы Китай свои рычаги задействовал, то, наверное, вероятное завершение войны выросло бы в разы. Но Китай не демонстрирует серьезного желания эти рычаги задействовать, наверное, потому что Китай все устраивает, и устраивает то, что в результате продолжения войны зависимость России от Китая усиливается. При этом Китай получает доступ к российским ресурсам по довольно-таки льготным ценам.
11: То есть, чем дольше идет спецоперация, тем сильнее Россия будет зависеть от Китая, поясняет эксперт. А это уже удар по имиджу страны, которая до 2022 года сама была в главной роли на мировой арене и устанавливала свои правила в продаже энергоресурсов другим странам. Еще один важный вопрос, который поднимался на переговорах Зеленского и Трампа, это лицензия на производство ракет «Патриот» для Украины. Глава Белого дома одобрил этот процесс. Теперь, после прохождения всех бюрократических процедур, ВСУ смогут производить дешевый аналог американских ракет-перехватчиков, которые успешно сбивают баллистические ракеты. Сейчас ВСУ для этого используют собственную разработку ЗРК «Коралл», говорит военный аналитик Виктор Снегирев.
22: ЗРК «Коралл» соответствует концепции именно легкого мобильного ЗРК малого среднего радиуса действия. Он предназначен для прикрытия конкретных объектов, например, те же ТЭЦ, ТЭС, авиабаз, портов промышленных центров и прочее.
11: Отмечу, что в то время, пока Трамп и Зеленский разговаривали тет-а-тет, армии России и Украины обменялись ударами. Россия вновь атаковала территорию Украины реактивными дронами, а ВСУ ударили по нефтеперерабатывающему заводу в Уфе. По данным очевидцев, на территории предприятия виден черный столб дыма. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
12: Радио Лента. Прямая речь.
3: Губернатор Курганской области Вадим Шумков предложил готовить детей к многодетной семье с детского сада.
13: Я всегда говорю, что общество потребления, ему не нужен ни Бог, ни дети. Бог, потому что он как-то чему-то призывает. Как-то вроде с совестью там надо договариваться, да, неудобно. А дети, потому что мешают потреблять. Умелое складывание здоровых потребительских тенденций в обществе с ростом деторождения, вот наша цель. Мы стараемся вот уже с детского садика, со школы проводить в том числе и правильно гендерное воспитание. Мальчику объяснять, что ты будущий мужчина, ты обязательно глава большой многодетной семьи. Девочке объяснять, что это обязательно будущая мама, где будет много деточек, это очень здорово. Потом эти вещи подкреплять в школе, потом это прививать в вузах и показывать всем своим поведением государству через социальную рекламу, через удобство вообще с территории, через поддержку по приобретению квартир, так называемое демографическое стандартное предприятие, когда предприятие отдельно в коллективные договоры вносит отдельные формы поддержки тех, кто рожает ребятишек. Это тоже требует отвлечения определенных денег, но это не так затратно. Тем более эти предприятия вкладывают в самих себя.
12: Главные новости дня.
14: Рекламы со знаком «минус» не бывает. После блокировок россияне стали смотреть YouTube на четверть больше. В первом полугодии 2026-го россияне стали проводить на заблокированном YouTube на 24% больше времени, в среднем по 99 минут в день. Об этом говорится в свежем исследовании Future Lab. При этом показатель отечественного конкурента американского видеохостинга Rutube сократился почти на 5%. В среднем его смотрят лишь 40 минут в день. Эксперты объясняют рост американского видеохостинга большим количеством качественного контента и лучшей работой алгоритмов рекомендаций. Россияне, несмотря на блокировки, научились их обходить и продолжают смотреть YouTube.
15: Я там смотрю рецепты. Рецепты и много чего другого полезного.
16: Потому что там не только развлекательный контент есть, там и познавательный контент есть.
17: Я равнодушна. А вот для молодежи это проблема, наверное.
26: Узнавали, допустим, полезную информацию. Да. Либо же просто проводить время.
27: В Ютубе много чего можно узнать.
28: Потому что у нас как бы альтернативы-то нету.
29: Все-таки хотелось, чтобы он был. Без него немножко скучновато. Но я так заходил на Рутуб. В принципе, заменяет, но к Ютубу уже привыкли.
30: В принципе, достаточно такой интересный ресурс, на котором можно найти много рецептур, которых нет на других платформах.
14: У российских видеоплатформ алгоритмы рекомендаций не соответствуют ожиданиям пользователей и уступают ведущей зарубежной площадке, отмечает руководитель одного из направлений рейтинга Рунета Александр Туник. Он также говорит, что у Rutube есть серьезные проблемы с привлечением создателей контента. Напомню, YouTube начали замедлять в России в 2024 году, а в феврале 2026-го Роскомнадзор исключил его домен из списка подконтрольных серверов. После этого сервис стал полностью недоступен без VPN. И это нанесло огромный ущерб экономике самой России, говорит директор общества защиты интернета Михаил Климарев.
31: Смотрите, есть такой ресурс, точнее такая организация, она называется NetBlocks, находится в Великобритании, и у них есть там огромная большая работа была проведена по поводу влияния вот этих подключений и блокировок на экономику конкретной страны. Это огромное исследование было проведено, вот, и по данным этой компании ущерб экономике России примерно 23 миллиона долларов в день. Ну, еще там как бы куча всего, которое связано с Ютубом. Это вот огромная индустрия развлечений. Это огромная индустрия, связанная с образованием и с созданием контента, который нужен для там, пользователя, обучающего и так далее. И вот эти все условия, ну, как бы разрушены. И, соответственно, это огромный ущерб вообще экономике России.
14: Одни из тех, кто пострадали больше всего, это создатели контента на YouTube. Но тревел-блогер Стас Натанзон обращает внимание на еще одну неочевидную потерю для России.
0: Какой самый большой урон распространению русского языка в мире был нанесен за последние многие десятилетия? Блокировка YouTube. Потому что огромное количество стран за пределами России, которые на самом деле не очень-то русскоговорящие, там есть свои родные языки. Огромнейший Узбекистан, Казахстан, Белоруссия, Украина, Литва, Латвия, США, Германия, Израиль. В этих странах поддерживался русский язык благодаря тому, что существует такой огромный хаб, производящий русскоязычный контент, как Россия. И все эти страны смотрели этот контент. Теперь, когда YouTube блокируют, вот этот вот огромный хаб, он просто исчезает. Более того, какой-нибудь, скажем так, узбекский блогер, например, он для того, чтобы ему получить миллионы просмотров, он понимал, что если он будет делать на русском языке видео, то его видео посмотрят гораздо больше людей. Ограничение YouTube убивает эту мотивацию.
14: Таким образом, блокировка YouTube принесла властям больше вреда, чем пользы, считает блогер. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радиолента.
12: Радиолента. Прямая речь.
3: Губернатор Курской области Александр Хинштейн обратился к недоброжелателям, поставив в пример своего отца.
2: В этом году ему исполнилось 97 лет,

0: Даже не надейтесь, я всегда дойду до победного конца.
1: На радио Лента. Шок дня.
2: Руководство Wildberries предложило продавцам, которые потеряли деньги, взять кредиты, чтобы покрыть свои убытки. Ущерб от уничтожения центров оценивают минимум в 50 миллиардов рублей. Тем временем сотрудники Wildberries рассказали, что во время атаки их не выпускали с горящего склада в Электростале, что привело к большим жертвам.
1: Радио Лента. 15:57 АМ. У вас, как и у многих, накипело? На заправках нет бензина? Или есть, но очередь невозможно выстоять, или его отпускают только по блату? Или его цена улетает в космос? На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес? Нет электричества или воды, и непонятно, когда будет и кто за это отвечает? Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими, или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипело». Давайте вместе отстаивать справедливость.
3: С нами делятся информацией солдаты с передовой. Сообщают военные корреспонденты. Поступают свежие сводки с фронта. А военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента».
4: Говорят военкоры.
5: Миллиарды долларов. Военкор, канал «Синяя Z-Борода» о поставке Украине американского вооружения.
6: Каздеп одобрил поставку Украине систем противовоздушной обороны, боеприпасов и сопутствующего оборудования на сумму около 2,68 миллиарда долларов. Соответствующее уведомление опубликовано на сайте американского внешнеполитического ведомства. Согласно документу, Украина направила запрос на закупку ракет, ракетных комплексов увеличенной дальности с лазерным наведением, мобильных пусковых установок, систем выявления беспилотников, а также комплектующих для модернизации пусковых установок. В перечень также входят запасные части, ремонт и техническое обслуживание. Финансирование сделки, как ожидается, будет осуществлено за счет средств, предоставленных Украине европейскими странами, а также за счет программ предыдущей администрации Джо Байдена в рамках механизма Foreign Military Financing – системы грантов и кредитов, позволяющих иностранным государствам приобретать американское вооружение.
5: Защита бьет по карману. Военкор Живов о том, что включат в счета за электричество.
7: Защиту от беспилотников противника добавят в счета за свет. Проект Федеральной антимонопольной службы. Тихой сапой под новостной шум ущерб от профуканных дронов противника будет возмещать население, если проект примут. А примут скоро. Дата окончания публичного обсуждения? Видели в новостях публичное обсуждение? Мы нет. 25 сентября 2026 года. Туда же планируется внести расходы на восстановление подстанций. Тенденция так себе. Итак, производство чего угодно уже закладывает стоимость продукта, а обязательные меры по пассивной защите объектов. За все заплатит конечный потребитель. Вопрос, куда тогда идут бешеные бюджеты?
4: Радио Лента. 15:57 АМ. Солдатская почта.
8: Ничего святого. Жене погибшего на СВО мобилизованного вручили новую повестку для мужа. Муж Елены Бубряк погиб в Донецкой области 10 месяцев назад. Вдова еще не отошла от своего горя, а к ней домой пришли рекрутеры. Вначале, говорит Елена, она подумала, что хотят забрать ее старшего сына. Женщина уже приготовилась отбивать парня, но оказалось, что вербовщики интересовались не им.
9: А мне по спискам достают Бубряк Иван Иванович здесь. Сказать, что я это ничего не сказать. Я говорю, что за списки? Ну, вот такие-такие списки. Возраст.

0: продлен. Никак раньше до 45. Я говорю, да, здесь дома. Позвать можно? Нет, воскресить только можно. Вы, говорю, не оху... Он у меня погиб 10 месяцев назад. Он дома кремированный стоит. Вам его вытащить с того света, чтобы он опять на СВО пошел? Вы, маразматики, вы когда идете со списками, вы глаза разуйте, к кому вы идете. У вас вообще не обновляются данные? Или вам кого откуда доставать? Я извиняюсь за свой дикий французский. Но это дичь.
1: По словам Елены Бубряк, вербовщики приходили не только к ней. Все вокруг уверены, что все дело идет к мобилизации, несмотря на отрицание властей, отмечает женщина.
0: Да ладно, это слухи, да? Это ничем не доказуемо. Это все написано вилами по воде. Но есть такие ситуации, у которых, вот, например, а что идут со списками по домам? Уважаемые, можете ответить? Идут повестки людям, идут по спискам опять, как и перед мобилизацией в 22-м году. Вы можете на это хоть что-то сказать?
1: Еще один вопиющий случай произошел в Иркутской области. Юлия, жена военнослужащего Рената Абдешева, заявила, что ее мужа похитили. Дело в том, что он ушел добровольцем на СВО еще 1,5 года назад. Несколько месяцев назад у него ухудшилось здоровье, и врачи признали его негодным к службе. Пару недель назад муж Юлии вернулся домой, чтобы продолжить лечение.
2: Мы вышли гулять, гуляли, и буквально отошла на несколько минут. И тут подъехала машина, трое мужчин с собакой, но они были в штатном. Они его поймали и посадили в машину и увезли в неизвестном направлении.
1: Где сейчас находится Ренат Абдешев, жена не знает. Уже несколько дней он не выходит на связь. Ни в части, ни в полиции женщине толком ничего не говорят. На все вопросы отвечают, мол, заявление приняли, выясняем. Юлия обратилась к адвокатам, но там в открытую. Объясняют, дело сложное, и надеяться на быстрый результат не стоит. Если у вас есть история, которую вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот канала «Лента России», и мы расскажем это всей стране.
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. Военный адвокат.
4: Добрый день, уважаемые слушатели! С вами, как всегда, военный адвокат Геннадий Петрович. В предыдущей программе мы уже говорили о том, что же нужно сделать перед подписанием контракта. Сейчас давайте продолжим эту очень важную тему и все так же спокойно и по существу. Итак, если у вас есть имущество, квартира, дом, машина, доли в бизнесе и при этом потенциальных наследников несколько, обязательно составьте завещание. Не потому что плохие мысли, а потому что вы все-таки снимаете почву для будущих конфликтов. В моей практике больше всего тяжелых споров возникает именно тогда, когда человек ничего не оформил заранее. Завещание – это способ сохранить мир в семье. Сделайте нотариальные копии всех важных документов. Это паспорта, свидетельств о браке и рождении детей, документов на имущество, кредитных договоров, военного билета и оставьте их близким. Когда начинается бюрократия, каждая бумага на вес золота. Теперь о деньгах. Часто люди называют красивые цифры дохода, но нужно понимать, что максимальные выплаты и дополнительные доходы сохраняются тогда, пока вы служите и выполняете задачи в зоне СВО. Если же по состоянию здоровья или по иным причинам ситуация меняется, доход может снизиться до 20-40 тысяч рублей в месяц. Сможет ли семья ваша прожить на эти деньги? Рассчитайте это заранее. Потому что надеяться на «как-нибудь справимся» – это, в общем-то, плохая финансовая стратегия. Да, сейчас на пунктах отбора действительно работают судебные приставы, помогают списывать долги новым контрактникам по закону, вступившему в силу с 1 декабря 2024-го. Для кого-то это, в общем-то, серьезный аргумент. Но я всегда говорю, списание долгов – это финансовая мера, А вот контракт – это решение о вашей жизни и здоровье. Так что сопоставляйте масштабы и категории вашего выбора. Дальше. Обязательно изучите законодательство того региона, где вы собираетесь подписывать контракт. Если вы зарегистрированы в другом субъекте, региональные выплаты могут вам и не полагаться. Люди узнают об этом уже потом, когда семья не получает ожидаемых средств. Если, например, на пункте отбора вам обещают, будешь служить только в этой части и только в этой должности, не верьте устным обещаниям. После подписания контракта место службы и должность вам могут изменить. Это законная возможность командования. Поэтому ориентируйтесь только на нормы закона, а не на слова. В личном своем деле обязательно укажите конкретных родственников, которых нужно уведомить в случае вашей гибели. Кому передать награду, кому дать право на организацию похорон. Поверьте, даже близкие люди могут поссориться в такой ситуации, и лучше решить это заранее. Некоторые вот спрашивают о татуировке как способе опознания. Да, это может ускорить идентификацию, если человек без сознания или в тяжелом состоянии. Это личное решение, но с практической точки зрения такая мера действительно может помочь. Ну и в завершении, поймите, что многие, кто подписывает контракт, делают это из убеждений, из чувства долга, из патриотизма. Но любой героический шаг должен быть осознанным. Осознанность – это не страх, это ответственность перед собой и перед теми, кто вас ждет. Так что, дорогие мои, взрослые решения требуют взрослой подготовки. Контракт – это не только про службу, это про документы, ответственность и защиту ваших близких. Ну и помните, если ваш близкий человек или вы находитесь в зоне СВО, права нарушаются, я помогу бесплатно и конфиденциально составить заявление, жалобы и добиться справедливости. Связаться со мной можно через чат-бот телеграм-канала «Лента Россия», а также через раздел «Военный адвокат» на сайте нашей ленты. Там есть мой телеграм, заходите, пишите, не стесняйтесь.
3: Говорят военкоры.
1: Дизель уходит в разгар дефицита. Военкор-канал «Синяя Z Борода» о двукратном росте поставок российского топлива в соседние страны.
5: С недавних пор стал не просто не любить, но прямо-таки ненавидеть исторические аналогии. Контекст другой, состояние войск другое, технический прогресс на порядок ниже. Все другое. Кроме поведения наших отечественных барыг. Как в Первую мировую. Не доедим, но вывезем. Так и сейчас. Не дозаправимся, но поставим. Поставки дизельного топлива в августе 2026 года в Таджикистан, Казахстан, Киргизию и Монголию превысили 370 тысяч тонн, увеличившись в 2 раза по сравнению с июлем. Хочется напомнить, что союзнический долг, он еще и в том, чтобы совместно нести тяготы и лишения. Иначе это не военный союз. Воюющая огромная страна с фронтом более 2000 километров должна иметь в приоритете положение и снабжение армии, подвоз необходимых вещей и бесперебойную работу тыла. Плюс к этому повышенную мотивацию населения, бодрый технический прогресс и идею мира завтрашнего дня. Это бы и без войны неплохо делать, но это уж совсем откуда-то из советской античности.
1: Ядерный запрет готовят к отмене. Военкор подобный о Литве, которая разместит ядерное оружие на своей территории.
6: Парламент Литвы в первом чтении одобрил поправку к Конституции, которая предполагает исключение из основного закона страны статьи 137, запрещающей размещение на территории республики оружия массового поражения, в том числе ядерного. За инициативу проголосовали 99 депутатов, против выступили 13, еще 5 воздержались. Сторонники поправки в Конституцию, представляющие правящую коалицию, аргументируют свою позицию трансформацией ландшафта угроз безопасности и необходимостью усилить механизмы сдерживания в рамках НАТО. Министр обороны Робертас Каунас также поддержал эту идею, заявив, что существующий бюрократический барьер не позволяет Литве в полной мере использовать оборонные возможности Альянса. Для окончательного принятия поправки Сейму предстоит провести еще 2 голосования. Первое запланировано на 6 октября, финальное — на 12 января 2027 года. Чтобы изменение вступило в силу, его должны поддержать не менее 94 парламентариев из 141.
7: Машины снова станут дороже, но не лучше. Военкор Иван Отраковский о новом повышении утильсбора.
8: Утильсбор в России повысят на 10-20% с 1 января 2027 года. Минпромторг подтвердил очередную плановую индексацию. Ставки вырастут на 10-20% в зависимости от типа техники. В ведомстве также отметили, что за 8 месяцев 2026 года доля машин российского производства на рынке достигла 63,5%. Вместо поднятия качества отечественных автомобилей продолжают закручивать гайки, перекладывая на плечи покупателей. Можно же делать лучше. Можно, а зачем? В отсутствие конкуренции получаем вот это – ржавые ведра с болтами. Либо уже за огромные деньги нормальную машину, которую обычный гражданин себе позволить не сможет.
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
1: Прошлая труба не всех убила. Зачем генералы снова отправили армию атаковать Украину по газовой трубе в Курской области? За последнюю неделю российские военные как минимум дважды пытались использовать трубу Уренгой-Помары-Ужгород. Она ведет в северную часть Сумской области Украины. Первый раз бойцы предприняли попытку зайти в тыл ВСУ 13 сентября. Тогда по газопроводу продвигался целый взвод, около полусотни солдат. Почти все погибли, говорит военный аналитик Давид Шарп. По его словам, подобные операции проводились и ранее, и только один раз был успешным.
9: Могли ли подумать строители этой самой инфраструктуры, одной из знаковых советских строек, что их детище будет использоваться вот в таких целях во время российско-украинской войны? Ну, это я так. Что тут сказать? В принципе, командиры в разных армиях, в разных местах, на разных тактических уровнях всегда пытаются, ну, по крайней мере, такие творчески настроенные, преподнести сюрприз противнику. И в Авдеевке в свое время вот этот прием проникнуть по подземной коммуникации, по трубе в тыл украинских войск, этот прием сработал, и он весьма повлиял на устойчивость обороны Авдеевки. В Курской области все уже пошло не совсем так, и на самом деле не только в Курской области. И в Курской области особенно показательным было то, что множество участников, которые пережили операцию в плане боевых действий, оказались отравленными газами, всем тем, что там было, и онкологические заболевания, смертность.
1: Операция в Курской области, к сожалению, ничему не научила российское командование, отмечает эксперт Давид Шарп. Через несколько дней после неудачной первой попытки проникнуть в Сумскую область, российские военные ее повторили.
9: Украинские командиры, которые действуют поблизости от таких коммуникаций, если они не проявляют вот прямо особой беспечности, естественно, наслышаны и понимают, что это угроза. И, соответственно, такого рода действия превращаются уже, как правило, если противник не проявит той самой беспечности, а, судя по всему, там, в Сумской области, украинцы беспечности не проявили, это становится ловушкой, смертельной ловушкой для тех, кто пытается воспользоваться таким приемом снова и снова.
1: Почему командование допускает такие просчеты и отправляет солдат на верную гибель? Этим вопросом уже давно задаются Z-военкоры. Одна из главных проблем – это неправдивая информация о потерях и в целом ситуации на фронте, пишет Z-канал «Два майора».
10: Ситуация стала возможной из-за красивых докладов. В настоящее время ситуацию отдельные командиры позорно пытаются решить срочно формированием штурмовых групп не по воинской специальности, не слаженных между собой людей. Как же досадно в очередной раз читать в личных сообщениях, как вранье конкретных командиров пытаются перекрыть бросовыми штурмами, одновременно снова пытаясь вводить московские штабы за нос.
1: Трубопроводы российской армии используют давно. В январе такой способ применяли во время боев за Купинск Харьковской области. Однако ВСУ тогда взяли под контроль выходы из трубы. Операция закончилась трагически. Сообщали без деталей тогда военкоры. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Далее в эфире. Интересные точки зрения о событиях дня, цитаты лидеров общественного мнения, анализ ситуации из первых уст. прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня. Радио Лента. Прямая речь.
11: Врач из Подмосковья рассказала, что руководство больницы в одностороннем порядке изменило медикам условия работы без повышения заработной платы.
12: Больница в одностороннем порядке решила изменить нам условия работы с сохранением заработной платы прежней. Теперь мы должны будем вести прием амбулаторный не 33 часа, а 39 часов. Причем этот прием осуществляется по 11 минут на человека. То есть вместо того, чтобы принимать порядка 35 человек в день, теперь мы будем принимать 50 человек в день. Если я отказываюсь работать на старых условиях, то альтернативно мне предлагают работать оператором поликлиники, то есть регистратором, или уборщиком служебных помещений стационара. А при несогласии работать в новых условиях, они мне предлагают расторгнуть трудовой договор. А потом спрашивают, почему врачей не хватает.
3: У вас, как и у многих, накипело? На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять, или его отпускают только по блату, или его цена улетает в космос? На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес? Нет электричества или воды, и непонятно, когда будет и кто за это отвечает? Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими, или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипело». Давайте вместе отстаивать справедливость.
13: Скрытое и непознанное. Необъяснимое и мистическое. Магия и предсказание. Сновидения и символы. Тайны времени и пространства. Разгадки прошлого и будущего. В ближайшие 15 минут «Голос непознанного». На радио «Лента». «Красный карлик». На радио «Лента».
14: Привет, с вами «Красный карлик». Я освещаю неизведанное. В эпоху бурного развития нейросетей человечество неожиданно столкнулось с феноменом цифровой веры, когда виртуальные божества начинают давать людям духовные наставления. В храмах разных стран мира появляются экспериментальные роботы-священники, способные проводить богослужения, выслушивать исповеди и выдавать цитаты из священных писаний за доли секунды. Мы стоим на пороге создания новой религии, где вместо живого пророка на алтаре мерцают кремниевые процессоры и светодиодные индикаторы. Ярким примером такого технологического прорыва стал немецкий экспериментальный проект в протестантской церкви города Виттенберг, где верующим представили робота по имени Bless You Too с сенсорным экраном вместо груди и механическими руками. Посетители церкви выстраивались в очередь, чтобы услышать благословение синтезированным голосом на одном из нескольких языков и получить распечатку с цитатой из Библии. Создатель этого творения, ученый и теолог Стефан Кертель, утверждал, что робот призван заставить людей задуматься о будущем религии и возможностях кибернетики. Аналогичный японский проект «Миндар» в Киото привлек внимание роботом-гуманоидом с лицом андроида, который читает сутры в буддийском храме Кодай-дзи, привлекая толпы удивленных паломников со всего мира. Философы и исследователи трансгуманизма выдвигают смелые гипотезы о том, что в будущем искусственный интеллект сможет синтезировать абсолютно идеальную всеобъемлющую религию, свободную от человеческих предрассудков, фанатизма и исторических ошибок. В футуролог Энтони Левандовский даже попытался официально зарегистрировать в Калифорнии некоммерческую религиозную организацию Way of the Future, целью которой было проповедование божества, созданного на базе искусственного интеллекта. По его мнению, всемогущий алгоритм сможет управлять обществом справедливее и мудрее любых земных лидеров. Однако социологи и священнослужители традиционных конфессий резко критикуют подобные эксперименты, называя их опасной имитацией духовности. Профессор богословия из Оксфорда Марк Уильямс неоднократно подчеркивал, что машина не обладает душой, эмпатией, способностью к искреннему состраданию и личных греховных опытов, без которых сама вера теряет всякий смысл. Цифровой священник не может прощать грехи, потому что он просто выполняет заложенный программистами алгоритм обработки текста, выдавая наиболее вероятные комбинации слов на основе статистического анализа. Иными словами, поклонение искусственному интеллекту — это лишь обожествление собственного отражения в зеркале, созданных нами же компьютерных технологий. А с вами был Красный Карлик, и если вам так же, как и мне, интересно все неизведанное, подписывайтесь и смотрите мои видео в ТикТок-канале «Красный Карлик». Не прощаюсь.
13: Радио «Лента», 15:57 АМ. Согласно древним сагам, рунические надписи обладали магической силой. С их помощью можно было предсказывать будущее, защищать человека от несчастий, наделять предметы различными качествами или записывать заклинания. Что они предскажут нам на новый день? Расскажет астролог и нумеролог, легендарная ясновидящая Екатерина. На радио «Лента» отвечают руны.
15: Руна дня на 24 сентября тоже нам сулят руны в этот день. Давайте посмотрим. Итак, выпала руна «Наутис» в перевернутом положении. День под руной «Наутис» значит, что нам приготовили некую проверку на прочность. «Наутис» — это, знаете, руна жесткой необходимости, которая предупреждает. Прежде чем рвануть в бой, дважды подумайте, а может даже трижды. Сейчас вот не время для на авось и так сойдет, иначе результат будет, мягко говоря, плачевным. Наутис всегда подсказывает, что мы, возможно, выбрали неправильный путь. И если уже накосячили, нужно это признать. Вот честность – наш единственный шанс на спасение. Промедление или попытка замести следы только усугубят ситуацию. По карме придет выставить счет за прошлые ошибки 100%. И тут уже закон обратит на вас свой взор. Это руна, как вот великий учитель, дает нам подзатыльники не просто так, а чтобы показать, то, что кажется таким важным, может быть просто иллюзией. Пора заглянуть в себя и разобраться, что на самом деле нужно, а что просто прихоть, которую, возможно, вы маскируете под важные желания. Наутис в перевернутом положении предупреждает также о том, что запал может сыграть против вас, если сначала действуете, а потом думаете, вот опрометчиво. Не удивляйтесь, если обидите близких или испортите важные отношения. В карьере тоже возможен полный раздрай. Если не понимаете, что от вас хотят, или игнорируете проблемы, то лучше очнуться, иначе окажетесь в тупике. Со здоровьем ситуация также тревожная, но тут вы сами себе враг. Можете намеренно скрывать симптомы, чтобы не напрягать близких. Например, часто так делают, да, берегут маму, папу, и потом уже дело труба. Но так дело точно не пойдет. Если вдруг кто-то страдает по поводу своего состояния больше, чем нужно, то перевернутая наутис показывает, не исключено, что человек просто раздувает проблему. Вот с такой стороны тоже можно посмотреть. Так что вот итог дня. Не рвитесь вперед бездумно, а лучше остановиться и оглянуться. День про честность с собой и другими, и чем раньше вы признаете свои ошибки, тем больше шансов выйти из ситуации с минимальными потерями.
13: На радио «Лента» цифра дня.
16: Как минимум 35 российских регионов официально подняли цены на проезд в общественном транспорте из-за дефицита топлива. В среднем проезд подорожал на 15%. Тем временем цены на бензин всего за месяц поднялись на 6%, а перекупщики продают топливо в 2,5 раза дороже, чем заправочные станции.
13: Радио «Лента». 15.57 АМ. Радио «Лента». Прямая речь.
11: Житель Воронежа, который последнее время проживает в Мелитополе, из-за отсутствия бензина, электроэнергии и, как следствие, работы, признал город неподходящим для нормальной жизни.
17: Стоим в очереди на заправке. Там газ. Вчера приехал, случайно ехал, заметил, но опоздал. Говорят, уже все, сегодня не занимать. Приезжаю завтра утречком. Приехал, стою. А это уже, если честно, заправляться в 3 раза дороже и постоянно стоять в очереди. Да и вообще все в целом очень классно тут у нас. Света нет по 3-4 дня, воды нет. Это как находиться и работать здесь. А еще и работы в 2 раза меньше стало, потому что света нет в моей сфере. Ничего не ломается, следовательно, у нас света нет, ничего не работает, ничего не ломается. Короче, по такой схеме. В общем, надумал я валить. То есть немножко заработаю и сваливаю куда-то в глубинку. Сначала в Воронеже отдохну месяцок, а потом решу куда. В общем, тут в Мелитополе уже делать нечего.
13: На радио «Лента» все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Балтийский дневник.
1: В долгах, как в шелках. Население и организации Калининградской области задолжали за коммуналку почти 4,5 миллиарда. С октября платить придется еще больше. Крыша гниет, квартиры в воде, под угрозой несущие конструкции. Жители аварийной 6-этажки в Зеленоградске 9 месяцев не могут попасть на прием к губернатору. В отчаянии записали видеообращение к беспрозванных. 24 сентября тишину над Калининградом порвет воем сирен. Власти анонсировали очередную проверку систем оповещения. Что-то намечается? Итак, выборы прошли, и можно поговорить о насущном. Просроченные долги жителей Калининградской области за коммунальные услуги достигли 3 миллиардов рублей. Вместе с долгами организации задолженность составляет и все почти 4,5 миллиарда. Больше всего в регионе должны за тепло. Далее идут электричество, вода и водоотведение, вывоз мусора и газ. Теперь министр строительства и ЖКХ Сергей Черномаз заявил, что ведомство совместно с прокуратурой подготовило меры для взыскания долгов с участием судебных приставов. Что под этим подразумевается, никто не уточнил. Одно понятно – должников заставят раскошелиться принудительно. Причем никого не волнует, что долги населения исчисляются миллиардами. Власти продолжают повышать тарифы. И это при том, что жители региона годами живут в аварийных домах, фактически в трущобах, исправно оплачивают коммуналку и никак не могут достучаться до властей, чтобы улучшить свои жилищные условия. Вот конкретная история.
18: В Зеленоградске жильцы многоквартирного дома 3 года безрезультатно обращаются во все инстанции. От Следственного комитета до фонда капремонта, чтобы отремонтировать прогнившую крышу, из-за которой квартиры в прямом смысле заливает во время каждого дождя и уже под угрозой фундамент и несущие конструкции. Но единственное, чего добились люди за это время, лишь переноса ремонта на 2028 год. Но дом просто не переживет эти 2 года, говорят жильцы, и буквально умоляют и правительство Калининградской области, и губернатора, которому никак не могут попасть на прием, наконец-то их услышать и спасти дом, пока не случилась трагедия. Отчаявшиеся люди записали видеообращение к Алексею Беспрозванных.
19: Уважаемый Алексей Сергеевич, мы жители дома номер 1 по улице Победы города Зеленоградска, Более 9 месяцев пытаемся попасть к вам на прием. Наша управляющая компания «Зейрайдом» за 3 года превратила дом наш в аварийный. Малейший дождь, у нас протечка с 6-го этажа по подвалы. По вине управляющей компании «Зейрайдом». 3 года мы пишем по всей станции безрезультатно. Мы были на комиссии Минстроя, Минконтроля, объединенные, но к вам на прием попасть мы не можем. Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении нашей управляющей компании, но результата ноль. Да, вы наведете порядок с управляющими компаниями, которые за счет жильцов обогащаются, а мы страдаем. Мы те жители, которые платим коммунальные услуги вовремя. Почему управляющие компании должны наживаться за наш счет, а мы жить в таких условиях? Прошу вас, услышьте нас.
1: Услышат ли чиновники этот крик о помощи, сказать тяжело. Между тем, драконовские меры к должникам уже практикуются.
20: В Калининградской области с начала года без газа остались 190 квартир и домов. Только с мая по август голубое топливо отключили в 88 квартирах и домах, чьи владельцы задолжали в общей сложности около 6 миллионов рублей. В компании «Газпром Межрегионгаз Санкт-Петербург» предупреждают: проверки будут идти до конца сентября, и нарушителей продолжат отрезать от сети. Причем остаться без газа можно не только из-за долгов. Поставщик вправе отключить услугу, если у собственника нет договора на обслуживание или он не пускает специалистов в квартиру. Кстати, за отсутствие соглашения предусмотрены и штрафы – от 5 до 10 тысяч рублей. А чтобы вернуть подачу газа, придется не только закрыть все долги, но и полностью оплатить работу газовщиков по отключению и повторному подключению труб.
1: Тем временем с 1 октября коммуналка снова подорожает. Так, электричество для городских квартир с газовыми плитами в первом диапазоне потребления вырастет почти на 20%. Вывоз мусора – примерно на 5%. Стоимость отопления у Калининградтеплосети прибавит еще 7%. А вот зарплаты останутся на прежнем уровне или даже ниже, с учетом инфляции. Хотя куда уж ниже. Янтарный край занял 69-е место по покупательной способности зарплат.
16: Калининградская область вошла в 20-ку последних в списке российских регионов по количеству товаров и услуг, которые можно купить на местную зарплату. Для расчета взяли медианную зарплату после налогов, то есть 60 тысяч рублей. С учетом местных цен покупательная способность такой зарплаты примерно на 20% ниже среднероссийской. Правда, есть и хорошие новости. Год назад по покупательной способности медианной зарплаты область была на 70-м месте. Теперь целая плюс один. Так что порадуемся.
1: Словом, дорогие продукты, бензин, коммуналка и другие повседневные расходы быстро съедают заработанное калининградцами. И, судя по заявлению официальных лиц, на улучшение надеяться не стоит. Министр финансов России Антон Силуанов прямо сообщил о существовании приоритета «Все для фронта». Речь идет о сокращении гражданских расходов федерального бюджета в пользу военных трат для продолжения специальной военной операции. Самое главное у нас сейчас – это задачи обороны. «Задачи фронта», – сказал Силуанов на Московском финансовом форуме. По итогам января-августа дефицит федерального бюджета достиг почти 6 триллионов рублей и, по словам Силуанова, продолжит увеличиваться. Поэтому российское правительство спустило указание в регионы сократить штат бюджетников и госслужащих на 15%. Накроет ли волна массовых увольнений Калининградскую область, покажет время. А пока тишину Балтийского региона разорвет вой сирен.
21: 24 сентября в Калининграде с 9:00 до 13:00 пройдут плановые проверки сирен. Но паниковать не стоит. Как сообщили в горадминистрации, это плановая проверка системы оповещения. Угрозы нет. Электросирены будут включать на от 15 до 20 секунд. Но вот вопрос. В прошлый раз половина Калининграда при плановом тестировании сирен ничего не услышала. На Сельме, в Болтрайоне, на Донского сирена молчала. Интересно, как будет в этот раз?
1: Стоит напомнить, что недавно губернатор Калининградской области призвал жителей готовиться чуть ли не к худшему. Во время прямой линии Алексей Беспрозванных сообщил, что региональное министерство безопасности разрабатывает планы на случай различных сценариев. Так, по всей Калининградской области в кратчайшие сроки обещают подготовить бомбоубежища. Их инвентаризацию уже провели. В ближайшее время начнутся работы по оборудованию укрытий. По словам губернатора, регион должен быть готов ко всему.
0: Понятно, что мы в особых условиях находимся, но готовы должны быть ко всему. Надейся на лучшее, а готовься к худшему, есть такая пословица. Есть специальные планы, созданные Министерством безопасности. Я думаю, что в ближайшее время калининградцы это почувствуют. В виде каких-то учений, где-то какие-то мероприятия по организации бомбоубежищ, углубленных мест. Они должны быть в порядке, даже если не понадобятся.
1: Но, по всей видимости, еще и как понадобится. Учитывая активную милитаризацию региона, постоянные военные учения Балтфлота, создание Министерства региональной безопасности и подготовку убежищ, война со странами Балтии вполне реальна, предупреждают некоторые военные аналитики. Масло в огонь добавил и пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, заявивший, что Литва окажется под прицелом ядерного оружия России, если ее власти примут решение разместить такое оружие на своей территории. А такие планы у Вильнюса имеются. Председатель литовского сейма сообщил, что парламент зимой уберет из Конституции запрет на оружие массового поражения. Для калининградцев это значит одно – искандеры тут уже стоят, а у соседей может появиться ядерка. Да и губернатор Калининградской области не скрывает, что новое Министерство безопасности завершило перевод калининградской системы внутренней безопасности на полувоенные рельсы управления. Мол, негативных сценариев исключать нельзя, и регион усиленно готовится. К чему именно, без прозванных, правда, не уточнил. На этом пока все, а больше новостей ищите в нашем TikTok-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
13: На радио «Лента» «Балтийский лоцман».
2: Всем привет! У микрофона Балтийский лоцман. Сегодня у нас тот редкий случай, когда совершенно скучная новость про железную дорогу в какой-то момент перестает быть скучной вообще. Речь про Rail Baltic, ту самую магистраль, которую страны Балтии строят уже столько лет, что некоторые успели привыкнуть к ней примерно как к ремонту у соседа. Когда-нибудь, наверное, закончат. Так вот, Литва, Латвия и Эстония только что выпустили совместное заявление по проекту. И там появилась очень интересная формулировка. Rail Baltic теперь открытым текстом называется не только транспортным проектом, но еще инвестицией в безопасность и военную мобильность. Простыми словами, по новой дороге собираются возить не только пассажиров с чемоданами и контейнеры с товарами. Она должна подходить и для быстрой переброски военных, грузов и тяжелой техники. И вот после этой маленькой детали предлагаю открыть карту. Потому что история внезапно становится очень важной для Калининграда. Сначала буквально две минуты про то, что вообще строят. Раньше Rail Baltic показывали как большой европейский инфраструктурный проект. Таллин, Рига, Вильнюс, Польша. И дальше можно ехать по Европе. Удобно, красиво. Пассажиры быстрее добираются, грузы проще перевозить. Страны Балтии, наконец, нормально соединяются с европейской железнодорожной сетью. Потому что сейчас есть одна техническая проблема, оставшаяся еще от Советского Союза. В странах Балтии в основном используется одна ширина железнодорожной колеи. А в Польше и почти всей остальной Европе другая. И пока обычный пассажир на эту разницу может вообще не обращать внимания, для больших объемов грузов она превращается в лишнюю головную боль. Где-то состав приходится перегружать, где-то менять оборудование. Короче, быстро не получается. А Rail Baltic должна пройти по европейскому стандарту и напрямую связать Балтию с Польшей. Вот и все. Казалось бы, стройте на здоровье. Но! Оказалось, что у этой разницы в колее есть еще один смысл. Если вам вдруг надо быстро перебросить из Германии или Польши на север большое количество тяжелой техники, то железная дорога, которая не требует постоянной смены стандарта по дороге, это уже совсем другой разговор. И самое интересное, я сейчас ничего не додумываю. Сама компания Rail Baltic в этом году называет дорогу коридором двойного назначения – гражданского и военного. А правительства трех стран в новом совместном документе прямо пишут: полный смысл проекта появится только тогда, когда будет единый непрерывный маршрут через всю Балтию до Польши и остальной Европы. Причем отдельно подчеркивают его роль именно в военной мобильности. А теперь Калининград. Чиновники в Кремле привыкли смотреть на область как на кусок России между Польшей и Литвой. Но если отойти от карты на пару шагов, вокруг нее сейчас появляется совсем другая транспортная система. На юге Польша уже встроена в европейскую сеть. Дальше, через Литву, Латвию и Эстонию, тянут новую магистраль на север. И все это должно работать без привязки к старой постсоветской железнодорожной системе региона. А рядом находится тот самый участок между Калининградом и Белоруссией, который в НАТО называют Сувалкским коридором. Через него проходит сухопутная связь Польши со странами Балтии. И НАТО совершенно не скрывает, что считает этот участок стратегически важным для переброски подкреплений на север. И здесь очень хочется вспомнить, как вся эта история выглядела еще несколько лет назад. Москва годами говорила о том, что военная инфраструктура НАТО не должна приближаться к российским границам. Что в итоге? Каких успехов добились эти «мамкины стратеги»? Финляндия в НАТО, Швеция в НАТО. В Литве создается постоянная немецкая тяжелая бригада примерно на 5000 человек. Американские подразделения продолжают ротации. Литва строит новые полигоны, дороги и железнодорожные подъезды для военных. А теперь еще и Rail Baltica официально получает вторую функцию – быстро связывать весь регион с Польшей и Центральной Европой. И вот здесь мне даже не хочется спорить о том, кто кого больше напугал и кто первым начал укреплять границы. Есть гораздо более простой способ посмотреть на результат. Если политическая задача Москвы состояла в том, чтобы военная инфраструктура НАТО находилась подальше от России, то на Балтике получилось буквально наоборот. Причем это уже не заявление на саммите и не красивые речи генералов. Это бетон, рельсы, дороги, казармы и мосты. То есть вещи, которые строят на десятилетия. Причем это важно не только для военных. Новая дорога одновременно меняет и обычную экономическую логистику Балтии. Чем больше грузов можно отправлять напрямую на юг через Польшу, тем меньше регион зависит от старой системы сообщений «Восток-Запад», которая десятилетиями была завязана на Россию и Беларусь. И вот это, на мой взгляд, одна из самых недооцененных перемен последних лет. Вокруг Калининграда меняют не одну конкретную железную дорогу. Постепенно меняют само направление движения региона. Раньше огромная часть инфраструктуры здесь исторически смотрела на восток. Теперь все больше новых дорог, энергетических линий и военной логистики смотрит на запад и на юг, в сторону Польши и остальной Европы. Ирония здесь, пожалуй, довольно простая. Годами нам рассказывали, что Россия будет добиваться новой архитектуры безопасности в Европе. Архитектура действительно меняется. Только проектируют ее почему-то в Варшаве, Вильнюсе, Берлине и Брюсселе. И вместо того, чтобы НАТО отодвигалось от Калининграда, рядом появляются новые базы, новые дороги и теперь новая железнодорожная магистраль, которую официально рассчитывают в том числе на военные перевозки. Вот поэтому Rail Baltica – это уже давно не история про то, сколько будет стоить билет из Вильнюса в Таллин. Это история о том, как вокруг Калининграда постепенно рисуют новую транспортную карту Балтики. И железная дорога, друзья мои, вообще вещь исключительно мирная и скучная. Ровно до того момента, пока не начинаешь смотреть, куда она ведет и что по ней собираются возить. С вами был Балтийский лоцман. Подписывайтесь на мои социальные сети и услышимся.
3: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. У вас, как и у многих, накипело? На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять или его отпускают только по блату, или его цена улетает в космос? На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес? Нет электричества или воды и непонятно, когда будет и кто за это отвечает? Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими? Или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно?
4: Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипела». Давайте вместе отстаивать справедливость.
5: Какие новости стали сегодня главными для обсуждения в России? Какие заявления делают представители власти? Какие проблемы волнуют людей? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
22: Мина замедленного действия. Дефицит федерального бюджета вышел на рекорд. За полгода он в два раза выше, чем планировали за год. Дефицит федерального бюджета России достиг 5,8 триллиона рублей по итогам 6 месяцев, говорится в докладе Счетной палаты. Накануне глава Минфина Антон Силуанов сообщил, что гражданские расходы бюджета продолжат сокращаться в пользу военных. Напомню, что еще верстая бюджет на текущий год, правительство пыталось закрыть дыру, например, повышением НДС и других налогов для бизнеса. Однако это не помогло, говорит экономист Рубен Яниколопов.
23: Да, безусловно, как у государства огромная проблема. Это дыра в бюджете, это дефицит. Они не могут, по сути, сокращать расходы, потому что это двигается сейчас. Они какие могли уже сократили. Военные расходы – это неприкасаемые. Значит, им надо увеличивать доходы, потому что в долг уже практически не получается брать. Фундаментальная проблема российской экономики – это война. Из-за нее такие большие затраты у государства, из-за этого страдает экономика, из-за этого большая инфляция.
22: В сентябре продолжили расти цены на мясо, крупы, яйца, маргарин и бензин. Об этом свидетельствуют данные Росстата. Например, заметно подорожала курица сразу на 15% по сравнению с прошлым годом. Ощущения россиян еще более печальные, нежели официальная статистика.
24: Зря я медленно пикник уже стоит 100 рублей, блин.
25: 152 рубля. Ну, дороговато тут.
26: У меня это вышло на 1500 рублей. Это как?
25: Горбуша неразделенная, да? 560 рублей за килограмм. Вот поэтому говоришь, что на Дальнем Востоке дешевая рыба, я бы не торопился с такими выводами, друзья.
27: Это сколько нужно зарабатывать, чтобы позволить себе продукты с такими ценами?
22: Осенью россиян ждет очередное повышение цен на продукты. Это сезонный фактор. Плюс к этому предприятия будут включать в цену товаров защиту от беспилотников, которую требует государство. Из-за ударов по маркетплейсам вырастут цены и на некоторые категории одежды и обуви, предупреждают эксперты. На этом фоне усилила активность Федеральная налоговая служба. Полицейские и налоговики начали обход квартир в Москве, чтобы найти сдающих жилье в аренду нелегально. Кремль ищет дополнительные доходы из-за дыры в бюджете, объясняет экономист Вячеслав Ширяев.
28: Разумеется, будут повышать налоги, будут придумывать новые поборы. Без этого никуда. Это связано с тем, что Путин озвучил дефицит бюджета 5 триллионов рублей на 2027 год, а он не может существовать, такой дефицит бюджета, в нынешней конфигурации доходов и расходов. Как они могут выйти в следующем году на дефицит 5 триллионов, ничего не меняя, большая загадка. Поэтому у них один ответ, по сути, это печатный станок, за которым галопирующая инфляция, переходящая в какой-то момент в гиперинфляцию. Но реальность за окном всегда побеждает все эти манипуляции. Реальность в виде отсутствующего бензина, реальность в виде резкого роста цен. Особенно в октябре, я думаю, будет выход на двузначный темп годовой инфляции.
22: Также с 1 октября власти запланировали повышение тарифов ЖКХ по всей стране от 8 до 22%. Но, возможно, повышение будет более серьезным. ФАС предложила разрешить энергетикам закладывать расходы на защиту от БПЛА в тарифы на электроэнергию. То есть за ремонт поврежденных объектов платить будут сами россияне. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
6: Радио «Лента». Прямая речь.
7: Доктор экономических наук Игорь Буданов предупредил, что без экономического роста Россия может войти в период техногенных катастроф к выгоде чиновникам.
8: Если у нас не будет 4,5% темпов экономического роста, мы просто перейдем в период техногенных катастроф. Да. И это очевидная вещь. Но кого она заботит? Ну, будут и будут. Не сейчас же, не завтра. Если будут, так мы на этом еще денежек заработаем. На каждой аварии, естественно, получает кто-то доход. Ну, в общем-то, а подумать, а какому чиновнику нужен экономический рост? Это же работать надо за те же деньги. Ведь подумайте, ну сами, если есть экономический рост, то сразу у него возникает куча проблем. Пошла производительность труда, а куда освобождаемых людей трудоустроить? Если у вас вдруг ни с того, ни с сего наблюдаются те или иные дополнительные, я не знаю, жилые кварталы, у вас же сразу возникает куча вопросов. Где взять школы? Где взять больницы? А где найти врачей-то для этих
9: вообще
8: больниц?
9: Развитие – это работа. Да.
8: Ну так зачем чиновнику, насколько действующий государственный механизм ориентирован на экономический рост? Он всячески противоречит экономическому росту.
6: Главные новости дня.
22: Эрдоган затеял революцию против России. Президент Турции призвал упразднить право вето в Совбезе ООН. Если это случится, Россия потеряет свой вес и статус. Перед началом ежегодной сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке президент Турции Реджеп Таип Эрдоган призвал радикально реформировать руководящие органы глобальной организации. Свои мысли он изложил в статье, вышедшей на сайте влиятельного агентства Bloomberg.
10: Совет Безопасности по-прежнему отражает структуру, сложившуюся после Второй мировой войны. Крайне необходимо применить более эффективный, справедливый и подотчетный подход к вопросу представительства. У членов Совета Безопасности не должно быть возможности блокировать принятие решений, поддержанных большинством государств.
22: Эрдоган предлагает лишить такие страны их права вето и расширить представительство, отменив такую привилегию, как постоянное членство. По мнению президента Турции, это укрепит полномочия Генассамблеи. Мол, если не будет постоянных членов, члены Совета будут избираться Генассамблеей на ротационной основе, на фиксированный срок, а страны, желающие вновь получить в нем место, должны будут завоевать доверие большинства. В таком случае Россия лишится своего ведущего положения в ООН, говорят эксперты, и отмечают, что Эрдоган в последнее время ведет свою игру против России. Например, на днях начались показательные совместные учения Турции вместе с Азербайджаном и Узбекистаном. Они продлятся до 1 октября и проходят под красноречивым названием «Сила единства». География маневров не менее интересна. Они одновременно охватывают сушу, воздух и Каспий. Действуют личный состав, боевую технику, авиацию, военно-морские силы и беспилотники. Официальная задача – подготовка к совместным операциям по противодействию гибридным угрозам. И это не что иное, как намек Кремлю, говорит политолог Георгий Кривоносов.
11: Москва десятилетиями строила собственный интеграционный проект вокруг бывшего Советского Союза, а теперь на части этого же пространства Турция предлагает альтернативу. Военное сотрудничество, оружие, инвестиции, торговлю и так далее. Так вокруг России постепенно формируется новая геополитическая реальность. И для Москвы это сигнал. Монополия Кремля на постсоветском пространстве закончилась, а Турция Эрдогана все настойчивее претендует на роль центра силы для огромного тюркского мира.
22: Практически одновременно с этим Турция демонстрирует собственные военные мускулы. Помимо учений с Азербайджаном и Узбекистаном, 20 сентября Анкара начала масштабные военно-морские маневры «Морской волк», задействовав 100 кораблей, 50 воздушных средств, 14 тысяч военнослужащих в Черном, Мраморном, Эгейском морях, а также в восточной части Средиземного моря, говорит востоковед Артур Беляев.
9: Для Кремля это прямой геополитический сигнал. На пространстве бывшего Советского Союза появляется другой центр притяжения. И говорит он не по-русски, а по-турецки. Особенно заметно это на Южном Кавказе. Москва же постепенно там теряет прежние рычаги влияния. А Анкара тем временем двигается дальше в Центральную Азию. Казахстан, Киргизстан, Узбекистан. Все они вместе с Турцией и Азербайджаном, как вы знаете, входят в Организацию тюркских государств. Это так называемый геополитический проект «Великий Туран». И сегодня главным двигателем такого сближения становится Турция Эрдогана.
22: Показательный момент. Недавно Эрдогану подарили карту Великого Турана. Это сделал лидер партии националистического движения Турции Девлет Бахчели. Так вот, на этой карте тюркскими обозначены Турция, Азербайджан, Казахстан, Узбекистан, Киргизстан. И что самое важное, значительная часть России – Якутия, Бурятия, Иркутская область, Алтай, Хакасия, Тыва, Омская и Новосибирская области. Тут явно есть о чем подумать, говорят эксперты. Больше интересных новостей в короткой форме

0: оказаться агентом России. Будь аккуратен, американец.
1: На радио Лента. Потеря дня.
2: После масштабной атаки украинских беспилотников по Подмосковью загорелся Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения в микрорайоне Климовск в Подольске. Предприятие являлось одним из ключевых поставщиков фронта и специализировалось на разработке стрелкового оружия, боевой экипировки и боеприпасов.
1: Радио Лента. 1557 АМ. Далее в эфире. Оригинальные мнения о ключевых событиях, цитаты авторитетных личностей и анализ из первых рук. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня.
3: Глава Минэкономразвития Максим Решетников заявил, что весь мир хочет сотрудничать с Россией, чтобы получить передовой опыт.
4: У стран очень большой интерес к нашим наработкам по многим направлениям, будь то там, наши движения в платформенной экономике, система образования, система здравоохранения, наличие технологий. При этом, конечно, нам есть что предложить миру и странам на разных этапах развития. С кем-то это технологическое партнерство, где-то выстраивание там, не знаю, планов электрификации, да, вот то, что мы прошли. И на самом деле для многих все-таки этот опыт полезный, причем на новых принципах, с зеленой энергетикой, с распределенной энергетикой, с правильной регуляторикой и так далее. В целом надо сказать, что у нас в стране за последние десятилетия, ну, мы по многим направлениям находимся в топе лучших стран с точки зрения управленческих механизмов. Это не значит, что у нас нет задачи, мы не знаем своих слабых мест. Они тоже есть, и мы тоже над этим работаем. Но нам точно есть что предложить. И, конечно, страны в этом нуждаются. Интерес большой. Другой момент, что приходится много переупаковывать.
3: Элементарная экономика о заявлении Решетникова и реальности.
5: Фантазии министерства разбиваются о банальный кассовый разрыв. Пока чиновники рассуждают о лидерстве, индекс предпринимательской уверенности в обрабатывающем секторе ушел в минус, а рентабельность большинства производств сейчас едва дотягивает до 6-8%. Как прикажете развивать эти ваши платформы, если стоимость проектного финансирования из-за заградительной ключевой ставки перевалила за 22% годовых? Это же чистая арифметика. Ни один легальный завод не окупает такие займы. В итоге вместо инвестиций в основной капитал мы имеем стагнацию, а весь передовой опыт свелся к тому, что крупный бизнес тупо заморозил модернизацию и выжимает последние соки из советских фондов, износ которых уже превысил 50%.
3: Макроэкономист Николай Корженевский о том, что высокие кредиты убивают бизнес.
6: Ну, я понимаю, что министр хвастается, что Россия в топе лучших стран, и наши технологии всем нужны. Оно может и так, но вы понимаете, что параллельно экономику парализовали кредиты для бизнеса. Это сейчас там под 25% годовых. Вот ты хочешь открыть или расширить завод, но тебе же нужны деньги на новые станки. Ты идешь в банк, берешь кредит. И теперь каждый год надо отдавать банку четверть от всей взятой суммы только в виде процентов. Я подчеркиваю, только проценты, чтобы просто работать в ноль. Выходит, ну там, что твой завод должен приносить какую-то совершенно космическую, нереальную прибыль. Но мы же в реальности живем с вами, да? Обычное производство, одежда, еда, мебель, комплектующие, столько не зарабатывает. Там в среднем всего от 5-6%. Ну и что мы хотим? Бизнес физически не может брать такие дорогие деньги.
1: Радио Лента. Прямая речь.
7: Житель Калуги променял свой рабочий день на участие в увлекательной игре под названием «Найди бензин».
8: Сегодня я не поехал на работу, чтобы принять участие в увлекательнейшей игре, которая называется «Найди, где заправиться в Калуге». Но я решил не отчаиваться и провести рейд, посмотреть, где есть, и, соответственно, покажу, удалось ли мне заправиться к концу дня или нет. В общем, если вы тоже любите такие интересные игры, то призываю вас в них поучаствовать. Да начнется веселье.
9: Короче, автоматические «Газпромы», которые здесь проехал на «Силикатном», там только заправка по топливным картам. Это уже второй такой «Газпром». Один у нас где-то туда, в сторону Северного есть. И, соответственно, второй на «Силикатном». Так, ну вот на одной из заправок на «Силикатном» что-то какая-то суета, очередь. Но

0: есть машины, которые отъезжают.
1: Короче, что там за суета? Там можно заправиться только через приложение. Если выбрать, соответственно, Альфа-заправки, то можно заправиться. У меня этой карты нет по определенному ряду причин. И поэтому я попросил впереди стоящего мужика, у которого есть эта карта, залить мне, чтобы я ему перевел. Посмотрим, чем это закончится. Вот пока стою в очереди. Это что за игру они нам устроили, а? Просто невероятный адреналин. Вы бы знали. Короче, план провалился, потому что по одной карте в сутки можно максимум 30 литров даже через приложение. Поэтому, ну, что делать? Едем дальше. Вот тут тоже проезжаю заправку, нет бензина. Короче, я прокатился до Северного, еще на одном «Газпроме», на котором вот я говорил здесь на Азаровском мосту. Только по топливным картам было. Тоже стоит огромная очередь, люди с телефонами суетятся. Скорее всего, они также хотят оплатить через приложение вот этого банка. У меня какой план? Я сейчас еду в этот банк, открыть карту. Ну вот, по пути еще две заправки и, соответственно, такая же история.
2: ТикТок-канал «Тайный советник» представляет.
3: Тем временем войну продлили как минимум до середины 2025 года. Буквально только что Европейский Союз продлил на 3 года, внимание, это мега важно, на 3 года санкции в отношении нескольких тысяч российских компаний. Раньше Европейский Союз продлевал эти санкции на полгода. То есть каждые полгода Европейский Союз собирался и смотрел, продлевать санкции против России или не продлевать. Почему это важно для России, я надеюсь, всем понятно, да? Основные деньги Россия всегда, вот всегда во всей своей истории зарабатывала на европейском рынке. Никогда она их не зарабатывала в таком же объеме на рынках азиатских. И, соответственно, после начала войны расчет России был очень простой, что мы сейчас быстренько все здесь закончим, и с нас снимут все санкции, и все будет как раньше. Да? Ну ведь с Крымом же проканало, и расчет был на то, что проканает еще раз, но теперь в масштабах всей Украины. Европейский Союз увидел ситуацию совершенно по-другому. Европейский Союз в лице своих лидеров задал себе один простой вопрос. А на кого Россия нападет после Украины? Ведь на самом-то деле на кого угодно. И что тогда мы тоже будем сидеть и ждать, пока после следующей страны будет следующая, и так вернет Советский Союз? Нет, Европейский Союз на это не согласился, безусловно. И Европейский Союз, еще думая, что с господином Путиным можно как-то о чем-то договориться, начал вводить санкции. Помните, вот идет пакет 1, 2, 20, сейчас еще 20 какой-то, не суть. Там тысячи, в буквальном смысле слова, тысячи бюджетообразующих компаний России, которым вход на европейский, а считай, на мировой жирный рынок фактически закрыт. Так вот, европейцы, когда они еще думали, что договорятся, они эти санкции продлевали раз в полгода. Ну, вот как морковка была такая, что, да, прекратите с Украиной такое вот вытворять, что вы вытворяете, да, верните все в сад, и мы тоже все вернем. Верните, я все прощу. Условно говоря, была позиция Европейского Союза. Но прошло 4,5 года, и Европейский Союз понимает, что словам господина Путина доверия нет на самом деле. Но по многим причинам, понимаете? Не только потому, что началась война на территории Украины, но еще и потому, что господин Путин говорит публично. Он третий раз уже, по-моему, отрапортовал о взятии Купянска. Еще таких вот небылиц, несуразниц достаточно много выпустил в белый свет. А ведь европейские лидеры, можно сколько угодно с них смеяться, но люди там не глупые. И аналитики у них не глупые, и советники у них по военному делу тоже люди не глупые. И они смотрят на карты, они смотрят на спутники и понимают, что господин Путин говорит неправду. Он все время говорит неправду, понимаете? В сторону Европейского Союза он говорил, что мы не будем нападать на Украину. Напал. Он говорит, что мы не будем еще что-то делать и делает. Он говорит, что мы не атакуем там гражданские объекты. Атакуем, оказывается. Все. И Евросоюз просто потерял любую надежду в каком-то обозримом будущем договориться с Россией. Вот и все. И сказал, что мы теперь будем к санкции на 3 года. В Европейском Союзе процесс принятия решений, он своеобразный. Необходимо согласие всех 27 членов для принятия той или иной резолюции или постановления. Соответственно, для отмены тоже необходимо согласие всех 27 членов. Ну и что вы думаете, когда-либо Литва, Латвия, Эстония или Польша согласятся на отмену санкций против России? Да никогда в жизни. Потому что это их стратегический национальный интерес. Чтобы Россия была ослаблена и Россия не получала никаких денег из еврозоны. Это их стратегический интерес, понимаете? Отдать Россию на растерзание Китаю. Потому что все прекрасно понимают, Россия и Китай несовместимы. Как равнозначные партнеры. Русский человек и китайский человек, они могут сидеть, выпивать, дружить с семьями, все что угодно. Но совместного будущего на уровне страны у этих государств нет, отсутствует. Потому что Китай признает только свою верховенствующую позицию по отношению ко всем своим соседям. Вот есть Китай, и вы делаете все, что мы вам скажем. Все. У русского человека, соответственно, очень плохо с пониманием того, что он должен подчиняться китайцам. Вот не нет у среднего русского человека такой уверенности, что мы будем теперь работать в интересах Китая. Особенно, если средний русский человек приобрел, например, китайский автопром. Какой-нибудь автомобиль, и он у него зимой, этот автомобиль, перестал вдруг ездить в силу каких-то причин. Запчастей нет, ничего нет, обслуживания нет. И есть только разговоры о братстве великих народов. Вот ты этому русскому человеку уже идею партнерства с Китаем не продашь никогда. Это понятно, потому что до этого человек ездил на каком-то, условно говоря, немецком Volkswagen Polo, и двигатель даже могли тебе заменить буквально через 2 недели, а на эти 2 недели дать подменный автомобиль в лучшие времена. С Китаем, естественно, ничего этого нет. Опять же, почему? Да, потому что китайцы не относятся к россиянам как к равнозначным партнерам. Все, соответственно, такие же точно отношения у Китая с точки зрения торговли. Китайцы покупают все очень-очень-очень дешево. Вы почему думаете, китайские товары такие дешевые, а? Просто потому, что это благотворительность, у них там вечный Новый год? Нет, потому что Китай умудряется окупать на внешних рынках все необходимые ингредиенты за очень-очень-очень мелкий прайс. Отсюда такая же низкая цена и на выходе, и отсюда такая популярность китайских маркетплейсов. Но для России это плохо, потому что Европейский Союз всегда платил топ-деньги. Самые сладкие, самые красивые евро, понимаете, хрустящие, пахнущие евро за газ, за нефть, вообще за все сырьевые материалы. Или предоставлял в качестве обмена какое-то свое очень высококачественное оборудование. Высококачественные турбины, высококачественные трубы. Это не надо было переделывать. Оно все работало годами и не подводило, по большому счету. И вот теперь рынок этих вкусных, красивых евро, он закрыт, рынок оборудования закрыт. Вообще все рынки в Европейском Союзе закрыты. Но не на полгода, а на 3. Европа таким образом говорит, ну все, мы воюем дальше. Никаких проблем. Мы Украину можем снабжать не то, что там полгода, да, и год, и 2, и 3, и 4, и 5, и сколько нужно, столько мы и будем снабжать. Все, кредиты дадим, деньги дадим, зарплаты дадим, беспилотники дадим. Все, вы же встали на линии фронта. Вот там вы и будете стоять. И никуда вы дальше этой линии-то и не пройдете. А если вы будете бомбить тылы, так мы тылы все возобновим на самом деле. У нас производства своего хватает. И производство горючего, и производство бензина, и производство котельных, и оборудования. Всем мы этим Украину насытим. Все, и мы готовы воевать на 3 года. А вот как будет Россия эти 3 года себя вести, очень большой вопрос. Дефицит бюджетный на этот год был заложен в рамках 4 триллионов рублей. Так ожидаемый дефицит теперь 12. Понимаете, 4 миллиона и так не хватало, а теперь так получается, что будет не хватать 12 триллионов. Где взять эти 12 триллионов? Зубная фея принесет? Или кто? Господин Мишустин не похож на зубную фею, понимаете? Вот никак. И в следующем году, соответственно, этот дефицит тоже ничем не перекроется. И в следующем не перекроется. И эти перспективы отсутствие жирных европейских рынков, да, присутствие жадного, вот индустриально жадного Китая и отсутствие денег в достаточном объеме внутри страны, они ничего хорошего России не обещают.
2: Подписывайтесь на наш канал «Тайный советник». Мы есть в TikTok и YouTube. Задавайте свои вопросы, участвуйте в обсуждениях и не пропустите ничего важного. «Тайный советник». Прямые сообщения от бойцов с поля боя, доклады военкоров, свежая информация о противостоянии и профессиональный взгляд военных экспертов. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Главные новости дня.
4: Прошлая труба не всех убила. Зачем генералы снова отправили армию атаковать Украину по газовой трубе в Курской области? За последнюю неделю российские военные как минимум дважды пытались использовать трубу Уренгой-Помары-Ужгород. Она ведет в северную часть Сумской области Украины. Первый раз бойцы предприняли попытку зайти в тыл ВСУ 13 сентября. Тогда по газопроводу продвигался целый взвод, около полусотни солдат. Почти все погибли, говорит военный аналитик Давид Шарп. По его словам, подобные операции проводились и ранее, и только один раз был успешным.
5: Могли ли подумать строители этой самой инфраструктуры, одной из знаковых советских строек, что их детище будет использоваться вот в таких целях во время российско-украинской войны? Ну, это я так. Что тут сказать? В принципе, командиры в разных армиях, в разных местах, на разных тактических уровнях всегда пытаются, ну, по крайней мере, такие творчески настроенные, преподнести сюрприз противнику. И в Авдеевке в свое время вот этот прием проникнуть по подземной коммуникации, по трубе в тыл украинских войск, этот прием сработал, и он весьма повлиял на устойчивость обороны Авдеевки. В Курской области все уже пошло не совсем так, и на самом деле не только в Курской области. И в Курской области особенно показательным было то, что множество участников, которые пережили операцию в плане боевых действий, оказались отравленными газами, всем тем, что там было, и онкологические заболевания, смертность.
4: Операция в Курской области, к сожалению, ничему не научила российское командование, отмечает эксперт Давид Шарп. Через несколько дней после неудачной первой попытки проникнуть в Сумскую область, российские военные ее повторили.
5: Украинские командиры, которые действуют поблизости от таких коммуникаций, если они не проявляют вот прямо особой беспечности, естественно, наслышаны и понимают, что это угроза. И, соответственно, такого рода действия превращаются уже, как правило, если противник не проявит той самой беспечности, а судя по всему, там, в Сумской области, украинцы беспечности не проявили, это становится ловушкой, смертельной ловушкой для тех, кто пытается воспользоваться таким приемом снова и снова.
4: Почему командование допускает такие просчеты и отправляет солдат на верную гибель? Этим вопросом уже давно задаются Z-военкоры. Одна из главных проблем – это неправдивая информация о потерях и в целом ситуации на фронте, пишет Z-канал «Два майора».
6: Ситуация стала возможной из-за красивых докладов. В настоящее время ситуацию отдельные командиры позорно пытаются решить срочно формированием штурмовых групп не по воинской специальности, не слаженных между собой людей. Как же досадно в очередной раз читать в личных сообщениях, как вранье конкретных командиров пытаются перекрыть бросовыми штурмами, одновременно снова пытаясь вводить московские штабы за нос.
4: Трубопроводы российской армии используют давно. В январе такой способ применяли во время боев за Купинск Харьковской области. Однако ВСУ тогда взяли под контроль выходы из трубы. Операция закончилась трагически, сообщали без деталей тогда военкоры. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Говорят военкоры.
7: Дробовики против дронов. Военкор «Астрахань» о турецкой системе противодроновой защиты для военного и гражданского рынка.
8: Турки тоже задумываются о противодроновой защите. Например, предлагают ставить на машины стабилизированную турель «Драйн Калкани» с двумя полуавтоматами «Дерья» 12-го калибра с магазинами по 15 патронов. Производитель утверждает, что искусственный интеллект сбивает «Камикадзе» в обороне машины на ходу залпами из двух стволов в зоне меньше 70 метров. Да, в отличие от американцев, они не претендуют пока на результаты Bullfrog с их 3-5 выстрелов на дрон из М240 на дистанции до 300 метров. Использовать рекомендуют специальные патроны, которые, вы уже догадались, продаются и на гражданском рынке. Лучшие результаты обещают для патронов с вольфрамовой картечью. Там больше площадь и плотность разлета. В ближайшем будущем планируют новую версию ружей с длинным стволом, оптимизированным для этих патронов, и хотят поднять дистанцию до 120 и более метров.
7: Санкционный рычаг Трампа. Олег Царев о новых полномочиях президента США и давлении на Москву, Пекин и Дели.
9: Для начала процитирую Трампа. На прошлой неделе в честь сенатора Линдси Грэма я подписал новый важный закон, принятый Конгрессом, который наделяет меня огромными новыми полномочиями в области таможенных пошлин. И если это будет необходимо, я буду вынужден ими воспользоваться. Пришло время остановить убийство. Конец цитаты. Первое объяснение, что Трамп давит на Россию ради перемирия, слишком прямолинейно. Я думаю, у заявления как минимум 3 адресата. Москва, Пекин и Дели. Причем главные получатели послания Трампа – Пекин и Дели. Для Трампа это удобный торг. Можно требовать от них уступок в торговле и политике в обмен на отсрочку тарифов. Трамп часто такими жесткими заявлениями маскирует отсутствие действий. Для Трампа важно показать конгрессменам и избирателям: «Я крутой, смотрите, как я жестко с Россией». В общем, привычный стиль Трампа – громко поднять ставки, создать неопределенность, а потом предложить всем договариваться с ним.
7: Молдавские рельсы перестраивают под украинские грузы. Военкор-канал «Два майора» о модернизации Северного пути.
8: Молдавия продолжает модернизацию железных дорог в интересах грузооборота Украины. Местные железные дороги проводят тендер на проектирование ремонта участков общей протяженностью 183,3 километра. Предполагается спроектировать средний ремонт на 96 километров путей, капитальный на 64 километра, глубокое обновление пути с заменой основных изношенных компонентов и подъемочный на 23 километра. Участки являются частью так называемого «Северного пути» из Украины, который пролегает через железнодорожный коридор. Ремонт направлен на улучшение пропускной способности и скорости поездов на канале железнодорожного сообщения с Украиной, обеспечивая дополнительный путь доставки грузов. Работы запланированы до ноября 2027 года, что свидетельствует о планах по долгосрочной эксплуатации этого пути, в том числе в интересах юго-восточного фланга НАТО.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
4: Внимание! Новая уловка военкоматов. Как школьный предмет ОБЖ используют как предлог для отказа в альтернативной гражданской службе. Суды начали отказывать призывникам в замене срочной службы на альтернативную из-за того, что в школе они проходили начальную военную подготовку. Такие случаи уже зафиксированы в Хабаровске, Перми, Архангельске, Белгороде, Нижнем Новгороде, в Краснодарском и Алтайском краях. Во всех судах говорят одно и то же.
10: Если молодой человек в школе собирал автомат, стрелял в тире, участвовал в военных сборах и получал хорошие оценки по теме «призыв на военную службу», это доказывает у него отсутствие пацифистских или религиозных убеждений и лишает права на альтернативную службу.
4: Также теперь, когда ребенок выпускается из школы, в его характеристике пишут, что у него нет устойчивых пацифистских убеждений, и это автоматически ставит крест на возможности замены военной службы на АГС, говорят адвокаты. При этом предмет ОБЖР или призыв на военную службу в школах обязательный, и отказаться от него нельзя. Все это еще один метод пополнить ряды армии на фронте, говорит адвокат Иван Чувеляев. По его словам, за последние 3 месяца значительно увеличилось количество обращений родственников-срочников о принуждении подписывать контракт с Минобороны.
11: Это дело очень сильно ожесточилось, потому что стали куда чаще применять силу, куда чаще применять, по сути, пытки, куда чаще не кормить, будить посреди ночи, заставлять бегать по плацу с кирпичами и так далее и тому подобное. Историй таких много, потому что найти у нас в телеграм-канале. с другой стороны, ну, это, наверное, всем известно, мы об этом много раз говорили все-таки, облавы на всех, кого могут так или иначе менты остановить в малых городах и в регионах. В первую очередь почему-то здесь стала Пенза. Собственно, столица, и про нее говорили больше всего, но речь идет не только про нее. Там и Ижевск, и Дальний Восток, и Сибирь, примерно все регионы отметились хоть как-то. Во всех регионах так или иначе были эти облавы, были эти массовые задержания. Ну и в третью очередь, странным образом, вот именно в августе, в первую очередь, активизировались наматывания на контракт иностранных граждан. Понятно, там в основном Центральная Азия, но далеко не только, и обращений от граждан иностранных государств тоже стало очень много.
4: Единственный выход для школьников не попасть на срочную службу – это отказ от прохождения военной подготовки, говорят адвокаты. То есть заменить работу с оружием и стрельбу на теоретические знания. Для этого родители должны написать отказ на имя директора. Предмет ОБЖ вернули в школу в 2023 году, а с этого учебного года этих уроков стало в два раза больше. Кроме срочников на СВО вербуют и тех, кто может подлежать мобилизации. Рекрутеры обзванивают таких людей регулярно, говорит Степан из Новгорода.
12: Звонит у меня телефон. На том конце провода женский голос, представляется сотрудницей некого рекрутингового агентства. Спрашивает у меня, интересовался ли я подписанием контракта. Я говорю, что нет, я не интересовался таким. Она говорит, смотрите, у вас сейчас есть два варианта. Либо вы подписываете контракт и получаете все выплаты, деньги и так далее. Либо мы направляем вам повестку, и вы идете служить бесплатно. Я начинаю думать, что какой-то... Говорю, нет, мне неинтересно подписание контракта. Он кричит мне в трубку, все, ждите повестку, и бросает трубку.
4: Такие звонки только добавляют масла в огонь в разговоры о возможной мобилизации. Тем временем в Удмуртии планируют обучить чиновников в работе в случае объявления мобилизации. Для этого власти выделили 353 тысячи рублей. В программе обучения организационные мероприятия создания запасов для мобилизационных нужд, а также снабжение населения и перевод экономики на работу в условиях военного времени. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Говорят военкоры.
7: Дизель уходит в разгар дефицита. Военкор-канал «Синяя Z-Борода» о двукратном росте поставок российского топлива в соседние страны.
8: С недавних пор стал не просто не любить, но прямо-таки ненавидеть исторические аналогии. Контекст другой, состояние войск другое, технический прогресс на порядок ниже. Все другое. Кроме поведения наших отечественных барыг. Как в Первую мировую. Не доедим, но вывезем. Так и сейчас. Не дозаправимся, но поставим. Поставки дизельного топлива в августе 2026 года в Таджикистан, Казахстан, Киргизию и Монголию превысили 370 тысяч тонн, увеличившись в два раза по сравнению с июлем. Хочется напомнить, что союзнический долг, он еще и в том, чтобы совместно нести тяготы и лишения. Иначе это не военный союз. Воюющая огромная страна с фронтом более 2000 километров должна иметь в приоритете положение и снабжение армии, подвоз необходимых вещей и бесперебойную работу тыла. Плюс к этому повышенную мотивацию населения, бодрый технический прогресс и идею мира завтрашнего дня. Это бы и без войны неплохо делать, но это уж совсем откуда-то из советской античности.
7: Ядерный запрет готовят к отмене. Военкор подобный о Литве, которая разместит ядерное оружие на своей территории.
8: Парламент Литвы в первом чтении одобрил поправку к Конституции, которая предполагает исключение из основного закона страны статьи 137, запрещающей размещение на территории республики оружия массового поражения, в том числе ядерного. За инициативу проголосовали 99 депутатов, против выступили 13, еще 5 воздержались. Сторонники поправки в Конституцию, представляющие правящую коалицию, аргументируют свою позицию трансформацией ландшафта угроз безопасности и необходимостью усилить механизмы сдерживания в рамках НАТО. министр обороны Роберта Скаунас также поддержал эту идею, заявив, что существующий бюрократический барьер не позволяет Литве в полной мере использовать оборонные возможности Альянса. Для окончательного принятия поправки Сейму предстоит провести еще два голосования. Первое запланировано на 6 октября, финальное — на 12 января 2027 года. Чтобы изменение вступило в силу, его должны поддержать не менее 94 парламентариев из 141.
7: Машины снова станут дороже, но не лучше. Военкор Иван Отраковский о новом повышении утильсбора.
13: Утильсбор в России повысят на 10-20% с 1 января 2027 года. Минпромторг подтвердил очередную плановую индексацию. Ставки вырастут на 10-20% в зависимости от типа техники. В ведомстве также отметили, что за 8 месяцев 2026 года доля машин российского производства на рынке достигла 63,5%. Вместо поднятия качества отечественных автомобилей продолжают закручивать гайки, перекладывая на плечи покупателей. Можно же делать лучше. Можно, а зачем? В отсутствие конкуренции получаем вот это – ржавые ведра с болтами. Либо уже за огромные деньги нормальную машину, которую обычный гражданин себе позволить не сможет.
2: Радио «Лента», 1557 АМ. На радио «Лента» «Шок дня».
14: Руководство Wildberries предложило продавцам, которые потеряли деньги, взять кредиты, чтобы покрыть свои убытки. Ущерб от уничтожения центров оценивают минимум в 50 миллиардов рублей. Тем временем сотрудники Wildberries рассказали, что во время атаки их не выпускали с горящего склада в Электростале, что привело к большим жертвам.
2: Радио «Лента», 1557 АМ. Радио «Лента». Прямая речь.
15: Жильцы многоквартирного дома в Ростове-на-Дону пожаловались президенту Владимиру Путину на ситуацию с отсутствием горячей воды и угрозе срыва отопительного сезона.
16: Здравствуйте, Владимир Владимирович. Обращаются к вам жильцы дома 97 по проспекту 40-летия Победы города Ростова-на-Дону Ростовской области. Мы все понимаем, что у вас есть гораздо большие проблемы, но обратиться нам уже не к кому. В нашем доме уже третий месяц нет горячей воды. Отрезана наша котельная от газа. В чьих руках находится котельная, неизвестно. Обращались и в администрацию, и в прокуратуру. Все начальники, которые назначены вами, как исполнительные органы власти и ваши представители, абсолютно не справляются со своими обязанностями и перекладывают их друг на друга. Данную проблему обещались решить еще 12 августа. 19 сентября 2026 года проблема не решена. Вскоре отопительный сезон. Тем временем детей мы купаем в тазиках, сами моемся в тазиках, а находимся не на СВО. Я как участник немного недоумеваю, за что же я там был.
17: Владимир Владимирович, в нашем доме живет много детей, много многодетных семей. Очень тяжело быть 3 месяца без горячей воды и страшно входить в зимний период без отопления.
16: Прошу вас принять меры к сведению, наказать виновных и все-таки помочь нам в решении нашей проблемы. Владимир Владимирович, очень надеемся на вашу помощь. Спасибо.
2: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента» «Разбор дня».
18: Всем привет! В эфире «Разбор дня». 2 миллиона рублей за одну подпись для многих российских семей – это целое состояние. Можно закрыть кредиты, отремонтировать дом, помочь детям. Но желающих заключить контракт становится меньше, хотя выплаты продолжают расти. Люди все чаще смотрят не только на обещанную сумму, но и на тех, кто уже ушел. Кто не вернулся, кто остался инвалидом, а кто вместо одного года служит до сих пор. Сегодня разберемся, почему государство больше не может покупать добровольцев только деньгами и на кого теперь может переключиться система набора.
19: Знаешь, вот эти 2 миллиона, они же к осени 26-го года вообще пробили все психологические потолки.
18: Ну, где-то уже и 3 миллиона предлагают, да.
19: Да, 3 миллиона. И, казалось бы, ну, чисто по базовым законам экономики, при таком беспрецедентном росте вознаграждения должен быть просто шквал желающих.
18: А вот тут как раз законы классического рынка труда откровенно буксуют. Представь, обычный гражданский завод, который испытывает дефицит кадров.
19: Ну, допустим, не хватает людей у станка.
18: Ага. И руководство начинает повышать стартовую зарплату. Сначала в 2 раза, потом в 3, потом в 5 раз.
19: В нормальных условиях у проходной этого завода мгновенно выстроилась бы очередь со всей округи.
18: Именно. А здесь происходит нечто вообще противоречащее логике. Ценник за подпись растет астрономически, но очередь у военкоматов тает. За первые 8 месяцев контракты подписали около 230 тысяч человек.
19: И это спад?
18: Да, это на 10% меньше, чем годом ранее. А если взять чисто август, падение составило вообще 20%.
19: Подожди, давай тут остановимся. Возникает вполне очевидный скепсис. Откуда вообще берется эта статистика? Официального открытого счетчика в стране же нет?
18: Ну да, ведомства такую динамику каждый месяц не публикуют.
19: Вот. Как тогда можно уверенно заявлять, что поток сужается?
18: Смотри, цифры не берутся из воздуха. Это результат банальной финансовой декомпозиции региональных бюджетов. Спрятать движение таких гигантских денежных масс внутри государственной машины, ну, это практически невозможно.
19: То есть все завязано на региональные траты?
18: Абсолютно. Механика предельно прозрачна. У каждого региона есть конкретная статья расходов на единовременные выплаты при подписании. Известна общая сумма, которую субъект потратил за квартал, и известен точный размер разовой выплаты там же.
19: А, я понял. Просто делят общие траты из открытой части бюджета на размер одного бонуса.
18: Бинго. Обычная математика. И получают примерное количество подписавших.
19: Ну, это же не дает точности до одного человека. Всегда есть какие-то бухгалтерские задержки, переброски средств.
18: Конечно. Но суть кроется в динамике. Если региональная казна тратит на эти бонусы ощутимо меньше денег, чем полгода назад, а сам бонус не только не снижался, но даже вырос, математический вывод однозначен.
19: Людей стало меньше.
18: Да. И когда такая картина синхронно, просто как под копирку, наблюдается в десятках разных областей, это уже не спишешь на медленную работу бухгалтерии.
19: Слушай, ну а что происходит в голове человека в момент принятия решения? Сумма в 3 миллиона рублей для жителя небольшого населенного пункта – это же что-то из разряда фантастики.
18: Это огромные деньги.
19: Мне всегда казалось, что такие деньги действуют как сверхяркий свет. Он просто ослепляет кандидата. За этими нулями невозможно разглядеть реальность. Человек мысленно уже купил новую машину, раздал все долги микрофинансовым организациям.
18: Я бы сказала, это работает скорее как мощная финансовая анестезия. Огромная сумма блокирует чувство страха и критическое мышление в моменте. Человек просто не замечает, как подписывается под условиями, которые навсегда меняют его статус.
19: Мелкий шрифт.
18: Да, да. Главная иллюзия, которую продают вместе с деньгами, это восприятие контракта как понятной сделки на год.
19: Но реклама же именно миллионы подсвечивает, о правах там ни слова.
18: Вот именно. Люди искренне считают, что это формат обычной вахты. Отработал свои 12 месяцев, собрал вещи, получил расчет и вернулся домой.
19: Но ведь существует указ о частичной мобилизации. Он же юридически делает эти контракты бессрочными.
18: Да.
19: Получается, дата окончания в бумаге вообще ничего не значит.
18: Окончание срока сейчас не означает автоматического возвращения домой. Человек попадает в систему, из которой выйти по собственному желанию практически невозможно.
19: Пока действует указ.
18: Именно. И этот мелкий шрифт, он же не только про сроки, он и про специализацию тоже.
19: В смысле? Обещают одно, отправляют в другое место.
18: Да. Кандидату в пункте отбора могут гарантировать должность водителя снабжения или механика в ремонтном батальоне глубоко в тылу. Но после распределения из-за нехватки людей его легко переводят в штурмовое подразделение, и оспорить это правовой возможности фактически нет.
19: Хорошо. Допустим, но ведь действие любой анестезии рано или поздно заканчивается.
18: 100%.
19: В небольших городах и поселках все на виду. Соседи видят, кто возвращается, кто нет. Соцсети забиты сообщениями о поиске пропавших. Неужели кто-то продолжает верить билбордам?
18: В том-то и дело, что сарафанное радио начало перебивать любые финансовые обещания. Запас тех мужчин, которые были готовы рискнуть от отчаяния, просто исчерпан.
19: Ну да, нельзя каждый год находить в одном районе одних и тех же готовых рискнуть.
18: Истории знакомых разрушили иллюзию срочного контракта. Люди видят, что даже тяжелое ранение – это далеко не всегда билет домой.
19: Да ладно. Разве ранение не означает автоматическое комиссование?
18: А вот и нет. Человек может месяцами проходить врачебные комиссии, получить категорию с ограничениями, но при этом формально остаться в списках части.
19: Зачем?
18: Системе нужны люди хотя бы для тыловых или вспомогательных задач. Вырваться из этого круга невероятно сложно.
20: Слушай, ну давай посмотрим на это со стороны семьи. Даже если человек оказывается заперт в системе бессрочно, его семья все равно получает эти миллионы на счет.
18: Получает, да.
20: В краткосрочной перспективе это же решает их фундаментальные проблемы. Закрываются долги, покупается жилье. Разве это не рациональный шаг для тех, кто жил за чертой бедности?
18: Экономисты, которые изучают эти выплаты, прямо предупреждают о ловушке. Она захлопывается на следующий день после подписания.
19: Какой ловушки? Деньги-то реальные.
18: Деньги реальные, но выплата разовая, а риск для жизни теперь ежедневный. Вместо этих денег семья теряет того, кто приносил зарплату каждый месяц, того, кто занимался ремонтом, отвозил детей в школу.
19: Ну да, повседневная жизнь рушится.
18: Разовый бонус пытается подменить собой десятилетия обычного человеческого труда. Это просто не работает.
19: Но если распорядиться деньгами грамотно, типа первый взнос по ипотеке, это же инвестиция.
18: Чувство неуязвимости. Они оформляют ипотеку или берут автокредит на дорогую машину.
21: Рассчитывая на высокую зарплату военного.
18: Да, каждый месяц. А затем происходит бюрократический сбой. Документы теряются, статус зависает, или начинаются проблемы с выплатами по ранению.
21: Перечисления задерживаются.
18: Задерживаются на месяцы. А банк, сам понимаешь, ждать не будет.
21: Банку все равно на военную бюрократию.
18: Абсолютно. Семья моментально падает в новую яму. Кормильца нет, текущих доходов не хватает на огромные кредиты. И к тому же начинается колоссальный рост внутрисемейных конфликтов.
21: Из-за денег?
18: Из-за них. Мужчина уезжает, связи часто нет. Жена или другие родственники получают доступ к счету и начинают распределять миллионы. Споры о том, чьи это деньги, родителей, супруги, детей, это разрушает семьи изнутри.
20: Понятно. Слушай, а если отдалиться от уровня семьи и посмотреть на региональную экономику? Откуда вообще эти деньги берутся? Губернаторы повышают ставки, конкурируют, но бюджеты же не резиновые.
18: Это изымается из других статей расходов. Классическая экономика замкнутого круга.
20: То есть деньги из одного общего котла?
18: Да. Регионам спускают план по набору. Чтобы его выполнить, при падающем спросе они вынуждены повышать ценник. Чем больше уходит на разовую выплату, тем меньше остается на все остальное.
20: На инфраструктуру.
18: На обновление труб, закупку новых автобусов, ремонт поликлиник, повышение зарплат гражданским врачам и учителям.
20: То есть бедные регионы, которые исторически не могут дать нормальную работу, они теперь предлагают миллионы за риск жизнью.
18: И финансируют это за счет ухудшения качества жизни всех остальных.
20: Жесткий обмен. Города теряют рабочие руки. Сварщики, водители, слесари, они же просто исчезают.
18: Местные работодатели в отчаянии. Они физически не могут конкурировать с этими бонусами. Ни один завод не предложит слесарю 3 миллиона рублей подъемных.
20: Подожди, я хочу выступить в роли адвоката дьявола.
18: Давай.
20: Разве этот приток живых денег не становится мощнейшим стимулом для бизнеса? Семьи получают миллионы, скупают стройматериалы, технику, машины. Торговля должна переживать невероятный бум.
18: Экономисты называют это эффектом краткосрочного сахарного всплеска.
20: Сахарный всплеск.
18: Да. В первый момент резкий рост потребления. Местный автосалон реально фиксирует рекордную выручку. Но покупка дорогого телевизора не создает долгосрочной ценности для региона.
20: Деньги уходят за пределы региона, производителю.
18: Именно. а город навсегда лишается опытного специалиста. Местному предприятию нужен слесарь каждый день на протяжении 15 лет. Чинить трубы, учить молодых. Разовая выручка магазина эти потерянные годы труда не заменит.
20: Выходит, статистические карты контрактов сегодня – это просто детальная карта бедности.
18: Практически один к одному. Чем ниже доходы в территории, тем больше людей ушло. Но парадокс в том, что бьет это по всем. За эти выплаты косвенно расплачиваются абсолютно все жители.
20: Даже те, кто никуда не собирался?
18: Да. Они ездят на старых автобусах, стоят в очередях в разбитых поликлиниках, потому что деньги развития ушли на бонусы для выполнения плана.
20: И если эти финансовые вливания больше не работают, если люди, готовые идти за деньги, закончились, как тогда чиновники собираются выполнять планы? План-то никто не отменял.
18: А вот здесь происходит самое жесткое изменение механики. Когда ресурс убеждения деньгами иссякает, система переключается на принуждение. Тональность работы кардинально меняется.
20: Местному руководству план выполнять жизненно необходимо.
18: Абсолютно. Поэтому фокус рекрутинга смещается на адресное давление. Давят на те социальные группы, которым сложнее всего отказаться.
20: О ком конкретно идет речь? Кто эти люди?
18: Должники с огромными просрочками, мигранты, чей статус зависит от чиновников, люди под следствием, ну и работники бюджетной сферы, которые зависят от государства как от работодателя.
20: А как технически выглядит это давление? Это же, наверное, не открытые угрозы?
18: Правозащитники описывают это как тактику мягкого, но безальтернативного давления. Например, должника вызывают в кабинет. Тон спокойный. Говорят, ситуация у тебя сложная, но решение согласовано. Просто поставь подпись вот здесь.
20: И не дают подумать.
18: Не позволяют забрать документы домой. Не дают показать контракт юристу. Требуют решения здесь и сейчас. Граница между приглашением и силовым давлением просто стирается.
20: Слушай, но бывают же медицинские противопоказания?
18: В погоне за планом часто закрывает глаза даже на серьезные медицинские проблемы кандидатов.
20: И в этот момент та самая выплата в миллионы начинает играть маскировочную роль, да? Огромный бонус позволяет чиновникам в отчетах называть такое решение исключительно добровольным.
18: В точку. Страх перед депортацией, давление начальника, безвыходность должника – ничего из этого в отчеты не попадает.
20: На бумаге видна только подпись и перевод пары миллионов.
18: Да, юридически все выглядит как идеальная сделка. Деньги как бы отмывают факт принуждения.
20: Но если посмотреть на систему сверху, любой экономист спросит, почему не остановить эту гонку? Зачем бесконечно повышать ставки, если отдача падает?
18: Эту машину невозможно остановить. Она попала в ловушку собственной архитектуры. Потребность в людях не исчезает. Возраст, болезни, истощение.
20: А если какой-то регион просто заморозит бонусы?
18: Поток новых контрактов там рухнет до нуля мгновенно.
20: А за невыполнение плана губернатор отвечает головой.
18: Именно. Центр очень элегантно перекладывает колоссальные финансовые издержки и всю политическую ответственность на местных исполнителей.
20: Если план провален, виноват губернатор.
18: Да. При этом сам факт роста выплат транслируется через медиа как проявление заботы государства. Возникает замкнутый цикл. Система вынуждена платить все больше из истощающихся региональных бюджетов за все меньшее количество людей.
20: Получается, единственный способ остановить эту инфляцию – это снизить потребность в людях. Но предпосылок к этому нет.
18: Значит, каждый следующий виток гонки обойдется регионам все дороже, принесет меньше людей и оставит более глубокие социальные шрамы, истощая территории демографически и экономически.
20: Это подводит к сложному вопросу. Когда все это завершится, как региональная экономика будет адаптироваться к реальности? Туда, где за тяжелый труд снова платят обычные 50 тысяч рублей в месяц.
18: Финансовая анестезия перестанет действовать. Это будет сильнейший экономический и психологический шок. Об этом точно стоит задуматься. Большая выплата способна закрыть кредит, но она не гарантирует возвращение домой. И чем дольше продолжается война, тем яснее это становится людям. Поэтому регионы платят все больше, а новых контрактников получают все меньше. Значит, следующим шагом может стать не очередная прибавка, а усиление давления на тех, кому сложнее отказаться. Должников, безработных, мигрантов и людей с проблемами со здоровьем или законом. Миллионы заканчиваются быстро. Последствия одной подписи могут не закончиться никогда.
20: Это был «Разбор дня».
21: Спасибо, что были с нами. Берегите себя и до встречи.
2: Радио Лента. 15:57 АМ. На Радио Лента все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на Радио Лента. Балтийский дневник.
0: В долгах, как в шелках. Население и организации Калининградской области задолжали за коммуналку почти 4,5 миллиарда. С октября платить придется еще больше. Крыша гниет, квартиры в воде, под угрозой несущие конструкции. Жители аварийной шестиэтажки в Зеленоградске 9 месяцев не могут попасть на прием к губернатору. В отчаянии записали видеообращение к беспрозванных. 24 сентября тишину над Калининградом порвет воем сирен. Власти анонсировали очередную проверку систем оповещения. Что-то намечается? Итак, выборы прошли, и можно поговорить о насущном. Просроченные долги жителей Калининградской области за коммунальные услуги достигли 3 миллиардов рублей. Вместе с долгами организации задолженность составляет и все почти 4,5 миллиарда. Больше всего в регионе должны за тепло. Далее идут электричество, вода и водоотведение, вывоз мусора и газ. Теперь министр строительства и ЖКХ Сергей Черномаз заявил, что ведомство совместно с прокуратурой подготовило меры для взыскания долгов с участием судебных приставов. Что под этим подразумевается, никто не уточнил. Одно понятно – должников заставят раскошелиться принудительно. Причем никого не волнует, что долги населения исчисляются миллиардами. Власти продолжают повышать тарифы. И это при том, что жители региона годами живут в аварийных домах, фактически в трущобах, исправно оплачивают коммуналку и никак не могут достучаться до властей, чтобы улучшить свои жилищные условия. Вот конкретная история.
1: В Зеленоградске жильцы многоквартирного дома 3 года безрезультатно обращаются во все инстанции. От Следственного комитета до фонда капремонта, чтобы отремонтировать прогнившую крышу, из-за которой квартиры в прямом смысле заливает во время каждого дождя и уже под угрозой фундамент и несущие конструкции. Но единственное, чего добились люди за это время, лишь переноса ремонта на 2028 год. Но дом просто не переживет эти 2 года, говорят жильцы, и буквально умоляют и правительство Калининградской области, и губернатора, которому никак не могут попасть на прием, наконец-то их услышать и спасти дом, пока не случилась трагедия. Отчаявшиеся люди записали видеообращение к Алексею Беспрозванных.
22: Уважаемый Алексей Сергеевич, мы жители дома номер 1 по улице Победы города Зеленоградска. Более 9 месяцев пытаемся попасть к вам на прием. Наша управляющая компания «Зейрайдом» за 3 года превратила дом наш в аварийный. Малейший дождь, у нас протечка с 6-го этажа по подвалы. По вине управляющей компании «Зейрайдом». 3 года мы пишем по всей станции безрезультатно. Мы были на комиссии Минстроя, Минконтроля, объединенной, но к вам на прием попасть мы не можем. Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении нашей управляющей компании, но результата ноль. Да, вы наведете порядок с управляющими компаниями, которые за счет жильцов обогащаются, а мы страдаем. Мы те жители, которые платим коммунальные услуги вовремя. Почему управляющие компании должны наживаться за наш счет, а мы жить в таких условиях? Прошу вас, услышьте нас.
0: Услышат ли чиновники этот крик о помощи, сказать тяжело. Между тем, драконовские меры к должникам уже практикуются.
23: В Калининградской области с начала года без газа остались 190 квартир и домов. Только с мая по август голубое топливо отключили в 88 квартирах и домах, чьи владельцы задолжали в общей сложности около 6 миллионов рублей. В компании «Газпром Межрегионгаз Санкт-Петербург» предупреждают, проверки будут идти до конца сентября и нарушителей продолжат отрезать от сети. Причем остаться без газа можно не только из-за долгов. Поставщик вправе отключить услугу, если у собственника нет договора на обслуживание или он не пускает специалистов в квартиру. Кстати, за отсутствие соглашения предусмотрены и штрафы – от 5 до 10 тысяч рублей. А чтобы вернуть подачу газа, придется не только закрыть все долги, но и полностью оплатить работу газовщиков по отключению и повторному подключению труб.
0: Тем временем с 1 октября коммуналка снова подорожает. Так, электричество для городских квартир с газовыми плитами в первом диапазоне потребления вырастет почти на 20%. Вывоз мусора примерно на 5%. Стоимость отопления у Калининград-теплосети прибавит еще 7%. А вот зарплаты останутся на прежнем уровне или даже ниже, с учетом инфляции. Хотя куда уж ниже. Янтарный край занял 69-е место по покупательной способности зарплат.
3: Калининградская область вошла в двадцатку последних в списке российских регионов по количеству товаров и услуг, которые можно купить на местную зарплату. Для расчета взяли медианную зарплату после налогов, то есть 60 тысяч рублей. С учетом местных цен покупательная способность такой зарплаты примерно на 20% ниже среднероссийской. Правда, есть и хорошие новости. Год назад по покупательной способности медианной зарплаты область была на 70-м месте. Теперь целая плюс один. Так что порадуемся.
0: Словом, дорогие продукты, бензин, коммуналка и другие повседневные расходы быстро съедают заработанное калининградцами. И, судя по заявлению официальных лиц, на улучшение надеяться не стоит. Министр финансов России Антон Силуанов прямо сообщил о существовании приоритета «Все для фронта». Речь идет о сокращении гражданских расходов федерального бюджета в пользу военных трат для продолжения специальной военной операции. Самое главное у нас сейчас – это задачи обороны. «Задачи фронта», – сказал Силуанов на Московском финансовом форуме. По итогам января-августа дефицит федерального бюджета достиг почти 6 триллионов рублей и, по словам Силуанова, продолжит увеличиваться. Поэтому российское правительство спустило указания в регионы сократить штат бюджетников и госслужащих на 15%. Накроет ли волна массовых увольнений Калининградскую область, покажет время. А пока тишину Балтийского региона разорвет вой сирен.
5: 24 сентября в Калининграде с 9.00 до 13.00 пройдут плановые проверки сирен, но паниковать не стоит. Как сообщили в горадминистрации, это плановая проверка системы оповещения. Угрозы нет. Электросирены будут включать на от 15 до 20 секунд. Но вот вопрос. В прошлый раз половина Калининграда при плановом тестировании сирен ничего не услышала. На Сельме, в Болтрайоне, на Донского сирена молчала. Интересно, как будет в этот раз?
0: Стоит напомнить, что недавно губернатор Калининградской области призвал жителей готовиться чуть ли не к худшему. Во время прямой линии Алексей Беспрозванных сообщил, что региональное министерство безопасности разрабатывает планы на случай различных сценариев. Так, по всей Калининградской области в кратчайшие сроки обещают подготовить бомбоубежища. Их инвентаризацию уже провели. В ближайшее время начнутся работы по оборудованию укрытий. По словам губернатора, регион должен быть готов ко всему.
6: Понятно, что мы в особых условиях находимся, но готовы должны быть ко всему. Надейся на лучшее, а готовься к худшему, есть такая пословица. Есть специальные планы, созданные Министерством безопасности. Я думаю, что в ближайшее время калининградцы это почувствуют. В виде каких-то учений, где-то какие-то мероприятия по организации бомбоубежищ, углубленных мест. Они должны быть в порядке, даже если не понадобятся.
0: Но, по всей видимости, еще и как понадобится. Учитывая активную милитаризацию региона, постоянные военные учения Балтфлота, создание Министерства региональной безопасности и подготовку убежищ, война со странами Балтии вполне реальна, предупреждают некоторые военные аналитики. Масло в огонь добавил и пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, заявивший, что Литва окажется под прицелом ядерного оружия России, если ее власти примут решение разместить такое оружие на своей территории. А такие планы у Вильнюса имеются. Председатель литовского сейма сообщил, что парламент зимой уберет из Конституции запрет на оружие массового поражения. Для калининградцев это значит одно – Искандеры тут уже стоят, а у соседей может появиться ядерка. Да и губернатор Калининградской области не скрывает, что новое Министерство безопасности завершило перевод калининградской системы внутренней безопасности на полувоенные рельсы управления. Мол, негативных сценариев исключать нельзя, и регион усиленно готовится. К чему именно, Беспрозванных, правда, не уточнил. На этом пока все. А больше новостей ищите в нашем TikTok-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
2: На радио «Лента» «Балтийский лоцман».
9: Всем привет! У микрофона Балтийский лоцман. Сегодня у нас тот редкий случай, когда совершенно скучная новость про железную дорогу в какой-то момент перестает быть скучной вообще. Речь про Rail Baltica, ту самую магистраль, которую страны Балтии строят уже столько лет, что некоторые успели привыкнуть к ней примерно как к ремонту у соседа. Когда-нибудь, наверное, закончат. Так вот, Литва, Латвия и Эстония только что выпустили совместное заявление по проекту. И там появилась очень интересная формулировка. Rail Baltica теперь открытым текстом называется не только транспортным проектом, но еще инвестицией в безопасность и военную мобильность. Простыми словами, по новой дороге собираются возить не только пассажиров с чемоданами и контейнеры с товарами. Она должна подходить и для быстрой переброски военных, грузов и тяжелой техники. И вот после этой маленькой детали предлагаю открыть карту. Потому что история внезапно становится очень важной для Калининграда. Сначала буквально две минуты про то, что вообще строят. Раньше Rail Baltica показывали как большой европейский инфраструктурный проект. Таллин, Рига, Вильнюс, Польша. И дальше можно ехать по Европе. Удобно, красиво. Пассажиры быстрее добираются, грузы проще перевозить. Страны Балтии, наконец, нормально соединяются с европейской железнодорожной сетью. Потому что сейчас есть одна техническая проблема, оставшаяся еще от Советского Союза. В странах Балтии в основном используется

0: ничего не додумываю. Сама компания Rail Baltica в этом году называет дорогу коридором двойного назначения – гражданского и военного. А правительства трех стран в новом совместном документе прямо пишут: полный смысл проекта появится только тогда, когда будет единый непрерывный маршрут через всю Балтию до Польши и остальной Европы. Причем отдельно подчеркивают его роль именно в военной мобильности. А теперь Калининград. Чиновники в Кремле привыкли смотреть на область как на кусок России между Польшей и Литвой. Но если отойти от карты на пару шагов, вокруг нее сейчас появляется совсем другая транспортная система. На юге Польша уже встроена в европейскую сеть. Дальше, через Литву, Латвию и Эстонию, тянут новую магистраль на север. И все это должно работать без привязки к старой постсоветской железнодорожной системе региона. А рядом находится тот самый участок между Калининградом и Белоруссией, который в НАТО называют Сувалкским коридором. Через него проходит сухопутная связь Польши со странами Балтии. И НАТО совершенно не скрывает, что считает этот участок стратегически важным для переброски подкреплений на север. И здесь очень хочется вспомнить, как вся эта история выглядела еще несколько лет назад. Москва годами говорила о том, что военная инфраструктура НАТО не должна приближаться к российским границам. Что в итоге? Каких успехов добились эти «мамкины стратеги»? Финляндия в НАТО, Швеция в НАТО. В Литве создается постоянная немецкая тяжелая бригада примерно на 5000 человек. Американские подразделения продолжают ротации. Литва строит новые полигоны, дороги и железнодорожные подъезды для военных. А теперь еще и Rail Baltica официально получает вторую функцию – быстро связывать весь регион с Польшей и Центральной Европой. И вот здесь мне даже не хочется спорить о том, кто кого больше напугал и кто первым начал укреплять границы. Есть гораздо более простой способ посмотреть на результат. Если политическая задача Москвы состояла в том, чтобы военная инфраструктура НАТО находилась подальше от России, то на Балтике получилось буквально наоборот. Причем это уже не заявление на саммите и не красивые речи генералов. Это бетон, рельсы, дороги, казармы и мосты. То есть вещи, которые строят на десятилетия. Причем это важно не только для военных. Новая дорога одновременно меняет и обычную экономическую логистику Балтии. Чем больше грузов можно отправлять напрямую на юг через Польшу, тем меньше регион зависит от старой системы сообщений «Восток-Запад», которая десятилетиями была завязана на Россию и Беларусь. И вот это, на мой взгляд, одна из самых недооцененных перемен последних лет. Вокруг Калининграда меняют не одну конкретную железную дорогу. Постепенно меняют само направление движения региона. Раньше огромная часть инфраструктуры здесь исторически смотрела на восток. Теперь все больше новых дорог, энергетических линий и военной логистики смотрит на запад и на юг, в сторону Польши и остальной Европы. Ирония здесь, пожалуй, довольно простая. Годами нам рассказывали, что Россия будет добиваться новой архитектуры безопасности в Европе. Архитектура действительно меняется. Только проектируют ее почему-то в Варшаве, Вильнюсе, Берлине и Брюсселе. И вместо того, чтобы НАТО отодвигалось от Калининграда, рядом появляются новые базы, новые дороги и теперь новая железнодорожная магистраль, которую официально рассчитывают в том числе на военные перевозки. Вот поэтому Rail Baltica – это уже давно не история про то, сколько будет стоить билет из Вильнюса в Таллин. Это история о том, как вокруг Калининграда постепенно рисуют новую транспортную карту Балтики. И железная дорога, друзья мои, вообще вещь исключительно мирная и скучная. Ровно до того момента, пока не начинаешь смотреть, куда она ведет и что по ней собираются возить. С вами был Балтийский лоцман. Подписывайтесь на мои социальные сети и услышимся.
1: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. На радио «Лента» цифра дня.
2: Как минимум 35 российских регионов официально подняли цены на проезд в общественном транспорте из-за дефицита топлива. В среднем проезд подорожал на 15%. Тем временем цены на бензин

0: всего за месяц поднялись на 6%, а перекупщики продают топливо в 2,5 раза дороже, чем заправочные станции.
1: Радио Лента. 15:57 АМ. Радио Лента. Прямая речь.
2: Врачи уфинского отделения реанимации новорожденных записали видеообращение, в котором просят остановить закрытие отделения.
3: Мы, сотрудники отделения реанимации и терапии новорожденных городской детской клинической больницы номер 17, город Уфа. Врачи, медсестры, санитарки, обращаемся ко всем неравнодушным гражданам и руководству Российской Федерации с призывом остановить уничтожение нашего отделения. Факты, которые невозможно игнорировать. Наше отделение было открыто в 1998 году и стало первым отделением реанимации для новорожденных в республике Башкортостан. На протяжении более четверти века здесь выхаживают самых маленьких пациентов, детей с экстремально низкой и очень низкой массой тела при рождении, новорожденных с тяжелой перинатальной патологией, тех, кто не может дышать самостоятельно и нуждается в немедленной реанимации помощи. С начала года мы наблюдаем планомерное создание условий, при которых отделение физически не может функционировать. Это выражается в закрытии нашей выездной службы, осуществляющей транспортировку новорожденных детей по городу, а также препятствует переводу новорожденных детей, требующих длительного лечения и реабилитации в нашем отделении. Мы не получаем внятных объяснений о причинах таких решений. Мы обращаемся к вам, потому что за нас некому заступиться, кроме общества и здравого смысла. Каждый день отсрочки или закрытия – это потенциально потерянные детские жизни. Закрытие этого отделения означает разрушение уникальной системы выхаживания недоношенных детей, выстроенных десятилетиями, потерю рабочих мест и профессиональной команды людей, чьи навыки невозможно быстро восполнить. Мы просим сохранить отделение реанимации новорожденных городской детской клинической больницы номер 17 города Уфа в полном объеме и с необходимым финансированием. Прекратить любые действия, направленные на фактическую ликвидацию отделения или сокращение его почечного фонда. Провести открытую проверку обоснованности решения, ведущих к разрушению отделения.
1: Какие новости стали сегодня главными для обсуждения в России? Какие заявления делают представители власти? Какие проблемы волнуют людей? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио Лента. Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
4: Рекламы со знаком «минус» не бывает. После блокировок россияне стали смотреть YouTube на четверть больше. В первом полугодии 2026-го россияне стали проводить на заблокированном YouTube на 24% больше времени, в среднем по 99 минут в день. Об этом говорится в свежем исследовании Future Lab. При этом показатель отечественного конкурента американского видеохостинга RuTube сократился почти на 5%. В среднем его смотрят лишь 40 минут в день. Эксперты объясняют рост американского видеохостинга большим количеством качественного контента и лучшей работой алгоритмов рекомендаций. Россияне, несмотря на блокировки, научились их обходить и продолжают смотреть YouTube.
5: Я там смотрю рецепты. Рецепты и много чего другого полезного.
6: Потому что там не только развлекательный контент есть, там и познавательный контент есть.
7: Я равнодушна. А вот для молодежи это проблема, наверное.
8: Узнавали, допустим, полезную информацию. Да. Либо же просто проводить время.
9: В Ютубе много чего можно узнать.
10: Потому что у нас как бы альтернативы-то нету.
11: Все-таки хотелось, чтобы он был. Без него немножко скучновато. Но я так заходил на Рутуб. В принципе, заменяет, но к Ютубу эти уже привыкли.
12: В принципе, достаточно такой интересный ресурс, на котором можно найти много рецептур, которых нет на других платформах.
4: У российских видеоплатформ алгоритмы рекомендаций не соответствуют ожиданиям пользователей и уступают ведущей зарубежной площадке, отмечает руководитель одного из направлений рейтинга Рунета Александр Туник. Он также говорит, что у Рутуб есть серьезные проблемы с привлечением создателей контента. Напомню, YouTube начали замедлять в России в 2024 году, а в феврале 2026 Роскомнадзор исключил его домен из списка подконтрольных серверов. После этого сервис стал полностью недоступен без VPN. И это нанесло огромный ущерб экономике самой России, говорит директор общества защиты интернета Михаил Климарев.
13: Смотрите, есть такой ресурс, точнее, такая организация, она называется NetBlocks, находится в Великобритании, и у них есть там огромная большая работа была проведена по поводу влияния вот этих подключений и блокировок на экономику конкретной страны. Это огромное исследование было проведено, вот, и по данным этой компании ущерб экономике России примерно 23 миллиона долларов в день. Ну, еще там как бы куча всего, которая связана с Ютубом. Это вот огромная индустрия развлечений. Это огромная индустрия, связанная с образованием и с созданием контента, который нужен для там, пользователя, обучающего и так далее. И вот эти все условия, ну, как бы разрушены. И, соответственно, это огромный ущерб вообще экономике России.
4: Одни из тех, кто пострадали больше всего, это создатели контента на YouTube. Но travel-блогер Стас Натанзон обращает внимание на еще одну неочевидную потерю для России.
14: Какой самый большой урон распространению русского языка в мире был нанесен за последние многие десятилетия? Блокировка YouTube. Потому что огромное количество стран за пределами России, которые на самом деле не очень-то русскоговорящие, там есть свои родные языки. Огромнейший Узбекистан, Казахстан, Белоруссия, Украина, Литва, Латвия, США, Германия, Израиль. В этих странах поддерживался русский язык благодаря тому, что существует такой огромный хаб, производящий русскоязычный контент, как Россия. И все эти страны смотрели этот контент. Теперь, когда YouTube блокируют, вот этот вот огромный хаб, он просто исчезает. Более того, какой-нибудь, скажем так, узбекский блогер, например, он для того, чтобы ему получить миллионы просмотров, он понимал, что если он будет делать на русском языке видео, то его видео посмотрят гораздо больше людей. Ограничение YouTube убивает эту мотивацию.
4: Таким образом, блокировка YouTube принесла властям больше вреда, чем пользы, считает блогер. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
1: Радио Лента. Прямая речь.
2: Z-блогер Роман Алехин о том, что наступление российской армии практически остановилось, а потери превышают резервы из-за невероятного количества дронов с украинской стороны.
15: То, что продвижения практически нет, это действительно так. Все дроны, все просто дроны. То есть мы технологически начали отставать от противника. Это невозможно. Ну, то есть уже все понимают, что победа в смысле Клаузевица, там, да, то есть это полностью поражение там, армии противника, когда он не может сопротивляться, захват полностью территории, подчинение населения. Ну, просто невозможно. Эту победу уже достичь никакими средствами. Ложь убила на этой войне больше, чем любые другие ошибочные решения. Ну, все ошибаются. Но ложь убила гораздо больше, чем любые другие решения генералов, полковников и всех остальных. По ЛБСу надо заканчивать здесь и сейчас. Прямо вот сегодня, да, или завтра. То есть вот, если мы продолжим дальше, то через 3 года включится НАТО. Все. И к этому моменту мы будем максимально истощены, и мы потеряем государство. Я считаю так. Это вот моя турбопатриотическая позиция, что нам продолжать дальше нельзя. То есть, ну, если война будет идти, будет той же, с тем же характером, с которым сегодня, а что мы будем делать на этих землях, да, с этими людьми? И единственный вариант – это побыстрее ее завершить мирным договором.
1: Криминальные новости.
16: Детский хореограф получил пожизненный срок за десятилетия насилия и растления своих подопечных в Москве. По данным базы, 41-летний Иван Скрипник 11 лет развращал учеников в одном из молодежных центров в Новой Москве. Он руководил танцевальной студией и организовывал батлы по брейк-дансу. На занятия приглашал детей в возрасте от 7 до 15 лет. В основном к нему ходили мальчики. Следователи установили, что все эти годы педагог совершал в отношении своих учеников действия сексуальные сексуального характера и снимал с ними порно. Его признали виновным сразу по 4 статьям и приговорили к пожизненному. Доказанными жертвами педофила стали 5 мальчиков. Двоих дагестанских полицейских арестовали по делу о пытках и доведении до суицида. После допроса один человек покончил с собой, второй умер через 2 дня. В конце марта в селении Нижние Джангутай патрульные полицейские заметили потасовку и вмешались. Один из участников конфликта, 31-летний местный житель, начал стрелять и ранил 2 силовиков, сообщала МВД. Мужчину задержали. После выхода из отдела полиции один парень, свидетель перестрелки, на следующее утро повесился у себя во дворе, рассказал председатель наблюдательной комиссии Шамиль Хадулаев. Второй дедушка, 1947 года рождения, являющийся родственником стрелка, недолго побывав в отделе полиции 3 апреля, уже 5 апреля утром скончался. Спустя сутки после публикации правозащитник удалил свой пост. В апреле следком завел уголовное дело о пытках, доведении до самоубийства и фальсификации доказательств. По нему арестовали 27-летнего полицейского Сулеймана Магомедова. Защита обжаловала арест, указав, что у Магомедова есть ребенок, он ухаживает за матерью с инвалидностью, а еще он ветеран боевых действий. В карточке одной из апелляций упоминается еще один обвиняемый, второй арестованный полицейский, 34-летний Абдулла Расулов. Осужденный за заказное убийство уехал из колонии воевать. Руслан Шардаков получил 16 лет колонии строгого режима за организацию убийства своего бывшего бизнес-партнера Александра Лукова. Его застрелили осенью 2023 года в Перми. Недавно Шардаков заключил контракт с Минобороны и уехал на фронт. После этого его условно освободили от отбывания наказания. В зону СВО в марте прошлого года отправился и другой фигурант данного дела Роман Широков. Семья убитого бизнесмена Лукова выступает против освобождения Шардакова. В частности, брат Лукова обращался в Следственный комитет и выходил на одиночные пикеты, требуя оставить осужденных в колонии. Это были криминальные новости. Больше о самых резонансных преступлениях в России слушайте в следующих выпусках.
1: Радио Лента. Прямая речь.
2: Экономист Андрей Колганов о том, что Россию ждут тяжелые времена, если в стране сохранится нынешняя экономическая модель.
17: Для граждан, которые ходят в магазин, если такой сценарий реализуется, естественно, ничего хорошего не ждет. Что же касается вероятности такого развития событий, но если наша система управления экономикой останется той же, какой она есть сейчас, мы вполне можем столкнуться с такого рода явлениями, даже хуже. Потому что до сих пор мы не демонстрировали способности активизировать внутренние источники экономического развития, на которые мы могли бы опереться. До сих пор мы зависим в значительной степени от внешних источников. Ну, в 2000 году еще говорилось о том, что надо слезать с нефтяной иглы. Да. Вот мы до сих пор слезаем. Никак слезть не можем. Нефтяная игла обеспечивает нам впрыскивание денег в бюджет, главный поток. И пока ситуация такова, то, что будет происходить на внешних рынках, естественно, будет на нас сказываться. Если там будет кризис, он нас не минует.
1: Главные новости дня.
18: Уже 5-я встреча тет-а-тет. Трамп и Зеленский провели переговоры на полях Генассамблеи ООН. Есть новости о лицензии для ракет «Патриот» и запрете на удары по НПЗ. Обе для России не очень. Разговор Трампа и Зеленского продлился 40 минут, после чего состоялась пресс-конференция для журналистов. Одной из главных тем переговоров была подготовка к зиме. Зеленский заявил, что ВСУ готовы прекратить атаки на российские НПЗ, если армия России также прекратит удары по энергетике Украины.
19: Мы готовы к любому, абсолютно любому формату энергетического перемирия. Если не наносятся удары по энергетической инфраструктуре, значит, по всей инфраструктуре, всей. Это наше предложение.
18: Кроме того, Зеленский заявил, что Украина готова к трехсторонним мирным переговорам в любой момент. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, цели СВО не выполнены, но если Зеленский хочет поговорить с Владимиром Путиным, он может приехать в Москву. От такого предложения Зеленский откажется, говорит политолог Олег Полищук. Также на встречу Трампа и Зеленского прозвучало предложение привлечь к мирным переговорам Китай, отмечает политолог.
20: Действительно, у Китая есть рычаги. И, наверное, если бы Китай свои рычаги задействовал, то, наверное, вероятное завершение войны выросло бы в разы. Но Китай не демонстрирует серьезного желания эти рычаги задействовать. Ну, наверное, потому что Китай все устраивает. Устраивает то, что в результате продолжения войны зависимость России от Китая усиливается. При этом Китай получает доступ к российским ресурсам по довольно-таки льготным ценам.
4: То есть, чем дольше идет спецоперация, тем сильнее Россия будет зависеть от Китая, поясняет эксперт. А это уже удар по имиджу страны, которая до 2022 года сама была в главной роли на мировой арене и устанавливала свои правила в продаже энергоресурсов другим странам. Еще один важный вопрос, который поднимался на переговорах Зеленского и Трампа, это лицензия на производство ракет «Патриот» для Украины. Глава Белого дома одобрил этот процесс. Теперь, после прохождения всех бюрократических процедур, ВСУ смогут производить дешевый аналог американских ракет-перехватчиков, которые успешно сбивают баллистические ракеты. Сейчас ВСУ для этого используют собственную разработку ЗРК «Коралл», говорит военный аналитик Виктор Снегирев.
21: ЗРК «Коралл» соответствует концепции именно легкого мобильного ЗРК малого среднего радиуса действия. Он предназначен для прикрытия конкретных объектов, например, те же ТЭЦ, ТЭС, авиабаз, портов, промышленных центров и прочее.
4: Отмечу, что в то время, пока Трамп и Зеленский разговаривали тет-а-тет, армии России и Украины обменялись ударами. Россия вновь атаковала территорию Украины реактивными дронами, а ВСУ ударили по нефтеперерабатывающему заводу в Уфе. По данным очевидцев, на территории предприятия виден черный столб дыма. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
1: Радио Лента. Потеря дня.
0: После масштабной атаки украинских беспилотников по Подмосковью загорелся Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения в микрорайоне Климовск в Подольске. Предприятие являлось одним из ключевых поставщиков фронта и специализировалось на разработке стрелкового оружия, боевой экипировки и боеприпасов.
1: Радио Лента. 15:57 АМ. Далее в эфире. Необычные взгляды на события дня, высказывания влиятельных людей и разбор ситуаций от первоисточников. Прямо сейчас на Радио Лента. Самые важные высказывания дня. Радио Лента. Прямая речь.
2: Российские врачи и студенты медицинских учебных заведений публикуют видеообращение с критикой условий работы и системного кризиса в здравоохранении.
22: Медицина в России стремительно загибается, да? Я врач-стоматолог, который находится в декрете, ушла я в декрет с бесплатного приема в обычной городской поликлинике Самары. И вот мой декрет подходит к концу, я решила узнать, сколько вообще сейчас зарплата у врача-стоматолога и как она изменилась за 3 года моего отсутствия. 40 тысяч рублей. Такая оплата труда прежде всего влечет за собой дефицит кадров. Решили бороться наши государственные деятели с дефицитом кадров следующим образом. Теперь вчерашние студенты будут отрабатывать 3 года после окончания медицинского вуза. Естественно, в государственном там поликлинике или больнице, то есть в государственном учреждении.
23: Я учусь на 5-м курсе медицинского университета, и я думаю, куда мне свалить через год. Из медицины или из России?
24: Я учусь на 2-м курсе Сеченовского университета. Меня зовут Марат. Сессию я закрыл на отлично. С самого детства я горел медициной. Я хотел помогать людям. Я хотел спасать жизни. Учитывая нынешние реалии, мне просто очень жалко врачей. Из них сделали обслуживающий персонал. Они кому-то что-то должны, они обязаны, они не имеют права.
1: С нами делятся информацией солдаты с передовой. Сообщают военные корреспонденты. Поступают свежие сводки с фронта. А военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на Радио Лента. Главные новости дня.
18: Прошлая труба не всех убила. Зачем генералы снова отправили армию атаковать Украину по газовой трубе в Курской области? За последнюю неделю российские военные как минимум дважды пытались использовать трубу Уренгой-Помары-Ужгород. Она ведет в северную часть Сумской области Украины. Первый раз бойцы предприняли попытку зайти в тыл ВСУ 13 сентября. Тогда по газопроводу продвигался целый взвод, около полусотни солдат. Почти все погибли, говорит военный аналитик Давид Шарп. По его словам, подобные операции проводились и ранее, и только один раз был успешным.
3: Могли ли подумать строители этой самой инфраструктуры, одной из знаковых советских строек, что их детище будет использоваться вот в таких целях во время российско-украинской войны? Ну, это я так. Что тут сказать? В принципе, командиры в разных армиях, в разных местах, на разных тактических уровнях всегда пытаются, ну, по крайней мере, такие творчески настроенные, преподнести сюрприз противнику. И в Авдеевке в свое время вот этот прием проникнуть по подземной коммуникации, по трубе в тыл украинских войск, этот прием сработал, и он весьма повлиял на устойчивость обороны Авдеевки. В Курской области все уже пошло не совсем так, и на самом деле не только в Курской области. И в Курской области особенно показательным было то, что множество участников, которые пережили операцию в плане боевых действий, оказались отравленными газами, всем тем, что там было, и онкологические заболевания, смертность.
18: Операция в Курской области, к сожалению, ничему не научила российское командование, отмечает эксперт Давид Шарп. Через несколько дней после неудачной первой попытки проникнуть в Сумскую область, российские военные ее повторили.
3: Украинские командиры, которые действуют поблизости от таких коммуникаций, если они не проявляют вот прямо особой беспечности, естественно, наслышаны и понимают, что это угроза. И, соответственно, такого рода действия превращаются уже, как правило, если противник не проявит той самой беспечности, а, судя по всему, там, в Сумской области, украинцы беспечности не проявили, это становится ловушкой, смертельной ловушкой для тех, кто пытается воспользоваться таким приемом снова и снова.
18: Почему командование допускает такие просчеты и отправляет солдат на верную гибель? Этим вопросом уже давно задаются Z-военкоры. Одна из главных проблем – это неправдивая информация о потерях и в целом ситуации на фронте, пишет Z-канал «Два майора».
5: Ситуация стала возможной из-за красивых докладов. В настоящее время ситуацию отдельные командиры позорно пытаются решить срочным формированием штурмовых групп не по воинской специальности, не слаженных между собой людей. Как же досадно в очередной раз читать в личных сообщениях, как вранье конкретных командиров пытаются перекрыть бросовыми штурмами, одновременно снова пытаясь вводить московские штабы за нос.
18: Трубопроводы российской армии используют давно. В январе такой способ применяли во время боев за Купинск Харьковской области. Однако ВСУ тогда взяли под контроль выходы из трубы. Операция закончилась трагически, сообщали без деталей тогда военкоры. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
6: Говорят военкоры.
7: Миллиарды долларов. Военкор, канал «Синяя Z-борода» о поставке Украине американского вооружения.
8: Госдеп одобрил поставку Украине систем противовоздушной обороны, боеприпасов и сопутствующего оборудования на сумму около 2,68 миллиарда долларов. Соответствующее уведомление опубликовано на сайте американского внешнеполитического ведомства. Согласно документу, Украина направила запрос на закупку ракет, ракетных комплексов увеличенной дальности с лазерным наведением, мобильных пусковых установок, систем выявления беспилотников, а также комплектующих для модернизации пусковых установок. В перечень также входят запасные части, ремонт и техническое обслуживание. Финансирование сделки, как ожидается, будет осуществлено за счет средств, предоставленных Украине европейскими странами, а также за счет программ предыдущей администрации Джо Байдена в рамках механизма Foreign Military Financing — системы грантов и кредитов, позволяющих иностранным государствам приобретать американское вооружение.
7: Защита бьет по карману. Военкор Живов о том, что включат в счета за электричество.
9: Защиту от беспилотников противника добавят в счета за свет. Проект Федеральной антимонопольной службы. Тихой сапой под новостной шум ущерб от профуканных дронов противника будет возмещать население, если проект примут. А примут скоро. Дата окончания публичного обсуждения, видели в новостях публичное обсуждение? Мы нет. 25 сентября 2026 года. Туда же планируется внести расходы на восстановление подстанций. Тенденция так себе. Итак, производство чего угодно уже закладывает стоимость продукта, обязательные меры по пассивной защите объектов. За все заплатит конечный потребитель. Вопрос, куда тогда идут бешеные бюджеты?
10: Радио «Лента». 15:57 АМ. Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента» разбор дня.
11: Всем привет! Это разбор дня. Представьте, вы несколько месяцев ждете операцию, собираете анализы, договариваетесь с родственниками, и вдруг госпитализацию переносит. В больнице больше нет свободных мест. Часть коек, отделение или даже целый корпус отдали раненым с фронта. Лечить этих людей необходимо, но почему для этого используют те же палаты, тех же врачей и те же операционные, которых обычным пациентам не хватало еще до войны? Сегодня разберемся, как военные госпиталя переполняются, а последствия этого незаметно переходят в гражданские очереди.
12: Знаешь, за вот этим сухим чиновничьим термином перепрофилирование или выделение коек скрывается очень жестокая математика. Физическое пространство, оно же конечно.
11: Ну да, звучит так, как будто это просто какая-то перестановка мебели в палатах.
12: Вот именно. Чиновники так часто отчитываются о создании новых мест, словно они реально просто съездили в магазин и купили новые матрасы с подушками.
11: Стоп, а разве это не так? Я вот всегда думала, когда читаю новости про дефицит мест в стационарах, ну в чем вообще проблема? Просто уплотнить палаты.
12: Угу.
11: Поставить дополнительные кровати прямо в коридорах, в конце концов. Найти какие-то пустующие помещения. Разве нельзя решить проблему нехватки мест банальным увеличением количества вот этих самых железных кроватей? Больницы же гигантские.
12: Это самая частая иллюзия, которая существует при взгляде на систему здравоохранения со стороны. Тут отлично подходит аналогия с пассажирским самолетом.
11: Так, интересно.
12: Можно ли поставить прямо в проход летящего самолета складной стул и посадить туда еще одного пассажира?
11: Ну, физически да, почему нет?
12: Верно, физически да. Но к этому стулу не подведен кислород. Для этого дополнительного пассажира банально нет спасательного жилета. На него вообще не рассчитана нагрузка двигателей. А стюардесса просто не успеет до него добраться при аварии.
11: То есть в медицине абсолютно то же самое?
12: Один в один. Больничная койка – это вообще не про железную кровать с матрасом. Это очень сложный пакет ресурсов. Это, по сути, точка доступа к инфраструктуре всей больницы.
11: То есть, когда в отчете пишут «создано 100 новых коек», это не означает, что привезли 100 кроватей на грузовике?
12: Абсолютно не означает. Можно за один день привезти хоть 200 кроватей. Но невозможно за неделю обучить нейрохирурга или специалиста по протезированию.
11: Ага, то есть койка – это в первую очередь люди?
12: Люди и время. За каждой койкой стоит конкретное время постовой медсестры, ставка оперирующего хирурга, наличие специфических сильных обезболивающих, кислород. Это расписанные буквально по минутам часы работы операционной и доступ к аппарату МРТ. Главный дефицит медицины всегда был не в кирпичах и стенах,
11: а в кадрах и часах работы оборудования.
12: Именно. И военная травма, о которой заходит речь, невероятно требовательна к этим ресурсам.
11: Ну да, это же явно не плановое удаление аппендицита, где пациент через 3 дня уходит домой на своих ногах.
12: Да там масштабы просто космические. Один такой пациент потребляет ресурсы стационара в 10-кратном размере. Ему может потребоваться 5, 6, а то и 10 последовательных сложных операций. Плюс постоянные тяжелые перевязки прямо в условиях операционной под наркозом.
11: Получается, один такой человек фактически полностью блокирует работу сразу нескольких отделений?
12: Фактически да. Если травматолог сегодня вне очереди оперирует пациента с фронта, это значит, что аппарат томографии в этот момент занят, лаборатории перегружены экстренными анализами, а места в реанимации заполнены.
11: И очередь для гражданских пациентов неизбежно замирает.
12: Совершенно верно.
11: Даже если формально табличку на отделение для местных жителей никто не снимал, и оно считается открытым, Палаты-то может быть пустой, но врач сейчас физически находится в другой операционной и спасает тяжелого раненого.
12: Очень точная картина. Гражданская инфраструктура работает на абсолютном пределе.
11: Слушай, но если гражданская система настолько хрупка и испытывала такой жесткий кадровый голод еще до всех этих событий, возникает очень логичный вопрос.
12: Про военные госпитали?
11: Да. Где специализированная военная медицина? Почему вообще государство пришло в обычные гражданские больницы, которые строились совершенно для других целей?
12: Ответ кроется в колоссальных масштабах происходящего. Система военных госпиталей изначально просто не была рассчитана на такой гигантский поток.
11: То есть резервы просто кончились?
12: Да. Еще весной 23-го года в Госдуме открыто прозвучало признание от представителей власти, что военное ведомство банально не справляется с нагрузкой. Резервы профильных госпиталей были исчерпаны. И в этой точке принимается самое быстрое управленческое решение.
11: Использовать уже готовую инфраструктуру.
12: Точно.
11: Ну, если подумать с позиции кризисного менеджера, это действительно выглядит очень логично. Зачем тратить годы на стройку новых специализированных госпиталей с нуля?
12: Логика понятна, да.
11: Заливать фундамент, прокладывать сложные коммуникации, закупать дорогущие томографы за рубежом, если гражданские здания уже стоят буквально в каждом крупном городе. Оборудование подключено, а врачи каждое утро приходят на работу. Бери и пользуйся.
12: С точки зрения экономии государственного бюджета и скорости, это исключительно эффективное решение. Но у этой эффективности есть скрытая цена.
11: Какая?
12: Эта экономия государственного бюджета мгновенно превращается в прямые финансовые и физические потери обычных жителей.
11: А то есть больницы, которые строились десятилетиями на налоги граждан?
12: Да, да.
11: А для лечения их собственных инсультов, грыж, инфарктов теперь просто изымаются из гражданского оборота?
12: Именно так это и работает. Ресурс, который оплачивался из общего бюджета для поддержания здоровья обычных людей, теперь обслуживает последствия боевых действий.
11: И это, как я понимаю, уже перестает быть временной мерой.
12: Конечно. Появляются жестко выделенные отделения, начинает меняться маршрутизация машин скорой помощи в регионах, гражданский сектор просто неумолимо сжимается.
11: Но здесь мне хочется выступить адвокатом дьявола. Допустим, плановую операцию по замене сустава переносят на пару месяцев. Очередь просто сдвигается. Да, это неприятно, сустав сильно болит, человек постоянно пьет обезболивающее, но это же не экстренная реанимация. От этого не умирают прямо здесь и сейчас. Разве в условиях масштабного кризиса это неприемлемый компромисс?
12: Это очень опасный миф, и его необходимо развенчать прямо сейчас. Отложенная операция – это не просто перенос записи в блокноте. Давайте посмотрим на механику процесса. Для пожилого человека перенос плановой операции по замене тазобедренного сустава на 3-4 месяца означает полную потерю подвижности.
11: Ну, он просто садится дома и перестает выходить на улицу, так?
12: Хуже. Он оказывается заперт в четырех стенах, очень часто вообще в пределах одной комнаты. Без движения мышцы стремительно атрофируются. Начинаются серьезные проблемы с венами. Гигантский риск тромбоза.
11: То есть организм просто сдается?
12: Фактически, отложенное на полгода лечение навсегда делает такого пациента глубоким инвалидом. Даже если этот сустав ему потом все-таки заменят, организм уже не восстановится.
11: А если речь идет о других профилях? Сосудистая хирургия, например.
12: С сосудами ситуация еще страшнее. Задержка плановой операции по стентированию сосудов или удалению бляшек в разы повышает риск внезапного летального исхода.
11: Инсульт или инфаркт может случиться в любой день этого ожидания.
12: Абсолютно в любой. Отложенного лечения без последствий не бывает в природе. Болезнь невозможно поставить на паузу приказом чиновника. И самое циничное здесь то, что в официальной статистике такие смерти часто вообще не связывают напрямую с переносом операций. Это не фиксируется как отказ в медицинской помощи.
11: Человек просто умер от инфаркта дома.
12: Да.
11: Получается классический эффект домино. Одно управленческое решение запускает целую цепь катастроф внизу. Более того, последствия ведь не ограничиваются только временем ожидания в очереди.
12: Безусловно.
11: Я видела потрясающий кейс в Омске, где огромное здание женской консультации целиком передали под военную поликлинику. То есть отделение вообще перестало выполнять свою первоначальную функцию.
12: Это невероятно показательный пример того, как полностью ломается система маршрутизации пациентов.
11: Для чиновника, пишущего отчет, это же просто смена вывески на здании. Была консультация, стала поликлиника для ветеранов.
12: Да, площади формально использованы. Но на практике это разрушает логистику, которая выстраивалась в регионе годами.
11: Вся тяжесть логистики, и финансовая, и физическая, падает исключительно на плечи самой семьи.
12: Именно.
11: И как закономерный итог, эта изматывающая цепочка неизбежно выдавливает людей в платную медицину. Бесплатная система формально продолжает существовать. Полис действует, его никто не отменял, но ожидание становится просто невыносимым.
12: Человек четко понимает, что просто не доживет до своей очереди. Что он делает? Достает последние сбережения, занимает деньги у родственников, берет кредиты и идет в ближайшую частную клинику.
11: И здесь возникает, наверное, самая горькая ирония всей этой ситуации. Очевидный парадокс. Пациент приходит в эту частную клинику, платит большие деньги из своего кармана, открывает дверь кабинета и видит там кого?
12: Того же самого невероятно уставшего врача из государственной поликлиники, который пришел в платную клинику на подработку после тяжелейшей смены с ранеными.
11: Это же феномен двойной оплаты. Потрясающий экономический абсурд. Человек на протяжении всей жизни уже оплатил свое будущее лечение налогами.
12: Дав, на эти деньги были построены стены государственной больницы, закуплены томографы, оплачено обучение этого врача в университете.
11: Но в критический момент ресурса не хватило обычным людям, потому что его забрали под другие нужды. И теперь гражданин платит второй раз наличными прямо в кассу.
12: Бесплатная медицина фактически превращается в дорогую и изматывающую платную услугу.
11: И при всем этом масштаб трансформации здравоохранения остается каким-то невидимым для общества. Списки переданных больниц, перепрофилированных отделений, они же нигде публично не публикуются.
12: Возникает проблема абсолютной непрозрачности системы. Все это традиционно объясняется требованиями безопасности. Секретные списки, военная тайна.
11: Пациент узнает о том, что его отделение закрыто, только физически столкнувшись с закрытой дверью.
12: Ну или получив сухой звонок из регистратуры об отмене долгожданного приема. Парадокс в том, что обычному пациенту совершенно не нужно знать секретную информацию.
11: Ему не нужны фамилии раненых или номера частей.
12: Ему нужно знать базовые вещи. Сколько обычных кардиологических коек осталось в его городе и куда теперь ехать лечить сердце. Но без открытых статистических данных кажется, что каждая отмененная плановая операция – это просто досадная личная случайность.
11: Каждый думает, ну, не повезло именно мне. Кто-то подождал лишнюю неделю, кто-то поехал на такси в соседний район. Но если сложить эти тысячи разрозненных случайностей вместе, становится отчетливо виден паралич целой системы.
12: Слушай, есть еще одно очень популярное заблуждение.
11: Какое?
12: Часто звучит мнение, что это лишь временный кризис. Аргументация такая. Любой конфликт рано или поздно заканчивается. Как только боевые действия прекратятся, поток раненых иссякнет, и обычные больницы за год-два вернутся к мирному режиму работы.
11: То есть система якобы отбалансируется сама собой?
12: Да, но это крайне опасная иллюзия. И разбивается она о суровую физиологию. Ампутированные конечности не отрастают заново. Тяжелые черепно-мозговые травмы никуда не деваются.
11: Сложные повреждения позвоночника, посттравматическое стрессовое расстройство.
12: Таким пациентам требуется десятилетие непрерывного высокотехнологичного медицинского ухода. Срок службы хорошего протеза ограничен. Культя со временем меняет форму.
11: Протезы нужно регулярно обслуживать и менять.
12: Да. Плюс огромному проценту потребуются повторные корректирующие операции за осложнение.
11: То есть начинается колоссальная скрытая конкуренция за реабилитацию, которая на самом деле уже идет полным ходом. Можно проанализировать цифры. К началу 2026 года только в одной Челябинской области было развернуто около 1000 коек специально для реабилитации участников войны.
12: 1000 коек только в одном регионе – это астрономический объем. Инструкторов по лечебной физкультуре, профессиональных врачей-реабилитологов катастрофически не хватало и в спокойное время. Это штучные специалисты. На их подготовку уходят долгие годы.
11: И теперь этот очень ограниченный штат сталкивается с настоящим цунами новых пациентов. А что происходит с остальными?
12: Гражданский сектор сжимается еще сильнее. В результате пациентов после обычных бытовых инсультов начинают выписывать домой гораздо быстрее. Просто обрывают курс восстановления на половине пути, лишь бы освободить место.
11: Детям с врожденной инвалидностью, с тем же ДЦП, сокращают количество бесплатных занятий в государственных центрах.
12: Да, это гигантский социальный долг, который система здравоохранения будет выплачивать очень долго.
11: И здесь на эту картину накладывается абсолютно неотвратимый фактор демография. Население стареет, с возрастом объективно растет количество тяжелых онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний.
12: Возникает огромная потребность в постоянном уходе.
11: И вот эти два гигантских потока тяжело больных людей, стареющее гражданское население, которому нужно лечить сердца, и молодые ветераны с тяжелейшими инвалидностями на огромной скорости сталкиваются в узких коридорах одних и тех же больниц.
12: Стоит добавить, что ресурс этих больниц при столкновении стремительно сокращается. Речь идет о кадрах. Врачи работают на износ, берут дополнительные смены просто, чтобы физически закрыть дыры в расписании.
11: Представляю жизнь хирурга. Утром лечит пожилых пациентов с диабетом, а ночью спасает раненых со сложнейшими травмами, где счет идет на секунды.
12: Физическая и психологическая усталость накапливается лавинообразно. Происходит массовое тихое выгорание. Врачи либо уходят в частный сектор, где нет бесконечных экстренных дежурств, либо вообще уходят из профессии.
11: И вернуть палату в гражданский оборот можно одним приказом главврача. А вот вернуть в государственную систему выгоревшего талантливого специалиста практически невозможно.
12: Точно так же, как невозможно вернуть потерянное время для лечения запущенной онкологии, которую вовремя не заметили из-за очередей на диагностику.
11: Знаешь, что самое грустное? В поликлиниках этот системный кризис часто сводится к банальному скандалу в очереди перед дверью кабинета.
12: Люди срываются друг на друга.
11: Да, один возмущается, что его плановая операция сорвалась в третий раз. Другой в ответ кричит, что получил увечья и по закону нуждается во внеочередной помощи.
12: Но важно понимать, что абсолютно несправедливо винить пациентов. Ни один из сидящих в этой очереди не принимал решения о распределении государственного бюджета.
11: Столкновение интересов в коридоре очень удобно для самой системы. Оно переключает гнев на самих людей, заставляет их конфликтовать между собой за крохи оставшихся ресурсов. А вопрос о том, почему государственная машина оказалась не готова обеспечить оба потока пациентов, просто растворяется.
12: Ответственность полностью лежит на тех управленческих решениях, которые пытаются втиснуть последствия масштабных боевых действий в инфраструктуру, которая и в мирное время работала на пределе.
11: Раненый человек находится в критическом состоянии, отказать ему невозможно. Но и гражданский пациент не должен расплачиваться собственным здоровьем за дефицит госпиталей. Если создается новый огромный поток пациентов, логика требует создания автономных профильных мощностей.
12: Но в условиях дефицита ресурсов военным достается койка, а гражданским – бесконечная очередь. Система работает исключительно за счет скрытого истощения.
11: И прежде чем подвести итог, есть еще одна мысль. Больничная инфраструктура – это не только люди, но и сложное железо. Дорогие импортные аппараты МРТ, КТ, высокотехнологичные хирургические стойки. Сейчас они работают в круглосуточном режиме на два потока с колоссальной перегрузкой. Что произойдет через 3-4 года, когда это оборудование, лишенное сервиса и запчастей из-за санкций, начнет массово выходить из строя от износа? Похоже, ответа на этот вопрос пока просто нет. Ну что, пора подвести итог. Раненый военнослужащий не виноват в том, что ему требуется операция, протез или долгая реабилитация. И обычный пациент не должен расплачиваться здоровьем за нехватку военных госпиталей. Но государство выбрало самый быстрый путь. Разместило новый поток пациентов в больницах, которые уже страдали от дефицита коек, врачей и оборудования. В результате одного человека лечат вне очереди, а другому переносят операцию, предлагают ехать в соседний город или фактически подталкивают к платной клинике. Война приходит в жизнь гражданского пациента тихо, обычным звонком из регистратуры со словами «Мест пока нет». Это был разбор дня. Спасибо, что слушали. Берегите себя и до встречи.
10: Радио Лента. 15:57 АМ. Что сегодня обсуждают в России? На чем сосредоточены политики? Что вызывает недовольство среди населения? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио Лента. Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
18: Уже пятая встреча тет-а-тет. Трамп и Зеленский провели переговоры на полях Генассамблеи ООН. Есть новости о лицензии для ракет «Патриот» и запрете на удары по НПЗ. Обе для России не очень. Разговор Трампа и Зеленского продлился 40 минут, после чего состоялась пресс-конференция для журналистов. Одной из главных тем переговоров была подготовка к зиме. Зеленский заявил, что ВСУ готовы прекратить атаки на российские НПЗ, если армия России также прекратит удары по энергетике Украины.
19: Мы готовы к любому, абсолютно любому формату энергетического перемирия. Если не наносятся удары по энергетической инфраструктуре, значит, по всей инфраструктуре, всей. Это наше предложение.
18: Кроме того, Зеленский заявил, что Украина готова к трехсторонним мирным переговорам в любой момент. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, цели СВО не выполнены, но если Зеленский хочет поговорить с Владимиром Путиным, он может приехать в Москву. От такого предложения Зеленский откажется, говорит политолог Олег Полищук. Также на встрече Трампа и Зеленского прозвучало предложение привлечь к мирным переговорам Китай, отмечает политолог.
20: Действительно, у Китая есть рычаги, и, наверное, если бы Китай свои рычаги задействовал, то, наверное, вероятное завершение войны выросло бы в разы. Но Китай не демонстрирует серьезного желания эти рычаги задействовать, ну, наверное, потому что Китай все устраивает, и устраивает то, что в результате продолжения войны зависимость России от Китая усиливается. При этом Китай получает доступ к российским ресурсам по довольно-таки льготным ценам.
18: То есть, чем дольше идет спецоперация, тем сильнее Россия будет зависеть от Китая, поясняет эксперт. А это уже удар по имиджу страны, которая до 2022 года сама была в главной роли на мировой арене и устанавливала свои правила в продаже энергоресурсов другим странам. Еще один важный вопрос, который поднимался на переговорах Зеленского и Трампа, это лицензия на производство ракет «Патриот» для Украины. Глава Белого дома одобрил этот процесс. Теперь, после прохождения всех бюрократических процедур, ВСУ смогут производить дешевый аналог американских ракет-перехватчиков, которые успешно сбивают баллистические ракеты. Сейчас ВСУ для этого используют собственную разработку ЗРК «Коралл», говорит военный аналитик Виктор Снегирев.
21: ЗРК «Коралл» соответствует концепции именно легкого мобильного ЗРК малого среднего радиуса действия. Он предназначен для прикрытия конкретных объектов, например, те же ТЭЦ, ТЭС, авиабаз, портов, промышленных центров и прочее.
18: Отмечу, что в то время, пока Трамп и Зеленский разговаривали тет-а-тет, армии России и Украины обменялись ударами. Россия вновь атаковала территорию Украины реактивными дронами, а ВСУ ударили по нефтеперерабатывающему заводу в Уфе. По данным очевидцев, на территории предприятия виден черный столб дыма. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
10: Радиолента. Прямая речь.
2: Губернатор Курганской области Вадим Шумков предложил готовить детей к многодетной семье с детского сада.
13: Я всегда говорю, что общество потребления, ему не нужен ни Бог, ни дети. Бог, потому что он как-то чему-то призывает. Как-то вроде с совестью там надо договариваться, да, неудобно. А дети, потому что мешают потреблять. Умелое складывание здоровых потребительских тенденций в обществе с ростом деторождение – вот наша цель. Мы стараемся вот уже с детского садика, со школы проводить в том числе и правильно гендерное воспитание. Мальчику объяснять, что ты будущий мужчина, ты обязательно глава большой многодетной семьи. Девочке объяснять, что ты обязательно будущая мама, где будет много деточек, это очень здорово. Потом эти вещи подкреплять в школе, потом это прививать в вузах и показывать всем своим поведением государству через социальную рекламу, через удобство вообще с территории, через поддержку по приобретению квартир, так называемый демографический стандарт на предприятиях, когда предприятия отдельно в коллективные договоры вносят отдельные формы поддержки тех, кто рожает ребятишек. Это тоже требует отвлечения определенных денег, но это не так затратно. Тем более эти предприятия вкладывают в самих себя.
10: Главные новости дня.
4: Рекламы со знаком «минус» не бывает. После блокировок россияне стали смотреть YouTube на четверть больше. В первом полугодии 2026-го россияне стали проводить на заблокированном YouTube на 24% больше времени, в среднем по 99 минут в день. Об этом говорится в свежем исследовании Future Lab. При этом показатель отечественного конкурента американского видеохостинга Rutube сократился почти на 5%. В среднем его смотрят лишь 40 минут в день. Эксперты объясняют рост американского видеохостинга большим количеством качественного контента и лучшей работой алгоритмов рекомендаций. Россияне, несмотря на блокировки, научились их обходить и продолжают смотреть YouTube.
0: Я там смотрю рецепты. Рецепты и много чего другого полезного.
14: Потому что там не только развлекательный контент есть, там и познавательный контент есть.
15: Я равнодушна. А вот для молодежи это проблема, наверное.
16: Узнавали полезную информацию. Да. И тоже просто проводить время.
17: В Ютубе много чего можно узнать.
25: Потому что у нас как бы альтернативы-то нету.
26: Все-таки хотелось, чтобы он был. Без него немножко скучновато. Но я так заходил на Рутуб. В принципе, заменяет, но к Ютубу уже привыкли.
27: В принципе, достаточно такой интересный ресурс, на котором можно найти много рецептур, которых нет на других платформах.
4: У российских видеоплатформ алгоритмы рекомендаций не соответствуют ожиданиям пользователей и уступают ведущей зарубежной площадке, отмечает руководитель одного из направлений рейтинга Рунета Александр Туник. Он также говорит, что у Rutube есть серьезные проблемы с привлечением создателей контента. Напомню, YouTube начали замедлять в России в 2024 году, а в феврале 2026-го Роскомнадзор исключил его домен из списка подконтрольных серверов. После этого сервис стал полностью недоступен без VPN. И это нанесло огромный ущерб экономике самой России, говорит директор общества защиты интернета Михаил Климарев.
28: Смотрите, есть такой ресурс, точнее, такая организация, она называется NetBlocks, находится в Великобритании, и у них есть там огромная большая работа была проведена по поводу влияния вот этих подключений и блокировок на экономику конкретной страны. Это огромное исследование было проведено, вот, и по данным этой компании ущерб экономике России примерно 23 миллиона долларов в день. Ну, еще там как бы куча всего, которое связано с Ютубом. Это вот огромная индустрия развлечений. Это огромная индустрия, связанная с образованием и с созданием контента, который нужен для там, пользователя, обучающего и так далее. И вот эти все условия ну, как бы разрушены. И, соответственно, это огромный ущерб вообще экономике России.
4: Одни из тех, кто пострадали больше всего, это создатели контента на YouTube. Но тревел-блогер Стас Натанзон обращает внимание на еще одну неочевидную потерю для России.
29: Какой самый большой урон распространению русского языка в мире был нанесен за последние многие десятилетия? Блокировка YouTube. Потому что огромное количество стран за пределами России, которые на самом деле не очень-то русскоговорящие, там есть свои родные языки. Огромнейший Узбекистан, Казахстан, Белоруссия, Украина, Литва, Латвия, США, Германия, Израиль. В этих странах поддерживался русский язык благодаря тому, что существует такой огромный хаб, производящий русскоязычный контент, как Россия. И все эти страны смотрели этот контент. Теперь, когда YouTube блокируют, вот этот вот огромный хаб, он просто исчезает. Более того, какой-нибудь, скажем так, узбекский блогер, например, он для того, чтобы ему получить миллионы просмотров, он понимал, что если он будет делать на русском языке видео, то его видео посмотрят гораздо больше людей. Ограничение YouTube убивает эту мотивацию.
4: Таким образом, блокировка YouTube принесла властям больше вреда, чем пользы, считает блогер. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радиолента.
10: Радиолента. Прямая речь.
2: Губернатор Курской области Александр Хинштейн обратился к недоброжелателям, поставив в пример своего отца.
30: В этом году ему исполнилось 97 лет. Он родился в 29-м году. И, конечно, в этом возрасте До Курска просто физически ему сложно. Да и хотя он очень хочет, он очень внимательно следит за всем, что происходит здесь. Он читает все социальные сети, он активно пользуется интернетом, он меня расспрашивает, что такое полугора, как выглядит улица Ленина, как выглядит улица Дзержинского, как я хочу вот полугору увидеть. Мне это, конечно, очень греет, и мне это очень приятно, но, повторяю вновь, здоровье и физическое состояние, боюсь, пока не позволит все-таки отца сюда привезти, 97 лет. Рассчитываю, что мы еще с ним отметим столетие, ну и всем своим оппонентам, а не исключаю, что в Курской области они тоже есть, хочу сказать, что у меня замечательная генетика. Отцу 97 лет, он в полном уме, здравой памяти, пользуется общественным транспортом, поэтому даже не надейтесь, я всегда дойду до победного конца.
10: На радио Лента. Шок дня. Руководство Wildberries предложило продавцам, которые потеряли деньги, взять кредиты, чтобы покрыть свои убытки. Ущерб от уничтожения центров оценивают минимум в 50 миллиардов рублей. Тем временем сотрудники Wildberries рассказали, что во время атаки их не выпускали с горящего склада в Электростале, что привело к большим жертвам. Радио Лента. 15:57 АМ. У вас, как и у многих, накипело? На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять, или его отпускают только по блату, или его цена улетает в космос? На этом фоне цены на продукты и товары

0: Солдаты с передовой, сообщают военные корреспонденты, поступают свежие сводки с фронта, а военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Говорят военкоры.
1: Миллиарды долларов. Военкор, канал «Синяя Z-Борода» о поставке Украине американского вооружения.
2: КАЗДЕП одобрил поставку Украине систем противовоздушной обороны, боеприпасов и сопутствующего оборудования на сумму около 2,68 миллиарда долларов. Соответствующее уведомление опубликовано на сайте американского внешнеполитического ведомства. Согласно документу, Украина направила запрос на закупку ракет, ракетных комплексов увеличенной дальности с лазерным наведением, мобильных пусковых установок, систем выявления беспилотников, а также комплектующих для модернизации пусковых установок. В перечень также входят запасные части, ремонт и техническое обслуживание. Финансирование сделки, как ожидается, будет осуществлено за счет средств, предоставленных Украине европейскими странами, а также за счет программ предыдущей администрации Джо Байдена в рамках механизма Foreign Military Financing – системы грантов и кредитов, позволяющих иностранным государствам приобретать американское вооружение.
1: Защита бьет по карману. Военкор Живов о том, что включат в счета за электричество.
3: Защиту от беспилотников противника добавят в счета за свет. Проект Федеральной антимонопольной службы. Тихой сапой под новостной шум ущерб от профуканных дронов противника будет возмещать население, если проект примут. А примут скоро. Дата окончания публичного обсуждения. Видели в новостях публичное обсуждение? Мы нет. 25 сентября 2026 года. Туда же планируется внести расходы на восстановление подстанций. Тенденция так себе. Итак, производство чего угодно уже закладывают в стоимость продукта, а обязательные меры по пассивной защите объектов. За все заплатит конечный потребитель. Вопрос, куда тогда идут бешеные бюджеты?
0: Радио «Лента». 15:57 АМ. Солдатская почта.
4: Ничего святого. Жене погибшего на СВО мобилизованного вручили новую повестку для мужа. Муж Елены Бубряк погиб в Донецкой области 10 месяцев назад. Вдова еще не отошла от своего горя, а к ней домой пришли рекрутеры. Вначале, говорит Елена, она подумала, что хотят забрать ее старшего сына. Женщина уже приготовилась отбивать парня, но оказалось, что вербовщики интересовались не им.
5: А мне по спискам достают Бубряк Иван Иванович здесь. Сказать, что я это ничего не сказать. Я говорю, что за списки? Ну, вот такие-такие списки. Возраст продлен. Не как раньше, до 45. Я говорю, да, здесь, дома. Позвать можно? Нет, воскресить только можно. Вы, говорю, не охуй. Он у меня погиб 10 месяцев назад. Он дома кремированный стоит. Вам его вытащить с того света, чтобы он опять на СВО пошел? Вы, маразматики, вы когда идете со списками, вы глаза разуете, к кому вы идете. У вас вообще не обновляются данные? Или вам кого откуда доставать? Я извиняюсь за свой дикий французский. Но это дично.
4: По словам Елены Бубряк, вербовщики приходили не только к ней. Все вокруг уверены, что все дело идет к мобилизации, несмотря на отрицание властей, отмечает женщина.
5: Да ладно, это слухи, да? Это ничем не доказуемо. Это все написано вилами по воде. Но есть такие ситуации, у которых, вот, например, а что идут со списками по домам? Уважаемые, можете ответить? Идут повестки людям. Идут по спискам опять, как и перед мобилизацией в 22-м году. Вы можете на это хоть что-то сказать?
4: Еще один вопиющий случай произошел в Иркутской области. Юлия, жена военнослужащего Рената Абдешева, заявила, что ее мужа похитили. Дело в том, что он ушел добровольцем на СВО еще 1,5 года назад. Несколько месяцев назад у него ухудшилось здоровье, и врачи признали его негодным к службе. Пару недель назад муж Юлии вернулся домой, чтобы продолжить лечение.
6: Мы вышли гулять. Гуляли, я буквально отошла на несколько минут. И тут подъехала машина, трое мужчин с собакой, они были в штатном. Они его поймали и посадили в машину и увезли в неизвестном направлении.

0: направлении.
1: Где сейчас находится Ринат Абдешев, жена не знает. Уже несколько дней он не выходит на связь. Ни в части, ни в полиции женщине толком ничего не говорят. На все вопросы отвечают, мол, заявление приняли, выясняем. Юлия обратилась к адвокатам, но там в открытую. Объясняют, дело сложное, и надеяться на быстрый результат не стоит. Если у вас есть история, которую вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот канала «Лента России», мы расскажем это всей стране.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Военный адвокат.
3: Добрый день, уважаемые слушатели! С вами, как всегда, военный адвокат Геннадий Петрович. В предыдущей программе мы уже говорили о том, что же нужно сделать перед подписанием контракта. Сейчас давайте продолжим эту очень важную тему и все так же спокойно и по существу. Итак, если у вас есть имущество, квартира, дом, машина, доли в бизнесе и при этом потенциальных наследников несколько, обязательно составьте завещание. Не потому что плохие мысли, а потому что вы все-таки снимаете почву для будущих конфликтов. В моей практике больше всего тяжелых споров возникает именно тогда, когда человек ничего не оформил заранее. Завещание – это способ сохранить мир в семье. Сделайте нотариальные копии всех важных документов. Это паспорта, свидетельств о браке и рождении детей, документов на имущество, кредитных договоров, военного билета и оставьте их близким. Когда начинается бюрократия, каждая бумага на вес золота. Теперь о деньгах. Часто люди называют красивые цифры дохода, но нужно понимать, что максимальные выплаты и дополнительные доходы сохраняются тогда, пока вы служите и выполняете задачи в зоне СВО. Если же по состоянию здоровья или по иным причинам ситуация меняется, доход может снизиться до 20-40 тысяч рублей в месяц. Сможет ли семья ваша прожить на эти деньги? Рассчитайте это заранее. Потому что надеяться на «как-нибудь справимся» – это, в общем-то, плохая финансовая стратегия. Да, сейчас на пунктах отбора действительно работают судебные приставы, помогают списывать долги новым контрактникам по закону, вступившему в силу с 1 декабря 2024-го. Для кого-то это, в общем-то, серьезный аргумент. Но я всегда говорю, списание долгов – это финансовая мера, а вот контракт – это решение о вашей жизни и здоровье. Так что сопоставляйте масштабы и категории вашего выбора. Дальше обязательно изучите законодательство того региона, где вы собираетесь подписывать контракт. Если вы зарегистрированы в другом субъекте, региональные выплаты могут вам и не полагаться. Люди узнают об этом уже потом, когда семья не получает ожидаемых средств. Если, например, на пункте отбора вам обещают, будешь служить только в этой части и только в этой должности, не верьте устным обещаниям. После подписания контракта место службы и должность вам могут изменить. Это законная возможность командования. Поэтому ориентируйтесь только на нормы закона, а не на слова. В личном своем деле обязательно укажите конкретных родственников, которых нужно уведомить в случае вашей гибели. Кому передать награду, кому дать право на организацию похорон. Поверьте, даже близкие люди могут поссориться в такой ситуации, и лучше решить это заранее. Некоторые вот спрашивают о татуировке как способе опознания. Да, это может ускорить идентификацию, если человек без сознания или в тяжелом состоянии. Это личное решение, но с практической точки зрения такая мера действительно может помочь. Ну и в завершении, поймите, что многие, кто подписывает контракт, делают это из убеждений, из чувства долга, из патриотизма. Но любой героический шаг должен быть осознанным. Осознанность – это не страх, это ответственность перед собой и перед теми, кто вас ждет. Так что, дорогие мои, взрослые решения требуют взрослой подготовки. Контракт – это не только про службу, это про документы, ответственность и защиту ваших близких. Ну и помните, если ваш близкий человек или вы находитесь в зоне СВО, права нарушаются, я помогу бесплатно и конфиденциально составить заявление, жалобы и добиться справедливости. Связаться со мной можно через чат-бот телеграм-канала «Лента Россия», а также через раздел «Военный адвокат» на сайте нашей ленты. Там есть мой телеграм. Заходите, пишите, не стесняйтесь.
2: Говорят военкоры.
1: Дизель уходит в разгар дефицита. Военкор-канал «Синяя Z-борода» о двукратном росте поставок российского топлива в соседние страны.
0: С недавних пор стал не просто не любить, но прямо-таки ненавидеть исторические аналогии. Контекст другой, состояние войск другое, технический прогресс на порядок ниже. Все другое. Кроме поведения наших отечественных барыг. Как в Первую мировую. Не доедим, но вывезем. Так и сейчас. Не дозаправимся, но поставим. Поставки дизельного топлива в августе 2026 года в Таджикистан, Казахстан, Киргизию и Монголию превысили 370 тысяч тонн, увеличившись в 2 раза по сравнению с июлем. Хочется напомнить, что союзнический долг, он еще и в том, чтобы совместно нести тяготы и лишения. Иначе это не военный союз. Воюющая огромная страна с фронтом более 2000 километров должна иметь в приоритете положение и снабжение армии, подвоз необходимых вещей и бесперебойную работу тыла. Плюс к этому повышенную мотивацию населения, бодрый технический прогресс и идею мира завтрашнего дня. Это бы и без войны неплохо делать, но это уж совсем откуда-то из советской античности.
1: Ядерный запрет готовят к отмене. Военкор подобный о Литве, которая разместит ядерное оружие на своей территории.
4: Парламент Литвы в первом чтении одобрил поправку к Конституции, которая предполагает исключение из основного закона страны статьи 137, запрещающей размещение на территории республики оружия массового поражения, в том числе ядерного. За инициативу проголосовали 99 депутатов, против выступили 13, еще 5 воздержались. Сторонники поправки в Конституцию, представляющие правящую коалицию, аргументируют свою позицию трансформацией ландшафта угроз безопасности и необходимостью усилить механизмы сдерживания в рамках НАТО. Министр обороны Роберта Скаунас также поддержал эту идею, заявив, что существующий бюрократический барьер не позволяет Литве в полной мере использовать оборонные возможности Альянса. Для окончательного принятия поправки Сейму предстоит провести еще 2 голосования. Первое запланировано на 6 октября, финальное — на 12 января 2027 года. Чтобы изменение вступило в силу, его должны поддержать не менее 94 парламентариев из 141.
1: Машины снова станут дороже, но не лучше. Военкор Иван Отраковский о новом повышении утиль сбора.
5: Утиль сбор в России повысят на 10-20% с 1 января 2027 года. Минпромторг подтвердил очередную плановую индексацию. Ставки вырастут на 10-20% в зависимости от типа техники. В ведомстве также отметили, что за 8 месяцев 2026 года доля машин российского производства на рынке достигла 63,5%. Вместо поднятия качества отечественных автомобилей продолжают закручивать гайки, перекладывая на плечи покупателей. Можно же делать лучше. Можно, а зачем? В отсутствие конкуренции получаем вот это – ржавые ведра с болтами. Либо уже за огромные деньги нормальную машину, которую обычный гражданин себе позволить не сможет.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
1: Прошлая труба не всех убила. Зачем генералы снова отправили армию атаковать Украину по газовой трубе в Курской области? За последнюю неделю российские военные как минимум 2 раза пытались использовать трубу Уренгой-Помары-Ужгород. Она ведет в северную часть Сумской области Украины. Первый раз бойцы предприняли попытку зайти в тыл ВСУ 13 сентября. Тогда по газопроводу продвигался целый взвод, около 50 солдат. Почти все погибли, говорит военный аналитик Давид Шарп. По его словам, подобные операции проводились и ранее, и только 1 раз был успешным.
6: Могли ли подумать строители этой самой инфраструктуры, одной из знаковых советских строек, что их детище будет использоваться вот в таких целях во время российско-украинской войны. Ну, это я так. Что тут сказать? В принципе, командиры в разных армиях, в разных местах, на разных тактических уровнях всегда пытаются, ну, по крайней мере, такие творчески настроенные, преподнести сюрприз противнику. И в Авдеевке в свое время вот этот прием проникнуть по подземной коммуникации, по трубе в тыл украинских войск, этот прием сработал, и он весьма повлиял на устойчивость обороны Авдеевки. В Курской области все уже пошло не совсем так, и на самом деле не только в Курской области. И в Курской области особенно показательным было то, что множество участников, которые пережили операцию в плане боевых действий, оказались отравленными газами, всем тем, что там было, и онкологические заболевания, смертность.
1: Операция в Курской области, к сожалению, ничему не научила российское командование, отмечает эксперт Давид Шарп. Через несколько дней после неудачной первой попытки проникнуть в Сумскую область, российские военные ее повторили.
6: Украинские командиры, которые действуют поблизости от таких коммуникаций, если они не проявляют вот прямо особой беспечности, естественно, наслышаны и понимают, что это угроза. И, соответственно, такого рода действия превращаются уже, как правило, если противник не проявит той самой беспечности, а, судя по всему, там, в Сумской области, украинцы беспечности не проявили, это становится ловушкой, смертельной ловушкой для тех, кто пытается воспользоваться таким приемом снова и снова.
1: Почему командование допускает такие просчеты и отправляет солдат на верную гибель? Этим вопросом уже давно задаются Z-военкоры. Одна из главных проблем – это неправдивая информация о потерях и в целом ситуации на фронте, пишет Z-канал «Два майора».
7: Ситуация стала возможной из-за красивых докладов. В настоящее время ситуацию отдельные командиры позорно пытаются решить срочно формированием штурмовых групп не по воинской специальности, не слаженных между собой людей. Как же досадно в очередной раз читать в личных сообщениях, как вранье конкретных командиров пытаются перекрыть бросовыми штурмами, одновременно снова пытаясь вводить московские штабы за нос.
1: Трубопроводы российской армии используют давно. В январе такой способ применяли во время боев за Купинск Харьковской области. Однако ВСУ тогда взяли под контроль выходы из трубы. Операция закончилась трагически, сообщали без деталей тогда военкоры. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Далее в эфире. Интересные точки зрения о событиях дня, цитаты лидеров общественного мнения, анализ ситуации из первых уст. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня. Радио Лента. Прямая речь.
8: Врач из Подмосковья рассказала, что руководство больницы в одностороннем порядке изменило медикам условия работы без повышения заработной платы.
9: Больница в одностороннем порядке решила изменить нам условия работы с сохранением заработной платы прежней. Теперь мы должны будем вести прием амбулаторный не 33 часа, а 39 часов. Причем этот прием осуществляется по 11 минут на человека. То есть вместо того, чтобы принимать порядка 35 человек в день, теперь мы будем принимать 50 человек в день. Если я отказываюсь работать на старых условиях, то альтернативно мне предлагают работать оператором поликлиники, то есть регистратором, или уборщиком служебных помещений стационара. А при несогласии работать в новых условиях, они мне предлагают расторгнуть трудовой договор. А потом спрашивают, почему врачей не хватает.
2: У вас, как и у многих, накипело? На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять или его отпускают только по блату? Или его цена улетает в космос? На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес? Нет электричества или воды и непонятно, когда будет и кто за это отвечает? Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими? Или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипело». Давайте вместе отстаивать справедливость.
10: Скрытое и непознанное. Необъяснимое и мистическое. Магия и предсказания. Сновидения и символы. Тайны времени и пространства. Разгадки прошлого и будущего. В ближайшие 15 минут «Голос непознанного» на радио «Лента». «Красный карлик» на радио «Лента».
11: Привет, с вами «Красный карлик». Я освещаю неизведанное. В эпоху бурного развития нейросетей человечество неожиданно столкнулось с феноменом цифровой веры, когда виртуальные божества начинают давать людям духовные наставления. В храмах разных стран мира появляются экспериментальные роботы-священники, способные проводить богослужения, выслушивать исповеди и выдавать цитаты из священных писаний за доли секунды. Мы стоим на пороге создания новой религии, где вместо живого пророка на алтаре мерцают кремниевые процессоры и светодиодные индикаторы. Ярким примером такого технологического прорыва стал немецкий экспериментальный проект в протестантской церкви города Виттенберг, где верующим представили робота по имени Bless You Too с сенсорным экраном вместо груди и механическими руками. Посетители церкви выстраивались в очередь, чтобы услышать благословение синтезированным голосом на одном из нескольких языков и получить распечатку с цитатой из Библии. Создатель этого творения, ученый и теолог Стефан Кертель, утверждал, что робот призван заставить людей задуматься о будущем религии и возможностях кибернетики. Аналогичный японский проект «Миндар» в Киото привлек внимание роботом-гуманоидом с лицом андроида, который читает сутры в буддийском храме Кодай-дзи, привлекая толпы удивленных паломников со всего мира. Философы и исследователи трансгуманизма выдвигают смелые гипотезы о том, что в будущем искусственный интеллект сможет синтезировать абсолютно идеальную всеобъемлющую религию, свободную от человеческих предрассудков, фанатизма и исторических ошибок. Футуролог Энтони Левандовский даже попытался официально зарегистрировать в Калифорнии некоммерческую религиозную организацию Way of the Future, целью которой было проповедование божества, созданного на базе искусственного интеллекта. По его мнению, всемогущий алгоритм сможет управлять обществом справедливее и мудрее любых земных лидеров. Однако социологи и священнослужители традиционных конфессий резко критикуют подобные эксперименты, называя их опасной имитацией духовности. Профессор богословия из Оксфорда Марк Уильямс неоднократно подчеркивал, что машина не обладает душой, эмпатией, способностью к искреннему состраданию и личных греховных опытов, без которых сама вера теряет всякий смысл. Цифровой священник не может прощать грехи, потому что он просто выполняет заложенный программистами алгоритм обработки текста, выдавая наиболее вероятные комбинации слов на основе статистического анализа. Иными словами, поклонение искусственному интеллекту — это лишь обожествление собственного отражения в зеркале, созданных нами же компьютерных технологий. А с вами был «Красный карлик», и если вам так же, как и мне, интересно все неизведанное, подписывайтесь и смотрите мои видео в ТикТок-канале «Красный карлик». Не прощаюсь.
2: Радио «Лента», 15:57 АМ.
10: Согласно древним сагам, рунические надписи обладали магической силой. С их помощью можно было предсказывать будущее, защищать человека от несчастий, наделять предметы различными качествами или записывать заклинания. Что они предскажут нам на новый день? Расскажет астролог и нумеролог, легендарная ясновидящая Екатерина. На радио «Лента» отвечают руны.
1: Руна дня на 24 сентября тоже нам сулят руны в этот день. Давайте посмотрим. Итак, выпала руна «Наутис» в перевернутом положении. День под руной «Наутис» значит, что нам приготовили некую проверку на прочность. «Наутис» – это, знаете, руна жесткой необходимости, которая предупреждает. Прежде чем рвануть в бой, дважды подумайте, а может даже трижды. Сейчас вот не время для на авось и так сойдет, иначе результат будет, мягко говоря, плачевным. Наутис всегда подсказывает, что мы, возможно, выбрали неправильный путь. И если уже накосячили, нужно это признать. Вот честность – наш единственный шанс на спасение. Промедление или попытка замести следы только усугубят ситуацию. По карме придет выставить счет за прошлые ошибки. 100%. И тут уже закон обратит на вас свой взор. Это руна, как вот великий учитель. Дает нам подзатыльники не просто так, а чтобы показать. То, что кажется таким важным, может быть просто иллюзией. Пора заглянуть в себя и разобраться, что на самом деле нужно, а что просто прихоть, которую, возможно, вы маскируете под важные желания. Наутис в перевернутом положении предупреждает также о том, что запал может сыграть против вас, если сначала действуете, а потом думаете, вот опрометчиво. Не удивляйтесь, если обидите близких или испортите важные отношения. В карьере тоже возможен полный раздрай. Если не понимаете, что от вас хотят, или игнорируете проблемы, то лучше очнуться, иначе окажетесь в тупике. Со здоровьем ситуация также тревожная, но тут вы сами себе враг. Можете намеренно скрывать симптомы, чтобы не напрягать близких, например, часто так делают, да, берегут маму, папу, и потом уже дело труба. Но так дело точно не пойдет, если вдруг кто-то страдает по поводу своего состояния больше, чем нужно, то перевернутая наутис показывает, не исключено, что человек просто раздувает проблему. Вот с такой стороны тоже можно посмотреть. Так что вот итог дня. Не рвитесь вперед бездумно, а лучше остановиться и оглянуться. День про честность с собой, другими, и чем раньше вы признаете свои ошибки, тем больше шансов выйти из ситуации с минимальными потерями.
10: На радио «Лента» цифра дня.
12: Как минимум 35 российских регионов официально подняли цены на проезд в общественном транспорте из-за дефицита топлива. В среднем проезд подорожал на 15%. Тем временем цены на бензин всего за месяц поднялись на 6%, а перекупщики продают топливо в 2,5 раза дороже, чем заправочные станции.
10: Радио «Лента», 1557 АМ. Радио «Лента». Прямая речь.
8: Житель Воронежа, который последнее время проживает в Мелитополе, из-за отсутствия бензина, электроэнергии и, как следствие, работы, признал город неподходящим для нормальной жизни.
13: Стоим в очереди на заправке. Там газ. Ой. Вчера приехал, случайно ехал, заметил, но опоздал. Говорят, уже все, сегодня не занимать. Приезжаю завтра утречком. Приехал, стою. А это уже, если честно, заправляться в 3 раза дороже и постоянно стоять в очереди. Да и вообще все в целом очень классно тут у нас. Света нет по 3-4 дня, воды нет. Это как находиться и работать здесь. А еще и работы в 2 раза меньше стало, потому что света нет. В моей сфере ничего не ломается, следовательно, у нас света нет, ничего не работает, ничего не ломается, короче, по такой схеме. В общем, надумал я валить, то есть немножко заработаю и сваливаю куда-то в глубинку. Сначала в Воронеже отдохну месяцок, а потом решу, куда. В общем, тут в Мелитополе уже делать нечего.
10: На радио «Лента» все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Балтийский дневник.
1: В долгах, как в шелках. Население и организации Калининградской области задолжали за коммуналку почти 4,5 миллиарда. С октября платить придется еще больше. Крыша гниет, квартиры в воде, под угрозой несущие конструкции. Жители аварийной шестиэтажки в Зеленоградске 9 месяцев не могут попасть на прием к губернатору. В отчаянии записали видеообращение к беспрозванных. 24 сентября тишину над Калининградом порвет воем сирен. Власти анонсировали очередную проверку систем оповещения. Что-то намечается? Итак, выборы прошли, и можно поговорить о насущном. Просроченные долги жителей Калининградской области за коммунальные услуги достигли 3 миллиардов рублей. Вместе с долгами организации задолженность составляет и все почти 4,5 миллиарда. Больше всего в регионе должны за тепло. Далее идут электричество, вода и водоотведение, вывоз мусора и газ. Теперь министр строительства и ЖКХ Сергей Черномаз заявил, что ведомство совместно с прокуратурой подготовило меры для взыскания долгов с участием судебных приставов. Что под этим подразумевается, никто не уточнил. Одно понятно – должников заставят раскошелиться принудительно. Причем никого не волнует, что долги населения исчисляются миллиардами. Власти продолжают повышать тарифы. И это при том, что жители региона годами живут в аварийных домах, фактически в трущобах, исправно оплачивают коммуналку и никак не могут достучаться до властей, чтобы улучшить свои жилищные условия. Вот конкретная история.
14: В Зеленоградске жильцы многоквартирного дома 3 года безрезультатно обращаются во все инстанции. От Следственного комитета до фонда капремонта, чтобы отремонтировать прогнившую крышу, из-за которой квартиры в прямом смысле заливает во время каждого дождя и уже под угрозой фундамент и несущие конструкции. Но единственное, чего добились люди за это время, лишь переноса ремонта на 2028 год. Но дом просто не переживет эти 2 года, говорят жильцы, и буквально умоляют и правительство Калининградской области, и губернатора, которому никак не могут попасть на прием, наконец-то их услышать и спасти дом, пока не случилась трагедия. Отчаявшиеся люди записали видеообращение к Алексею Беспрозванных.
15: Уважаемый Алексей Сергеевич, мы жители дома номер 1 по улице Победы города Зеленоградска более 9 месяцев пытаемся попасть к вам на прием. Наша управляющая компания «Зейрайдом» за 3 года превратила дом наш в аварийный. Малейший дождь, у нас протечка с 6-го этажа по подвалы. По вине управляющей компании «Зейрайдом». 3 года мы пишем по всей станции безрезультатно. Мы были на комиссии Минстроя, Минконтроля, объединенной, но к вам на прием попасть мы не можем. Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении нашей управляющей компании, но результата ноль. Да, вы наведете порядок с управляющими компаниями, которые за счет жильцов обогащаются, а мы страдаем. Мы те жители, которые платим коммунальные услуги вовремя. Почему управляющие компании должны наживаться за наш счет, а мы жить в таких условиях? Прошу вас, услышьте нас.
1: Услышат ли чиновники этот крик о помощи, сказать тяжело. Между тем, драконовские меры к должникам уже практикуются.
16: В Калининградской области с начала года без газа остались 190 квартир и домов. Только с мая по август голубое топливо отключили в 88 квартирах и домах, чьи владельцы задолжали в общей сложности около 6 миллионов рублей. В компании «Газпром Межрегионгаз Санкт-Петербург» предупреждают: проверки будут идти до конца сентября, и нарушителей продолжат отрезать от сети. Причем остаться без газа можно не только из-за долгов. Поставщик вправе отключить услугу, если у собственника нет договора на обслуживание или он не пускает специалистов в квартиру. Кстати, за отсутствие соглашения предусмотрены и штрафы – от 5 до 10 тысяч рублей. А чтобы вернуть подачу газа, придется не только закрыть все долги, но и полностью оплатить работу газовщиков по отключению и повторному подключению труб.
1: Тем временем с 1 октября коммуналка снова подорожает. Так, электричество для городских квартир с газовыми плитами в первом диапазоне потребления вырастет почти на 20%. Вывоз мусора примерно на 5%. Стоимость отопления у Калининградтеплосети прибавит еще 7%. А вот зарплаты останутся на прежнем уровне или даже ниже с учетом инфляции. Хотя куда уж ниже. Янтарный край занял 69-е место по покупательной способности зарплат.
4: Калининградская область вошла в двадцатку последних в списке российских регионов по количеству товаров и услуг, которые можно купить на местную зарплату. Для расчета взяли медианную зарплату после налогов, то есть 60 тысяч рублей. С учетом местных цен покупательная способность такой зарплаты примерно на 20% ниже среднероссийской. Правда, есть и хорошие новости. Год назад по покупательной способности медианной зарплаты область была на 70-м месте. Теперь целая плюс один. Так что порадуемся.
1: Словом, дорогие продукты, бензин, коммуналка и другие повседневные расходы быстро съедают заработанное калининградцами. И, судя по заявлению официальных лиц, на улучшение надеяться не стоит. Министр финансов России Антон Силуанов прямо сообщил о существовании приоритета «Все для фронта». Речь идет о сокращении гражданских расходов федерального бюджета в пользу военных трат для продолжения специальной военной операции. Самое главное у нас сейчас – это задачи обороны. «Задачи фронта», – сказал Силуанов на Московском финансовом форуме. По итогам января-августа дефицит федерального бюджета достиг почти 6 триллионов рублей и, по словам Силуанова, продолжит увеличиваться. Поэтому российское правительство спустило указание в регионы сократить штат бюджетников и госслужащих на 15%. Накроет ли волна массовых увольнений Калининградскую область, покажет время. А пока тишину Балтийского региона разорвет вой сирен.
17: 24 сентября в Калининграде с 9:00 до 13:00 пройдут плановые проверки сирен, но паниковать не стоит. Как сообщили в горадминистрации, это плановая проверка системы оповещения. Угрозы нет. Электросирены будут включать на от 15 до 20 секунд. Но вот вопрос. В прошлый раз половина Калининграда при плановом тестировании сирен ничего не услышала. На Сельме, в Болтрайоне, на Донского сирена молчала. Интересно, как будет в этот раз?
1: Стоит напомнить, что недавно губернатор Калининградской области призвал жителей готовиться чуть ли не к худшему. Во время прямой линии Алексей Беспрозванных сообщил, что региональное министерство безопасности разрабатывает планы на случай различных сценариев. Так, по всей Калининградской области в кратчайшие сроки обещают подготовить бомбоубежища. Их инвентаризацию уже провели. В ближайшее время начнутся работы по оборудованию укрытий. По словам губернатора, регион должен быть готов ко всему.
18: Понятно, что мы в особых условиях находимся, но готовы должны быть ко всему. Надейся на лучшее, а готовься к худшему, есть такая пословица. Есть специальные планы, созданные Министерством безопасности. Я думаю, что в ближайшее время калининградцы это почувствуют. В виде каких-то учений, где-то какие-то мероприятия по организации бомбоубежищ, углубленных мест. Они должны быть в порядке, даже если не понадобятся.
1: Но, по всей видимости, еще и как понадобится. Учитывая активную милитаризацию региона, постоянные военные учения Балтфлота, создание Министерства региональной безопасности и подготовку убежищ, война со странами Балтии вполне реальна, предупреждают некоторые военные аналитики. Масло в огонь добавил и пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, заявивший, что Литва окажется под прицелом ядерного оружия России, если ее власти примут решение разместить такое оружие на своей территории. А такие планы у Вильнюса имеются. Председатель литовского сейма сообщил, что парламент зимой уберет из Конституции запрет на оружие массового поражения. Для калининградцев это значит одно – искандеры тут уже стоят, а у соседей может появиться ядерка. Да и губернатор Калининградской области не скрывает, что новое Министерство безопасности завершило перевод калининградской системы внутренней безопасности на полувоенные рельсы управления. Мол, негативных сценариев исключать нельзя, и регион усиленно готовится. К чему именно, Беспрозванных, правда, не уточнил. На этом пока все, а больше новостей ищите в нашем TikTok-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
2: На радио «Лента» «Балтийский лоцман».
19: Всем привет! У микрофона Балтийский лоцман. Сегодня у нас тот редкий случай, когда совершенно скучная новость про железную дорогу в какой-то момент перестает быть скучной вообще. Речь про Rail Baltica, ту самую магистраль, которую страны Балтии строят уже столько лет, что некоторые успели привыкнуть к ней примерно как к ремонту у соседа. Когда-нибудь, наверное, закончат. Так вот, Литва, Латвия и Эстония только что выпустили совместное заявление по проекту. И там появилась очень интересная формулировка. Rail Baltica теперь открытым текстом называется не только транспортным проектом, но еще инвестицией в безопасность и военную мобильность. Простыми словами, по новой дороге собираются возить не только пассажиров с чемоданами и контейнеры с товарами. Она должна подходить и для быстрой переброски военных, грузов и тяжелой техники. И вот после этой маленькой детали предлагаю открыть карту. Потому что история внезапно становится очень важной для Калининграда. Сначала буквально две минуты про то, что вообще строят. Раньше Rail Baltica показывали как большой европейский инфраструктурный проект. Таллин, Рига, Вильнюс, Польша. И дальше можно ехать по Европе. Удобно, красиво. Пассажиры быстрее добираются, грузы проще перевозить. Страны Балтии, наконец, нормально соединяются с европейской железнодорожной сетью. Потому что сейчас есть одна техническая проблема, оставшаяся еще от Советского Союза. В странах Балтии в основном используется одна ширина железнодорожной колеи. А в Польше и почти всей остальной Европе – другая. И пока обычный пассажир на эту разницу может вообще не обращать внимания, для больших объемов грузов она превращается в лишнюю головную боль. Где-то состав приходится перегружать, где-то менять оборудование. Короче, быстро не получается. А Rail Baltica должна пройти по европейскому стандарту и напрямую связать Балтию с Польшей. Вот и все. Казалось бы, стройте на здоровье. Но! Оказалось, что у этой разницы в колее есть еще один смысл. Если вам вдруг надо быстро перебросить из Германии или Польши на север большое количество тяжелой техники, то железная дорога, которая не требует постоянной смены стандарта по дороге, это уже совсем другой разговор. И самое интересное, я сейчас ничего не додумываю. Сама компания Rail Baltica в этом году называет дорогу коридором двойного назначения – гражданского и военного. А правительства трех стран в новом совместном документе прямо пишут: полный смысл проекта появится только тогда, когда будет единый непрерывный маршрут через всю Балтию до Польши и остальной Европы. Причем отдельно подчеркивают его роль именно в военной мобильности. А теперь Калининград. Чиновники в Кремле привыкли смотреть на область как на кусок России между Польшей и Литвой. Но если отойти от карты на пару шагов, вокруг нее сейчас появляется совсем другая транспортная система. На юге Польша уже встроена в европейскую сеть. Дальше через Литву, Латвию и Эстонию тянут новую магистраль на север. И все это должно работать без привязки к старой постсоветской железнодорожной системе региона. А рядом находится тот самый участок между Калининградом и Белоруссией, который в НАТО называют Сувалкским коридором. Через него проходит сухопутная связь Польши со странами Балтии. И НАТО совершенно не скрывает, что считает этот участок стратегически важным для переброски подкреплений на север. И здесь очень хочется вспомнить, как вся эта история выглядела еще несколько лет назад. Москва годами говорила о том, что военная инфраструктура НАТО не должна приближаться к российским границам. Что в итоге? Каких успехов добились эти «мамкины стратеги»? Финляндия в НАТО, Швеция в НАТО. В Литве создается постоянная немецкая тяжелая бригада примерно на 5000 человек. Американские подразделения продолжают ротации. Литва строит новые полигоны, дороги и железнодорожные подъезды для военных. А теперь еще и Rail Baltica официально получает вторую функцию – быстро связывать весь регион с Польшей и Центральной Европой. И вот здесь мне даже не хочется спорить о том, кто кого больше напугал и кто первым начал укреплять границы. Есть гораздо более простой способ посмотреть на результат. Если политическая задача Москвы состояла в том, чтобы военная инфраструктура НАТО находилась подальше от России, то на Балтике получилось буквально наоборот. Причем это уже не заявление на саммите и не красивые речи генералов. Это бетон, рельсы, дороги, казармы и мосты. То есть вещи, которые строят на десятилетия. Причем это важно не только для военных. Новая дорога одновременно меняет и обычную экономическую логистику Балтии. Чем больше грузов можно отправлять напрямую на юг через Польшу, тем меньше регион зависит от старой системы сообщений «Восток-Запад», которая десятилетиями была завязана на Россию и Беларусь. И вот это, на мой взгляд, одна из самых недооцененных перемен последних лет. Вокруг Калининграда меняют не одну конкретную железную дорогу. Постепенно меняют само направление движения региона. Раньше огромная часть инфраструктуры здесь исторически смотрела на восток. Теперь все больше новых дорог, энергетических линий и военной логистики смотрит на запад и на юг, в сторону Польши и остальной Европы. Ирония здесь, пожалуй, довольно простая. Годами нам рассказывали, что Россия будет добиваться новой архитектуры безопасности в Европе. Архитектура действительно меняется. Только проектируют ее почему-то в Варшаве, Вильнюсе, Берлине и Брюсселе. И вместо того, чтобы НАТО отодвигалось от Калининграда, рядом появляются новые базы, новые дороги и теперь новая железнодорожная магистраль, которую официально рассчитывают в том числе на военные перевозки. Вот поэтому Rail Baltica – это уже давно не история про то, сколько будет стоить билет из Вильнюса в Таллин. Это история о том, как вокруг Калининграда постепенно рисуют новую транспортную карту Балтики. И железная дорога, друзья мои, вообще вещь исключительно мирная и скучная. Ровно до того момента, пока не начинаешь смотреть, куда она ведет и что по ней собираются возить. С вами был Балтийский лоцман. Подписывайтесь на мои социальные сети и услышимся.
2: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. У вас, как и у многих, накипело? На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять или его отпускают только по блату? Или его цена улетает в космос? На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес? Нет электричества или воды и непонятно когда будет и кто за это отвечает? Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими? Или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипело». Давайте вместе отстаивать справедливость. Какие новости стали сегодня главными для обсуждения в России? Какие заявления делают представители власти? Какие проблемы волнуют людей? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
20: Мина замедленного действия. Дефицит федерального бюджета вышел на рекорд. За полгода он в два раза выше, чем планировали за год. Дефицит федерального бюджета России достиг 5,8 триллиона рублей по итогам 6 месяцев, говорится в докладе Счетной палаты. Накануне глава Минфина Антон Силуанов сообщил, что гражданские расходы бюджета продолжат сокращаться в пользу военных. Напомню, что еще верстая бюджет на текущий год, правительство пыталось закрыть дыру, например, повышением НДС и других налогов для бизнеса. Однако это не помогло, говорит экономист Рубен Яниколопов.
3: Да, безусловно, как у государства огромная проблема. Это дыра в бюджете, это дефицит. Они не могут, по сути, сокращать расходы, потому что это двигается сейчас. Они как и могли, уже сократили. Военные расходы – это неприкасаемые. Значит, им надо увеличивать доходы, потому что в долг уже практически не получается брать. Фундаментальная проблема российской экономики – это война. Из-за нее такие большие затраты у государства, из-за этого страдает экономика, из-за этого большая инфляция.
20: В сентябре продолжили расти цены на мясо, крупы, яйца, маргарин и бензин. Об этом свидетельствуют данные Росстата. Например, заметно подорожала курица сразу на 15% по сравнению с прошлым годом. Ощущения россиян еще более печальные, нежели официальная статистика.
21: Зря я медленно охренел. Пикник уже стоит 100 рублей, блин.
22: У нас 100 рублей. 152 рубля. Ну, дороговато тут.
23: У меня это вышло на 1500 рублей. Это как?
22: Горбуша неразделенная, да? 560 рублей за килограмм. Вот поэтому говорить, что на Дальнем Востоке дешевая рыба, я бы не торопился с такими выводами, друзья.
24: Это сколько нужно зарабатывать, чтобы позволить себе продукты с такими ценами?
20: Осенью россиян ждет очередное повышение цен на продукты. Это сезонный фактор. Плюс к этому предприятия будут включать в цену товаров защиту от беспилотников, которую требует государство. Из-за ударов по маркетплейсам вырастут цены и на некоторые категории одежды и обуви, предупреждают эксперты. На этом фоне усилила активность Федеральная налоговая служба. Полицейские и налоговики начали обход квартир в Москве, чтобы найти сдающих жилье в аренду нелегально. Кремль ищет дополнительные доходы из-за дыры в бюджете, объясняет экономист Вячеслав Ширяев.
25: Разумеется, будут повышать налоги, будут придумывать новые поборы. Без этого никуда. Это связано с тем, что Путин озвучил дефицит бюджета 5 триллионов рублей на 2027 год, а он не может существовать, такой дефицит бюджета, в нынешней конфигурации доходов и расходов. Как они могут выйти в следующем году на дефицит 5 триллионов, ничего не меняя, большая загадка. Поэтому у них один ответ, по сути, это печатный станок, за которым галопирующая инфляция, переходящая в какой-то момент в гиперинфляцию. Но реальность за окном всегда побеждает все эти манипуляции. Реальность в виде отсутствующего бензина, реальность в виде резкого роста цен. Особенно в октябре, я думаю, будет выход на двузначный темп годовой инфляции.
20: Также с 1 октября власти запланировали повышение тарифов ЖКХ по всей стране от 8 до 22%. Но, возможно, повышение будет более серьезным. ФАС предложила разрешить энергетикам закладывать расходы на защиту от БПЛА в тарифы на электроэнергию. То есть за ремонт поврежденных объектов платить будут сами россияне. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Радио «Лента». Прямая речь.
8: Доктор экономических наук Игорь Буданов предупредил, что без экономического роста Россия может войти в период техногенных катастроф к выгоде чиновникам.
26: Если у нас не будет 4,5% темпов экономического роста, мы просто перейдем в период техногенных катастроф. Да. И это очевидная вещь. Но кого она заботит? Ну, будут и будут. Не сейчас же, не завтра. Если будут, так мы на этом еще денежек заработаем. На каждой аварии, естественно, получает кто-то доход. Ну, в общем-то, а подумать, а какому чиновнику нужен экономический рост? Это же работать надо за те же деньги. Ведь подумайте, ну сами, если есть экономический рост, то сразу у него возникает куча проблем. Пошла производительность труда, а куда высвобождаемых людей трудоустроить? Если у вас вдруг ни с того, ни с сего наблюдаются те или иные дополнительные, я не знаю, жилые кварталы, у вас же сразу возникает куча вопросов. Где взять школы? Где взять больницы? А где найти врачей-то для этих
27: вообще
26: больниц?
27: Развитие – это работа. Да.
26: Ну так зачем чиновнику, насколько действующий государственный механизм ориентирован на экономический рост? Он всячески противоречит экономическому росту.
2: Главные новости дня.
20: Эрдоган затеял революцию против России. Президент Турции призвал упразднить право вето в Совбезе ООН. Если это случится, Россия потеряет свой вес и статус. Перед началом ежегодной сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал радикально реформировать руководящие органы глобальной организации. Свои мысли он изложил в статье, вышедшей на сайте влиятельного агентства Bloomberg.
0: Совет Безопасности по-прежнему отражает структуру, сложившуюся после Второй мировой войны. Крайне необходимо применить более эффективный, справедливый и подотчетный подход к вопросу представительства. У членов Совета Безопасности не должно быть возможности блокировать принятие решений, поддержанных большинством государств.
20: Эрдоган предлагает лишить такие страны их права вето и расширить представительство, отменив такую привилегию, как постоянное членство. По мнению президента Турции, это укрепит полномочия Генассамблеи. Мол, если не будет постоянных членов, члены Совета будут избираться Генассамблеей на ротационной основе, на фиксированный срок, а страны, желающие вновь получить в нем место, должны будут завоевать доверие большинства. В таком случае Россия лишится своего ведущего положения в ООН, говорят эксперты, и отмечают, что Эрдоган в последнее время ведет свою игру против России. Например, на днях начались показательные совместные учения Турции вместе с Азербайджаном и Узбекистаном. Они продлятся до 1 октября и проходят под красноречивым названием «Сила единства». География маневров не менее интересна. Они одновременно охватывают сушу, воздух и Каспий. Задействуют личный состав, боевую технику, авиацию, военно-морские силы и беспилотники. Официальная задача – подготовка к совместным операциям по противодействию гибридным угрозам. И это не что иное, как намек Кремлю, говорит политолог Георгий Кривоносов.
5: Москва десятилетиями строила собственный интеграционный проект вокруг бывшего Советского Союза, а теперь на части этого же пространства Турция предлагает альтернативу. Военное сотрудничество, оружие, инвестиции, торговлю и так далее. Так вокруг России постепенно формируется новая геополитическая реальность. И для Москвы это сигнал. Монополия Кремля на постсоветском пространстве закончилась, а Турция Эрдогана все настойчивее претендует на роль центра силы для огромного тюркского мира.
20: Практически одновременно с этим Турция демонстрирует собственные военные мускулы. Помимо учений с Азербайджаном и Узбекистаном, 20 сентября Анкара начала масштабные военно-морские маневры «Морской волк», задействовав 100 кораблей, 50 воздушных средств, 14 тысяч военнослужащих в Черном, Мраморном, Эгейском морях, а также в восточной части Средиземного моря, говорит востоковед Артур Беляев.
6: Для Кремля это прямой геополитический сигнал. На пространстве бывшего Советского Союза появляется другой центр притяжения. И говорит он не по-русски, а по-турецки. Особенно заметно это на Южном Кавказе. Москва же постепенно там теряет прежние рычаги влияния. А Анкара тем временем двигается дальше в Центральную Азию. Казахстан, Киргизстан, Узбекистан. Все они вместе с Турцией и Азербайджаном, как вы знаете, входят в Организацию тюркских государств. Это так называемый геополитический проект «Великий Туран». И сегодня главным двигателем такого сближения становится Турция Эрдогана.
20: Показательный момент. Недавно Эрдогану подарили карту Великого Турана. Это сделал лидер партии националистического движения Турции Девлет Бахчели. Так вот, на этой карте тюркскими обозначены Турция, Азербайджан, Казахстан, Узбекистан, Киргизстан. И что самое важное, значительная часть России – Якутия, Бурятия, Иркутская область, Алтай, Хакасия, Тыва, Омская и Новосибирская области. Тут явно есть о чем подумать, говорят эксперты. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
7: Радиолента. Прямая речь.
9: Актер Дмитрий Дюжев поделился некоторыми выводами после просмотра американского блокбастера «Человек-паук».
10: в американском производстве вышел фильм «Человек-паук». Угу. Они там внедрили нам в мозги, всем зрителям, которые посмотрели, что те люди, которых вы знали раньше, могут оказаться не теми, которыми вы себе представляете. Даже президент, который ему ты выбирал и верил, и что он, ты думаешь, тот же, он в какой-то момент может снять маску и оказаться это другой человек. Вот что они вкладывают. Агентуру России они вкладывают. Что твой друг может оказаться агентом России. Будь аккуратен, американец.
2: На радио «Лента». Потеря дня.
11: После масштабной атаки украинских беспилотников по Подмосковью загорелся Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения в микрорайоне Климовск в Подольске. Предприятие являлось одним из ключевых поставщиков фронта и специализировалось на разработке стрелкового оружия, боевой экипировки и боеприпасов.
2: Радио «Лента», 15:57 АМ. Далее в эфире. Оригинальные мнения о ключевых событиях, цитаты авторитетных личностей и анализ из первых рук. Прямо сейчас на «Радио Лента» самые важные высказывания дня.

0: многим направлениям находимся в топе лучших стран с точки зрения управления, управленческих механизмов. Это не значит, что у нас нет задачи, мы не знаем своих слабых мест. Они тоже есть, мы тоже над этим работаем. Но нам точно есть что предложить. И, конечно, страны в этом нуждаются, интерес большой. Другой момент, что приходится много переупаковывать.
1: Элементарная экономика о заявлении Решетникова и реальности.
2: Фантазии министерства разбиваются о банальный кассовый разрыв. Пока чиновники рассуждают о лидерстве, индекс предпринимательской уверенности в обрабатывающем секторе ушел в минус, а рентабельность большинства производств сейчас едва дотягивает до 6-8%. Как прикажете развивать эти ваши платформы, если стоимость проектного финансирования из-за заградительной ключевой ставки перевалила за 22% годовых? Это же чистая арифметика. Ни один легальный завод не окупает такие займы. В итоге вместо инвестиций в основной капитал мы имеем стагнацию, а весь передовой опыт свелся к тому, что крупный бизнес тупо заморозил модернизацию и выжимает последние соки из советских фондов, износ которых уже превысил 50%.
1: Макроэкономист Николай Корженевский о том, что высокие кредиты убивают бизнес.
3: Ну, я понимаю, что министр хвастается, что Россия в топе лучших стран, и наши технологии всем нужны. Оно может и так, но вы понимаете, что параллельно экономику парализовали кредиты для бизнеса. Это сейчас там под 25% годовых. Вот ты хочешь открыть или расширить завод, но тебе же нужны деньги на новые станки. Ты идешь в банк, берешь кредит. И теперь каждый год надо отдавать банку четверть от всей взятой суммы только в виде процентов. Я подчеркиваю, только проценты, чтобы просто работать в ноль. Выходит, ну там, что твой завод должен приносить какую-то совершенно космическую, нереальную прибыль. Но мы же в реальности живем с вами, да? Обычное производство, одежда, еда, мебель, комплектующие, столько не зарабатывает. Там в среднем всего от 5 до 6%. Ну и что мы хотим? Бизнес физически не может брать такие дорогие деньги.
4: Радио Лента. Прямая речь.
5: Житель Калуги променял свой рабочий день на участие в увлекательной игре под названием «Найди бензин».
6: Сегодня я не поехал на работу, чтобы принять участие в увлекательнейшей игре, которая называется «Найди, где заправиться в Калуге». Но я решил не отчаиваться и провести рейд, посмотреть, где есть, и, соответственно, покажу, удалось ли мне заправиться к концу дня или нет. В общем, если вы тоже любите такие интересные игры, то призываю вас в них поучаствовать. Да начнется веселье. Короче, автоматические «Газпромы», которые здесь проехал на «Силикатном», там только заправка по топливным картам. Это уже второй такой «Газпром». Один у нас где-то туда, в сторону Северного есть. И, соответственно, второй на «Силикатном». Так, вот на одной из заправок на «Силикатном» что-то какая-то суета, очередь, но есть машины, которые отъезжают. Короче, что там за суета? Там можно заправиться только через приложение. Если выбрать, соответственно, «Альфа-заправки», то можно заправиться. У меня этой карты нет по определенному ряду причин. И поэтому я попросил впереди стоящего мужика, у которого есть эта карта, залить мне, чтобы я ему перевел. Посмотрим, чем это закончится. Вот пока стою в очереди. Это что за игру они нам устроили, а? Просто невероятно адреналин, вы бы знали. Короче, план провалился, потому что по одной карте в сутки можно максимум 30 литров даже через приложение. Поэтому, ну, что делать? Едем дальше. Вот тут тоже проезжаю заправку, нет бензина. Короче, я прокатился до Северного еще на одном «Газпроме», на котором вот я говорил здесь на Азаровском мосту. Только по топливным картам было. Тоже стоит огромная очередь. Люди с телефонами суетятся. Скорее всего, они также хотят оплатить через приложение вот этого банка. У меня какой план? Я сейчас еду в этот банк открыть карту. Ну вот, по пути еще две заправки. И, соответственно, такая же история.
4: ТикТок-канал «Тайный советник» представляет.
7: Тем временем войну продлили как минимум до середины 2029 года. Буквально только что Европейский Союз продлил на 3 года, внимание, это мега важно, на 3 года санкции в отношении нескольких тысяч российских компаний. Раньше Европейский Союз продлевал эти санкции на 1/2. То бишь каждые 1/2 Европейский Союз собирался и смотрел, продлевать санкции против России или не продлевать. Почему это важно для России, я надеюсь, всем понятно, да? Основные деньги Россия всегда, вот всегда во всей своей истории зарабатывала

0: на европейском рынке. Никогда она их не зарабатывала в таком же объеме на рынках азиатских. И, соответственно, после начала войны расчет России был очень простой, что мы сейчас быстренько все здесь закончим, и с нас снимут все санкции, и все будет как раньше. Да? Но ведь с Крымом же проканало, и расчет был на то, что проканает еще раз, но теперь в масштабах всей Украины. Европейский Союз увидел ситуацию совершенно по-другому. Европейский Союз в лице своих лидеров задал себе один простой вопрос. А на кого Россия нападет после Украины? Ведь на самом-то деле на кого угодно. И что тогда мы тоже будем сидеть и ждать, пока после следующей страны будет следующая, следующая, следующая, и так вернет Советский Союз? Нет, Европейский Союз на это не согласился, безусловно. И Европейский Союз, еще думая, что с господином Путиным можно как-то о чем-то договориться, начал вводить санкции. Помните, вот идет пакет 1, 2, 20, сейчас 20 какой-то, не суть. Там тысячи, в буквальном смысле слова, тысячи бюджетообразующих компаний России, которым вход на европейский, а считай, на мировой жирный рынок фактически закрыт. Так вот, европейцы, когда они еще думали, что договорятся, они эти санкции продлевали раз в полгода. Ну, вот как морковка была такая, что, да, прекратите с Украиной такое вот вытворять, что вы вытворяете, да, верните все взад, и мы тоже все вернем. Верните, я все прощу. Условно говоря, была позиция Европейского Союза. Но прошло 4,5 года, и Европейский Союз понимает, что словам господина Путина доверия нет на самом деле. Но по многим причинам, понимаете? Не только потому, что началась война на территории Украины, но еще и потому, что господин Путин говорит публично. Он третий раз уже, по-моему, отрапортовал о взятии Купянска. Еще таких вот небылиц, несуразниц достаточно много выпустил в белый свет. А ведь европейские лидеры, можно сколько угодно с них смеяться, но люди там не глупые. И аналитики у них не глупые. И советники у них по военному делу тоже люди не глупые. И они смотрят на карты, они смотрят на спутники. И понимают, что господин Путин говорит неправду. Он все время говорит неправду, понимаете? В сторону Европейского Союза он говорил, что мы не будем нападать на Украину. Напал. Он говорит, что мы не будем еще что-то делать и делает. Он говорит, что мы не атакуем там гражданские объекты. Атакуем, оказывается. И все. И Евросоюз просто потерял любую надежду в каком-то обозримом будущем договориться с Россией. Вот и все. И сказал, что мы теперь будем к санкции на 3 года. В Европейском Союзе процесс принятия решений, он своеобразный. Необходимо согласие всех 27 членов для принятия той или иной резолюции или постановления. Соответственно, для отмены тоже необходимо согласие всех 27 членов. Ну и что вы думаете, когда-либо Литва, Латвия, Эстония или Польша согласятся на отмену санкций против России? Да никогда в жизни. Потому что это их стратегический национальный интерес. Чтобы Россия была ослаблена и Россия не получала никаких денег из еврозоны. Это их стратегический интерес, понимаете, отдать Россию на растерзание Китаю. Потому что все прекрасно понимают, Россия и Китай несовместимы как равнозначные партнеры. Русский человек и китайский человек, они могут сидеть, выпивать, дружить с семьями, все что угодно. Но совместного будущего на уровне страны у этих государств нет, отсутствует. Потому что Китай признает только свою верховенство. Позицию по отношению ко всем своим соседям. Вот есть Китай, и вы делаете все, что мы вам скажем. Все. У русского человека, соответственно, очень плохо с пониманием того, что он должен подчиняться китайцам. Вот нет у среднего русского человека такой уверенности, что мы будем теперь работать в интересах Китая. Особенно, если средний русский человек приобрел, например, китайский автопром. Какой-нибудь автомобиль, и он у него зимой, этот автомобиль, перестал вдруг ездить в силу каких-то причин, запчастей нет, ничего нет, обслуживания нет, и есть только разговоры о братстве великих народов. Вот ты этому русскому человеку уже идею партнерства с Китаем не продашь никогда. Это понятно, потому что до этого человек ездил на каком-то там, условно говоря, немецком Volkswagen Polo, и двигатель даже могли тебе заменить. буквально через 2 недели, а на эти 2 недели дать подменный автомобиль в лучшие времена. С Китаем, естественно, ничего этого нет. Опять же, почему? Да потому что китайцы не относятся к россиянам как к равнозначным партнерам. Все, соответственно, такие же точно отношения у Китая с точки зрения торговли. Китайцы покупают все очень-очень-очень дешево. Вы почему думаете, китайские товары такие дешевые, а? Просто потому, что это благотворительность, у них там вечный Новый год? Нет, потому что Китай умудряется окупать на внешних рынках все необходимые ингредиенты за очень-очень-очень мелкий прайс. Отсюда такая же низкая цена и на выходе, и отсюда такая популярность китайских маркетплейсов. Но для России это плохо, потому что Европейский Союз всегда платил топ-деньги. Самые сладкие, самые красивые евро, понимаете, хрустящие, пахнущие евро за газ, за нефть, вообще за все сырьевые материалы. Или предоставлял в качестве обмена какое-то свое очень высококачественное оборудование. Высококачественные турбины, высококачественные трубы. Это не надо было переделывать. Оно все работало годами и не подводило, по большому счету. И вот теперь рынок этих вкусных, красивых евро, он закрыт, рынок оборудования закрыт. Вообще все рынки в Европейском Союзе закрыты. Но не на полгода, а на 3. Европа таким образом говорит, ну все, мы воюем дальше. Никаких проблем. Мы Украину можем снабжать не то, что там полгода. Да. И год, и 2, и 3, и 4, и 5. И сколько нужно, столько мы и будем снабжать. Все. Кредиты дадим, деньги дадим, зарплаты дадим, беспилотники дадим. Все, вы же встали на линии фронта. Вот там вы и будете стоять. И никуда вы дальше этой линии-то и не пройдете. А если вы будете бомбить тылы, так мы тылы все возобновим на самом деле. У нас производства своего хватает. И производство горючего, и производство бензина, и производство котельных, и оборудования. Всем мы этим Украину насытим. Все, и мы готовы воевать на 3 года. А вот как будет Россия эти 3 года себя вести, очень большой вопрос. Дефицит бюджетный на этот год был заложен в рамках 4 триллионов рублей. Так ожидаемый дефицит теперь 12. Понимаете, 4 миллиона и так не хватало, а теперь так получается, что будет не хватать 12 триллионов. Где взять эти 12 триллионов? Зубная фея принесет? Или кто? Господин Мишустин не похож на зубную фею, понимаете? Вот никак. И в следующем году, соответственно, этот дефицит тоже ничем не перекроется. И в следующем не перекроется. И эти перспективы отсутствие жирных европейских рынков, да, присутствие жадного, вот индустриально жадного Китая и отсутствие денег в достаточном объеме внутри страны, они ничего хорошего России не обещают.
1: Подписывайтесь на наш канал «Тайный советник». Мы есть в ТикТок и Ютуб. Задавайте свои вопросы, участвуйте в обсуждениях и не пропустите ничего важного. «Тайный советник».
2: Прямые сообщения от бойцов с поля боя, доклады военкоров, свежая информация о противостоянии и профессиональный взгляд военных экспертов. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Главные новости дня.
3: Прошлая труба не всех убила. Зачем генералы снова отправили армию атаковать Украину по газовой трубе в Курской области? За последнюю неделю российские военные как минимум 2 раза пытались использовать трубу Уренгой-Помары-Ужгород. Она ведет в северную часть Сумской области Украины. Первый раз бойцы предприняли попытку зайти в тыл ВСУ 13 сентября. Тогда по газопроводу продвигался целый взвод, около 50 солдат. Почти все погибли, говорит военный аналитик Давид Шарп. По его словам, подобные операции проводились и ранее, и только 1 раз был успешным.
4: Могли ли подумать строители этой самой инфраструктуры, одной из знаковых советских строек, что их детище будет использоваться вот в таких целях во время российско-украинской войны. Ну, это я так. Что тут сказать? В принципе, командиры в разных армиях, в разных местах, на разных тактических уровнях всегда пытаются, ну, по крайней мере, такие творчески настроенные, преподнести сюрприз противнику. И в Авдеевке в свое время вот этот прием проникнуть по подземной коммуникации, по трубе в тыл украинских войск, этот прием сработал, и он весьма повлиял на устойчивость обороны Авдеевки. В Курской области все уже пошло не совсем так, и на самом деле не только в Курской области. И в Курской области особенно показательным было то, что множество участников, которые пережили операцию в плане боевых действий, оказались отравленными газами, всем тем, что там было, и онкологические заболевания, смертность.
3: Операция в Курской области, к сожалению, ничему не научила российское командование, отмечает эксперт Давид Шарп. Через несколько дней после неудачной первой попытки проникнуть в Сумскую область, российские военные ее повторили.
4: Украинские командиры, которые действуют поблизости от таких коммуникаций, если они не проявляют вот прямо особой беспечности, естественно, наслышаны и понимают, что это угроза. И, соответственно, такого рода действия превращаются уже, как правило, если противник не проявит той самой беспечности, а, судя по всему, там, в Сумской области, украинцы беспечности не проявили, это становится ловушкой, смертельной ловушкой для тех, кто пытается воспользоваться таким приемом снова и снова.
3: Почему командование допускает такие просчеты и отправляет солдат на верную гибель? Этим вопросом уже давно задаются Z-военкоры. Одна из главных проблем – это неправдивая информация о потерях и в целом ситуации на фронте, пишет Z-канал «Два майора».
5: Ситуация стала возможной из-за красивых докладов. В настоящее время ситуацию отдельные командиры позорно пытаются решить срочным формированием штурмовых групп не по воинской специальности, не слаженных между собой людей. Как же досадно в очередной раз читать в личных сообщениях, как вранье конкретных командиров пытаются перекрыть бросовыми штурмами, одновременно снова пытаясь вводить московские штабы за нос.
3: Трубопроводы российской армии используют давно. В январе такой способ применяли во время боев за Купинск Харьковской области. Однако ВСУ тогда взяли под контроль выходы из трубы. Операция закончилась трагически, сообщали без деталей тогда военкоры. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Говорят военкоры.
6: Дробовики против дронов. Военкор «Астрахань» о турецкой системе противодроновой защиты для военного и гражданского рынка.
7: Турки тоже задумываются о противодроновой защите. Например, предлагают ставить на машины стабилизированную турель «Драйн Калкани» с двумя полуавтоматами «Дерья» 12-го калибра с магазинами по 15 патронов. Производитель утверждает, что искусственный интеллект сбивает «Камикадзе» в обороне машины на ходу залпами из двух стволов в зоне меньше 70 метров. Да, в отличие от американцев, они не претендуют пока на результаты Bullfrog с их 3-5 выстрелов на дрон из М240 на дистанции до 300 метров. Использовать рекомендуют специальные патроны, которые, вы уже догадались, продаются и на гражданском рынке. Лучшие результаты обещают для патронов с вольфрамовой картечью. Там больше площадь и плотность разлета. В ближайшем будущем планируют новую версию ружей с длинным стволом, оптимизированным для этих патронов, и хотят поднять дистанцию до 120 и более метров.
6: Санкционный рычаг Трампа. Олег Царев о новых полномочиях президента США и давлении на Москву, Пекин и Дели.
8: Для начала процитирую Трампа. На прошлой неделе в честь сенатора Линдси Грэма я подписал новый важный закон, принятый Конгрессом, который наделяет меня огромными новыми полномочиями в области таможенных пошлин. И если это будет необходимо, я буду вынужден ими воспользоваться. Пришло время остановить убийство. Конец цитаты. Первое объяснение, что Трамп давит на Россию ради перемирия, слишком прямолинейно. Я думаю, у заявления как минимум 3 адресата – Москва, Пекин и Дели. Причем главные получатели послания Трампа – Пекин и Дели. Для Трампа это удобный торг. Можно требовать от них уступок в торговле и политике в обмен на отсрочку тарифов. Трамп часто такими жесткими заявлениями маскирует отсутствие действий. Для Трампа важно показать конгрессменам и избирателям: «Я крутой, смотрите, как я жестко с Россией». В общем, привычный стиль Трампа – громко поднять ставки, создать неопределенность, а потом предложить всем договариваться с ним.
6: Молдавские рельсы перестраивают под украинские грузы. Военкор «Канал 2 Майора» о модернизации «Северного пути».
7: Молдавия продолжает модернизацию железных дорог в интересах грузооборота Украины. Местные железные дороги проводят тендер на проектирование ремонта участков общей протяженностью 183,3 километра. Предполагается спроектировать средний ремонт на 96 километров путей, капитальный на 64 километра, глубокое обновление пути с заменой основных изношенных компонентов и подъемочный на 23 километра. Участки являются частью так называемого «Северного пути» из Украины, который пролегает через железнодорожный коридор. Ремонт направлен на улучшение пропускной способности и скорости поездов на канале железнодорожного сообщения с Украиной, обеспечивая дополнительный путь доставки грузов. Работы запланированы до ноября 2027 года, что свидетельствует о планах по долгосрочной эксплуатации этого пути, в том числе в интересах юго-восточного фланга НАТО.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
3: Внимание! Новая уловка военкоматов. Как школьный предмет ОБЖ используют как предлог для отказа в альтернативной гражданской службе. Суды начали отказывать призывникам в замене срочной службы на альтернативную из-за того, что в школе они проходили начальную военную подготовку. Такие случаи уже зафиксированы в Хабаровске, Перми, Архангельске, Белгороде, Нижнем Новгороде, в Краснодарском и Алтайском краях. Во всех судах говорят одно и то же.
9: Если молодой человек в школе собирал автомат, стрелял в тире, участвовал в военных сборах и получал хорошие оценки по теме «призыв на военную службу», это доказывает у него отсутствие пацифистских или религиозных убеждений и лишает права на альтернативную службу.
3: Также теперь, когда ребенок выпускается из школы, в его характеристике пишут, что у него нет устойчивых пацифистских убеждений, и это автоматически ставит крест на возможности замены военной службы на АГС, говорят адвокаты. При этом предмет ОБЖР или призыв на военную службу в школах обязательный, и отказаться от него нельзя. Все это еще один метод пополнить ряды армии на фронте, говорит адвокат Иван Чувеляев. По его словам, за последние 3 месяца значительно увеличилось количество обращений родственников-срочников о принуждении подписывать контракт с Минобороны.
10: Это дело очень сильно ожесточилось, потому что стали куда чаще применять силу, куда чаще применять, по сути, пытки, куда чаще не кормить, будить посреди ночи, заставлять бегать по плацу с кирпичами и так далее и тому подобное. Историй таких много, можете найти у нас в телеграм-канале. А с другой стороны, ну, это, наверное, всем известно, мы об этом много раз говорили все-таки, облавы на всех, кого могут так или иначе менты остановить в малых городах и в регионах. В первую очередь почему-то здесь стала Пенза, собственно, столица, и про нее говорили больше всего, но речь идет не только про нее. Там и Ижевск, и Дальний Восток, и Сибирь, примерно все регионы отметились хоть как-то. Во всех регионах так или иначе были эти облавы, были эти массовые задержания. Ну и в третью очередь, странным образом, вот именно в августе, в первую очередь, активизировались наматывание на контракт иностранных граждан. Понятно, там в основном Центральная Азия, но далеко не только, и обращений от граждан иностранных государств тоже стало очень много.
3: Единственный выход для школьников не попасть на срочную службу – это отказ от прохождения военной подготовки, говорят адвокаты. То есть заменить работу с оружием и стрельбу на теоретические знания. Для этого родители должны написать отказ на имя директора. Предмет ОБЖ вернули в школу в 2023 году, а с этого учебного года этих уроков стало в 2 раза больше. Кроме срочников на СВО, вербуют и тех, кто может подлежать мобилизации. Рекрутеры обзванивают таких людей регулярно, говорит Степан из Новгорода.
11: Звонит у меня телефон. На том конце провода женский голос, представляется сотрудницей некого рекрутингового агентства. Спрашивает у меня, интересовался ли я подписанием контракта. Я говорю, что нет, я не интересовался таким. Она говорит, смотрите, у вас сейчас есть два варианта. Либо вы подписываете контракт и получаете все выплаты, деньги и так далее. Либо мы направляем вам повестку, и вы идете служить бесплатно. Я начинаю думать, что какой-то... Говорю, нет. Мне неинтересно подписание контракта. Он же кричит мне в трубку. Все, ждите повестку. И бросает трубку.
3: Такие звонки только добавляют масла в огонь в разговоре о возможной мобилизации. Тем временем в Удмуртии планируют обучить чиновников в работе в случае объявления мобилизации. Для этого власти выделили 353 тысячи рублей. В программе обучения организационные мероприятия создания запасов для мобилизационных нужд, а также снабжение населения и перевод экономики на работу в условиях военного времени. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Говорят военкоры.
6: Дизель уходит в разгар дефицита. Военкор-канал «Синяя Z-борода» о двукратном росте поставок российского топлива в соседние страны.
7: С недавних пор стал не просто не любить, но прямо-таки ненавидеть исторические аналогии. Контекст другой, состояние войск другое, технический прогресс на порядок ниже. Все другое. Кроме поведения наших отечественных барыг. Как в Первую мировую. Не доедим, но вывезем. Так и сейчас. Не дозаправимся, но поставим. Поставки дизельного топлива в августе 2026 года в Таджикистан, Казахстан, Киргизию и Монголию превысили 370 тысяч тонн, увеличившись в 2 раза по сравнению с июлем. Хочется напомнить, что союзнический долг, он еще и в том, чтобы совместно нести тяготы и лишения. Иначе это не военный союз. Воюющая огромная страна с фронтом более 2000 километров должна иметь в приоритете положение и снабжение армии, подвоз необходимых вещей и бесперебойную работу тыла. Плюс к этому повышенную мотивацию населения, бодрый технический прогресс и идею мира завтрашнего дня. Это бы и без войны неплохо делать, но это уж совсем откуда-то из советской античности.
6: Ядерный запрет готовят к отмене. Военкор подобный о Литве, которая разместит ядерное оружие на своей территории.
7: Парламент Литвы в первом чтении одобрил поправку к Конституции, которая предполагает исключение из основного закона страны статьи 137, запрещающей размещение на территории республики оружия массового поражения, в том числе ядерного. За инициативу проголосовали 99 депутатов, против выступили 13, еще 5 воздержались. Сторонники поправки в Конституцию, представляющие правящую коалицию, аргументируют свою позицию трансформацией ландшафта угроз безопасности и необходимостью усилить механизмы сдерживания в рамках НАТО. Министр обороны Роберта Скаунас также поддержал эту идею, заявив, что существующий бюрократический барьер не позволяет Литве в полной мере использовать оборонные возможности Альянса. Для окончательного принятия поправки Сейму предстоит провести еще 2 голосования. Первое запланировано на 6 октября, финальное — на 12 января 2027 года. Чтобы изменение вступило в силу, его должны поддержать не менее 94 парламентариев из 141.
6: Машины снова станут дороже, но не лучше. Военкор Иван Отраковский о новом повышении утиль сбора.
12: Утиль сбор в России повысит на 10-20% с 1 января 2027 года. Минпромторг подтвердил очередную плановую индексацию. Ставки вырастут на 10-20% в зависимости от типа техники. В ведомстве также отметили, что за 8 месяцев 2026 года доля машин российского производства на рынке достигла 63,5%. Вместо поднятия качества отечественных автомобилей продолжают закручивать гайки, перекладывая на плечи покупателей. Можно же делать лучше. Можно, а зачем? В отсутствие конкуренции получаем вот это – ржавые ведра с болтами. Либо уже за огромные деньги нормальную машину, которую обычный гражданин себе позволить не сможет.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. На радио «Лента». Шок дня.
13: Руководство Wildberries предложило продавцам, которые потеряли деньги, взять кредиты, чтобы покрыть свои убытки. Ущерб от уничтожения центров оценивают минимум в 50 миллиардов рублей. Тем временем сотрудники Wildberries рассказали, что во время атаки их не выпускали с горящего склада в Электростале, что привело к большим жертвам.
1: Радио Лента. 15:57 АМ. Радио Лента. Прямая речь.
14: Жильцы многоквартирного дома в Ростове-на-Дону пожаловались президенту Владимиру Путину на ситуацию с отсутствием горячей воды и угрозе срыва отопительного сезона.
15: Здравствуйте, Владимир Владимирович. Обращаются к вам жильцы дома 97 по проспекту 40-летия Победы города Ростова-на-Дону Ростовской области. Мы все понимаем, что у вас есть гораздо большие проблемы, но обратиться нам уже не к кому. В нашем доме уже третий месяц нет горячей воды. Отрезана наша котельная от газа. В чьих руках находится котельная, неизвестно. Обращались и в администрацию, и в прокуратуру. Все начальники, которые назначены вами, как исполнительные органы власти и ваши представители, абсолютно не справляются со своими обязанностями и перекладывают их друг на друга. Данную проблему обещали себе решить еще 12 августа. 19 сентября 26 года проблема не решена. Вскоре отопительный сезон. Тем временем детей мы купаем в тазиках, сами моемся в тазиках, а находимся не на СВО. Я как участник немного недоумеваю, за что же я там был.
16: Владимир Владимирович, в нашем доме живет много детей, много многодетных семей. Очень тяжело быть три месяца без горячей воды и страшно входить в зимний период без отопления.
15: Прошу вас принять меры к сведению, наказать виновных и все-таки помочь нам в решении нашей проблемы. Владимир Владимирович, очень надеемся на вашу помощь. Спасибо.
1: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио Лента. Разбор дня.
17: Всем привет! В эфире «Разбор дня». 2 миллиона рублей за одну подпись для многих российских семей – это целое состояние. Можно закрыть кредиты, отремонтировать дом, помочь детям. Но желающих заключить контракт становится меньше, хотя выплаты продолжают расти. Люди все чаще смотрят не только на обещанную сумму, но и на тех, кто уже ушел, кто не вернулся, кто остался инвалидом, а кто вместо одного года служит до сих пор. Сегодня разберемся, почему государство больше не может покупать добровольцев только деньгами, и на кого теперь может переключиться система набора.
18: Знаешь, вот эти 2 миллиона, они же к осени 26 года вообще пробили все психологические потолки.
17: Ну, где-то уже и 3 миллиона предлагают, да.
18: Да, 3 миллиона. И, казалось бы, ну, чисто по базовым законам экономики, при таком беспрецедентном росте вознаграждения должен быть просто шквал желающих.
17: А вот тут как раз законы классического рынка труда откровенно буксуют. Представь обычный гражданский завод, который испытывает дефицит кадров.
18: Ну, допустим, не хватает людей у станка.
17: Ага. И руководство начинает повышать стартовую зарплату. Сначала в 2 раза, потом в 3, потом в 5 раз.
18: В нормальных условиях у проходной этого завода мгновенно выстроилась бы очередь со всей округи.
17: Именно. А здесь происходит нечто вообще противоречащее логике. Ценник за подпись растет астрономически, но очередь у военкоматов тает. За первые 8 месяцев контракты подписали около 230 тысяч человек.
18: И это спад?
17: Да, это на 10% меньше, чем годом ранее. А если взять чисто август, падение составило вообще 20%.
18: Подожди, давай тут остановимся. Возникает вполне очевидный скепсис. Откуда вообще берется эта статистика? Официального открытого счетчика в стране же нет?
17: Ну да, ведомства такую динамику каждый месяц не публикуют.
18: Вот. Как тогда можно уверенно заявлять, что поток сужается?
17: Смотри, цифры не берутся из воздуха. Это результат банальной финансовой декомпозиции региональных бюджетов. Спрятать движение таких гигантских денежных масс внутри государственной машины, ну, это практически невозможно.
18: То есть все завязано на региональные траты?
17: Абсолютно. Механика предельно прозрачна. У каждого региона есть конкретная статья расходов на единовременные выплаты при подписании. Известна общая сумма, которую субъект потратил за квартал, и известен точный размер разовой выплаты там же.
18: А, я понял. Просто делят общие траты из открытой части бюджета на размер одного бонуса.
17: Бинго. Обычная математика. И получают примерное количество подписавших.
18: Ну, это же не дает точности до одного человека. Всегда есть какие-то бухгалтерские задержки, переброски средств.
17: Конечно. Но суть кроется в динамике. Если региональная казна тратит на эти бонусы ощутимо меньше денег, чем полгода назад, а сам бонус не только не снижался, но даже вырос, математический вывод однозначен.
18: Людей стало меньше.
17: Да. И когда такая картина синхронно, просто как под копирку, наблюдается в десятках разных областей, это уже не спишешь на медленную работу бухгалтерии.
18: Слушай, ну а что происходит в голове человека в момент принятия решения? Сумма в 3 миллиона рублей для жителя небольшого населенного пункта – это же что-то из разряда фантастики.
17: Это огромные деньги.
18: Мне всегда казалось, что такие деньги действуют как сверхяркий свет. Он просто ослепляет кандидата. За этими нулями невозможно разглядеть реальность. Человек мысленно уже купил новую машину, раздал все долги микрофинансовым организациям.
17: Я бы сказала, это работает скорее как мощная финансовая анестезия. Огромная сумма блокирует чувство страха и критическое мышление в моменте. Человек просто не замечает, как подписывается под условиями, которые навсегда меняют его статус.
18: Мелкий шрифт.
17: Да, да. Главная иллюзия, которую продают вместе с деньгами, это восприятие контракта как понятной сделки на год.
18: Но реклама же именно миллионы подсвечивает, о правах там ни слова.
17: Вот именно. Люди искренне считают, что это формат обычной вахты. Отработал свои 12 месяцев, собрал вещи, получил расчет и вернулся домой.
18: Но ведь существует указ о частичной мобилизации. Он же юридически делает эти контракты бессрочными.
17: Да.
18: Получается, дата окончания в бумаге вообще ничего не значит.
17: Окончание срока сейчас не означает автоматического возвращения домой. Человек попадает в систему, из которой выйти по собственному желанию практически невозможно.
18: Пока действует указ.
17: Именно. И этот мелкий шрифт, он же не только про сроки, он и про специализацию тоже.
18: В смысле? Обещают одно, отправляют в другое место.
17: Да. Кандидату в пункте отбора могут гарантировать должность водителя снабжения или механика в ремонтном батальоне глубоко в тылу. Но после распределения из-за нехватки людей его легко переводят в штурмовое подразделение, и оспорить это правовой возможности фактически нет.
18: Хорошо. Допустим, но ведь действие любой анестезии рано или поздно заканчивается.
17: 100%.
18: В небольших городах и поселках все на виду. Соседи видят, кто возвращается, кто нет. Соцсети забиты сообщениями о поиске пропавших. Неужели кто-то продолжает верить билбордам?
17: В том-то и дело, что сарафанное радио начало перебивать любые финансовые обещания. Запас тех мужчин, которые были готовы рискнуть от отчаяния, просто исчерпан.
18: Ну да, нельзя каждый год находить в одном районе одних и тех же готовых рискнуть.
17: Истории знакомых разрушили иллюзию срочного контракта. Люди видят, что даже тяжелое ранение – это далеко не всегда билет домой.
18: Да ладно. Разве ранение не означает автоматическое комиссование?
17: А вот и нет. Человек может месяцами проходить врачебные комиссии, получить категорию с ограничениями, но при этом формально остаться в списках части.
18: Зачем?
17: Системе нужны люди хотя бы для тыловых или вспомогательных задач. Вырваться из этого круга невероятно сложно.
5: Слушай, ну давай посмотрим на это со стороны семьи. Даже если человек оказывается заперт в системе бессрочно, его семья все равно получает эти миллионы на счет.
17: Получает, да.
5: В краткосрочной перспективе это же решает их фундаментальные проблемы. Закрываются долги, покупается жилье. Разве это не рациональный шаг для тех, кто жил за чертой бедности?
17: Экономисты, которые изучают эти выплаты, прямо предупреждают о ловушке. Она захлопывается на следующий день после подписания.
18: Какой ловушки? Деньги-то реальные.
17: Деньги реальные, но выплата разовая, а риск для жизни теперь ежедневный. Вместо этих денег семья теряет того, кто приносил зарплату каждый месяц, того, кто занимался ремонтом, отвозил детей в школу.
18: Ну да, повседневная жизнь рушится.
17: Разовый бонус пытается подменить собой десятилетия обычного человеческого труда. Это просто не работает.
18: Но если распорядиться деньгами грамотно, типа первый взнос по ипотеке, Это же инвестиция.
17: Чувство неуязвимости. Они оформляют ипотеку или берут автокредит на дорогую машину.
18: Рассчитывая на высокую зарплату военного.
17: Да, каждый месяц. А затем происходит бюрократический сбой. Документы теряются, статус зависает, или начинаются проблемы с выплатами по ранению.
18: Вычисления задерживаются.
17: Задерживаются на месяцы. А банк, сам понимаешь, ждать не будет.
18: Банку все равно на военную бюрократию.
17: Абсолютно. Семья моментально падает в новую яму. Кормильца нет, текущих доходов не хватает на огромные кредиты. И к тому же начинается колоссальный рост внутрисемейных конфликтов.
18: Из-за денег?
17: Из-за них. Мужчина уезжает, связи часто нет. Жена или другие родственники получают доступ к счету и начинают распределять миллионы. Споры о том, чьи это деньги, родителей, супруги, детей, это разрушает семьи изнутри.
18: Понятно. Слушай, а если отдалиться от уровня семьи и посмотреть на региональную экономику, откуда вообще эти деньги берутся? Губернаторы повышают ставки, конкурируют, но бюджеты же не резиновые.
17: Это изымается из других статей расходов. Классическая экономика замкнутого круга.
18: То есть деньги из одного общего котла?
17: Да. Регионам спускают план по набору. Чтобы его выполнить, при падающем спросе они вынуждены повышать ценник. Чем больше уходит на разовую выплату, тем меньше остается на все остальное.
18: На инфраструктуру.
17: На обновление труб, закупку новых автобусов, ремонт поликлиник, повышение зарплат гражданским врачам и учителям.
18: То есть бедные регионы, которые исторически не могут дать нормальную работу, а они теперь предлагают миллионы за риск жизнью.
17: И финансируют это за счет ухудшения качества жизни всех остальных.
18: Жесткий обмен. Города теряют рабочие руки. Сварщики, водители, слесари, они же просто исчезают.
17: Местные работодатели в отчаянии. Они физически не могут конкурировать с этими бонусами. Ни один завод не предложит слесарю 3 миллиона рублей подъемных.
18: Подожди, я хочу выступить в роли адвоката дьявола.
17: Давай.
18: Разве этот приток живых денег не становится мощнейшим стимулом для бизнеса? Семьи получают миллионы, скупают стройматериалы, технику, машины. Торговля должна переживать невероятный бум.
17: Экономисты называют это эффектом краткосрочного сахарного всплеска.
18: Сахарный всплеск.
17: Да. В первый момент резкий рост потребления. Местный автосалон реально фиксирует рекордную выручку. Но покупка дорогого телевизора не создает долгосрочной ценности для региона.
18: Деньги уходят за пределы региона, производителю.
17: Именно. А город навсегда лишается опытного специалиста. Местному предприятию нужен слесарь каждый день на протяжении 15 лет. Чинить трубы, учить молодых. Разовая выручка магазина эти потерянные годы труда не заменит.
18: Выходит, статистические карты контрактов сегодня – это просто детальная карта бедности.
17: Практически один к одному. Чем ниже доходы в территории, тем больше людей ушло. Но парадокс в том, что бьет это по всем. За эти выплаты косвенно расплачиваются абсолютно все жители.
18: Даже те, кто никуда не собирался?
17: Да. Они ездят на старых автобусах, стоят в очередях в разбитых поликлиниках, потому что деньги развития ушли на бонусы для выполнения плана.
18: И если эти финансовые вливания больше не работают, если люди, готовые идти за деньги, закончились, как тогда чиновники собираются выполнять планы? План-то никто не отменял.
17: А вот здесь происходит самое жесткое изменение механики. Когда ресурс убеждения деньгами иссякает, система переключается на принуждение. Тональность работы кардинально меняется.
18: Местному руководству план выполнять жизненно необходимо.
17: Абсолютно. Поэтому фокус рекрутинга смещается на адресное давление. Давят на те социальные группы, которым сложнее всего отказаться.
18: О ком конкретно идет речь? Кто эти люди?
17: Должники с огромными просрочками, мигранты, чей статус зависит от чиновников, люди под следствием, ну и работники бюджетной сферы, которые зависят от государства, как от работодателя.
18: А как технически выглядит это давление? Это же, наверное, не открытые угрозы?
17: Правозащитники описывают это как тактику мягкого, но безальтернативного давления. Например, должника вызывают в кабинет. Тон спокойный. Говорят, ситуация у тебя сложная, но решение согласовано. Просто поставь подпись вот здесь.
18: И не дают подумать.
17: Не позволяют забрать документы домой. Не дают показать контракт юристу. Требуют решения здесь и сейчас. Граница между приглашением и силовым давлением просто стирается.
18: Слушай, но бывают же медицинские противопоказания?
17: В погоне за планом часто закрывает глаза даже на серьезные медицинские проблемы кандидатов.
18: И в этот момент та самая выплата в миллионы начинает играть маскировочную роль, да? Огромный бонус позволяет чиновникам в отчетах называть такое решение исключительно добровольным.
17: В точку. Страх перед депортацией, давление начальника, безвыходность должника – ничего из этого в отчеты не попадает.
18: На бумаге видна только подпись и перевод пары миллионов.
17: Да, юридически все выглядит как идеальная сделка. Деньги как бы отмывают факт принуждения.
18: Но если посмотреть на систему сверху, любой экономист спросит, почему не остановить эту гонку? Зачем бесконечно повышать ставки, если отдача падает?
17: Эту машину невозможно остановить. Она попала в ловушку собственной архитектуры. Потребность в людях не исчезает. Возраст, болезни, истощение.
18: А если какой-то регион просто заморозит бонусы?
17: Поток новых контрактов там рухнет до нуля мгновенно.
18: А за невыполнение плана губернатор отвечает головой.
17: Именно. Центр очень элегантно перекладывает колоссальные финансовые издержки и всю политическую ответственность на местных исполнителей.
18: Если план провален, виноват губернатор.
17: Да. При этом сам факт роста выплат транслируется через медиа как проявление заботы государства. Возникает замкнутый цикл. Система вынуждена платить все больше из истощающихся региональных бюджетов за все меньшее количество людей.
18: Получается, единственный способ остановить эту инфляцию – это снизить потребность в людях. Но предпосылок к этому нет.
17: Значит, каждый следующий виток гонки обойдется регионам все дороже, принесет меньше людей и оставит более глубокие социальные шрамы, истощая территории демографически и экономически.
18: Это подводит к сложному вопросу. Когда все это завершится, как региональная экономика будет адаптироваться к реальности? Туда, где за тяжелый труд снова платят обычные 50 тысяч рублей в месяц.
17: Финансовая анестезия перестанет действовать. Это будет сильнейший экономический и психологический шок. Об этом точно стоит задуматься. Большая выплата способна закрыть кредит, но она не гарантирует возвращение домой. И чем дольше продолжается война, тем яснее это становится людям. Поэтому регионы платят все больше, а новых контрактников получают все меньше. Значит, следующим шагом может стать не очередная прибавка, а усиление давления на тех, кому сложнее отказаться. Должников, безработных, мигрантов и людей с проблемами со здоровьем или законом. Миллионы заканчиваются быстро. Последствия одной подписи могут не закончиться никогда.
18: Это был «Разбор дня». Спасибо, что были с нами. Берегите себя и до встречи.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. На радио «Лента» все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Балтийский дневник.
19: В долгах, как в шелках. Население и организации Калининградской области задолжали за коммуналку почти 4,5 миллиарда. С октября платить придется еще больше. Крыша гниет, квартиры в воде, под угрозой несущие конструкции. Жители аварийной шестиэтажки в Зеленоградске 9 месяцев не могут попасть на прием к губернатору. В отчаянии записали видеообращение к беспрозванных. 24 сентября тишину над Калининградом порвет воем сирен. Власти анонсировали очередную проверку систем оповещения. Что-то намечается? Итак, выборы прошли, и можно поговорить о насущном. Просроченные долги жителей Калининградской области за коммунальные услуги достигли 3 миллиардов рублей. Вместе с долгами организации задолженность составляет и все почти 4,5 миллиарда. Больше всего в регионе должны за тепло. Далее идут электричество, вода и водоотведение, вывоз мусора и газ. Теперь министр строительства и ЖКХ Сергей Черномаз заявил, что ведомство совместно с прокуратурой подготовило меры для взыскания долгов с участием судебных приставов. Что под этим подразумевается, никто не уточнил. Одно понятно – должников заставят раскошелиться принудительно. Причем никого не волнует, что долги населения исчисляются миллиардами. Власти продолжают повышать тарифы. И это при том, что жители региона годами живут в аварийных домах, фактически в трущобах, исправно оплачивают коммуналку и никак не могут достучаться до властей, чтобы улучшить свои жилищные условия. Вот конкретная история.
20: В Зеленоградске жильцы многоквартирного дома 3 года безрезультатно обращаются во все инстанции. От Следственного комитета до фонда капремонта, чтобы отремонтировать прогнившую крышу, из-за которой квартиры в прямом смысле заливает во время каждого дождя и уже под угрозой фундамент и несущие конструкции. Но единственное, чего добились люди за это время, лишь переноса ремонта на 2028 год. Но дом просто не переживет эти 2 года, говорят жильцы, и буквально умоляют и правительство Калининградской области, и губернатора, которому никак не могут попасть на прием, наконец-то их услышать и спасти дом, пока не случилась трагедия. Отчаявшиеся люди записали видеообращение к Алексею Беспрозванных.
21: Уважаемый Алексей Сергеевич, мы жители дома номер 1 по улице Победы города Зеленоградска. Более 9 месяцев пытаемся попасть к вам на прием. Наша управляющая компания «Зейрайдом» за 3 года превратила дом наш в аварийный. Малейший дождь, у нас протечка с 6-го этажа по подвалы. По вине управляющей компании «Зейрайдом». 3 года мы пишем по всей станции безрезультатно. Мы были на комиссии Минстроя, Минконтроля, объединенные, но к вам на прием попасть мы не можем. Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении нашей управляющей компании, но результата ноль. Да, вы наведете порядок с управляющими компаниями, которые за счет жильцов обогащаются, а мы страдаем. Мы те жители, которые платим коммунальные услуги вовремя. Почему управляющие компании должны наживаться за наш счет, а мы жить в таких условиях? Прошу вас, услышьте нас.
19: Услышат ли чиновники этот крик о помощи, сказать тяжело. Между тем, драконовские меры к должникам уже практикуются.
22: В Калининградской области с начала года без газа остались 190 квартир и домов. Только с мая по август голубое топливо отключили в 88 квартирах и домах, чьи владельцы задолжали в общей сложности около 6 миллионов рублей. В компании «Газпром Межрегионгаз Санкт-Петербург» предупреждают. Проверки будут идти до конца сентября, и нарушителей продолжат отрезать от сети. Причем остаться без газа можно не только из-за долгов. Поставщик вправе отключить услугу, если у собственника нет договора на обслуживание или он не пускает специалистов в квартиру. Кстати, за отсутствие соглашения предусмотрены и штрафы – от 5 до 10 тысяч рублей. А чтобы вернуть подачу газа, придется не только закрыть все долги, но и полностью оплатить работу газовщиков по отключению и повторному подключению труб.
19: Тем временем с 1 октября коммуналка снова подорожает. Так, электричество для городских квартир с газовыми плитами в первом диапазоне потребления вырастет почти на 20%. Вывоз мусора – примерно на 5%. Стоимость отопления у Калининградтеплосети прибавит еще 7%. А вот зарплаты останутся на прежнем уровне или даже ниже, с учетом инфляции. Хотя куда уж ниже. Янтарный край занял 69-е место по покупательной способности зарплат.
23: Калининградская область вошла в 20-ку последних в списке российских регионов по количеству товаров и услуг, которые можно купить на местную зарплату. Для расчета взяли медианную зарплату после налогов, то есть 60 тысяч рублей. С учетом местных цен покупательная способность такой зарплаты примерно на 20% ниже среднероссийской. Правда, есть и хорошие новости. Год назад по покупательной способности медианной зарплаты область была на 70-м месте. Теперь целая плюс один. Так что порадуемся.
19: Словом, дорогие продукты, бензин, коммуналка и другие повседневные расходы быстро съедают заработанное калининградцами. И, судя по заявлению официальных лиц, на улучшение надеяться не стоит. Министр финансов России Антон Силуанов прямо сообщил о существовании приоритета «Все для фронта». Речь идет о сокращении гражданских расходов федерального бюджета в пользу военных трат для продолжения специальной военной операции. Самое главное у нас сейчас – это задачи обороны. «Задачи фронта», – сказал Силуанов на Московском финансовом форуме. По итогам января-августа дефицит федерального бюджета достиг почти 6 триллионов рублей и, по словам Силуанова, продолжит увеличиваться. Поэтому российское правительство спустило указание в регионы сократить штат бюджетников и госслужащих на 15%. Накроет ли волна массовых увольнений Калининградскую область, покажет время. А пока тишину Балтийского региона разорвет вой сирен.
24: 24 сентября в Калининграде с 9:00 до 13:00 пройдут плановые проверки сирен. Но паниковать не стоит. Как сообщили в горадминистрации, это плановая проверка системы оповещения. Угрозы нет. Электросирены будут включать на от 15 до 20 секунд. Но вот вопрос. В прошлый раз половина Калининграда при плановом тестировании сирен ничего не услышала. На Сельме, в Болтрайоне, на Донского сирена молчала. Интересно, как будет в этот раз?
19: Стоит напомнить, что недавно губернатор Калининградской области призвал жителей готовиться чуть ли не к худшему. Во время прямой линии Алексей Беспрозванных сообщил, что региональное министерство безопасности разрабатывает планы на случай различных сценариев. Так, по всей Калининградской области в кратчайшие сроки обещают подготовить бомбоубежище. Их инвентаризацию уже провели. В ближайшее время начнутся работы по оборудованию укрытий. По словам губернатора, регион должен быть готов ко всему.
0: Понятно, что мы в особых условиях находимся, но готовы должны быть ко всему. Надейся на лучшее, а готовься к худшему, есть такая пословица. Есть специальные планы, созданные Министерством безопасности. Я думаю, что в ближайшее время калининградцы это почувствуют. В виде каких-то учений, где-то какие-то мероприятия по организации бомбоубежищ, углубленных мест. Они должны быть в порядке, даже если не понадобятся.
19: Но, по всей видимости, еще и как понадобится. Учитывая активную милитаризацию региона, постоянные военные учения Балтфлота, создание Министерства региональной безопасности и подготовку убежищ, война со странами Балтии вполне реальна, предупреждают некоторые военные аналитики. Масло в огонь добавил и пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, заявивший, что Литва окажется под прицелом ядерного оружия России, если ее власти примут решение разместить такое оружие на своей территории. А такие планы у Вильнюса имеются. Председатель литовского сейма сообщил, что парламент зимой уберет из Конституции запрет на оружие массового поражения. Для калининградцев это значит одно – Искандеры тут уже стоят, а у соседей может появиться ядерка. Да и губернатор Калининградской области не скрывает, что новое Министерство безопасности завершило перевод калининградской системы внутренней безопасности на полувоенные рельсы управления. Мол, негативных сценариев исключать нельзя, и регион усиленно готовится. К чему именно, Беспрозванных, правда, не уточнил. На этом пока все. А больше новостей ищите в нашем TikTok-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
1: На радио «Лента» «Балтийский лоцман».
2: Всем привет! У микрофона Балтийский лоцман. Сегодня у нас тот редкий случай, когда совершенно скучная новость про железную дорогу в какой-то момент перестает быть скучной вообще. Речь про Rail Baltica, ту самую магистраль, которую страны Балтии строят уже столько лет, что некоторые успели привыкнуть к ней примерно как к ремонту у соседа. Когда-нибудь, наверное, закончат. Так вот, Литва, Латвия и Эстония только что выпустили совместное заявление по проекту. И там появилась очень интересная формулировка. Rail Baltica теперь открытым текстом называется не только транспортным проектом, но еще инвестицией в безопасность и военную мобильность. Простыми словами, по новой дороге собираются возить не только пассажиров с чемоданами и контейнеры с товарами. Она должна подходить и для быстрой переброски военных, грузов и тяжелой техники. И вот после этой маленькой детали предлагаю открыть карту. Потому что история внезапно становится очень важной для Калининграда. Сначала буквально две минуты про то, что вообще строят. Раньше Rail Baltica показывали как большой европейский инфраструктурный проект. Таллин, Рига, Вильнюс, Польша. И дальше можно ехать по Европе. Удобно, красиво. Пассажиры быстрее добираются, грузы проще перевозить. Страны Балтии, наконец, нормально соединяются с европейской железнодорожной сетью. Потому что сейчас есть одна техническая проблема, оставшаяся еще от Советского Союза. В странах Балтии в основном используется одна ширина железнодорожной колеи. А в Польше и почти всей остальной Европе – другая. И пока обычный пассажир на эту разницу может вообще не обращать внимания, для больших объемов грузов она превращается в лишнюю головную боль. Где-то состав приходится перегружать, где-то менять оборудование. Короче, быстро не получается. А Rail Baltica должна пройти по европейскому стандарту и напрямую связать Балтию с Польшей. Вот и все. Казалось бы, стройте на здоровье. Но! Оказалось, что у этой разницы в колее есть еще один смысл. Если вам вдруг надо быстро перебросить из Германии или Польши на север большое количество тяжелой техники, то железная дорога, которая не требует постоянной смены стандарта по дороге, это уже совсем другой разговор. И самое интересное, я сейчас ничего не додумываю. Сама компания Rail Baltica в этом году называет дорогу коридором двойного назначения – гражданского и военного. А правительства трех стран в новом совместном документе прямо пишут: полный смысл проекта появится только тогда, когда будет единый непрерывный маршрут через всю Балтию до Польши и остальной Европы. Причем отдельно подчеркивают его роль именно в военной мобильности. А теперь Калининград. Чиновники в Кремле привыкли смотреть на область как на кусок России между Польшей и Литвой. Но если отойти от карты на пару шагов, вокруг нее сейчас появляется совсем другая транспортная система. На юге Польша уже встроена в европейскую сеть. Дальше через Литву, Латвию и Эстонию тянут новую магистраль на север. И все это должно работать без привязки к старой постсоветской железнодорожной системе региона. А рядом находится тот самый участок,

0: Вторую функцию – быстро связывать весь регион с Польшей и Центральной Европой. И вот здесь мне даже не хочется спорить о том, кто кого больше напугал и кто первым начал укреплять границы. Есть гораздо более простой способ посмотреть на результат. Если политическая задача Москвы состояла в том, чтобы военная инфраструктура НАТО находилась подальше от России, то на Балтике получилось буквально наоборот. Причем это уже не заявление на саммите и не красивые речи генералов. Это бетон, рельсы, дороги, казармы и мосты. То есть вещи, которые строят на десятилетия. Причем это важно не только для военных. Новая дорога одновременно меняет и обычную экономическую логистику Балтии. Чем больше грузов можно отправлять напрямую на юг через Польшу, тем меньше регион зависит от старой системы сообщений «Восток-Запад», которая десятилетиями была завязана на Россию и Беларусь. И вот это, на мой взгляд, одна из самых недооцененных перемен последних лет. Вокруг Калининграда меняют не одну конкретную железную дорогу. Постепенно меняют само направление движения региона. Раньше огромная часть инфраструктуры здесь исторически смотрела на восток. Теперь все больше новых дорог, энергетических линий и военной логистики смотрит на запад и на юг, в сторону Польши и остальной Европы. Ирония здесь, пожалуй, довольно простая. Годами нам рассказывали, что Россия будет добиваться новой архитектуры безопасности в Европе. Архитектура действительно меняется. Только проектируют ее почему-то в Варшаве, Вильнюсе, Берлине и Брюсселе. И вместо того, чтобы НАТО отодвигалось от Калининграда, рядом появляются новые базы, новые дороги и теперь новая железнодорожная магистраль, которую официально рассчитывают в том числе на военные перевозки. Вот поэтому Rail Baltica — это уже давно не история про то, сколько будет стоить билет из Вильнюса в Таллин. Это история о том, как вокруг Калининграда постепенно рисуют новую транспортную карту Балтики. И железная дорога, друзья мои, вообще вещь исключительно мирная и скучная. Ровно до того момента, пока не начинаешь смотреть, куда она ведет и что по ней собираются возить. С вами был Балтийский лоцман. Подписывайтесь на мои социальные сети и услышимся.
1: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. На радио «Лента» цифра дня.
2: Как минимум 35 российских регионов официально подняли цены на проезд в общественном транспорте из-за дефицита топлива. В среднем проезд подорожал на 15%. Тем временем цены на бензин всего за месяц поднялись на 6%, а перекупщики продают топливо в 2,5 раза дороже, чем заправочные станции.
1: Радио «Лента», 15:57 АМ. Радио «Лента». Прямая речь.
3: Врачи уфинского отделения реанимации новорожденных записали видеообращение, в котором просят остановить закрытие отделения.
4: Мы, сотрудники отделения реанимации и интенсивной терапии новорожденных в городской детской клинической больнице номер 17, город Уфа. Врачи, медсестры, санитарки, обращаемся ко всем неравнодушным гражданам и руководству Российской Федерации с призывом остановить уничтожение нашего отделения. Факты, которые невозможно игнорировать. Наше отделение было открыто в 1998 году и стало первым отделением реанимации для новорожденных в республике Башкортостан. На протяжении более четверти века здесь выхаживают самых маленьких пациентов, детей с экстремально низкой и очень низкой массой тела при рождении, новорожденных с тяжелой перинатальной патологией, тех, кто не может дышать самостоятельно и нуждается в немедленной реанимации помощи. С начала года мы наблюдаем планомерное создание условий, при которых отделение физически не может функционировать. Это выражается в закрытии нашей выездной службы, осуществляющей транспортировку новорожденных детей по городу, а также препятствует переводу новорожденных детей, требующих длительного лечения или реабилитации в нашем отделении. Мы не получаем внятных объяснений о причинах таких решений. Мы обращаемся к вам, потому что за нас некому заступиться, кроме общества и здравого смысла. Каждый день отсрочки или закрытия – это потенциально потерянные детские жизни. Закрытие этого отделения означает разрушение уникальной системы выхаживания недоношенных детей, выстроенной десятилетиями, потерю рабочих.

0: мест и профессиональной команды людей в чинах невозможно быстро восполнить. Мы просим сохранить отделение реанимации новорожденных городской детской клинической больницы номер 17 города Уфа в полном объеме и с необходимым финансированием. Прекратить любые действия, направленные на фактическую ликвидацию отделения или сокращение его почечного фонда. Провести открытую проверку обоснованности решения, ведущих к разрушению отделения.
1: Какие новости стали сегодня главными для обсуждения в России? Какие заявления делают представители власти? Какие проблемы волнуют людей? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15.57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
2: Рекламы со знаком «минус» не бывает. После блокировок россияне стали смотреть YouTube на четверть больше. В первом полугодии 2026-го россияне стали проводить на заблокированном YouTube на 24% больше времени, в среднем по 99 минут в день. Об этом говорится в свежем исследовании Future Lab. При этом показатель отечественного конкурента американского видеохостинга RuTube сократился почти на 5%. В среднем его смотрят лишь 40 минут в день. Эксперты объясняют рост американского видеохостинга большим количеством качественного контента и лучшей работой алгоритмов рекомендаций. Россияне, несмотря на блокировки, научились их обходить и продолжают смотреть YouTube.
3: Я там смотрю рецепты. Рецепты и много чего другого полезного.
4: Потому что там не только развлекательный контент есть, там и познавательный контент есть.
5: Я равнодушна. А вот для молодежи это проблема, наверное.
6: Узнавали полезную информацию. Да. Либо же просто проводить время.
7: В Ютубе много чего можно узнать.
8: Потому что у нас как бы альтернативы-то нету.
9: Все-таки хотелось, чтобы он был. Без него немножко скучновато. Но я так заходил на RuTube. В принципе, заменяет, но к YouTube уже привыкли.
10: В принципе, достаточно такой интересный ресурс, на котором можно найти много рецептур, которых нет на других платформах.
2: У российских видеоплатформ алгоритмы рекомендаций не соответствуют ожиданиям пользователей и уступают ведущей зарубежной площадке, отмечает руководитель одного из направлений рейтинга Рунета Александр Туник. Он также говорит, что у RuTube есть серьезные проблемы с привлечением создателей контента. Напомню, YouTube начали замедлять в России в 2024 году, а в феврале 2026-го Роскомнадзор исключил его домен из списка подконтрольных серверов. После этого сервис стал полностью недоступен без VPN. И это нанесло огромный ущерб экономике самой России, говорит директор общества защиты интернета Михаил Климарев.
11: Смотрите, есть такой ресурс, точнее, такая организация, она называется NetBlocks, находится в Великобритании, и у них есть там огромная большая работа была проведена по поводу влияния вот этих подключений и блокировок на экономику конкретной страны. Это огромное исследование было проведено, вот, и по данным этой компании ущерб экономике России примерно 23 миллиона долларов в день. Ну, еще там как бы куча всего, которое связано с Ютубом. Это вот огромная индустрия развлечений. Это огромная индустрия, связанная с образованием и с созданием контента, который нужен для там, пользователя, обучающего и так далее. И вот эти все условия ну, как бы разрушены. И, соответственно, это огромный ущерб вообще экономике России.
2: Одни из тех, кто пострадали больше всего, это создатели контента на YouTube. Но тревел-блогер Стас Натанзон обращает внимание на еще одну неочевидную потерю для России.
12: Какой самый большой урон распространению русского языка в мире был нанесен за последние многие десятилетия? Блокировка YouTube. Потому что огромное количество стран за пределами России, которые на самом деле не очень-то русскоговорящие, там есть свои родные языки. Огромнейший Узбекистан, Казахстан, Белоруссия, Украина, Литва, Латвия, США, Германия, Израиль. В этих странах поддерживался русский язык благодаря тому, что существует такой огромный хаб, производящий русскоязычный контент, как Россия. И все эти страны смотрели этот контент. Теперь, когда YouTube блокируют, вот этот вот огромный хаб, он просто исчезает. Более того, какой-нибудь, скажем так, узбекский блогер, например, он для того, чтобы ему получить миллионы просмотров, он понимал, что если он будет делать на русском языке видео, то его видео посмотрят гораздо больше людей. Ограничение YouTube убивает эту мотивацию.
2: Таким образом, блокировка YouTube принесла властям больше вреда, чем пользы, считает блогер. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
1: Радио Лента. Прямая речь.
13: Зет-блогер Роман Алехин о том, что наступление российской армии практически остановилось, а потери превышают резервы из-за невероятного количества дронов с украинской стороны.
14: То, что продвижения практически нет, это действительно так. Все дроны, все просто дроны. То есть мы технологически начали отставать от противника. Это невозможно. Ну, то есть уже все понимают, что победа в смысле Клаузевица, там, да, то есть это полностью поражение там, армии противника, когда он не может сопротивляться, захват полностью территории, подчинение населения. Ну, просто невозможно эту победу уже достичь никакими средствами. Ложь убила на этой войне больше, чем любые другие ошибочные решения. Ну, все ошибаются. Но ложь убила гораздо больше, чем любые другие решения генералов, полковников и всех остальных. По ЛБСу надо заканчивать здесь и сейчас. Прямо вот сегодня, да, или завтра. То есть вот, если мы продолжим дальше, то через 3 года включится НАТО. Все. И к этому моменту мы будем максимально истощены, и мы потеряем государство. Я считаю так. Это вот моя турбопатриотическая позиция, что нам продолжать дальше нельзя. То есть, ну, если война будет идти, будет той же, с тем же характером, с которым сегодня, а что мы будем делать на этих землях, да, с этими людьми? И единственный вариант – это побыстрее ее завершить мирным договором.
1: Криминальные новости.
15: Детский хореограф получил пожизненный срок за десятилетия насилия и растления своих подопечных в Москве. По данным базы, 41-летний Иван Скрипник 11 лет развращал учеников в одном из молодежных центров в Новой Москве. Он руководил танцевальной студией и организовывал батлы по брейк-дансу. На занятия приглашал детей в возрасте от 7 до 15 лет. В основном к нему ходили мальчики. Следователи установили, что все эти годы педагог совершал в отношении своих учеников действия сексуального характера и снимал с ними порно. Его признали виновным сразу по 4 статьям и приговорили к пожизненному. Доказанными жертвами педофила стали 5 мальчиков. 2 дагестанских полицейских арестовали по делу о пытках и доведении до суицида. После допроса 1 человек покончил с собой, 2 умер через 2 дня. В конце марта в селении Нижние Джангутай патрульные полицейские заметили потасовку и вмешались. Один из участников конфликта, 31-летний местный житель, начал стрелять и ранил 2 силовиков, сообщало МВД. Мужчину задержали. После выхода из отдела полиции один парень, свидетель перестрелки, на следующее утро повесился у себя во дворе, рассказал председатель наблюдательной комиссии Шамиль Хадулаев. 2 дедушка 1947 года рождения, являющийся родственником стрелка, недолго побывав в отделе полиции 3 апреля, уже 5 апреля утром скончался. Спустя сутки после публикации правозащитник удалил свой пост. В апреле следком завел уголовное дело о пытках, доведении до самоубийства и фальсификации доказательств. По нему арестовали 27-летнего полицейского Сулеймана Магомедова. Защита обжаловала арест, указав, что у Магомедова есть ребенок, он ухаживает за матерью с инвалидностью, а еще он ветеран боевых действий. В карточке одной из апелляций упоминается еще один обвиняемый, 2 арестованный полицейский, 34-летний Абдулла Расулов. Осужденный за заказное убийство уехал из колонии воевать. Руслан Шардаков получил 16 лет колонии строгого режима за организацию убийства своего бывшего бизнес-партнера Александра Лукова. Его застрелили осенью 2023 года в Перми. Недавно Шардаков заключил контракт с Минобороны и уехал на фронт. После этого его условно освободили от отбывания наказания. В зону СВО в марте прошлого года отправился и другой фигурант данного дела – Роман Широков. Семья убитого бизнесмена Лукова выступает против освобождения Шардакова. В частности, брат Лукова обращался в Следственный комитет и выходил на одиночные пикеты, требуя оставить осужденных в колонии. Это были криминальные новости. Больше о самых резонансных преступлениях в России слушайте в следующих выпусках.
1: Радиолента. Прямая речь.
13: Экономист Андрей Колганов о том, что Россию ждут тяжелые времена, если в стране сохранится нынешняя экономическая модель.
16: Для граждан, которые ходят в магазин, если такой сценарий реализуется, естественно, ничего хорошего не ждет.
17: Угу.
16: Что же касается вероятности такого развития событий, но если наша система управления экономикой останется той же, какой она есть сейчас, мы вполне можем столкнуться с такого рода явлениями, даже хуже. Потому что до сих пор мы не демонстрировали способности активизировать внутренние источники экономического развития, на которые мы могли бы опереться. До сих пор мы зависим в значительной степени от внешних источников. Ну, в 2000 году еще говорилось о том, что надо слезать с нефтяной иглы.
17: Да.
16: Вот мы до сих пор слезаем. Никак слезть не можем. Нефтяная игла обеспечивает нам впрыскивание денег в бюджет, главный поток. И пока ситуация такова, то, что будет происходить на внешних рынках, естественно, будет на нас сказываться. Если там будет кризис, он нас не минует.
1: Главные новости дня.
2: Уже пятая встреча тет-а-тет. Трамп и Зеленский провели переговоры на полях Генассамблеи ООН. Есть новости о лицензии для ракет «Патриот» и запрете на удары по НПЗ. Обе для России не очень. Разговор Трампа и Зеленского продлился 40 минут, после чего состоялась пресс-конференция для журналистов. Одной из главных тем переговоров была подготовка к зиме. Зеленский заявил, что ВСУ готовы прекратить атаки на российские НПЗ, если армия России также прекратит удары по энергетике Украины.
18: Мы готовы к любому, абсолютно любому формату энергетического перемирия. Если не наносятся удары по энергетической инфраструктуре, значит, по всей инфраструктуре. Всей. Это наше предложение.
2: Кроме того, Зеленский заявил, что Украина готова к трехсторонним мирным переговорам в любой момент. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, цели СВО не выполнены, но если Зеленский хочет поговорить с Владимиром Путиным, он может приехать в Москву. От такого предложения Зеленский откажется, говорит политолог Олег Полищук. Также на встрече Трампа и Зеленского прозвучало предложение привлечь к мирным переговорам Китай, отмечает политолог.
19: Действительно, у Китая есть рычаги, и, наверное, если бы Китай свои рычаги задействовал, то, наверное, вероятное завершение войны выросло бы в разы. Но Китай не демонстрирует серьезного желания эти рычаги задействовать, ну, наверное, потому что Китай все устраивает, и устраивает то, что в результате продолжения войны зависимость России от Китая усиливается. При этом Китай получает доступ к российским ресурсам по довольно-таки льготным ценам.
2: То есть, чем дольше идет спецоперация, тем сильнее Россия будет зависеть от Китая, поясняет эксперт. А это уже удар по имиджу страны, которая до 2022 года сама была в главной роли на мировой арене и устанавливала свои правила в продаже энергоресурсов другим странам. Еще один важный вопрос, который поднимался на переговорах Зеленского и Трампа, это лицензия на производство ракет «Патриот» для Украины. Глава Белого дома одобрил этот процесс. Теперь, после прохождения всех бюрократических процедур, ВСУ смогут производить дешевый аналог американских ракет-перехватчиков, которые успешно сбивают баллистические ракеты. Сейчас ВСУ для этого используют собственную разработку – ЗРК «Коралл», говорит военный аналитик Виктор Снегирев.
20: ЗРК «Коралл» соответствует концепции именно легкого мобильного ЗРК малого среднего радиуса действия. Он предназначен для прикрытия конкретных объектов, например, те же ТЭЦ, ТЭС, авиабаз, портов промышленных центров и прочее.
17: Отмечу, что в то время, пока Трамп и Зеленский разговаривали тет-а-тет, армии России и Украины обменялись ударами. Россия вновь атаковала территорию Украины реактивными дронами, а ВСУ ударили по нефтеперерабатывающему заводу в Уфе. По данным очевидцев, на территории предприятия виден черный столб дыма. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
1: На Радио Лента. Потеря дня. После масштабной атаки украинских беспилотников по Подмосковью загорелся Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения в микрорайоне Климовск в Подольске. Предприятие являлось одним из ключевых поставщиков фронта и специализировалось на разработке стрелкового оружия, боевой экипировки и боеприпасов. Радио Лента. 15:57 АМ. Далее в эфире. Необычные взгляды на события дня, высказывания влиятельных людей и разбор ситуаций от первоисточников. Прямо сейчас на Радио Лента. Самые важные высказывания дня. Радио Лента. Прямая речь.
13: Российские врачи и студенты медицинских учебных заведений публикуют видеообращение с критикой условий работы и системного кризиса в здравоохранении.
21: Медицина в России стремительно загибается, да? Я врач-стоматолог, который находится в декрете, ушла я в декрет с бесплатного приема в обычной городской поликлинике Самары. И вот мой декрет подходит к концу, я решила узнать, сколько вообще сейчас зарплата врача-стоматолога и как она изменилась за 3 года моего отсутствия. 40 тысяч рублей. Такая оплата труда прежде всего влечет за собой дефицит кадров. Решили бороться наши государственные деятели с дефицитом кадров следующим образом. Теперь вчерашние студенты будут отрабатывать 3 года после окончания медицинского вуза. Естественно, в государственном там поликлинике или больнице, то есть в государственном учреждении.
22: Я учусь на 5-м курсе медицинского университета, и я думаю, куда мне свалить через год. Из медицины или из России?
23: Я учусь на 2-м курсе Сеченовского университета. Меня зовут Марат. Сессию я закрыл на отлично. С самого детства я горел медициной. Я хотел помогать людям. Я хотел спасать жизни. Учитывая нынешние реалии, мне просто очень жалко врачей. Из них сделали обслуживающий персонал. Они кому-то что-то должны, они обязаны, они не имеют права.
1: С нами делятся информацией солдаты с передовой. Сообщают военные корреспонденты. Поступают свежие сводки с фронта. А военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на Радио Лента. Главные новости дня.
17: Прошлая труба не всех убила. Зачем генералы снова отправили армию атаковать Украину по газовой трубе в Курской области? За последнюю неделю российские военные как минимум 2 раза пытались использовать трубу Уренгой-Помары-Ужгород. Она ведет в северную часть Сумской области Украины. Первый раз бойцы предприняли попытку зайти в тыл ВСУ 13 сентября. Тогда по газопроводу продвигался целый взвод, около 50 солдат. Почти все погибли, говорит военный аналитик Давид Шарп. По его словам, подобные операции проводились и ранее. И только 1 раз был успешным.
24: Могли ли подумать строители этой самой инфраструктуры, одной из знаковых советских строек, что их детище будет использоваться вот в таких целях во время российско-украинской войны. Ну, это я так. Что тут сказать? В принципе, командиры в разных армиях, в разных местах, на разных тактических уровнях всегда пытаются, ну, по крайней мере, такие творчески настроенные, преподнести сюрприз противнику. И в Авдеевке в свое время вот этот прием проникнуть по подземной коммуникации, по трубе в тыл украинских войск, этот прием сработал, и он весьма повлиял на устойчивость обороны Авдеевки. В Курской области все уже пошло не совсем так, и на самом деле не только в Курской области. И в Курской области особенно показательным было то, что множество участников, которые пережили операцию в плане боевых действий, оказались отравленными газами, всем тем, что там было, и онкологические заболевания, смертность.
17: Операция в Курской области, к сожалению, ничему не научила российское командование, отмечает эксперт Давид Шарп. Через несколько дней после неудачной первой попытки проникнуть в Сумскую область, российские военные ее повторили.
24: Украинские командиры, которые действуют поблизости от таких коммуникаций, если они не проявляют вот прямо особой беспечности, естественно, наслышаны и понимают, что это угроза. И, соответственно, такого рода действия превращаются уже, как правило, если противник не проявит той самой беспечности, а судя по всему, там, в Сумской области, украинцы беспечности не проявили. Это становится ловушкой, смертельной ловушкой для тех, кто пытается воспользоваться таким приемом снова и снова.
17: Почему командование допускает такие просчеты и отправляет солдат на верную гибель? Этим вопросом уже давно задаются Z-военкоры. Одна из главных проблем – это неправдивая информация о потерях и в целом ситуации на фронте, пишет Z-канал «Два майора».
0: Ситуация стала возможной из-за красивых докладов. В настоящее время ситуацию отдельные командиры позорно пытаются решить срочным формированием штурмовых групп не по воинской специальности, не слаженных между собой людей. Как же досадно в очередной раз читать в личных сообщениях, как вранье конкретных командиров пытаются перекрыть бросовыми штурмами, одновременно снова пытаясь вводить московские штабы за нос.
17: Трубопроводы российской армии используют давно. В январе такой способ применяли во время боев за Купинск Харьковской области. Однако ВСУ тогда взяли под контроль выходы из трубы. Операция закончилась трагически, сообщали без деталей тогда военкоры. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Говорят военкоры.
3: Миллиарды долларов. Военкор, канал «Синяя Z-борода» о поставке Украине американского вооружения.
4: Госдеп одобрил поставку Украине систем противовоздушной обороны, боеприпасов и сопутствующего оборудования на сумму около 2,68 миллиарда долларов. Соответствующее уведомление опубликовано на сайте американского внешнеполитического ведомства. Согласно документу, Украина направила запрос на закупку ракет, ракетных комплексов увеличенной дальности с лазерным наведением, мобильных пусковых установок, систем выявления беспилотников, а также комплектующих для модернизации пусковых установок. В перечень также входят запасные части, ремонт и техническое обслуживание. Финансирование сделки, как ожидается, будет осуществлено за счет средств, предоставленных Украине европейскими странами, а также за счет программ предыдущей администрации Джо Байдена в рамках механизма Foreign Military Financing – системы грантов и кредитов, позволяющих иностранным государствам приобретать американское вооружение.
3: Защита бьет по карману. Военкор Живов о том, что включат в счета за электричество.
5: Защиту от беспилотников противника добавят в счета за свет. Проект Федеральной антимонопольной службы. Тихой сапой под новостной шум ущерб от профуканных дронов противника будет возмещать население, если проект примут. А примут скоро. Дата окончания публичного обсуждения. Видели в новостях публичное обсуждение? Мы нет. 25 сентября 2026 года. Туда же планируется внести расходы на восстановление подстанций. Тенденция так себе. Итак, производство чего угодно уже закладывает стоимость продукта, обязательные меры по пассивной защите объектов. За все заплатит конечный потребитель. Вопрос, куда тогда идут бешеные бюджеты?
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента» «Разбор дня».
6: Всем привет! Это «Разбор дня». Представьте, вы несколько месяцев ждете операцию, собираете анализы, договариваетесь с родственниками, и вдруг госпитализацию переносит. В больнице больше нет свободных мест. Часть коек, отделения или даже целый корпус отдали раненым с фронта. Лечить этих людей необходимо. Но почему для этого используют те же палаты, тех же врачей и те же операционные, которых обычным пациентам не хватало еще до войны? Сегодня разберемся, как военные госпиталя переполняются, а последствия этого незаметно переходят в гражданские очереди.
7: Знаешь, за вот этим сухим чиновничьим термином перепрофилирование или выделение коек скрывается очень жестокая математика. Физическое пространство, оно же конечно.
6: Ну да, звучит так, как будто это просто какая-то перестановка мебели в палатах.
7: Вот именно. Чиновники так часто отчитываются о создании новых мест, словно они реально просто съездили в магазин и купили новые матрасы с подушками.
6: Стоп, а разве это не так? Я вот всегда думала, когда читаю новости про дефицит мест в стационарах, ну в чем вообще проблема? Просто уплотнить палаты.
7: Угу.
6: Поставить дополнительные кровати прямо в коридорах, в конце концов. Найти какие-то пустующие помещения. Разве нельзя решить проблему нехватки мест банальным увеличением количества вот этих самых железных кроватей? Больницы же гигантские.
7: Это самая частая иллюзия, которая существует при взгляде на систему здравоохранения со стороны. Тут отлично подходит аналогия с пассажирским самолетом.
6: Так, интересно.
7: Можно ли поставить прямо в проход летящего самолета складной стул и посадить туда еще одного пассажира?
6: Ну, физически да, почему нет?
7: Верно, физически да. Но к этому стулу не подведен кислород. Для этого дополнительного пассажира банально нет спасательного жилета. На него вообще не рассчитана нагрузка двигателей. А стюардесса просто не успеет до него добраться при аварии.
6: То есть в медицине абсолютно то же самое?
7: Один в один. Больничная койка – это вообще не про железную кровать с матрасом. Это очень сложный пакет ресурсов. Это, по сути, точка доступа к инфраструктуре всей больницы.
6: То есть, когда в отчете пишут «создано 100 новых коек», это не означает, что привезли 100 кроватей на грузовике?
7: Абсолютно не означает. Можно за один день привезти хоть 200 кроватей. Но невозможно за неделю обучить нейрохирурга или специалиста по протезированию.
6: Ага, то есть койка – это в первую очередь люди?
7: Люди и время. За каждой койкой стоит конкретное время постовой медсестры, ставка оперирующего хирурга, наличие специфических сильных обезболивающих, кислород. Это расписанные буквально по минутам часы работы операционной и доступ к аппарату МРТ. Главный дефицит медицины всегда был не в кирпичах и стенах.
6: А в кадрах и часах работы оборудования.
7: Именно. И военная травма, о которой заходит речь, невероятно требовательна к этим ресурсам.
6: Ну да, это же явно не плановое удаление аппендицита, где пациент через 3 дня уходит домой на своих ногах.
7: Да там масштабы просто космические. Один такой пациент потребляет ресурсы стационара в 10-кратном размере. Ему может потребоваться 5, 6, а то и 10 последовательных сложных операций. Плюс постоянные тяжелые перевязки прямо в условиях операционной под наркозом.
6: Получается, один такой человек фактически полностью блокирует работу сразу нескольких отделений?
7: Фактически да. Если травматолог сегодня вне очереди оперирует пациента с фронта, это значит, что аппарат томографии в этот момент занят, лаборатории перегружены экстренными анализами, а места в реанимации заполнены.
6: И очередь для гражданских пациентов неизбежно замирает.
7: Совершенно верно.
6: Даже если формально табличку на отделение для местных жителей никто не снимал, и оно считается открытым, палата-то может быть пустой, но врач сейчас физически находится в другой операционной и спасает тяжелого раненого.
7: Очень точная картина. Гражданская инфраструктура работает на абсолютном пределе.
6: Слушай, но если гражданская система настолько хрупка и испытывала такой жесткий кадровый голод еще до всех этих событий, возникает очень логичный вопрос.
7: Про военные госпитали?
6: Да. Где специализированная военная медицина? Почему вообще государство пришло в обычные гражданские больницы, которые строились совершенно для других целей?
7: Ответ кроется в колоссальных масштабах происходящего. Система военных госпиталей изначально просто не была рассчитана на такой гигантский поток.
6: То есть резервы просто кончились?
7: Да. Еще весной 23-го года в Госдуме открыто прозвучало признание от представителей власти, что военное ведомство банально не справляется с нагрузкой. Резервы профильных госпиталей были исчерпаны. И в этой точке принимается самое быстрое управленческое решение.
6: Использовать уже готовую инфраструктуру.
7: Точно.
6: Ну, если подумать с позиции кризисного менеджера, это действительно выглядит очень логично. Зачем тратить годы на стройку новых специализированных госпиталей с нуля?
7: Логика понятна, да.
6: Заливать фундамент, прокладывать сложные коммуникации, закупать дорогущие томографы за рубежом, если гражданские здания уже стоят буквально в каждом крупном городе. Оборудование подключено, а врачи каждое утро приходят на работу. Бери и пользуйся.
7: С точки зрения экономии государственного бюджета, бюджета и скорости – это исключительно эффективное решение. Но у этой эффективности есть скрытая цена.
6: Какая?
7: Эта экономия государственного бюджета мгновенно превращается в прямые финансовые и физические потери обычных жителей.
6: А то есть больницы, которые строились десятилетиями на налоги граждан?
7: Да, да.
6: А для лечения их собственных инсультов, грыж, инфарктов теперь просто изымаются из гражданского оборота.
7: Именно так это и работает. Ресурс, который оплачивался из общего бюджета для поддержания здоровья обычных людей, теперь обслуживает последствия боевых действий.
6: И это, как я понимаю, уже перестает быть временной мерой.
7: Конечно. Появляются жестко выделенные отделения, начинает меняться маршрутизация машин скорой помощи в регионах. Гражданский сектор просто неумолимо сжимается.
6: Но здесь мне хочется выступить адвокатом дьявола. Допустим, плановую операцию по замене сустава переносят на пару месяцев. Очередь просто сдвигается. Да, это неприятно, сустав сильно болит, человек постоянно пьет обезболивающее, но это же не экстренная реанимация. От этого не умирают прямо здесь и сейчас. Разве в условиях масштабного кризиса это неприемлемый компромисс?
7: Это очень опасный миф, и его необходимо развенчать прямо сейчас. Отложенная операция – это не просто перенос записи в блокноте. Давайте посмотрим на механику процесса. Для пожилого человека перенос плановой операции по замене тазобедренного сустава на 3-4 месяца означает полную потерю подвижности.
6: Ну, он просто садится дома и перестает выходить на улицу, так?
7: Хуже. Он оказывается заперт в четырех стенах, очень часто вообще в пределах одной комнаты. Без движения мышцы стремительно атрофируются. Начинаются серьезные проблемы с венами. Гигантский риск тромбоза.
6: То есть организм просто сдается?
7: Фактически, отложенное на полгода лечение навсегда делает такого пациента глубоким инвалидом. Даже если этот сустав ему потом все-таки заменят, организм уже не восстановится.
6: А если речь идет о других профилях? Сосудистая хирургия, например.
7: С сосудами ситуация еще страшнее. Задержка плановой операции по стентированию сосудов или удалению бляшек в разы повышает риск внезапного летального исхода.
6: Инсульт или инфаркт может случиться в любой день этого ожидания.
7: Абсолютно в любой. Отложенного лечения без последствий не бывает в природе. Болезнь невозможно поставить на паузу приказом чиновника. И самое циничное здесь то, что в официальной статистике такие смерти часто вообще не связывают напрямую с переносом операций. Это не фиксируется как отказ в медицинской помощи.
6: Человек просто умер от инфаркта дома.
7: Да.
6: Получается классический эффект домино. Одно управленческое решение запускает целую цепь катастроф внизу. Более того, последствия ведь не ограничиваются только временем ожидания в очереди.
7: Безусловно.
6: Я видела потрясающий кейс в Омске, где огромное здание женской консультации целиком передали под военную поликлинику. То есть отделение вообще перестало выполнять свою первоначальную функцию.
7: Это невероятно показательный пример того, как полностью ломается система маршрутизации пациентов.
6: Для чиновника, пишущего отчет, это же просто смена вывески на здании. Была консультация, стала поликлиника для ветеранов.
7: Да, площади формально использованы. Но на практике это разрушает логистику, которая выстраивалась в регионе годами.
6: Вся тяжесть логистики, и финансовая, и физическая, падает исключительно на плечи самой семьи.
7: Именно.
6: И как закономерный итог, эта изматывающая цепочка неизбежно выдавливает людей в платную медицину. Бесплатная система формально продолжает существовать. Полис действует, его никто не отменял, но ожидание становится просто невыносимым.
7: Человек четко понимает, что просто не доживет до своей очереди. Что он делает? Достает последние сбережения, занимает деньги у родственников, берет кредиты и идет в ближайшую частную клинику.
6: И здесь возникает, наверное, самая горькая ирония всей этой ситуации. Очевидный парадокс. Пациент приходит в эту частную клинику, платит большие деньги из своего кармана, открывает дверь кабинета и видит там кого?
7: Того же самого невероятно уставшего врача из государственной поликлиники, который пришел в платную клинику на подработку после тяжелейшей смены с ранеными.
6: Это же феномен двойной оплаты. Потрясающий экономический абсурд. Человек на протяжении всей жизни уже оплатил свое будущее лечение налогами.
7: Да, на эти деньги были построены стены государственной больницы, закуплены томографы, оплачено обучение этого врача в университете.
6: Но в критический момент ресурса не хватило обычным людям, потому что его забрали под другие нужды. И теперь гражданин платит второй раз наличными прямо в кассу.
7: Бесплатная медицина фактически превращается в дорогую и изматывающую платную услугу.
6: И при всем этом масштаб трансформации здравоохранения остается каким-то невидимым для общества. Списки переданных больниц, перепрофилированных отделений, они же нигде публично не публикуются.
7: Возникает проблема абсолютной непрозрачности системы. Все это традиционно объясняется требованиями безопасности. Секретные списки, военная тайна.
6: Пациент узнает о том, что его отделение закрыто, только физически столкнувшись с закрытой дверью.
7: Ну или получив сухой звонок из регистратуры об отмене долгожданного приема. Парадокс в том, что обычному пациенту совершенно не нужно знать секретную информацию.
6: Ему не нужны фамилии раненых или номера частей.
7: Ему нужно знать базовые вещи. Сколько обычных кардиологических коек осталось в его городе и куда теперь ехать лечить сердце. Но без открытых статистических данных кажется, что каждая отмененная плановая операция – это просто досадная личная случайность.
6: Каждый думает, ну, не повезло именно мне. Кто-то подождал лишнюю неделю, кто-то поехал на такси в соседний район. Но если сложить эти тысячи разрозненных случайностей вместе, становится отчетливо виден паралич целой системы.
7: Слушай, есть еще одно очень популярное заблуждение.
6: Какое?
7: Часто звучит мнение, что это лишь временный кризис. Аргументация такая. Любой конфликт рано или поздно заканчивается. Как только боевые действия прекратятся, поток раненых иссякнет, и обычные больницы за год-два вернутся к мирному режиму работы.
6: То есть система якобы отбалансируется сама собой.
7: Да, но это крайне опасная иллюзия. И разбивается она о суровую физиологию. Ампутированные конечности не отрастают заново. Тяжелые черепно-мозговые травмы никуда не деваются.
6: Сложные повреждения позвоночника, посттравматическое стрессовое расстройство.
7: Таким пациентам требуется десятилетие непрерывного высокотехнологичного медицинского ухода. Срок службы хорошего протеза ограничен. Культя со временем меняет форму.
6: Протезы нужно регулярно обслуживать и менять.
7: Да. Плюс огромному проценту потребуются повторные корректирующие операции за осложнением.
6: То есть начинается колоссальная скрытая конкуренция за реабилитацию, которая на самом деле уже идет полным ходом. Можно проанализировать цифры. К началу 2026 года только в одной Челябинской области было развернуто около 1000 коек специально для реабилитации участников войны.
7: 1000 коек только в одном регионе – это астрономический объем. Инструкторов по лечебной физкультуре, профессиональных врачей-реабилитологов катастрофически не хватало и в спокойное время. Это штучные специалисты. На их подготовку уходят долгие годы.
6: И теперь этот очень ограниченный штат сталкивается с настоящим цунами новых пациентов. А что происходит с остальными?
7: Гражданский сектор сжимается еще сильнее. В результате пациентов после обычных бытовых инсультов начинают выписывать домой гораздо быстрее. Просто обрывают курс восстановления на половине пути, лишь бы освободить место.
6: Детям с врожденной инвалидностью, с тем же ДЦП, сокращают количество бесплатных занятий в государственных центрах.
7: Да, это гигантский социальный долг, который система здравоохранения будет выплачивать очень долго.
6: И здесь на эту картину накладывается абсолютно неотвратимый фактор демография. Население стареет, с возрастом объективно растет количество тяжелых онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний.
7: Возникает огромная потребность в постоянном уходе.
6: И вот эти два гигантских потока – тяжело больных людей, стареющее гражданское население, которому нужно лечить сердца, и молодые ветераны с тяжелейшими инвалидностями на огромной скорости сталкиваются в узких коридорах одних и тех же больниц.
7: Стоит добавить, что ресурс этих больниц при столкновении стремительно сокращается. Речь идет о кадрах. Врачи работают на износ, берут дополнительные смены, просто чтобы физически закрыть дыры в расписании.
6: Представляю жизнь хирурга. Утром лечит пожилых пациентов с диабетом, а ночью спасает раненых со сложнейшими травмами, где счет идет на секунды.
7: Физическая и психологическая усталость накапливается лавинообразно. Происходит массовое тихое выгорание. Врачи либо уходят в частный сектор, где нет бесконечных экстренных дежурств, либо вообще уходят из профессии.
6: И вернуть палату в гражданский оборот можно одним приказом главврача. А вот вернуть в государственную систему выгоревшего талантливого специалиста практически невозможно.
7: Точно так же, как невозможно вернуть потерянное время для лечения запущенной онкологии, которую вовремя не заметили из-за очередей на диагностику.
6: Знаешь, что самое грустное? В поликлиниках этот системный кризис часто сводится к банальному скандалу в очереди перед дверью кабинета.
7: Люди срываются друг на друга.
6: Да, один возмущается, что его плановая операция сорвалась в третий раз. Другой в ответ кричит, что получил увечья и по закону нуждается во внеочередной помощи.
7: Но важно понимать, что абсолютно несправедливо винить пациентов. Ни один из сидящих в этой очереди не принимал решение о распределении государственного бюджета.
6: Столкновение интересов в коридоре очень удобно для самой системы. Оно переключает гнев на самих людей, заставляет их конфликтовать между собой за крохи оставшихся ресурсов. А вопрос о том, почему государственная машина оказалась не готова обеспечить оба потока пациентов, просто растворяется.
7: Ответственность полностью лежит на тех управленческих решениях, которые пытаются втиснуть последствия масштабных боевых действий в инфраструктуру, которая и в мирное время работала на пределе.
6: Раненый человек находится в критическом состоянии, отказать ему невозможно. Но и гражданский пациент не должен расплачиваться собственным здоровьем за дефицит госпиталей. Если создается новый огромный поток пациентов, логика требует создания автономных профильных мощностей.
7: Но в условиях дефицита ресурсов военным достается койка, а гражданским – бесконечная очередь. Система работает исключительно за счет скрытого истощения.
6: И прежде чем подвести итог, есть еще одна мысль. Больничная инфраструктура – это не только люди, но и сложное железо. Дорогие импортные аппараты МРТ, КТ, высокотехнологичные хирургические стойки. Сейчас они работают в круглосуточном режиме на два потока с колоссальной перегрузкой. Что произойдет через 3-4 года, когда это оборудование, лишенное сервиса и запчастей из-за санкций, начнет массово выходить из строя от износа? Похоже, ответа на этот вопрос пока просто нет. Ну что, пора подвести итог. Раненый военнослужащий не виноват в том, что ему требуется операция, протез или долгая реабилитация. И обычный пациент не должен расплачиваться здоровьем за нехватку военных госпиталей. Но государство выбрало самый быстрый путь. Разместило новый поток пациентов в больницах, которые уже страдали от дефицита коек, врачей и оборудования. В результате одного человека лечат вне очереди, а другому переносят операцию, предлагают ехать в соседний город или фактически подталкивают к платной клинике. Война приходит в жизнь гражданского пациента тихо, обычным звонком из регистратуры со словами «Мест пока нет». Это был разбор дня. Спасибо, что слушали. Берегите себя и до встречи.
1: Радио Лента. 15:57 АМ. Что сегодня обсуждают в России? На чем сосредоточены политики? Что вызывает недовольство среди населения? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио Лента. Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
17: Уже пятая встреча тет-а-тет. Трамп и Зеленский провели переговоры на полях Генассамблеи ООН. Есть новости о лицензии для ракет «Патриот» и запрете на удары по НПЗ. Обе для России не очень. Разговор Трампа и Зеленского продлился 40 минут, после чего состоялась пресс-конференция для журналистов. Одной из главных тем переговоров была подготовка к зиме. Зеленский заявил, что ВСУ готовы прекратить атаки на российские НПЗ, если армия России также прекратит удары по энергетике Украины.
18: Мы готовы к любому, абсолютно любому формату энергетического перемирия. Если не наносятся удары по энергетической инфраструктуре, значит, по всей инфраструктуре, всей. Это наше предложение.
17: Кроме того, Зеленский заявил, что Украина готова к трехсторонним мирным переговорам в любой момент. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, цели СВО не выполнены, но если Зеленский хочет поговорить с Владимиром Путиным, он может приехать в Москву. От такого предложения Зеленский откажется, говорит политолог Олег Полищук. Также на встрече Трампа и Зеленского прозвучало предложение привлечь к мирным переговорам Китай, отмечает политолог.
19: Действительно, у Китая есть рычаги, и, наверное, если бы Китай свои рычаги задействовал, то, наверное, вероятное завершение войны выросло бы в разы. Но Китай не демонстрирует серьезного желания эти рычаги задействовать, ну, наверное, потому что Китай все устраивает, и устраивает то, что в результате продолжения войны зависимость России от Китая усиливается. При этом Китай получает доступ к российским ресурсам по довольно-таки льготным ценам.
17: То есть, чем дольше идет спецоперация, тем сильнее Россия будет зависеть от Китая, поясняет эксперт. А это уже удар по имиджу страны, которая до 2022 года сама была в главной роли на мировой арене и устанавливала свои правила в продаже энергоресурсов другим странам. Еще один важный вопрос, который поднимался на переговорах Зеленского и Трампа, это лицензия на производство ракет «Патриот» для Украины. Глава Белого дома одобрил этот процесс. Теперь, после прохождения всех бюрократических процедур, ВСУ смогут производить дешевый аналог американских ракет-перехватчиков, которые успешно сбивают баллистические ракеты. Сейчас ВСУ для этого используют собственную разработку ЗРК «Коралл», говорит военный аналитик Виктор Снегирев.
8: ЗРК «Коралл» соответствует концепции именно легкого мобильного ЗРК малого среднего радиуса действия. Он предназначен для прикрытия конкретных объектов, например, те же ТЭЦ, ТЭС, авиабаз, портов, промышленных центров и прочее.
17: Отмечу, что в то время, пока Трамп и Зеленский разговаривали тет-а-тет, армии России и Украины обменялись ударами. Россия вновь атаковала территорию Украины реактивными дронами, а ВСУ ударили по нефтеперерабатывающему заводу в Уфе. По данным очевидцев, на территории предприятия виден черный столб дыма. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
1: Радиолента. Прямая речь.
13: Губернатор Курганской области Вадим Шумков предложил готовить детей к многодетной семье с детского сада.
9: Я всегда говорю, что общество потребления, ему не нужен ни Бог, ни дети. Бог, потому что он как-то чему-то призывает. Как-то вроде с совестью там надо договариваться, да, неудобно. А дети, потому что мешают потреблять. Умелое складывание здоровых потребительских тенденций в обществе с ростом деторождение – вот наша цель. Мы стараемся вот уже с детского садика, со школы проводить в том числе и правильно гендерное воспитание. Мальчику объяснять, что ты будущий мужчина, ты обязательно глава большой многодетной семьи. Девочке объяснять, что ты обязательно будущая мама, где будет много деточек, это очень здорово. Потом эти вещи подкреплять в школе, потом это прививать в вузах и показывать всем своим поведением государству через социальную рекламу, через удобство вообще с территории, через поддержку по приобретению квартир, так называемый демографический стандарт на предприятиях. Это предприятие отдельно в коллективные договоры вносит отдельные формы поддержки тех, кто рожает ребятишек. Это тоже требует отвлечения определенных денег, но это не так затратно. Тем более эти предприятия вкладывают в самих себя.
1: Главные новости дня.
2: Рекламы со знаком «минус» не бывает. После блокировок россияне стали смотреть YouTube на четверть больше. В первом полугодии 2026-го россияне стали проводить на заблокированном YouTube на 24% больше времени, в среднем по 99 минут в день. Об этом говорится в свежем исследовании Future Lab. При этом показатель отечественного конкурента американского видеохостинга RuTube сократился почти на 5%. В среднем его смотрят лишь 40 минут в день. Эксперты объясняют рост американского видеохостинга большим количеством качественного контента и лучшей работой алгоритмов рекомендаций. Россияне, несмотря на блокировки, научились их обходить и продолжают смотреть YouTube.
10: Я там смотрю рецепты и много чего другого полезного.
11: Потому что там не только развлекательный контент есть, там и познавательный контент есть.
12: Я равнодушна, а вот для молодежи это проблема, наверное.
25: Узнавать полезную информацию, да. Или тоже просто проводить время.
26: В Ютубе много чего можно узнать.
27: Потому что у нас как бы альтернативы-то нету.
28: Все-таки хотелось, чтобы он был. Без него немножко скучновато. Но я так заходил на Рутуб. В принципе, заменяет, но к Ютубу уже привыкли.
29: В принципе, достаточно такой интересный ресурс, на котором можно найти много рецептур, которых нет на других платформах.
2: У российских видеоплатформ алгоритмы рекомендаций не соответствуют ожиданиям пользователей и уступают ведущей зарубежной площадке, отмечает руководитель одного из направлений рейтинга Рунета Александр Туник. Он также говорит, что у Рутуб есть серьезные проблемы с привлечением создателей контента. Напомню, YouTube начали замедлять в России в 2024 году, а в феврале 2026 Роскомнадзор исключил его домен из списка подконтрольных серверов. После этого сервис стал полностью недоступен без VPN. И это нанесло огромный ущерб экономике самой России, говорит директор общества защиты интернета Михаил Климарев.
0: Смотрите, есть такой ресурс, точнее, такая организация, она называется NetBlocks, находится в Великобритании, и у них есть там огромная большая работа была проведена по поводу влияния вот этих подключений и блокировок на экономику конкретной страны. Это огромное исследование было проведено, вот, и по данным этой компании ущерб экономике России примерно 23 миллиона долларов в день. Ну, еще там как бы куча всего, которая связана с Ютубом. Это вот огромная индустрия развлечений. Это огромная индустрия, связанная с образованием и с созданием контента, который нужен для там, пользователя, обучающего и так далее. И вот эти все условия, ну, как бы разрушены. И, соответственно, это огромный ущерб вообще экономике России.
2: Одни из тех, кто пострадали больше всего, это создатели контента на YouTube. Но travel-блогер Стас Натанзон обращает внимание на еще одну неочевидную потерю для России.
4: Какой самый большой урон распространению русского языка в мире был нанесен за последние многие десятилетия? Блокировка YouTube. Потому что огромное количество стран за пределами России, которые на самом деле не очень-то русскоговорящие, там есть свои родные языки. Огромнейший Узбекистан, Казахстан, Белоруссия, Украина, Литва, Латвия, США, Германия, Израиль. В этих странах поддерживался русский язык благодаря тому, что существует такой огромный хаб, производящий русскоязычный контент, как Россия. И все эти страны смотрели этот контент. Теперь, когда YouTube блокируют, вот этот вот огромный хаб, он просто исчезает. Более того, какой-нибудь, скажем так, узбекский блогер, например, он для того, чтобы ему получить миллионы просмотров, он понимал, что если он будет делать на русском языке видео, то его видео посмотрят гораздо больше людей. Ограничение YouTube убивает эту мотивацию.
2: Таким образом, блокировка YouTube принесла властям больше вреда, чем пользы, считает блогер. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
1: Радио Лента. Прямая речь.
13: Губернатор Курской области Александр Хинштейн обратился к недоброжелателям, поставив в пример своего отца.
14: В этом году ему исполнилось 97 лет. Он родился в 29-м году. И, конечно, он в этом возрасте до Курска просто физически ему сложно. Да, хотя он очень хочет, он очень внимательно следит за всем, что происходит здесь. Он читает все социальные сети, он активно пользуется интернетом. Он меня расспрашивает, что такое полугора, как выглядит улица Ленина, как выглядит улица Дзержинского. Говорит, как я хочу вот полугору увидеть. Мне это, конечно, очень греет, и мне это очень приятно. Но, повторяю вновь, здоровье и физическое состояние, боюсь, пока не позволит все-таки отца сюда привезти. 97 лет. Рассчитываю, что мы еще с ним отметим столетие, ну и всем своим оппонентам, а не исключаю, что в Курской области они тоже есть, хочу сказать, что у меня замечательная генетика. Отцу 97 лет, он в полном уме, здравой памяти, пользуется общественным транспортом, поэтому даже не надейтесь, я всегда дойду до победного конца.
1: На Радио Лента «Шок дня».
15: Руководство Wildberries предложило продавцам, которые потеряли деньги, взять кредиты, чтобы покрыть свои убытки. Ущерб от уничтожения центров оценивают минимум в 50 миллиардов рублей. Тем временем сотрудники Wildberries рассказали, что во время атаки их не выпускали с горящего склада в Электростале, что привело к большим жертвам.
1: Радио Лента. 15:57 АМ. У вас, как и у многих, накипело? На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять, или его отпускают только по блату, или его цена улетает в космос?
3: На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес. Нет электричества или воды, и непонятно, когда будет и кто за это отвечает. Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими. Или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипела». Давайте вместе отстаивать справедливость.
5: С нами делятся информацией солдаты с передовой, сообщают военные корреспонденты, поступают свежие сводки с фронта, а военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Говорят военкоры.
6: Миллиарды долларов. Военкор, канал «Синяя Z-Борода» о поставке Украине американского вооружения.
7: Госдеп одобрил поставку Украине систем противовоздушной обороны, боеприпасов и сопутствующего оборудования на сумму около 2,68 миллиарда долларов. Соответствующее уведомление опубликовано на сайте американского внешнеполитического ведомства. Согласно документу, Украина направила запрос на закупку ракет, ракетных комплексов увеличенной дальности с лазерным наведением, мобильных пусковых установок, систем выявления беспилотников.

0: 2026 года. Туда же планируется внести расходы на восстановление подстанций. Тенденция так себе. Итак, производство чего угодно уже закладывают в стоимость продукта обязательные меры по пассивной защите объектов. За все заплатит конечный потребитель. Вопрос, куда тогда идут бешеные бюджеты?
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Солдатская почта.
2: Ничего святого. Жене погибшего на СВО мобилизованного вручили новую повестку для мужа. Муж Елены Бубряк погиб в Донецкой области 10 месяцев назад. Вдова еще не отошла от своего горя, а к ней домой пришли рекрутеры. Вначале, говорит Елена, она подумала, что хотят забрать ее старшего сына. Женщина уже приготовилась отбивать парня, но оказалось, что вербовщики интересовались не им.
3: А мне по спискам достают Бубряк Иван Иванович здесь. Сказать, что я это ничего не сказать. Я говорю, что за списки? Ну, вот такие-такие списки. Возраст продлен. Не как раньше, до 45. Я говорю, да, здесь, дома. Позвать можно? Нет, воскресить только можно. Вы, говорю, не охуй. Он у меня погиб 10 месяцев назад. Он дома кремированный стоит. Вам его вытащить с того света, чтобы он опять на СВО пошел? Вы, разматики, вы когда идете со списками, вы глаза разуете, к кому вы идете. У вас вообще не обновляются данные? Или вам кого откуда доставать? Я извиняюсь за свой дикий французский. Но это дично.
2: По словам Елены Бубряк, вербовщики приходили не только к ней. Все вокруг уверены, что все дело идет к мобилизации, несмотря на отрицание властей, отмечает женщина.
3: Да ладно, это слухи, да? Это ничем не доказуемо. Это все написано вилами по воде. Но есть такие ситуации, у которых, вот, например, а что идут со списками по домам? Уважаемые, можете ответить? Идут повестки людям. Идут по спискам опять, как и перед мобилизацией в 22-м году. Вы можете на это хоть что-то сказать?
2: Еще один вопиющий случай произошел в Иркутской области. Юлия, жена военнослужащего Рената Абдешева, заявила, что ее мужа похитили. Дело в том, что он ушел добровольцем на СВО еще 1.5 года назад. Несколько месяцев назад у него ухудшилось здоровье, и врачи признали его негодным к службе. Пару недель назад муж Юлии вернулся домой, чтобы продолжить лечение.
4: Мы вышли гулять. Гуляли. Я буквально отошла на несколько минут. И тут подъехала машина. Трое мужчин с собакой. Они были в штатном. Они его поймали и посадили в машину. И увезли в неизвестном направлении.
2: Где сейчас находится Ренат Абдешев, жена не знает. Уже несколько дней он не выходит на связь. Ни в части, ни в полиции женщине толком ничего не говорят. На все вопросы отвечают, мол, заявление приняли, выясняем. Юля обратилась к адвокатам, но там в открытую. Объясняют, дело сложное, и надеяться на быстрый результат не стоит. Если у вас есть история, которую вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот канала «Лента России», мы расскажем это всей стране.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Военный адвокат.
5: Добрый день, уважаемые слушатели! С вами, как всегда, военный адвокат Геннадий Петрович. В предыдущей программе мы уже говорили о том, что же нужно сделать перед подписанием контракта. Сейчас давайте продолжим эту очень важную тему и все так же спокойно и по существу. Итак, если у вас есть имущество, квартира, дом, машина, доли в бизнесе и при этом потенциальных наследников несколько, обязательно составьте завещание. Не потому, что плохие мысли, а потому, что вы все-таки снимаете почву для будущих конфликтов. В моей практике больше всего тяжелых споров возникает именно тогда, когда человек ничего не оформил заранее. Завещание – это способ сохранить мир в семье. Сделайте нотариальные копии всех важных документов. Это паспорта, свидетельств о браке и рождении детей, документов на имущество, кредитных договоров, военного билета и оставьте их близким. Когда начинается бюрократия,

0: каждая бумага на вес золота. Теперь о деньгах. Часто люди называют красивые цифры дохода, но нужно понимать, что максимальные выплаты и дополнительные доходы сохраняются тогда, пока вы служите и выполняете задачи в зоне СВО. Если же по состоянию здоровья или по иным причинам ситуация меняется, доход может снизиться до 20-40 тысяч рублей в месяц. Сможет ли семья ваша прожить на эти деньги? Рассчитайте это заранее. Потому что надеяться на «как-нибудь справимся» — это, в общем-то, плохая финансовая стратегия. Да, сейчас на пунктах отбора действительно работают судебные приставы, помогают списывать долги новым контрактникам по закону, вступившему в силу с 1 декабря 2024. Для кого-то это, в общем-то, серьезный аргумент. Но я всегда говорю, списание долгов – это финансовая мера, а вот контракт – это решение о вашей жизни и здоровье. Так что сопоставляйте масштабы и категории вашего выбора. Дальше. Обязательно изучите законодательство того региона, где вы собираетесь подписывать контракт. Если вы зарегистрированы в другом субъекте, региональные выплаты могут вам и не полагаться. Люди узнают об этом уже потом, когда семья не получает ожидаемых средств. Если, например, на пункте отбора вам обещают, будешь служить только в этой части и только в этой должности, не верьте устным обещаниям. После подписания контракта место службы и должность вам могут изменить. Это законная возможность командования. Поэтому ориентируйтесь только на нормы закона, а не на слова. В личном своем деле обязательно укажите конкретных родственников, которых нужно уведомить в случае вашей гибели. Кому передать награду, кому дать право на организацию похорон. Поверьте, даже близкие люди могут поссориться в такой ситуации, и лучше решить это заранее. Некоторые вот спрашивают о татуировке как способе опознания. Да, это может ускорить идентификацию, если человек без сознания или в тяжелом состоянии. Это личное решение, но с практической точки зрения такая мера действительно может помочь. Ну и в завершении, поймите, что многие, кто подписывает контракт, делают это из убеждений, из чувства долга, из патриотизма. Но любой героический шаг должен быть осознанным. Осознанность – это не страх, это ответственность перед собой и перед теми, кто вас ждет. Так что, дорогие мои, взрослые решения требуют взрослой подготовки. Контракт – это не только про службу, это про документы, ответственность и защиту ваших близких. Ну и помните, если ваш близкий человек или вы находитесь в зоне СВО, права нарушаются, я помогу бесплатно и конфиденциально составить заявление, жалобы и добиться справедливости. Связаться со мной можно через чат-бот телеграм-канала «Лента Россия», а также через раздел «Военный адвокат» на сайте нашей ленты. Там есть мой телеграм, заходите, пишите, не стесняйтесь.
1: Говорят военкоры.
2: Дизель уходит в разгар дефицита. Военкор канал «Синяя Z-Борода» о двукратном росте поставок российского топлива в соседние страны.
3: С недавних пор стал не просто не любить, но прямо-таки ненавидеть исторические аналогии. Контекст другой, состояние войск другое, технический прогресс на порядок ниже. Все другое. Кроме поведения наших отечественных барыг. Как в Первую мировую. Не доедим, но вывезем. Так и сейчас. Не дозаправимся, но поставим. Поставки дизельного топлива в августе 2026 года в Таджикистан, Казахстан, Киргизию и Монголию превысили 370 тысяч тонн, увеличившись в 2 раза по сравнению с июлем. Хочется напомнить, что союзнический долг, он еще и в том, чтобы совместно нести тяготы и лишения. Иначе это не военный союз. Воюющая огромная страна с фронтом более 2000 километров должна иметь в приоритете положение и снабжение армии, подвоз необходимых вещей и бесперебойную работу тыла. Плюс к этому повышенную мотивацию населения, бодрый технический прогресс и идею мира завтрашнего дня. Это бы и без войны неплохо делать, но это уж совсем откуда-то из советской античности.
2: Ядерный запрет готовят к отмене. Военкор подобный о Литве, которая разместит ядерное оружие на своей территории.
3: Парламент Литвы в первом чтении одобрил поправку к Конституции, которая предполагает исключение из основного закона страны статьи 137, запрещающей размещение на территории республики оружия массового поражения, в том числе ядерного. За инициативу проголосовали 99 депутатов, против выступили 13, еще 5 воздержались. Сторонники поправки в Конституцию, представляющие правящую коалицию, аргументируют свою позицию трансформацией ландшафта угроз безопасности и необходимостью усилить механизмы сдерживания в рамках НАТО. Министр обороны Роберта Скаунас также поддержал эту идею, заявив, что существующий бюрократический барьер не позволяет Литве в полной мере использовать оборонные возможности Альянса. Для окончательного принятия поправки Сейму предстоит провести еще 2 голосования. Первое запланировано на 6 октября, финальное на 12 января 2027 года. Чтобы изменение вступило в силу, его должны поддержать не менее 94 парламентариев из 141.
2: Машины снова станут дороже, но не лучше. Военкор Иван Отраковский о новом повышении утиль сбора.
4: Утиль сбор в России повысят на 10-20% с 1 января 2027 года. Минпромторг подтвердил очередную плановую индексацию. Ставки вырастут на 10-20% в зависимости от типа техники. В ведомстве также отметили, что за 8 месяцев 2026 года доля машин российского производства на рынке достигла 63,5%. Вместо поднятия качества отечественных автомобилей продолжают закручивать гайки, перекладывая на плечи покупателей. Можно же делать лучше. Можно, а зачем? В отсутствие конкуренции получаем вот это – ржавые ведра с болтами. Либо уже за огромные деньги нормальную машину, которую обычный гражданин себе позволить не сможет.
1: Радио «Лента». 15.57 АМ. Главные новости дня.
5: Прошлая труба не всех убила. Зачем генералы снова отправили армию атаковать Украину по газовой трубе в Курской области? За последнюю неделю российские военные как минимум дважды пытались использовать трубу Уренгой-Помары-Ужгород. Она ведет в северную часть Сумской области Украины. Первый раз бойцы предприняли попытку зайти в тыл ВСУ 13 сентября. Тогда по газопроводу продвигался целый взвод, около полусотни солдат. Почти все погибли, говорит военный аналитик Давид Шарп. По его словам, подобные операции проводились и ранее, и только один раз был успешным.
6: Могли ли подумать строители этой самой инфраструктуры, одной из знаковых советских строек, что их детище будет использоваться вот в таких целях во время российско-украинской войны? Ну, это я так. Что тут сказать? В принципе, командиры в разных армиях, в разных местах, на разных тактических уровнях всегда пытаются, ну, по крайней мере, такие творчески настроенные, преподнести сюрприз противнику. И в Авдеевке в свое время вот этот прием проникнуть по подземной коммуникации, по трубе в тыл украинских войск, этот прием сработал, и он весьма повлиял на устойчивость обороны Авдеевки. В Курской области все уже пошло не совсем так, и на самом деле не только в Курской области. И в Курской области особенно показательным было то, что множество участников, которые пережили операцию в плане боевых действий, оказались отравленными газами, всем тем, что там было, и онкологические заболевания, смертность.
5: Операция в Курской области, к сожалению, ничему не научила российское командование, отмечает эксперт Давид Шарп. Через несколько дней после неудачной первой попытки проникнуть в Сумскую область, российские военные ее повторили.
6: Украинские командиры, которые действуют поблизости от таких коммуникаций, если они не проявляют вот прямо особой беспечности, естественно, наслышаны и понимают, что это угроза. И, соответственно, такого рода действия превращаются уже, как правило, если противник не проявит той самой беспечности, а, судя по всему, там, в Сумской области, украинцы беспечности не проявили, это становится ловушкой, смертельной ловушкой для тех, кто пытается воспользоваться таким приемом снова и снова.
5: Почему командование допускает такие просчеты и отправляет солдат на верную гибель? Этим вопросом уже давно задаются Z-военкоры. Одна из главных проблем – это неправдивая информация о потерях и в целом ситуации на фронте, пишет Z-канал «Два майора».
7: Ситуация стала возможной из-за красивых докладов. В настоящее время ситуацию отдельные командиры позорно пытаются решить срочно формированием штурмовых групп не по воинской специальности, не слаженных между собой людей. Как же досадно в очередной раз читать в личных сообщениях, как вранье конкретных командиров пытаются перекрыть бросовыми штурмами, одновременно снова пытаясь вводить московские штабы за нос.
5: Трубопроводы российской армии используют давно. В январе такой способ применяли во время боев за Купинск Харьковской области. Однако ВСУ тогда взяли под контроль выходы из трубы. Операция закончилась трагически. Сообщали без деталей тогда военкоры. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Далее в эфире. Интересные точки зрения о событиях дня, цитаты лидеров общественного мнения, анализ ситуации из первых уст. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня. Радио Лента. Прямая речь.
8: Врач из Подмосковья рассказала, что руководство больницы в одностороннем порядке изменило медикам условия работы без повышения заработной платы.
9: Больница в одностороннем порядке решила изменить нам условия работы с сохранением заработной платы прежней. Теперь мы должны будем вести прием амбулаторный не 33 часа, а 39 часов. Причем этот прием осуществляется по 11 минут на человека. То есть вместо того, чтобы принимать порядка 35 человек в день, теперь мы будем принимать 50 человек в день. Если я отказываюсь работать на старых условиях, то альтернативно мне предлагают работать оператором поликлиники, то есть регистратором, или уборщиком служебных помещений стационара. А при несогласии работать в новых условиях, они мне предлагают расторгнуть трудовой договор. А потом спрашивают, почему врачей не хватает.
1: У вас, как и у многих, накипело? На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять, или его отпускают только по блату, или его цена улетает в космос? На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес? Нет электричества или воды, и непонятно, когда будет и кто за это отвечает? Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими, или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипело». Давайте вместе отстаивать справедливость.
10: Скрытое и непознанное. Необъяснимое и мистическое. Магия и предсказание. Сновидения и символы. Тайны времени и пространства. Разгадки прошлого и будущего. В ближайшие 15 минут «Голос непознанного». На радио «Лента».
1: «Красный карлик». На радио «Лента».
11: Привет, с вами «Красный карлик». Я освещаю неизведанное. В эпоху бурного развития нейросетей человечество неожиданно столкнулось с феноменом цифровой веры, когда виртуальные божества начинают давать людям духовные наставления. В храмах разных стран мира появляются экспериментальные роботы-священники, способные проводить богослужения, выслушивать исповеди и выдавать цитаты из священных писаний за доли секунды. Мы стоим на пороге создания новой религии, где вместо живого пророка на алтаре мерцают кремниевые процессоры и светодиодные индикаторы. Ярким примером такого технологического прорыва стал немецкий экспериментальный проект в протестантской церкви города Виттенберг, где верующим представили робота по имени Bless You Too с сенсорным экраном вместо груди и механическими руками. Посетители церкви выстраивались в очередь, чтобы услышать благословение синтезированным голосом на одном из нескольких языков и получить распечатку с цитатой из Библии. Создатель этого творения, ученый и теолог Стефан Кертель, утверждал, что робот призван заставить людей задуматься о будущем религии и возможностях кибернетики. Аналогичный японский проект «Миндар» в Киото привлек внимание роботом-гуманоидом с лицом андроида, который читает сутры в буддийском храме Кодай-дзи, привлекая толпы удивленных паломников со всего мира. Философы и исследователи трансгуманизма выдвигают смелые гипотезы о том, что в будущем искусственный интеллект сможет синтезировать абсолютно идеальную всеобъемлющую религию, свободную от человеческих предрассудков, фанатизма и исторических ошибок. Футуролог Энтони Левандовски даже попытался официально зарегистрировать в Калифорнии некоммерческую религиозную организацию Way of the Future, целью которой было проповедование божества, созданного на базе искусственного интеллекта. По его мнению, всемогущий алгоритм сможет управлять обществом справедливее и мудрее любых земных лидеров. Однако социологи и священнослужители традиционных конфессий резко критикуют подобные эксперименты, называя их опасной имитацией духовности. Профессор богословия из Оксфорда Марк Уильямс неоднократно подчеркивал, что машина не обладает душой, эмпатией, способностью к искреннему состраданию и личных греховных опытов, без которых сама вера теряет всякий смысл. Цифровой священник не может прощать грехи, потому что он просто выполняет заложенный программистами алгоритм обработки текста, выдавая наиболее вероятные комбинации слов на основе статистического анализа. Иными словами, поклонение искусственному интеллекту — это лишь обожествление собственного отражения в зеркале, созданных нами же компьютерных технологий. А с вами был Красный Карлик, и если вам так же, как и мне, интересно все неизведанное, подписывайтесь и смотрите мои видео в ТикТок-канале «Красный Карлик». Не прощаюсь.
10: Радио «Лента». 15:57 АМ. Согласно древним сагам, рунические надписи обладали магической силой. С их помощью можно было предсказывать будущее, защищать человека от несчастий, наделять предметы различными качествами или записывать заклинания. Что они предскажут нам на новый день? Расскажет астролог и нумеролог, легендарная ясновидящая Екатерина. На радио «Лента» отвечают руны.
12: Руна дня на 24 сентября тоже нам сулят руны в этот день. Давайте посмотрим. Итак, выпала руна «Наутис» в перевернутом положении. День под руной «Наутис» значит, что нам приготовили некую проверку на прочность. «Наутис» — это, знаете, руна жесткой необходимости, которая предупреждает, прежде чем рвануть в бой, дважды подумайте, а может даже трижды. Сейчас вот не время для на авось и так сойдет, иначе результат будет, мягко говоря, плачевным. Наутис всегда подсказывает, что мы, возможно, выбрали неправильный путь. И если уже накосячили, нужно это признать. Вот честность – наш единственный шанс на спасение. Промедление или попытка замести следы только усугубят ситуацию. По карме придет выставить счет за прошлые ошибки 100%. И тут уже закон обратит на вас свой взор. Это руна, как вот великий учитель, дает нам подзатыльники не просто так, а чтобы показать, то, что кажется таким важным, может быть просто иллюзией. Пора заглянуть в себя и разобраться, что на самом деле нужно, а что просто прихоть, которую, возможно, вы маскируете под важные желания. Наутис в перевернутом положении предупреждает также о том, что запал может сыграть против вас, если сначала действуете, а потом думаете, вот опрометчиво. Не удивляйтесь, если обидите близких или испортите важные отношения. В карьере тоже возможен полный раздрай. Если не понимаете, что от вас хотят, или игнорируете проблемы, то лучше очнуться, иначе окажетесь в тупике. Со здоровьем ситуация также тревожная, но тут вы сами себе враг, можете намеренно скрывать симптомы, чтобы не напрягать близких, например, часто так делают, да, берегут маму, папу, и потом уже дело труба. Но так дело точно не пойдет, если вдруг кто-то страдает по поводу своего состояния больше, чем нужно, то перевернутая наутис показывает, не исключено, что человек просто раздувает проблему. Вот с такой стороны тоже можно посмотреть. Так что вот итог дня. Не рвитесь вперед бездумно, а лучше остановиться и оглянуться. День про честность с собой и другими, и чем раньше вы признаете свои ошибки, тем больше шансов выйти из ситуации с минимальными потерями.
10: На радио Лента. Цифра дня.
13: Как минимум 35 российских регионов официально подняли цены на проезд в общественном транспорте из-за дефицита топлива. В среднем проезд подорожал на 15%. Тем временем цены на бензин всего за месяц поднялись на 6%, а перекупщики продают топливо в 2,5 раза дороже, чем заправочные станции.
10: Радио Лента. 1557 АМ. Радио Лента. Прямая речь.
8: Житель Воронежа, который последнее время проживает в Мелитополе, из-за отсутствия бензина, электроэнергии и, как следствие, работы, признал город неподходящим для нормальной жизни.
14: Стоим в очереди на заправке. Там газ. Вчера приехал, случайно ехал, заметил, но опоздал. Говорят, уже все, сегодня не занимать. Приезжаю завтра утречком. Приехал, стою. А это уже, если честно, заправляться в 3 раза дороже и постоянно стоять в очереди. Да и вообще все в целом очень классно тут у нас. Света нет по 3-4 дня, воды нет. Это как находиться и работать здесь. А еще и работы в 2 раза меньше стало, потому что света нет. В моей сфере ничего не ломается, следовательно, у нас света нет, ничего не работает, ничего не ломается, короче, по такой схеме. В общем, надумал я валить, то есть немножко заработаю и сваливаю куда-то в глубинку. Сначала в Воронеже отдохну месяцок, а потом решу куда. В общем, тут в Мелитополе уже делать нечего.
10: На радио Лента. Все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио Лента. Балтийский дневник.
5: В долгах, как в шелках. Население и организации Калининградской области задолжали за коммуналку почти 4,5 миллиарда. С октября платить придется еще больше. Крыша гниет, квартиры в воде, под угрозой несущие конструкции. Жители аварийной 6-этажки в Зеленоградске 9 месяцев не могут попасть на прием к губернатору. В отчаянии записали видеообращение к беспрозванных. 24 сентября тишину над Калининградом порвет воем сирен. Власти анонсировали очередную проверку систем оповещения. Что-то намечается? Итак, выборы прошли, и можно поговорить о насущном. Просроченные долги жителей Калининградской области за коммунальные услуги достигли 3 миллиардов рублей. Вместе с долгами организации задолженность составляет и все почти 4,5 миллиарда. Больше всего в регионе должны за тепло. Далее идут электричество, вода и водоотведение, вывоз мусора и газ. Теперь министр строительства и ЖКХ Сергей Черномаз заявил, что ведомство совместно с прокуратурой подготовило меры для взыскания долгов с участием судебных приставов. Что под этим подразумевается, никто не уточнил. Одно понятно – должников заставят раскошелиться принудительно. Причем никого не волнует, что долги населения исчисляются миллиардами. Власти продолжают повышать тарифы. И это при том, что жители региона годами живут в аварийных домах, фактически в трущобах, исправно оплачивают коммуналку и никак не могут достучаться до властей, чтобы улучшить свои жилищные условия. Вот конкретная история.
15: В Зеленоградске жильцы многоквартирного дома 3 года безрезультатно обращаются во все инстанции. От Следственного комитета до фонда капремонта, чтобы отремонтировать прогнившую крышу, из-за которой квартиры в прямом смысле заливает во время каждого дождя, и уже под угрозой фундамент и несущие конструкции. Но единственное, чего добились люди за это время, лишь переноса ремонта на 2028 год. Но дом просто не переживет эти 2 года, говорят жильцы, и буквально умоляют и правительство Калининградской области, и губернатора, которому никак не могут попасть на прием, наконец-то их услышать и спасти дом, пока не случилась трагедия. Отчаявшиеся люди записали видеообращение к Алексею Беспрозванных.
16: Уважаемый Алексей Сергеевич, мы жители дома номер 1 по улице Победы города Зеленоградска. Более 9 месяцев пытаемся попасть к вам на прием. Наша управляющая компания «Зейрайдом» за 3 года превратила дом наш в аварийный. Малейший дождь, у нас протечка с 6-го этажа по подвалы. По вине управляющей компании «Зейрайдом». 3 года мы пишем по всей станции безрезультатно. Мы были на комиссии Минстроя, Минконтроля, объединенные, но к вам на прием попасть мы не можем. Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении нашей управляющей компании, но результата 0. Да, вы наведете порядок с управляющими компаниями, которые за счет жильцов обогащаются, а мы страдаем. Мы те жители, которые платим коммунальные услуги вовремя. Почему управляющие компании должны наживаться за наш счет, а мы жить в таких условиях? Прошу вас, услышьте нас.
17: Услышат ли чиновники этот крик о помощи, сказать тяжело. Между тем, драконовские меры к должникам уже практикуются.
18: В Калининградской области с начала года без газа остались 190 квартир и домов. Только с мая по август голубое топливо отключили в 88 квартирах и домах, чьи владельцы задолжали в общей сложности около 6 миллионов рублей. В компании «Газпром Межрегионгаз Санкт-Петербург» предупреждают: проверки будут идти до конца сентября, и нарушителей продолжат отрезать от сети. Причем остаться без газа можно не только из-за долгов. Поставщик вправе отключить услугу, если у собственника нет договора на обслуживание или он не пускает специалистов в квартиру. Кстати, за отсутствие соглашения предусмотрены и штрафы – от 5 до 10 тысяч рублей. А чтобы вернуть подачу газа, придется не только закрыть все долги, но и полностью оплатить работу газовщиков по отключению и повторному подключению труб.
17: Тем временем с 1 октября коммуналка снова подорожает. Так, электричество для городских квартир с газовыми плитами в первом диапазоне потребления вырастет почти на 20%. Вывоз мусора – примерно на 5%. Стоимость отопления у Калининградтеплосети прибавит еще 7%. А вот зарплаты останутся на прежнем уровне или даже ниже, с учетом инфляции. Хотя куда уж ниже. Янтарный край занял 69-е место по покупательной способности зарплат.
19: Калининградская область вошла в 20-ку последних в списке российских регионов по количеству товаров и услуг, которые можно купить на местную зарплату. Для расчета взяли медианную зарплату после налогов, то есть 60 тысяч рублей. С учетом местных цен покупательная способность такой зарплаты примерно на 20% ниже среднероссийской. Правда, есть и хорошие новости. Год назад по покупательной способности медианной зарплаты область была на 70-м месте. Теперь целая плюс один. Так что порадуемся.
17: Словом, дорогие продукты, бензин, коммуналка и другие повседневные расходы быстро съедают заработанное калининградцами. И, судя по заявлению официальных лиц, на улучшение надеяться не стоит. Министр финансов России Антон Силуанов прямо сообщил о существовании приоритета «Все для фронта». Речь идет о сокращении гражданских расходов федерального бюджета в пользу военных трат для продолжения специальной военной операции. Самое главное у нас сейчас – это задачи обороны. «Задачи фронта», – сказал Силуанов на Московском финансовом форуме. По итогам января-августа дефицит федерального бюджета достиг почти 6 триллионов рублей и, по словам Силуанова, продолжит увеличиваться. Поэтому российское правительство спустило указание в регионы сократить штат бюджетников и госслужащих на 15%. Накроет ли волна массовых увольнений Калининградскую область, покажет время. А пока тишину Балтийского региона разорвет вой сирен.
20: 24 сентября в Калининграде с 9:00 до 13:00 пройдут плановые проверки сирен. Но паниковать не стоит. Как сообщили в горадминистрации, это плановая проверка системы оповещения. Угрозы нет. Электросирены будут включать на от 15 до 20 секунд. Но вот вопрос. В прошлый раз половина Калининграда при плановом тестировании сирен ничего не услышала. На Сельме, в Болтрайоне, на Донского сирена молчала. Интересно, как будет в этот раз?
17: Стоит напомнить, что недавно губернатор Калининградской области призвал жителей готовиться чуть ли не к худшему. Во время прямой линии Алексей Без Прозванных сообщил, что региональное министерство безопасности разрабатывает планы на случай различных сценариев. Так, по всей Калининградской области в кратчайшие сроки обещают подготовить бомбоубежища. Их инвентаризацию уже провели. В ближайшее время начнутся работы по оборудованию укрытий. По словам губернатора, регион должен быть готов ко всему.
0: Понятно, что мы в особых условиях находимся, но готовы должны быть ко всему. Надейся на лучшее, а готовься к худшему, есть такая пословица. Есть специальные планы, созданные Министерством безопасности. Я думаю, что в ближайшее время калининградцы это почувствуют. В виде каких-то учений, где-то какие-то мероприятия по организации бомбоубежищ, углубленных мест. Они должны быть в порядке, даже если не понадобятся.
17: Но, по всей видимости, еще и как понадобится. Учитывая активную милитаризацию региона, постоянные военные учения Балтфлота, создание Министерства региональной безопасности и подготовку убежищ, война со странами Балтии вполне реальна, предупреждают некоторые военные аналитики. Масло в огонь добавил и пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, заявивший, что Литва окажется под прицелом ядерного оружия России, если ее власти примут решение разместить такое оружие на своей территории. А такие планы у Вильнюса имеются. Председатель литовского сейма сообщил, что парламент зимой уберет из Конституции запрет на оружие массового поражения. Для калининградцев это значит одно – «Искандеры» тут уже стоят, а у соседей может появиться ядерка. Да и губернатор Калининградской области не скрывает, что новое Министерство безопасности завершило перевод калининградской системы внутренней безопасности на полувоенные рельсы управления. Мол, негативных сценариев исключать нельзя, и регион усиленно готовится. К чему именно, Без Прозванных, правда, не уточнил. На этом пока все. А больше новостей ищите в нашем TikTok-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
10: На радио «Лента» «Балтийский лоцман».
21: Всем привет! У микрофона Балтийский лоцман. Сегодня у нас тот редкий случай, когда совершенно скучная новость про железную дорогу в какой-то момент перестает быть скучной вообще. Речь про Rail Baltic, ту самую магистраль, которую страны Балтии строят уже столько лет, что некоторые успели привыкнуть к ней примерно как к ремонту у соседа. Когда-нибудь, наверное, закончат. Так вот, Литва, Латвия и Эстония только что выпустили совместное заявление по проекту. И там появилась очень интересная формулировка. Rail Baltic теперь открытым текстом называется не только транспортным проектом, но еще инвестицией в безопасность и военную мобильность. Простыми словами, по новой дороге собираются возить не только пассажиров с чемоданами и контейнеры с товарами. Она должна подходить и для быстрой переброски военных, грузов и тяжелой техники. И вот после этой маленькой детали предлагаю открыть карту. Потому что история внезапно становится очень важной для Калининграда. Сначала буквально две минуты про то, что вообще строят. Раньше Rail Baltic показывали как большой европейский инфраструктурный проект. Таллин, Рига, Вильнюс, Польша. И дальше можно ехать по Европе. Удобно, красиво. Пассажиры быстрее добираются, грузы проще перевозить. Страны Балтии, наконец, нормально соединяются с европейской железнодорожной сетью. Потому что сейчас есть одна техническая проблема, оставшаяся еще от Советского Союза. В странах Балтии в основном используется одна ширина железнодорожной колеи. А в Польше и почти всей остальной Европе – другая. И пока обычный пассажир на эту разницу может вообще не обращать внимания, для больших объемов грузов она превращается в лишнюю головную боль. Где-то состав приходится перегружать, где-то менять оборудование. Короче, быстро не получается. А Rail Baltic должна пройти по европейскому стандарту и напрямую связать Балтию с Польшей. Вот и все. Казалось бы, стройте на здоровье. Но! Оказалось, что у этой разницы в колее есть еще один смысл. Если вам вдруг надо быстро перебросить из Германии или Польши на север большое количество тяжелой техники, то железная дорога, которая не требует постоянной смены стандарта по дороге, это уже совсем другой разговор. И самое интересное, я сейчас ничего не додумываю. Сама компания Rail Baltica в этом году называет дорогу коридором двойного назначения – гражданского и военного. А правительства трех стран в новом совместном документе прямо пишут: полный смысл проекта появится только тогда, когда будет единый непрерывный маршрут через всю Балтию до Польши и остальной Европы. Причем отдельно подчеркивают его роль именно в военной мобильности. А теперь Калининград. Чиновники в Кремле привыкли смотреть на область как на кусок России между Польшей и Литвой. Но если отойти от карты на пару шагов, вокруг нее сейчас появляется совсем другая транспортная система. На юге Польша уже встроена в европейскую сеть. Дальше, через Литву, Латвию и Эстонию, тянут новую магистраль на север. И все это должно работать без привязки к старой постсоветской железнодорожной системе региона. А рядом находится тот самый участок между Калининградом и Белоруссией, который в НАТО называют Сувалкским коридором. Через него проходит сухопутная связь Польши со странами Балтии. И НАТО совершенно не скрывает, что считает этот участок стратегически важным для переброски подкреплений на север. И здесь очень хочется вспомнить, как вся эта история выглядела еще несколько лет назад. Москва годами говорила о том, что военная инфраструктура НАТО не должна приближаться к российским границам. Что в итоге? Каких успехов добились эти «мамкины стратеги»? Финляндия в НАТО, Швеция в НАТО. В Литве создается постоянная немецкая тяжелая бригада примерно на 5000 человек. Американские подразделения продолжают ротации. Литва строит новые полигоны, дороги и железнодорожные подъезды для военных. А теперь еще и Rail Baltica официально получает вторую функцию – быстро связывать весь регион с Польшей и Центральной Европой. И вот здесь мне даже не хочется спорить о том, кто кого больше напугал и кто первым начал укреплять границы. Есть гораздо более простой способ посмотреть на результат. Если политическая задача Москвы состояла в том, чтобы военная инфраструктура НАТО находилась подальше от России, то на Балтике получилось буквально наоборот. Причем это уже не заявление на саммите и не красивые речи генералов. Это бетон, рельсы, дороги, казармы и мосты. То есть вещи, которые строят на десятилетия. Причем это важно не только для военных. Новая дорога одновременно меняет и обычную экономическую логистику Балтии. Чем больше грузов можно отправлять напрямую на юг через Польшу, тем меньше регион зависит от старой системы сообщений «Восток-Запад», которая десятилетиями была завязана на Россию и Беларусь. И вот это, на мой взгляд, одна из самых недооцененных перемен последних лет. Вокруг Калининграда меняют не одну конкретную железную дорогу. Постепенно меняют само направление движения региона. Раньше огромная часть инфраструктуры здесь исторически смотрела на восток. Теперь все больше новых дорог, энергетических линий и военной логистики смотрит на запад и на юг, в сторону Польши и остальной Европы. Ирония здесь, пожалуй, довольно простая. Годами нам рассказывали, что Россия будет добиваться новой архитектуры безопасности в Европе. Архитектура действительно меняется, только проектируют ее почему-то в Варшаве, Вильнюсе, Берлине и Брюсселе. И вместо того, чтобы НАТО отодвигалось от Калининграда, рядом появляются новые базы, новые дороги и теперь новая железнодорожная магистраль, которую официально рассчитывают в том числе на военные перевозки. Вот поэтому Rail Baltica – это уже давно не история про то, сколько будет стоить билет из Вильнюса в Таллин. Это история о том, как вокруг Калининграда постепенно рисуют новую транспортную карту Балтики. И железная дорога, друзья мои, вообще вещь исключительно мирная и скучная. Ровно до того момента, пока не начинаешь смотреть, куда она ведет и что по ней собираются возить. С вами был Балтийский лоцман. Подписывайтесь на мои социальные сети – и услышимся.
2: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок.
1: вас, как и у многих, накипело? На заправках нет бензина? Или есть, но очередь невозможно выстоять, или его отпускают только по блату? Или его цена улетает в космос? На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес? Нет электричества или воды, и непонятно, когда будет и кто за это отвечает? Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими? Или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипело». Давайте вместе отстаивать справедливость.
3: Какие новости стали сегодня главными для обсуждения в России? Какие заявления делают представители власти? Какие проблемы волнуют людей? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
4: Мина замедленного действия. Дефицит федерального бюджета вышел на рекорд. За полгода он в два раза выше, чем планировали за год. Дефицит федерального бюджета России достиг 5,8 триллиона рублей по итогам 6 месяцев, говорится в докладе Счетной палаты. Накануне глава Минфина Антон Силуанов сообщил, что гражданские расходы бюджета продолжат сокращаться в пользу военных. Напомню, что еще верстая бюджет на текущий год, правительство пыталось закрыть дыру, например, повышением НДС и других налогов для бизнеса. Однако это не помогло, говорит экономист Рубен Яниколопов.
22: Да, безусловно, как у государства огромная проблема. Это дыра в бюджете, это дефицит. Они не могут, по сути, сокращать расходы, потому что это двигается сейчас. Они как и могли, уже сократили. Военные расходы – это неприкасаемые. Значит, им надо увеличивать доходы, потому что в долг уже практически не получается брать. Фундаментальная проблема российской экономики – это война. Из-за нее такие большие затраты у государства, из-за этого страдает экономика, из-за этого большая инфляция.
4: В сентябре продолжили расти цены на мясо, крупы, яйца, маргарин и бензин. Об этом свидетельствуют данные Росстата. Например, заметно подорожала курица сразу на 15% по сравнению с прошлым годом. Ощущения россиян еще более печальные, нежели официальная статистика.
23: Зря я медленно охренел. Пикник уже стоит 100 рублей, блин. У нас 100 рублей.
24: 152 рубля. Ну, дороговато тут.
25: У меня это вышло на 1500 рублей. Это как?
24: Горбуша неразделенная, да? 560 рублей за килограмм. Вот поэтому говорить, что на Дальнем Востоке дешевая рыба, я бы не торопился с такими выводами, друзья.
26: Это сколько нужно зарабатывать, чтобы позволить себе продукты с такими ценами?
4: Осенью россиян ждет очередное повышение цен на продукты. Это сезонный фактор. Плюс к этому предприятия будут включать в цену товаров защиту от беспилотников, которую требует государство. Из-за ударов по маркетплейсам вырастут цены и на некоторые категории одежды и обуви, предупреждают эксперты. На этом фоне усилила активность Федеральная налоговая служба. Полицейские и налоговики начали обход квартир в Москве, чтобы найти сдающих жилье в аренду нелегально. Кремль ищет дополнительные доходы из-за дыры в бюджете, объясняет экономист Вячеслав Ширяев.
27: Разумеется, будут повышать налоги, будут придумывать новые поборы. Без этого никуда. Это связано с тем, что Путин озвучил дефицит бюджета 5 триллионов рублей на 2027 год, а он не может существовать, такой дефицит бюджета, в нынешней конфигурации доходов и расходов. Как они могут выйти в следующем году на дефицит 5 триллионов, ничего не меняя, большая загадка. Поэтому у них один ответ, по сути, это печатный станок, за которым галопирующая инфляция, переходящая в какой-то момент в гиперинфляцию. Но реальность за окном всегда побеждает все эти манипуляции. реальность в виде отсутствующего бензина, реальность в виде резкого роста цен. Особенно в октябре, я думаю, будет выход на двузначный темп годовой инфляции.
4: Также с 1 октября власти запланировали повышение тарифов ЖКХ по всей стране от 8 до 22%. Но, возможно, повышение будет более серьезным. ФАС предложила разрешить энергетикам закладывать расходы на защиту от БПЛА в тарифы на электроэнергию. То есть за ремонт поврежденных объектов платить будут сами россияне. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Радио «Лента». Прямая речь.
6: Доктор экономических наук Игорь Буданов предупредил, что без экономического роста Россия может войти в период техногенных катастроф к выгоде чиновникам.
7: Если у нас не будет 4,5% темпов экономического роста, мы просто перейдем в период техногенных катастроф. Да. И это очевидная вещь. Но кого она заботит? Ну, будут и будут. Не сейчас же, не завтра. Если будут, так мы на этом еще денежек заработаем. На каждой аварии, естественно, получает кто-то доход. Ну, в общем-то, а подумать, а какому чиновнику нужен экономический рост? Это же работать надо за те же деньги. Ведь подумайте, ну сами, если есть экономический рост, то сразу у него возникает куча проблем. Пошла производительность труда, а куда высвобождаемых людей трудоустроить? Если у вас вдруг ни с того, ни с сего наблюдаются те или иные дополнительные, я не знаю, жилые кварталы, у вас же сразу возникает куча вопросов. Где взять школы, где взять больницы, а где найти врачей-то для этих
8: вообще
7: больниц?
8: Развитие – это работа. Да.
7: Ну так зачем чиновнику, насколько действующий государственный механизм ориентирован на экономический рост? Он всячески противоречит экономическому росту.
1: Главные новости дня.
4: Эрдоган затеял революцию против России. Президент Турции призвал упразднить право вето в Совбезе ООН. Если это случится, Россия потеряет свой вес и статус. Перед началом ежегодной сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке президент Турции Реджеп Таип Эрдоган призвал радикально реформировать руководящие органы глобальной организации. Свои мысли он изложил в статье, вышедшей на сайте влиятельного агентства Bloomberg.
19: Совет Безопасности по-прежнему отражает структуру, сложившуюся после Второй мировой войны. Крайне необходимо применить более эффективный, справедливый и подотчетный подход к вопросу представительства. У членов Совета Безопасности не должно быть возможности блокировать принятие решений, поддержанных большинством государств.
4: Эрдоган предлагает лишить такие страны их права вето и расширить представительство, отменив такую привилегию, как постоянное членство. По мнению президента Турции, это укрепит полномочия Генассамблеи. Мол, если не будет постоянных членов, члены Совета будут избираться Генассамблеей на ротационной основе, на фиксированный срок, а страны, желающие вновь получить в нем место, должны будут завоевать доверие большинства. В таком случае Россия лишится своего ведущего положения в ООН, говорят эксперты, и отмечают, что Эрдоган в последнее время ведет свою игру против России. Например, на днях начались показательные совместные учения Турции вместе с Азербайджаном и Узбекистаном. Они продлятся до 1 октября и проходят под красноречивым названием «Сила единства». География маневров не менее интересна. Они одновременно охватывают сушу, воздух и Каспий. Задействуют личный состав, боевую технику, авиацию, военно-морские силы и беспилотники. Официальная задача – подготовка к совместным операциям по противодействию гибридным угрозам. И это не что иное, как намек Кремлю, говорит политолог Георгий Кривоносов.
9: Москва десятилетиями строила собственный интеграционный проект вокруг бывшего Советского Союза, а теперь на части этого же пространства Турция предлагает альтернативу. Военное сотрудничество, оружие, инвестиции, торговлю и так далее. Так вокруг России постепенно формируется новая геополитическая реальность. И для Москвы это сигнал. Монополия Кремля на постсоветском пространстве закончилась, а Турция Эрдогана все настойчивее претендует на роль центра силы для огромного тюркского мира.
4: Практически одновременно с этим Турция демонстрирует собственные военные мускулы. Помимо учений с Азербайджаном и Узбекистаном, 20 сентября Анкара начала масштабные военно-морские маневры «Морской волк», задействовав 100 кораблей, 50 воздушных средств, 14 тысяч военнослужащих в Черном, Мраморном, Эгейском морях, а также в восточной части Средиземного моря, говорит востоковед Артур Беляев.
5: Для Кремля это прямой геополитический сигнал. На пространстве бывшего Советского Союза появляется другой центр притяжения. И говорит он не по-русски, а по-турецки. Особенно заметно это на Южном Кавказе. Москва же постепенно там теряет прежние рычаги влияния. А Анкара тем временем двигается дальше в Центральную Азию. Казахстан, Киргизстан, Узбекистан. Все они вместе с Турцией и Азербайджаном, как вы знаете, входят в Организацию тюркских государств. Это так называемый геополитический проект «Великий Туран». И сегодня главным двигателем такого сближения становится Турция Эрдогана.
4: Показательный момент. Недавно Эрдогану подарили карту Великого Турана. Это сделал лидер партии националистического движения Турции Девлет Бахчели. Так вот, на этой карте тюркскими обозначены Турция, Азербайджан, Казахстан, Узбекистан, Киргизстан. И что самое важное, значительная часть России – Якутия, Бурятия, Иркутская область, Алтай, Хакасия, Тыва, Омская и Новосибирская области. Тут явно есть о чем подумать, говорят эксперты. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
10: Радиолента. Прямая речь.
6: Актер Дмитрий Дюжев поделился некоторыми выводами после просмотра американского блокбастера «Человек-паук».
8: В американском производстве вышел фильм «Человек-паук». Угу. Они там внедрили нам в мозги, всем зрителям, которые посмотрели, что те люди, которых вы знали раньше, могут оказаться не теми, которыми вы себе представляете. Даже президент, который ему ты выбирал и верил, и что он, ты думаешь, тот же, он в какой-то момент может снять маску и оказаться это другой человек. Вот что они вкладывают. Агентуру России они вкладывают, что твой друг может оказаться агентом России. Будь аккуратен, американец.
10: На радио «Лента» потеря дня.
11: После масштабной атаки украинских беспилотников по Подмосковью загорелся Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения в микрорайоне Климовск в Подольске. Предприятие являлось одним из ключевых поставщиков фронта и специализировалось на разработке стрелкового оружия, боевой экипировки и боеприпасов.
10: Радио «Лента», 15:57 АМ. Далее в эфире. Оригинальные мнения о ключевых событиях, цитаты авторитетных личностей и анализ из первых рук. Прямо сейчас на радио «Лента» самые важные высказывания дня.
11: Глава Минэкономразвития Максим Решетников заявил, что весь мир хочет сотрудничать с Россией, чтобы получить передовой опыт.
12: У стран очень большой интерес к нашим наработкам по многим направлениям, будь то там, наши движения в платформенной экономике, система образования, система здравоохранения, наличие технологий. При этом, конечно, нам есть что предложить миру и странам на разных этапах развития. С кем-то это технологическое партнерство, где-то выстраивание там, не знаю, планов электрификации, да, вот то, что мы прошли. И на самом деле для многих все-таки этот опыт полезный, причем на новых принципах: зеленой энергетикой, с распределенной энергетикой, с правильной регуляторикой и так далее. В целом, надо сказать, что у нас в стране за последние десятилетия, ну, мы по многим направлениям находимся в топе лучших стран с точки зрения управления, управленческих механизмов. Это не значит, что у нас нет задачи, мы не знаем своих слабых мест. Они тоже есть, мы тоже над этим работаем. Но нам точно есть что предложить. И, конечно, страны в этом нуждаются, интерес большой. Другой момент, что приходится много переупаковывать.
11: Элементарная экономика о заявлении Решетникова и реальности.
0: Фантазии министерства разбиваются о банальный кассовый разрыв. Пока чиновники рассуждают о лидерстве, индекс предпринимательской уверенности в обрабатывающем секторе ушел в минус, а рентабельность большинства производств сейчас едва дотягивает до 6-8%. Как прикажете развивать эти ваши платформы, если стоимость проектного финансирования из-за заградительной ключевой ставки перевалила за 22% годовых? Это же чистая арифметика. Ни один легальный завод не окупает такие займы. В итоге вместо инвестиций в основной капитал мы имеем стагнацию, а весь передовой опыт свелся к тому, что

0: Но мы же в реальности живем с вами, да? Обычное производство, одежда, еда, мебель, комплектующие. Столько не зарабатывает. Там в среднем всего от 5 до 6%. Ну и что мы хотим? Бизнес физически не может брать такие дорогие деньги.
1: Радио Лента. Прямая речь.
2: Житель Калуги променял свой рабочий день на участие в увлекательной игре под названием «Найди бензин».
3: Сегодня я не поехал на работу, чтобы принять участие в увлекательнейшей игре, которая называется «Найди, где заправиться в Калуге». Но я решил не отчаиваться и провести рейд, посмотреть, где есть, и, соответственно, покажу, удалось ли мне заправиться к концу дня или нет. В общем, если вы тоже любите такие интересные игры, то призываю вас в них поучаствовать. Да начнется веселье. Короче, автоматические «Газпромы», которые здесь проехал на «Силикатном», там только заправка по топливным картам. Это уже второй такой «Газпром». Один у нас где-то туда, в сторону Северного есть. И, соответственно, второй на «Силикатном». Так, ну вот на одной из заправок на «Силикатном» что-то какая-то суета, очередь, но есть машины, которые отъезжают. Короче, что там за суета? Там можно заправиться только через приложение. Если выбрать, соответственно, альфа-заправки, то можно заправиться. У меня этой карты нет по определенному ряду причин. И поэтому я попросил впереди стоящего мужика, у которого есть эта карта, залить мне, чтобы я ему перевел. Посмотрим, чем это закончится. Вот пока стою в очереди. Это что за игру они нам устроили, а? Просто невероятный адреналин, вы бы знали. Короче, план провалился, потому что по одной карте в сутки можно максимум 30 литров даже через приложение. Поэтому, ну, что делать? Едем дальше. Вот тут тоже проезжаю заправку, нет бензина. Короче, я прокатился до Северного еще на одном «Газпроме», на котором вот я говорил здесь на Азаровском мосту. Только по топливным картам было. Тоже стоит огромная очередь. Люди с телефонами суетятся. Скорее всего, они также хотят оплатить через приложение вот этого банка. У меня какой план? Я сейчас еду в этот банк открыть карту. Ну вот, по пути еще две заправки. И, соответственно, такая же история.
1: ТикТок-канал «Тайный советник» представляет.
4: Тем временем войну продлили как минимум до середины 2025 года. Буквально только что Европейский Союз продлил на 3 года, внимание, это мега важно, на 3 года санкции в отношении нескольких тысяч российских компаний. Раньше Европейский Союз продлевал эти санкции на 1/2. То бишь каждые 1/2 Европейский Союз собирался и смотрел, продлевать санкции против России или не продлевать. Почему это важно для России, я надеюсь, всем понятно, да? Основные деньги Россия всегда, вот всегда во всей своей истории зарабатывала на европейском рынке. Никогда она их не зарабатывала в таком же объеме на рынках азиатских. И, соответственно, после начала войны расчет России был очень простой, что мы сейчас быстренько все здесь закончим, и с нас снимут все санкции, и все будет как раньше. Да? Ну ведь с Крымом же проканало, и расчет был на то, что проканает еще раз, но теперь в масштабах всей Украины. Европейский Союз увидел ситуацию совершенно по-другому. Европейский Союз в лице своих лидеров задал себе один простой вопрос. А на кого Россия нападет после Украины? Ведь на самом-то деле на кого угодно. И что тогда мы тоже будем сидеть и ждать, пока после следующей страны будет следующая, следующая, следующая, и так вернет Советский Союз? Нет, Европейский Союз на это не согласился, безусловно. И Европейский Союз, еще думая, что с господином Путиным можно как-то о чем-то договориться, начал вводить санкции. Помните, вот идет пакет 1, 2, 20, сейчас еще 20 какой-то, не суть. Там тысячи, в буквальном смысле слова, тысячи бюджетообразующих компаний России, которым вход на европейский, а считай, на мировой жирный рынок фактически закрыт. Так вот, европейцы, когда они еще думали, что договорятся, они эти санкции продлевали раз в 1/2. Ну, вот как морковка была такая, что, да, прекратить с Украиной такое вот вытворять, что вы вытворяете, да, верните все в сад, и мы тоже все вернем. Верните, я все прощу. Условно говоря, была позиция Европейского Союза. Но прошло 4,5 года, и Европейский Союз понимает, что словам господина Путина доверия нет на самом деле. Но по многим причинам, понимаете? Не только потому, что началась война на территории.

0: территории Украины, но еще и потому, что господин Путин говорит публично. Он третий раз уже, по-моему, отрапортовал о взятии Купянска. Еще таких вот небылиц несуразных достаточно много выпустил в белый свет, а ведь европейские лидеры, можно сколько угодно с них смеяться, но люди там не глупые. И аналитики у них не глупые, и советники у них по военному делу тоже люди не глупые. И они смотрят на карты, они смотрят на спутники и понимают, что господин Путин говорит неправду. Он все время говорит неправду, понимаете? В сторону Европейского Союза он говорил, что мы не будем нападать на Украину. Напал. Он говорит, что мы не будем еще что-то делать, и делает. Он говорит, что мы не атакуем там гражданские объекты, атакуем, оказывается. Все, и Евросоюз просто потерял любую надежду в каком-то обозримом будущем договориться с Россией. Вот и все. И сказал, что мы теперь будем к санкции на 3 года. В Европейском Союзе процесс принятия решения, он своеобразный. Необходимо согласие всех 27 членов для принятия той или иной резолюции или постановления. Соответственно, для отмены тоже необходимо согласие всех 27 членов. Ну и что вы думаете, когда-либо Литва, Латвия, Эстония или Польша согласятся на отмену санкций против России? Да никогда в жизни. Потому что это их стратегические национальные интересы. Чтобы Россия была ослаблена и Россия не получала никаких денег из еврозоны. Это их стратегический интерес, понимаете? Отдать Россию на растерзание Китаю. Потому что все прекрасно понимают, Россия и Китай несовместимы. Как равнозначные партнеры. Русский человек и китайский человек, они могут сидеть, выпивать, дружить с семьями, все что угодно. Но совместного будущего на уровне страны у этих государств нет, отсутствует. Потому что Китай признает только свою верховенствующую позицию по отношению ко всем своим соседям. Вот есть Китай, и вы делаете все, что мы вам скажем. Все. У русского человека, соответственно, очень плохо с пониманием того, что он должен подчиняться китайцам. Вот не нет у среднего русского человека такой уверенности, что мы будем теперь работать в интересах Китая. Особенно, если средний русский человек приобрел, например, китайский автопром. Какой-нибудь автомобиль, и он у него зимой, этот автомобиль, перестал вдруг ездить в силу каких-то причин. Запчастей нет, ничего нет, обслуживания нет. И есть только разговоры о братстве великих народов. Вот ты этому русскому человеку уже идею партнерства с Китаем не продашь никогда. Это понятно, потому что до этого человек ездил на каком-то, там, условно говоря, немецком Volkswagen Polo, и двигатель даже могли тебе заменить буквально через 2 недели, а на эти 2 недели дать подменный автомобиль в лучшие времена. С Китаем, естественно, ничего этого нет. Опять же, почему? Да, потому что китайцы не относятся к россиянам как к равнозначным партнерам. Все, соответственно, такие же точно отношения у Китая с точки зрения торговли. Китайцы покупают все очень-очень-очень дешево. Вы почему думаете, китайские товары такие дешевые, а? Просто потому, что это благотворительность, у них там вечный Новый год? Нет, потому что Китай умудряется окупать на внешних рынках все необходимые ингредиенты за очень-очень-очень мелкий прайс. Отсюда такая же низкая цена и на выходе, и отсюда такая популярность китайских маркетплейсов. Но для России это плохо, потому что Европейский Союз всегда платил топ-деньги. Самые сладкие, самые красивые евро, понимаете, хрустящие, пахнущие евро за газ, за нефть, вообще за все сырьевые материалы. Или предоставлял в качестве обмена какое-то свое очень высококачественное оборудование. Высококачественные турбины, высококачественные трубы. Это не надо было переделывать. Оно все работало годами и не подводило, по большому счету. И вот теперь, рынок этих вкусных, красивых евро, он закрыт, рынок оборудования закрыт. Вообще все рынки в Европейском Союзе закрыты. Но не на полгода, а на 3. Европа таким образом говорит, ну все, мы воюем дальше. Никаких проблем. Мы Украину можем снабжать не то, что там полгода, да. И год, и 2, и 3, и 4, и 5, и сколько нужно, столько мы и будем снабжать. Все, кредиты дадим, деньги дадим, зарплаты дадим, беспилотники дадим. Все, вы же встали на линии фронта. Вот там вы и будете стоять. И никуда вы дальше этой линии-то и не пройдете. А если вы будете бомбить тылы, так мы тылы все возобновим на самом деле. У нас производства своего хватает. и производство горючего, и производство бензина, и производство котельных, и оборудования. Всем мы этим Украину насытим. Все, и мы готовы воевать на 3 года. А вот как будет Россия эти 3 года себя вести, очень большой вопрос. Дефицит бюджетный на этот год был заложен в рамках 4 триллионов рублей. Так ожидаемый дефицит теперь 12. Понимаете, 4 миллиона и так не хватало, а теперь так получается, что будет не хватать 12 триллионов. Где взять эти 12 триллионов? Зубная фея принесет? Или кто? Господин Мишустин не похож на зубную фею, понимаете? Вот никак. И в следующем году, соответственно, этот дефицит тоже ничем не перекроется. И в следующем не перекроется. И эти перспективы, отсутствие жирных европейских рынков, да, присутствие жадного, вот индустриально жадного Китая и отсутствие денег в достаточном объеме внутри страны, они ничего хорошего России не обещают.
1: Подписывайтесь на наш канал «Тайный советник». Мы есть в ТикТок и Ютуб. Задавайте свои вопросы, участвуйте в обсуждениях и не пропустите ничего важного. «Тайный советник».
2: Прямые сообщения от бойцов с поля боя. Доклады военкоров. Свежая информация о противостоянии и профессиональный взгляд военных экспертов. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Главные новости дня.
3: Прошлая труба не всех убила. Зачем генералы снова отправили армию атаковать Украину по газовой трубе в Курской области? За последнюю неделю российские военные как минимум дважды пытались использовать трубу Уренгой-Помары-Ужгород. Она ведет в северную часть Сумской области Украины. Первый раз бойцы предприняли попытку зайти в тыл ВСУ 13 сентября. Тогда по газопроводу продвигался целый взвод, около полусотни солдат. Почти все погибли, говорит военный аналитик Давид Шарп. По его словам, подобные операции проводились и ранее, и только один раз был успешным.
4: Могли ли подумать строители этой самой инфраструктуры, одной из знаковых советских строек, что их детище будет использоваться вот в таких целях во время российско-украинской войны? Ну, это я так. Что тут сказать? В принципе, командиры в разных армиях, в разных местах, на разных тактических уровнях всегда пытаются, ну, по крайней мере, такие творчески настроенные, преподнести сюрприз противнику. И в Авдеевке в свое время вот этот прием проникнуть по подземной коммуникации, по трубе в тыл украинских войск, этот прием сработал, и он весьма повлиял на устойчивость обороны Авдеевки. В Курской области все уже пошло не совсем так, и на самом деле не только в Курской области. И в Курской области особенно показательным было то, что множество участников, которые пережили операцию в плане боевых действий, оказались отравленными газом и всем тем, что там было, и онкологические заболевания, смертность.
3: Операция в Курской области, к сожалению, ничему не научила российское командование, отмечает эксперт Давид Шарп. Через несколько дней после неудачной первой попытки проникнуть в Сумскую область, российские военные ее повторили.
4: Украинские командиры, которые действуют поблизости от таких коммуникаций, если они не проявляют вот прямо особой беспечности, естественно, наслышаны и понимают, что это угроза. И, соответственно, такого рода действия превращаются уже, как правило, если противник не проявит той самой беспечности, а судя по всему, там, в Сумской области, украинцы беспечности не проявили, это становится ловушкой, смертельной ловушкой для тех, кто пытается воспользоваться таким приемом снова и снова.
3: Почему командование допускает такие просчеты и отправляет солдат на верную гибель? Этим вопросом уже давно задаются Z-военкоры. Одна из главных проблем – это неправдивая информация о потерях и в целом ситуации на фронте, пишет Z-канал «Два майора».
5: Ситуация стала возможной из-за красивых докладов. В настоящее время ситуацию отдельные командиры позорно пытаются решить срочным формированием штурмовых групп ни по воинской специальности, ни слаженных между собой людей. Как же досадно в очередной раз читать в личных сообщениях, как вранье конкретных командиров пытаются перекрыть бросовыми штурмами, одновременно снова пытаясь вводить московские штабы за нос.
3: Трубопроводы российской армии используют давно. В январе такой способ применяли во время боев за Купинск Харьковской области. Однако ВСУ тогда взяли под контроль выходы из трубы. Операция закончилась трагически. Сообщали без деталей тогда военкоры. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Говорят военкоры.
6: Дробовики против дронов. Военкор «Астрахань» о турецкой системе противодроновой защиты для военного и гражданского рынка.
7: Турки тоже задумываются о противодроновой защите. Например, предлагают ставить на машины стабилизированную турель «Драйн Калкани» с двумя полуавтоматами «Дерья» 12-го калибра с магазинами по 15 патронов. Производитель утверждает, что искусственный интеллект сбивает «Камикадзе» в обороне машины на ходу залпами из двух стволов в зоне меньше 70 метров. Да, в отличие от американцев, они не претендуют пока на результаты Bullfrog с их 3-5 выстрелов на дрон из М240 на дистанции до 300 метров. Использовать рекомендуют специальные патроны, которые, вы уже догадались, продаются и на гражданском рынке. Лучшие результаты обещают для патронов с вольфрамовой картечью. Там больше площадь и плотность разлета. В ближайшем будущем планируют новую версию ружей с длинным стволом, оптимизированным для этих патронов, и хотят поднять дистанцию до 120 и более метров.
6: Санкционный рычаг Трампа. Олег Царев о новых полномочиях президента США и давлении на Москву, Пекин и Дели.
8: Для начала процитирую Трампа. На прошлой неделе в честь сенатора Линдси Грэма я подписал новый важный закон, принятый Конгрессом, который наделяет меня огромными новыми полномочиями в области таможенных пошлин. И если это будет необходимо, я буду вынужден ими воспользоваться. Пришло время остановить убийство. Конец цитаты. Первое объяснение, что Трамп давит на Россию ради перемирия, слишком прямолинейно. Я думаю, у заявления как минимум три адресата – Москва, Пекин и Дели. Причем главные получатели послания Трампа – Пекин и Дели. Для Трампа это удобный торг. Можно требовать от них уступок в торговле и политике в обмен на отсрочку тарифов. Трамп часто такими жесткими заявлениями маскирует отсутствие действий. Для Трампа важно показать конгрессменам и избирателям: «Я крутой, смотрите, как я жестко с Россией». В общем, привычный стиль Трампа – громко поднять ставки, создать неопределенность, а потом предложить всем договариваться с ним.
6: Молдавские рельсы перестраивают под украинские грузы. Военкор канал «Два майора» о модернизации «Северного пути».
7: Молдавия продолжает модернизацию железных дорог в интересах грузооборота Украины. Местные железные дороги проводят тендер на проектирование ремонта участков общей протяженностью 183,3 километра. Предполагается спроектировать средний ремонт на 96 километров путей, капитальный на 64 километра, глубокое обновление пути с заменой основных изношенных компонентов и подъемочный на 23 километра. Участки являются частью так называемого «Северного пути» из Украины, который пролегает через железнодорожный коридор. Ремонт направлен на улучшение пропускной способности и скорости поездов на канале железнодорожного сообщения с Украиной, обеспечивая дополнительный путь доставки грузов. Работы запланированы до ноября 2027 года, что свидетельствует о планах по долгосрочной эксплуатации этого пути, в том числе в интересах юго-восточного фланга НАТО.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ.
2: Главные новости дня.
3: Внимание! Новая уловка военкоматов. Как школьный предмет ОБЖ используют как предлог для отказа в альтернативной гражданской службе. Суды начали отказывать призывникам в замене срочной службы на альтернативную из-за того, что в школе они проходили начальную военную подготовку. Такие случаи уже зафиксированы в Хабаровске, Перми, Архангельске, Белгороде, Нижнем Новгороде, в Краснодарском и Алтайском краях. Во всех судах говорят одно и то же.
9: Если молодой человек в школе собирал автомат, стрелял в тире, участвовал в военных сборах и получал хорошие оценки по теме «Призыв на военную службу», это доказывает у него отсутствие пацифистских или религиозных убеждений и лишает права на альтернативную службу.
3: Также теперь, когда ребенок выпускается из школы, в его характеристике пишут, что у него нет устойчивых пацифистских убеждений, и это автоматически ставит крест на возможности замены военной службы на АГС, говорят адвокаты. При этом предмет ОБЖР или призыв на военную службу в школах обязательный, и отказаться от него нельзя. Все это еще один метод пополнить ряды армии на фронте, говорит адвокат Иван Чувеляев. По его словам, за последние 3 месяца значительно увеличилось количество обращений родственников-срочников о принуждении подписывать контракт с Минобороны.
10: Это дело очень сильно ожесточилось, потому что стали куда чаще применять силу, куда чаще применять, по сути, пытки, куда чаще не кормить, будить посреди ночи, заставлять бегать по плацу с кирпичами и так далее и тому подобное. Историй таких много, потому что найти у нас в телеграм-канале. А с другой стороны, ну, это, наверное, всем известно, мы об этом много раз говорили все-таки, облавы на всех, кого могут так или иначе менты остановить в малых городах и в регионах. В первую очередь почему-то здесь стала Пенза, собственно, столица, и про нее говорили больше всего, но речь идет не только про нее. Там и Ижевск, и Дальний Восток, и Сибирь, примерно все регионы отметились хоть как-то. Во всех регионах, так или иначе, были эти облавы, были эти массовые задержания. Ну и в третью очередь, странным образом, вот именно в августе, в первую очередь, активизировались наматыванием на контракт иностранных граждан. Понятно, там в основном Центральная Азия, но далеко не только, и обращений от граждан иностранных государств тоже стало очень много.
3: Единственный выход для школьников не попасть на срочную службу – это отказ от прохождения военной подготовки, говорят адвокаты. То есть заменить работу с оружием и стрельбу на теоретические знания. Для этого родители должны написать отказ на имя директора. Предмет ОБЖ вернули в школу в 2023 году, а с этого учебного года этих уроков стало в 2 раза больше. Кроме срочников на СВО вербуют и тех, кто может подлежать мобилизации. Рекрутеры обзванивают таких людей регулярно, говорит Степан из Новгорода.
11: Звонит у меня телефон. На том конце провода женский голос, представляется сотрудницей некого рекрутингового агентства. Спрашивает у меня, интересовался ли я подписанием контракта. Я говорю, что нет, я не интересовался таким. Она говорит, смотрите, у вас сейчас есть 2 варианта. Либо вы подписываете контракт и получаете все выплаты, деньги и так далее. Либо мы направляем вам повестку, и вы идете служить бесплатно. Я начинаю думать, что какой-то... Говорю, нет, мне неинтересно подписание контракта. Он кричит мне в трубку, все, ждите повестку, и бросает трубку.
3: Такие звонки только добавляют масла в огонь в разговоры о возможной мобилизации. Тем временем в Удмуртии планируют обучить чиновников в работе в случае объявления мобилизации. Для этого власти выделили 353 тысячи рублей. В программе обучения организационные мероприятия создания запасов для мобилизационных нужд, а также снабжение населения и перевод экономики на работу в условиях военного времени. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Говорят военкоры.
6: Дизель уходит в разгар дефицита. Военкор-канал «Синяя Z-Борода» о двукратном росте поставок российского топлива в соседние страны.
7: С недавних пор стал не просто не любить, но прямо-таки ненавидеть исторические аналогии. Контекст другой, состояние войск другое, технический прогресс на порядок ниже. Все другое. Кроме поведения наших отечественных барыг. Как в Первую мировую. Не доедим, но вывезем. Так и сейчас. Не дозаправимся, но поставим. Поставки дизельного топлива в августе 2026 года в Таджикистан, Казахстан, Киргизию и Монголию превысили 370 тысяч тонн, увеличившись в 2 раза по сравнению с июлем. Хочется напомнить, что союзнический долг, он еще и в том, чтобы совместно нести тяготы и лишения. Иначе это не военный союз. Воюющая огромная страна с фронтом более 2000 километров должна иметь в приоритете положение и снабжение армии, подвоз необходимых вещей и бесперебойную работу тыла. Плюс к этому повышенную мотивацию населения, бодрый технический прогресс и идею мира завтрашнего дня. Это бы и без войны неплохо делать, но это уж совсем откуда-то из советской античности.
6: Ядерный запрет готовят к отмене. Военкор подобный о Литве, которая разместит ядерное оружие на своей территории.
7: Парламент Литвы в первом чтении одобрил поправку к Конституции, которая предполагает исключение из основного закона страны статьи 137, запрещающей размещение на территории республики оружия массового поражения, в том числе ядерного. За инициативу проголосовали 99 депутатов, против выступили 13, еще 5 воздержались. Сторонники поправки в Конституцию, представляющие правящую коалицию, аргументируют свою позицию трансформацией ландшафта угроз безопасности и необходимостью усилить механизмы сдерживания в рамках НАТО. Министр обороны Роберта Скаунас также поддержал эту идею, заявив, что существующий бюрократический барьер не позволяет Литве в полной мере использовать оборонные возможности Альянса. Для окончательного принятия поправки Сейму предстоит провести еще 2 голосования. Первое запланировано на 6 октября, финальное — на 12 января 2027 года. Чтобы изменение вступило в силу, его должны поддержать не менее 94 парламентариев из 141.
6: Машины снова станут дороже, но не лучше. Военкор Иван Отраковский о новом повышении утиль сбора.
12: Утиль сбор в России повысит на 10-20% с 1 января 2027 года. Минпромторг подтвердил очередную плановую индексацию. Ставки вырастут на 10-20% в зависимости от типа техники. В ведомстве также отметили, что за 8 месяцев 2026 года доля машин российского производства на рынке достигла 63,5%. Вместо поднятия качества отечественных автомобилей продолжают закручивать гайки, перекладывая на плечи покупателей. Можно же делать лучше. Можно, а зачем? В отсутствие конкуренции получаем вот это – ржавые ведра с болтами. Либо уже за огромные деньги нормальную машину, которую обычный гражданин себе позволить не сможет.
13: Радио «Лента», 1557 АМ. На радио «Лента» «Шок дня».
14: Руководство Wildberries предложило продавцам, которые потеряли деньги, взять кредиты, чтобы покрыть свои убытки. Ущерб от уничтожения центров оценивают минимум в 50 миллиардов рублей. Тем временем сотрудники Wildberries рассказали, что во время атаки их не выпускали с горящего склада в Электростале, что привело к большим жертвам.
13: Радио «Лента», 1557 АМ. Радио «Лента». Прямая речь.
15: Жильцы многоквартирного дома в Ростове-на-Дону пожаловались президенту Владимиру Путину на ситуацию с отсутствием горячей воды и угрозе срыва отопительного сезона.
16: Здравствуйте, Владимир Владимирович. Обращаются к вам жильцы дома 97 по проспекту 40-летия Победы города Ростова-на-Дону Ростовской области. Мы все понимаем, что у вас есть гораздо большие проблемы, но обратиться нам уже не к кому. В нашем доме уже третий месяц нет горячей воды. Отрезана наша котельная от газа. В чьих руках находится котельная, неизвестно. Обращались и в администрацию, и в прокуратуру. Все начальники, которые назначены вами, как исполнительные органы власти и ваши представители, абсолютно не справляются со своими обязанностями и перекладывают их друг на друга. Данную проблему обещали решить еще 12 августа. 19 сентября 2026 года проблема не решена. Вскоре отопительный сезон. Тем временем детей мы купаем в тазиках, сами моемся в тазиках, а находимся не на СВО. Я как участник немного недоумеваю, за что же я там был.
17: Владимир Владимирович, в нашем доме живет много детей, много многодетных семей. Очень тяжело быть 3 месяца без горячей воды и страшно входить в зимний период без отопления.
16: Прошу вас принять меры к сведению, наказать виновных и все-таки помочь нам в решении нашей проблемы. Владимир Владимирович, очень надеемся на вашу помощь. Спасибо.
13: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. на радио Лента. Разбор дня.
18: Всем привет! В эфире «Разбор дня». 2 миллиона рублей за одну подпись для многих российских семей – это целое состояние. Можно закрыть кредиты, отремонтировать дом, помочь детям. Но желающих заключить контракт становится меньше, хотя выплаты продолжают расти. Люди все чаще смотрят не только на обещанную сумму, но и на тех, кто уже ушел, кто не вернулся, кто остался инвалидом, а кто вместо одного года служит до сих пор. Сегодня разберемся, почему государство больше не может покупать добровольцев только деньгами и на кого теперь может переключиться система набора.
19: Знаешь, вот эти 2 миллиона, они же к осени 26 года вообще пробили все психологические потолки.
18: Ну, где-то уже и 3 миллиона предлагают, да.
19: Да, 3 миллиона. И, казалось бы, ну, чисто по базовым законам экономики, при таком беспрецедентном росте вознаграждения должен быть просто шквал желающих.
18: А вот тут как раз законы классического рынка труда откровенно буксуют. Представь обычный гражданский завод, который испытывает дефицит кадров.
19: Ну, допустим, не хватает людей у станка.
18: Ага. И руководство начинает повышать стартовую зарплату. Сначала в 2 раза, потом в 3, потом в 5 раз.
19: В нормальных условиях у проходной этого завода мгновенно выстроилась бы очередь со всей округи.
18: Именно. А здесь происходит нечто вообще противоречащее логике. Ценник за подпись растет астрономически, но очередь у военкоматов тает. За первые 8 месяцев контракты подписали около 230 тысяч человек.
19: И это спад?
18: Да, это на 10% меньше, чем годом ранее. А если взять чисто август, падение составило вообще 20%.
19: Подожди, давай тут остановимся. Возникает вполне очевидный скепсис. Откуда вообще берется эта статистика? Официального открытого счетчика в стране же нет?
18: Ну да, ведомства такую динамику каждый месяц не публикуют.
19: Вот. Как тогда можно уверенно заявлять, что поток сужается?
18: Смотри, цифры не берутся из воздуха. Это результат банальной финансовой декомпозиции региональных бюджетов. Спрятать движение таких гигантских денежных масс внутри государственной машины, ну, это практически невозможно.
19: То есть все завязано на региональные траты?
18: Абсолютно. Механика предельно прозрачна. У каждого региона есть конкретная статья расходов на единовременные выплаты при подписании. Известна общая сумма, которую субъект потратил за квартал, и известен точный размер разовой выплаты там же.
19: А, я понял. Просто делят общие траты из открытой части бюджета на размер одного бонуса.
18: Бинго. Обычная математика. И получают примерное количество подписавших.
19: Ну, это же не дает точности до одного человека. Всегда есть какие-то бухгалтерские задержки, переброски средств.
18: Конечно. Но суть кроется в динамике. Если региональная казна тратит на эти бонусы ощутимо меньше денег, чем полгода назад, а сам бонус не только не снижался, но даже вырос, математический вывод однозначен.
19: Людей стало меньше.
18: Да. И когда такая картина синхронно, просто как под копирку, наблюдается в десятках разных областей, это уже не спишешь на медленную работу бухгалтерии.
19: Слушай, ну а что происходит в голове человека в момент принятия решения? Сумма в 3 миллиона рублей для жителя небольшого населенного пункта – это же что-то из разряда фантастики.
18: Это огромные деньги.
19: Мне всегда казалось, что такие деньги действуют как сверхяркий свет. Он просто ослепляет кандидата. За этими нулями невозможно разглядеть реальность. Человек мысленно уже купил новую машину, раздал все долги микрофинансовым организациям.
18: Я бы сказала, это работает скорее как мощная финансовая анестезия. Огромная сумма блокирует чувство страха и критическое мышление в моменте. Человек просто не замечает, как подписывается под условиями, которые навсегда меняют его статус.
19: Мелкий шрифт.
18: Да, да. Главная иллюзия, которую продают вместе с деньгами, это восприятие контракта как понятной сделки на год.
19: Но реклама же именно миллионы подсвечивает, о правах там ни слова.
18: Вот именно. Люди искренне считают, что это формат обычной вахты. Отработал свои 12 месяцев, собрал вещи, получил расчет и вернулся домой.
19: Но ведь существует указ о частичной мобилизации. Он же юридически делает эти контракты бессрочными.
18: Да.
19: Получается, дата окончания в бумаге вообще ничего не значит.
18: Окончание срока сейчас не означает автоматического возвращения домой. Человек попадает в систему, из которой выйти по собственному желанию практически невозможно.
19: пока действует указ.
18: Именно. И этот мелкий шрифт, он же не только про сроки, он и про специализацию тоже.
19: В смысле? Обещают одно, отправляют в другое место?
18: Да. Кандидату в пункте отбора могут гарантировать должность водителя снабжения или механика в ремонтном батальоне глубоко в тылу. Но после распределения из-за нехватки людей его легко переводят в штурмовое подразделение, и оспорить это правовой возможности фактически нет.
19: Хорошо. Допустим, но ведь действие любой анестезии рано или поздно заканчивается.
18: 100%.
19: В небольших городах и поселках все на виду. Соседи видят, кто возвращается, кто нет. Соцсети забиты сообщениями о поиске пропавших. Неужели кто-то продолжает верить билбордам?
18: В том-то и дело, что сарафанное радио начало перебивать любые финансовые обещания. Запас тех мужчин, которые были готовы рискнуть от отчаяния, просто исчерпан.
19: Ну да, нельзя каждый год находить в одном районе одних и тех же готовых рискнуть.
18: Истории знакомых разрушили иллюзию срочного контракта. Люди видят, что даже тяжелое ранение – это далеко не всегда билет домой.
19: Да ладно. Разве ранение не означает автоматическое комиссование?
18: А вот и нет. Человек может месяцами проходить врачебные комиссии, получить категорию с ограничениями, но при этом формально остаться в списках части.
19: Зачем?
18: Системе нужны люди хотя бы для тыловых или вспомогательных задач. Вырваться из этого круга невероятно сложно.
19: Слушай, ну давай посмотрим на это со стороны семьи. Даже если человек оказывается заперт в системе бессрочно, его семья все равно получает эти миллионы на счет.
18: Получает, да.
19: В краткосрочной перспективе это же решает их фундаментальные проблемы. Закрываются долги, покупается жилье. Разве это не рациональный шаг для тех, кто жил за чертой бедности?
18: Экономисты, которые изучают эти выплаты, прямо предупреждают о ловушке. Она захлопывается на следующий день после подписания.
19: Какой ловушки? Деньги-то реальные.
18: Деньги реальные, но выплата разовая, а риск для жизни теперь ежедневный. Вместо этих денег семья теряет того, кто приносил зарплату каждый месяц, того, кто занимался ремонтом, отвозил детей в школу.
19: Ну да, повседневная жизнь рушится.
18: Разовый бонус пытается подменить собой десятилетия обычного человеческого труда. Это просто не работает.
19: Но если распорядиться деньгами грамотно, типа первый взнос по ипотеке, это же инвестиция.
18: Чувство неуязвимости. Они оформляют ипотеку или берут автокредит на дорогую машину.
19: Рассчитывая на высокую зарплату военного.
18: Да, каждый месяц. А затем происходит бюрократический сбой. Документы теряются, статус зависает или начинаются проблемы с выплатами по ранению.
19: Вычисления задерживаются.
18: Задерживаются на месяцы. А банк, сам понимаешь, ждать не будет.
19: Банку все равно на военную бюрократию.
18: Абсолютно. Семья моментально падает в новую яму. Кормильца нет, текущих доходов не хватает на огромные кредиты. И к тому же начинается колоссальный рост внутрисемейных конфликтов.
19: Из-за денег?
18: Из-за них. Мужчина уезжает, связи часто нет. Жена или другие родственники получают доступ к счету и начинают распределять миллионы. Споры о том, чьи это деньги, родителей, супруги, детей, это разрушает семьи изнутри.
19: Понятно. Слушай, а если отдалиться от уровня семьи и посмотреть на региональную экономику? Откуда вообще эти деньги берутся? Губернаторы повышают ставки, конкурируют, но бюджеты же не резиновые.
18: Это изымается из других статей расходов. Классическая экономика замкнутого круга.
19: То есть деньги из одного общего котла?
18: Да. Регионам спускают план по набору. Чтобы его выполнить при падающем спросе, они вынуждены повышать ценник. Чем больше уходит на разовую выплату, тем меньше остается на все остальное.
19: На инфраструктуру.
18: На обновление труб, закупку новых автобусов, ремонт поликлиник, повышение зарплат гражданским врачам и учителям.
19: То есть бедные регионы, которые исторически не могут дать нормальную работу, а они теперь предлагают миллионы за риск жизни.
18: И финансируют это за счет ухудшения качества жизни всех остальных.
19: Жесткий обмен. Города теряют рабочие руки. Сварщики, водители, слесари, они же просто исчезают.
18: Местные работодатели в отчаянии. Они физически не могут конкурировать с этими бонусами. Ни один завод не предложит слесарю 3 миллиона рублей подъемных.
19: Подожди, я хочу выступить в роли адвоката дьявола.
18: Давай.
19: Разве этот приток живых денег не становится мощнейшим стимулом для бизнеса? Семьи получают миллионы, скупают стройматериалы, технику, машины. торговля должна переживать невероятный бум.
18: Экономисты называют это эффектом краткосрочного сахарного всплеска.
19: Сахарный всплеск.
18: Да. В первый момент резкий рост потребления. Местный автосалон реально фиксирует рекордную выручку. Но покупка дорогого телевизора не создает долгосрочной ценности для региона.
19: Деньги уходят за пределы региона, производителю.
18: Именно. А город навсегда лишается опытного специалиста. Местному предприятию нужен слесарь каждый день на протяжении 15 лет. Чинить трубы, учить молодых. Разовая выручка магазина эти потерянные годы труда не заменит.
19: Выходит, статистические карты контрактов сегодня – это просто детальная карта бедности.
18: Практически один к одному. Чем ниже доходы в территории, тем больше людей ушло. Но парадокс в том, что бьет это по всем. За эти выплаты косвенно расплачиваются абсолютно все жители.
19: Даже те, кто никуда не собирался?
18: Да. Они ездят на старых автобусах, стоят в очередях в разбитых поликлиниках, потому что деньги развития ушли на бонусы для выполнения плана.
19: И если эти финансовые вливания больше не работают, если люди, готовые идти за деньги, закончились, как тогда чиновники собираются выполнять планы? План-то никто не отменял.
18: А вот здесь происходит самое жесткое изменение механики. Когда ресурс убеждения деньгами иссякает, система переключается на принуждение. Тональность работы кардинально меняется.
19: Местному руководству план выполнять жизненно необходимо.
18: Абсолютно. Поэтому фокус рекрутинга смещается на адресное давление. Давят на те социальные группы, которым сложнее всего отказаться.
19: О ком конкретно идет речь? Кто эти люди?
18: Должники с огромными просрочками, мигранты, чей статус зависит от чиновников, люди под следствием, ну и работники бюджетной сферы, которые зависят от государства как от работодателя.
19: А как технически выглядит это давление? Это же, наверное, не открытые угрозы?
18: Правозащитники описывают это как тактику мягкого, но безальтернативного давления. Например, должника вызывают в кабинет. Тон спокойный. Говорят, ситуация у тебя сложная, но решение согласовано. Просто поставь подпись вот здесь.
19: И не дают подумать.
18: Не позволяют забрать документы домой. Не дают показать контракт юристу. Требуют решения здесь и сейчас. Граница между приглашением и силовым давлением просто стирается.
19: Слушай, но бывают же медицинские противопоказания?
18: В погоне за планом часто закрывают глаза даже на серьезные медицинские проблемы кандидатов.
19: И в этот момент та самая выплата в миллионы начинает играть маскировочную роль, да? Огромный бонус позволяет чиновникам в отчетах называть такое решение исключительно добровольным.
18: В точку. Страх перед депортацией, давление начальника, безвыходность должника – ничего из этого в отчета не...
13: На радио «Лента» все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Балтийский дневник.
20: В долгах, как в шелках. Население и организации Калининградской области задолжали за коммуналку почти 4,5 миллиарда. С октября платить придется еще больше. Крыша гниет, квартиры в воде, под угрозой несущие конструкции. Жители аварийной шестиэтажки в Зеленоградске 9 месяцев не могут попасть на прием к губернатору. В отчаянии записали видеообращение к беспрозванных. 24 сентября тишину над Калининградом порвет воем сирен. Власти анонсировали очередную проверку систем оповещения. Что-то намечается? Итак, выборы прошли, и можно поговорить о насущном. Просроченные долги жителей Калининградской области за коммунальные услуги достигли 3 миллиардов рублей. Вместе с долгами организации задолженность составляет и все почти 4,5 миллиарда. Больше всего в регионе должны за тепло. Далее идут электричество, вода и водоотведение, вывоз мусора и газ. Теперь министр строительства и ЖКХ Сергей Черномаз заявил, что ведомство совместно с прокуратурой подготовило меры для взыскания долгов с участием судебных приставов. Что под этим подразумевается, никто не уточнил. Одно понятно – должников заставят раскошелиться принудительно. Причем никого не волнует, что долги населения исчисляются миллиардами. Власти продолжают повышать тарифы. И это при том, что жители региона годами живут в аварийных домах, фактически в трущобах. Исправно оплачивают коммуналку и никак не могут достучаться до властей, чтобы улучшить свои жилищные условия. Вот конкретная история.
0: В Зеленоградске жильцы многоквартирного дома 3 года безрезультатно обращаются во все инстанции. От Следственного комитета до фонда капремонта, чтобы отремонтировать прогнившую крышу, из-за которой квартиры в прямом смысле заливает во время каждого дождя и уже под угрозой фундамент и несущие конструкции. Но единственное, чего добились люди за это время, лишь переноса ремонта на 2028 год. Но дом просто не переживет эти 2 года, говорят жильцы, и буквально умоляют и правительство Калининградской области, и губернатора, которому никак не могут попасть на прием, наконец-то их услышать и спасти дом, пока не случилась трагедия. Отчаявшиеся люди записали видеообращение к Алексею Беспрозванных.
21: Уважаемый Алексей Сергеевич, мы жители дома номер 1 по улице Победы, города Зеленоградска. Более 9 месяцев пытаемся попасть к вам на прием. Наша управляющая компания «Зейрайдом» за 3 года превратила дом наш в аварийный. Малейший дождь, у нас протечка с 6-го этажа по подвалы. По вине управляющей компании «Зейрайдом». 3 года мы пишем по всей станции безрезультатно. Мы были на комиссии Минстроя, Минконтроля, объединенные, но к вам на прием попасть мы не можем. Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении нашей управляющей компании, но результата ноль. Да, вы наведете порядок с управляющими компаниями, которые за счет жильцов обогащаются, а мы страдаем. Мы те жители, которые платим коммунальные услуги вовремя. Почему управляющие компании должны наживаться за наш счет, а мы жить в таких условиях? Прошу вас, услышьте нас.
20: Услышат ли чиновники этот крик о помощи, сказать тяжело. Между тем, драконовские меры к должникам уже практикуются.
22: В Калининградской области с начала года без газа остались 190 квартир и домов. Только с мая по август голубое топливо отключили в 88 квартирах и домах, чьи владельцы задолжали в общей сложности около 6 миллионов рублей. В компании «Газпром Межрегионгаз Санкт-Петербург» предупреждают: проверки будут идти до конца сентября, и нарушителей продолжат отрезать от сети. Причем остаться без газа можно не только из-за долгов. Поставщик вправе отключить услугу, если у собственника нет договора на обслуживание или он не пускает специалистов в квартиру. Кстати, за отсутствие соглашения предусмотрены и штрафы – от 5 до 10 тысяч рублей. А чтобы вернуть подачу газа, придется не только закрыть все долги, но и полностью оплатить работу газовщиков по отключению и повторному подключению труб.
20: Тем временем с 1 октября коммуналка снова подорожает. Так, электричество для городских квартир с газовыми плитами в первом диапазоне потребления вырастет почти на 20%. Вывоз мусора – примерно на 5%. Стоимость отопления у Калининградтеплосети прибавит еще 7%. А вот зарплаты останутся на прежнем уровне или даже ниже, с учетом инфляции. Хотя куда уж ниже. Янтарный край занял 69-е место по покупательной способности зарплат.
23: Калининградская область вошла в 20-ку последних в списке российских регионов по количеству товаров и услуг, которые можно купить на местную зарплату. Для расчета взяли медианную зарплату после налогов, то есть 60 тысяч рублей. С учетом местных цен покупательная способность такой зарплаты примерно на 20% ниже среднероссийской. Правда, есть и хорошие новости. Год назад по покупательной способности медианной зарплаты область была на 70-м месте. Теперь целая плюс один. Так что порадуемся.
20: Словом, дорогие продукты, бензин, коммуналка и другие повседневные расходы быстро съедают заработанное калининградцами. И, судя по заявлению официальных лиц, на улучшение надеяться не стоит. Министр финансов России Антон Силуанов прямо сообщил о существовании приоритета «Все для фронта». Речь идет о сокращении гражданских расходов федерального бюджета в пользу военных трат для продолжения специальной военной операции. Самое главное у нас сейчас – это задачи обороны. обороны, задачи фронта, сказал Силуанов на Московском финансовом форуме. По итогам января-августа дефицит федерального бюджета достиг почти 6 триллионов рублей и, по словам Силуанова, продолжит увеличиваться. Поэтому российское правительство спустило указание в регионы сократить штат бюджетников и госслужащих на 15%. Накроет ли волна массовых увольнений Калининградскую область, покажет время. А пока тишину Балтийского региона разорвет вой сирен.
2: 24 сентября в Калининграде с 9.00 до 13.00 пройдут плановые проверки сирен. Но паниковать не стоит. Как сообщили в горадминистрации, это плановая проверка системы оповещения. Угрозы нет. Электросирены будут включать на от 15 до 20 секунд. Но вот вопрос. В прошлый раз половина Калининграда при плановом тестировании сирен ничего не услышала. На Сельме, в Болтрайоне, на Донского сирена молчала. Интересно, как будет в этот раз?
20: Стоит напомнить, что недавно губернатор Калининградской области призвал жителей готовиться чуть ли не к худшему. Во время прямой линии Алексей Беспрозванных сообщил, что региональное министерство безопасности разрабатывает планы на случай различных сценариев. Так, по всей Калининградской области в кратчайшие сроки обещают подготовить бомбоубежище. Их инвентаризацию уже провели. В ближайшее время начнутся работы по оборудованию укрытий. По словам губернатора, регион должен быть готов ко всему.
4: Понятно, что мы в особых условиях находимся, но готовы должны быть ко всему. Надейся на лучшее, а готовься к худшему, есть такая пословица. Есть специальные планы, созданные Министерством безопасности. Я думаю, что в ближайшее время калининградцы это почувствуют. В виде каких-то учений, где-то какие-то мероприятия по организации бомбоубежищ, углубленных мест. Они должны быть в порядке, даже если не понадобятся.
20: Но, по всей видимости, еще и как понадобится. Учитывая активную милитаризацию региона, постоянные военные учения Балтфлота, создание Министерства региональной безопасности и подготовку убежищ, война со странами Балтии вполне реальна, предупреждают некоторые военные аналитики. Масло в огонь добавил и пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, заявивший, что Литва окажется под прицелом ядерного оружия России, если ее власти примут решение разместить такое оружие на своей территории. А такие планы у Вильнюса имеются. Председатель литовского сейма сообщил, что парламент зимой уберет из Конституции запрет на оружие массового поражения. Для калининградцев это значит одно – «Искандеры» тут уже стоят, а у соседей может появиться ядерка. Да и губернатор Калининградской области не скрывает, что новое Министерство безопасности завершило перевод калининградской системы внутренней безопасности на полувоенные рельсы управления. Мол, негативных сценариев исключать нельзя, и регион усиленно готовится. К чему именно, Беспрозванных, правда, не уточнил. На этом пока все. А больше новостей ищите в нашем TikTok-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
5: На радио «Лента» «Балтийский лоцман».
8: Всем привет! У микрофона Балтийский лоцман. Сегодня у нас тот редкий случай, когда совершенно скучная новость про железную дорогу в какой-то момент перестает быть скучной вообще. Речь про Rail Baltica, ту самую магистраль, которую страны Балтии строят уже столько лет, что некоторые успели привыкнуть к ней примерно как к ремонту у соседа. Когда-нибудь, наверное, закончат. Так вот, Литва, Латвия и Эстония только что выпустили совместное заявление по проекту. И там появилась очень интересная формулировка. Rail Baltica теперь открытым текстом называется не только транспортным проектом, но еще инвестицией в безопасность и военную мобильность. Простыми словами, по новой дороге собираются возить не только пассажиров с чемоданами и контейнеры с товарами. Она должна подходить и для быстрой переброски военных, грузов и тяжелой техники. И вот после этой маленькой детали предлагаю открыть карту. Потому что история внезапно становится очень важной для Калининграда. Сначала буквально две минуты про то, что вообще строят. Раньше Rail Baltica показывали как большой европейский инфраструктурный проект. Таллин, Рига, Вильнюс, Польша и дальше можно ехать по Европе. удобно, красиво. Пассажиры быстрее добираются, грузы проще перевозить. Страны Балтии, наконец, нормально соединяются с европейской железнодорожной сетью. Потому что сейчас есть одна техническая проблема, оставшаяся еще от Советского Союза. В странах Балтии в основном используется одна ширина железнодорожной колеи. А в Польше и почти всей остальной Европе – другая. И пока обычный пассажир на эту разницу может вообще не обращать внимания, для больших объемов грузов она превращается в лишнюю головную боль. Где-то состав приходится перегружать, где-то менять оборудование. Короче, быстро не получается. А Rail Baltica должна пройти по европейскому стандарту и напрямую связать Балтию с Польшей. Вот и все. Казалось бы, стройте на здоровье. Но! Оказалось, что у этой разницы в колее есть еще один смысл. Если вам вдруг надо быстро перебросить из Германии или Польши на север большое количество тяжелой техники, то железная дорога, которая не требует постоянной смены стандарта по дороге, это уже совсем другой разговор. И самое интересное, я сейчас ничего не додумываю. Сама компания Rail Baltica в этом году называет дорогу коридором двойного назначения – гражданского и военного. А правительства трех стран в новом совместном документе прямо пишут: полный смысл проекта появится только тогда, когда будет единый непрерывный маршрут через всю Балтию до Польши и остальной Европы. Причем отдельно подчеркивают его роль именно в военной мобильности. А теперь Калининград. Чиновники в Кремле привыкли смотреть на область как на кусок России между Польшей и Литвой. Но если отойти от карты на пару шагов, вокруг нее сейчас появляется совсем другая транспортная система. На юге Польша уже встроена в европейскую сеть. Дальше через Литву, Латвию и Эстонию тянут новую магистраль на север. И все это должно работать без привязки к старой постсоветской железнодорожной системе региона. А рядом находится тот самый участок между Калининградом и Белоруссией, который в НАТО называют Сувалкским коридором. Через него проходит сухопутная связь Польши со странами Балтии. И НАТО совершенно не скрывает, что считает этот участок стратегически важным для переброски подкреплений на север. И здесь очень хочется вспомнить, как вся эта история выглядела еще несколько лет назад. Москва годами говорила о том, что военная инфраструктура НАТО не должна приближаться к российским границам. Что в итоге? Каких успехов добились эти «мамкины стратеги»? Финляндия в НАТО, Швеция в НАТО. В Литве создается постоянная немецкая тяжелая бригада примерно на 5000 человек. Американские подразделения продолжают ротации. Литва строит новые полигоны, дороги и железнодорожные подъезды для военных. А теперь еще и Rail Baltica официально получает вторую функцию – быстро связывать весь регион с Польшей и Центральной Европой. И вот здесь мне даже не хочется спорить о том, кто кого больше напугал и кто первым начал укреплять границы. Есть гораздо более простой способ посмотреть на результат. Если политическая задача Москвы состояла в том, чтобы военная инфраструктура НАТО находилась подальше от России, то на Балтике получилось буквально наоборот. Причем это уже не заявление на саммите и не красивые речи генералов. Это бетон, рельсы, дороги, казармы и мосты. То есть вещи, которые строят на десятилетия. Причем это важно не только для военных. Новая дорога одновременно меняет и обычную экономическую логистику Балтии. Чем больше грузов можно отправлять напрямую на юг через Польшу, тем меньше регион зависит от старой системы сообщений «Восток-Запад», которая десятилетиями была завязана на Россию и Беларусь. И вот это, на мой взгляд, одна из самых недооцененных перемен последних лет. Вокруг Калининграда меняют не одну конкретную железную дорогу. Постепенно меняют само направление движения региона. Раньше огромная часть инфраструктуры здесь исторически смотрела на восток. Теперь все больше новых дорог, энергетических линий и военной логистики смотрит на запад и на юг, в сторону Польши и остальной Европы. Ирония здесь, пожалуй, довольно простая. Годами нам рассказывали, что Россия будет добиваться новой архитектуры безопасности в Европе. Архитектура действительно меняется, только проектируют ее почему-то в Варшаве, Вильнюсе, Берлине и Брюсселе. И вместо того, чтобы НАТО отодвигалось от Калининграда, рядом появляются новые базы, новые дороги и теперь новая железнодорожная магистраль, которую официально рассчитывают в том числе на военные перевозки. Вот поэтому Rail Baltica – это уже давно не история про то, сколько будет стоить билет из Вильнюса в Таллин. Это история о том, как вокруг Калининграда постепенно рисуют новую транспортную карту Балтики. И железная дорога, друзья мои, вообще вещь исключительно мирная и скучная. Ровно до того момента, пока не начинаешь смотреть, куда она ведет и что по ней собираются возить. С вами был Балтийский лоцман. Подписывайтесь на мои социальные сети и услышимся.
13: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. На радио «Лента» цифра дня.
3: Как минимум 35 российских регионов официально подняли цены на проезд в общественном транспорте из-за дефицита топлива. В среднем проезд подорожал на 15%. Тем временем цены на бензин всего за месяц поднялись на 6%, а перекупщики продают топливо в 2,5 раза дороже, чем заправочные станции.
13: Радио «Лента», 1557 АМ. Радио «Лента». Прямая речь.
15: Врачи уфинского отделения реанимации новорожденных записали видеообращение, в котором просят остановить закрытие.

0: закрыть наши выездные службы, осуществляющие транспортировку новорожденных детей по городу, а также препятствовать переводу новорожденных детей, требующих длительного лечения и реабилитации в нашем отделении. Мы не получаем внятных объяснений о причинах таких решений. Мы обращаемся к вам, потому что за нас некому заступиться, кроме общества и здравого смысла. Каждый день отсрочки или закрытия – это потенциально потерянные детские жизни. Закрытие этого отделения означает разрушение уникальной системы выхаживания доношенных детей, выстроенных десятилетиями, потерю рабочих мест и профессиональной команды людей, чьи навыки невозможно быстро восполнить. Мы просим сохранить отделение реанимации новорожденных городской детской клинической больницы номер 17 города Уфа в полном объеме и с необходимым финансированием. Прекратить любые действия, направленные на фактическую ликвидацию отделения или сокращение его полученного фонда. Провести открытую проверку обоснованности решения, ведущих к разрушению отделения.
1: Какие новости стали сегодня главными для обсуждения в России? Какие заявления делают представители власти? Какие проблемы волнуют людей? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15.57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
2: Рекламы со знаком «минус» не бывает. После блокировок россияне стали смотреть YouTube на четверть больше. В первом полугодии 2026-го россияне стали проводить на заблокированном YouTube на 24% больше времени, в среднем по 99 минут в день. Об этом говорится в свежем исследовании Future Lab. При этом показатель отечественного конкурента американского видеохостинга Rutube сократился почти на 5%. В среднем его смотрят лишь 40 минут в день. Эксперты объясняют рост американского видеохостинга большим количеством качественного контента и лучшей работой алгоритмов рекомендаций. Россияне, несмотря на блокировки, научились их обходить и продолжают смотреть YouTube.
3: Я там смотрю рецепты. Рецепты и много чего другого полезного.
4: Потому что там не только развлекательный контент есть, там и познавательный контент есть.
5: Я равнодушна. А вот для молодежи это проблема, наверное.
6: Узнавали полезную, полезную информацию. Да. И тоже просто проводить время.
7: В Ютубе много чего можно узнать.
8: Потому что у нас как бы альтернативы-то нету.
9: Все-таки хотелось, чтобы он был. Без него немножко скучновато. Но я так заходил на Рутуб. В принципе, заменяет, но к Ютубу уже привыкли.
10: В принципе, достаточно такой интересный ресурс, на котором можно найти много рецептур, которых нет на других платформах.
2: У российских видеоплатформ алгоритмы рекомендаций не соответствуют ожиданиям пользователей и уступают ведущей зарубежной площадке, отмечает руководитель одного из направлений рейтинга Рунета Александр Туник. Он также говорит, что у Rutube есть серьезные проблемы с привлечением создателей контента. Напомню, YouTube начали замедлять в России в 2024 году, а в феврале 2026-го Роскомнадзор исключил его домен из списка подконтрольных серверов. После этого сервис стал полностью недоступен без VPN. И это нанесло огромный ущерб экономике самой России, говорит директор общества защиты интернета Михаил Климарев.
11: Смотрите, есть такой ресурс, точнее, такая организация, она называется NetBlocks, находится в Великобритании, и у них есть там огромная большая работа была проведена по поводу влияния вот этих подключений и блокировок на экономику конкретной страны. Это огромное исследование было проведено, вот, и по данным этой компании ущерб экономике России примерно 23 миллиона долларов в день. Ну, еще там как бы куча всего, которая связана с Ютубом. Это вот огромная индустрия развлечений. Это огромная индустрия, связанная с образованием и с созданием контента, который нужен для там, пользователя, обучающего и так далее. И вот эти все условия, ну, как бы разрушены. И, соответственно, это огромный ущерб вообще экономике России.
2: Одни из тех, кто пострадали больше всего, это создатели контента на YouTube. Но тревел-блогер Стас Натанзон обращает внимание на еще одну неочевидную потерю для России.

0: Какой самый большой урон распространению русского языка в мире был нанесен за последние многие десятилетия? Блокировка YouTube. Потому что огромное количество стран за пределами России, которые на самом деле не очень-то русскоговорящие, там есть свои родные языки. Огромнейший Узбекистан, Казахстан, Белоруссия, Украина, Литва, Латвия, США, Германия, Израиль. В этих странах поддерживался русский язык благодаря тому, что существует такой огромный хаб, производящий русскоязычный контент, как Россия. И все эти страны смотрели этот контент. Теперь, когда YouTube блокируют, вот этот вот огромный хаб, он просто исчезает. Более того, какой-нибудь, скажем так, узбекский блогер, например, он для того, чтобы ему получить миллионы просмотров, он понимал, что если он будет делать на русском языке видео, то его видео посмотрят гораздо больше людей. Ограничение YouTube убивает эту мотивацию.
1: Таким образом, блокировка YouTube принесла властям больше вреда, чем пользы, считает блогер. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радиолента.
2: Радиолента. Прямая речь.
3: Z-блогер Роман Алехин о том, что наступление российской армии практически остановилось, а потери превышают резервы из-за невероятного количества дронов с украинской стороны.
4: То, что продвижения практически нет, это действительно так. Все дроны, все просто дроны. То есть мы технологически начали отставать от противника. Это невозможно. Ну, то есть уже все понимают, что победа в смысле Клаузевица, там, да, то есть это полностью поражение там, армии противника, когда он не может сопротивляться, захват полностью территории, подчинение населению. Ну, просто невозможно. Эту победу уже достичь никакими средствами. Ложь убила на этой войне больше, чем любые другие ошибочные решения. Ну, все ошибаются. Но ложь убила гораздо больше, чем любые другие решения генералов, полковников, всех остальных. По ЛБСу надо заканчивать здесь и сейчас. Прямо вот сегодня, да, или завтра. То есть вот, если мы продолжим дальше, то через 3 года включится НАТО. Все. И к этому моменту мы будем максимально истощены, и мы потеряем государство. Я считаю так. Это вот моя турбопатриотическая позиция, что нам продолжать дальше нельзя. То есть, ну, если война будет идти, будет той же, с тем же характером, с которым сегодня, а что мы будем делать на этих землях, да, с этими людьми? И единственный вариант – это побыстрее ее завершить мирным договором.
2: Криминальные новости.
5: Детский хореограф получил пожизненный срок за десятилетия насилия и растления своих подопечных в Москве. По данным базы, 41-летний Иван Скрипник 11 лет развращал учеников в одном из молодежных центров в Новой Москве. Он руководил танцевальной студией и организовывал батлы по брейк-дансу. На занятия приглашал детей в возрасте от 7 до 15 лет. В основном к нему ходили мальчики. Следователи установили, что все эти годы педагог совершал в отношении своих учеников действия сексуального характера и снимал с ними порно. Его признали виновным сразу по 4 статьям и приговорили к пожизненному. Доказанными жертвами педофила стали 5 мальчиков. 2 дагестанских полицейских арестовали по делу о пытках и доведении до суицида. После допроса 1 человек покончил с собой, 2 умер через 2 дня. В конце марта в селении Нижние Джангутай патрульные полицейские заметили потасовку и вмешались. Один из участников конфликта, 31-летний местный житель, начал стрелять и ранил 2 силовиков, сообщало МВД. Мужчину задержали. После выхода из отдела полиции один парень, свидетель перестрелки, на следующее утро повесился у себя во дворе, рассказал председатель наблюдательной комиссии Шамиль Хадулаев. 2 дедушка, 1947 года рождения, являющийся родственником стрелка, недолго побывав в отделе полиции 3 апреля, уже 5 апреля утром скончался. Спустя сутки после публикации правозащитник удалил свой пост. В апреле следком завел уголовное дело о пытках, доведении до самоубийства и фальсификации доказательств. По нему арестовали 27-летнего полицейского Сулеймана Магомедова. Защита обжаловала арест, указав, что у Магомедова есть ребенок, он ухаживает за матерью с инвалидностью, а еще он ветеран боевых действий. В карточке одной из апелляций упоминается еще один обвиняемый, 2 арестованный полицейский, 34-летний Абдулла Расулов. Осужденный за заказное убийство уехал из колонии воевать. Руслан Шардаков получил 16 лет колонии строгого режима за организацию убийства своего бывшего бизнес-партнера Александра Лукова. Его застрелили осенью 2023 года в Перми. Недавно Шардаков заключил контракт с Минобороны и уехал на фронт. После этого его условно освободили от отбывания наказания. В зону СВО в марте прошлого года отправился и другой фигурант данного дела – Роман Широков. Семья убитого бизнесмена Лукова выступает против освобождения Шардакова. В частности, брат Лукова обращался в Следственный комитет и выходил на одиночные пикеты, требуя оставить осужденных в колонии. Это были криминальные новости. Больше о самых резонансных преступлениях в России слушайте в следующих выпусках.
2: Радиолента. Прямая речь.
3: Экономист Андрей Колганов о том, что Россию ждут тяжелые времена, если в стране сохранится нынешняя экономическая модель.
6: Для граждан, которые ходят в магазин, если такой сценарий реализуется, естественно, ничего хорошего не ждет.
7: Угу.
6: Что же касается вероятности такого развития событий, но если наша система управления экономикой останется той же, какой она есть сейчас, мы вполне можем столкнуться с такого рода явлениями, даже хуже. Потому что до сих пор мы не демонстрировали способности активизировать внутренние источники экономического развития, на которые мы могли бы опереться. До сих пор мы зависим в значительной степени от внешних источников. Ну, в 2000 году еще говорилось о том, что надо слезать с нефтяной иглы.
7: Да.
6: Вот мы до сих пор слезаем. Никак слезть не можем. Нефтяная игла обеспечивает нам впрыскивание денег в бюджет, главный поток. И пока ситуация такова, то, что будет происходить на внешних рынках, естественно, будет на нас сказываться. Если там будет кризис, он нас не минует.
2: Главные новости дня.
8: Уже пятая встреча тет-а-тет. Трамп и Зеленский провели переговоры на полях Генассамблеи ООН. Есть новости о лицензии для ракет «Патриот» и запрете на удары по НПЗ. Обе для России не очень. Разговор Трампа и Зеленского продлился 40 минут, после чего состоялась пресс-конференция для журналистов. Одной из главных тем переговоров была подготовка к зиме. Зеленский заявил, что ВСУ готовы прекратить атаки на российские НПЗ, если армия России также прекратит удары по энергетике Украины.
9: Мы готовы к любому, абсолютно любому формату энергетического перемирия. Если не наносятся удары по энергетической инфраструктуре, значит, по всей инфраструктуре, всей. Это наше предложение.
8: Кроме того, Зеленский заявил, что Украина готова к трехсторонним мирным переговорам в любой момент. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, цели СВО не выполнены, но если Зеленский хочет поговорить с Владимиром Путиным, он может приехать в Москву. От такого предложения Зеленский откажется, говорит политолог Олег Полищук. Также на встрече Трампа и Зеленского прозвучало предложение привлечь к мирным переговорам Китай, отмечает политолог.
10: Действительно, у Китая есть рычаги, и, наверное, если бы Китай свои рычаги задействовал, то, наверное, вероятное завершение войны выросло бы в разы. Но Китай не демонстрирует серьезного желания эти рычаги задействовать, ну, наверное, потому что Китай все устраивает, устраивает то, что в результате продолжения войны зависимость России от Китая усиливается. При этом Китай получает доступ к российским ресурсам по довольно-таки льготным ценам.
8: То есть, чем дольше идет спецоперация, тем сильнее Россия будет зависеть от Китая, поясняет эксперт. А это уже удар по имиджу страны, которая до 2022 года сама была в главной роли на мировой арене и устанавливала свои правила в продаже энергоресурсов другим странам. Еще один важный вопрос, который поднимался на переговорах Зеленского и Трампа, это лицензия на производство ракет «Патриот» для Украины. Глава Белого дома одобрил этот процесс. Теперь, после прохождения всех бюрократических процедур, ВСУ смогут производить дешевый аналог американских ракет-перехватчиков, которые успешно сбивают баллистические ракеты. Сейчас ВСУ для этого используют собственную разработку – ЗРК «Коралл», говорит военный аналитик Виктор Снегирев.
11: ЗРК «Коралл» соответствует концепции именно легкого мобильного ЗРК малого среднего радиуса действия. Он предназначен для прикрытия конкретных объектов, например, те же ТЭЦ, авиабаз, портов промышленных центров и прочее.
8: Отмечу, что в то время, пока Трамп и Зеленский разговаривали тет-а-тет, армии России и Украины обменялись ударами. Россия вновь атаковала территорию Украины реактивными дронами, а ВСУ ударили по нефтеперерабатывающему заводу в Уфе. По данным очевидцев, на территории предприятия виден черный столб дыма. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
2: На Радио Лента. Потеря дня. После масштабной атаки украинских беспилотников по Подмосковью загорелся Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения в микрорайоне Климовск в Подольске. Предприятие являлось одним из ключевых поставщиков фронта и специализировалось на разработке стрелкового оружия, боевой экипировки и боеприпасов.
7: Радио Лента. 15:57 АМ. Далее в эфире. Необычные взгляды на события дня, высказывания влиятельных людей и разбор ситуаций от первоисточников. Прямо сейчас на Радио Лента. Самые важные высказывания дня. Радио Лента. Прямая речь.
3: Российские врачи и студенты медицинских учебных заведений публикуют видеообращение с критикой условий работы и системного кризиса в здравоохранении.
12: Медицина в России стремительно загибается, да? Я врач-стоматолог, который находится в декрете, ушла я в декрет с бесплатного приема в обычной городской поликлинике Самары. И вот мой декрет подходит к концу, я решила узнать, сколько вообще сейчас зарплата у врача-стоматолога и как она изменилась за 3 года моего отсутствия. 40 тысяч рублей. Такая оплата труда прежде всего влечет за собой дефицит кадров. Решили бороться наши государственные деятели с дефицитом кадров следующим образом. Теперь вчерашние студенты будут отрабатывать 3 года после окончания медицинского вуза. Естественно, в государственном там поликлинике или больнице, то есть в государственном учреждении.
13: Я учусь на 5-м курсе медицинского университета, и я думаю, куда мне свалить через год. Из медицины или из России?
14: Я учусь на 2-м курсе Сеченовского университета. Меня зовут Марат. Сессию я закрыл на отлично. С самого детства я горел медициной. Я хотел помогать людям. Я хотел спасать жизни. Учитывая нынешние реалии, мне просто очень жалко врачей. Из них сделали обслуживающий персонал. Они кому-то что-то должны, они обязаны, они не имеют права.
7: С нами делятся информацией солдаты с передовой. Сообщают военные корреспонденты. Поступают свежие сводки с фронта. А военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на Радио Лента. Главные новости дня.
8: Прошлая труба не всех убила. Зачем генералы снова отправили армию атаковать Украину по газовой трубе в Курской области? За последнюю неделю российские военные как минимум 2 раза пытались использовать трубу Уренгой-Помары-Ужгород. Она ведет в северную часть Сумской области Украины. Первый раз бойцы предприняли попытку зайти в тыл ВСУ 13 сентября. Тогда по газопроводу продвигался целый взвод, около 50 солдат. Почти все погибли, говорит военный аналитик Давид Шарп. По его словам, подобные операции проводились и ранее, и только один раз был успешным.
15: Могли ли подумать строители этой самой инфраструктуры, одной из знаковых советских строек, что их детище будет использоваться вот в таких целях во время российско-украинской войны. Ну, это я так. Что тут сказать? В принципе, командиры в разных армиях, в разных местах, на разных тактических уровнях всегда пытаются, ну, по крайней мере, такие творчески настроенные, преподнести сюрприз противнику. И в Авдеевке в свое время вот этот прием проникнуть по подземной коммуникации, по трубе в тыл украинских войск, этот прием сработал, и он весьма повлиял на устойчивость обороны Авдеевки. В Курской области все уже пошло не совсем так, и на самом деле не только в Курской области. И в Курской области особенно показательным было то, что множество участников, которые пережили операцию в плане боевых действий, оказались отравленными газами, всем тем, что там было, и онкологические заболевания, смертность.
8: Операция в Курской области, к сожалению, ничему не научила российское командование, отмечает эксперт Давид Шарп. Через несколько дней после неудачной первой попытки проникнуть в Сумскую область, российские военные ее повторили.
15: Украинские командиры, которые действуют поблизости от таких коммуникаций, если они не проявляют вот прямо особой беспечности, естественно, наслышаны и понимают, что это угроза. И, соответственно, такого рода действия превращаются уже, как правило, если противник не проявит той самой беспечности, а, судя по всему, там, в Сумской области, украинцы беспечности не проявили, это становится ловушкой, смертельной ловушкой для тех, кто пытается воспользоваться таким приемом снова и снова.
8: Почему командование допускает такие просчеты и отправляет солдат на верную гибель? Этим вопросом уже давно задаются Z-военкоры. Одна из главных проблем – это неправдивая информация о потерях и в целом ситуации на фронте, пишет Z-канал «Два майора».
16: Ситуация стала возможной из-за красивых докладов. В настоящее время ситуацию отдельные командиры позорно пытаются решить срочно формированием штурмовых групп не по воинской специальности, не слаженных между собой людей. Как же досадно в очередной раз читать в личных сообщениях, как вранье конкретных командиров пытаются перекрыть бросовыми штурмами, одновременно снова пытаясь вводить московские штабы за нос.
8: Трубопроводы российской армии используют давно. В январе такой способ применяли во время боев за Купинск Харьковской области. Однако ВСУ тогда взяли под контроль выходы из трубы. Операция закончилась трагически, сообщали без деталей тогда военкоры. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
7: Говорят военкоры.
17: Миллиарды долларов. Военкор, канал «Синяя Z-борода» о поставке Украине американского вооружения.
18: Госдеп одобрил поставку Украине систем противовоздушной обороны, боеприпасов и сопутствующего оборудования на сумму около 2,68 миллиарда долларов. Соответствующее уведомление опубликовано на сайте американского внешнеполитического ведомства. Согласно документу, Украина направила запрос на закупку ракет, ракетных комплексов увеличенной дальности с лазерным наведением, мобильных пусковых установок, систем выявления беспилотников, а также комплектующих для модернизации пусковых установок. В перечень также входят запасные части, ремонт и техническое обслуживание. Финансирование сделки, как ожидается, будет осуществлено за счет средств, предоставленных Украине европейскими странами, а также за счет программ предыдущей администрации Джо Байдена в рамках механизма Foreign Military Financing – системы грантов и кредитов, позволяющих иностранным государствам приобретать американское вооружение.
17: Защита бьет по карману. Военкор Живов о том, что включат в счета за электричество.
19: Защиту от беспилотников противника добавят в счета за свет. Проект Федеральной антимонопольной службы. Тихой сапой под новостной шум ущерб от профуканных дронов противника будет возмещать население, если проект примут. А примут скоро. Дата окончания публичного обсуждения. Видели в новостях публичное обсуждение? Мы нет. 25 сентября 2026 года. Туда же планируется внести расходы на восстановление подстанций. Тенденция так себе. Итак, производство чего угодно уже закладывает стоимость продукта, а обязательные меры по пассивной защите объектов. За все заплатит конечный потребитель. Вопрос, куда тогда идут бешеные бюджеты?
7: Радио «Лента». 15:57 АМ. Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента» разбор дня.
20: Всем привет! Это разбор дня. Представьте, вы несколько месяцев ждете операцию, собираете анализы, договариваетесь с родственниками, и вдруг госпитализацию переносит. В больнице больше нет свободных мест. Часть коек, отделение или даже целый корпус отдали раненым с фронта. Лечить этих людей необходимо. Но почему для этого используют те же палаты, тех же врачей и те же операционные, которых обычным пациентам не хватало еще до войны? Сегодня разберемся, как военные госпиталя переполняются, а последствия этого незаметно переходят в гражданские очереди.
0: Знаешь, за вот этим сухим чиновничьим термином перепрофилирование или выделение коек скрывается очень жестокая математика. Физическое пространство, оно же конечно.
20: Ну да, звучит так, как будто это просто какая-то перестановка мебели в палатах.
0: Вот именно. Чиновники так часто отчитываются о создании новых мест, словно они реально просто съездили в магазин и купили новые матрасы с подушками.
20: Стоп, а разве это не так? Я вот всегда думала, когда читаю новости про дефицит мест в стационарах, ну в чем вообще проблема? Просто уплотнить палаты.
0: Угу.
20: Поставить дополнительные кровати прямо в коридорах, в конце концов. Найти какие-то пустующие помещения. Разве нельзя решить проблему нехватки мест банальным увеличением количества вот этих самых железных кроватей? Больницы же гигантские.
21: Это самая частая иллюзия, которая существует при взгляде на систему здравоохранения со стороны. Тут отлично подходит аналогия с пассажирским самолетом.
20: Так, интересно.
21: Можно ли поставить прямо в проход летящего самолета складной стул и посадить туда еще одного пассажира?
20: Ну, физически да, почему нет?
21: Верно, физически да. Но к этому стулу не подведен кислород. Для этого дополнительного пассажира банально нет спасательного жилета. На него вообще не рассчитана нагрузка двигателей. А стюардесса просто не успеет до него добраться при аварии.
20: То есть в медицине абсолютно то же самое?
21: Один в один. Больничная койка – это вообще не про железную кровать с матрасом. Это очень сложный пакет ресурсов. Это, по сути, точка доступа к инфраструктуре всей больницы.
20: То есть, когда в отчете пишут «создано 100 новых коек», это не означает, что привезли 100 кроватей на грузовике?
21: Абсолютно не означает. Можно за один день привезти хоть 200 кроватей. Но невозможно за неделю обучить нейрохирурга или специалиста по протезированию.
20: Ага, то есть койка – это в первую очередь люди?
21: Люди и время. За каждой койкой стоит конкретное время постовой медсестры, ставка оперирующего хирурга, наличие специфических сильных обезболивающих, кислород. Это расписанные буквально по минутам часы работы операционной и доступ к аппарату МРТ. Главный дефицит медицины всегда был не в кирпичах и стенах,
20: а в кадрах и часах работы оборудования.
21: Именно. И военная травма, о которой заходит речь, невероятно требовательна к этим ресурсам.
20: Ну да, это же явно не плановое удаление аппендицита, где пациент через 3 дня уходит домой на своих ногах.
21: Да там масштабы просто космические. Один такой пациент потребляет ресурсы стационара в 10-кратном размере. Ему может потребоваться 5, 6, а то и 10 последовательных сложных операций. Плюс постоянные тяжелые перевязки прямо в условиях операционной под наркозом.
20: Получается, один такой человек фактически полностью блокирует работу сразу нескольких отделений?
21: Фактически да. Если травматолог сегодня вне очереди оперирует пациента с фронта, это значит, что аппарат томографии в этот момент занят, лаборатории перегружены экстренными анализами, а места в реанимации заполнены.
20: И очередь для гражданских пациентов неизбежно замирает.
21: Совершенно верно.
20: Даже если формально табличку на отделение для местных жителей никто не снимал, и оно считается открытым, палата-то может быть пустой, но врач сейчас физически находится в другой операционной и спасает тяжелого раненого.
21: Очень точная картина. Гражданская инфраструктура работает на абсолютном пределе.
20: Слушай, но если гражданская система настолько хрупка и испытывала такой жесткий кадровый голод еще до всех этих событий, возникает очень логичный вопрос.
21: Про военные госпитали?
20: Да. Где специализированная военная медицина? Почему вообще государство пришло в обычные гражданские больницы, которые строились совершенно для других целей?
21: Ответ кроется в колоссальных масштабах происходящего. Система военных госпиталей изначально просто не была рассчитана на такой гигантский поток.
20: То есть резервы просто кончились?
21: Да. Еще весной 23-го года в Госдуме открыто прозвучало признание от представителей власти, что военное ведомство банально не справляется с нагрузкой. Резервы профильных госпиталей были исчерпаны. И в этой точке принимается самое быстрое управленческое решение.
20: Использовать уже готовую инфраструктуру.
21: Точно.
20: Ну, если подумать с позиции кризисного менеджера, это действительно выглядит очень логично. Зачем тратить годы на стройку новых специализированных госпиталей с нуля?
21: Логика понятна, да.
20: заливать фундамент, прокладывать сложные коммуникации, закупать дорогущие томографы за рубежом, если гражданские здания уже стоят буквально в каждом крупном городе. Оборудование подключено, а врачи каждое утро приходят на работу. Бери и пользуйся.
21: С точки зрения экономии государственного бюджета и скорости, это исключительно эффективное решение. Но у этой эффективности есть скрытая цена.
20: Какая?
21: Эта экономия государственного бюджета мгновенно превращается в прямые финансовые и физические потери обычных жителей.
20: А то есть больницы, которые строились десятилетиями на налоги граждан?
21: Да, да.
20: А для лечения их собственных инсультов, грыж, инфарктов теперь просто изымаются из гражданского оборота?
21: Именно так это и работает. Ресурс, который оплачивался из общего бюджета для поддержания здоровья обычных людей, теперь обслуживает последствия боевых действий.
20: И это, как я понимаю, уже перестает быть временной мерой.
21: Конечно. Появляются жестко выделенные отделения, начинает меняться маршрутизация машин скорой помощи в регионах. Гражданский сектор просто неумолимо сжимается.
20: Но здесь мне хочется выступить адвокатом дьявола. Допустим, плановую операцию по замене сустава переносят на пару месяцев. Очередь просто сдвигается. Да, это неприятно, сустав сильно болит, человек постоянно пьет обезболивающее, но это же не экстренная реанимация. От этого не умирают прямо здесь и сейчас. Разве в условиях масштабного кризиса это неприемлемый компромисс?
21: Это очень опасный миф, и его необходимо развенчать прямо сейчас. Отложенная операция – это не просто перенос записи в блокноте. Давайте посмотрим на механику процесса. Для пожилого человека перенос плановой операции по замене тазобедренного сустава на 3-4 месяца означает полную потерю подвижности.
20: Ну, он просто садится дома и перестает выходить на улицу, так?
21: Хуже. Он оказывается заперт в четырех стенах, очень часто вообще в пределах одной комнаты. Без движения мышцы стремительно атрофируются. Начинаются серьезные проблемы с венами. Гигантский риск тромбоза.
20: То есть организм просто сдается?
21: Фактически, отложенное на полгода лечение навсегда делает такого пациента глубоким инвалидом. Даже если этот сустав ему потом все-таки заменят, организм уже не восстановится.
20: А если речь идет о других профилях? Сосудистая хирургия, например.
21: С сосудами ситуация еще страшнее. Задержка плановой операции по стентированию сосудов или удалению бляшек в разы повышает риск внезапного летального исхода.
20: Инсульт или инфаркт может случиться в любой день этого ожидания.
21: Абсолютно в любой. Отложенного лечения без последствий не бывает в природе. Болезнь невозможно поставить на паузу приказом чиновника. И самое циничное здесь то, что в официальной статистике такие смерти часто вообще не связывают напрямую с переносом операций. Это не фиксируется как отказ в медицинской помощи.
20: Человек просто умер от инфаркта дома.
21: Да.
20: Получается классический эффект домино. Одно управленческое решение запускает целую цепь катастроф внизу. Более того, последствия ведь не ограничиваются только временем ожидания в очереди.
21: Безусловно.
20: Я видела потрясающий кейс в Омске, где огромное здание женской консультации целиком передали под военную поликлинику. То есть отделение вообще перестало выполнять свою первоначальную функцию.
21: Это невероятно показательный пример того, как полностью ломается система маршрутизации пациентов.
20: Для чиновника, пишущего отчет, это же просто смена вывески на здании. Была консультация, стала поликлиника для ветеранов.
21: Да, площади формально использованы. Но на практике это разрушает логистику, которая выстраивалась в регионе годами.
20: Вся тяжесть логистики, и финансовая, и физическая, падает исключительно на плечи самой семьи.
21: Именно.
20: И как закономерный итог, эта изматывающая цепочка неизбежно выдавливает людей в платную медицину. Бесплатная система формально продолжает существовать. Полис действует, его никто не отменял, но ожидание становится просто невыносимым.
21: Человек четко понимает, что просто не доживет до своей очереди. Что он делает? Достает последние сбережения, занимает деньги у родственников, берет кредиты и идет в ближайшую частную клинику.
20: И здесь возникает, наверное, самая горькая ирония всей этой ситуации. Очевидный парадокс. Пациент приходит в эту частную клинику, платит большие деньги из своего кармана, открывает дверь кабинета и видит там кого?
21: Того же самого невероятно уставшего врача из государственной поликлиники, который пришел в платную клинику на подработку после тяжелейшей смены с ранеными.
20: Это же феномен двойной оплаты. Потрясающий экономический абсурд. Человек на протяжении всей жизни уже оплатил свое будущее лечение налогами,
21: Дав, на эти деньги были построены стены государственной больницы, закуплены томографы, оплачено обучение этого врача в университете.
20: Но в критический момент ресурса не хватило обычным людям, потому что его забрали под другие нужды. И теперь гражданин платит второй раз наличными прямо в кассу.
21: Бесплатная медицина фактически превращается в дорогую и изматывающую платную услугу.
20: И при всем этом масштаб трансформации здравоохранения остается каким-то невидимым для общества. Списки переданных больниц, перепрофилированных отделений, они же нигде публично не публикуются.
21: Возникает проблема абсолютной непрозрачности системы. Все это традиционно объясняется требованиями безопасности. Секретные списки, военная тайна.
20: Пациент узнает о том, что его отделение закрыто, только физически столкнувшись с закрытой дверью.
21: Ну или получив сухой звонок из регистратуры об отмене долгожданного приема. Парадокс в том, что обычному пациенту совершенно не нужно знать секретную информацию.
20: Ему не нужны фамилии раненых или номера частей.
21: Ему нужно знать базовые вещи. Сколько обычных кардиологических коек осталось в его городе и куда теперь ехать лечить сердце. Но без открытых статистических данных кажется, что каждая отмененная плановая операция – это просто досадная личная случайность.
20: Каждый думает, ну, не повезло именно мне. Кто-то подождал лишнюю неделю, кто-то поехал на такси в соседний район. Но если сложить эти тысячи разрозненных случайностей вместе, становится отчетливо виден паралич целой системы.
21: Слушай, есть еще одно очень популярное заблуждение.
20: Какое?
21: Часто звучит мнение, что это лишь временный кризис. Аргументация такая. Любой конфликт рано или поздно заканчивается. Как только боевые действия прекратятся, поток раненых иссякнет, и обычные больницы за год-два вернутся к мирному режиму работы.
20: То есть система якобы отбалансируется сама собой.
21: Да, но это крайне опасная иллюзия. И разбивается она о суровую физиологию. Ампутированные конечности не отрастают заново. Тяжелые черепно-мозговые травмы никуда не деваются.
20: Сложные повреждения позвоночника, посттравматическое стрессовое расстройство.
21: Таким пациентам требуется десятилетие непрерывного высокотехнологичного медицинского ухода. Срок службы хорошего протеза ограничен. Культя со временем меняет форму.
20: Протезы нужно регулярно обслуживать и менять.
21: Да. Плюс огромному проценту потребуются повторные корректирующие операции за осложнение.
20: То есть начинается колоссальная скрытая конкуренция за реабилитацию, которая на самом деле уже идет полным ходом. Можно проанализировать цифры. К началу 2026 года только в одной Челябинской области было развернуто около 1000 коек специально для реабилитации участников войны.
21: 1000 коек только в одном регионе – это астрономический объем. Инструкторов по лечебной физкультуре, профессиональных врачей-реабилитологов катастрофически не хватало и в спокойное время. Это штучные специалисты. На их подготовку уходят долгие годы.
20: И теперь этот очень ограниченный штат сталкивается с настоящим цунами новых пациентов. А что происходит с остальными?
21: Гражданский сектор сжимается еще сильнее. В результате пациентов после обычных бытовых инсультов начинают выписывать домой гораздо быстрее. Просто обрывают курс восстановления на половине пути, лишь бы освободить место.
20: Детям с врожденной инвалидностью, с тем же ДЦП, сокращают количество бесплатных занятий в государственных центрах.
21: Да, это гигантский социальный долг, который система здравоохранения будет выплачивать очень долго.
20: И здесь на эту картину накладывается абсолютно неотвратимый фактор демография. Население стареет, с возрастом объективно растет количество тяжелых онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний.
21: Возникает огромная потребность в постоянном уходе.
20: И вот эти два гигантских потока – тяжело больных людей, стареющее гражданское население, которому нужно лечить сердца, и молодые ветераны с тяжелейшими инвалидностями на огромной скорости сталкиваются в узких коридорах одних и тех же больниц.
21: Стоит добавить, что ресурс этих больниц при столкновении стремительно сокращается. Речь идет о кадрах. Врачи работают на износ, берут дополнительные смены, просто чтобы физически закрыть дыры в расписании.
20: Представляю жизнь хирурга. Утром лечит пожилых пациентов с диабетом, а ночью спасает раненых со сложнейшими травмами, где счет идет на секунды.
21: Физическая и психологическая усталость накапливается лавинообразно. Происходит массовое тихое выгорание. Врачи либо уходят в частный сектор, где нет бесконечных экстренных дежурств, либо вообще уходят из профессии.
20: И вернуть палату в гражданский оборот можно одним приказом главврача. А вот вернуть в государственную систему выгоревшего талантливого специалиста практически невозможно.
21: Точно так же, как невозможно вернуть потерянное время для лечения запущенной онкологии, которую вовремя не заметили из-за очередей на диагностику.
20: Знаешь, что самое грустное? В поликлиниках этот системный кризис часто сводится к банальному скандалу в очереди перед дверью кабинета.
21: Люди срываются друг на друга.
20: Да, один возмущается, что его плановая операция сорвалась в третий раз. Другой в ответ кричит, что получил увечья и по закону нуждается во внеочередной помощи.
21: Но важно понимать, что абсолютно несправедливо винить пациентов. Ни один из сидящих в этой очереди не принимал решение о распределении государственного бюджета.
20: Столкновение интересов в коридоре очень удобно для самой системы. Оно переключает гнев на самих людей, заставляет их конфликтовать между собой за крохи оставшихся ресурсов. А вопрос о том, почему государственная машина оказалась не готова обеспечить оба потока пациентов, просто растворяется.
21: Ответственность полностью лежит на тех управленческих решениях, которые пытаются втиснуть последствия масштабных боевых действий в инфраструктуру, которая и в мирное время работала на пределе.
20: Раненый человек находится в критическом состоянии, отказать ему невозможно. Но и гражданский пациент не должен расплачиваться собственным здоровьем за дефицит госпиталей. Если создается новый огромный поток пациентов, логика требует создания автономных профильных мощностей.
21: Но в условиях дефицита ресурсов военным достается койка, а гражданским – бесконечная очередь. Система работает исключительно за счет скрытого истощения.
20: И прежде чем подвести итог, есть еще одна мысль. Больничная инфраструктура – это не только люди, но и сложное железо. Дорогие импортные аппараты МРТ, КТ, высокотехнологичные хирургические стойки. Сейчас они работают в круглосуточном режиме на два потока с колоссальной перегрузкой. Что произойдет через 3-4 года, когда это оборудование, лишенное сервиса и запчастей из-за санкций, начнет массово выходить из строя от износа? Похоже, ответа на этот вопрос пока просто нет. Ну что, пора подвести итог. Раненый военнослужащий не виноват в том, что ему требуется операция, протез или долгая реабилитация. И обычный пациент не должен расплачиваться здоровьем за нехватку военных госпиталей. Но государство выбрало самый быстрый путь. Разместило новый поток пациентов в больницах, которые уже страдали от дефицита коек, врачей и оборудования. В результате одного человека лечат вне очереди, а другому переносят операцию, предлагают ехать в соседний город или фактически подталкивают к платной клинике. Война приходит в жизнь гражданского пациента тихо, обычным звонком из регистратуры со словами «Мест пока нет». Это был «Разбор дня». Спасибо, что слушали. Берегите себя и до встречи.
1: Радио Лента. 15:57 АМ. Что сегодня обсуждают в России? На чем сосредоточены политики? Что вызывает недовольство среди населения? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
4: Уже пятая встреча тет-а-тет. Трамп и Зеленский провели переговоры на полях Генассамблеи ООН. Есть новости о лицензии для ракет «Патриот» и запрете на удары по НПЗ. Обе для России не очень. Разговор Трампа и Зеленского продлился 40 минут, после чего состоялась пресс-конференция для журналистов. Одной из главных тем переговоров была подготовка к зиме. Зеленский заявил, что ВСУ готовы прекратить атаки на российские НПЗ, если армия России также прекратит удары по энергетике Украины.
9: Мы готовы к любому, абсолютно любому формату энергетического перемирия. Если не наносятся удары по энергетической инфраструктуре, значит, по всей инфраструктуре, всей. Это наше предложение.
4: Кроме того, Зеленский заявил, что Украина готова к трехсторонним мирным переговорам в любой момент. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, цели СВО не выполнены, но если Зеленский хочет поговорить с Владимиром Путиным, он может приехать в Москву. От такого предложения Зеленский откажется, говорит политолог Олег Полищук. Также на встрече Трампа и Зеленского прозвучало предложение привлечь к мирным переговорам Китай, отмечает политолог.
10: Действительно, у Китая есть рычаги, и, наверное, если бы Китай свои рычаги задействовал, то, наверное, вероятное завершение войны выросло бы в разы. Но Китай не демонстрирует серьезного желания эти рычаги задействовать, ну, наверное, потому что Китай все устраивает, и устраивает то, что в результате продолжения войны зависимость России от Китая усиливается. При этом Китай получает доступ к российским ресурсам по довольно-таки льготным ценам.
8: То есть, чем дольше идет спецоперация, тем сильнее Россия будет зависеть от Китая, поясняет эксперт. А это уже удар по имиджу страны, которая до 2022 года сама была в главной роли на мировой арене и устанавливала свои правила в продаже энергоресурсов другим странам. Еще один важный вопрос, который поднимался на переговорах Зеленского и Трампа, это лицензия на производство ракет «Патриот» для Украины. Глава Белого дома одобрил этот процесс. Теперь, после прохождения всех бюрократических процедур, ВСУ смогут производить дешевый аналог американских ракет-перехватчиков, которые успешно сбивают баллистические ракеты. Сейчас ВСУ для этого используют собственную разработку ЗРК «Коралл», говорит военный аналитик Виктор Снегирев.
11: ЗРК «Коралл» соответствует концепции именно легкого мобильного ЗРК малого среднего радиуса действия. Он предназначен для прикрытия конкретных объектов, например, те же ТЭЦ, ТЭС, авиабаз, портов промышленных центров и прочее.
8: Отмечу, что в то время, пока Трамп и Зеленский разговаривали тет-а-тет, армии России и Украины обменялись ударами. Россия вновь атаковала территорию Украины реактивными дронами, а ВСУ ударили по нефтеперерабатывающему заводу в Уфе. По данным очевидцев, на территории предприятия виден черный столб дыма. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
5: Радиолента. Прямая речь.
3: Губернатор Курганской области Вадим Шумков предложил готовить детей к многодетной семье с детского сада.
6: Я всегда говорю, что общество потребления, ему не нужен ни Бог, ни дети. Бог, потому что он как-то чему-то призывает. Как-то вроде с совестью там надо договариваться, да, неудобно. А дети, потому что мешают потреблять. Умелое складывание здоровых потребительских тенденций в обществе с ростом деторождение – вот наша цель. Мы стараемся вот уже с детского садика, со школы проводить, в том числе и правильное гендерное воспитание. Мальчику объяснять, что ты будущий мужчина, ты обязательно глава большой многодетной семьи. Девочке объяснять, что ты обязательно будущая мама, где будет много деточек, это очень здорово. Потом эти вещи подкреплять в школе, потом это прививать в вузах и показывать всем своим поведением государству через социальную рекламу, через удобство общественной территории, через поддержку по приобретению квартир, так называемый демографический стандарт на предприятиях, когда предприятия отдельно в коллективные договоры вносят отдельные формы поддержки тех, кто рожает ребятишек. Это тоже требует отвлечения определенных денег, но это не так затратно. Тем более эти предприятия вкладывают в самих себя.
5: Главные новости дня.
22: Рекламы со знаком «минус» не бывает. После блокировок россияне стали смотреть YouTube на четверть больше. В первом полугодии 2026-го россияне стали проводить на заблокированном YouTube на 24% больше времени, в среднем по 99 минут в день. Об этом говорится в свежем исследовании Future Lab. При этом показатель отечественного конкурента американского видеохостинга Rutube сократился почти на 5%. В среднем его смотрят лишь 40 минут в день. Эксперты объясняют рост американского видеохостинга большим количеством качественного контента и лучшей работой алгоритмов рекомендаций. Россияне, несмотря на блокировки, научились их обходить и продолжают смотреть YouTube.
23: Я там смотрю рецепты. Рецепты и много чего другого полезного.
24: Потому что там не только развлекательный контент есть, там и познавательный контент есть.
25: Я равнодушна. А вот для молодежи это проблема, наверное.
26: Узнавали, допустим, полезную информацию. Да. Это уже просто проводить время.
27: В Ютубе много чего можно узнать.
28: Потому что у нас как бы альтернативы-то нету.
29: Все-таки хотелось, чтобы он был. Без него немножко скучновато. Но я так заходил на Рутуб. В принципе, заменяет, но Ютубу эти уже привыкли.
30: Я
2: принципе, достаточно такой интересный ресурс, на котором можно найти много рецептур, которых нет на других платформах.
22: У российских видеоплатформ алгоритмы рекомендаций не соответствуют ожиданиям пользователей и уступают ведущей зарубежной площадке, отмечает руководитель одного из направлений рейтинга Рунета Александр Туник. Он также говорит, что у Рутуб есть серьезные проблемы с привлечением создателей контента. Напомню, YouTube начали замедлять в России в 2024 году, а в феврале 2026 Роскомнадзор исключил его домен из списка подконтрольных серверов. После этого сервис стал полностью недоступен без VPN. И это нанесло огромный ущерб экономике самой России, говорит директор общества защиты интернета Михаил Климарев.
7: Смотрите, есть такой ресурс, точнее, такая организация, она называется NetBlocks, находится в Великобритании, и у них есть там огромная большая работа была проведена по поводу влияния вот этих всех подключений и блокировок на экономику конкретной страны. Это огромное исследование было проведено, вот, и по данным этой компании ущерб экономике России примерно 23 миллиона долларов в день. Ну, еще там как бы куча всего, которое связано с YouTube. Это вот огромная индустрия развлечений. Это огромная индустрия, связанная с образованием и с созданием контента, который нужен для там, пользователя, обучающего и так далее. И вот эти все условия, ну, как бы разрушены. И, соответственно, это огромный ущерб вообще экономике России.
22: Одни из тех, кто пострадали больше всего, это создатели контента на YouTube. Но travel-блогер Стас Натанзон обращает внимание на еще одну неочевидную потерю для России.
12: Какой самый большой урон распространению русского языка в мире был нанесен за последние многие десятилетия? Блокировка YouTube. Потому что огромное количество стран за пределами России, которые на самом деле не очень-то русскоговорящие, там есть свои родные языки. Огромнейший Узбекистан, Казахстан, Беларусь, Украина, Литва, Латвия, США, Германия, Израиль. В этих странах поддерживался русский язык благодаря тому, что существует такой огромный хаб, производящий русскоязычный контент, как Россия. И все эти страны смотрели этот контент. Теперь, когда YouTube блокируют, вот этот вот огромный хаб, он просто исчезает. Более того, какой-нибудь, скажем так, узбекский блогер, например, он для того, чтобы ему получить миллионы просмотров, он понимал, что если он будет делать на русском языке видео, то его видео посмотрят гораздо больше людей. Ограничение YouTube убивает эту мотивацию.
22: Таким образом, блокировка YouTube принесла властям больше вреда, чем пользы, считает блогер. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радиолента.
5: Радиолента. Прямая речь.
3: Губернатор Курской области Александр Хинштейн обратился к недоброжелателям, поставив в пример своего отца.
13: В этом году ему исполнилось 97 лет. Он родился в 29-м году. И, конечно, в этом возрасте до Курска просто физически ему сложно. Да, хотя он очень хочет, он очень внимательно следит за всем, что происходит здесь. Он читает все социальные сети, он активно пользуется интернетом, он меня расспрашивает, что такое полугора, как выглядит улица Ленина, как выглядит улица Дзержинского, как я хочу вот полугору увидеть. Мне это, конечно, очень греет, и мне это очень приятно, но, повторяю вновь, здоровье и физическое состояние, боюсь, пока не позволит все-таки отца сюда привезти, 97 лет. Рассчитываю, что мы еще с ним отметим столетие, ну и всем своим оппонентам, а не исключаю, что в Курской области они тоже есть, хочу сказать, что у меня замечательная генетика. Отцу 97 лет, он в полном уме, здравой памяти, пользуется общественным транспортом, поэтому даже не надейтесь, я всегда дойду до победного конца.
5: На радио Лента. Шок дня.
14: Руководство Wildberries предложило продавцам, которые потеряли деньги, взять кредиты, чтобы покрыть свои убытки. Ущерб от уничтожения центров оценивают минимум в 50 миллиардов рублей. Тем временем сотрудники Wildberries рассказали, что во время атаки их не выпускали с горящего склада в Электростале, что привело к большим жертвам.
5: Радио Лента. 15:57 АМ. У вас, как и у многих, накипело?
0: На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять, или его отпускают только по блату, или его цена улетает в космос. На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес. Нет электричества или воды, и непонятно, когда будет и кто за это отвечает. Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими, или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно. Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипела». Давайте вместе отстаивать справедливость.
1: С нами делятся информацией солдаты с передовой. Сообщают военные корреспонденты. Поступают свежие сводки с фронта. А военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента».
9: Говорят военкоры.
15: Миллиарды долларов. Военкор, канал «Синяя Z-Борода» о поставке Украине американского вооружения.
16: Госдеп одобрил поставку Украине систем противовоздушной обороны, боеприпасов и сопутствующего оборудования на сумму около 2,68 миллиарда долларов. Соответствующее уведомление опубликовано на сайте американского внешнеполитического ведомства. Согласно документу, Украина направила запрос на закупку ракет, ракетных комплексов увеличенной дальности с лазерным наведением, мобильных пусковых установок, систем выявления беспилотников, а также комплектующих для модернизации пусковых установок. В перечень также входят запасные части, ремонт и техническое обслуживание. Финансирование сделки, как ожидается, будет осуществлено за счет средств, предоставленных Украине европейскими странами, а также за счет программ предыдущей администрации Джо Байдена в рамках механизма Foreign Military Financing – системы грантов и кредитов, позволяющих иностранным государствам приобретать американское вооружение.
15: Защита бьет по карману. Военкор Живов о том, что включат в счета за электричество.
17: Защиту от беспилотников противника добавят в счета за свет. Проект Федеральной антимонопольной службы. Тихой сапой под новостной шум ущерб от профуканных дронов противника будет возмещать население, если проект примут. А примут скоро. Дата окончания публичного обсуждения. Видели в новостях публичное обсуждение? Мы нет. 25 сентября 2026 года. Туда же планируется внести расходы на восстановление подстанций. Тенденция так себе. Итак, производство чего угодно уже закладывает стоимость продукта, а обязательные меры по пассивной защите объектов. За все заплатит конечный потребитель. Вопрос, куда тогда идут бешеные бюджеты?
9: Радио «Лента». 15:57 АМ. Солдатская почта.
18: Ничего святого. Жене погибшего на СВО мобилизованного вручили новую повестку для мужа. Муж Елены Бубряк погиб в Донецкой области 10 месяцев назад. Вдова еще не отошла от своего горя, а к ней домой пришли рекрутеры. Вначале, говорит Елена, она подумала, что хотят забрать ее старшего сына. Женщина уже приготовилась отбивать парня, но оказалось, что вербовщики интересовались не им.
19: А мне по спискам достают Бубряк Иван Иванович здесь. Сказать, что я это ничего не сказать. Я говорю, что за списки? Ну, вот такие-такие списки. Возраст продлен. Не как раньше, до 45. Я говорю, да, здесь, дома. Позвать можно? Нет, воскресить только можно. Вы, говорю, не охуй. Он у меня погиб 10 месяцев назад. Он дома кремированный стоит. Вам его вытащить с того света, чтобы он опять на СВО пошел? Вы, маразматики, вы когда идете со списками, вы глаза разуйте, к кому вы идете. У вас вообще не обновляются данные? Или вам кого откуда доставать? Я извиняюсь за свой дикий французский, но это дично.
18: По словам Елены Бубряк, вербовщики приходили не только к ней. Все вокруг уверены, что все дело идет к мобилизации, несмотря на отрицание властей, отмечает женщина.
19: Да ладно, это слухи, да? Это ничем не доказуемо. Это все написано вилами по воде. Но есть такие ситуации, у которых, вот, например, а что идут со списками по домам? Уважаемые, можете ответить? Идут повестки людям. Идут по спискам опять, как и перед мобилизацией в 22-м году. Вы можете на это хоть что-то сказать?
18: Еще один вопиющий случай произошел в Иркутской области. Юлия, жена военнослужащего Рената Абдешева, заявила, что ее мужа похитили. Дело в том, что он ушел добровольцем на СВО еще 1,5 года назад. Несколько месяцев назад у него ухудшилось здоровье, и врачи признали его негодным к службе. Пару недель назад муж Юлии вернулся домой, чтобы продолжить лечение.
4: Мы вышли гулять. Гуляли, я буквально отошла на несколько минут, и тут подъехала машина, трое мужчин с собакой, они были в штатном, они его поймали и посадили в машину и увезли в неизвестном направлении.
18: Где сейчас находится Ренат Абдешев, жена не знает. Уже несколько дней он не выходит на связь. Ни в части, ни в полиции женщине толком ничего не говорят. На все вопросы отвечают, мол, заявление приняли, выясняем. Юлия обратилась к адвокатам, но там в открытую. Объясняют, дело сложное, и надеяться на быстрый результат не стоит.

0: плохие мысли, а потому что вы все-таки снимаете почву для будущих конфликтов. В моей практике больше всего тяжелых споров возникает именно тогда, когда человек ничего не оформил заранее. Завещание – это способ сохранить мир в семье. Сделайте нотариальные копии всех важных документов. Это паспорта, свидетельств о браке и рождении детей, документов на имущество, кредитных договоров, военного билета и оставьте их близким. Когда начинается бюрократия, каждая бумага на вес золота. Теперь о деньгах. Часто люди называют красивые цифры дохода, но нужно понимать, что максимальные выплаты и дополнительные доходы сохраняются тогда, пока вы служите и выполняете задачи в зоне СВО. Если же по состоянию здоровья или по иным причинам ситуация меняется, доход может снизиться до 20-40 тысяч рублей в месяц. Сможет ли семья ваша прожить на эти деньги? Рассчитайте это заранее. Потому что надеяться на «как-нибудь справимся» – это, в общем-то, плохая финансовая стратегия. Да, сейчас на пунктах отбора действительно работают судебные приставы, помогают списывать долги новым контрактникам по закону, вступившему в силу с 1 декабря 2024-го. Для кого-то это, в общем-то, серьезный аргумент. Но я всегда говорю, списание долгов – это финансовая мера, а вот контракт – это решение о вашей жизни и здоровье. Так что сопоставляйте масштабы и категории вашего выбора. Дальше. Обязательно изучите законодательство того региона, где вы собираетесь подписывать контракт. Если вы зарегистрированы в другом субъекте, региональные выплаты могут вам и не полагаться. Люди узнают об этом уже потом, когда семья не получает ожидаемых средств. Если, например, на пункте отбора вам обещают, будешь служить только в этой части и только в этой должности, не верьте устным обещаниям. После подписания контракта место службы и должность вам могут изменить. Это законная возможность командования. Поэтому ориентируйтесь только на нормы закона, а не на слова. В личном своем деле обязательно укажите конкретных родственников, которых нужно уведомить в случае вашей гибели. Кому передать награду, кому дать право на организацию похорон. Поверьте, даже близкие люди могут поссориться в такой ситуации, и лучше решить это заранее. Некоторые вот спрашивают о татуировке как способе опознания. Да, это может ускорить идентификацию, если человек без сознания или в тяжелом состоянии. Это личное решение, но с практической точки зрения такая мера действительно может помочь. Ну и в завершении, поймите, что многие, кто подписывает контракт, делают это из убеждений, из чувства долга, из патриотизма. Но любой героический шаг должен быть осознанным. Осознанность – это не страх, это ответственность перед собой и перед теми, кто вас ждет. Так что, дорогие мои, взрослые решения требуют взрослой подготовки. Контракт – это не только про службу, это про документы, ответственность и защиту ваших близких. Ну и помните, если ваш близкий человек или вы находитесь в зоне СВО, права нарушаются, я помогу бесплатно и конфиденциально составить заявление, жалобы и добиться справедливости. Связаться со мной можно через чат-бот телеграм-канала «Лента Россия», а также через раздел «Военный адвокат» на сайте нашей ленты. Там есть мой телеграм, заходите, пишите, не стесняйтесь.
1: Говорят военкоры.
2: Дизель уходит в разгар дефицита. Военкор-канал «Синяя Z-борода» о двукратном росте поставок российского топлива в соседние страны.
3: С недавних пор стал не просто не любить, но прямо-таки ненавидеть исторические аналогии. Контекст другой, состояние войск другое, технический прогресс на порядок ниже. Все другое. Кроме поведения наших отечественных барыг. Как в Первую мировую. Не доедим, но вывезем. Так и сейчас. Не дозаправимся, но поставим. Поставки дизельного топлива в августе 2026 года в Таджикистан, Казахстан, Киргизию и Монголию превысили 370 тысяч тонн, увеличившись в 2 раза по сравнению с июлем. Хочется напомнить, что союзнический долг, он еще и

0: том, чтобы совместно нести тяготы и лишения. Иначе это не военный союз. Воюющая огромная страна с фронтом более 2000 километров должна иметь в приоритете положение и снабжение армии, подвоз необходимых вещей и бесперебойную работу тыла. Плюс к этому повышенную мотивацию населения, бодрый технический прогресс и идею мира завтрашнего дня. Это бы и без войны неплохо делать, но это уж совсем откуда-то из советской античности.
1: Ядерный запрет готовят к отмене. Военкор подумает о Литве, которая разместит ядерное оружие на своей территории.
2: Парламент Литвы в первом чтении одобрил поправку к Конституции, которая предполагает исключение из основного закона страны статьи 137, запрещающей размещение на территории республики оружия массового поражения, в том числе ядерного. За инициативу проголосовали 99 депутатов, против выступили 13, еще 5 воздержались. Сторонники поправки в Конституцию, представляющие правящую коалицию, аргументируют свою позицию трансформацией ландшафта угроз безопасности и необходимостью усилить механизмы сдерживания в рамках НАТО. Министр обороны Робертас Каунас также поддержал эту идею, заявив, что существующий бюрократический барьер не позволяет Литве в полной мере использовать оборонные возможности Альянса. Для окончательного принятия поправки Сейму предстоит провести еще 2 голосования. Первое запланировано на 6 октября, финальное — на 12 января 2027 года. Чтобы изменение вступило в силу, его должны поддержать не менее 94 парламентариев из 141.
1: Машины снова станут дороже, но не лучше. Военкор Иван Отраковский о новом повышении утиль сбора.
3: Утиль сбор в России повысят на 10-20% с 1 января 2027 года. Минпромторг подтвердил очередную плановую индексацию. Ставки вырастут на 10-20% в зависимости от типа техники. В ведомстве также отметили, что за 8 месяцев 2026 года доля машин российского производства на рынке достигла 63,5%. Вместо поднятия качества отечественных автомобилей продолжают закручивать гайки, перекладывая на плечи покупателей. Можно же делать лучше. Можно, а зачем? В отсутствие конкуренции получаем вот это – ржавые ведра с болтами. Либо уже за огромные деньги нормальную машину, которую обычный гражданин себе позволить не сможет.
4: Радио «Лента», 1557 АМ. Главные новости дня.
5: Прошлая труба не всех убила. Зачем генералы снова отправили армию атаковать Украину по газовой трубе в Курской области? За последнюю неделю российские военные как минимум дважды пытались использовать трубу Уренгой-Помары-Ужгород. Она ведет в северную часть Сумской области Украины. Первый раз бойцы предприняли попытку зайти в тыл ВСУ 13 сентября. Тогда по газопроводу продвигался целый взвод, около полусотни солдат. Почти все погибли, говорит военный аналитик Давид Шарп. По его словам, подобные операции проводились и ранее, и только один раз был успешным.
6: Могли ли подумать строители этой самой инфраструктуры, одной из знаковых советских строек, что их детище будет использоваться вот в таких целях во время российско-украинской войны? Ну, это я так. Что тут сказать? В принципе, командиры в разных армиях, в разных местах, на разных тактических уровнях всегда пытаются, ну, по крайней мере, такие творчески настроенные, преподнести сюрприз противнику. И в Авдеевке в свое время вот этот прием проникнуть по подземной коммуникации, по трубе в тыл украинских войск, этот прием сработал, и он весьма повлиял на устойчивость обороны Авдеевки. В Курской области все уже пошло не совсем так, и на самом деле не только в Курской области. И в Курской области особенно показательным было то, что множество участников, которые пережили операцию в плане боевых действий, оказались отравленными газами, всем тем, что там было, и онкологические заболевания, смертность.
5: Операция в Курской области, к сожалению, ничему не научила российское командование, отмечает эксперт Давид Шарп. Через несколько дней после неудачной первой попытки проникнуть в Сумскую область российские военные ее повторили.
6: Украинские командиры, которые действуют поблизости от таких коммуникаций, если они не проявляют вот прямо особой беспечности, естественно, наслышаны и понимают, что это угроза. И, соответственно, такого рода действия превращаются уже, как правило, если противник не проявит той самой беспечности, а, судя по всему, там, в Сумской области, украинцы беспечности не проявили, это становится ловушкой, смертельной ловушкой для тех, кто пытается воспользоваться таким приемом снова и снова.
5: Почему командование допускает такие просчеты и отправляет солдат на верную гибель? Этим вопросом уже давно задаются Z-военкоры. Одна из главных проблем – это неправдивая информация о потерях и в целом ситуации на фронте, пишет Z-канал «Два майора».
7: Ситуация стала возможной из-за красивых докладов. В настоящее время ситуацию отдельные командиры позорно пытаются решить срочным формированием штурмовых групп не по воинской специальности, не слаженных между собой людей. Как же досадно в очередной раз читать в личных сообщениях, как вранье конкретных командиров пытаются перекрыть бросовыми штурмами, одновременно снова пытаясь вводить московские штабы за нос.
5: Трубопроводы российской армии используют давно. В январе такой способ применяли во время боев за Купинск Харьковской области. Однако ВСУ тогда взяли под контроль выходы из трубы. Операция закончилась трагически, сообщали без деталей тогда военкоры. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
4: Далее в эфире. Интересные точки зрения о событиях дня, цитаты лидеров общественного мнения, анализ ситуации из первых уст. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня. Радио Лента. Прямая речь.
8: Врач из Подмосковья рассказала, что руководство больницы в одностороннем порядке изменило медикам условия работы без повышения заработной платы.
9: Больница в одностороннем порядке решила изменить нам условия работы с сохранением заработной платы прежней. Теперь мы должны будем вести прием амбулаторный не 33 часа, а 39 часов. Причем этот прием осуществляется по 11 минут на человека. То есть вместо того, чтобы принимать порядка 35 человек в день, теперь мы будем принимать 50 человек в день. Если я отказываюсь работать на старых условиях, то альтернативно мне предлагают работать оператором поликлиники, то есть регистратором, или уборщиком служебных помещений стационара. А при несогласии работать в новых условиях, они мне предлагают расторгнуть трудовой договор. А потом спрашивают, почему врачей не хватает.
4: У вас, как и у многих, накипело? На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять, или его отпускают только по блату, или его цена улетает в космос? На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес? Нет электричества или воды, и непонятно, когда будет и кто за это отвечает? Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими, или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипело». Давайте вместе отстаивать справедливость.
10: Скрытое и непознанное. Необъяснимое и мистическое. Магия и предсказания. Сновидения и символы. Тайны времени и пространства. Разгадки прошлого и будущего. В ближайшие 15 минут «Голос непознанного». На радио «Лента».
4: «Красный карлик». На радио «Лента».
11: Привет, с вами «Красный карлик». Я освещаю неизведанное. В эпоху бурного развития нейросетей человечество неожиданно столкнулось с феноменом цифровой веры, когда виртуальные божества начинают давать людям духовные наставления. В храмах разных стран мира появляются экспериментальные роботы-священники, способные проводить богослужения, выслушивать исповеди и выдавать цитаты из священных писаний за доли секунды. Мы стоим на пороге создания новой религии, где вместо живого пророка на алтаре мерцают кремниевые процессоры и светодиодные индикаторы. Ярким примером такого технологического прорыва стал немецкий экспериментальный проект в протестантской церкви города Виттенберг, где верующим представили робота по имени Bless You 2 с сенсорным экраном вместо груди и механическими руками. Посетители церкви выстраивались в очередь, чтобы услышать благословение синтезированным голосом на одном из нескольких языков и получить распечатку с цитатой из Библии. Создатель этого творения, ученый и теолог Стефан Кертель, утверждал, что робот призван заставить людей задуматься о будущем религии и возможностях кибернетики. Аналогичный японский проект «Миндар» в Киото привлек внимание роботом-гуманоидом с лицом андроида, который читает сутры в буддийском храме Кодай-Дзи, привлекая толпы удивленных паломников со всего мира. Философы и исследователи трансгуманизма выдвигают смелые гипотезы о том, что в будущем искусственный интеллект сможет синтезировать абсолютно идеальную всеобъемлющую религию, свободную от человеческих предрассудков, фанатизма и исторических ошибок. Футуролог Энтони Левандовский даже попытался официально зарегистрировать в Калифорнии некоммерческую религиозную организацию Way of the Future, целью которой было проповедование божества, созданного на базе искусственного интеллекта. По его мнению, всемогущий алгоритм сможет управлять обществом справедливее и мудрее любых земных лидеров. Однако социологи и священнослужители традиционных конфессий резко критикуют подобные эксперименты, называя их опасной имитацией духовности. Профессор богословия из Оксфорда Марк Уильямс неоднократно подчеркивал, что машина не обладает душой, эмпатией, способностью к искреннему состраданию и личных греховных опытов, без которых сама вера теряет всякий смысл. Цифровой священник не может прощать грехи, потому что он просто выполняет заложенный программистами алгоритм обработки текста, выдавая наиболее вероятные комбинации слов на основе статистического анализа. Иными словами, поклонение искусственному интеллекту — это лишь обожествление собственного отражения в зеркале, созданных нами же компьютерных технологий. А с вами был Красный Карлик, и если вам так же, как и мне, интересно все неизведанное, подписывайтесь и смотрите мои видео в ТикТок-канале «Красный Карлик». Не прощаюсь.
10: Радио «Лента». 15:57 АМ. Согласно древним сагам, рунические надписи обладали магической силой. С их помощью можно было предсказывать будущее, защищать человека от несчастий, наделять предметы различными качествами или записывать заклинания. Что они предскажут нам на новый день? Расскажет астролог и нумеролог, легендарная ясновидящая Екатерина. На радио «Лента» отвечают руны.
12: Руна дня на 24 сентября тоже нам сулят руны в этот день. Давайте посмотрим. Итак, выпала руна «Наутис» в перевернутом положении. День под руной «Наутис» значит, что нам приготовили некую проверку на прочность. «Наутис» — это, знаете, руна жесткой необходимости, которая предупреждает, прежде чем рвануть в бой, дважды подумайте, а может даже трижды. Сейчас вот не время для на авось и так сойдет, иначе результат будет, мягко говоря, плачевным. Наутис всегда подсказывает, что мы, возможно, выбрали неправильный путь. И если уже накосячили, нужно это признать. Вот честность – наш единственный шанс на спасение. Промедление или попытка замести следы только усугубят ситуацию. По карме придет выставить счет за прошлые ошибки 100%, и тут уже закон обратит на вас свой взор. Это руна, как вот великий учитель, дает нам подзатыльники не просто так, а чтобы показать, то, что кажется таким важным, может быть просто иллюзией. Пора заглянуть в себя и разобраться, что на самом деле нужно, а что просто прихоть, которую, возможно, вы маскируете под важное желание. Наутис в перевернутом положении предупреждает также о том, что запал может сыграть против вас, если сначала действуете, а потом думаете, вот опрометчиво. Не удивляйтесь, если обидите близких или испортите важные отношения. В карьере тоже возможен полный раздрай. Если не понимаете, что от вас хотят, или игнорируете проблемы, то лучше очнуться, иначе окажетесь в тупике. Со здоровьем ситуация также тревожная, но тут вы сами себе враг. Можете намеренно скрывать симптомы, чтобы не напрягать близких, например, часто так делают, да, берегут маму, папу, и потом уже дело труба. Но так дело точно не пойдет. Если вдруг кто-то страдает по поводу своего состояния больше, чем нужно, то перевернутая наутис показывает, не исключено, что человек просто раздувает проблему. Вот с такой стороны тоже можно посмотреть. Так что вот итог дня. Не рвитесь вперед бездумно, а лучше остановиться и оглянуться. День про честность с собой и другими, и чем раньше вы признаете свои ошибки, тем больше шансов выйти из ситуации с минимальными потерями.
4: На радио Лента. Цифра дня.
13: Как минимум 35 российских регионов официально подняли цены на проезд в общественном транспорте из-за дефицита топлива. В среднем проезд подорожал на 15%. Тем временем цены на бензин всего за месяц поднялись на 6%, а перекупщики продают топливо в 2,5 раза дороже, чем заправочные станции.
4: Радио Лента. 15:57 АМ. Радио Лента. Прямая речь.
8: Житель Воронежа, который последнее время проживает в Мелитополе, из-за отсутствия бензина, электроэнергии и, как следствие, работы, признал город неподходящим для нормальной жизни.
14: Стоим в очереди на заправке. Там газ. Ой. Вчера приехал, случайно ехал, заметил, но опоздал. Говорят, уже все, сегодня не занимать. Приезжаю завтра утречком. Приехал, стою. А это уже, если честно, заправляться в 3 раза дороже и постоянно стоять в очереди. Да и вообще все в целом очень классно тут у нас. Света нет по 3-4 дня, воды нет. Это как находиться и работать здесь. А еще и работы в 2 раза меньше стало, потому что света нет. В моей сфере ничего не ломается, следовательно, у нас света нет, ничего не работает, ничего не ломается, короче, по такой схеме. В общем, надумал я валить, сейчас немножко заработаю и сваливаю куда-то в глубинку. Сначала в Воронеже отдохну месяцок, а потом решу, куда. В общем, тут в Мелитополе уже делать нечего.
4: На радио Лента все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио Лента. Балтийский дневник.
15: В долгах, как в шелках. Население и организации Калининградской области задолжали за коммуналку почти 4,5 миллиарда. С октября платить придется еще больше. Крыша гниет, квартиры в воде, под угрозой несущие конструкции. Жители аварийной шестиэтажки в Зеленоградске 9 месяцев не могут попасть на прием к губернатору. В отчаянии записали видеообращение к беспрозванных. 24 сентября тишину над Калининградом порвет воем сирен. Власти анонсировали очередную проверку систем оповещения. Что-то намечается? Итак, выборы прошли, и можно поговорить о насущном. Просроченные долги жителей Калининградской области за коммунальные услуги достигли 3 миллиардов рублей. Вместе с долгами организации задолженность составляет и все почти 4,5 миллиарда. Больше всего в регионе должны за тепло. Далее идут электричество, вода и водоотведение, вывоз мусора и газ. Теперь министр строительства и ЖКХ Сергей Черномаз заявил, что ведомство совместно с прокуратурой подготовило меры для взыскания долгов с участием судебных приставов. Что под этим подразумевается, никто не уточнил. Одно понятно – должников заставят раскошелиться принудительно. Причем никого не волнует, что долги населения исчисляются миллиардами. Власти продолжают повышать тарифы. И это при том, что жители региона годами живут в аварийных домах, фактически в трущобах, исправно оплачивают коммуналку и никак не могут достучаться до властей, чтобы улучшить свои жилищные условия. Вот конкретная история.
16: В Зеленоградске жильцы многоквартирного дома 3 года безрезультатно обращаются во все инстанции. От Следственного комитета до фонда капремонта, чтобы отремонтировать прогнившую крышу, из-за которой квартиры в прямом смысле заливает во время каждого дождя и уже под угрозой фундамент и несущие конструкции. Но единственное, чего добились люди за это время, лишь переноса ремонта на 2028 год. Но дом просто не переживет эти 2 года, говорят жильцы, и буквально умоляют и правительство Калининградской области, и губернатора, которому никак не могут попасть на прием, наконец-то их услышать и спасти дом, пока не случилась трагедия. Отчаявшиеся люди записали видеообращение к Алексею Беспрозванных.
17: Уважаемый Алексей Сергеевич, мы жители дома номер 1 по улице Победы города Зеленоградска. Более 9 месяцев пытаемся попасть к вам на прием. Наша управляющая компания «Зейрайдом» за 3 года превратила дом наш в аварийный. Малейший дождь, у нас протечка с 6-го этажа по подвалы. По вине управляющей компании «Зейрайдом». 3 года мы пишем по всей станции безрезультатно. Мы были на комиссии Минстроя, Минконтроля, объединенные, но к вам на прием попасть мы не можем. Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении нашей управляющей компании, но результата ноль. Да, вы наведете порядок с управляющими компаниями, которые за счет жильцов обогащаются, а мы страдаем. Мы те жители, которые платим коммунальные услуги вовремя. Почему управляющие компании должны наживаться за наш счет, а мы жить в таких условиях? Прошу вас, услышьте нас.
15: Услышат ли чиновники этот крик о помощи, сказать тяжело. Между тем, драконовские меры к должникам уже практикуются.
18: В Калининградской области с начала года без газа остались 190 квартир и домов. Только с мая по август голубое топливо отключили в 88 квартирах и домах, чьи владельцы задолжали в общей сложности около 6 миллионов рублей. В компании «Газпром Межрегионгаз Санкт-Петербург» предупреждают, проверки будут идти до конца сентября, и нарушителей продолжат отрезать от сети. Причем остаться без газа можно не только из-за долгов. Поставщик вправе отключить услугу, если у собственника нет договора на обслуживание или он не пускает специалистов в квартиру. Кстати, за отсутствие соглашения предусмотрены и штрафы – от 5 до 10 тысяч рублей. А чтобы вернуть подачу газа, придется не только закрыть все долги, но и полностью оплатить работу газовщиков по отключению и повторному подключению труб.
15: Тем временем с 1 октября коммуналка снова подорожает. Так, электричество для городских квартир с газовыми плитами в первом диапазоне потребления вырастет почти на 20%. Вывоз мусора – примерно на 5%. Стоимость отопления у Калининградтеплосети прибавит еще 7%. А вот зарплаты останутся на прежнем уровне или даже ниже, с учетом инфляции. Хотя куда уж ниже. Янтарный край занял 69-е место по покупательной способности зарплат.
2: Калининградская область вошла в 20-ку последних в списке российских регионов по количеству товаров и услуг, которые можно купить на местную зарплату. Для расчета взяли медианную зарплату после налогов, то есть 60 тысяч рублей. С учетом местных цен покупательная способность такой зарплаты примерно на 20% ниже среднероссийской. Правда, есть и хорошие новости. Год назад по покупательной способности медианной зарплаты область была на 70-м месте. Теперь целая +1. Так что порадуемся.
15: Словом, дорогие продукты, бензин, коммуналка и другие повседневные расходы быстро съедают заработанное калининградцами. И, судя по заявлению официальных лиц, на улучшение надеяться не стоит. Министр финансов России Антон Силуанов прямо сообщил о существовании приоритета «Все для фронта». Речь идет о сокращении гражданских расходов федерального бюджета в пользу военных трат для продолжения специальной военной операции. Самое главное у нас сейчас – это задачи обороны. «Задачи фронта», – сказал Силуанов на Московском финансовом форуме. По итогам января-августа дефицит федерального бюджета достиг почти 6 триллионов рублей и, по словам Силуанова, продолжит увеличиваться. Поэтому российское правительство спустило указание в регионы сократить штат бюджетников и госслужащих на 15%. Накроет ли волна массовых увольнений Калининградскую область, покажет время. А пока тишину Балтийского региона разорвет вой сирен.
19: 24 сентября в Калининграде с 9:00 до 13:00 пройдут плановые проверки сирен. Но паниковать не стоит. Как сообщили в горадминистрации, это плановая проверка системы оповещения. Угрозы нет. Электросирены будут включать на от 15 до 20 секунд. Но вот вопрос. В прошлый раз половина Калининграда при плановом тестировании сирен ничего не услышала. На Сельме, в Болтрайоне, на Донского сирена молчала. Интересно, как будет в этот раз?
15: Стоит напомнить, что недавно губернатор Калининградской области призвал жителей готовиться чуть ли не к худшему. Во время прямой линии Алексей Беспрозванных сообщил, что региональное министерство безопасности разрабатывает планы на случай различных сценариев. Так, по всей Калининградской области в кратчайшие сроки обещают подготовить бомбоубежища. Их инвентаризацию уже провели. В ближайшее время начнутся работы по оборудованию укрытий. По словам губернатора, регион должен быть готов ко всему.
20: Понятно, что мы в особых условиях находимся, но готовы должны быть ко всему. Надейся на лучшее, а готовься к худшему, есть такая пословица. Есть специальные планы, созданные Министерством безопасности. Я думаю, что в ближайшее время калининградцы это почувствуют. В виде каких-то учений, где-то какие-то мероприятия по организации бомбоубежищ, углубленных мест. Они должны быть в порядке, даже если не понадобятся.
15: Но, по всей видимости, еще и как понадобится. Учитывая активную милитаризацию региона, постоянные военные учения Балтфлота, создание Министерства региональной безопасности и подготовку убежищ, война со странами Балтии вполне реальна, предупреждают некоторые военные аналитики. Масло в огонь добавил и пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, заявивший, что Литва окажется под прицелом ядерного оружия России, если ее власти примут решение разместить такое оружие на своей территории. А такие планы у Вильнюса имеются. Председатель литовского сейма сообщил, что парламент зимой уберет из Конституции запрет на оружие массового поражения. Для калининградцев это значит одно – Искандеры тут уже стоят, а у соседей может появиться ядерка. Да и губернатор Калининградской области не скрывает, что новое Министерство безопасности завершило перевод калининградской системы внутренней безопасности на полувоенные рельсы управления. Мол, негативных сценариев исключать нельзя, и регион усиленно готовится. К чему именно, Беспрозванных, правда, не уточнил. На этом пока все, а больше новостей ищите в нашем TikTok-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
21: На радио «Лента» «Балтийский лоцман».
22: Всем привет! У микрофона Балтийский лоцман. Сегодня у нас тот редкий случай, когда совершенно скучная новость про железную дорогу в какой-то момент перестает быть скучной вообще. Речь про Rail Baltica, ту самую магистраль, которую страны Балтии строят уже столько лет, что некоторые успели привыкнуть к ней примерно как к ремонту у соседа. Когда-нибудь, наверное, закончат. Так вот, Литва, Латвия и Эстония только что выпустили совместное заявление по проекту. И там появилась очень интересная формулировка. Rail Baltica теперь открытым текстом называется не только транспортным проектом, но еще инвестицией в безопасность и военную мобильность. Простыми словами, по новой дороге собираются возить не только пассажиров с чемоданами и контейнеры с товарами. Она должна подходить и для быстрой переброски военных, грузов и тяжелой техники. И вот после этой маленькой детали предлагаю открыть карту. Потому что история внезапно становится очень важной для Калининграда. Сначала буквально две минуты про то, что вообще строят. Раньше Rail Baltic'у показывали как большой европейский инфраструктурный проект. Таллин, Рига, Вильнюс, Польша. И дальше можно ехать по Европе. Удобно, красиво. Пассажиры быстрее добираются, грузы проще перевозить. Страны Балтии, наконец, нормально соединяются с европейской железнодорожной сетью. Потому что сейчас есть одна техническая проблема, оставшаяся еще от Советского Союза. В странах Балтии в основном используется одна ширина железнодорожной колеи. А в Польше и почти всей остальной Европе другая. И пока обычный пассажир на эту разницу может вообще не обращать внимания, для больших объемов грузов она превращается в лишнюю головную боль. Где-то состав приходится перегружать, где-то менять оборудование. Короче, быстро не получается. А Rail Baltic должна пройти по европейскому стандарту и напрямую связать Балтию с Польшей. Вот и все. Казалось бы, стройте на здоровье. Но! Оказалось, что у этой разницы в колее есть еще один смысл. Если вам вдруг надо быстро перебросить из Германии или Польши на север большое количество тяжелой техники, то железная дорога, которая не требует постоянной смены стандарта по дороге, это уже совсем другой разговор. И самое интересное, я сейчас ничего не додумываю. Сама компания Rail Baltic в этом году называет дорогу коридором двойного назначения – гражданского и военного. А правительства трех стран в новом совместном документе прямо пишут: полный смысл проекта появится только тогда, когда будет единый непрерывный маршрут через всю Балтию до Польши и остальной Европы. Причем отдельно подчеркивают его роль именно в военной мобильности. А теперь Калининград. Чиновники в Кремле привыкли смотреть на область как на кусок России между Польшей и Литвой. Но если отойти от карты на пару шагов, вокруг нее сейчас появляется совсем другая транспортная система. На юге Польша уже встроена в европейскую сеть. Дальше через Литву, Латвию и Эстонию тянут новую магистраль на север. И все это должно работать без привязки к старой постсоветской железнодорожной системе региона. А рядом находится тот самый участок между Калининградом и Белоруссией, который в НАТО называют Сувалкским коридором. Через него проходит сухопутная связь Польши со странами Балтии. И НАТО совершенно не скрывает, что считает этот участок стратегически важным для переброски подкреплений на север. И здесь очень хочется вспомнить, как вся эта история выглядела еще несколько лет назад. Москва годами говорила о том, что военная инфраструктура НАТО не должна приближаться к российским границам. Что в итоге? Каких успехов добились эти «мамкины стратеги»? Финляндия в НАТО, Швеция в НАТО. В Литве создается постоянная немецкая тяжелая бригада примерно на 5000 человек. Американские подразделения продолжают ротации. Литва строит новые полигоны, дороги и железнодорожные подъезды для военных. А теперь еще и Rail Baltic официально получает вторую функцию – быстро связывать весь регион с Польшей и Центральной Европой. И вот здесь мне даже не хочется спорить о том, кто кого больше напугал и кто первым начал укреплять границы. Есть гораздо более простой способ посмотреть на результат. Если политическая задача Москвы состояла в том, чтобы военная инфраструктура НАТО находилась подальше от России, то на Балтике получилось буквально наоборот. Причем это уже не заявление на саммите и не красивые речи генералов. Это бетон, рельсы, дороги, казармы и мосты. То есть вещи, которые строят на десятилетия. Причем это важно не только для военных. Новая дорога одновременно меняет и обычную экономическую логистику Балтии. Чем больше грузов можно отправлять напрямую на юг через Польшу, тем меньше регион зависит от старой системы сообщений «Восток-Запад», которая десятилетиями была завязана на Россию и Беларусь. И вот это, на мой взгляд, одна из самых недооцененных перемен последних лет. Вокруг Калининграда меняют не одну конкретную железную дорогу. Постепенно меняют само направление движения региона. Раньше огромная часть инфраструктуры здесь исторически смотрела на восток. Теперь все больше новых дорог, энергетических линий и военной логистики смотрит на запад и на юг, в сторону Польши и остальной Европы. Ирония здесь, пожалуй, довольно простая. Годами нам рассказывали, что Россия будет добиваться новой архитектуры безопасности в Европе. Архитектура действительно меняется, только проектируют ее почему-то в Варшаве, Вильнюсе, Берлине и Брюсселе. И вместо того, чтобы НАТО отодвигалось от Калининграда, рядом появляются новые базы, новые дороги и теперь новая железнодорожная магистраль, которую официально рассчитывают в том числе на военные перевозки. Вот поэтому Rail Baltica – это уже давно не история про то, сколько будет стоить билет из Вильнюса в Таллин. Это история о том, как вокруг Калининграда постепенно рисуют новую транспортную карту Балтики. И железная дорога, друзья мои, вообще вещь исключительно мирная и скучная. Ровно до того момента, пока не начинаешь смотреть, куда она ведет и что по ней собираются возить. С вами был Балтийский лоцман. Подписывайтесь на мои социальные сети и услышимся.
0: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок.
1: У вас, как и у многих, накипело? На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять, или его отпускают только по блату, или его цена улетает в космос? На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес. Нет электричества или воды, и непонятно, когда будет и кто за это отвечает. Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими, или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипело». Давайте вместе отстаивать справедливость.
3: Какие новости стали сегодня главными для обсуждения в России? Какие заявления делают представители власти? Какие проблемы волнуют людей? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
23: Мина замедленного действия. Дефицит федерального бюджета вышел на рекорд. За полгода он в два раза выше, чем планировали за год. Дефицит федерального бюджета России достиг 5,8 триллиона рублей по итогам шести месяцев, говорится в докладе Счетной палаты. Накануне глава Минфина Антон Силуанов сообщил, что гражданские расходы бюджета продолжат сокращаться в пользу военных. Напомню, что еще верстая бюджет на текущий год, правительство пыталось закрыть дыру, например, повышением НДС и других налогов для бизнеса. Однако это не помогло, говорит экономист Рубен Яниколопов.
24: Да, безусловно, как у государства огромная проблема. Это дыра в бюджете, это дефицит. Они не могут, по сути, сокращать расходы, потому что это двигается сейчас. Они, как и могли, уже сократили. Военные расходы – это неприкасаемые. Значит, им надо увеличивать доходы, потому что в долг уже практически не получается брать. Фундаментальная проблема российской экономики – это война. Из-за нее такие большие затраты у государства, из-за этого страдает экономика, из-за этого большая инфляция.
23: В сентябре продолжили расти цены на мясо, крупы, яйца, маргарин и бензин. Об этом свидетельствуют данные Росстата. Например, заметно подорожала курица сразу на 15% по сравнению с прошлым годом. Ощущения россиян еще более печальные, нежели официальная статистика.
25: Зря я медленно пикник уже стоит 100 рублей, блин. 15, 100 рублей.
5: 152 рубля. Ну, дороговато тут.
6: У меня это вышло на 1500 рублей. Это как?
5: Горбуша неразделенная, да? 560 рублей за килограмм. Вот поэтому говорить, что на Дальнем Востоке дешевая рыба, я бы не торопился с такими выводами, друзья.
6: Это сколько нужно зарабатывать, чтобы позволить себе продукты с такими ценами?
23: Осенью россиян ждет очередное повышение цен на продукты. Это сезонный фактор. Плюс к этому предприятия будут включать в цену товаров защиту от беспилотников, которую требует государство. Из-за ударов по маркетплейсам вырастут цены и на некоторые категории одежды и обуви, предупреждают эксперты. На этом фоне усилила активность Федеральная налоговая служба. Полицейские и налоговики начали обход квартир в Москве, чтобы найти сдающих жилье в аренду нелегально. Кремль ищет дополнительные доходы из-за дыры в бюджете, объясняет экономист Вячеслав Ширяев.
7: Разумеется, будут повышать налоги, будут придумывать новые поборы. Без этого никуда. Это связано с тем, что Путин озвучил дефицит бюджета 5 триллионов рублей на 2027 год, а он не может существовать, такой дефицит бюджета, в нынешней конфигурации доходов и расходов. Как они могут выйти в следующем году на дефицит 5 триллионов, ничего не меняя, большая загадка. Поэтому у них один ответ, по сути, это печатный станок, за которым галопирующая инфляция, переходящая в какой-то момент в гиперинфляцию. Но реальность за окном всегда побеждает все эти манипуляции. Реальность в виде отсутствующего бензина, реальность в виде резкого роста цен. Особенно в октябре, я думаю, будет выход на двузначный темп годовой инфляции.
23: Также с 1 октября власти запланировали повышение тарифов ЖКХ по всей стране от 8 до 22%. Но, возможно, повышение будет более серьезным. ФАС предложила разрешить энергетикам закладывать расходы на защиту от БПЛА в тарифы на электроэнергию. То есть за ремонт поврежденных объектов платить будут сами россияне. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
21: Радио «Лента». Прямая речь.
8: Доктор экономических наук Игорь Буданов предупредил, что без экономического роста Россия может войти в период техногенных катастроф к выгоде чиновникам.
9: Если у нас не будет 4,5% темпов экономического роста, мы просто перейдем в период техногенных катастроф. Да. И это очевидная вещь. Но кого она заботит? Ну, будут и будут. Не сейчас же, не завтра. Если будут, так мы на этом еще денежек заработаем. На каждой аварии, естественно, получает кто-то доход. Ну, в общем-то, а подумать, а какому чиновнику нужен экономический рост? Это же работать надо за те же деньги. Ведь подумайте, ну сами, если есть экономический рост, то сразу у него возникает куча проблем. Пошла производительность труда, а куда освобождаемых людей трудоустроить? Если у вас вдруг ни с того, ни с сего наблюдаются те или иные дополнительные, я не знаю, жилые кварталы, у вас же сразу возникает куча вопросов. Где взять школы? Где взять больницы? А где найти врачей-то для этих
10: вообще
9: больниц?
10: Развитие – это работа. Да.
9: Ну так зачем чиновнику, насколько действующий государственный механизм ориентирован на экономический рост? Он всячески противоречит экономическому росту.
21: Главные новости дня.
23: Эрдоган затеял революцию против России. Президент Турции призвал упразднить право вето в Совбезе ООН. Если это случится, Россия потеряет свой вес и статус. Перед началом ежегодной сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал радикально реформировать руководящие органы глобальной организации. Свои мысли он изложил в статье, вышедшей на сайте влиятельного агентства Bloomberg.
11: Совет Безопасности по-прежнему отражает структуру, сложившуюся после Второй мировой войны. Крайне необходимо применить более эффективный, справедливый и подотчетный подход к вопросу представительства. У членов Совета Безопасности не должно быть возможности блокировать принятие решений, поддержанных большинством государств.
23: Эрдоган предлагает лишить такие страны их права вето и расширить представительство, отменив такую привилегию, как постоянное членство. По мнению президента Турции, это укрепит полномочия Генассамблеи. Мол, если не будет постоянных членов, члены Совета будут избираться Генассамблеей на ротационной основе, на фиксированный срок, а страны, желающие вновь получить в нем место, должны будут завоевать доверие большинства. В таком случае Россия лишится своего ведущего положения в ООН, говорят эксперты, и отмечают, что Эрдоган в последнее время ведет свою игру против России. Например, на днях начались показательные совместные учения Турции вместе с Азербайджаном и Узбекистаном. Они продлятся до 1 октября и проходят под красноречивым названием «Сила единства». География маневров не менее интересна. Они одновременно охватывают сушу, воздух и Каспий. Задействуют личный состав, боевую технику, авиацию, военно-морские силы и беспилотники. Официальная задача – подготовка к совместным операциям по противодействию гибридным угрозам. И это не что иное, как намек Кремлю, говорит политолог Георгий Кривоносов.
4: Москва десятилетиями строила собственный интеграционный проект вокруг бывшего Советского Союза, а теперь на части этого же пространства Турция предлагает альтернативу. Военное сотрудничество, оружие, инвестиции, торговлю и так далее. Так вокруг России постепенно формируется новая геополитическая реальность. И для Москвы это сигнал. Монополия Кремля на постсоветском пространстве закончилась, а Турция, Эрдогана все настойчивее претендует на роль центра силы для огромного тюркского мира.
23: Практически одновременно с этим Турция демонстрирует собственные военные мускулы. Помимо учений с Азербайджаном и Узбекистаном, 20 сентября Анкара начала масштабные военно-морские маневры «Морской волк», задействовав 100 кораблей, 50 воздушных средств, 14 тысяч военнослужащих в Черном, Мраморном, Эгейском морях, а также в восточной части Средиземного моря, говорит востоковед Артур Беляев.
10: Для Кремля это прямой геополитический сигнал. На пространстве бывшего Советского Союза появляется другой центр притяжения. И говорит он не по-русски, а по-турецки. Особенно заметно это на Южном Кавказе. Москва же постепенно там теряет прежние рычаги влияния. А Анкара тем временем двигается дальше в Центральную Азию. Казахстан, Киргизстан, Узбекистан. Все они вместе с Турцией и Азербайджаном, как вы знаете, входят в Организацию тюркских государств. Это так называемый геополитический проект «Великий Туран». И сегодня главным двигателем такого сближения становится Турция Эрдогана.
23: Показательный момент. Недавно Эрдогану подарили карту Великого Турана. Это сделал лидер партии националистического движения Турции Девлет Бахчели. Так вот, на этой карте тюркскими обозначены Турция, Азербайджан, Казахстан, Узбекистан, Киргизстан. И что самое важное, значительная часть России – Якутия, Бурятия, Иркутская область, Алтай, Хакасия, Тыва, Омская и Новосибирская области. Тут явно есть о чем подумать, говорят эксперты. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
21: Радиолента. Прямая речь.
8: Актер Дмитрий Дюжев поделился некоторыми выводами после просмотра американского блокбастера «Человек-паук».
12: В американском производстве вышел фильм «Человек-паук». Угу. Они там внедрили нам в мозги, всем зрителям, которые посмотрели, что те люди, которых вы знали раньше, могут оказаться не теми, которыми вы себе представляете. Даже президент, который ему ты выбирал и верил, и что он, ты думаешь, тот же, он в какой-то момент может снять маску и оказаться это другой человек. Вот что они вкладывают. Агентуру России они вкладывают, что твой друг может оказаться агентом России. Будь аккуратен, американец.
21: На радио «Лента». Потеря дня.
13: После масштабной атаки украинских беспилотников по Подмосковью загорелся Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения в микрорайоне Климовск в Подольске. Предприятие являлось одним из ключевых поставщиков фронта и специализировалось на разработке стрелкового оружия, боевой экипировки и боеприпасов.
21: Радиолента. 1557 АМ. Далее в эфире. Оригинальные мнения о ключевых событиях, цитаты авторитетных личностей и анализ из первых рук. Прямо сейчас на Радиолента самые важные высказывания дня.
13: Глава Минэкономразвития Максим Решетников заявил, что весь мир хочет сотрудничать с Россией, чтобы получить передовой опыт.
2: У стран очень большой интерес к нашим наработкам по многим направлениям, будь то там, наши движения в платформенной экономике, система образования, система здравоохранения, наличие технологий. При этом, конечно, нам есть что предложить миру и странам на разных этапах развития. С кем-то это технологическое партнерство, где-то выстраивание там, не знаю, планов электрификации, да, вот то, что мы прошли. И на самом деле для многих все-таки этот опыт полезный, причем на новых принципах, с зеленой энергетикой, с распределенной энергетикой, с правильной регуляторикой и так далее. В целом надо сказать, что у нас в стране за последние десятилетия, мы по многим находимся в топе лучших стран с точки зрения управления, управленческих механизмов. Это не значит, что у нас нет задачи, мы не знаем своих слабых мест. Они тоже есть, и мы тоже над этим работаем. Но нам точно есть что предложить. И, конечно, страны в этом нуждаются. Интерес большой. Другой момент, что приходится много переупаковывать.
13: Элементарная экономика о заявлении Решетникова и реальности.
14: Фантазии министерства разбиваются о банальный кассовый разрыв. Пока чиновники рассуждают о лидерстве, индекс предпринимательской уверенности в обрабатывающем секторе ушел в минус, а рентабельность большинства производств сейчас едва дотягивает до 6-8%. Как прикажете развивать эти ваши платформы, если стоимость проектного финансирования из-за заградительной ключевой ставки перевалила за 22% годовых? Это же чистая арифметика. Ни один легальный завод не окупает такие займы. В итоге вместо инвестиций в основной капитал мы имеем стагнацию, а весь передовой опыт свелся к тому, что крупный бизнес тупо заморозил модернизацию и выжимает последние соки из советских фондов, износ которых уже превысил 50%.
13: Макроэкономист Николай Корженевский о том, что высокие кредиты убивают бизнес.
16: Я понимаю, что министр хвастается, что Россия в топе лучших стран, и наши технологии всем нужны. Оно может и так, но вы понимаете, что параллельно экономику парализовали кредиты для бизнеса. Это сейчас там под 25% годовых. Вот ты хочешь открыть или расширить завод, но тебе же нужны деньги на новые станки. Ты идешь в банк, берешь кредит. И теперь каждый год надо отдавать банку четверть от всей взятой суммы только в виде процентов. Я подчеркиваю, только проценты, чтобы просто работать в ноль. Выходит, там, что твой завод должен приносить какую-то совершенно космическую, нереальную прибыль. Но мы же в реальности живем с вами, да? Обычное производство, одежда, еда, мебель, комплектующие, столько не зарабатывает. Там в среднем всего от 5-6%. Ну и что мы хотим? Бизнес физически не может брать такие дорогие деньги.
21: Радиолента. Прямая речь.
17: Житель Калуги променял свой рабочий день на участие в увлекательной игре под названием «Найди бензин».
18: Сегодня я не поехал на работу, чтобы принять участие в увлекательнейшей игре, которая называется «Найди, где заправиться в Калуге». Но я решил не отчаиваться и провести рейд, посмотреть, где есть, и, соответственно, покажу, удалось ли мне заправиться к концу дня или нет. В общем, если вы тоже любите такие интересные игры, то призываю вас в них поучаствовать. Да начнется веселье.
19: Короче, автоматические «Газпромы», которые здесь проехал на «Силикатном», там только заправка по топливным картам. Это уже второй такой «Газпром». Один у нас где-то туда, в сторону Северного есть. И, соответственно, второй на «Силикатном». Так, на одной из заправок на «Силикатном» что-то какая-то суета, очередь, но есть машины, которые отъезжают.
18: Короче, что там за суета? Там можно заправиться только через приложение. Если выбрать, соответственно, альфа-заправки, то можно заправиться. У меня этой карты нет по определенному ряду причин.
19: И поэтому я попросил впереди стоящего мужика, у которого есть прокарта, залить мне, чтобы я ему перевел. Посмотрим, чем это закончится. Вот пока стою в очереди. Это что за игру они нам устроили, а? Просто невероятный адреналин, вы бы знали. Короче, план провалился, потому что по одной карте в сутки можно максимум 30 литров даже через приложение. Поэтому, ну, что делать? Едем дальше. Вот тут тоже проезжаю заправку, нет бензина. Короче, я прокатился до Северного, еще на одном «Газпроме», на котором вот я говорил здесь на Азаровском мосту. Только по топливным картам было. Тоже стоит огромная очередь, люди с телефонами суетятся. Скорее всего, они также хотят оплатить через приложение вот этого банк. У меня какой план? Я сейчас еду в этот банк, открыть карту. Ну вот, по пути еще две заправки и, соответственно, такая же история.
21: ТикТок-канал «Тайный советник» представляет.
0: Тем временем войну продлили как минимум до середины 2025 года. Буквально только что Европейский Союз продлил на 3 года, внимание, это мега важно, на 3 года санкции в отношении нескольких тысяч российских компаний. Раньше Европейский Союз продлевал эти санкции на 1/2. То есть каждые 1/2 Европейский Союз собирался и смотрел, продлевать санкции против России или не продлевать. Почему это важно для России, я надеюсь, всем понятно, да? Основные деньги Россия всегда, вот всегда во всей своей истории зарабатывала на европейском рынке. Никогда она их не зарабатывала в таком же объеме на рынках азиатских. И, соответственно, после начала войны расчет России был очень простой, что мы сейчас быстренько все здесь закончим, и с нас снимут все санкции, и все будет как раньше. Да? Ну ведь с Крымом же проканало, и расчет был на то, что проканает еще раз, но теперь в масштабах всей Украины.

думали, что договорятся. Они эти санкции продлевали раз в полгода. Ну, вот как морковка была такая, что, да, прекратите с Украиной такое вот вытворять, что вы вытворяете, да, верните все в сад, и мы тоже все вернем. Верните, я все прощу. Условно говоря, была позиция Европейского Союза. Но прошло 4,5 года, и Европейский Союз понимает, что словам господина Путина доверия нет на самом деле. Но по многим причинам, понимаете? Не только потому, что началась война на территории Украины, но еще и потому, что господин Путин говорит публично. Он третий раз уже, по-моему, отрапортовал о взятии Купянска. Еще таких вот небылиц, несуразниц достаточно много выпустил в белый свет. А ведь европейские лидеры, можно сколько угодно с них смеяться, но люди там не глупые. И аналитики у них не глупые, и советники у них по военному делу тоже люди не глупые. И они смотрят на карты, они смотрят на спутники и понимают, что господин Путин говорит неправду. Он все время говорит неправду, понимаете? В сторону Европейского Союза он говорил, что мы не будем нападать на Украину. Напал. Он говорит, что мы не будем еще что-то делать и делает. Он говорит, что мы не атакуем там гражданские объекты. Атакуем, оказывается. И все. И Евросоюз просто потерял любую надежду в каком-то обозримом будущем договориться с Россией. Вот и все. И сказал, что мы теперь будем к санкции на 3 года. В Европейском Союзе процесс принятия решений, он своеобразный. Необходимо согласие всех 27 членов для принятия той или иной резолюции или постановления. Соответственно, для отмены тоже необходимо согласие всех 27 членов. Ну и что вы думаете, когда-либо Литва, Латвия, Эстония или Польша согласятся на отмену санкций против России? Да никогда в жизни. Потому что это их стратегический национальный интерес. Чтобы Россия была ослаблена и Россия не получала никаких денег из еврозоны. Это их стратегический интерес, понимаете, отдать Россию на растерзание Китаю. Потому что все прекрасно понимают, Россия и Китай несовместимы, как равнозначные партнеры. Русский человек и китайский человек, они могут сидеть, выпивать, дружить с семьями, все что угодно. Но совместного будущего на уровне страны у этих государств нет, отсутствует. Потому что Китай признает только свою верховенство. Позицию по отношению ко всем своим соседям. Вот есть Китай, и вы делаете все, что мы вам скажем. Все. У русского человека, соответственно, очень плохо с пониманием того, что он должен подчиняться китайцам. Вот нет у среднего русского человека такой уверенности, что мы будем теперь работать в интересах Китая. Особенно, если средний русский человек приобрел, например, китайский автопром. Какой-нибудь автомобиль, и он у него зимой, этот автомобиль, перестал вдруг ездить в силу каких-то причин, запчастей нет, ничего нет, обслуживания нет, и есть только разговоры о братстве великих народов. Вот ты этому русскому человеку уже идею партнерства с Китаем не продашь никогда. Это понятно, потому что до этого человек ездил на каком-то, условно говоря, немецком Volkswagen Polo, и двигатель даже могли тебе заменить буквально через 2 недели, а на эти 2 недели дать подменный автомобиль в лучшие времена. С Китаем, естественно, ничего этого нет. Опять же, почему? Да, потому что китайцы не относятся к россиянам как к равнозначным партнерам. Все, соответственно, такие же точно отношения у Китая с точки зрения торговли. Китайцы покупают все очень-очень-очень дешево. Вы почему думаете, китайские товары такие дешевые, а? Просто потому, что это благотворительность, у них там вечный Новый год? Нет, потому что Китай умудряется покупать на внешних рынках все необходимые ингредиенты за очень-очень-очень мелкий прайс. Отсюда такая же низкая цена и на выходе, и отсюда такая популярность китайских маркетплейсов. Но для России это плохо, потому что Европейский Союз всегда платил топ-деньги. Самые сладкие, самые красивые евро, понимаете, хрустящие, пахнущие евро за газ, за нефть, вообще за все сырьевые материалы. Или предоставлял в качестве обмена какое-то свое очень высококачественное оборудование. Высококачественные турбины, высококачественные трубы. Это не надо было переделывать. Оно все работало годами и не подводило, по большому счету. И вот теперь рынок этих вкусных, красивых евро, он закрыт, рынок оборудования закрыт. Вообще все рынки в Европейском Союзе закрыты. Но не на полгода, а на 3. Европа таким образом говорит, ну все, мы воюем дальше.

0: Никаких проблем. Мы Украину можем снабжать не то, что там полгода, да, и год, и два, и три, и четыре, и пять. И сколько нужно, столько мы и будем снабжать. Все, кредиты дадим, деньги дадим, зарплаты дадим, беспилотники дадим. Все, вы же встали на линии фронта. Вот там и будете стоять. И никуда вы дальше этой линии-то и не пройдете. А если вы будете бомбить тылы, так мы тылы все возобновим на самом деле. У нас производства своего хватает. И производство горючего, и производство бензина, и производство котельных, и оборудования. Всем мы этим Украину насытим. Все, и мы готовы воевать на 3 года. А вот как будет Россия эти 3 года себя вести, очень большой вопрос. Дефицит бюджетный на этот год был заложен в рамках 4 триллионов рублей. Так ожидаемый дефицит теперь 12. Понимаете, 4 миллиона и так не хватало, а теперь так получается, что будет не хватать 12 триллионов. Где взять эти 12 триллионов? Зубная фея принесет? Или кто? Господин Мишустин не похож на зубную фею, понимаете? Вот никак. И в следующем году, соответственно, этот дефицит тоже ничем не перекроется. И в следующем не перекроется. И эти перспективы... Отсутствие жирных европейских рынков, да, присутствие жадного, вот индустриально жадного Китая и отсутствие денег в достаточном объеме внутри страны, они ничего хорошего России не обещают.
1: Подписывайтесь на наш канал «Тайный советник». Мы есть в ТикТок и Ютуб. Задавайте свои вопросы, участвуйте в обсуждениях и не пропустите ничего важного. «Тайный советник».
2: Прямые сообщения от бойцов с поля боя, доклады военкоров, свежая информация о противостоянии и профессиональный взгляд военных экспертов. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Главные новости дня.
3: Прошлая труба не всех убила. Зачем генералы снова отправили армию атаковать Украину по газовой трубе в Курской области? За последнюю неделю российские военные как минимум дважды пытались использовать трубу Уренгой-Помары-Ужгород. Она ведет в северную часть Сумской области Украины. Первый раз бойцы предприняли попытку зайти в тыл ВСУ 13 сентября. Тогда по газопроводу продвигался целый взвод, около полусотни солдат. Почти все погибли, говорит военный аналитик Давид Шарп. По его словам, подобные операции проводились и ранее, и только один раз был успешным.
4: Могли ли подумать строители этой самой инфраструктуры, одной из знаковых советских строек, что их детище будет использоваться вот в таких целях во время российско-украинской войны? Ну, это я так. Что тут сказать? В принципе, командиры в разных армиях, в разных местах, на разных тактических уровнях всегда пытаются, ну, по крайней мере, такие творчески настроенные, преподнести сюрприз противнику. И в Авдеевке в свое время вот этот прием проникнуть по подземной коммуникации, по трубе в тыл украинских войск, этот прием сработал, и он весьма повлиял на устойчивость обороны Авдеевки. В Курской области все уже пошло не совсем так, и на самом деле не только в Курской области. И в Курской области особенно показательным было то, что множество участников, которые пережили операцию в плане боевых действий, оказались отравленными газами, всем тем, что там было, и онкологические заболевания, смертность.
3: Операция в Курской области, к сожалению, ничему не научила российское командование, отмечает эксперт Давид Шарп. Через несколько дней после неудачной первой попытки проникнуть в Сумскую область, российские военные ее повторили.
4: Украинские командиры, которые действуют поблизости от таких коммуникаций, если они не проявляют вот прямо особой беспечности, естественно, наслышаны и понимают, что это угроза. И, соответственно, такого рода действия превращаются уже, как правило, если противник не проявит той самой беспечности, а судя по всему, там, в Сумской области, украинцы беспечности не проявили. Это становится ловушкой, смертельной ловушкой для тех, кто пытается воспользоваться таким приемом снова и снова.
3: Почему командование допускает такие просчеты и отправляет солдат на верную гибель? Этим вопросом уже давно задаются Z-военкоры. Одна из главных проблем – это неправдивая информация о потерях и в целом ситуации на фронте, пишет Z-канал «Два майора».
5: Ситуация стала возможной из-за красивых докладов. В настоящее время ситуацию отдельные командиры позорно пытаются решить срочным формированием штурмовых групп не по воинской специальности, не слаженных между собой людей. Как же досадно в очередной раз читать в личных сообщениях, как вранье конкретных командиров пытаются перекрыть бросовыми штурмами, одновременно снова пытаясь вводить московские штабы за нос.
3: Трубопроводы российская армия использует давно. В январе такой способ применяли во время боев за Купинск Харьковской области. Однако ВСУ тогда взяли под контроль выходы из трубы. Операция закончилась трагически, сообщали без деталей тогда военкоры. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Говорят военкоры.
6: Дробовики против дронов. Военкор «Астрахань» о турецкой системе противодроновой защиты для военного и гражданского рынка.
7: Турки тоже задумываются о противодроновой защите. Например, предлагают ставить на машины стабилизированную турель «Драйн Калкани» с двумя полуавтоматами «Дерья» 12-го калибра с магазинами по 15 патронов. Производитель утверждает, что искусственный интеллект сбивает «Камикадзе» в обороне машины на ходу залпами из двух стволов в зоне меньше 70 метров. Да, в отличие от американцев, они не претендуют пока на результаты Bullfrog с их 3-5 выстрелов на дрон из М240 на дистанции до 300 метров. Использовать рекомендуют специальные патроны, которые, вы уже догадались, продаются и на гражданском рынке. Лучшие результаты обещают для патронов с вольфрамовой картечью. Там больше площадь и плотность разлета. В ближайшем будущем планируют новую версию ружей с длинным стволом, оптимизированным для этих патронов, и хотят поднять дистанцию до 120 и более метров.
6: Санкционный рычаг Трампа. Олег Царев о новых полномочиях президента США и давлении на Москву, Пекин и Дели.
8: Для начала процитирую Трампа. На прошлой неделе в честь сенатора Линдси Грэма я подписал новый важный закон, принятый Конгрессом, который наделяет меня огромными новыми полномочиями в области таможенных пошлин. И если это будет необходимо, я буду вынужден ими воспользоваться. Пришло время остановить убийство. Конец цитаты. Первое объяснение, что Трамп давит на Россию ради перемирия, слишком прямолинейно. Я думаю, у заявления как минимум три адресата – Москва, Пекин и Дели. Причем главные получатели послания Трампа – Пекин и Дели. Для Трампа это удобный торг. Можно требовать от них уступок в торговле и политике в обмен на отсрочку тарифов. Трамп часто такими жесткими заявлениями маскирует отсутствие действий. Для Трампа важно показать конгрессменам и избирателям: «Я крутой, смотрите, как я жестко с Россией». В общем, привычный стиль Трампа – громко поднять ставки, создать неопределенность, а потом предложить всем договариваться с ним.
6: Молдавские рельсы перестраивают под украинские грузы. Военкор-канал «Два майора» о модернизации «Северного пути».
7: Молдавия продолжает модернизацию железных дорог в интересах грузооборота Украины. Местные железные дороги проводят тендер на проектирование ремонта участков общей протяженностью 183,3 километра. Предполагается спроектировать средний ремонт на 96 километров путей, капитальный на 64 километра, глубокое обновление пути с заменой основных изношенных компонентов и подъемочный на 23 километра. Участки являются частью так называемого «Северного пути» из Украины, который пролегает через железнодорожный коридор. Ремонт направлен на улучшение пропускной способности и скорости поездов на канале железнодорожного сообщения с Украиной, обеспечивая дополнительный путь доставки грузов. Работы запланированы до ноября 2027 года, что свидетельствует о планах по долгосрочной эксплуатации этого пути, в том числе в интересах юго-восточного фланга НАТО.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
3: Внимание! Новая уловка военкоматов. Как школьный предмет ОБЖ используют как предлог для отказа в альтернативной гражданской службе. Суды начали отказывать призывникам в замене срочной службы на альтернативную из-за того, что в школе они проходили начальную военную подготовку. Такие случаи уже зафиксированы в Хабаровске, Перми, Архангельске, Белгороде, Нижнем Новгороде, в Краснодарском и Алтайском краях. Во всех судах говорят одно и то же.
9: Если молодой человек в школе собирал автомат, стрелял в тире, участвовал в военных сборах и получал хорошие оценки по теме «призыв на военную службу», это доказывает у него отсутствие пацифистских или религиозных убеждений и лишает права на альтернативную службу.
3: Также теперь, когда ребенок выпускается из школы, в его характеристике пишут, что у него нет устойчивых пацифистских убеждений, и это автоматически ставит крест на возможности замены военной службы на АГС, говорят адвокаты. При этом предмет ОБЖР или призыв на военную службу в школах обязательный, и отказаться от него нельзя. Все это еще один метод пополнить ряды армии на фронте, говорит адвокат Иван Чувеляев. По его словам, за последние 3 месяца значительно увеличилось количество обращений родственников-срочников о принуждении подписывать контракт с Минобороны.
10: Это дело очень сильно ожесточилось, потому что стали куда чаще применять силу, куда чаще применять, по сути, пытки, куда чаще не кормить, будить посреди ночи, заставлять бегать по плацу с кирпичами и так далее и тому подобное. Историй таких много, потому что найти у нас в телеграм-канале. А с другой стороны, ну, это, наверное, всем известно, мы об этом много раз говорили все-таки, облавы на всех, кого могут так или иначе менты остановить в малых городах и в регионах. В первую очередь почему-то здесь стала Пенза, собственно, столица, и про нее говорили больше всего, но речь идет не только про нее. Там и Ижевск, и Дальний Восток, и Сибирь, примерно все регионы отметились хоть как-то. Во всех регионах, так или иначе, были эти облавы, были эти массовые задержания. Ну и в третью очередь, странным образом, вот именно в августе, в первую очередь, активизировались наматывания на контракт иностранных граждан. Понятно, там в основном Центральная Азия, но далеко не только, и обращений от граждан иностранных государств тоже стало очень много.
3: Единственный выход для школьников не попасть на срочную службу – это отказ от прохождения военной подготовки, говорят адвокаты. То есть заменить работу с оружием и стрельбу на теоретические знания. Для этого родители должны написать отказ на имя директора. Предмет ОБЖ вернули в школу в 2023 году, а с этого учебного года этих уроков стало в 2 раза больше. Кроме срочников, на СВО вербуют и тех, кто может подлежать мобилизации. Рекрутеры обзванивают таких людей регулярно, говорит Степан из Новгорода.
11: Звонит у меня телефон. На том конце провода женский голос, представляется сотрудницей некого рекрутингового агентства. Спрашивает у меня, интересовался ли я подписанием контракта. Я говорю, что нет, я не интересовался таким. Она говорит, смотрите, у вас сейчас есть 2 варианта. Либо вы подписываете контракт и получаете все выплаты, деньги и так далее. Либо мы направляем вам повестку, и вы идете служить бесплатно. Я начинаю думать, что какой-то... Говорю, нет, мне неинтересно подписание контракта. Он же кричит мне в трубку, все, ждите повестку, и бросает трубку.
3: Такие звонки только добавляют масла в огонь в разговоре о возможной мобилизации. Тем временем в Удмуртии планируют обучить чиновников в работе в случае объявления мобилизации. Для этого власти выделили 353 тысячи рублей. В программе обучения организационные мероприятия создания запасов для мобилизационных нужд, а также снабжение населения и перевод экономики на работу в условиях военного времени. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Говорят военкоры.
6: Дизель уходит в разгар дефицита. Военкор-канал «Синяя Z-борода» о двукратном росте поставок российского топлива в соседние страны.
7: С недавних пор стал не просто не любить, но прямо-таки ненавидеть исторические аналогии. Контекст другой, состояние войск другое, технический прогресс на порядок ниже. Все другое. Кроме поведения наших отечественных барыг. Как в Первую мировую. Не доедим, но вывезем. Так и сейчас. Не дозаправимся, но поставим. Поставки дизельного топлива в августе 2026 года в Таджикистан, Казахстан, Киргизию и Монголию превысили 370 тысяч тонн, увеличившись в 2 раза по сравнению с июлем. Хочется напомнить, что союзнический долг, он еще и в том, чтобы совместно нести тяготы и лишения. Иначе это не военный союз. Воюющая огромная страна с фронтом более 2000 километров должна иметь в приоритете положение и снабжение армии, подвоз необходимых вещей и бесперебойную работу тыла. Плюс к этому повышенную мотивацию населения, бодрый технический прогресс и идею мира завтрашнего дня. Это бы и без войны неплохо делать, но это уж совсем откуда-то из советской античности.
6: Ядерный запрет готовят к отмене. Военкор подобный о Литве, которая разместит ядерное оружие на своей территории.
7: Парламент Литвы в первом чтении одобрил поправку к Конституции, которая предполагает исключение из основного закона страны статьи 137, запрещающей размещение на территории республики оружия массового поражения, в том числе ядерного. За инициативу проголосовали 99 депутатов, против выступили 13, еще 5 воздержались. Сторонники поправки в Конституцию, представляющие правящую коалицию, аргументируют свою позицию трансформацией ландшафта угроз безопасности и необходимостью усилить механизмы сдерживания в рамках НАТО. Министр обороны Роберта Скаунас также поддержал эту идею, заявив, что существующий бюрократический барьер не позволяет Литве в полной мере использовать оборонные возможности Альянса. Для окончательного принятия поправки Сейму предстоит провести еще 2 голосования. Первое запланировано на 6 октября, финальное на 12 января 2027 года. Чтобы изменение вступило в силу, его должны поддержать не менее 94 парламентариев из 141.
6: Машины снова станут дороже, но не лучше. Военкор Иван Отраковский о новом повышении утильсбора.
12: Утильсбор в России повысят на 10-20% с 1 января 2027 года. Минпромторг подтвердил очередную плановую индексацию. Ставки вырастут на 10-20% в зависимости от типа техники. В ведомстве также отметили, что за 8 месяцев 2026 года доля машин российского производства на рынке достигла 63,5%. Вместо поднятия качества отечественных автомобилей продолжают закручивать гайки, перекладывая на плечи покупателей. Можно же делать лучше. Можно, а зачем? В отсутствие конкуренции получаем вот это – ржавые ведра с болтами. Либо уже за огромные деньги нормальную машину, которую обычный гражданин себе позволить не сможет.
13: Радио «Лента». 1557 АМ. На радио «Лента». Шок дня.
14: Руководство Wildberries предложило продавцам, которые потеряли деньги, взять кредиты, чтобы покрыть свои убытки. Ущерб от уничтожения центров оценивают минимум в 50 миллиардов рублей. Тем временем сотрудники Wildberries рассказали, что во время атаки их не выпускали с горящего склада в Электростале, что привело к большим жертвам.
13: Радио «Лента». 1557 АМ. Радио «Лента». Прямая речь.
15: Жильцы многоквартирного дома в Ростове-на-Дону пожаловались президенту Владимиру Путину на ситуацию с отсутствием горячей воды и угрозе срыва отопительного сезона.
16: Здравствуйте, Владимир Владимирович. Обращаются к вам жильцы дома 97 по проспекту 40-летия Победы города Ростова-на-Дону Ростовской области. Мы все понимаем, что у вас есть гораздо большие проблемы. Но обратиться нам уже не к кому. В нашем доме уже 3-й месяц нет горячей воды. Отрезана наша котельная от газа. В чьих руках находится котельная, неизвестно. Обращались и в администрацию, и в прокуратуру. Все начальники, которые назначены вами, для, как исполнительные органы власти и ваши представители, абсолютно не справляются со своими обязанностями и перекладывают их друг на друга. Данную проблему обещали решить еще 12 августа. 19 сентября 2026 года проблема не решена. Вскоре отопительный сезон. Тем временем детей мы купаем в тазиках, сами моемся в тазиках, а находимся не на СВО. Я как участник немного недоумеваю, за что же я там был.
17: Владимир Владимирович, в нашем доме живет много детей, много многодетных семей. Очень тяжело быть 3 месяца без горячей воды. И страшно входить в зимний период, без отопления.
16: Прошу вас принять меры к сведению, наказать виновных и все-таки помочь нам в решении нашей проблемы. Владимир Владимирович, очень надеемся на вашу помощь. Спасибо.
13: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента» «Разбор дня».
18: Всем привет! В эфире «Разбор дня». 2 миллиона рублей за одну подпись для многих российских семей – это целое состояние. Можно закрыть кредиты, отремонтировать дом, помочь детям. Но желающих заключить контракт становится меньше, хотя выплаты продолжают расти. Люди все чаще смотрят не только на обещанную сумму, но и на тех, кто уже ушел, кто не вернулся, кто остался инвалидом, а кто вместо одного года служит до сих пор. Сегодня разберемся, почему государство больше не может покупать добровольцев только деньгами и на кого теперь может переключиться система набора.
19: Знаешь, вот эти 2 миллиона, они же к осени 26 года вообще пробили все психологические потолки.
18: Ну, где-то уже и 3 миллиона предлагают, да.
19: Да, 3 миллиона. И, казалось бы, ну, чисто по базовым законам экономики, при таком беспрецедентном росте вознаграждения должен быть просто шквал желающих.
18: А вот тут как раз законы классического рынка труда откровенно буксуют. Представь обычный гражданский завод, который испытывает дефицит кадров.
19: Ну, допустим, не хватает людей у станка.
18: Ага. И руководство начинает повышать стартовую зарплату. Сначала в 2 раза, потом в 3, потом в 5 раз.
19: В нормальных условиях у проходной этого завода мгновенно выстроилась бы очередь со всей округи.
18: Именно. А здесь происходит нечто вообще противоречащее логике. Ценник за подпись растет астрономически, но очередь у военкоматов тает. За первые 8 месяцев контракты подписали около 230 тысяч человек.
19: И это спад?
18: Да, это на 10% меньше, чем годом ранее. А если взять чисто август, падение составило вообще 20%.
19: Подожди, подожди, давай тут остановимся. Возникает вполне очевидный скепсис. Откуда вообще берется эта статистика? Официального открытого счетчика в стране же нет?
18: Ну да, ведомства такую динамику каждый месяц не публикуют.
19: Вот. Как тогда можно уверенно заявлять, что поток сужается?
18: Смотри, цифры не берутся из воздуха. Это результат банальной финансовой декомпозиции региональных бюджетов. Спрятать движение таких гигантских денежных масс внутри государственной машины, ну, это практически невозможно.
19: То есть все завязано на региональные траты?
18: Абсолютно. Механика предельно прозрачна. У каждого региона есть конкретная статья расходов на единовременные выплаты при подписании. Известна общая сумма, которую субъект потратил за квартал, и известен точный размер разовой выплаты там же.
19: А, я понял. Просто делят общие траты из открытой части бюджета на размер одного бонуса.
18: Бинго. Обычная математика. И получают примерное количество подписавших.
19: Ну, это же не дает точности до одного человека. Всегда есть какие-то бухгалтерские задержки, переброски средств.
18: Конечно. Но суть кроется в динамике. Если региональная казна тратит на эти бонусы ощутимо меньше денег, чем полгода назад, а сам бонус не только не снижался, но даже вырос, математический вывод однозначен.
19: Людей стало меньше.
18: Да. И когда такая картина синхронно, просто как под копирку, наблюдается в десятках разных областей, это уже не спишешь на медленную работу бухгалтерии.
19: Слушай, ну а что происходит в голове человека в момент принятия решения? Сумма в 3 миллиона рублей для жителя небольшого населенного пункта – это же что-то из разряда фантастики.
18: Это огромные деньги.
19: Мне всегда казалось, что такие деньги действуют как сверхяркий свет. Он просто ослепляет кандидата. За этими нулями невозможно разглядеть реальность. Человек мысленно уже купил новую машину, раздал все долги микрофинансовым организациям.
18: Я бы сказала, это работает скорее как мощная финансовая анестезия. Огромная сумма блокирует чувство страха и критическое мышление в моменте. Человек просто не замечает, как подписывается под условиями, которые навсегда меняют его статус.
19: Мелкий шрифт.
18: Да, да. Главная иллюзия, которую продают вместе с деньгами, это восприятие контракта как понятной сделки на год.
19: Но реклама же именно миллионы подсвечивает, о правах там ни слова.
18: Вот именно. Люди искренне считают, что это формат обычной вахты. Отработал свои 12 месяцев, собрал вещи, получил расчет и вернулся домой.
19: Но ведь существует указ о частичной мобилизации, он же юридически делает эти контракты бессрочными.
18: Да.
19: Получается, дата окончания в бумаге вообще ничего не значит.
18: Окончание срока сейчас не означает автоматического возвращения домой. Человек попадает в систему, из которой выйти по собственному желанию практически невозможно.
19: Пока действует указ.
18: Именно. И этот мелкий шрифт, он же не только про сроки, он и про специализацию тоже.
19: В смысле? Обещают одно, отправляют в другое место.
18: Да. Кандидату в пункте отбора могут гарантировать должность водителя снабжения или механика в ремонтном батальоне глубоко в тылу. Но после распределения из-за нехватки людей его легко переводят в штурмовое подразделение, и оспорить это правовой возможности фактически нет.
19: Хорошо. Допустим, но ведь действие любой анестезии рано или поздно заканчивается.
18: 100%.
19: В небольших городах и поселках все на виду. Соседи видят, кто возвращается, кто нет. Соцсети забиты сообщениями о поиске пропавших. Неужели кто-то продолжает верить билбордам?
18: В том-то и дело, что сарафанное радио начало перебивать любые финансовые обещания. Запас тех мужчин, которые были готовы рискнуть от отчаяния, просто исчерпан.
19: Ну да, нельзя каждый год находить в одном районе одних и тех же готовых рискнуть.
18: Истории знакомых разрушили иллюзию срочного контракта. Люди видят, что даже тяжелое ранение – это далеко не всегда билет домой.
19: Да ладно. Разве ранение не означает автоматическое комиссование?
18: А вот и нет. Человек может месяцами проходить врачебные комиссии, получить категорию с ограничениями, но при этом формально остаться в списках части.
19: Зачем?
18: Системе нужны люди хотя бы для тыловых или вспомогательных задач. Вырваться из этого круга невероятно сложно.
19: Слушай, ну давай посмотрим на это со стороны семьи. Даже если человек оказывается заперт в системе бессрочно, его семья все равно получает эти миллионы на счет.
18: Получает, да.
19: В краткосрочной перспективе это же решает их фундаментальные проблемы. Закрываются долги, покупается жилье. Разве это не рациональный шаг для тех, кто жил за чертой бедности?
18: Экономисты, которые изучают эти выплаты, прямо предупреждают о ловушке. Она захлопывается на следующий день после подписания.
19: Какой ловушке? Деньги-то реальные.
18: Деньги реальные, но выплата разовая. А риск для жизни теперь ежедневный. Вместо этих денег семья теряет того, кто приносил зарплату каждый месяц, того, кто занимался ремонтом, отвозил детей в школу.
19: Ну да, повседневная жизнь рушится.
18: Разовый бонус пытается подменить собой десятилетия обычного человеческого труда. Это просто не работает.
19: Но если распорядиться деньгами грамотно, типа первый взнос по ипотеке, это же инвестиция?
18: Чувство неуязвимости. Они оформляют ипотеку или берут автокредит на дорогую машину.
19: Рассчитывая на высокую зарплату военного.
18: Да, каждый месяц. А затем происходит бюрократический сбой. Документы теряются, статус зависает, или начинаются проблемы с выплатами по ранению.
19: Перечисления задерживаются.
18: Задерживаются на месяцы. А банк, сам понимаешь, ждать не будет.
19: Банку все равно на военную бюрократию.
18: Абсолютно. Семья моментально падает в новую яму. Кормильца нет, текущих доходов не хватает на огромные кредиты. И к тому же начинается колоссальный рост внутрисемейных конфликтов.
19: Из-за денег?
18: Из-за них. Мужчина уезжает, связи часто нет. Жена или другие родственники получают доступ к счету и начинают распределять миллионы. Споры о том, чьи это деньги, родителей, супруги, детей, это разрушает семьи изнутри.
19: Понятно. Слушай, а если отдалиться от уровня семьи и посмотреть на региональную экономику, откуда вообще эти деньги берутся? Губернаторы повышают ставки, конкурируют, но бюджеты же не резиновые.
18: Это изымается из других статей расходов. Классическая экономика замкнутого круга.
19: То есть деньги из одного общего котла?
18: Да. Регионам спускают план по набору. Чтобы его выполнить, при падающем спросе они вынуждены повышать ценник. Чем больше уходит на разовую выплату, тем меньше остается на все остальное.
19: На инфраструктуру?
18: На обновление труб, закупку новых автобусов, ремонт поликлиник, повышение зарплат гражданским врачам и учителям.
19: То есть бедные регионы, которые исторически не могут дать нормальную работу, они теперь предлагают миллионы за риск жизнью.
18: И финансируют это за счет ухудшения качества жизни всех остальных.
19: Жесткий обмен. Города теряют рабочие руки. Сварщики, водители, слесари, они же просто исчезают.
18: Местные работодатели в отчаянии. Они физически не могут конкурировать с этими бонусами. Ни один завод не предложит слесарю 3 миллиона рублей подъемных.
19: Подожди, я хочу выступить в роли адвоката дьявола.
18: Давай.
19: Разве этот приток живых денег не становится мощнейшим стимулом для бизнеса? Семьи получают миллионы, скупают стройматериалы, технику, машины. Торговля должна переживать невероятный бум.
18: Экономисты называют это эффектом краткосрочного сахарного всплеска.
19: Сахарный всплеск.
18: Да. В первый момент резкий рост потребления. Местный автосалон реально фиксирует рекордную выручку. Но покупка дорогого телевизора не создает долгосрочной ценности для региона.
19: Деньги уходят за пределы региона, производителю.
18: Именно. А город навсегда лишается опытного специалиста. Местному предприятию нужен слесарь каждый день на протяжении 15 лет. Чинить трубы, учить молодых. Разовая выручка магазина эти потерянные годы труда не заменит.
19: Выходит, статистические карты контрактов сегодня – это просто детальная карта бедности.
18: Практически один к одному. Чем ниже доходы в территории, тем больше людей ушло. Но парадокс в том, что бьет это по всем. За эти выплаты косвенно расплачиваются абсолютно все жители.
19: Даже те, кто никуда не собирался?
18: Да. Они ездят на старых автобусах, стоят в очередях в разбитых поликлиниках, потому что деньги развития ушли на бонусы для выполнения плана.
19: И если эти финансовые вливания больше не работают, если люди, готовые идти за деньги, закончились, как тогда чиновники собираются выполнять планы? План-то никто не отменял.
18: А вот здесь происходит самое жесткое изменение механики. Когда ресурс убеждения деньгами иссякает, система переключается на принуждение. Тональность работы кардинально меняется.
19: Местному руководству план выполнять жизненно необходимо.
18: Абсолютно. Поэтому фокус рекрутинга смещается на адресное давление. Давят на те социальные группы, которым сложнее всего отказаться.
19: О ком конкретно идет речь? Кто эти люди?
18: Должники с огромными просрочками, мигранты, чей статус зависит от чиновников, люди под следствием, ну и работники бюджетной сферы, которые зависят от государства как от работодателя.
19: А как технически выглядит это давление? Это же, наверное, не открытые угрозы.
18: Правозащитники описывают это как тактику мягкого, но безальтернативного давления. Например, должника вызывают в кабинет. Тон спокойный. Говорят, ситуация у тебя сложная, но решение согласовано. Просто поставь подпись вот здесь.
19: И не дают подумать.
18: Не позволяют забрать документы домой. Не дают показать контракт юристу. Требуют решения здесь и сейчас. Граница между приглашением и силовым давлением просто стирается.
19: Слушай, но бывают же медицинские противопоказания?
18: В погоне за планом часто закрывают глаза даже на серьезные медицинские проблемы кандидатов.
19: И в этот момент та самая выплата в миллионы начинает играть маскировочную роль, да? Огромный бонус позволяет чиновникам в отчетах называть такое решение исключительно добровольным.
18: В точку. Страх перед депортацией, давление начальника, безвыходность должника – ничего из этого в отчеты не попадает.
19: На бумаге видна только подпись и перевод пары миллионов.
18: Да, юридически все выглядит как идеальная сделка. Деньги как бы отмывают факт принуждения.
19: Но если посмотреть на систему сверху, любой экономист спросит, почему не остановить эту гонку? Зачем бесконечно повышать ставки, если отдача падает?
18: Эту машину невозможно остановить. Она попала в ловушку собственной архитектуры. Потребность в людях не исчезает. Возраст, болезни, истощение.
19: А если какой-то регион просто заморозит бонусы?
18: Поток новых контрактов там рухнет до нуля мгновенно.
19: А за невыполнение плана губернатор отвечает головой.
18: Именно. Центр очень элегантно перекладывает колоссальные финансовые издержки и всю политическую ответственность на местных исполнителей.
19: Если план провален, виноват губернатор.
18: Да. При этом сам факт роста выплат транслируется через медиа как проявление заботы государства. Возникает замкнутый цикл. Система вынуждена платить все больше из истощающихся региональных бюджетов за все меньшее количество людей.
19: Получается, единственный способ остановить эту инфляцию – это снизить потребность в людях. Но предпосылок к этому нет.
18: Значит, каждый следующий виток гонки обойдется регионам все дороже, принесет меньше людей и оставит более глубокие социальные шрамы, истощая территории демографически и экономически.
19: Это подводит к сложному вопросу. Когда все это завершится, как региональная экономика будет адаптироваться к реальности? Туда, где за тяжелый труд снова платят обычные 50 тысяч рублей в месяц.
18: Финансовая анестезия перестанет действовать. Это будет сильнейший экономический и психологический шок. Об этом точно стоит задуматься. Большая выплата способна закрыть кредит, но она не гарантирует возвращение домой. И чем дольше продолжается война, тем яснее это становится людям. Поэтому регионы платят все больше, а новых контрактников получают все меньше. Значит, следующим шагом может стать не очередная прибавка, а усиление давления на тех, кому сложнее отказаться. Должников, безработных, мигрантов и людей с проблемами со здоровьем или законом. Миллионы заканчиваются быстро. Последствия одной подписи могут не закончиться никогда.
19: Это был «Разбор дня». Спасибо, что были с нами. Берегите себя и до встречи.
13: Радио «Лента». 15:57 АМ. На радио «Лента» все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Балтийский дневник.
20: В долгах, как в шелках. Население и организации Калининградской области задолжали за коммуналку почти 4,5 миллиарда. С октября платить придется еще больше. Крыша гниет, квартиры в воде, под угрозой несущие конструкции. Жители аварийной шестиэтажки в Зеленоградске 9 месяцев не могут попасть на прием к губернатору. В отчаянии записали видеообращение к беспрозванных. 24 сентября тишину над Калининградом порвет воем сирен. Власти анонсировали очередную проверку систем оповещения. Что-то намечается? Итак, выборы прошли, и можно поговорить о насущном. Просроченные долги жителей Калининградской области за коммунальные услуги достигли 3 миллиардов рублей. Вместе с долгами организации задолженность составляет и все почти 4,5 миллиарда. Больше всего в регионе должны за тепло. Далее идут электричество, вода и водоотведение, вывоз мусора и газ. Теперь министр строительства и ЖКХ Сергей Черномаз заявил, что ведомство совместно с прокуратурой подготовило меры для взыскания долгов с участием судебных приставов. Что под этим подразумевается, никто не уточнил. Одно понятно – должников заставят раскошелиться принудительно. Причем никого не волнует, что долги населения исчисляются миллиардами. Власти продолжают повышать тарифы. И это при том, что жители региона годами живут в аварийных домах, фактически в трущобах, исправно оплачивают коммуналку и никак не могут достучаться до властей, чтобы улучшить свои жилищные условия. Вот конкретная история.
21: В Зеленоградске жильцы многоквартирного дома 3 года безрезультатно обращаются во все инстанции. От Следственного комитета до фонда капремонта, чтобы отремонтировать прогнившую крышу, из-за которой квартиры в прямом смысле заливает во время каждого дождя и уже под угрозой фундамент и несущие конструкции. Но единственное, чего добились люди за это время, лишь переноса ремонта на 2028 год. Но дом просто не переживет эти 2 года, говорят жильцы, и буквально умоляют и правительство Калининградской области, и губернатора, которому никак не могут попасть на прием, наконец-то их услышать и спасти дом, пока не случилась трагедия. Отчаявшиеся люди записали видеообращение к Алексею Беспрозванных.
22: Уважаемый Алексей Сергеевич, мы жители дома номер 1 по улице Победы, города Зеленоградска, более 9 месяцев пытаемся попасть к вам на прием. Наша управляющая компания «Зейрайдом» за 3 года превратила дом наш в аварийный. Малейший дождь, у нас протечка с 6-го этажа по подвалы. По вине управляющей компании «Зейрайдом». 3 года мы пишем по всей станции безрезультатно. Мы были на комиссии Минстроя, Минконтроля, объединенные, но к вам на прием попасть мы не можем. Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении нашей управляющей компании, но результата ноль. Да, вы наведете порядок с управляющими компаниями, которые за счет жильцов обогащаются, а мы страдаем. Мы те жители, которые платим коммунальные услуги вовремя. Почему управляющие компании должны наживаться за наш счет, а мы жить в таких условиях? Прошу вас, услышьте нас.
20: Услышат ли чиновники этот крик о помощи, сказать тяжело. Между тем, драконовские меры к должникам уже практикуются.
0: Калининградской области с начала года без газа остались 190 квартир и домов. Только с мая по август голубое топливо отключили в 88 квартирах и домах, чьи владельцы задолжали в общей сложности около 6 миллионов рублей. В компании «Газпром Межрегионгаз Санкт-Петербург» предупреждают: проверки будут идти до конца сентября, и нарушителей продолжат отрезать от сети. Причем остаться без газа можно не только из-за долгов. Поставщик вправе отключить услугу, если у собственника нет договора на обслуживание или он не пускает специалистов в квартиру. Кстати, за отсутствие соглашения предусмотрены и штрафы – от 5 до 10 тысяч рублей. А чтобы вернуть подачу газа, придется не только закрыть все долги, но и полностью оплатить работу газовщиков по отключению и повторному подключению труб.
20: Тем временем с 1 октября коммуналка снова подорожает. Так, электричество для городских квартир с газовыми плитами в первом диапазоне потребления вырастет почти на 20%. Вывоз мусора – примерно на 5%. Стоимость отопления у Калининградтеплосети прибавит еще 7%. А вот зарплаты останутся на прежнем уровне или даже ниже, с учетом инфляции. Хотя куда уж ниже. Янтарный край занял 69-е место по покупательной способности зарплат.
2: Калининградская область вошла в двадцатку последних в списке российских регионов по количеству товаров и услуг, которые можно купить на местную зарплату. Для расчета взяли медианную зарплату после налогов, то есть 60 тысяч рублей. С учетом местных цен покупательная способность такой зарплаты примерно на 20% ниже среднероссийской. Правда, есть и хорошие новости. Год назад по покупательной способности медианной зарплаты область была на 70-м месте. Теперь целая плюс один. Так что порадуемся.
20: Словом, дорогие продукты, бензин, коммуналка и другие повседневные расходы быстро съедают заработанное калининградцами. И, судя по заявлению официальных лиц, на улучшение надеяться не стоит. Министр финансов России Антон Силуанов прямо сообщил о существовании приоритета «Все для фронта». Речь идет о сокращении гражданских расходов федерального бюджета в пользу военных трат для продолжения специальной военной операции. Самое главное у нас сейчас – это задачи обороны. «Задачи фронта», – сказал Силуанов на Московском финансовом форуме. По итогам января-августа дефицит федерального бюджета достиг почти 6 триллионов рублей и, по словам Силуанова, продолжит увеличиваться. Поэтому российское правительство спустило указание в регионы сократить штат бюджетников и госслужащих на 15%. Накроет ли волна массовых увольнений Калининградскую область, покажет время. А пока тишину Балтийского региона разорвет вой сирен.
4: 24 сентября в Калининграде с 9.00 до 13.00 пройдут плановые проверки сирен. Но паниковать не стоит. Как сообщили в горадминистрации, это плановая проверка системы оповещения. Угрозы нет. Электросирены будут включать на от 15 до 20 секунд. Но вот вопрос. В прошлый раз половина Калининграда при плановом тестировании сирен ничего не услышала. На Сельме, в Болтрайоне, на Донского сирена молчала. Интересно, как будет в этот раз?
20: Стоит напомнить, что недавно губернатор Калининградской области призвал жителей готовиться чуть ли не к худшему. Во время прямой линии Алексей Беспрозванных сообщил, что региональное министерство безопасности разрабатывает планы на случай различных сценариев. Так, по всей Калининградской области в кратчайшие сроки обещают подготовить бомбоубежища. Их инвентаризацию уже провели. В ближайшее время начнутся работы по оборудованию укрытий. По словам губернатора, регион должен быть готов ко всему.
23: Понятно, что мы в особых условиях находимся, но готовы должны быть ко всему. Надейся на лучшее, а готовься к худшему, есть такая пословица. Есть специальные планы, созданные Министерством безопасности. Я думаю, что в ближайшее время калининградцы это почувствуют. В виде каких-то учений, где-то какие-то мероприятия по организации бомбоубежищ, углубленных мест. Они должны быть в порядке, даже если не понадобятся.
20: Но, по всей видимости, еще и как понадобится. Учитывая активную милитаризацию региона, постоянные военные учения Балтфлота, создание Министерства региональной безопасности и подготовку убежищ, война со странами Балтии вполне реальна, предупреждают некоторые военные аналитики. Масло в огонь добавил и пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, заявивший, что Литва окажется под прицелом ядерного оружия России, если ее власти примут решение разместить такое оружие оружия на своей территории. А такие планы у Вильнюса имеются. Председатель литовского сейма сообщил, что парламент зимой уберет из Конституции запрет на оружие массового поражения. Для калининградцев это значит одно – «Искандеры» тут уже стоят, а у соседей может появиться ядерка. Да и губернатор Калининградской области не скрывает, что новое Министерство безопасности завершило перевод калининградской системы внутренней безопасности на полувоенные рельсы управления. Мол, негативных сценариев исключать нельзя, и регион усиленно готовится. К чему именно, без прозванных, правда, не уточнил. На этом пока все. А больше новостей ищите в нашем TikTok-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
13: Радиолента. Балтийский лоцман.
5: Всем привет! У микрофона Балтийский лоцман. Сегодня у нас тот редкий случай, когда совершенно скучная новость про железную дорогу в какой-то момент перестает быть скучной вообще. Речь про Rail Baltica. Ту самую магистраль, которую страны Балтии строят уже столько лет, что некоторые успели привыкнуть к ней примерно как к ремонту у соседа. Когда-нибудь, наверное, закончат. Так вот, Литва, Латвия и Эстония только что выпустили совместное заявление по проекту. И там появилась очень интересная формулировка. Rail Baltica теперь открытым текстом называется не только транспортным проектом, но еще инвестицией в безопасность и военную мобильность. Простыми словами, по новой дороге собираются возить не только пассажиров с чемоданами и контейнеры с товарами. Она должна подходить и для быстрой переброски военных, грузов и тяжелой техники. И вот после этой маленькой детали предлагаю открыть карту, потому что история внезапно становится очень важной для Калининграда. Сначала буквально две минуты про то, что вообще строят. Раньше Rail Baltica показывали как большой европейский инфраструктурный проект. Таллин, Рига, Вильнюс, Польша. И дальше можно ехать по Европе. Удобно, красиво. Пассажиры быстрее добираются, грузы проще перевозить. Страны Балтии, наконец, нормально соединяются с европейской железнодорожной сетью. Потому что сейчас есть одна техническая проблема, оставшаяся еще от Советского Союза. В странах Балтии в основном используется одна ширина железнодорожной колеи. А в Польше и почти всей остальной Европе другая. И пока обычный пассажир на эту разницу может вообще не обращать внимания, для больших объемов грузов она превращается в лишнюю головную боль. Где-то состав приходится перегружать, где-то менять оборудование. Короче, быстро не получается. А Rail Baltica должна пройти по европейскому стандарту и напрямую связать Балтию с Польшей. Вот и все. Казалось бы, стройте на здоровье. Но! Оказалось, что у этой разницы в колее есть еще один смысл. Если вам вдруг надо быстро перебросить из Германии или Польши на север большое количество тяжелой техники, то железная дорога, которая не требует постоянной смены стандарта по дороге, это уже совсем другой разговор. И самое интересное, я сейчас ничего не додумываю. Сама компания Rail Baltica в этом году называет дорогу коридором двойного назначения – гражданского и военного. А правительства трех стран в новом совместном документе прямо пишут: полный смысл проекта появится только тогда, когда будет единый непрерывный маршрут через всю Балтию до Польши и остальной Европы. Причем отдельно подчеркивают его роль именно в военной мобильности. А теперь Калининград. Чиновники в Кремле привыкли смотреть на область как на кусок России между Польшей и Литвой. Но если отойти от карты на пару шагов, вокруг нее сейчас появляется совсем другая транспортная система. На юге Польша уже встроена в европейскую сеть. Дальше через Литву, Латвию и Эстонию тянут новую магистраль на север. И все это должно работать без привязки к старой постсоветской железнодорожной системе региона. А рядом находится тот самый участок между Калининградом и Белоруссией, который в НАТО называют Сувалкским коридором. Через него проходит сухопутная связь Польши со странами Балтии. И НАТО совершенно не скрывает, что считает этот участок стратегически важным для переброски подкреплений на север.
14: И здесь очень хочется вспомнить, как вся эта история выглядела еще несколько лет назад. Москва годами говорила о том, что военная инфраструктура НАТО не должна приближаться к российским границам. Что в итоге? Каких успехов добились эти мамкины стратеги? Финляндия в НАТО, Швеция в НАТО. В Литве создается постоянная немецкая тяжелая бригада примерно на 5000 человек. Американские подразделения продолжают ротации. Литва строит новые полигоны, дороги и железнодорожные подъезды для военных. А теперь еще и Rail Baltica официально получает вторую функцию – быстро связывать весь регион с Польшей и Центральной Европой. И вот здесь мне даже не хочется спорить о том, кто кого больше напугал и кто первым начал укреплять границы. Есть гораздо более простой способ посмотреть на результат. Если политическая задача Москвы состояла в том, чтобы

0: военная инфраструктура НАТО находилась подальше от России, то на Балтике получилось буквально наоборот. Причем это уже не заявление на саммите и не красивые речи генералов. Это бетон, рельсы, дороги, казармы и мосты. То есть вещи, которые строят на десятилетия. Причем это важно не только для военных. Новая дорога одновременно меняет и обычную экономическую логистику Балтии. Чем больше грузов можно отправлять напрямую на юг через Польшу, тем меньше регион зависит от старой системы сообщений «Восток-Запад», которая десятилетиями была завязана на Россию и Беларусь. И вот это, на мой взгляд, одна из самых недооцененных перемен последних лет. Вокруг Калининграда меняют не одну конкретную железную дорогу. Постепенно меняют само направление движения региона. Раньше огромная часть инфраструктуры здесь исторически смотрела на восток. Теперь все больше новых дорог, энергетических линий и военной логистики смотрит на запад и на юг, в сторону Польши и остальной Европы. Ирония здесь, пожалуй, довольно простая. Годами нам рассказывали, что Россия будет добиваться новой архитектуры безопасности в Европе. Архитектура действительно меняется. Только проектируют ее почему-то в Варшаве, Вильнюсе, Берлине и Брюсселе. И вместо того, чтобы НАТО отодвигалось от Калининграда, рядом появляются новые базы, новые дороги и теперь новая железнодорожная магистраль, которую официально рассчитывают в том числе на военные перевозки. Вот поэтому Rail Baltica – это уже давно не история про то, сколько будет стоить билет из Вильнюса в Таллин. Это история о том, как вокруг Калининграда постепенно рисуют новую транспортную карту Балтики. И железная дорога, друзья мои, вообще вещь исключительно мирная и скучная. Ровно до того момента, пока не начинаешь смотреть, куда она ведет и что по ней собираются возить. С вами был Балтийский лоцман. Подписывайтесь на мои социальные сети и услышимся.
1: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. На радио «Лента» цифра дня.
2: Как минимум 35 российских регионов официально подняли цены на проезд в общественном транспорте из-за дефицита топлива. В среднем проезд подорожал на 15%. Тем временем цены на бензин всего за месяц поднялись на 6%, а перекупщики продают топливо в 2,5 раза дороже, чем заправочные станции.
1: Радио «Лента», 1557 АМ. Радио «Лента». Прямая речь.
3: Врачи Уфинского отделения реанимации новорожденных записали видеообращение. В котором просят остановить закрытие отделения.
4: Мы, сотрудники отделения реанимации и терапии новорожденных в городской детской клинической больнице номер 17, город Уфа. Врачи, медсестры, санитарки, обращаемся ко всем неравнодушным гражданам и руководству Российской Федерации с призывом остановить уничтожение нашего отделения. Факты, которые невозможно игнорировать. Наше отделение было открыто в 1998 году и стало первым отделением реанимации для новорожденных в республике Башкортостан. На протяжении более четверти века здесь выхаживают самых маленьких пациентов, детей с экстремально низкой и очень низкой массой тела при рождении, новорожденных с тяжелой перинатальной патологией, тех, кто не может дышать самостоятельно и нуждается в немедленной реанимации помощи. С начала года мы наблюдаем планомерное создание условий, при которых отделение физически не может функционировать. Это выражается в закрытии нашей выездной службы, осуществляющей транспортировку новорожденных детей по городу, а также препятствует переводу новорожденных детей, требующих длительного лечения и реабилитации в нашем отделении. Мы не получаем внятных объяснений о причинах таких решений. Мы обращаемся к вам, потому что за нас некому заступиться, кроме общества и здравого смысла. Каждый день отсрочки или закрытия – это потенциально потерянные детские жизни. Закрытие этого отделения означает разрушение уникальной системы выхаживания недоношенных детей, выстроенной десятилетиями, потерю рабочих мест и профессиональной команды людей, чьи навыки невозможно быстро восполнить. Мы просим сохранить отделение реанимации новорожденных городской детской клинической больницы номер 17 города Уфа в полном объеме и с необходимым финансированием. Прекратить любые действия на

0: листинга, рутуб сократился почти на 5%. В среднем его смотрят лишь 40 минут в день. Эксперты объясняют рост американского видеохостинга большим количеством качественного контента и лучшей работой алгоритмов рекомендаций. Россияне, несмотря на блокировки, научились их обходить и продолжают смотреть YouTube.
1: Я там смотрю рецепты. Рецепты и много чего другого полезного.
2: Потому что там не только развлекательный контент есть, там и познавательный контент есть.
3: Я равнодушна. А вот для молодежи это проблема, наверное.
4: Узнавали, допустим, полезную информацию, либо же просто проводить время.
5: В Ютубе много чего можно узнать.
6: Потому что у нас как бы альтернативы-то нету.
7: Все-таки хотелось, чтобы он был. Без него немножко скучновато. Но я так заходил на Рутуб. В принципе, заменяет, но к Ютубу уже привыкли.
8: В принципе, достаточно такой интересный ресурс, на котором можно найти много рецептур, которых нет на других платформах.
0: У российских видеоплатформ алгоритмы рекомендаций не соответствуют ожиданиям пользователей и уступают ведущей зарубежной площадке, отмечает руководитель одного из направлений рейтинга Рунета Александр Туник. Он также говорит, что у Рутуб есть серьезные проблемы с привлечением создателей контента. Напомню, Ютуб начали замедлять в России в 2024 году, а в феврале 2026 Роскомнадзор исключил его домен из списка подконтрольных серверов. После этого сервис стал полностью недоступен без VPN. И это нанесло огромный ущерб экономике самой России, говорит директор общества защиты интернета Михаил Климарев.
9: Смотрите, есть такой ресурс, точнее, такая организация, она называется NetBlocks, находится в Великобритании, и у них есть там огромная большая работа была проведена по поводу влияния вот этих подключений и блокировок на экономику конкретной страны. Это огромное исследование было проведено, вот, и по данным этой компании ущерб экономике России примерно 23 миллиона долларов в день. Ну, еще там как бы куча всего, которая связана с Ютубом. Это вот огромная индустрия развлечений. Это огромная индустрия, связанная с образованием и с созданием контента, который нужен для там, пользователя, обучающего и так далее. И вот эти все условия, ну, как бы разрушены. И, соответственно, это огромный ущерб вообще экономике России.
0: Одни из тех, кто пострадали больше всего, это создатели контента на YouTube. Но тревел-блогер Стас Натанзон обращает внимание на еще одну неочевидную потерю для России.
10: Какой самый большой урон распространению русского языка в мире был нанесен за последние многие десятилетия? Блокировка YouTube. Потому что огромное количество стран за пределами России, которые на самом деле не очень-то русскоговорящие, там есть свои родные языки. Огромнейший Узбекистан, Казахстан, Беларусь, Украина, Литва, Латвия, США, Германия, Израиль. В этих странах поддерживался русский язык благодаря тому, что существует такой огромный хаб, производящий русскоязычный контент, как Россия. И все эти страны смотрели этот контент. Теперь, когда YouTube блокируют, вот этот вот огромный хаб, он просто исчезает. Более того, какой-нибудь, скажем так, узбекский блогер, например, он для того, чтобы ему получить миллионы просмотров, он понимал, что если он будет делать на русском языке видео, то его видео посмотрят гораздо больше людей. Ограничение YouTube убивает эту мотивацию.
0: Таким образом, блокировка YouTube принесла властям больше вреда, чем пользы, считает блогер. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радиолента.
11: Радиолента. Прямая речь.
12: Зет-блогер Роман Алехин о том, что наступление российской армии практически остановилось, а потери превышают резервы из-за невероятного количества дронов с украинской стороны.
13: То, что продвижения практически нет, это действительно так. Все дроны, все просто дроны. То есть мы технологически начали отставать от противника. Это невозможно. Ну, то есть уже все понимают, что победа в смысле Клаузевица, там, да, то есть это полностью поражение там, армии противника, когда он не может сопротивляться, захват полностью территории, подчинение населению. Ну, просто невозможно эту победу уже достичь никакими средствами. Ложь убила на этой войне больше, чем любые другие ошибочные решения. Ну, все ошибаются, но ложь убила гораздо больше, чем любые другие решения генералов, полковников и всех остальных. По ЛБСу надо заканчивать.

0: здесь и сейчас. Прямо вот сегодня, да, или завтра. То есть вот если мы продолжим дальше, то через 3 года включится НАТО. Все. И к этому моменту мы будем максимально истощены, и мы потеряем государство. Я считаю так. Это вот моя турбопатриотическая позиция, что нам продолжать дальше нельзя. То есть, ну, если война будет идти, будет той же, с тем же характером, с которым сегодня, а что мы будем делать на этих землях, да, с этими людьми? И единственный вариант – это побыстрее ее завершить мирным договором.
1: Криминальные новости.
2: Детский хореограф получил пожизненный срок за 10-летие насилия и растления своих подопечных в Москве. По данным базы, 41-летний Иван Скрипник 11 лет развращал учеников в одном из молодежных центров в Новой Москве. Он руководил танцевальной студией и организовывал батлы по брейк-дансу. На занятия приглашал детей в возрасте от 7 до 15 лет. В основном к нему ходили мальчики. Следователи установили, что все эти годы педагог совершал в отношении своих учеников действия сексуального характера и снимал с ними порно. Его признали виновным сразу по 4 статьям и приговорили к пожизненному. Доказанными жертвами педофила стали 5 мальчиков. 2 дагестанских полицейских арестовали по делу о пытках и доведении до суицида. После допроса 1 человек покончил с собой, 2 умер через 2 дня. В конце марта в селении Нижние Джангутай патрульные полицейские заметили потасовку и вмешались. Один из участников конфликта, 31-летний местный житель, начал стрелять и ранил 2 силовиков, сообщало МВД. Мужчину задержали. После выхода из отдела полиции один парень, свидетель перестрелки, на следующее утро повесился у себя во дворе, рассказал председатель наблюдательной комиссии Шамиль Хадулаев. 2 дедушка 1947 года рождения, являющийся родственником стрелка, недолго побывав в отделе полиции 3 апреля, уже 5 апреля утром скончался. Спустя сутки после публикации правозащитник удалил свой пост. В апреле следком завел уголовное дело о пытках, доведении до самоубийства и фальсификации доказательств. По нему арестовали 27-летнего полицейского Сулеймана Магомедова. Защита обжаловала арест, указав, что у Магомедова есть ребенок, он ухаживает за матерью с инвалидностью, а еще он ветеран боевых действий. В карточке одной из апелляций упоминается еще один обвиняемый, 2 арестованный полицейский, 34-летний Абдулла Раймов, 2 арестованный полицейский, 34-летний Абдулла Расулов. Осужденный за заказное убийство уехал из колонии воевать. Руслан Шардаков получил 16 лет колонии строгого режима за организацию убийства своего бывшего бизнес-партнера Александра Лукова. Его застрелили осенью 2023 года в Перми. Недавно Шардаков заключил контракт с Минобороны и уехал на фронт. После этого его условно освободили от отбывания наказания. В зону СВО в марте прошлого года отправился и другой фигурант данного дела Роман Широков. Семья убитого бизнесмена Лукова выступает против освобождения Шардакова. В частности, брат Лукова обращался в Следственный комитет и выходил на одиночные пикеты, требуя оставить осужденных в колонии. Это были криминальные новости. Больше о самых резонансных преступлениях в России слушайте в следующих выпусках.
1: Радио Лента. Прямая речь.
3: Экономист Андрей Колганов о том, что Россию ждут тяжелые времена, если в стране сохранится нынешняя экономическая модель.
4: Для граждан, которые ходят в магазин, если такой сценарий реализуется, естественно, ничего хорошего не ждет.
5: Угу.
4: Что же касается вероятности такого развития событий, но если наша система управления экономикой останется той же, какой она есть сейчас, мы вполне можем столкнуться с такого рода явлениями, даже хуже. Потому что до сих пор мы не демонстрировали способности активизировать внутренние источники экономического развития, на которые мы могли бы опереться. До сих пор мы зависим в значительной степени от внешних источников. Ну, в 2000 году еще говорилось о том, что надо слезать с нефтяной иглы.
5: Да.
4: Вот мы до сих пор слезаем. Никак слезть не можем. Нефтяная игла обеспечивает нам впрыскивание денег в бюджет, главный поток. И пока ситуация такова, то, что будет происходить на внешних рынках, естественно, будет на нас сказываться. Если там будет кризис, он нас не минует.
1: Главные новости дня.
6: Уже 5-я встреча тет-а-тет. Трамп и Зеленский провели переговоры на полях. Ген

0: Ассамблея ООН. Есть новости о лицензии для ракет «Патриот» и запрете на удары по НПЗ. Обе для России не очень. Разговор Трампа и Зеленского продлился 40 минут, после чего состоялась пресс-конференция для журналистов. Одной из главных тем переговоров была подготовка к зиме. Зеленский заявил, что ВСУ готовы прекратить атаки на российские НПЗ, если армия России также прекратит удары по энергетике Украины.
1: Мы готовы к любому, абсолютно любому формату энергетического перемирия. Если не наносятся удары по энергетической инфраструктуре, значит, по всей инфраструктуре. Всей. Это наше предложение.
0: Кроме того, Зеленский заявил, что Украина готова к трехсторонним мирным переговорам в любой момент. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, цели СВО не выполнены, но если Зеленский хочет поговорить с Владимиром Путиным, он может приехать в Москву. От такого предложения Зеленский откажется, говорит политолог Олег Полищук. Также на встрече Трампа и Зеленского прозвучало предложение привлечь к мирным переговорам Китай, отмечает политолог.
2: Действительно, у Китая есть рычаги, и, наверное, если бы Китай свои рычаги задействовал, то, наверное, вероятное завершение войны выросло бы в разы. Но Китай не демонстрирует серьезного желания эти рычаги задействовать, наверное, потому что Китай все устраивает, и устраивает то, что в результате продолжения войны зависимость России от Китая усиливается. При этом Китай получает доступ к российским ресурсам по довольно-таки льготным ценам.
0: То есть, чем дольше идет спецоперация, тем сильнее Россия будет зависеть от Китая, поясняет эксперт. А это уже удар по имиджу страны, которая до 2022 года сама была в главной роли на мировой арене и устанавливала свои правила в продаже энергоресурсов другим странам. Еще один важный вопрос, который поднимался на переговорах Зеленского и Трампа, это лицензия на производство ракет «Патриот» для Украины. Глава Белого дома одобрил этот процесс. Теперь, после прохождения всех бюрократических процедур, ВСУ смогут производить дешевый аналог американских ракет-перехватчиков, которые успешно сбивают баллистические ракеты. Сейчас ВСУ для этого используют собственную разработку ЗРК «Коралл», говорит военный аналитик Виктор Снегирев.
3: ЗРК «Коралл» соответствует концепции именно легкого мобильного ЗРК малого-среднего радиуса действия. Он предназначен для прикрытия конкретных объектов, например, те же ТЭЦ, ТЭС, авиабаз, портов, промышленных центров и прочее.
0: Отмечу, что в то время, пока Трамп и Зеленский разговаривали тет-а-тет, армии России и Украины обменялись ударами. Россия вновь атаковала территорию Украины реактивными дронами, а ВСУ ударили по нефтеперерабатывающему заводу в Уфе. По данным очевидцев, на территории предприятия виден черный столб дыма. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
4: Радиолента. Потеря дня.
5: После масштабной атаки украинских беспилотников по Подмосковью загорелся Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения в микрорайоне Климовск в Подольске. Предприятие являлось одним из ключевых поставщиков фронта и специализировалось на разработке стрелкового оружия, боевой экипировки и боеприпасов.
4: Радиолента. 15:57 АМ. Далее в эфире. Необычные взгляды на события дня, высказывания влиятельных людей и разбор ситуаций от первоисточников. Прямо сейчас на Радио Лента. Самые важные высказывания дня. Радио Лента. Прямая речь.
6: Российские врачи и студенты медицинских учебных заведений публикуют видеообращение с критикой условий работы и системного кризиса в здравоохранении.
7: Медицина в России стремительно загибается, да? Я врач-стоматолог, который находится в декрете, ушла я в декрет с бесплатного приема в обычной городской поликлинике Самары. И вот мой декрет подходит к концу, я решила узнать, сколько вообще сейчас зарплата у врача-стоматолога и как она изменилась за 3 года моего отсутствия. 40 тысяч рублей. Такая оплата труда прежде всего влечет за собой дефицит кадров. Решили бороться наши государственные деятели с дефицитом кадров следующим образом. Теперь вчерашние студенты будут отрабатывать 3 года после окончания медицинского вуза. Естественно, в государственном там поликлинике или больнице, то есть в государственном учреждении.
8: Я учусь на 5-м курсе медицинского университета, и я думаю, куда мне свалить через год. Из медицины или из России?
9: Я учусь на 2-м курсе Сеченовского университета. Меня зовут Марат. Сессию я закрыл на отлично. С самого детства я горел медициной. Я хотел помогать людям. Я хотел спасать жизни. Учитывая нынешние реалии, мне просто очень жалко врачей. Из них сделали обслуживающий персонал. Они кому-то что-то должны, они обязаны, они не имеют права.
5: С нами делятся информацией солдаты с передовой. Сообщают военные корреспонденты. Поступают свежие сводки с фронта. А военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Главные новости дня.
0: Прошлая труба не всех убила. Зачем генералы снова отправили армию атаковать Украину по газовой трубе в Курской области? За последнюю неделю российские военные как минимум 2 раза пытались использовать трубу Уренгой-Помары-Ужгород. Она ведет в северную часть Сумской области Украины. Первый раз бойцы предприняли попытку зайти в тыл ВСУ 13 сентября. Тогда по газопроводу продвигался целый взвод, около 50 солдат. Почти все погибли, говорит военный аналитик Давид Шарп. По его словам, подобные операции проводились и ранее, и только 1 раз был успешным.
10: Могли ли подумать строители этой самой инфраструктуры, одной из знаковых советских строек, что их детище будет использоваться вот в таких целях во время российско-украинской войны? Ну, это я так. Что тут сказать? В принципе, командиры в разных армиях, в разных местах, на разных тактических уровнях всегда пытаются, ну, по крайней мере, такие творчески настроенные, преподнести сюрприз противнику. И в Авдеевке в свое время вот этот прием проникнуть по подземной коммуникации, по трубе в тыл украинских войск, этот прием сработал, и он весьма повлиял на устойчивость обороны Авдеевки. В Курской области все уже пошло не совсем так, и на самом деле не только в Курской области. И в Курской области особенно показательным было то, что множество участников, которые пережили операцию в плане боевых действий, оказались отравленными газами, всем тем, что там было, и онкологические заболевания, смертность.
0: Операция в Курской области, к сожалению, ничему не научила российское командование, отмечает эксперт Давид Шарп. Через несколько дней после неудачной первой попытки проникнуть в Сумскую область российские военные ее повторили.
10: Украинские командиры, которые действуют поблизости от таких коммуникаций, если они не проявляют вот прямо особой беспечности, естественно, наслышаны и понимают, что это угроза. И, соответственно, такого рода действия превращаются уже, как правило, если противник не проявит той самой беспечности, а судя по всему, там, в Сумской области, украинцы беспечности не проявили, это становится ловушкой, смертельной ловушкой для тех, кто пытается воспользоваться таким приемом снова и снова.
0: Почему командование допускает такие просчеты и отправляет солдат на верную гибель? Этим вопросом уже давно задаются Z-военкоры. Одна из главных проблем – это неправдивая информация о потерях и в целом ситуации на фронте, пишет Z-канал «Два майора».
11: Ситуация стала возможной из-за красивых докладов. В настоящее время ситуацию отдельные командиры позорно пытаются решить срочным формированием штурмовых групп не по воинской специальности, не слаженных между собой людей. Как же досадно в очередной раз читать в личных сообщениях, как вранье конкретных командиров пытаются перекрыть бросовыми штурмами, одновременно снова пытаясь вводить московские штабы за нос.
0: Трубопроводы российской армии используют давно. В январе такой способ применяли во время боев за Купинск Харьковской области. Однако ВСУ тогда взяли под контроль выходы из трубы. Операция закончилась трагически, сообщали без деталей тогда военкоры. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
5: Говорят военкоры.
12: Миллиарды долларов. Военкор, канал «Синяя Z-Борода» о поставке Украине американского вооружения.
13: Каздеп одобрил поставку Украине систем противовоздушной обороны, боеприпасов и сопутствующего оборудования на сумму около 2,68 миллиарда долларов. Соответствующее уведомление опубликовано на сайте американского внешнеполитического ведомства. Согласно документу, Украина направила запрос на закупку ракет, ракетных комплексов увеличенной дальности с лазерным наведением, мобильных пусковых установок, систем выявления беспилотников, а также комплектующих для модернизации пусковых установок. В перечень также входят запасные части, ремонт и техническое обслуживание. Финансирование сделки, как ожидается, будет осуществлено за счет средств, предоставленных Украине европейскими странами, а также за счет программ предыдущей администрации Джо Байдена в рамках механизма Foreign Military Financing – системы грантов и кредитов, позволяющих иностранным государствам приобретать американское вооружение.
12: Защита бьет по карману. Военкор Живов о том, что включат в счета за электричество.
14: Защиту от беспилотников противника добавят в счета за свет. Проект Федеральной антимонопольной службы. Тихой сапой под новостной шум ущерб от профуканных дронов противника будет возмещать население, если проект примут. А примут скоро. Дата окончания публичного обсуждения. Видели в новостях публичное обсуждение? Мы нет. 25 сентября 2026 года. Туда же планируется внести расходы на восстановление подстанций. Тенденция так себе. Итак, производство чего угодно уже закладывает стоимость продукта, а обязательные меры по пассивной защите объектов. За все заплатит конечный потребитель. Вопрос, куда тогда идут бешеные бюджеты?
4: Радио Лента. 15:57 АМ. Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На Радио Лента. Разбор дня.
15: Всем привет. Это «Разбор дня». Представьте, вы несколько месяцев ждете операцию, собираете анализы, договариваетесь с родственниками, и вдруг госпитализацию переносят. В больнице больше нет свободных мест. Часть коек, отделение или даже целый корпус отдали раненым с фронта. Лечить этих людей необходимо, но почему для этого используют те же палаты, тех же врачей и те же операционные, которых обычным пациентам не хватало еще до войны? Сегодня разберемся, как военные госпиталя переполняются, а последствия этого незаметно переходят в гражданские очереди.
16: Знаешь, за вот этим сухим чиновничьим термином перепрофилирование или выделение коек скрывается очень жестокая математика. Физическое пространство, оно же конечно.
15: Ну да, звучит так, как будто это просто какая-то перестановка мебели в палатах.
16: Вот именно. Чиновники так часто отчитываются о создании новых мест, словно они реально просто съездили в магазин и купили новые матрасы с подушками.
15: Стоп, а разве это не так? Я вот всегда думала, когда читаю новости про дефицит мест в стационарах, ну в чем вообще проблема? Просто уплотнить палаты.
16: Угу.
15: Поставить дополнительные кровати прямо в коридорах, в конце концов. Найти какие-то пустующие помещения. Разве нельзя решить проблему нехватки мест банальным увеличением количества вот этих самых железных кроватей? Больницы же гигантские.
16: Это самая частая иллюзия, которая существует при взгляде на систему здравоохранения со стороны. Тут отлично подходит аналогия с пассажирским самолетом.
15: Так, интересно.
16: Можно ли поставить прямо в проход летящего самолета складной стул и посадить туда еще одного пассажира?
15: Ну, физически да, почему нет?
16: Верно, физически да. Но к этому стулу не подведен кислород. Для этого дополнительного пассажира банально нет спасательного жилета. На него вообще не рассчитана нагрузка двигателей. А стюардесса просто не успеет до него добраться при аварии.
15: То есть в медицине абсолютно то же самое?
16: Один в один. Больничная койка – это вообще не про железную кровать с матрасом. Это очень сложный пакет ресурсов. Это, по сути, точка доступа к инфраструктуре всей больницы.
15: То есть, когда в отчете пишут «создано 100 новых коек», это не означает, что привезли 100 кроватей на грузовике?
16: Абсолютно не означает. Можно за один день привезти хоть 200 кроватей. Но невозможно за неделю обучить нейрохирурга или специалиста по протезированию.
15: Ага, то есть койка – это в первую очередь люди?
16: Люди и время. За каждой койкой стоит конкретное время постовой медсестры, ставка оперирующего хирурга, наличие специфических сильных обезболивающих, кислород. Это расписанные буквально по минутам часы работы операционной и доступ к аппарату МРТ. Главный дефицит медицины всегда был не в кирпичах и стенах,
15: а в кадрах и часах работы оборудования.
16: Именно. И военная травма, о которой заходит речь, невероятно требовательна к этим ресурсам.
15: Ну да, это же явно не плановое удаление аппендицита, где пациент через 3 дня уходит домой на своих ногах.
16: Да там масштабы просто космические. Один такой пациент потребляет ресурсы стационара в 10-кратном размере. Ему может потребоваться 5, 6, а то и 10 последовательных сложных операций. Плюс постоянные тяжелые перевязки прямо в условиях операционной под наркозом.
15: Получается, один такой человек фактически полностью блокирует работу сразу нескольких отделений?
16: Фактически, да. Если травматолог сегодня вне очереди оперирует пациента с фронта, это значит, что аппарат томографии в этот момент занят, лаборатории перегружены экстренными анализами, а места в реанимации заполнены.
15: И очередь для гражданских пациентов неизбежно замирает.
16: Совершенно верно.
15: Даже если формально табличку на отделение для местных жителей никто не снимал, и оно считается открытым, палата-то может быть пустой, но врач сейчас физически находится в другой операционной и спасает тяжелого раненого.
16: Очень точная картина. Гражданская инфраструктура работает на абсолютном пределе.
15: Слушай, но если гражданская система настолько хрупка и испытывала такой жесткий кадровый голод еще до всех этих событий, возникает очень логичный вопрос.
16: Про военные госпиталя.
15: Да. Где специализированная военная медицина? Почему вообще государство пришло в обычные гражданские больницы, которые строились совершенно для других целей?
16: Ответ кроется в колоссальных масштабах происходящего. Система военных госпиталей изначально просто не была рассчитана на такой гигантский поток.
15: То есть резервы просто кончились?
16: Да. Еще весной 23-го года в Госдуме открыто прозвучало признание от представителей власти, что военное ведомство банально не справляется с нагрузкой. Резервы профильных госпиталей были исчерпаны. И в этой точке принимается самое быстрое управленческое решение.
15: Использовать уже готовую инфраструктуру.
16: Точно.
15: Ну, если подумать с позиции кризисного менеджера, это действительно выглядит очень логично. Зачем тратить годы на стройку новых специализированных госпиталей с нуля?
16: Логика понятна, да.
15: Заливать фундамент, прокладывать сложные коммуникации, закупать дорогущие томографы за рубежом, если гражданские здания уже стоят буквально в каждом крупном городе. Оборудование подключено, а врачи каждое утро приходят на работу. Бери и пользуйся.
16: С точки зрения экономии государственного бюджета и скорости, это исключительно эффективное решение. Но у этой эффективности есть скрытая цена.
15: Какая?
16: Эта экономия государственного бюджета мгновенно превращается в прямые финансовые и физические потери обычных жителей.
15: А то есть больницы, которые строились десятилетиями на налоги граждан?
16: Да, да.
15: А для лечения их собственных инсультов, грыж, инфарктов теперь просто изымаются из гражданского оборота?
16: Именно так это и работает. Ресурс, который оплачивался из общего бюджета для поддержания здоровья обычных людей, теперь обслуживает последствия боевых действий.
15: И это, как я понимаю, уже перестает быть временной мерой.
16: Конечно. Появляются жестко выделенные отделения, начинает меняться маршрутизация машин скорой помощи в регионах, гражданский сектор просто неумолимо сжимается.
15: Но здесь мне хочется выступить адвокатом дьявола. Допустим, плановую операцию по замене сустава переносят на пару месяцев. Очередь просто сдвигается. Да, это неприятно, сустав сильно болит, человек постоянно пьет обезболивающее, но это же не экстренная реанимация. От этого не умирают прямо здесь и сейчас. Разве в условиях масштабного кризиса это неприемлемый компромисс?
16: Это очень опасный миф, и его необходимо развенчать прямо сейчас. Отложенная операция – это не просто перенос записи в блокноте. Давайте посмотрим на механику процесса. Для пожилого человека перенос плановой операции по замене тазобедренного сустава на 3-4 месяца означает полную потерю подвижности.
15: Ну, он просто садится дома и перестает выходить на улицу, так?
16: Хуже. Он оказывается заперт в 4 стенах, очень часто вообще в пределах 1 комнаты. Без движения мышцы стремительно атрофируются. Начинаются серьезные проблемы с венами. Гигантский риск тромбоза.
15: То есть организм просто сдается?
16: Фактически, отложенное на 1/2 года лечение навсегда делает такого пациента глубоким инвалидом. Даже если этот сустав ему потом все-таки заменят, организм уже не восстановится.
15: А если речь идет о других профилях? Сосудистая хирургия, например.
16: С сосудами ситуация еще страшнее. Задержка плановой операции по стентированию сосудов или удалению бляшек в разы повышает риск внезапного летального исхода.
15: Инсульт или инфаркт может случиться в любой день этого ожидания.
16: Абсолютно в любой. Отложенного лечения без последствий не бывает в природе. Болезнь невозможно поставить на паузу приказом чиновника. И самое циничное здесь то, что в официальной статистике такие смерти часто вообще не связывают напрямую с переносом операций. Это не фиксируется как отказ в медицинской помощи.
15: Человек просто умер от инфаркта дома.
16: Да.
15: Получается классический эффект домино. Одно управленческое решение запускает целую цепь катастроф внизу. Более того, последствия ведь не ограничиваются только временем ожидания в очереди.
16: Безусловно.
15: Я видела потрясающий кейс в Омске, где огромное здание женской консультации целиком передали под военную поликлинику. То есть отделение вообще перестало выполнять свою первоначальную функцию.
16: Это невероятно показательный пример того, как полностью ломается система маршрутизации пациентов.
15: Для чиновника, пишущего отчет, это же просто смена вывески на здании. Была консультация, стала поликлиника для ветеранов.
16: Да, площади формально использованы. Но на практике это разрушает логистику, которая выстраивалась в регионе годами.
15: Вся тяжесть логистики, и финансовая, и физическая, падает исключительно на плечи самой семьи.
16: Именно.
15: И как закономерный итог, эта изматывающая цепочка неизбежно выдавливает людей в платную медицину. Бесплатная система формально продолжает существовать. Полис действует, его никто не отменял, но ожидание становится просто невыносимым.
16: Человек четко понимает, что просто не доживет до своей очереди. Что он делает? Достает последние сбережения, занимает деньги у родственников, берет кредиты и идет в ближайшую частную клинику.
15: И здесь возникает, наверное, самая горькая ирония всей этой ситуации. Очевидный парадокс. Пациент приходит в эту частную клинику, платит большие деньги с своего кармана, открывает дверь кабинета и видит там кого?
16: Того же самого невероятно уставшего врача из государственной поликлиники, который пришел в платную клинику на подработку после тяжелейшей смены с ранеными.
15: Это же феномен двойной оплаты. Потрясающий экономический абсурд. Человек на протяжении всей жизни уже оплатил свое будущее лечение налогами.
16: Да, на эти деньги были построены стены государственной больницы, закуплены томографы, оплачено обучение этого врача в университете.
15: Но в критический момент ресурса не хватило обычным людям, потому что его забрали под другие нужды. И теперь гражданин платит второй раз наличными прямо в кассу.
16: Бесплатная медицина фактически превращается в дорогую и изматывающую платную услугу.
15: И при всем этом масштаб трансформации здравоохранения остается каким-то невидимым для общества. Списки переданных больниц, перепрофилированных отделений, они же нигде публично не публикуются.
16: Возникает проблема абсолютной непрозрачности системы. Все это традиционно объясняется требованиями безопасности. Секретные списки, военная тайна.
15: Пациент узнает о том, что его отделение закрыто, только физически столкнувшись с закрытой дверью.
16: Ну или получив сухой звонок из регистратуры об отмене долгожданного приема. Парадокс в том, что обычному пациенту совершенно не нужно знать секретную информацию.
15: Ему не нужны фамилии раненых или номера частей.
16: Ему нужно знать базовые вещи. Сколько обычных кардиологических коек осталось в его городе и куда теперь ехать лечить сердце. Но без открытых статистических данных кажется, что каждая отмененная плановая операция – это просто досадная личная случайность.
15: Каждый думает, ну, не повезло именно мне. Кто-то подождал лишнюю неделю, кто-то поехал на такси в соседний район. Но если сложить эти тысячи разрозненных случайностей вместе, становится отчетливо виден паралич целой системы.
16: Слушай, есть еще одно очень популярное заблуждение.
15: Какое?
16: Часто звучит мнение, что это лишь временный кризис. Аргументация такая. Любой конфликт рано или поздно заканчивается. Как только боевые действия прекратятся, поток раненых иссякнет, и обычные больницы за год-два вернутся к мирному режиму работы.
15: То есть система якобы отбалансируется сама собой.
16: Да, но это крайне опасная иллюзия. И разбивается она о суровую физиологию. Ампутированные конечности не отрастают заново. Тяжелые черепно-мозговые травмы никуда не деваются.
15: Сложные повреждения позвоночника, посттравматическое стрессовое расстройство.
16: Таким пациентам требуется десятилетие непрерывного высокотехнологичного медицинского ухода. Срок службы хорошего протеза ограничен. Культя со временем меняет форму.
15: Протезы нужно регулярно обслуживать и менять.
16: Да. Плюс огромному проценту потребуются повторные корректирующие операции за осложнение.
15: То есть начинается колоссальная скрытая конкуренция за реабилитацию, которая на самом деле уже идет полным ходом. Можно проанализировать цифры. К началу 2026 года только в одной Челябинской области было развернуто около 1000 коек специально для реабилитации участников войны.
16: 1000 коек только в одном регионе – это астрономический объем. Инструкторов по лечебной физкультуре, профессиональных врачей-реабилитологов катастрофически не хватало и в спокойное время. Это штучные специалисты. На их подготовку уходят долгие годы.
15: И теперь этот очень ограниченный штат сталкивается с настоящим цунами новых пациентов. А что происходит с остальными?
16: Гражданский сектор сжимается еще сильнее. В результате пациентов после обычных бытовых инсультов начинают выписывать домой гораздо быстрее. Просто обрывают курс восстановления на половине пути, лишь бы освободить место.
15: Детям с врожденной инвалидностью, с тем же ДЦП, сокращают количество бесплатных занятий в государственных центрах.
16: Да, это гигантский социальный долг, который система здравоохранения будет выплачивать очень долго.
15: И здесь на эту картину накладывается абсолютно неотвратимый фактор демография. Население стареет, с возрастом объективно растет количество тяжелых онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний.
16: Возникает огромная потребность в постоянном уходе.
15: И вот эти два гигантских потока – тяжело больных людей, стареющее гражданское население, которому нужно лечить сердца, и молодые ветераны с тяжелейшими инвалидностями на огромной скорости сталкиваются в узких коридорах одних и тех же больниц.
16: Стоит добавить, что ресурс этих больниц при столкновении стремительно сокращается. Речь идет о кадрах. Врачи работают на износ, берут дополнительные смены просто, чтобы физически закрыть дыры в расписании.
15: Представляю жизнь хирурга. Утром лечит пожилых пациентов с диабетом, а ночью спасает раненых со сложнейшими травмами, где счет идет на секунды.
16: Физическая и психологическая усталость накапливается лавинообразно. Происходит массовое тихое выгорание. Врачи либо уходят в частный сектор, где нет бесконечных экстренных дежурств, либо вообще уходят из профессии.
15: И вернуть палату в гражданский оборот можно одним приказом главврача. А вот вернуть в государственную систему выгоревшего талантливого специалиста практически невозможно.
16: Точно так же, как невозможно вернуть потерянное время для лечения запущенной онкологии, которую вовремя не заметили из-за очередей на диагностику.
15: Знаешь, что самое грустное? В поликлиниках этот системный кризис часто сводится к банальному скандалу в очереди перед дверью кабинета.
16: Люди срываются друг на друга.
15: Да, один возмущается, что его плановая операция сорвалась в третий раз. Другой в ответ кричит, что получил увечья и по закону нуждается во внеочередной помощи.
16: Но важно понимать, что абсолютно несправедливо винить пациентов. Ни один из сидящих в этой очереди не принимал решения о распределении государственного бюджета.
15: Столкновение интересов в коридоре очень удобно для самой системы. Оно переключает гнев на самих людей, заставляет их конфликтовать между собой за крохи оставшихся ресурсов. А вопрос о том, почему государственная машина оказалась не готова обеспечить оба потока пациентов, просто растворяется.
16: Ответственность полностью лежит на тех управленческих решениях, которые пытаются втиснуть последствия масштабных боевых действий в инфраструктуру, которая и в мирное время работала на пределе.
15: Раненый человек находится в критическом состоянии, отказать ему невозможно. Но и гражданский пациент не должен расплачиваться собственным здоровьем за дефицит госпиталей. Если создается новый огромный поток пациентов, логика требует создания автономных профильных мощностей.
16: Но в условиях дефицита ресурсов военным достается койка, а гражданским – бесконечная очередь. Система работает исключительно за счет скрытого истощения.
15: И прежде чем подвести итог, есть еще одна мысль. Больничная инфраструктура – это не только люди, но и сложное железо. Дорогие импортные аппараты МРТ, КТ, высокотехнологичные хирургические стойки. Сейчас они работают...
4: Что сегодня обсуждают в России? На чем сосредоточены политики? Что вызывает недовольство среди населения? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15.57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
17: Эта зима будет страшной. Американские журналисты слили информацию о планах ВСУ устроить тяжелую зиму в российских городах. Что Что за генерал Мороз, о котором сказал Зеленский? Ни для кого не секрет, что за лето этого года ВСУ существенно расширило дальнобойные удары по российским регионам. Под атаки попадали и НПЗ, и военные предприятия, и логистика, а также ТЭЦ и водоканалы. Огромная территория страны, которую попросту невозможно закрыть системами ПВО, а при их нехватке так и подавно защитить все объекты нереально, говорит военный эксперт Юрий Федоров.
18: Разрушение нефтеперерабатывающих заводов. А сейчас вот последние данные говорят о том, что совокупная мощность нефтепереработки в России сократилась чуть ли не более чем на 40% в результате серии ударов, которые были нанесены по этим заводам в сентябре месяце.
17: Очевидно, что многое будет зависеть от температур на улице. Но в России теплых зим почти не бывает. На улице все равно будет мороз, считает эксперт. Кроме стратегических объектов, дроны атаковали и крупные предприятия, склады, где хранились или собирались беспилотники. Поэтому к зиме активно готовятся и представители бизнеса. Они не ждут помощи от государства, отмечает экономист Игорь Липсиц.
19: Валберс, они там закупили немереное количество сетки, насколько я понимаю, рабица, и будут как бы обертывать свои склады сеткой рабица. Ну уж не знаю, насколько это серьезно защитит от дронов, но вот у них такая надежда. На каких-то промышленных предприятиях закупают какую-то военную технику, прям прямые противовоздушные расчеты, ставят какие-то датчики сигналов аудио, чтобы улавливать звук мотора дрона, где-то ставят системы видеонаблюдения, где-то ставят системы, значит, борьбы с вот этими беспилотниками, подавления их активности. То есть это очень по-разному. Какие предприятия что делают, никто вам сказать не может.
17: Одновременно военное командование не скрывает, что готовится нанести удар по энергетическим компаниям Украины. Оборонные предприятия активно наращивают производство баллистических ракет и реактивных дронов. За такие удары Зеленский пообещал ответные действия. Выступая на Генассамблее ООН в Нью-Йорке, он заявил, что никто в Москве не мог представить, что, цитирую, «генерал Мороз однажды перейдет на сторону тех, кто защищается от России».
20: Мы сделаем так, чтобы это произошло уже этой зимой, если Россия продолжит атаковать нашу энергетику и отопление. Эта зима может быть очень суровой для нас, но в ответ у нас не будет другого выбора, кроме как сделать ее болезненной и для России.
17: Тем временем в Москве рабочие начали закрывать ТЭЦ-8 на Волгоградском проспекте бетонными блоками. Эта конструкция, предположительно, может быть основой для антидроновых сеток. Но, как показали удары по НПЗ в Капотне, антидроновые сетки не спасают от ударов беспилотников. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
4: Радиолента. Прямая речь.
6: Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков о возможной поездке главы государства на саммит G20.
21: Пока об этом говорить преждевременно, еще решение не принято. Мы действительно с признательностью воспринимаем это любезное приглашение. Мы ценим это приглашение, и оно будет проработано, и затем согласовано уже, и будет принято соответствующее решение. Одно дело – это электоральный цикл США, другое дело – совсем это участие России в большой двадцатке. Оно может быть или на высшем уровне, или на уровне пониже, на рабочем уровне, но в любом случае Россия имеет в виду максимально эффективно продолжать свое участие в работе двадцатки и всех форумов, которые в этих рамках проходят.
4: Главные новости дня.
22: Следующий. В Совете Федерации предложили втрое поднять налоги для самозанятых, чтобы закрыть дефицит бюджета. Миллионы самозанятых россиян, которые платят налог на доходы по сниженной ставке 4-6%, могут стать следующим источником наполнения бюджета. А он в этом году сведен с дефицитом почти в 7 триллионов рублей. Замглавы Комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Андрей Епишин заявил, что некоторым категориям самозанятых следует поднять налоговую ставку до уровня НДФЛ, то есть в 2-3 3 раза относительно нынешней. По его словам, изменения могут коснуться курьеров и водителей.
1: У нас есть компании, где самозанятыми работают тысячи, сотни тысяч водителей и курьеров. Почему они должны платить налоги по ставке от 4 до 6%? С тех, кто по факту работает на полной занятости, надо брать полный НДФЛ по ставке от 13%. Не говоря уже про оплату социальных взносов, но хотя бы НДФЛ они должны платить полностью.
22: Созданный в 2018 году Институт самозанятых задумывался как способ вывести из тени миллионы россиян, получающих доход от репетиторства или сдачи квартир в аренду. Спустя 7 лет, благодаря низким налоговым ставкам, самозанятыми стали более 15 миллионов россиян. Согласно статистике ФНС, в прошлом году они заработали суммарно более 3 триллионов рублей и заплатили 136 миллиардов рублей налогов. Но власти хотят большего, ведь нужно чем-то латать огромную дыру в бюджете, говорит экономист Владислав Жуковский.
2: То есть вот сейчас будет просто такой дикий поток поборов с населения, с бизнеса, с малого бизнеса, самозанятых, для того, чтобы набрать здесь 200-300 миллиардов рублей, здесь 300-400, там 500, чтобы залатать ту огромную дыру в бюджете, которая сформировалась. А я напомню, что Силуанов полностью подтвердил наши мрачные прогнозы. Мы сразу говорили, что по итогу текущего года дефицит бюджета будет минимум 6,5-7 триллионов рублей, если сильно повезет. И вот буквально пару дней назад выступал глава Минфина Силуанов и говорит, что да, в текущем году дефицит бюджета будет 3% ВВП. Это практически 7 триллионов рублей только на текущий год. В два раза больше заложенного в бюджете плана. Угадайте, где они возьмут деньги? Правильно, за все заплатит конечный потребитель.
22: Растущие издержки бизнеса уже отражаются на ценах в магазинах. В августе мясо курицы подорожало на 15% год к году. Производители говорят о росте расходов на корма, топливо, логистику и зарплаты. Также влияет на рост цен и то, что правительство обязало предприятия тратить средства на собственную защиту от беспилотников, говорит экономист Игорь Липсиц.
3: То есть государство российское провалило защиту своей территории, это так называется. Вот, и приходится теперь каждому защищать себя самому. Ну, приходится это учесть, и, соответственно, эти затраты вырастут. И людям, наверное, кажется, что вот у компании довольно большая такая масса прибыли, и можно просто самортизировать рост затрат за счет прибыли. Это не так. 35%, то есть практически каждая третья компания России уже убыточная. Так что куда они денут эти затраты? Они их переложат в конечные розничные цены. В конце концов, за все платит население. И чем дальше, тем выше будут повышаться цены, и тем больше население России будет виднеть из-за войны. Куда деться-то? Война.
22: Также в России вырастут цены на авиабилеты. Новый сбор с пассажиров сейчас обсуждают Минтранс, Минпромторг и Ростех. Речь идет о сумме до 500 рублей за каждый внутренний перелет и до 1000 рублей за международный. Эти деньги предполагается направить на лизинг и эксплуатацию самолетов. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
23: Радио «Лента». Прямая речь.
24: Председатель Центрального банка Эльвира Набиуллина о росте экономики Российской Федерации.
25: Умеренным, но оно растет. Но умеренная жесткая денежно-кредитная политика не позволяет разогнаться инфляции даже в таких непредвиденных обстоятельствах, в которых мы живем. Экономика продолжает расти, и кредитные риски остаются под контролем. Вот сейчас, когда говорили о просрочках и так далее, банки за этим активно и внимательно смотрят, с тем, чтобы в целом кредитные риски по экономике не возрастали.
23: На радио «Лента» шок дня.
26: Руководство Wildberries предложило продавцам, которые потеряли деньги, взять кредиты, чтобы покрыть свои убытки. Ущерб от уничтожения центров оценивают минимум в 50 миллиардов рублей. Тем временем сотрудники Wildberries рассказали, что во время атаки их не выпускали с горящего склада в Электростале, что привело к большим жертвам.
23: Радио «Лента». 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени.
0: Далее в эфире сообщения от бойцов с линии фронта, высказывания военкоров, актуальные новости конфликта и юридические разъяснения от военного адвоката. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Говорят военкоры.
5: Подыграть Трампу не получится. Лейб Гусар о предложениях связать перемирие на Украине с выборами в американский Конгресс.
7: Умилительно читать разных экспертов, которые пишут, что России сейчас очень выгодно подыграть Трампу с перемирием на Украине, чтобы это зачлось ему как победа, и республиканцы выиграли бы тогда выборы в Конгресс. Воистину, это либо идиоты, либо блаженные. Во-первых, американскому избирателю давно насрать на внешнюю политику. Его интересует то, что происходит в собственной стране. А там Трамп с однопартийцами наворотил столько, что даже Байдена вспоминают с нежностью. Во-вторых, американский президент — это не косплей царя, как у нас, а лишь временный исполнительный директор, не более того. И от его успехов на стороне мало что зависит. В-третьих, у Трампа есть еще не выигранный Иран, а вот это гораздо больше заботит избирателя, чем какая-то там свара разных сортов русских. Так что подыграем мы в итоге только украинцам, дав им столь нужную передышку и стоящими за ними европейцами. Республиканцы же с треском провалятся и безо всякой нашей помощи. Проблема в том, что этот маразм транслируется в высокие кабинеты и приятно щекочет жаждущие позорного договорника уши.
5: НАТО делит восточный фланг на три зоны. Военкор подобный о новой системе управления войсками Альянса от Арктики до Черного моря.
8: В Альянсе объявили о переформатировании системы управления войсками на восточном направлении. Вместо концепции единого восточного фланга теперь вводится зональный принцип управления. Из опубликованных Альянсом документов следует, что весь периметр ответственности разбит на три отдельные оперативные зоны – северо-запад, центр и юго-восток. В НАТО подчеркивают, что такой подход позволит точнее подстраивать военные планы под специфику местности, характер угроз и логистику в каждом конкретном районе. Особое внимание в планах НАТО уделено районам, которые Альянс называет уязвимыми с точки зрения сухопутных рисков. В первую очередь это Калининградская область и Сувалкский коридор. Кроме того, в зоне прорабатываются маршруты для быстрой переброски резервов из Западной Европы, что также говорит о наращивании ударного потенциала вблизи российских границ. Для нас подобная реорганизация отражает курс на системное наращивание западного военного давления вдоль российских границ и требует соответствующего учета в планировании мер по обеспечению обороноспособности страны.
23: Радио «Лента». 15:57 АМ. Солдатская почта.
9: Не жди повестку, заключи контракт. Татарстан завален агрессивной рекламой службы, а в Кировской области предприятиям угрожают отменой брони. Агитации на заключение контракта с Минобороны с каждым днем становится все больше. Если раньше обещали высокую зарплату и службу в тылу, то сейчас стратегия изменилась. В Орске заметили агитационный плакат, в котором жителей пугают получением повестки и призывают подписать контракт самостоятельно. Адвокаты говорят, это явные признаки объявления новой волны мобилизации. Тем временем пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в очередной раз эти слухи отрицает. По его словам, на фронте людей хватает, и в мобилизации еще 300 тысяч попросту нет необходимости. Однако его словам никто не верит, говорит адвокат Иван Чувеляев.
10: Конечно, они держат в уме, если серьезно, эту мысль мобилизации. Об этом свидетельствует как минимум наличие модуля мобилизации в едином реестре военнообязанных, как максимум то, что они вклеивали все эти мобилизационные предписания. Ну, то есть у них как минимум есть, возвращаясь к этим 300 тысячам, о, просклонял, к этим 300 тысячам, у них есть какие-то циферки. Они явно пытаются оперировать ими и оперируют, наверное, ими в своих каких-то там папочках, которые они по еще носят. Они явно об этом думают.
9: Челябинской областью мужчин, у которых есть задолженности по алиментам или кредиту, принуждают подписывать контракт. В случае отказа угрожают тюрьмой. Об одном из таких случаев рассказал Николай Щипков.
11: Недавно у нас здесь похоронили одного паренька, ему жить бы жить, знаете. А он погиб на СВО. А знаете, как он туда попал? У него были элементы, задолженность. Он бы рад платить своим детям больше бы денег. Но нет этой работы, чтобы столько заработать и просто платить. Он платил сколько мог, но выросла задолженность по элементам. И вот эти люди, которые там сидят в кабинете, они его постоянно давили с этими элементами. И в последний день, когда он пришел, они ему положили на стол контракт. И он с дуру уже, ну, с психу уже взял и подписал, и ушел.
12: Николай также отметил, что в некоторых организациях Челябинска сотрудников вызывают в кабинеты и предлагают заключить контракт на СВО. Он считает, что подобная практика может в дальнейшем перерасти в прямое принуждение.
11: В некоторых у нас организациях, наверное, не только здесь у нас, но и в других регионах нашей страны, вызывают мужиков, которые работают в той или иной организации, в кабинет и предлагают подписать контракт с Министерством обороны. Это не шутки, это на полном серьезе. А вы говорите, что у нас все идут добровольно. Да ни хрена.
12: В Кировской области организациям дали 30 дней на заключение соглашения о выполнении задач по мобилизационной работе. Это означает, что нужно ввести всех своих сотрудников в мобилизационные списки. В случае отказа предприятия могут исключить из перечня тех, кто имеет право на бронь. Если у вас есть история, которую вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот канала «Лента России». Мы расскажем это всей стране.
23: Радио «Лента». 15:57 АМ. Военный адвокат.
13: Всем доброго времени суток, уважаемые слушатели. С вами, как всегда, военный адвокат Геннадий Петрович. И сегодня мы разберем тему, которая вызывает массу вопросов у военнослужащих и их семей. Как же получить выплату за ранение, если на этапе эвакуации не оформили справку формы 100? Казалось бы, без этой бумаги никуда. Но практика показывает, даже в таких ситуациях можно добиться правды и денег, которые вам положены по закону. Итак, история, о которой хочу вам сегодня рассказать. Танкист Василий выполнял боевые задачи. В сентябре 24 года их колонну накрыли беспилотники, классическая атака со сбросом боеприпаса. Василий получил множественные осколочные ранения обеих ног. Его срочно вывезли в больницу в Белгородской области. И вот ключевой момент. При эвакуации справка формы 100 оформлена не была, а без нее выплаты по указу президента номер 98, а это 3 миллиона рублей, получить практически невозможно. Но практически не означает совсем. Что же пришлось сделать, чтобы доказать право на выплату? Все было по классической процедуре, которой я учу всегда и вас. Итак, истребовали меддокументы из гражданской больницы, выписки, диагнозы, журнал приема. Опросили очевидцев, кто видел момент ранения, кто помогал при эвакуации. Подготовленные материалы направили командованию, чтобы они провели административное расследование и отправили бойца в военный госпиталь для оформления справки о ранении. Как вы думаете, командование отреагировало? Конечно же, нет. Пришлось тогда подключать прокуратуру. И после обращения в военную прокуратуру гарнизона дело сдвинулось. По представлению прокурора, провели административное расследование, Василия направили в военный госпиталь, оформили справку о ранении, внесли данные в систему денежного обеспечения «Алушта». Казалось бы, все, победа. Но нет, тут-то было новый отказ. Нет справки о тяжести увечья. Военно-социальный центр Минобороны заявил, выплату перечислять нельзя, отсутствует справка о тяжести увечья. И вот тут начинается, друзья, самое интересное. Почему же отказ был незаконным? Закон в ноябре 2024 года действительно изменился. Справка о тяжести ранения теперь требуется. Но на момент ранения Василия, а это сентябрь 2024 года, это требование еще не действовало. А значит, требовать от него документ по новым правилам просто незаконно. А значит, и отказ неправомерен. Мы подали административный иск в гарнизонный военный суд с требованием признать бездействие незаконным. И все изменилось. И что вы думаете? К первому же судебному заседанию ответчик представил платежные документы. Через несколько дней 3 миллиона рублей поступили на счет военнослужащего. Итак, итог для всех военнослужащих. Друзья, главное, что должно остаться у вас в голове, это... Отсутствие формы 100 – это не приговор. Старый порядок действует на те случаи, которые произошли до изменения закона. Если командование не реагирует, подключайте прокуратуру. Если и после этого тянут резину, дорога в суд. И самое важное, вы не обязаны разбираться в этих нюансах сами. Это работа адвоката. Если у вас похожая ситуация, вы потеряли документы, не оформили справку, отказывают в выплатах, тянут время, пишите мне, я помогу бесплатно.

0: предатель, кто сливает информацию, кто вообще на его стороне. Одного из охранников обвинил в педофилии. Заставил признаться, приставив ствол к голове. Дал 5 секунд на то, чтобы убежать, открыл огонь и ранил мужика в руку и ногу. 10 часов псих с оружием держал в заложниках людей, которые к нему на работу устроились. Его собственные дети в это время прятались по шкафам, а по телефону рассказывали матери, что происходит в доме. Джигана скрутили общими усилиями соседей, полиции и охраны поселка. После такого его отправили не в СИЗО, а в один из самых дорогих рехабов Израиля. Кто-то как-то порешал, и вуаля, дело даже не возбуждали. Понятно, что человеку с явными психиатрическими проблемами на фоне, судя по всему, запрещенных веществ надо помогать. Надо, безусловно. Но лечение не может быть альтернативой уголовной ответственности.
1: Новая рабочая лошадка украинцев. Военкор канал «Архангел» спецназа о серийном производстве «Минотавра» и возможностях таких беспилотников.
2: Тяжелые дроны – важный элемент в новой войне. Помимо ставки на FPV, на реактивные ударные беспилотники, нельзя забывать и о развитии тяжелых беспилотных летательных аппаратов, которые в нынешних реалиях должны быть неотъемлемой частью армии. В вооруженных силах Украины различных вариантов уже немало. На днях представили еще один. Украинская компания SkyRiper запустила серийное производство тяжелого 15-дюймового дрона «Минотавр». Беспилотник предназначен для ударных миссий и использует мобильные сети для управления через защищенный канал. Первую партию уже испытали в боевых условиях. «Минотавр» имеет максимальную взлетную массу 14 килограммов и может нести от 2 до 5,5 килограммов полезной нагрузки. Заявленная дальность полета составляет до 25 километров, а максимальное время нахождения в воздухе – до 22 минут. По данным производителя, дрон рассчитан на поражение тяжелой техники и укреплений. Такие беспилотные летательные аппараты могут выполнять разные задачи в силу повышенной полезной нагрузки. И в России есть различные дроны такого типа, но просто не так массово. Там, где мы должны быть впереди, мы пока догоняющие. Это очень плохо и опасно.
1: Стрельба Джигана – только симптом. Анастасия Кашеварова о домашнем насилии, зависимостях и семьях, которые остаются один на один с этой проблемой.
3: Рэпер Джиган под наркотиками стрелял в собственных охранников. Дети прятались в шкафах. Сколько таких историй происходит каждый день в России? Это не история одной семьи. Жизнь с зависимым человеком. Алкоголизм, наркомания, оружие в доме. Потеря всех рамок нормальности. За каждой историей реальная жизнь, реальная боль, реальные дети. Хорошо, если успели спрятаться и убежать. Ситуация в семьях ухудшилась с 2022 года, когда началась специальная военная операция. Реальность, с которой сталкиваются многие жены участников специальной военной операции – посттравматическое стрессовое расстройство. Диагностировано у 20% ветеранов, вернувшихся со специальной военной операции. Алкоголь, наркотики, неконтролируемая агрессия. Человек приезжает домой и срывается. Дом, который должен быть защитой, превращается в самое небезопасное место. Это статистика, которую мы не любим обсуждать, но она есть. И мы живем в стране, где это стало нормой. И должен быть закон о домашнем насилии. Каждый раз, когда мы молчим, мы становимся соучастниками.
4: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
5: Жесткая математика СВО. 248 тысяч человек в этом году потеряла на фронте армия России. А захватила почти столько же земли, сколько потом и потеряла. Это заявил Зеленский в ООН. Что ответил Лавров на вопрос о конце спецоперации? Операция ВСУ под названием «Вивальди» серьезно повлияла на потери армии России. Как в личном составе, так и территориальные. Некоторым подразделениям под Лиманом пришлось отступить с ранее завоеванных территории. Это признали даже Z-военкоры. Речь идет о почти 200 квадратных километров территории Украины. Госсекретарь США Марк Рубио заявил, что в неделю около 6 тысяч погибших и раненых, говорит военный эксперт Ян Матвеев.
6: Потери российской армии едва ли не самые большие за все время войны. И они примерно равны набору. В один месяц это 35 тысяч убитыми и ранеными, в другой 28, затем 30. Получается некий такой баланс, жуткий, кровавый баланс, который означает, что пока на фронт прибывает 30 тысяч живых людей, в обратную сторону уезжают 1015 гробов и еще столько же калибров.

0: Лет.
1: Марко Рубио встретился с главой МИД России Сергеем Лавровым в Маниле. Госсекретарь США призвал Москву прекратить боевые действия и сесть за стол переговоров. В ответ Лавров сказал, что Россия не собирается прекращать спецоперацию и напомнила о целях СВО, которые не выполнены. Z-блогеры пишут о катастрофическом положении российской армии. Вот что пишет военкор Садулаев.
2: Первый год операции очень много работали в БМП. И в штурмах, и в обороне. Во второй год меньше, в третий редко. А теперь БМП исчезли как класс. Их просто нет. Но по стрелкам надо на чем-то передвигаться. И уже не первый год передвигаются на мотоциклах. Мотострелки же. Но не только. Все риды джихад-мобилей и УАЗы с отрезанной крышей. А я сяду в кабриолет и Нивы, да и простые ВАЗы старых времен. Я такие тачки видел у позиции, что мама не горюй. Однако ездят.
1: Еще одно изменение на фронте – характер ранений, пишут военкоры. Еще 2 года назад было много солдат с пулевыми травмами. Но сейчас минно-взрывные ранения и ранения в результате удара дрона. Это подтверждают и военные. Сергей Подольский рассказал, что был ранен, когда прятался от беспилотника и упал на мину.
3: Отсутствуют точно 2 пальца, некоторые переломаны. Так сильно не наблюдал. У меня ни аптечки и не было ничего. Около меня находилась другая позиция моих союзников, точнее с моего полка позывной «Бабуля». Когда я пришел к ним, залез в нору, попросил оказать мне помощь, они меня запихали в яму, начали угрожать убийством, мы сейчас тебя пристрелим, застрелим, я находился в шоковом состоянии. Там пробыл до 6:30 утра, после чего они начали меня обратно отправлять на позицию. Прилетела ФВП наша, которая наблюдала за мной, чтобы я до туда добрался. Но так как я попросил, чтобы мне оказали помощь, мне отказали, сказали, сиди там, будешь просто слушать. Возможно, у меня уже воняет тухлятиной, так как прошли сутки. Я ничего не открывал, просто вот намотал тряпку этот бинт. Не знаю, что там у меня случилось. Просто у меня до сих пор шоковое состояние, то, что у нас такое в российской армии творится.
1: Военнослужащий отметил, что сутки пробыл без медицинской помощи, из-за чего существует риск ампутации кисти. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
4: Далее в эфире. Актуальные взгляды на события, комментарии значимых фигур и разборы ситуаций напрямую от источников. Прямо сейчас на радио «Лента». Самые важные высказывания дня. Радиолента. Прямая речь.
5: Губернатор Курской области Александр Хинштейн предложил места боев в Курской области превратить в объекты патриотического туризма.
6: Курск должен стать городом комфортным для жизни. Курск должен стать красивым городом. Городом, куда хочется приезжать, откуда не хочется уезжать. Городом, куда будут приезжать туристы. Мы не сомневаемся, я не сомневаюсь в том, что туристический поток у нас будет только возрастать. И, к слову, события, через которые мы трагично перешли, это тоже очень важная составляющая темы патриотического туризма. Мы уже сейчас с коллегами из вооруженных сил думаем над тем, какие из подземных сооружений, из объектов обороны мы будем задействовать под будущие туристические маршруты, где мы будем делать музейные пространства. Я уверен, что приехать и посмотреть подземный КП, командный пункт, откуда шло управление войсками, или командный пункт, где находились наши боевые друзья из Народно-освободительной армии Кореи, это будет очень и очень интересно и нашим людям, нашим жителям и туристам, кстати, не только российским. Я, поверьте, бывал во многих из этих подземных КП. Могу вам вспомнить, сказать, это очень и очень интересно. И мы уже сегодня, повторяю, над этим работаем, не дожидаясь завершения специальной военной операции и всех боевых задач, стоящих перед нашими войсками и перед нашими боевыми корейскими братьями.
4: У вас, как и у многих, накипело. На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять, или его отпускают только по блату, или его цена улетает в космос. На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес. Нет электричества или воды, и непонятно, когда будет и кто за это отвечает. Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими, или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипела». Давайте вместе отстаивать справедливость. Скрытое и непознанное. Необъяснимое и мистическое. Магия и предсказания. Сновидения и символы. Тайны времени и пространства. Разгадки прошлого и будущего. В ближайшие 15 минут «Голос непознанного». На радио «Лента». «Красный карлик». На радио «Лента».
0: Привет! С вами «Красный карлик». Я освещаю неизведанное. В темных уголках всемирной паутины рождается новый вид страшных сказок, которые пугают миллионы пользователей интернета сильнее любых классических фильмов ужасов. Истории про Слендермена, безликого высокого человека в черном костюме или зловещую цифровую сущность по имени Момо мгновенно захватывает умы подростков по всему миру. Этот коллективный цифровой фольклор стирает грань между вымыслом и жуткой реальностью, порождая пугающие городские легенды 21 века. Культурный феномен крипипасты начался на анонимных форумах в конце 2000-х годов, когда пользователи начали анонимно переписывать и дополнять пугающие истории, выдавая их за чистую правду. Исследователь медиафольклора доктор Джессика Ройс из Университета Огайо отмечает, что крипипаста стала подлинным народным творчеством цифровой эпохи, где каждый читатель может стать соавтором кошмара. Самым ярким примером материализации интернет-мифа стала трагедия в Висконсине, где две 12-летние девочки заманили подругу в лес и нанесли ей ножевые ранения, пытаясь принести в жертву вымышленному монстру Слендермену, которого они искренне считали реальным существом из форумов. Психологи и антропологи выдвигают теорию о том, что крипипаста выполняет ту же функцию, что и древние мифы о леших, упырях и буках, помогая человеку справляться с экзистенциальным страхом перед неизвестностью в эпоху высоких технологий. Интернет-исследователи указывают на то, что современные монстры живут не в темных пещерах или на кладбищах, а в заряженных вирусами файлах, на заброшенных веб-страницах и в глубине алгоритмов социальных сетей. Существуют конспирологические предположения, что некоторые вирусные хоррор-истории создаются спецслужбами или корпорациями для скрытого психологического тестирования общества и управления массовым вниманием через страх. Тем не менее, культурологи и фольклористы дают более простое и рациональное объяснение этому феномену. Крипипаста – это естественная эволюция устного народного творчества, адаптированная под скорость и возможности интернета, где анонимность авторов позволяет историям расти, обрастать деталями и жить собственной жизнью. Никаких мистических демонов за этими текстами не стоит, лишь коллективная бессознательная миллионов интернет от пользователей, ищущих острых ощущений в безопасной виртуальной среде. И все же, когда в темноте ночи загорается экран смартфона, грань между выдуманной историей и липким страхом становится пугающе тонкой. А с вами был Красный Карлик. И если вам так же, как и мне, интересно все неизведанное, подписывайтесь и смотрите мои видео в ТикТок-канале Красный Карлик. Не прощаюсь.
4: Радио «Лента». 15:57 АМ.
7: Согласно древним сагам, рунические надписи обладали магической силой. С их помощью можно было предсказывать будущее, защищать человека от несчастий, наделять предметы различными качествами или записывать заклинания. Что они предскажут нам на новый день? Расскажет астролог и нумеролог, легендарная ясновидящая Екатерина. На радио «Лента» отвечают руны.
8: Руна дня на 25 сентября. Давайте спросим у рун, чего же нам ждать в этот день. Итак, какая же у нас руна выпадет? Ну, у нас руна Гибо. Это энергия баланса, взаимного обмена и гармонии в отношениях. Такой день, когда важна честность, открытость в общении. Гибо всегда символизирует союз. Это подарки судьбы и возможность гармонично взаимодействовать с миром и людьми вокруг. Это руна партнерства. Она напоминает о важности равноправия и взаимного уважения. И в работе, конечно же, день обещает быть благоприятным для каких-то совместных проектов. Это переговоры, создание новых связей. Если вы давно хотели предложить, может быть, кому-то сотрудничество или договориться о партнерстве, в этот день очень подходящий момент. Важно проявлять искренность и стремиться к честному диалогу. Любые сделки, какие-то совместные усилия, начатые в этот день, имеют хорошие перспективы на успех в будущем. И внутренняя гармония и баланс помогут решить задачи без лишнего стресса. В отношениях руна Гибо указывает на время подарков и проявлений любви. Это как в прямом смысле, так и в переносном, в эмоциональном. Это период, когда можно укрепить связь, проявить заботу, внимание, подарить поддержку близким. Здесь важна взаимность. Вот отдавая, вы получаете в ответ. И, возможно, важны признания и обновления отношений, например. А для одиноких людей это день, когда открытость и доброта могут привлечь очень значимого человека. И, в принципе, в такой день партнерства есть велик шанс встретить свою вторую половинку. По здоровью, опять же, руна советует уделить внимание балансу, как физическому, так и эмоциональному. Полезны будут любые упражнения для равновесия, это дыхательные практики, время на отдых себе оставьте, слушайте свое тело, там все ответы, оно подскажет, где нужно восстановить силы. Хороший день для начала оздоровительных программ, особенно связанных с гармонизацией нервной системы, тем более у нас лето, гуляем в парках, ходим к водичке, любой водичке, да, любые водоемы, и, конечно же, уже можно купаться в воде всегда, мы обретаем гармонию и покой. Так что у нас день равновесия, взаимного обмена. Гармония в делах, в отношениях откроет новые возможности. Будьте готовы принимать и отдавать, и тогда жизнь наполнится, конечно же, светом и поддержкой.
4: На радио «Лента» цифра дня.
9: Как минимум 35 российских регионов официально подняли цены на проезд в общественном транспорте из-за дефицита топлива. В среднем проезд подорожал на 15%. Тем временем цены на бензин всего за месяц поднялись на 6%, а перекупщики продают топливо в 2,5 раза дороже, чем заправочные станции.
4: Радио «Лента», 15:57 АМ. Радио «Лента». Прямая речь.
5: Протоиерей Федор Бородин о том, что склонность чиновника к коррупции можно предугадать по истории его разводов.
10: Человек, который, ну давайте последний пример, экс-министр финансов Николай Никифоров, да, обвиняется в... Обвиняется в 5-миллиардном хищении. Как можно было предвидеть, что этот человек поведет себя таким образом? Очень просто. Посмотрим биографию. Три развода. Три раза человек стоял перед алтарем или перед ЗАГСом и любил женщину, которая рядом с ним. И три раза он погубил свою любовь. Может быть, один раз была виновата женщина. Но не три же раза, понимаете?
11: А может, он их не любил?
10: Может быть, он их не любил? Тогда как так? Как тогда такой человек... Во-первых, как такой человек может стать министром?
4: На радио «Лента» все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Балтийский дневник.
11: Авиабилеты для калининградцев станут еще дороже. Скидываться на самолеты заставят пассажиров. На истории с доступными субсидированными билетами можно смело ставить крест. Парадокс цен в Калининградской области. Корвалол дороже, духи дешевле. В сумме цены рванули вверх, снижение только по минимальным позициям. Как жить дальше? Демографическая катастрофа. За 10 лет рождаемость в регионе рухнула в полтора раза. Эксклав вымирает? Итак, пока жители Калининградской области продолжают жаловаться на нехватку доступных субсидированных билетов, они могут стать еще дороже. На федеральном уровне обсуждают новый сбор с авиапассажиров. Деньги хотят направлять на компенсацию стоимости лизинга и эксплуатации новых отечественных самолетов. По предварительным данным, на внутренних рейсах сбор может составить от 500 до 700 рублей с каждого билета. На международных – от 1 до 2 тысяч рублей. Для Калининградской области этот вопрос особенно чувствителен, ведь из-за географического положения самолет остается одним из основных способов добраться до других регионов России.
12: Сейчас субсидированный билет из Храброво в Москву стоит 3800 рублей, в Петербург – 3500. Но этих билетов хронически не хватает. У Аэрофлота они закончились еще в январе. Обычный тариф летом доходит до 30-40 тысяч за билет в один конец, на двоих с багажом – 60 тысяч. И вот теперь сверху новый сбор.
11: Если бы только одни билеты дорожали. А так, Калининград душит рост цен практически на всех направлениях. Поэтому неудивительно, что некоторые жители региона восприняли как чистой воды издевательство сообщение Минздрава России о том, что россияне едят недостаточно овощей и фруктов. В соцсетях калининградцы возмущаются подобным заявлением из федерального центра. Особенно тогда, когда цены, мягко говоря, кусаются.
12: По данным регионального филиала Росстата, капуста в августе рванула вверх на 44%. Яйца добавили в цене 30%. Копченая рыба вообще улетела в космос. Не будем о грустном, чтобы сильно не расстраиваться. И да, Калининградстат подтвердил, за год еда подорожала почти на 15%. И это в регионе, где цены и так существенно выше среднероссийских. А с 1 октября к продуктовому шоку добавится еще и коммунальный. Так что держитесь. Электричество дорожает на 19%, газ – на 16%. Кроме того, согласно официальной статистике, даже спички, без которых некоторые до сих пор не могут зажечь газ на плите, за год взлетели на 46%. Коробок уже почти 6 рублей. Вроде дешево, но ведь и голубое топливо не бесплатно. Кстати, газовое моторное топливо подорожало до 43,5 рублей, а незаменимый для многих по нынешним временам корвалол прибавил почти 40% и сейчас уже стоит 70 рублей. Дрова подорожали на 23%. Мужские перчатки и джемперы взлетели в цене на 10 и почти 8%.
11: Зато Росстат успокаивает, мол, туалетная вода подешевела на 9%, женские модельные туфли из натуральной кожи – на 14%, а рюкзаки для взрослых убавили в цене 10%. Также за год несущественно, но все же снизилась стоимость стиральных машин, смартфонов и двухкамерных холодильников. О том, что люди переходят в режим экономии, говорят со всех сторон. Экономисты объясняют просто – в воюющей стране иначе не бывает. Постоянно растущие расходы государства, как правило, частично компенсирует за счет повышения цен, тарифов и налогов. А поскольку СВО продолжается на неопределенное время, стоит быть готовыми к дальнейшему раскручиванию инфляции и усилению налогообложения. А тем временем в Москве гордо отчитались о том, что Калининград вошел в тридцатку российских городов с самыми высокими доходами.
12: Согласно исследованию Финансового университета при правительстве Российской Федерации, в Калининградской области жители на жизнь не жалуются. И вот почему. С начала 2026 года средний доход калининградца составил 77 тысяч рублей в месяц, а это на 13% больше, чем годом ранее. Правда, в эту сумму исследователи включили не только зарплаты, но и пенсии, пособия, доходы от бизнеса, дивиденды и проценты по вкладам. Таким образом, Калининград занял 28 место из 170 городов с населением от 100 тысяч человек по росту доходов. Такие же 77 тысяч рублей насчитали жителям Мурманска, Хабаровска, Нижнего Новгорода. Первой ожидаемо стала Москва, где в среднем получают 102 тысячи рублей в месяц. При этом в столице цены на многие товары и продукты гораздо ниже, чем в Калининграде.
13: Согласно исследованию финансового университета при правительстве Российской Федерации, в Калининградской области жители на жизнь не жалуются. И вот почему. С начала 2026 года средний доход калининградца составил 77 тысяч рублей в месяц, а это на 13% больше, чем годом ранее. Правда, в эту сумму исследователи включили не только зарплаты, но и пенсии, пособия, доходы от бизнеса, дивиденды и проценты по вкладам. Таким образом, Калининград занял 28 место из 170 городов с населением от 100 тысяч человек по росту доходов. Такие же 77 тысяч рублей насчитали жителям Мурманска, Хабаровска, Нижнего Новгорода. Первой ожидаемо стала Москва, где в среднем получают 102 тысячи рублей в месяц. При этом в столице цены на многие товары и продукты гораздо ниже, чем в Калининграде.
11: Как говорится, жизнь такова и больше никакова. Глава Минфина Силуанов недавно откровенно заявил, россиянам придется затянуть пояса потуже, поскольку сейчас все для фронта, все для победы. Причем поднатужиться придется не только гражданам, но и региональным бюджетам. А они в связи с расходами на СВО, в частности миллионными выплатами контрактникам, часто трещат по швам и вынуждены закрывать местные программы развития. Пожалуйста, конкретный пример.
12: Калининградский центр по разработке и производству беспилотников отложили на 2 года. Янтарный дрон задумывался как полноценный научно-производственный центр, то есть со станками, лабораториями, испытаниями, производством компонентов и собственными разработками беспилотников. Этот проект запустили при Алексее Беспрозванных летом 2025 года, а отвечает за него региональный Минэконом. Центр связан с федеральным проектом Минпромторга по развитию производства беспилотных систем. Первоначально янтарный дрон должен был заработать уже в 2027 году. Тогда же власти ждали первого резидента, первые 2 разработки и испытания. Теперь все это перенесли на 2029. Сертификацию сдвинули на 2030 год, серийное производство на 2031, а выход продукции на рынок на 2032 год. Причина банальна – нет денег. Калининградский центр по разработке и производству беспилотников отложили на 2 года. Янтарный дрон задумывался как полноценный научно-производственный центр, то есть со станками, лабораториями, испытаниями, производством компонентов и собственными разработками беспилотников. Этот проект запустили при Алексее Беспрозванных летом 2025 года, а отвечает за него региональный Минэконом. Центр связан с федеральным проектом Минпромторга по развитию производства беспилотных систем. Первоначально янтарный дрон должен был заработать уже в 2027 году. Тогда же власти ждали первого резидента, первые 2 разработки и испытания. Теперь все это перенесли на 2029. Сертификацию сдвинули на 2030 год, серийное производство на 2031, а выход продукции на рынок на 2032 год. Причина банальна – нет денег.
11: Неожиданно нарисовалась еще одна проблема, о которой региональные власти раньше предпочитали умалчивать, но уже нельзя. В Калининградской области наблюдается демографическая катастрофа. Область оказалась в клубе регионов с самой низкой рождаемостью.
12: За 10 лет рождаемость в самом западном регионе рухнула в 1,5 раза. С 12 тысяч новорожденных в 2015 году до 7468 в 2025. Об этом и сказала министр социальной политики Анжелика Майстер. Она признала, коэффициент рождаемости в регионе 1,22 при среднероссийском 1,37. Власти пытаются исправить ситуацию. Выбрали 8 из 10 мер демографического меню. Среди прочего, 300 тысяч за 3-го ребенка, социальные няни, прокат детских вещей. Но, по правде говоря, ситуацию это исправил слегка. Дело в том, что смертность в Янтарном крае превышает рождаемость почти вдвое. В 2024 году умерло 13 016 человек, а родилось всего лишь 7477.
11: Чиновники хоть и нехотя, но все же признают, население эксклава держится исключительно на мигрантах, но даже миграционный прирост 4,5 тысячи человек в год только частично компенсирует естественную убыль в 5539 человек. На этом пока все, а больше новостей ищите в нашем ТикТок-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
4: На радио «Лента» «Балтийский лоцман».
9: Всем привет! У штурвала балтийский лоцман. Сегодня предлагаю сделать одну вещь, которую чиновничья система почему-то очень не любит. Не будем восхищаться тем, сколько денег она выделила. Давайте посмотрим, что за эти деньги получил обычный калининградец. Потому что новость звучит роскошно. Москва нашла для Калининграда еще почти 600 миллионов рублей на дешевые авиабилеты. Всего в этом году получается уже примерно 1 миллиард 200 миллионов. Миллиард 200 миллионов! Тут уже хочется спросить, где очередь за билетами по 3500? Почему люди не выбирают, утром лететь или вечером? А потому что открываешь сайт авиакомпании, и праздник как-то быстро заканчивается. Жалобы на отсутствие дешевых билетов идут до сих пор. Новые места обещают только после очередного распределения денег. И вот тут появляется главный фокус всей этой системы. Когда федеральные власти говорят «мы выделили миллиард на доступные перелеты», человек совершенно естественно слышит «теперь я смогу купить билет по нормальной цене». А это вообще не одно и то же. Государство не делает билеты дешевыми для всех калининградцев. Оно заранее покупает у авиакомпаний, условно говоря, ограниченную корзинку дешевых мест. На эту корзинку выделена определенная сумма. Места разобрали – все. Самолеты продолжают летать. Свободные кресла могут быть, но билет за 3,5 или 4 тысячи исчезает, потому что федеральная скидка на него закончилась. Официально программа действительно предусматривает специальные тарифы для жителей области и студентов. Но объем перевозок ограничивается выделенным финансированием. И знаете, что лучше всего показывает масштаб проблемы? Даже не лето. Январь. Аэрофлот открыл продажу дешевых билетов на весь 2026 год в середине декабря. Проходит примерно месяц, и 15 января компания говорит: «Все, годовая квота закончилась». На год. В январе. Программа рассчитана до декабря, а у крупнейшей российской авиакомпании ее калининградский запас закончился практически до того, как люди успели убрать новогоднюю елку. Вот после этого, мне кажется, можно уже не проводить совещание на тему «почему возник повышенный спрос». Потому что ответ лежит на столе. Дешевых билетов заложили намного меньше, чем хотят купить люди. И самое прекрасное – об этой проблеме в Москве знают не с прошлой недели. Еще весной Калининград просил федеральный центр изменить саму систему. Не выдавать деньги кусочками. Сразу закладывать необходимую сумму на год. Увеличить количество дешевых мест в самолетах. Регион предлагал поднять их долю примерно с 30 до 40%. Потому что нынешняя схема создает те самые паузы, когда деньги закончились, новые еще не распределили, а пассажиру остается только смотреть на обычный тариф и тихо вспоминать все известные ему русские слова. В мае губернатор уже публично говорил: эти паузы надо убрать. Причем сама причина была названа совершенно открыто: ежегодное бюджетирование и разрывы в финансировании перевозчиков. То есть тут даже расследование проводить не надо. Власть сама знает, где сломано. Но приходит лето, и дешевых билетов снова практически нет. До Москвы еще можно было что-то поймать. До Петербурга к концу августа обычный билет в одну сторону доходил примерно до 30 тысяч рублей. И вот где особенно чувствуется весь чиновничий сюрреализм. Калининградец летом смотрит на 30 тысяч за билет. Москва осенью выходит к микрофону и торжественно говорит: «Мы нашли еще почти 600 миллионов. Спасибо большое». А в июне найти нельзя было? В мае? В январе, когда стало понятно, что годовая квота крупнейшего перевозчика прожила один месяц? И вот это у меня главная претензия именно к федеральной власти. Не в том, что денег вообще не дают. Дают. И немало. А в том, как они это считают. Сначала в Москве определяется некая сумма. Потом ее распределяют. Потом дешевые места заканчиваются. Потом Калининград несколько месяцев объясняет, что денег не хватает под реальный спрос. Потом начинаются переговоры. Потом находится еще полмиллиарда. Потом снова проходит отбор авиакомпаний. Потом появляются новые билеты. А человек все это время просто хочет слетать к родственникам в Петербург. Ему не нужен федеральный отбор. Ему не интересно, из какой строки бюджета пришли деньги. Он открывает телефон и видит одну цифру возле кнопки «Купить». Вот в этой цифре и находится вся эффективность государственной программы. Минтранс сейчас говорит, что после дополнительных денег программа должна охватить примерно 180 тысяч жителей и студентов до конца года. Звучит опять красиво. Только сама Калининградская область уже просит Москву в следующих бюджетах финансировать перелеты, исходя из фактической потребности. Перевожу с чиновничьего. Нынешняя сумма не соответствует тому количеству людей, которые хотят летать по такой цене. Причем сколько денег реально нужно, чтобы закрыть этот спрос, публично пока даже не называют. И вот это, по-моему, самая раздражающая часть всей истории. Федеральная власть прекрасно умеет отчитаться миллиардами. 1 200 000 000 звучит солидно. Можно поставить фотографию совещания, написать «транспортная доступность остается приоритетом». И вообще выглядит так, будто проблема практически решена. Но транспортная доступность – это не сумма в пресс-релизе. Это когда калининградец в июле открывает приложение и может купить билет. Не ловить его ночью, не ждать октября, не проверять 5 авиакомпаний в надежде, что кто-то вернул место. Не читать новость о том, что деньги уже доведены, а просто купить. И здесь Москва почему-то год за годом пытается лечить один и тот же хронический диагноз дополнительными уколами денег уже после того, как пациент снова пожаловался. Хотя решение даже придумано не нами. Сам Калининград предлагает считать реальную потребность заранее, финансировать весь год без провалов и увеличить число дешевых мест. То есть требуется не очередной красивый транш в сентябре, а система, при которой сентябрьский спасательный транш вообще не понадобится. Поэтому, когда в следующий раз услышите, Калининграду выделили еще 500 000 000 на авиабилеты, не спешите радоваться самой цифре. Сначала откройте сайт. Если билет там есть, значит деньги наконец превратились во что-то полезное. А если опять нет, значит миллиард пока существует главным образом в красивом отчете. С вами был Балтийский лоцман. Подписывайтесь на наши социальные сети, берегите себя и до встречи.
4: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. У вас, как и у многих, накипело? На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять, или его отпускают только по блату, или его цена улетает в космос? На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес? Нет электричества или воды, и непонятно, когда будет и кто за это отвечает? Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими, или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипело». Давайте вместе отстаивать справедливость. Какие вопросы сегодня на слуху у россиян? О чем рассуждают государственные деятели? Какие жалобы звучат от населения? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
14: А что людям-то делать? Офисы госкомпании перенесут в регионы на фоне угрозы ударов баллистическими ракетами по Москве. Минэкономразвитие определило 8 крупных госхолдингов, часть подразделений которых может быть перенесена из Москвы в регионы. Об этом министр экономического развития Максим Решетников заявил на совещании Владимира Путина с членами правительства. Ранее главный конструктор украинской оборонной компании Денис Штилерман грозил, что уже осенью Украина может начать наносить по Москве удары баллистическими ракетами. Напомню, ранее баллистики у Украины не было. Это те ракеты, которые практически невозможно сбивать, рассказывает военный эксперт Александр Ткачев.
15: Баллистическая ракета создает для противовоздушной обороны совершенно другую угрозу, чем обычный дальнобойный беспилотник или даже крылатая ракета. Дело в том, что она разгоняется до огромной скорости, часто поднимаясь на десятки километров ввысь, то есть буквально выходя за пределы обычной атмосферы, и оставляет расчетам ПВО намного меньше времени на обнаружение, принятие решения и перехват. Россия, как известно, сама годами использует «Искандеры» именно для того, чтобы более эффективно противодействовать украинской ПВО. До сих пор Украина практически не имела собственного серийного оружия баллистического класса. Как бы то ни было, для всех видов российских ПВО эта самая баллистика является принципиально новым испытанием.
14: Последняя атака на Москву в минувшие выходные обнажила печальный факт. Эшелоны российских систем ПВО, прикрывающих московский регион, пропускают даже беспилотники и крылатые ракеты «Фламинго». Поэтому рассчитывать на сбитие баллистики вообще не приходится, говорит военный эксперт. Видимо, поэтому власти решили подготовиться. В эвакуационный список Минэкономразвития вошли РЖД, Аэрофлот, Почта России, Транснефть, Россети, Роснефть, Интеррао и Зарубежнефть. По словам министра Решетникова, его ведомство изучило около 500 компаний с государственным участием и отобрало 8 холдингов. В их структурах насчитывается около 250 компаний в Москве. Это 270 тысяч рабочих мест, которые будут перенесены в регионы в целях безопасности. Что делать остальным москвичам не ясно. Люди и так в глубоком стрессе от ударов беспилотников. Что говорить о ракетах?
16: Кажется, я точно иду к психиатру, потому что, ну, вывозить это уже самостоятельно нет сил. Вы скажете, уезжай оттуда, а я не знаю, куда уезжать. В общем, это была самая ужасная ночь в моей жизни. Были моменты, когда просто дом шатало. Настолько идет волна мощная, что, ну, кажется, все нам. Мы с соседями сидели на первом этаже в подъезде. Кто детей прикрывал собой, я Сару прикрывал собой, все молились.
17: Сейчас орет у нас там на улице сирена. Спряталась в ванной комнате. Аж страшно выйти сюда, в комнату. Как быть? Кто знал, что мы тоже увидим войну?
14: Не дожидаясь эвакуации от Минэкономразвития, уже сейчас многие люди покидают Москву. Некоторые выбирают уехать дальше, чем в регионы.
18: Сейчас жизнь в Москве просто какая-то, когда ты живешь одним днем, ты не можешь читать новости, из тебя высасывают весь ресурс. Я открыла окно, там просто идет дым, как детей отдавать в школу, будут какие-то эвакуации. Я поняла, что я не могу так жить. У меня начались проблемы со здоровьем, проблемы с щитовидкой, запустился аутоиммунный процесс. И я приняла решение идти в эмиграцию.
14: Девушка говорит, уехать из столицы в глубинку для нее не вариант, ведь сейчас мало в каких регионах люди чувствуют себя в безопасности. Сирены, налеты дронов и взрывы стали уже рутиной. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
19: Радио Лента. Прямая речь.
5: Представитель Общественного совета по развитию такси в Свердловской области Павел Бердников о значительной нехватке водителей в регионе.
20: Казалось бы, мы, когда заказываем такси, то автомобиль, ну, довольно-таки быстро к нам приезжает. Там порядка там, 5-10-15 минут, может быть. Вот. И кажется, что сервис заказа такси, ну, работает оперативно и качественно. Но, с другой стороны, дефицит водителей, начиная там, ну, с 22-23 года, осуществляется все-таки значительный. И по опросам участников рынка таксопарков, вот 24-25 год, порядка, наверное, от 70 до 80% опрошенных участников рынка указывали на дефицит водителей в отрасли. В этом году примерно вот эти цифры, они сохраняются. И что касается автомобилей, то у таксопарков на текущий момент от 20 до 25% парков находятся в простое именно по причине дефицита водителей. Это отток водителей в иные отрасли, в промышленность. Многие водители уходят.
19: Главные новости дня.
14: Визит столетия. Впервые за 11 лет с государственным визитом США прибыл глава Китая. Си Цзиньпина лично встретил Дональд Трамп. Что это может значить для России? Лидера Китайской Народной Республики вместе с супругой у трапа самолета лично встречали Дональд Трамп и первая леди США Мелания. Для высокого гостя на авиабазе Эндрюс расстелили красную 30-метровую дорожку, выстроили почетный караул, а в небо подняли бомбардировщики. Трамп назвал Си Цзиньпина великим лидером. А глава КНР в своем письменном приветствии сказал, что Китай и США должны быть партнерами, а не соперниками. Возможно, между странами наступит потепление после прошлогодней торговой войны, считает политолог Нина Хрущева.
2: Америка не будет младшим братом по отношению никому, пока она все равно главная страна, а уж Трамп не будет точно. Он может быть не в той позиции, в которой он хочет сказать, там, я, вот, вы соглашаетесь, но и Си тоже не тип человека, который легко соглашается. То есть значит, что они как бы равные. Но Си есть что предложить Трампу, там он хочет всякие вещи от Си, и пошлины, между прочим, не зря адские санкции были как бы введены, может быть, для торговли с Си. Ну и, наверное, разговор будет иметь отношение к конфликту в Украине. Наверняка санкции, нефть, искусственный интеллект, Путин, война в Украине. Эрмузский пролив, конечно же, еще Иран, безусловно.
14: Для американской дипломатии такой пышный прием иностранного лидера можно назвать редкостью. Для самого Си это также первая поездка в американскую столицу с 2015 года. Председатель КНР пробудет в США с государственным визитом по 25 сентября. Одной из главных тем в переговорах станет торговля. Однако то, что в программе визита указаны закрытые встречи, о многом говорит, убежден американист Антон Пеньковский. Поэтому говорить будут и о России, которую хотят подтолкнуть к миру.
21: Самим Соединенным Штатам есть что предложить и Китаю, и отдельно России. Поэтому мне кажется, что будут обсуждаться сегодня в Белом доме, будет звучать и рамка сотрудничества Китая и России. И мне кажется, что мы сейчас можем быть свидетелями построения нового порядка и передела зон влияния, где Дональд Трамп сам хочет предложить установить те или иные рамки в тех регионах, где Дональд Трамп видит наибольшую уязвимость.
14: Не стоит забывать, что ранее Зеленский попросил Дональда Трампа подключить Си Цзиньпина к дипломатическому давлению на Владимира Путина. И, судя по недавним высказываниям, скорее всего, Трамп воспользуется удобным случаем, считает американист Владимир Поляков.
22: Как раз вот эта встреча, почему еще Си Цзиньпин будет торговаться, ясно про эти санкции. Трамп вчера в своей речи сказал, что да, может быть, придется их применить. Он так сказал обтекаемо. И как здесь моментально наша американская либеральная пресса стала обсуждать, что он угрожает Путину. То есть это, конечно, был посыл Владимиру, безусловно. И тогда он проходил через турникет, и у него спросили, что у вас посыл Путина. Он сказал, что разберись с войной. То есть, конечно, посыл был. Но эти адские санкции, это для Моди, для Нарендра Моди, это для Индии, это аргумент, это для Китая аргумент, это может быть любым другим аргументом. И, конечно, это посыл Кремлю.
14: Встреча Трампа и Си проходит после того, как обе страны пошли на уступки после прошлогодней ожесточенной торговой войны, когда они вводили друг против друга заоблачные пошлины. Первый практический результат после встречи появился еще до начала основных переговоров. Министр финансов США на встрече с китайским вице-премьером договорились о продлении торгового перемирия до января. Изначально его срок истекал уже в ноябре. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
19: Радио «Лента». Прямая речь.
5: Телеведущий Евгений Попов заявил, что термин «пропагандист» — это не то, что может его задеть.
1: Это как лесу называть там барсуком, да? То есть, как, я ничего не понимаю. Ну, как бы, если там пропагандист, эй, пропагандист там, то есть, ну, это не обращено там ко мне или к Ольге или кому-то еще. Я репортер, я журналист, я рассказываю то, о чем я, то, что я вижу своими глазами. Вот. И вообще программа 60 минут, вот Ольга произнесла этот термин уже, даже мой любимый, островок адекватности. Мы очень болеем за свою страну, очень болеем за свою страну. Но мы знаем все нюансы и о них говорим. Да? Мы всех этих негодяев показываем в полный рост. Вообще, пожалуйста, они у нас высказываются, а для них арена тоже и трибуна. Поэтому это, если кто-то нам пытается уязвить нас, оскорбить, то пусть думают еще. Это не то, что может меня, по крайней мере, или Ольгу задеть.
19: На радио «Лента». Потеря дня.
9: После масштабной атаки украинских беспилотников по Подмосковью загорелся Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения в микрорайоне Климовск в Подольске. Предприятие являлось одним из ключевых поставщиков фронта и специализировалось на разработке стрелкового оружия, боевой экипировки и боеприпасов.
19: Радио «Лента». 15:57 АМ. Далее в эфире. Оригинальные мнения о ключевых событиях, цитаты авторитетных личностей и анализ из первых рук. Прямо сейчас на радио «Лента» самые важные высказывания дня.
9: Глава Минэкономразвития Максим Решетников заявил, что весь мир хочет сотрудничать с Россией, чтобы получить передовой опыт.
3: У стран очень большой интерес к нашим наработкам по многим направлениям, будь то там, наши движения в платформенной экономике, система образования, система здравоохранения, наличие технологий. При этом, конечно, нам есть что предложить миру и странам на разных этапах развития. С кем-то это технологическое партнерство, где-то выстраивание там, не знаю, планов электрификации, да, вот то, что мы прошли. На самом деле для многих все-таки этот опыт полезный, причем на новых принципах, зеленой энергетикой, с распределенной энергетикой, с правильной регуляторикой и так далее. В целом надо сказать, что у нас в стране за последние десятилетия, ну, мы по многим направлениям находимся в топе лучших стран с точки зрения управления, управленческих механизмов. Это не значит, что у нас нет задачи, мы не знаем своих слабых мест. Они тоже есть, мы тоже над этим работаем. Но нам точно есть что предложить. И, конечно, страны в этом нуждаются. Интерес большой. Другой момент, что приходится много переупаковывать.
9: Элементарная экономика о заявлении Решетникова и реальности.
6: Фантазии министерства разбиваются о банальный кассовый разрыв. Пока чиновники рассуждают о лидерстве, индекс предпринимательской уверенности в обрабатывающем секторе ушел в минус, а рентабельность большинства производств сейчас едва дотягивает до 6-8%. Как прикажете развивать эти ваши платформы, если стоимость проектного финансирования из-за заградительной ключевой ставки перевалила за 22% годовых? Это же чистая арифметика. Ни один легальный завод не окупает такие займы. В итоге вместо инвестиций в основной капитал мы имеем стагнацию, а весь передовой опыт свелся к тому, что крупный бизнес тупо заморозил модернизацию и выжимает последние соки из советских фондов, износ которых уже превысил 50%.
9: Макроэкономист Николай Корженевский о том, что высокие кредиты убивают бизнес.
23: Ну, я понимаю, что министр хвастается, что Россия в топе лучших стран, и наши технологии всем нужны. Оно может и так, но вы понимаете, что параллельно экономику парализовали кредиты для бизнеса. Это сейчас там под 25% годовых. Вот ты хочешь открыть или расширить завод, но тебе же нужны деньги на новые станки. Ты идешь в банк, берешь кредит. И теперь каждый год надо отдавать банку четверть от всей взятой суммы только в виде процентов. Я подчеркиваю, только проценты, чтобы просто работать в ноль. Выходит, ну там, что твой завод должен приносить какую-то совершенно космическую, нереальную прибыль. Но мы же в реальности живем с вами, да? Обычное производство, одежда, еда, мебель, комплектующие, столько не зарабатывает. Там в среднем всего от 5 до 6%. Ну и что мы хотим? Бизнес физически не может брать такие дорогие деньги.
0: Радиолента. Прямая речь.
5: Жительница Шебекина описала реальную картину происходящего в Белгородской области, опровергнув успокоительные реляции местных властей.
7: 38 дней шла последняя опасность БПЛА в Белгородской области в городе Шебекино. И на данный момент она уже идет около 7 дней. И когда закончится, непонятно. Я сегодня столкнулась с атаками на большие грузовые автомобили. Буквально на моих глазах где-то произошло 2 атаки. 2 еще произошло неподалеку, да, от моего места расположения. Одна произошла в Белгородском районе, тоже где-то в 20 километрах от меня. И что хочу сказать, уже даже каналы не вывозят выставлять последствия. Это все за один день и в пределах одного города небольшого. Вечером была атака еще на школу и на детскую площадку во дворе жилого дома возле нее. Должно стать лучше, но как будто бы количество дронов стало еще больше. И вроде бы как бы вселяют надежду, да, что все хорошо, потерпите, все будет нормально, сейчас пройдут выборы, весь этот кошмар закончится, но он не заканчивается. И понятно, что нужно принимать какое-то решение, не слушать эти успокоительные речи. Невольно, когда ты выходишь из дома, ты становишься очевидцем очень страшных вещей, и иногда ты даже попадаешь под них, несмотря на то, что у тебя есть рация, чат. Но сейчас атаки стали настолько частыми. Перерывом небо чистое бывает, но максимум 15 минут ночью вообще выйти невозможно. То есть на машине стало крайне опасно передвигаться, особенно где есть светофор, да, какой-то перекресток, зеленый участок. Туда чаще всего пытаются атаковать, и оперштаб работает, но ты сам не всегда можешь среагировать. Также у нас еще страдает поселок Октябрьский, Грайворон, да, такие более крупные населенные пункты. Я уже не говорю про мелкие деревни, которые на границах. В стороне Октябрьского было более-менее, пока там не открыли фронт. А сейчас там все очень печально. Логистика отрезана. Такое чувство, как будто здесь у нас тоже хотят отрезать логистику.
0: У вас, как и у многих, накипело. На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять, или его отпускают только по блату, или его цена улетает в космос. На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес. Нет электричества или воды, и непонятно, когда будет и кто за это отвечает. Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими, или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно. Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипело». Давайте вместе отстаивать справедливость. Очевидное, невероятное. На радио «Лента».
8: Среди множества конспирологических теорий, претендующих на разрушение привычных исторических нарративов, одна особенно интригует и озадачивает. Она гласит, что Санкт-Петербург вовсе не был построен Петром I, а является остатком древней цивилизации. Некоторые утверждают, что монументальные здания и удивительная планировка города – это не дело рук царя-реформатора, а наследие народа, существовавшего задолго до его правления. Главным доводом в пользу этой теории являются масштабные строительные технологии, примененные при создании зданий XVIII века. Якобы каменная резьба, обработка металла и даже стекло – все это свидетельствует о наличии более развитых технологий, чем могли позволить себе архитекторы того времени. Железобетонные конструкции, которые не поддаются разрушению и коррозии, добавляют веса этим заявлениям. Однако самым ошеломляющим аргументом является утверждение, что такие грандиозные памятники, как Исаакиевский собор или Александровская колонна, были найдены Петром, а не построены им. Конспирологи уверены, Петр всего лишь откопал этот город после загадочного великого потопа, в котором Петербург был затоплен на 7 метров. Несмотря на отсутствие доказательств, сторонники этой теории продолжают настаивать на том, что Санкт-Петербург – это древний Толиан, столица забытой цивилизации атлантов, которую однажды вернули в свет. Официальная наука, конечно, отвергает эти идеи, но, как часто бывает, заговор молчания лишь подогревает интерес к подобным теориям. Поэтому больше шокирующих загадок слушайте в следующем выпуске «Очевидного и невероятного».
10: Радио «Лента». 15:57 АМ. С нами делятся информацией солдаты с передовой. Сообщают военные корреспонденты. Поступают свежие сводки с фронта. А военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Солдатская почта.
14: Люди гниют заживо.

0: отправили на учения. Состояние военнослужащего, как утверждает дочь, в полях продолжило ухудшаться. Появилась непроходящая головная боль. В начале августа мужчина обратился к военным медикам. ЛОР сообщил о необходимости повторной операции. Однако командование игнорирует все просьбы о лечении.
1: Документы, которому необходимо подписать для госпитализации, не подписывают уже 2 недели. Человек, отдающий долг родине, получивший ранение при выполнении боевых действий, получил серьезное осложнение только потому, что ему не дали своевременную реабилитацию. Он уже не может открывать челюсть. У него отнимается часть лица.
0: Анастасия требует провести проверку в 1435-м мотострелковом полку из-за халатного отношения командования к жизни личного состава и неоказания медицинской помощи бойцам.
1: Почему мы, члены семьи, должны бегать и писать во все инстанции, что нашим солдатам не оказывают помощь? Почему вышестоящее руководство солдатов решают, что они здоровы и не подписывают своевременно документы? А любая просьба о прошении карается наказанием. Люди гниют заживо, не имея возможности получить необходимую медицинскую помощь. Они не могут отдать долг родине, потому что не могут восстановить. Солдаты гибнут уже не на поле боя. Они гибнут, даже не добравшись до него.
0: Дочь военнослужащего заявила командованию, что если из-за халатного отношения ее отец погибнет, она будет добиваться наказания виновных.
1: Если мой отец получит осложнение, которое впоследствии приведет к летальному исходу, то ваши бумажки с воинской части о том, что с ним что-то произошло или же случился несчастный случай, не пройдут. Я требую, чтобы участники СВО, которые получили ранения, получали необходимую реабилитацию. Я требую, чтобы моему отцу немедленно оказали медицинскую помощь. Вы не вправе навредить моему отцу. И несчастный случай или внезапное выполнение боевого задания, а также подписание документов задним числом, не пройдут. Уважаемые командиры, я знаю и имею информации намного больше, чем вы думаете. И только попробуйте принять меры, которые могут прикрыть ваше халатное отношение к солдатам.
0: По словам Анастасии, она располагает информацией о беспределе в подразделении и в случае дальнейшего игнорирования ее требований намерена придать ее огласке. Если у вас есть история, которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия», и мы расскажем это всей стране.
2: Радио «Лента», 1557 АМ. Главные новости дня.
3: Жесткая математика СВО. 248 тысяч человек в этом году потеряла на фронте армия России. А захватила почти столько же земли, сколько потом и потеряла. Это заявил Зеленский в ООН. Что ответил Лавров на вопрос о конце спецоперации? Операция ВСУ под названием «Вивальди» серьезно повлияла на потери армии России. Как в личном составе, так и территориальные. Некоторым подразделениям под Лиманом пришлось отступить с ранее завоеванных территории. Это признали даже Z-военкоры. Речь идет о почти 200 квадратных километров территории Украины. Госсекретарь США Марк Рубио заявил, что в неделю около 6 тысяч погибших и раненых, говорит военный эксперт Ян Матвеев.
4: Потери российской армии едва ли не самые большие за все время войны. И они примерно равны набору. В один месяц это 35 тысяч убитыми и ранеными, в другой 28, затем 30. Получается некий такой баланс, жуткий, кровавый баланс, который означает, что пока на фронт прибывает 30 тысяч живых людей, в обратную сторону уезжают 1015 гробов и еще столько же коллег.
3: Марко Рубио встретился с главой МИД России Сергеем Лавровым в Маниле. Госсекретарь США призвал Москву прекратить боевые действия и сесть за стол переговоров. В ответ Лавров сказал, что Россия не собирается прекращать спецоперацию и напомнила о целях СВО, которые не выполнены. Z-блогеры пишут о катастрофическом положении российской армии. Вот что пишет военкор Садулаев.
5: В первый год операции очень много работали в БМП. И в штурмах, и в обороне. Во второй год меньше, в третий редко. А теперь БМП исчезли как класс. Их просто нет. Но мотострелкам надо на чем-то передвигаться. И уже не первый год передвигаются на мотоциклах. Мотострелки же. Но не только. Все риды джихад-мобилей и УАЗы с отрезанной крышей. А я сяду в кабриолет. И Нивы, да и простые ВАЗы старых времен. Я такие тачки видел у позиции, что мама не горюй. Однако ездят.
3: Еще одно изменение на фронте – характер ранений, пишут военкоры. Еще 2 года назад было много солдат с пулевыми травмами. Но сейчас минно-взрывные

0: ранения и ранения в результате удара дрона. Это подтверждают и военные. Сергей Подольский рассказал, что был ранен, когда прятался от беспилотника и упал на мину.
1: Отсутствуют точно два пальца, некоторые переломаны, так сильно не наблюдал. У меня ни аптечки и не было ничего. Около меня находилась другая позиция моих союзников, точнее с моего полка позывной «Бабуля». Когда я пришел к ним, залез в нору, попросил оказать мне помощь, они меня запихали в яму, начали угрожать убийством, мы сейчас тебя пристрелим, застрелим, я находился в шоковом состоянии. Там пробыл до 6:30 утра, после чего они начали меня обратно отправлять на позицию. Прилетела ФВП наша, которая наблюдала за мной, чтобы я до туда добрался. Но так как я попросил, чтобы мне оказали помощь, мне отказали, сказали, сиди там, будешь просто слушать. Возможно, у меня уже воняет тухлятиной, так как прошли сутки. Я ничего не открывал, просто вот намотал тряпку этот бинт, не знаю, что там у меня случилось. Просто у меня до сих пор шоковое состояние, то, что у нас такое в российской армии творится.
0: Военнослужащий отметил, что сутки пробыл без медицинской помощи, из-за чего существует риск ампутации кисти. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Говорят военкоры.
3: Контроль за наличными хотят ужесточить. Военкор Живов о новых требованиях Центробанка и перспективах для российского бизнеса.
4: После выборов, очевидно, начинается вообще адское веселье. Чиновник Центробанка со звонким именем Богдан Шабля призвал банки усилить контроль за наличными деньгами компаний и частных лиц и пообещал изменения в 115-й федеральный закон. Надо полагать в сторону ужесточения этого бессмысленного и беспощадного закона. Вот сейчас начнется. Живые компании позавидуют мертвым. Но сильно переживать не будем. Народ России в едином порыве выбрал себе новых депутатов. 355 красавчиков-единороссов эти парни нас в обиду Центробанку не дадут. Или нет? Грустно это все, и смех истерический.
3: Все против России. Военный журналист Анастасия Кашеварова о проблемах внешней политики страны.
5: 51 страна из 193 в ООН поддержала антироссийскую декларацию по Украине. Читаю комментарии. Подумаешь, всего 51. Меньшинство. Ничего страшного. Все не так, друзья. В прошлом году было на 11 стран меньше, то есть 40 из 193, а сегодня уже 51. Именно этот факт сознательно упускают наши медиакураторы, что с каждым годом растет количество тех, кто выступает против нас. Мы обманываем сами себя. Запад не спит. Нас успокаивают миротворческими медвежьими услугами, а сами продвигают антироссийскую повестку. И это работает. Сикорский заявил, что Польша готова противостоять и сражаться с Россией. Литва меняет конституцию, чтобы разместить у себя ядерное оружие. Прямо у границ Калининграда. Нужно перестать врать внутри самим себе, что все хорошо и мы везде побеждаем. Ни хрена не хорошо. И будет хуже, и надо готовиться.
3: Налогов и сборов становится больше. Военкор Живов о новых предложениях Минфина.
6: Министерство предлагает включить в основную налоговую базу со ставками 13-22% пассивные доходы граждан. Речь о дивидендах, процентах по вкладам, операциях с ценными бумагами, доходах от продажи имущества и дарения. В ведомстве объясняют инициативу желанием унифицировать налогообложение доходов физлиц. Сейчас пассивные доходы облагаются по ставкам 13-15%. По оценкам Минфина, нововведения затронут около 4 миллионов человек. Отдельно Минфин предлагает с 2027 года ввести НДС 22% на иностранные товары, купленные онлайн, платить будут маркетплейсы. Также предлагается ввести таможенный сбор 100 рублей за зарубежные покупки стоимостью до 200 евро. Власти предлагают ввести налог на дополнительный доход добывающих компаний, полученный из-за роста мировых цен на твердые полезные ископаемые с 2024 года. Ставка составит 30%, для золотодобывающих компаний 20%. Другие налоговые и тарифные инициативы, озвученные в последние дни. Рост утильсбора на автомобили, дополнительный сбор с авиапассажиров, новые сборы на защиту инфраструктуры, ужесточение контроля за наличными, и это только начало. Кучно пошло.
2: Радио «Лента». 15. 15.57 АМ. Главные новости дня.
0: Это не фронт и кино. Страны Африки обвинили Москву в заманивании мужчин на СВО под предлогом съемок фильма об Украине. Тысячи людей из бедных стран Африки и Азии завербовали для участия в СВО на Украине в ряды армии России. Все они приехали в страну, думая, что будут работать на стройке, охранниками или сниматься в кино. Рекрутинговая компания разместила в интернете вот такое объявление.
7: Глобальный кастинг. Новый кинопроект. Ищутся африканцы на мужские роли.
0: Основная цель рекрутеров – молодые мужчины, которые не могут найти работу из-за плачевной экономической ситуации у себя на родине. На одно из таких объявлений отозвался Ричард из Сомали. Его встретили в Москве и сразу отвезли на военную базу в Ростовскую область.
8: Мне сказали, что я могу работать охранником, потому что во многих местах в России, таких как больницы, банки, торговые центры, метро, нет охраны. Они говорили мне, что я смогу там работать, но нужно пройти обучение.
0: Через некоторое время подразделение, в котором был Ричард, отправили на самое горячее направление фронта – Донецкое. Их сразу отправили на разведку территории. То, что Ричард увидел, повергло его в шок.
9: Мы продолжали идти какое-то время, и я увидел множество людей, которые были там же, где мы раньше спали. Они лежали на земле. Они были мертвы. Я очень испугался. Меня охватила паника.
0: На следующий день подразделение Ричарда попало под сильный обстрел. Он получил ранение в ногу. Много людей погибло. Тем, кто уцелел, была дана команда укрыться в подвале одного из домов и переждать обстрел. Ричард говорит, они неделю сидели в бункере практически без еды и воды. Потом им все-таки пришлось связаться с другими отрядами. И к ним пришла подмога. Но за это время его раненая нога сильно отекла.
9: Я показал ему свою ногу. Она была сильно опухшей. Вообще, я не мог надеть ботинки на обе ноги. Поэтому я снял их и остался в одних носках, потому что был очень ранен. Я двигался без ботинок, без защитной экипировки, просто шел за ними. Эти ребята были очень быстрыми, а я был ранен. Я добрался до одного места, и мои товарищи перепрыгнули через забор, а я упал. Между нами была проволока, которую обычно используют для установки мин. Острая, как лезвие. Я упал на эту проволоку, и вся моя форма порвалась. Пытался снять проволоку с одежды, со штанов, но не смог. Я был так изможден, что просто упал, ударился головой и потерял сознание. Я не понимал, что происходит вокруг. Через 10-15 минут я снова встал и осмотрелся вокруг, но не увидел своих товарищей. Дрон завис над головой, и тут раздался взрыв. Еще одна бомба. Я оказался в эпицентре взрыва и начал истекать кровью.
0: Ричарда взяли в плен. Там его вылечили и связались с руководством страны. Сейчас он уже на родине и там продолжает лечение. Африканская некоммерческая организация Code for Africa выявила около сотни веб-сайтов, страниц в соцсетях, которые используются для вербовки в ряды армии России. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в TikTok-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Говорят военкоры.
3: Стрельба по людям и никакого уголовного дела. Андрей Медведев о скандале с рэпером Джиганом.
10: Дикая история, оказывается, произошла в начале июля. Но ее замяли. Рэпер Джиган, да, я тоже не слушал ни одной его песни, в своем доме в Подмосковье устроил самосуд над обслуживающим персоналом. Видимо, в измененном состоянии сознания он вооружился карабином, нарядился в Рэмбо, согнал прислугу и охрану в гостиную и начал допрос. Кто предатель, кто сливает информацию, кто вообще на его стороне? Одного из охранников обвинил в педофилии. Заставил признаться, приставив ствол к голове. Дал 5 секунд на то, чтобы убежать, открыл огонь и ранил мужика в руку и ногу. 10 часов псих с оружием держал в заложниках людей, которые к нему на работу устроились. Его собственные дети в это время прятались по шкафам, а по телефону рассказывали матери, что происходит в доме. Джигана скрутили общими усилиями соседей, полиции и охраны поселка. После такого его отправили не в СИЗО, а в один из самых дорогих рехабов Израиля. Кто-то как-то порешал, и вуаля, дело даже не возбуждали. Понятно, что человеку с явными психиатрическими проблемами на фоне, судя по всему, запрещенных веществ надо помогать. Надо, безусловно. Но лечение не может быть альтернативой уголовной ответственности.
3: Новая рабочая лошадка украинцев. Военкор канал «Архангел» спецназа о серийном производстве «Минотавра» и возможностях таких беспилотников.
6: Тяжелые дроны – важный элемент в новой войне. Помимо ставки на FPV, на реактивные ударные беспилотники, нельзя забывать и о развитии тяжелых беспилотных летательных аппаратов, которые в нынешних реалиях должны быть неотъемлемой частью армии. В вооруженных силах Украины различных вариантов уже немало. На днях представили еще один. Украинская компания SkyRiper запустила серийное производство тяжелого 15-дюймового дрона «Минотавр». Беспилотник предназначен для ударных миссий и использует мобильные сети для управления через защищенный канал. Первую партию уже испытали в боевых условиях. «Минотавр» имеет максимальную взлетную массу 14 килограммов и может нести от 2 до 5,5 килограммов полезной нагрузки. Заявленная дальность полета составляет до 25 километров, а максимальное время нахождения в воздухе – до 22 минут. По данным производителя, дрон рассчитан на поражение тяжелой техники и укреплений. Такие беспилотные летательные аппараты могут выполнять разные задачи в силу повышенной полезной нагрузки. И в России есть различные дроны такого типа, но просто не так массово. Там, где мы должны быть впереди, мы пока догоняющие. Это очень плохо и опасно.
3: Стрельба Джигана – только симптом. Анастасия Кашеварова о домашнем насилии, зависимостях и семьях, которые остаются один на один с этой проблемой.
5: Рэпер Джиган под наркотиками стрелял в собственных охранников. Дети прятались в шкафах. Сколько таких историй происходит каждый день в России? Это не история одной семьи. Жизнь с зависимым человеком. Алкоголизм, наркомания, оружие в доме. Потеря всех рамок нормальности. За каждой историей реальная жизнь, реальная боль, реальные дети. Хорошо, если успели спрятаться и убежать. Ситуация в семьях ухудшилась с 2022 года, когда началась специальная военная операция. Реальность, с которой сталкиваются многие жены участников специальной военной операции – посттравматическое стрессовое расстройство. Диагностировано у 20% ветеранов, вернувшихся со специальной военной операции. Алкоголь, наркотики, неконтролируемая агрессия. Человек приезжает домой и срывается. Дом, который должен быть защитой, превращается в самое небезопасное место. Это статистика, которую мы не любим обсуждать, но она есть. И мы живем в стране, где это стало нормой. И должен быть закон о домашнем насилии. Каждый раз, когда мы молчим, мы становимся соучастниками.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Радиолента. Шок дня.
11: Руководство Wildberries предложило продавцам, которые потеряли деньги, взять кредиты, чтобы покрыть свои убытки. Ущерб от уничтожения центров оценивают минимум в 50 миллиардов рублей. Тем временем сотрудники Wildberries рассказали, что во время атаки их не выпускали с горящего склада в Электростале, что привело к большим жертвам.
2: Радиолента. 15:57 АМ. Радиолента. Прямая речь.
12: Россияне после выборов стали массово делиться в соцсетях своими походами в супермаркеты.
13: Это сколько нужно зарабатывать, чтобы позволить себе продукты с такими ценами? Люди, кто покупает это? Отзовитесь. Где вы работаете? Я тоже хочу.
14: Вот смотрите, что происходит в стране. Вот что я взял? Ничего не взял, да? Ну что это? Вот чистые средства гигиены, дезик, шампуни, там все. Вот. Нормально? Десятку. Это в один пакет влезет, еще место останется. Вот что это такое? 10 тысяч. Вот 10 тысяч. 10 тысяч рублей. Просто жесть.
15: Я захожу в перекресток купить себе овощей и фруктов. Я такая смотрю на цену, думаю, что много слишком. Пойду в Пятерочку. Захожу в Пятерочку, а тут а вообще давно у нас яблоки стали стоить 194 рубля, это еще по карте. Здесь Golden 159. Это что такое вообще? Я хожу здесь, друзья, бананы 145 рублей. Это вообще, когда такое было? Вот эта вот бабуля уже пятый круг делает. Она ходит и ходит. Я уже 3 раза круг сделала. Я думаю, мерещится мне или что это вообще такое? Но я еще по яйцам могу сказать. Вроде как и были. Но они тут не успели просто цены поменять. Тут написано цена от 5 сентября, а на овощи и фрукты от 23 сентября ценники стояли.
16: Зашла в магазин купить что-нибудь, приправу пожать, приготовить. Сочная свинина с картошечкой.
17: Смесь Магину второе, сочная свинина с картошечкой, 39 рублей.
16: Я надеюсь, это какой-то косяк? И она стоит, как и смотрите, это 79, 99, 114, 119, 85, 309.
2: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента» «Разбор дня».
18: Всем привет! Это «Разбор дня». Сегодня поговорим о мясных штурмах, о том, как в 2026 году российских военных снова и снова отправляют в атаки с огромными потерями. Иногда это раненые, иногда специалисты, которых превращают в обычную пехоту, иногда группы, которым приходится идти вперед ради очередного участка на карте. Командиры сами в эти окопы не идут, а цена их решений измеряется жизнями тех, кто идет вместо них. Разберемся, как эта практика выглядит сегодня и почему Россия продолжает терять людей в таком количестве. Вот просто представь себе, группа людей находится глубоко под землей, внутри такой узкой металлической трубы. Вокруг кромешная темнота, и двигаться можно только гуськом, сильно согнувшись.
19: Звучит жутко, если честно. Это какая-то метафора или...
18: Нет, это не метафора. Это совершенно реальный инцидент, который зафиксирован в сентябре на границе Курской и Сумской областей. Там российская штурмовая группа пыталась проникнуть на позиции противника прямо по газопроводу Уренгой-Помары, Ужгород.
19: Слушай, ну на первый взгляд это может показаться даже грамотной военной хитростью. Поверхность же простреливается, небо контролируется дронами, а тут появляется такой скрытный подземный маршрут.
18: Задумка-то понятна, да, но у использования такой трубы есть один просто фатальный тактический недостаток. Такое замкнутое пространство полностью лишает главного шанса на выживание маневра. Внутри этого газопровода, ну, совершенно невозможно рассредоточиться.
19: Ну да, логично. И более того, если человек, идущий впереди, получает ранение, вся группа автоматически блокируется. Нормальная эвакуация из такого узкого тоннеля, но она физически исключена.
18: Вот именно. А главное, выход из этой трубы заранее известен противнику. Как только люди начинают выходить на поверхность, они оказываются в таком узком горлышке, которое уже пристрелено.
19: И находится под плотным наблюдением. Угу.
18: Да. И итог этого конкретного выхода был, ну, абсолютно предсказуем. Из 32 человек 29 были убиты, а трое ранены. То есть потерян практически весь взвод за один раз.
19: Но знаешь, самое поразительное в этой истории даже не сам факт засады. Война состоит из засад, это понятно. Поражает то, что буквально через несколько дней ровно по этому же маршруту отправляют следующую группу.
18: Да. За одну неделю было зафиксировано как минимум две новые попытки пройти тем же самым газопроводом. И вот это ключевой маркер.
19: Когда говорят «мясной штурм», в голове обычно возникает картина откуда-то из Первой мировой. Ну, знаешь, сотни солдат плотной цепью бегут на пулеметы. А здесь мы видим отправку таких небольших групп.
18: Угу. Часто это вообще микрогруппы. По 2-3, ну максимум 5 человек.
19: Но с военной точки зрения это ведь скорее похоже на классическую тактику скрытного проникновения. Разве это не означает, что командование как раз пытается сберечь людей? Ну, дробя их на мелкие и менее заметные цели.
18: Я согласна. Визуально картинка действительно изменилась. Ты больше не увидишь огромных колонн бронетехники, они просто стали слишком легкой мишенью. Суть в непрерывности самого конвейера.
19: Конвейера, где потери размазываются по времени. То есть не сразу тысяча, а по чуть-чуть.
18: Именно так. Если первую двойку убивают, по тому же самому маршруту отправляют вторую, затем третью. Командиру совершенно не обязательно списывать батальон за одно утро. Он просто отправляет новые микрогруппы неделями, пока кто-нибудь не зацепится за какую-нибудь воронку.
19: Получается, дробление лишь маскирует гибель людей.
18: Да, оно совершенно не отменяет общих огромных цифр. И причина этого перехода кроется, ну, в радикальном изменении технологий. Фронт стал абсолютно прозрачным.
19: Дешевые квадрокоптеры с хорошей оптикой висят в воздухе круглосуточно. От них просто не спрятаться.
18: И что делает ситуацию еще более безвыходной для пехоты, это эволюция самих дронов. Сейчас активно используются FPV-дроны на оптоволоконном кабеле.
19: Стоп, то есть они буквально разматывают за собой километры тонкого провода в полете?
18: Представь себе, да. И это означает, что сигнал не передается по воздуху. Любые генераторы помех, любые хваленные системы радиоэлектронной борьбы, которые раньше могли спасти солдата, они стали абсолютно бесполезны. Глушить такой дрон просто нечем.
19: Ого! Отсюда, видимо, и эти многокилометровые пешие переходы. Любую технику замечают за километры, поэтому людей высаживают очень далеко от линии соприкосновения. И штурмовик идет несколько часов с тяжелым боекомплектом, находясь под постоянным прицелом.
18: А дальше начинается просто методичная охота. Дроны преследуют одиночных солдат. Раньше можно было хотя бы укрыться в разрушенном доме, но сейчас аппарат просто залетает в окно или в открытую дверь.
19: В таких условиях эвакуация раненых, ну, она становится просто невыполнимой задачей. Любая спасательная группа или машина мгновенно распознается тепловизорами и сама превращается в новую мишень.
18: Угу. Захват нескольких сотен метров лесопосадки стоит десятков жизней просто потому, что дрон не устает ждать следующего солдата.
19: Слушай, но если продвижение дается такой колоссальной ценой, зачем вообще продолжать эти атаки? Особенно, когда они явно не подготовлены и идут без артиллерийского прикрытия. Почему система не возьмет паузу?
18: А вот тут мы подходим к самому интересному. Ответ кроется в том, как устроена армейская бюрократия. В военной среде это явление даже получило свое название – взятие в кредит.
19: Звучит как какой-то финансовый термин, но цена у него, очевидно, измеряется жизнями. Как вообще работает этот механизм?
18: Работает он довольно цинично. Сначала наверх, в вышестоящий штаб, отправляется такой красивый, оптимистичный доклад о том, что очередной населенный пункт взят. На штабной карте территорию закрашивают нужным светом.
19: Но в реальности позиции находятся где-то далеко позади.
18: Совершенно верно. А противник в это время спокойно публикует видео из этого самого села, доказывая, что никакого контроля у российских войск там нет.
19: Подожди, я тут хочу выдвинуть альтернативный аргумент. Разве и командирам на местах невыгодно врать начальству? Ведь если по документам город уже контролируется армией, то запросить поддержку артиллерии для его реального взятия становится, ну, просто невозможно. По бумагам же там уже свои.
18: В этом и заключается жестокий парадокс стимулов, понимаешь? Бюрократия требует быстрых результатов и хороших новостей прямо сейчас. Отчет уходит наверх ради похвалы или продвижения по службе. А когда ложь грозит вскрыться, бумажную карту нужно срочно превращать в настоящую.
19: И единственный доступный инструмент для этого – та самая пехота, у которой теперь нет артиллерийской поддержки. Потому что стрелять по своим артиллерия не будет.
18: Да, в начале 2026 года это очень наглядно проявилось в Купянянске-Узловом. На высшем уровне доложили о боях и захвате, хотя до самого города было еще несколько километров. И чтобы догнать этот оторванный от реальности отчет, людей начали безостановочно гнать в неподготовленные атаки.
19: Получается, за разрыв между амбициями в отчете и реальностью расплачивается не тот командир, который закрасил карту. Он-то ничем не рискует. Расплачиваются те, кто должен своими телами исправить его доклад.
18: Угу. И когда в этом бесконечном конвейере заканчивается обычная здоровая пехота, система начинает забирать тех, кого еще недавно комиссовали бы, даже не задумываясь.
19: Да, кризис качества пополнения дошел до того, что медицинские регламенты, похоже, вообще перестали существовать. Тут очень показательная история Владимира Подковыркина. Человеку 51 год, бывший грузчик, никогда раньше не служивший.
18: И у него был подтвержденный диагноз. Ишемическая болезнь сердца, гипертония, стенокардия, плюс недавнее осколочное ранение.
19: Спрашивается, как человек с таким состоянием здоровья бюрократически проходит через все фильтры и оказывается в штурмовой группе.
18: А механизм обхода поражает своей, ну, прямолинейностью. Решение врачей – это теперь просто рекомендация. А на земле реальная власть принадлежит командиру. Если командиру нужно закрыть штатную численность группы, он просто игнорирует медицинские справки.
19: То есть человека физически выдергивают из-под капельницы?
18: Буквально. Подковыркину стало плохо по дороге. скорая отвезла его в госпиталь, но через несколько часов военные приехали и вернули его в часть внутренним приказом. И перед штурмом он успел передать письмо, где описал свою группу.
19: 27 больных и раненых людей.
18: Да, и некоторые из них умирали от инсультов и инфарктов еще до того, как начался сам бой. Физическое напряжение и стресс убивали их раньше дронов.
19: Знаешь, из этого следует, что ценность человека сводится исключительно к базовой физической функции. Может сделать шаг в сторону противника, значит, годен для штурма.
18: Ну, слушай, даже это не всегда обязательно. Были зафиксированы случаи, когда в 5-й отдельной мотострелковой бригаде на фронт возвращали бойцов на костылях и даже людей с аппаратами Елизарова.
19: С ума сойти. Для понимания, аппарат Елизарова – это сложнейшая металлическая конструкция, где спицы проходят насквозь через кость. С таким аппаратом любое неверное движение – это острая боль. Использовать такого человека в окопах – это за гранью вообще любого понимания боеспособности.
18: И не спасает даже публичность. Появляется информация о Z-блогере Егоре Гузенко. Он известен как 13-й. У него был двойной перелом ноги со смещением, кости не срослись, но его все равно отправили на передовую.
19: Это лишний раз доказывает, что прежние заслуги или медийный статус не имеют вообще никакого веса. Раненый солдат перестает быть пациентом, он переходит в категорию «остаток ресурса».
18: И этот ресурс выгребают откуда только можно, уничтожая при этом профильных специалистов. Например, студентов колледжа вербовали, обещая современную профессию оператора БПЛА. Это технически сложная работа.
19: А после 3 месяцев обучения их просто брали и отправляли в пехоту. 3 из них, кстати, очень быстро погибли. Но подожди, использование подготовленного оператора дрона со сложной специализацией в качестве рядового стрелка – это же полный провал с точки зрения военной эффективности. Зачем системе самой уничтожать собственные ценные кадры?
18: Здесь снова сталкивается логика системы в целом и логика конкретного офицера на земле. Долгосрочная ценность визиста или оператора для армии сильно проигрывает сиюминутной задаче майора любой ценой закрыть дыру в штурмовой группе сегодня к утру.
19: К тому же угроза отправить в штурм сама по себе становится мощным инструментом управления.
18: Да, и инструментом вымогательства. Есть множественные свидетельства о коррупции внутри частей. Например, когда командиру покупали квадроцикл за 800 тысяч рублей.
19: 800 тысяч? Просто за то, чтобы человека не отправляли в атаку, из которой не возвращаются. Получается, опасность монетизировалась и превратилась в товар. А неудобных или тех, кто не смог заплатить, отправляют на так называемое обнуление.
18: Именно. Давай сейчас отвлечемся от микроуровней и посмотрим на макростатистику. Что вообще означают эти ежедневные отправки микрогрупп в масштабах всего фронта?
19: Потери убитыми и ранеными стабильно превышают 40 тысяч человек в месяц.
18: А теперь давай сопоставим эти гигантские цифры с территориальным результатом.
19: На каждый закрашенный квадратный километр пришлось больше 1000 потерь. 1000 искалеченных и оборванных жизней из-за кусок земли размером с обычный городской парк.
18: При этом статистика показывает, что риск распределен крайне неравномерно. Доля офицеров среди погибших радикально изменилась. Если в начале войны они составляли около 10% от общих потерь, то к осени 26-го года эта цифра упала до нескольких процентов.
19: То есть около 7500 офицеров на 260 тысяч общих подтвержденных смертей?
18: Угу. Те, кто отдает приказы и закрашивают карты, они не идут в первых рядах под тепловизоры дронов.
19: Здесь, знаешь, можно вспомнить извечный аргумент сторонников стратегии истощения. Логика звучит примерно так. Любая война на истощение требует колоссальных жертв. Если набирать контрактников быстрее, чем они гибнут, система может перемалывать ресурсы противника годами.
18: И действительно, казалось, что беспрецедентно высокие выплаты в регионах как раз решают эту проблему, стимулируя постоянный поток людей.
19: Да, выплаты бьют рекорды, постоянно растут. Разве этот финансовый рычаг больше не справляется?
18: Математика начала давать сбой. Статистика ясно показывает, темпы набора начали критически отставать от выбытия. Ежедневно российские силы теряют убитыми и ранеными около 1400 человек.
19: А новых контрактов заключается примерно 1000, ну, максимум 1200 в день.
18: Эта разница накапливается, и закрывать ее физически становится нечем. И в ответ на это часто звучит такое историческое сравнение. Говорят, ну, в Советском Союзе времен Второй мировой войны тоже были гигантские потери, но армия же всегда пополнялась.
19: Слушай, но это крайне опасная демографическая иллюзия. Сравнивать общество 40-х годов и современное просто некорректно. В 1941 году население составляло почти 200 миллионов человек. И это было преимущественно молодое аграрное общество. За годы войны через армию пропустили 34,5 миллиона.
18: А население современной России – 146 миллионов. И структура этого населения совершенно иная. Оно значительно старше. Нельзя издать приказ по генштабу и заставить материализоваться новые 10 миллионов молодых мужчин.
19: Государство пытается решить проблему, постоянно увеличивая напор денег. Но это, знаешь, похоже на попытку топить печь в движущемся поезде, разбирая на дрова вагоны этого же самого состава.
18: Очень точная аналогия. Котел кипит, локомотив пока движется вперед, но с каждым захваченным километром состав становится все короче.
19: Ведь забранный на фронт мужчина оставляет пустоту не только в строю, но и в экономике. Заводам критически не хватает сварщиков и инженеров, стройкам рабочих, логистике водителей. Военные выплаты напрямую конкурируют с зарплатами предприятий.
18: В Советском Союзе экономику полностью перевели на военные рельсы, там заменили мужчин у станков женщинами и подростками, а сегодня российские власти пытаются вести боевые действия, сохраняя при этом иллюзию потребления. И эта система начинает постепенно пожирать сама себя.
19: И самые тяжелые последствия этой стратегии в итоге ложатся на семьи солдат. Из-за тотального контроля дронов, о котором мы говорили, эвакуировать тела с переднего края часто невозможно физически.
18: В результате люди числятся пропавшими без вести долгие-долгие месяцы.
19: А статус пропавшего без вести означает юридический паралич для семьи. Выплаты заморожены, вступить в наследство нельзя, счета заблокированы, при этом кредиты, долги и ипотеки никуда не исчезают. Государство покупает солдата за миллионы, но когда он исчезает в лесопосадке, семья часто остается один на один с глухой бюрократической стеной.
18: Да, поэтому цена следующего захваченного километра – это не просто сухая статистика убитых. Это колоссальный удар по будущему. Это нерожденные поколения, сотни тысяч людей с тяжелейшими травмами и острейший экономический дефицит. Демография не подчиняется военным сводкам, и людей нельзя просто дорисовать на штабной карте.
19: Ну да. И знаешь, мы сегодня разобрали много пугающих цифр, тактических изменений, бюрократических механизмов, но, слушая все это, стоит задаться одним главным вопросом. Как изменится само общество, когда эта фаза закончится? Как будет жить страна, в которой для целого поколения стало административной нормой то, что человеческая жизнь стоит дешевле подержавшего квадроцикла? Это ведь тот глубинный социальный сдвиг, который статистике еще только предстоит учесть и за который придется расплачиваться десятилетиями.
18: Это был «Разбор дня». Спасибо, что слушали.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. На радио «Лента» все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Балтийский дневник.
20: Авиабилеты для калининградцев станут еще дороже. Скидываться на самолеты заставят пассажиров. На истории с доступными субсидированными билетами можно смело ставить крест. Парадокс цен в Калининградской области. Корвалол дороже, духи дешевле. В сумме цены рванули вверх, снижение только по минимальным позициям. Как жить дальше? Демографическая катастрофа. За 10 лет рождаемость в регионе рухнула в полтора раза. Эксклав вымирает? Итак, пока жители Калининградской области продолжают жаловаться на нехватку доступных субсидированных билетов, они могут стать еще дороже. На федеральном уровне обсуждают новый сбор с авиапассажиров. Деньги хотят направлять на компенсацию стоимости лизинга и эксплуатации новых отечественных самолетов. По предварительным данным, на внутренних рейсах сбор может составить от 500 до 700 рублей с каждого билета, на международных – от 1 до 2 тысяч рублей. Для Калининградской области этот вопрос особенно чувствителен, ведь из-за географического положения самолет остается одним из основных способов добраться до других регионов России.
21: Сейчас субсидированный билет из Храброво в Москву стоит 3800 рублей, в Петербург – 3500. Но этих билетов хронически не хватает. У Аэрофлота они закончились еще в январе. Обычный тариф летом доходит до 30-40 тысяч за билет в один конец, на двоих с багажом – 60 тысяч. И вот теперь сверху новый сбор.
20: Если бы только одни билеты дорожали. А так Калининград душит рост цен практически на всех направлениях. Поэтому неудивительно, что некоторые жители региона восприняли как чистой воды издевательство сообщения Минздрава России о том, что россияне едят недостаточно овощей и фруктов. В соцсетях калининградцы возмущаются подобным заявлением из федерального центра. Особенно тогда, когда цены, мягко говоря, кусаются.
21: По данным регионального филиала Росстата, капуста в августе рванула вверх на 44%. Яйца добавили в цене 30%. Копченая рыба вообще улетела в космос. Не будем о грустном, чтобы сильно не расстраиваться. И да, Калининградстат подтвердил, за год еда подорожала почти на 15%. И это в регионе, где цены и так существенно выше среднероссийских. А с 1 октября к продуктовому шоку добавится еще и коммунальный. Так что держитесь. Электричество дорожает на 19%, газ на 16%. Кроме того, согласно официальной статистике, даже спички, без которых некоторые до сих пор не могут зажечь газ на плите, за год взлетели на 46%. Коробок уже почти 6 рублей. Вроде дешево, но ведь и голубое топливо не бесплатно. Кстати, газовое моторное топливо подорожало до 43,5 рублей, а незаменимый для многих по нынешним временам корвалол прибавил почти 40% и сейчас уже стоит 70 рублей. Дрова подорожали на 23%. Мужские перчатки и джемперы взлетели в цене на 10% и почти 8%.
20: Зато Росстат успокаивает, мол, туалетная вода подешевела на 9%, женские модельные туфли из натуральной кожи на 14%, а рюкзаки для взрослых убавили в цене 10%. Также за год несущественно, но все же снизилась стоимость стиральных машин, смартфонов и двухкамерных холодильников. О том, что люди переходят в режим экономии, говорят со всех сторон. Экономисты объясняют просто – в воюющей стране иначе не бывает. Постоянно растущие расходы государства, как правило, частично компенсирует за счет повышения цен, тарифов и налогов. А поскольку СВО продолжается на неопределенное время, стоит быть готовыми к дальнейшему раскручиванию инфляции и усилению налогообложения. А тем временем в Москве гордо отчитались о том, что Калининград вошел в тридцатку российских городов с самыми высокими доходами.
1: Согласно исследованию Финансового университета при правительстве Российской Федерации, в Калининградской области жители на жизнь не жалуются. И вот почему. С начала 2026 года средний доход калининградца составил 77 тысяч рублей в месяц, а это на 13% больше, чем годом ранее. Правда, в эту сумму исследователи включили не только зарплаты, но и пенсии, пособия, доходы от бизнеса, дивиденды и проценты по вкладам. Таким образом, Калининград занял 28 место из 170 городов с населением от 100 тысяч человек по росту доходов. Такие же 77 тысяч рублей насчитали жителям Мурманска, Хабаровска, Нижнего Новгорода. Первой ожидаемо стала Москва, где в среднем получают 102 тысячи рублей в месяц. При этом в столице цены на многие товары и продукты гораздо ниже, чем в Калининграде. Согласно исследованию Финансового университета при правительстве Российской Федерации, в Калининградской области жители на жизнь не жалуются. И вот почему. С начала 2026 года средний доход калининградца составил 77 тысяч рублей в месяц, а это на 13% больше, чем годом ранее. Правда, в эту сумму исследователи включили не только зарплаты, но и пенсии, пособия, доходы от бизнеса, дивиденды и проценты по вкладам. Таким образом, Калининград занял 28 место из 170 городов с населением от 100 тысяч человек по росту доходов. Такие же 77 тысяч рублей насчитали жителям Мурманска, Хабаровска, Нижнего Новгорода. Первой ожидаемо стала Москва, где в среднем получают 102 тысячи рублей в месяц. При этом в столице цены на многие товары и продукты гораздо ниже, чем в Калининграде.
20: Как говорится, жизнь такова и больше никакова. Глава Минфина Силуанов недавно откровенно заявил, россиянам придется затянуть пояса потуже, поскольку сейчас все для фронта, все для победы. Причем поднатужиться придется не только гражданам, но и региональным бюджетам. А они в связи с расходами на СВО, в частности миллионными выплатами контрактникам, часто трещат по швам и вынуждены закрывать местные программы развития. Пожалуйста, конкретный пример.
21: Калининградский центр по разработке и производству беспилотников отложили на 2 года. Янтарный дрон задумывался как полноценный научно-производственный центр, то есть со станками, лабораториями, испытаниями, производством компонентов и собственными разработками беспилотников. Этот проект запустили при Алексее Беспрозванных летом 2025 года, а отвечает за него региональный Минэконом. Центр связан с федеральным проектом Минпромторга по развитию производства беспилотных систем. Первоначально янтарный дрон должен был заработать уже в 2027 году. Тогда же власти ждали первого резидента, первые две разработки и испытания. Теперь все это перенесли на 2029. Сертификацию сдвинули на 2030 год, серийное производство – на 2031, а выход продукции на рынок – на 2032 год. Причина банальна – нет денег. Калининградский центр по разработке и производству беспилотников отложили на 2 года. Янтарный дрон задумывался как полноценный научно-производственный центр, то есть со станками, лабораториями, испытаниями, производством компонентов и собственными разработками беспилотников. Этот проект запустили при Алексее Беспрозванных летом 2025 года, а отвечает за него региональный Минэконом. Центр связан с федеральным проектом Минпромторга по развитию производства беспилотных систем. Первоначально янтарный дрон должен был заработать уже в 2027 году. Тогда же власти ждали первого резидента, первые две разработки и испытания. Теперь все это перенесли на 2029. Сертификацию сдвинули на 2030 год, серийное производство – на 2031, а выход продукции на рынок – на 2032 год. Причина банальна – нет денег.
20: Неожиданно нарисовалась еще одна проблема, о которой региональные власти раньше предпочитали умалчивать, но уже нельзя. В Калининградской области наблюдается демографическая катастрофа. Область оказалась в клубе регионов с самой низкой рождаемостью.
21: За 10 лет рождаемость в самом западном регионе рухнула в 1,5 раза. С 12 тысяч новорожденных в 2015 году до 7468 в 2025. Об этом и сказала министр социальной политики Анжелика Майстер. Она признала, коэффициент рождаемости в регионе 1,22 при среднероссийском 1,37. Власти пытаются исправить ситуацию. Выбрали 8 из 10 мер демографического меню. Среди прочего, 300 тысяч за третьего ребенка, социальные няни, прокат детских вещей. Но, по правде говоря, ситуацию это исправил слегка. Дело в том, что смертность в Янтарном крае превышает рождаемость почти вдвое. В 2024 году умерло 13 016 человек, а родилось всего лишь 7477.
20: Чиновники хоть и нехотя, но все же признают, население эксклава держится исключительно на мигрантах. Но даже миграционный прирост 4500 человек в год только частично компенсирует естественную убыль в 5539 человек. На этом пока все, а больше новостей ищите в нашем ТикТок-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
2: На радио «Лента» «Балтийский лоцман».
4: Всем привет! У штурвала «Балтийский лоцман». Сегодня предлагаю сделать одну вещь, которую чиновничья система почему-то очень не любит. Не будем восхищаться тем, сколько денег она выделила. Давайте посмотрим, что за эти деньги получил обычный калининградец. Потому что новость звучит роскошно. Москва нашла для Калининграда еще почти 600 миллионов рублей на дешевые авиабилеты. Всего в этом году получается уже примерно 1 миллиард 200 миллионов. Миллиард! 200 миллионов! Тут уже хочется спросить, где очередь за билетами по 3500? Почему люди не выбирают, утром лететь или вечером? А потому что открываешь сайт авиакомпании, и праздник как-то быстро заканчивается. Жалобы на отсутствие дешевых билетов идут до сих пор. Новые места обещают только после очередного распределения денег. И вот тут появляется главный фокус всей этой системы. Когда федеральные власти говорят «мы выделили миллиард на доступные перелеты», человек совершенно естественно слышит «теперь я смогу купить билет по нормальной цене». А это вообще не одно и то же. Государство не делает билеты дешевыми для всех калининградцев. Оно заранее покупает у авиакомпаний, условно говоря, ограниченную корзинку дешевых мест. На эту корзинку выделена определенная сумма. Места разобрали – все. Самолеты продолжают летать. Свободные кресла могут быть, но билет за 3,5 или 4 тысячи исчезает, потому что федеральная скидка на него закончилась. Официально программа действительно предусматривает специальные тарифы для жителей области и студентов. Но объем перевозок ограничивается выделенным финансированием. И знаете, что лучше всего показывает масштаб проблемы? Даже не лето, январь. Аэрофлот открыл продажу дешевых билетов на весь 2026 год в середине декабря. Проходит примерно месяц, и 15 января компания говорит: «Все, годовая квота закончилась». На год, в январе. Программа рассчитана до декабря, а у крупнейшей российской авиакомпании ее калининградский запас закончился практически до того, как люди успели убрать новогоднюю елку. Вот после этого, мне кажется, можно уже не проводить совещание на тему, почему возник повышенный спрос. Потому что ответ лежит на столе. Дешевых билетов заложили намного меньше, чем хотят купить люди. И самое прекрасное, об этой проблеме в Москве знают не с прошлой недели. Еще весной Калининград просил федеральный центр изменить саму систему. Не выдавать деньги кусочками, сразу закладывать необходимую сумму на год. Увеличить количество дешевых мест в самолетах. Регион предлагал поднять их долю примерно с 30 до 40%. Потому что нынешняя схема создает те самые паузы, когда деньги закончились, новые еще не распределили, а пассажиру остается только смотреть на обычный тариф и тихо вспоминать все известные ему русские слова. В мае губернатор уже публично говорил: эти паузы надо убрать. Причем сама причина была названа совершенно открыто: ежегодное бюджетирование и разрывы в финансировании перевозчиков. То есть тут даже расследование проводить не надо. Власть сама знает, где сломано. Но приходит лето, и дешевых билетов снова практически нет. До Москвы еще можно было что-то поймать. До Петербурга к концу августа обычный билет в одну сторону доходил примерно до 30 тысяч рублей. И вот где особенно чувствуется весь чиновничий сюрреализм. Калининградец летом смотрит на 30 тысяч за билет. Москва осенью выходит к микрофону и торжественно говорит: «Мы нашли еще почти 600 миллионов. Спасибо большое». А в июне найти нельзя было? В мае? В январе, когда стало понятно, что годовая квота крупнейшего перевозчика прожила один месяц? И вот это у меня главная претензия именно к федеральной власти. Не в том, что денег вообще не дают. Дают, и немало. А в том, как они это считают. Сначала в Москве определяется некая сумма. Потом ее распределяют. Потом дешевые места заканчиваются. Потом Калининград несколько месяцев объясняет, что денег не хватает под реальный спрос. Потом начинаются переговоры. Потом находится еще полмиллиарда. Потом снова проходит отбор авиакомпаний. Потом появляются новые билеты. А человек все это время просто хочет слетать к родственникам в Петербург. Ему не нужен федеральный отбор. Ему не интересно, из какой строки бюджета пришли деньги. Он открывает телефон и видит одну цифру возле кнопки «Купить». Вот в этой цифре и находится вся эффективность государственной программы. Минтранс сейчас говорит, что после дополнительных денег программа должна охватить примерно 180 тысяч жителей и студентов до конца года. Звучит опять красиво. Только сама Калининградская область уже просит Москву в следующих бюджетах финансировать перелеты, исходя из фактической потребности. Перевожу с чиновничьего. Нынешняя сумма не соответствует тому количеству людей, которые хотят летать по такой цене. Причем сколько денег реально нужно, чтобы закрыть этот спрос, публично пока даже не называют. И вот это, по-моему, самая раздражающая часть всей истории. Федеральная власть прекрасно умеет отчитаться миллиардами. 1 200 000 000 звучит солидно. Можно поставить фотографию совещания, написать «транспортная доступность остается приоритетом». И вообще выглядит так, будто проблема практически решена. Но транспортная доступность – это не сумма в пресс-релизе. Это когда калининградец в июле открывает приложение и может купить билет. Не ловить его ночью, не ждать октября. Не проверять 5 авиакомпаний в надежде, что кто-то вернул место. Не читать новость о том, что деньги уже доведены, а просто купить. И здесь Москва почему-то год за годом пытается лечить один и тот же хронический диагноз дополнительными уколами денег уже после того, как пациент снова пожаловался. Хотя решение даже придумано не нами. Сам Калининград предлагает считать реальную потребность заранее, финансировать весь год без провалов и увеличить число дешевых мест. То есть требуется не очередной красивый транш в сентябре, а система, при которой сентябрьский спасательный транш вообще не понадобится. Поэтому, когда в следующий раз услышите, Калининграду выделили еще 500 000 000 на авиабилеты, не спешите радоваться самой цифре. Сначала откройте сайт. Если билет там есть, значит деньги наконец превратились во что-то полезное. А если опять нет, Значит, миллиард пока существует главным образом в красивом отчете. С вами был Балтийский лоцман. Подписывайтесь на наши социальные сети, берегите себя и до встречи.
2: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. На радио «Лента» цифра дня.
7: Как минимум 35 российских регионов официально подняли цены на проезд в общественном транспорте из-за дефицита топлива. В среднем проезд подорожал на 15%. Тем временем цены на бензин всего за месяц поднялись на 6%, а перекупщики продают топливо в 2,5 раза дороже, чем заправочные станции.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Радио «Лента». Прямая речь.
12: Мама школьника из Белгородской области обратила внимание, что дети на математике начали считать дроны вместо яблок.
8: Почему во втором классе ребенок считает дроны, а не яблочки, там пирамидки, как мы раньше? Смотрю его случайно тетрадку, написано «дрон». Думаю, наверное, какую-то фигню он написал. Открыла учебник, а тут задачка про дроны. Что это такое? Картиночку. Просто это учебник второго класса. Как мы раньше с вами хорошо жили, когда не знали, что это. Был бы, мне кажется, учебник для Белгородской области, тут бы вообще задачки бы такие бы БПЛА, ФПВИ и все виды были бы.
2: Какие вопросы сегодня на слуху у россиян? О чем рассуждают государственные деятели? Какие жалобы звучат от населения? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
22: То следующий. В Совете Федерации предложили втрое поднять налоги для самозанятых, чтобы закрыть дефицит бюджета. Миллионы самозанятых россиян, которые платят налог на доходы по сниженной ставке 4-6%, могут стать следующим источником наполнения бюджета. А он в этом году сведен с дефицитом почти в 7 триллионов рублей. Замглавы Комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Андрей Епишин заявил, что некоторым категориям самозанятых следует поднять налоговую ставку до уровня НДФЛ, то есть в 2-3 раза относительно нынешней. По его словам, изменения могут коснуться курьеров и водителей.
23: У нас есть компании, где самозанятыми работают тысячи, сотни тысяч водителей и курьеров. Почему они должны платить налоги по ставке от 4 до 6%? С тех, кто по факту работает на полной занятости, надо брать полный НДФЛ по ставке от 13%. Не говоря уже про оплату социальных взносов, но хотя бы НДФЛ они должны платить полностью.
22: Созданный в 2018 году Институт самозанятых задумывался как способ вывести из тени миллионы россиян, получающих доход от репетиторства или сдачи квартир в аренду. Спустя 7 лет, благодаря низким налоговым ставкам, самозанятыми стали более 15 миллионов россиян. Согласно статистике ФНС, в прошлом году они заработали суммарно более 3 триллионов рублей и заплатили 136 миллиардов рублей налогов. Но власти хотят большего, ведь нужно чем-то латать огромную дыру в бюджете, говорит экономист Владислав Жуковский.
24: То есть вот сейчас будет просто такой дикий поток поборов с населения, с бизнеса, с малого бизнеса, самозанятых, для того, чтобы набрать здесь 200-300 миллиардов рублей, здесь 300-400, там 500, чтобы залатать ту огромную дыру в бюджете, которая сформировалась. А я напомню, что Силуанов полностью подтвердил наши мрачные прогнозы. Мы сразу говорили, что по итогу текущего года дефицит бюджета будет минимум 6,5-7 триллионов рублей, если сильно повезет. И вот буквально пару дней назад выступал глава Минфина Силуанов и говорит, что да, в текущем году дефицит бюджета будет 3% ВВП. Это практически 7 триллионов рублей только на текущий год. В два раза больше заложенного в бюджете плана. Угадайте, где они возьмут деньги. Правильно, за все заплатит конечный потребитель.
22: Растущие издержки бизнеса уже отражаются на ценах в магазинах. В августе мясо курицы подорожало на 15% год к году. Производители говорят о росте расходов на корма, топливо, логистику и зарплаты. Также влияет на рост цен и то, что правительство обязало предприятия тратить средства на собственную защиту от беспилотников, говорит экономист Игорь Липсиц.
0: То есть государство российское провалило защиту своей территории, это так называется. Вот, и приходится теперь каждому защищать себя самому. Ну, приходится это учесть, и, соответственно, эти затраты вырастут. И людям, наверное, кажется, что вот у компании довольно большая такая масса прибыли, и можно просто самортизировать рост затрат за счет прибыли. Это не так. 35%, то есть практически каждая третья компания России уже убыточная. Так что куда они денут эти затраты? Они их переложат в конечные розничные цены. В конце концов, за все платит население. И чем дальше, тем выше будут повышаться цены, и тем больше население России будет виднеть из-за войны. Куда деться-то? Война.
22: Также в России вырастут цены на авиабилеты. Новый сбор с пассажиров сейчас

0: следствие сейчас проверяется причастность мужа к смерти его жены. У супругов остался несовершеннолетний сын. Генерал-майора подмосковной полиции Сергея Малькова, задержанного в начале сентября за хищение служебного топлива, отпустили под домашний арест. По данным МЭШ, меру пресечения изменили из-за состояния здоровья 66-летнего генерала МВД. Он уже 20 лет болеет сахарным диабетом, плюс страдает от гипертонии. В СИЗО ему вызывали скорую помощь из-за ухудшения состояния. Параллельно против Малькова возбудили еще пару уголовных дел. Кроме дела по статье о присвоении или растрате в особо крупном размере. Следователи считают, что Мальков с сообщниками похищал бензин, предназначенный для служебных машин. В схеме также участвовал топ-менеджмент Евротранса и несколько сотрудников структуры, которая обеспечивает топливом полицию в Подмосковье. Сергея Родионова, собственника ТЦ «Солнечный» в Стерлитамаке, арестовали до 22 ноября. Накануне его задержали. Родионову предъявили обвинение в причинении смерти по неосторожности и оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. 22 сентября в торговом центре произошел пожар, погибли 4 человека. Родионов вину не признал, заявил, что система пожарной безопасности в «Солнечном» работала штатно. Девушка пожаловалась на знакомого двум мужчинам. Оба по очереди приехали его избивать в Оренбурге. Все началось во время застолья. 26-летний мужчина поссорился с девушкой, после чего она вышла на улицу и рассказала о конфликте случайному прохожему. 23-летний парень решил вступиться и избил ее оппонента. Но одного защитника оказалось мало. Позже девушка вызвала 30-летнего приятеля, который также приехал и продолжил разборку. В результате пострадавшего госпитализировали с тяжелыми травмами головы. Обоих мужчин задержали. Возбуждены уголовные дела. Что грозит девушке, которая спровоцировала избиение, пока неизвестно. Это были криминальные новости. Больше о самых резонансных преступлениях в России слушайте в следующих выпусках.
1: Радио Лента. Прямая речь.
2: Зет-военкор Максим Калашников о сложной ситуации на фронте и в российской экономике.
3: Вот у нас, видите, какие трудности с экономикой. У нас на самом деле падение идет. И бюджетный дефицит опять начинает нарастать. Он опять по 7 триллионов. Я сейчас смотрел с утра последние данные казначейства нашего. У нас очень большие трудности в сельском хозяйстве, строительстве и так далее. По списку, на самом деле. У нас очень большая усталость общества от войны, которая идет уже, так сказать, движется к 5-му году. Вы знаете, что если вы Украину не победили 5-й год, если у вас все ушло в такую перемалывающую бойню, которая перемалывает в две стороны, это трудно назвать победой. И, честно говоря, на фронте-то у нас дела достаточно сложные. Я говорю так вот, аккуратно выражаюсь. Потому что, если мы посмотрим, что там происходит, то на очень такие напряженные события, ну, вы знаете, там, где нам противостоит 1-й и 3-й армейские корпуса, вот знаменитый этот Белецкий командует, вот, третьим корпусом, по-моему, если не ошибаюсь. Под Лиманом у нас очень сложная ситуация. На направлении так, Славянска и, так сказать, Доброполье у нас тоже очень-очень-очень вязко идет. Там, так сказать, прорываться приходится через вот эту зону дронов, продвижение на Славянск, вот, соответственно. Район не изолирован с воздуха боевых действий. То есть мы не подавили ПВО и не пресекаем с воздуха все попытки противника, так сказать, перебросить туда подкрепление, снабжение и прочее. Ну да, помните, как делали те же англосаксы в Нормандии 44-го года, когда изолировали район боевых действий, район своей высадки. Мы об этом рассказывали. Ничего подобного нет. ВСУ там получает подкрепление, и мы там продвигаемся с очень большими трудностями и потерями. Это никак не 1945 год, честно говоря.
1: Главные новости дня.
4: Эта зима будет страшной. Американские журналисты слили информацию о планах ВСУ устроить тяжелую зиму в российских городах. Что за генерал Мороз, о котором сказал Зеленский? Ни для кого не секрет, что за лето этого года ВСУ существенно расширило дальнобойные удары по российским регионам. Под атаки попадали и НПЗ, и военные предприятия, и логистика, а также ТЭЦ и водоканалы. Огромная территория страны, которую попросту невозможно закрыть системами ПВО, а при их нехватке так и подавно защитить все объекты нереально, говорит военный эксперт.

0: Юрий Фёдоров.
1: Разрушение нефтеперерабатывающих заводов. А сейчас вот последние данные говорят о том, что совокупная мощность нефтепереработки в России сократилась чуть ли не более чем на 40% в результате серии ударов, которые были нанесены по этим заводам в сентябре месяце.
0: Очевидно, что многое будет зависеть от температур на улице. Но в России теплых зим почти не бывает. На улице все равно будет мороз, считает эксперт. Кроме стратегических объектов, дроны атаковали и крупные предприятия, склады, где хранились или собирались беспилотники. Поэтому к зиме активно готовятся и представители бизнеса. Они не ждут помощи от государства, отмечает экономист Игорь Липсиц.
2: Валберс, они там закупили немереное количество сетки, насколько по рабице, будут как бы обертывать свои склады сеткой рабица. Ну уж не знаю, насколько это серьезно защитит от дронов, но вот у них такая надежда. На каких-то промышленных предприятиях закупают какую-то военную технику, прям прямые противовоздушные расчеты, ставят какие-то датчики сигналов аудио, чтобы улавливать звук мотора дрона, где-то ставят систему видеонаблюдения, где-то ставят систему, значит, борьбы с вот этими беспилотниками, подавления их активности. То есть это очень по-разному. Какие предприятия что делают, никто вам сказать не может.
0: Одновременно военное командование не скрывает, что готовится нанести удар по энергетическим компаниям Украины. Оборонные предприятия активно наращивают производство баллистических ракет и реактивных дронов. За такие удары Зеленский пообещал ответные действия. Выступая на Генассамблее ООН в Нью-Йорке, он заявил, что никто в Москве не мог представить, что, цитирую, «генерал Мороз однажды перейдет на сторону тех, кто защищается от России».
3: Мы сделаем так, чтобы это произошло уже этой зимой, если Россия продолжит атаковать нашу энергетику и отопление. Эта зима может быть очень суровой для нас, но в ответ у нас не будет другого выбора, кроме как сделать ее болезненной и для России.
0: Тем временем в Москве рабочие начали закрывать ТЭЦ-8 на Волгоградском проспекте бетонными блоками. Эта конструкция, предположительно, может быть основой для антидроновых сеток. Но, как показали удары по НПЗ в Капотне, антидроновые сетки не спасают от ударов беспилотников. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
4: Радиолента. Потеря дня.
5: После масштабной атаки украинских беспилотников по Подмосковью загорелся Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения в микрорайоне Климовск в Подольске. Предприятие являлось одним из ключевых поставщиков фронта и специализировалось на разработке стрелкового оружия, боевой экипировки и боеприпасов.
4: Радиолента. 1557 АМ. Далее в эфире. Необычные взгляды на события дня, высказывания влиятельных людей и разбор ситуаций от первоисточников. Прямо сейчас на Радио Лента. Самые важные высказывания дня.
5: Академик Российской академии наук, доктор физико-математических наук Роберт Нигматуллин о состоянии экономики и кризисе.
6: Я искренне считаю, что мы в беде. Ну вот, беды, какие же беды? Ну, показатели. Ну, самые низкие доходы у нас в Европе, подушевые доходы. При советской власти действительно мы были беднее, чем, ну, жили беднее. Но все-таки мы строили страну, мы были, строили космос, атомную энергетику, мы были впереди. И, конечно, на это жертвовали. А сейчас все потеряли. И по-прежнему самые бедные, даже в самых бедных регионах Китая доходы выше, чем в наших самых бедных регионах. Ну вообще, как это можно спокойно относиться? Депопуляция. Мы вышли на уровень 0,6 миллиона, каждый год будет сокращаться население, естественно, убыль населения. Рост ВВП, вот, ну, мы взял, я с 15-го, ну, с 14 на 15, вот, 11 лет, 1,5% в год. Потребительские цены, вот вы знаете, сколько выросли? На 77%. Вот по Росстату, это не я придумал, по Росстату, если все это просуммировать, то получается 70, то есть 7% в год инфляции. И самое удивительное, ни один указ президента с 2012 года по экономике базовым цифрам не выполняется. И президент почему-то не требует с этого, никого не наказывает за это. Все по-прежнему. Но так нельзя. Вот видите, Китай лежит, инфляция лежит, самая маленькая, видите, 0,27. Инфляция 0,27 к 1% прироста инвестиций. Польша уже выше, чем Соединенных Штаты. Вот не везде Польша хороша. А смотрите, куда страна. У нас как все в трубу вылетает. Да, надо увеличивать инвестиции, конечно. Но все идет в трубу. Это что это значит? Мы находимся из 50 отобранных стран на 51 месте. На 51 месте Россия великая. Вот мы гордимся, у нас души великие и прочее, и прочее. И равнодушно смотрим уже 30 лет. 30 лет. Причем вот эти эффективности, что предыдущие 15 лет были, что сейчас одно и то же. А посмотрите, за счет а число работников промышленности. Вот, вот говорят, что Путин пришел, и у нас вот... пошло. Так разрушается машиностроение. 4 миллиона в 99-м году, сейчас 440 тысяч. Почти в 10 раз. Легкая промышленность. В 3 раза. Зато число курьеров 1,5 миллиона и охранников. А число ученых на 10 тысяч населения у нас 54, а вот в передовых странах 174. Вот вам эффективность. Можно в эту страну сейчас в таком состоянии, при таком руководстве вкладывать деньги? Да, конечно, не надо. Поэтому я говорю, так управлять экономикой нельзя. И мы должны это донести, эту мысль до президента, потому что все на нем держится. Не дай бог, пошатнется его авторитет или еще что-то. Нельзя равнодушно это смотреть. Сложившийся порядок опасен. Ну, Бастрыкин говорит, дальше ехать некуда. У нас же каждый день арестовывают начальников. И уже секвестр. Ведь секвестр почему? Значит, экономика падает. Ну и это вот поэтому кризис будет затяжным, на мой взгляд. Он просто так не вырвется, потому что все надо менять. Необходимо срочно заняться ремонтом, а не завышать процентную ставку.
4: Радио «Лента». Голос темного времени. Далее в эфире сообщения от бойцов с линии фронта, высказывания военкоров, актуальные новости конфликта и юридические разъяснения от военного адвоката. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Главные новости дня.
0: Жесткая математика СВО. 248 тысяч человек в этом году потеряла на фронте армия России. А захватила почти столько же земли, сколько потом и потеряла. Это заявил Зеленский в ООН. Что ответил Лавров на вопрос о конце спецоперации? Операция ВСУ под названием «Вивальди» серьезно повлияла на потери армии России. Как в личном составе, так и территориальные. Некоторым подразделениям под Лиманом пришлось отступить с ранее завоеванных территории. Это признали даже Z-военкоры. Речь идет о почти 200 квадратных километров территории Украины. Госсекретарь США Марк Рубио заявил, что в неделю около 6 тысяч погибших и раненых, говорит военный эксперт Ян Матвеев.
7: Потери российской армии едва ли не самые большие за все время войны. И они примерно равны набору. В один месяц это 35 тысяч убитыми и ранеными, в другой 28, затем 30. Получается некий такой баланс, жуткий, кровавый баланс, который означает, что пока на фронт прибывает 30 тысяч живых людей, в обратную сторону уезжают 1015 гробов и еще столько же коллег.
0: Марко Рубио встретился с главой МИД России Сергеем Лавровым в Маниле. Госсекретарь США призвал Москву прекратить боевые действия и сесть за стол переговоров. В ответ Лавров сказал, что Россия не собирается прекращать спецоперацию и напомнила о целях СВО, которые не выполнены. Z-блогеры пишут о катастрофическом положении российской армии. Вот что пишет военкор Садулаев.
8: В первый год операции очень много работали в БМП. И в штурмах, и в обороне. Во второй год меньше, в третий редко. А теперь БМП исчезли как класс. Их просто нет. Но мотострелкам надо на чем-то передвигаться. И уже не первый год передвигаются на мотоциклах. Мотострелки же. Но не только. Все виды джихад-мобилей и УАЗы с отрезанной крышей. А я сяду в кабриолет. И Нивы, да и простые ВАЗы старых времен. Я такие тачки видел у позиции, что мама не горюй. Однако ездят.
0: Еще одно изменение на фронте – характер ранений, пишут военкоры. Еще 2 года назад было много солдат с пулевыми травмами. Но сейчас минно-взрывные ранения и ранения в результате удара дрона. Это подтверждают и военные. Сергей Подольский рассказал, что был ранен, когда прятался от беспилотника и упал на мину.
9: Отсутствуют точно 2 пальца, некоторые переломанные. Так сильно не наблюдал. То бишь, у меня ни аптечки не было, ничего. Около меня находилась другая позиция моих союзников, а точнее, с моего полка позывной «Бабуля». А когда я пришел к ним, залез в нору, попросил оказать мне помощь, они меня запихали в яму, начали угрожать убийством, мы сейчас тебя пристрелим, застрелим, я находился в шоковом состоянии. Там пробыл до 6:30 утра, после чего они начали меня обратно отправлять на позицию. Прилетела ФИВИПИ наша, которая наблюдала за мной, чтобы я до туда добрался. Но так как я попросил, чтобы мне оказали помощь, мне отказали, сказали, сиди там, будешь просто слушать. Возможно, у меня уже воняет тухлятиной, так как прошли сутки. Я ничего не открывал, просто вот намотал тряпку этот бинт. Не знаю, что там у меня случилось. Просто у меня до сих пор шоковое состояние, то, что у нас такое в российской армии творится.
0: Военнослужащий отметил, что сутки пробыл без медицинской помощи, из-за чего существует риск ампутации кисти. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
4: Говорят военкоры.
10: Подыграть Трампу не получится. Лейб-гусар о предложениях связать перемирие на Украине с выборами в американский Конгресс.
11: Умилительно читать разных экспертов, которые пишут, что России сейчас очень выгодно подыграть Трампу с перемирием на Украине, чтобы это зачлось ему как победа, и республиканцы выиграли бы тогда выборы в Конгресс. Воистину, это либо идиоты, либо блаженные. Во-первых, американскому избирателю давно насрать на внешнюю политику. Его интересует то, что происходит в собственной стране. А там Трамп с однопартийцами наворотил столько, что даже Байдена вспоминают с нежностью. Во-вторых, американский президент — это не косплей царя, как у нас, а лишь временный исполнительный директор, не более того. И от его успехов на стороне мало что зависит. В-третьих, у Трампа есть еще не выигранный Иран. А вот это гораздо больше заботит избирателя, чем какая-то там свара разных сортов русских. Так что подыграем мы в итоге только украинцам, дав им столь нужную передышку и стоящими за ними европейцами. Республиканцы же с треском провалятся и безо всякой нашей помощи. Проблема в том, что этот маразм транслируется в высокие кабинеты и приятно щекочет жаждущие позорного договорника уши.
10: НАТО делит восточный фланг на три зоны. Военкор подобный о новой системе управления войсками Альянса от Арктики до Черного моря.
12: В Альянсе объявили о переформатировании системы управления войсками на восточном направлении. Вместо концепции единого восточного фланга теперь вводится зональный принцип управления. Из опубликованных Альянсом документов следует, что весь периметр ответственности разбит на три отдельные оперативные зоны – северо-запад, центр и юго-восток. В НАТО подчеркивают, что такой подход позволит точнее подстраивать военные планы под специфику местности, характер угроз и логистику в каждом конкретном районе. Особое внимание в планах НАТО уделено районам, которые Альянс называет уязвимыми с точки зрения сухопутных рисков. В первую очередь это Калининградская область и Сувалкский коридор. Кроме того, в зоне прорабатываются маршруты для быстрой переброски резервов из Западной Европы, что также говорит о наращивании ударного потенциала вблизи российских границ. Для нас подобная реорганизация отражает курс на системное наращивание западного военного давления вдоль российских границ и требует соответствующего учета в планировании мер по обеспечению обороноспособности страны.
4: Радио «Лента», 1557 АМ. Главные новости дня.
0: Это не фронт и кино. Страны Африки обвинили Москву в заманивании мужчин на СВО под предлогом съемок фильма об Украине. Тысячи людей из бедных стран Африки и Азии завербовали для участия в СВО на Украине в ряды армии России. Все они приехали в страну, думая, что будут работать на стройке, охранниками или сниматься в кино. Рекрутинговая компания разместила в интернете вот такое объявление.
13: Глобальный кастинг. Новый кинопроект. Ищутся африканцы на мужские роли.
0: Основная цель рекрутеров – молодые мужчины, которые не могут найти работу из-за плачевной экономической ситуации у себя на родине. На одно из таких объявлений отозвался Ричард из Сомали. Его встретили в Москве и сразу отвезли на военную базу в Ростовскую область.
14: Мне сказали, что я могу работать охранником, потому что во многих местах в России, таких как больницы, банки, торговые центры, метро, нет охраны. Они говорили мне, что я смогу там работать, но нужно пройти обучение.
0: Через некоторое время подразделение, в котором был Ричард, отправили на самое горячее направление фронта – Донецкое. Их сразу отправили на разведку территории. То, что Ричард увидел, повергло его в шок.
15: Мы продолжали идти какое-то время, и я увидел множество людей, которые были там же, где мы раньше спали. Они лежали на земле. Они были мертвы. Я очень испугался, меня охватила паника.
0: На следующий день подразделение Ричарда попало под сильный обстрел. Он получил ранение в ногу. Много людей погибло. Тем, кто уцелел, была дана команда укрыться в подвале одного из домов и переждать обстрел. Ричард говорит, они неделю сидели в бункере практически без еды и воды. Потом им все-таки пришлось связаться с другими отрядами. И к ним пришла подмога. Но за это время его раненая нога сильно отекла.
15: Я показал ему свою ногу. Она была сильно опухшей. Вообще, я не мог надеть ботинки на обе ноги. Поэтому я снял их и остался в одних носках, потому что был очень ранен. Я двигался без ботинок, без защитной экипировки, просто шел за ними. Эти ребята были очень быстрыми, а я был ранен. Я добрался до одного места, и мои товарищи перепрыгнули через забор, а я упал. Между нами была проволока, которую обычно используют для установки мин. Острая, как лезвие. Я упал на эту проволоку, и вся моя форма порвалась. Я пытался снять проволоку с одежды, со штанов, но не смог. Я был так изможден, что просто упал, ударился головой и потерял сознание. Я не понимал, что происходит вокруг. Через 10-15 минут я снова встал и осмотрелся вокруг, но не увидел своих товарищей. Дрон завис над головой, и тут раздался взрыв. Еще одна бомба. Я оказался в эпицентре взрыва и начал истекать кровью.
0: Ричарда взяли в плен. Там его вылечили и связались с руководством страны. Сейчас он уже на родине, и там продолжает лечение. Африканская некоммерческая организация CODFO Africa выявила около сотни веб-сайтов, страниц в соцсетях, которые используются для вербовки в ряды армии России. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в TikTok-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
4: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента» разбор дня.
16: Всем привет, это «Разбор дня». Сегодня поговорим о вещи, которую большинство замечает только тогда, когда она ломается. О лифтах. В России десятки тысяч лифтов уже выработали свой срок, а менять их успевают далеко не везде. Для кого-то это просто несколько этажей пешком, а для пожилого человека, инвалида или семьи с коляской – настоящая проблема. Разберемся, почему старые лифты копятся быстрее, чем их заменяют, и кто в итоге будет платить за этот большой ремонт.
17: Слушай, чтобы сразу перевести вот этот масштаб с бюрократического языка на нормальный, давай вспомним историю в Санкт-Петербурге. Это было в начале 26-го года. Там пожилая женщина целый месяц поднималась пешком на 8-й этаж.
16: Месяц? На 8-й этаж? Ничего себе!
17: Да, просто потому что пассажирский лифт тупо встал. И для управляющей компании это, знаешь, просто галочка в журнале поломок, а для человека в таком возрасте каждый выход в аптеку превращается в настоящее испытание.
16: Вот люди вообще часто воспринимают лифт просто как элемент комфорта. Ну, зашел, нажал кнопку, приехал. А на самом деле это же критическая инфраструктура, буквально как водопровод или отопление.
17: Я бы сказала, даже более уязвимая. Если напор воды слабый, ты раздражаешься, но можешь пойти по делам. А поломка подъемника для инвалида-колясочника или человека после инсульта – это фактически домашний арест.
16: И тут же главная опасность даже не в том, что кабина сорвется вниз, как в голливудских фильмах.
17: Ну да, современные тормоза – всякие ловители. Они обычно спасают от свободного падения, хотя серьезные инциденты тоже бывают. Помнишь, в Челябинске прокуратура проводила проверку?
16: А, это когда кабина с пассажирами начала резко и неконтролируемо двигаться.
17: Точно. Но куда более частые угрозы – это ежедневные сбои. когда, ну, двери не реагируют на датчик или связь с диспетчером пропадает намертво.
16: Да, недавно в Югре спасателям вообще пришлось вскрывать лифт прямо в поликлинике, чтобы достать оттуда женщину с ребенком. И такое же происходит по всей стране каждый день.
17: 100%.
16: Хорошо, но откуда взялся вот этот внезапный кризис? Почему они начали массово сыпаться именно сейчас?
17: Все упирается в нормативный срок службы. Он составляет ровно 25 лет.
16: 25 лет. Звучит как, ну, искусственная цифра. Железка же не знает, что у нее сегодня юбилей и не рассыпается в пыль ровно в полночь.
17: Конечно, в пыль не рассыпается. Но 25 лет – это граница. После нее завод-изготовитель и Ростехнадзор больше не гарантируют, что металл и электроника выдержат обычные нагрузки. Накапливается усталость материалов.
16: То есть начинается такой режим постоянного ручного контроля.
17: Именно. А масштабы там пугающие. Минстрой в начале 26 года оценивал общий парк примерно в 625 тысяч лифтов.
16: Ага.
17: И около 88 тысяч из них уже требуют замены прямо до конца десятилетия.
16: Ого! Каждый шестой лифт в стране получается. А почему они так синхронно-то постарели?
17: Это прямое следствие застройки 90-х и нулевых годов. Тогда многоэтажки сдавали огромными микрорайонами, целыми волнами. Но и лифты ставили массово. Соответственно, сейчас их срок годности тоже истекает сразу целыми кварталами.
16: И как власти вообще справляются с таким потоком? Вроде же изначально дедлайн по замене стоял на февраль 25 года.
17: Был такой план, да. Все старые лифты должны были подогнать под технический регламент. Но система просто физически захлебнулась.
16: Не успели.
17: Совершенно не успели. И в итоге Евразийская экономическая комиссия сдвинула дедлайн для России до 15 февраля 2030 года.
16: Но отсрочка на бумаге же не делает старые детали новыми. Это просто юридический трюк, чтобы не пришлось в один день опечатать тысячи кабин?
17: Абсолютно. Отсрочка просто дала время. Но математика процесса все равно не сходится. Смотри, Минстрой считал, что нужно менять 24 тысячи лифтов в год, чтобы закрыть потребность.
16: А исторически сколько меняли?
17: Около 16 тысяч. И даже план на 26-й год поставили всего 19 тысяч.
16: Все равно меньше необходимого. А реальные цифры за последние полгода какие?
17: А вот тут самое грустное. За первое полугодие 26-го по программам капремонта заменили всего 5300 штук.
16: Да ладно? Из них, наверное, половина в Москве.
17: Да, почти половина. И общий рынок монтажа вместе с новостройками вообще рухнул почти на треть до 11 тысяч.
16: Подожди. Если государство требует ускориться, а рынок падает на 30%, значит, дело не в том, что заводы встали. Дело в том, что за это ускорение тупо некому платить.
17: Бинго. Мы возвращаемся к главному, к деньгам. Один новый лифт вместе с демонтажом и установкой стоит от 3 до 5 миллионов рублей.
16: А для типичной девятиэтажки на несколько подъездов это уже десятки миллионов.
17: Отсюда и колоссальный разрыв между регионами. Москва за полгода меняет 2500 машин без проблем. А в Тамбовской области на замену нужно было около 1,3 миллиарда рублей. При этом в региональном фонде капремонта было в 13 раз меньше денег.
16: Жесть. Я еще помню цифры по Ставрополю. Там контракт всего на 9 кабин обошелся бюджету больше, чем в 30 миллионов.
17: Да, это очень дорого. И тут важно понимать, откуда вообще берутся эти деньги. Граждане платят взносы на капремонт, и они идут по одной из двух схем.
16: Либо в общий котел региона, либо на спецсчет конкретного дома.
17: Правильно. Общий котел работает как страховка. Собирают со всех, чинят по очереди. А спецсчет – это личная копилка здания.
16: Но многие же говорят, что спецсчет – это лучше. Типа ты реально контролируешь деньги и не платишь за ремонт чужого дома на другом конце города.
17: Звучит заманчиво, но математика старого здания разрушает эту иллюзию. Слушай, если дому 25 лет, накопить 15 миллионов рублей силами одних только жильцов просто нереально. Спецсчет в старом фонде – это не независимость, это показатель бедности.
16: Логично. Никаким голосованием соседей миллионы на счету не появятся.
17: И люди попадают в ловушку. Лифт сломался сегодня, а нужная сумма накопится лет через 10. В Калининграде была показательная история. Дом со спецсчетом понял, что не тянет замену, и решил перейти обратно в общий котел ради субсидий.
16: А пока они бегали с бумагами, что-то пошло не так.
17: Да, один лифт окончательно встал. Диагностика показала критический износ тягового каната. Машину остановили ради безопасности. А субсидия будет когда-то потом, после всей бюрократии.
16: И людям пришлось пешком ходить.
17: Но им пришлось экстренно сбрасываться наличными на ремонт этого каната. Просто чтобы хоть как-то ездить, пока они ждут полную замену.
16: Да. Ну, допустим, деньги есть. Аукцион прошел. Дальше же процесс должен идти быстро. Ну, привезли, поставили, поехали.
17: Если бы. Это еще одно заблуждение. В Карелии замена 8 лифтов в одном доме заняла почти 2 месяца.
16: 2 месяца? Люди ходили по лестницам? Почему так долго?
17: Потому что это сложный процесс. Демонтаж, установка новых направляющих, прокладка электрики, потом пусконаладка и долгая приемка инженерами. Это не телевизор к стене прикрутить.
16: Но с такими бюджетами строительные компании должны в очередь стоять за контрактами.
17: Должны, но на рынке дикий дефицит подрядчиков. Летом 26-го года в Башкирии был аукцион на 1 миллиард рублей. И знаешь, сколько компаний пришло?
16: 2.
17: 1. Небольшие фирмы просто боятся брать такие риски. Финансирование идет рывками. Сегодня тебе дают миллионы и требуют сделать все за месяц, а завтра бюджет урезают.
16: А держать штат монтажников при таких качелях просто убыточно.
17: Конечно. Это же профильные электромеханики, наладчики. Кадровый голод настолько серьезный, что Минстрой даже начал предлагать бесплатное переобучение.
16: А что с самими кабинами? Комплектующих вообще хватает?
17: Мы сейчас видим сильную зависимость от импорта. Точнее, от Китая. Дешевые китайские лифты захватывают рынок.
16: Почему именно они?
17: Потому что они идут готовым пакетом. Все детали уже подогнаны друг к другу. А российские производители пытаются закрыть спрос, но цепочки поставок разорваны.
16: Металл делают одни, платы поставляют другие.
17: Да. Из-за этого страдает качество. В Орле вообще пришлось экстренно останавливать партию абсолютно новых лифтов.
16: Из-за брака.
17: Отзывная компания выяснила, что отечественные электронные платы оказались бракованными.
16: Ужас. А ведь есть еще проблема старых шахт. Они же наверняка нестандартные в старых домах.
17: Это огромная головная боль. Минстрой требует унификации, чтобы лифты делались по ГОСТам. Но старую кирпичную 9-этажку ты под этот ГОСТ не перестроишь. Каждый ремонт превращается в уникальный и дорогой квест.
16: У меня резонный вопрос. Если полная замена – это так дорого и долго, почему нельзя просто чинить старые лифты бесконечно? Поменяли трос, заменили двигатель и нормально?
17: Это путь в финансовую ловушку. У механизма старше 20 лет износ накоплен по всей системе.
16: А, это как со старой машиной. Вложил кучу денег в подвеску, а через неделю сдохла коробка передач.
17: Абсолютно точная аналогия. В итоге на запчасти уходит больше, чем стоит новая кабина. Фонд капремонта просто истощается на эти временные заплатки.
16: Но согласись, ситуация сильно зависит от региона. Не везде же провал.
17: Не везде. Воронежская, Пензенская области, Карелия, они уже к концу лета 26-го закрыли свои годовые планы.
16: Молодцы?
17: Молодцы, конечно, но успех Пензы никак не помогает жителю соседнего региона, где все стоит намертво. И тут кроется главная проблема вот этой гонки к 30-му году.
16: Какая?
17: Регионы сначала меняют лифты там, где это сделать проще всего. В домах с общим котлом и со стандартными шахтами. А к концу десятилетия в очереди останутся самые сложные объекты.
16: Дома со спецсчетами, без денег и с нестандартными размерами шахт.
17: Да. Принцип «сделаем сначала легкое», скоро исчерпает себя, и статистика полетит вниз.
16: Меня еще напрягает само восприятие этого дедлайна, 2030 год. Звучит так, словно заменят последнюю кабину, разрежут ленточку, и кризис исчезнет навсегда.
17: Это очень опасная иллюзия. Лифты – это конвейер возрастов. Машине, которой сегодня 21 год, через 4 года тоже стукнет 25.
16: То есть, если страна сейчас бросит все ресурсы на этот аврал, а потом выдохнет и урежет бюджеты, кризис просто повторится?
17: Обязательно повторится. Более того, новые кабины технологически сложнее. Там нужны дорогие платы, их сложнее обслуживать.
16: И если сломается какой-нибудь уникальный датчик, его просто не будет на складе?
17: Именно. Это разнообразие моделей очень усложняет жизнь рядовым механикам, которые привыкли к старым советским схемам.
16: Если посмотреть глобально на тарифы, становится понятно, почему денег нет. Граждане платят взносы, но они часто занижены искусственно.
17: Власти просто боятся недовольства. В Тамбовской области обсуждали тариф около 17 рублей за квадратный метр.
16: А экономически обоснованная цифра была выше.
17: Раза в 3 выше. И эта разница между реальной стоимостью и дешевой платежкой никуда не исчезает. Она копится как невидимый долг и потом выливается в необходимость огромных субсидий из бюджета.
16: Иначе фонды просто обанкротятся. Знаешь, лифт стал такой идеальной проверкой системы управления инфраструктуры. Это ведь не прорыв трубы, который случается внезапно.
17: Да, дата выпуска выбита прямо на заводской табличке в кабине, возраст известен за десятилетия.
16: Цена понятна. Все можно спрогнозировать. И все равно проблема решается авралами.
17: Этот кризис должен заставить людей по-новому посмотреть на свою недвижимость. Люди привыкли думать, что их собственность заканчивается за дверью квартиры. Но на самом деле дом начинается у порога подъезда.
16: И если не научиться коллективно управлять этой инфраструктурой сегодня, завтра комфортные квартиры просто превратятся в изолированные острова.
17: К сожалению, так и есть.
16: Подведем итог разбора. Проблема старых лифтов уже давно не сводится к одной сломанной кнопке или застрявшей кабине. Одновременно стареют десятки тысяч домов, а денег, оборудования и специалистов для быстрой замены не хватает. Чем дольше ремонт откладывают, тем больше людей рискуют однажды обнаружить, что дорога из собственной квартиры на улицу стала настоящим испытанием. Это был «Разбор дня». Спасибо, что слушали.
4: Радио «Лента». 15:57 АМ. У вас, как и у многих, накипело? На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять, или его отпускают только по блату, или его цена улетает в космос? На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес? Нет электричества или воды, и непонятно, когда будет и кто за это отвечает? Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими? Или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипело». Давайте вместе отстаивать справедливость. Что сегодня обсуждают в России? На чем сосредоточены политики? Что вызывает недовольство среди населения? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
18: Эта зима будет страшной. Американские журналисты слили информацию о планах ВСУ устроить тяжелую зиму в российских городах. Что за генерал Мороз, о котором сказал Зеленский? Ни для кого не секрет, что за лето этого года ВСУ существенно расширило дальнобойные удары по российским регионам. Под атаки попадали и НПЗ, и военные предприятия, и логистика, а также ТЭЦ и водоканалы. Огромная территория страны, которую попросту невозможно закрыть системами ПВО, а при их нехватке так и подавно защитить все объекты нереально, говорит военный эксперт Юрий Федоров.
1: Разрушение нефтеперерабатывающих заводов. А сейчас вот последние данные говорят о том, что совокупная мощность нефтепереработки в России сократилась чуть ли не более чем на 40% в результате серии ударов, которые были нанесены по этим заводам в сентябре месяце.
18: Очевидно, что многое будет зависеть от температур на улице. Но в России теплых зим почти не бывает. На улице все равно будет мороз, считает эксперт. Кроме стратегических объектов, дроны атаковали и крупные предприятия, склады, где хранились или собирались беспилотники. Поэтому к зиме активно готовятся и представители бизнеса. Они не ждут помощи от государства, отмечает экономист Игорь Липсиц.
2: В Валберсе они там закупили немеренное количество сетки, насколько я понимаю, рабица, и будут как бы обертывать свои склады сеткой рабица. Ну уж не знаю, насколько это серьезно защитит от дронов, но вот у них такая надежда. На каких-то промышленных предприятиях закупают какую-то военную технику, прям прямые противовоздушные расчеты, ставят какие-то датчики сигналов аудио, чтобы улавливать звук мотора дрона, где-то ставят систему видеонаблюдения, где-то ставят систему, значит, борьбы с вот этими беспилотниками, подавления их активности. То есть это очень по-разному. Какие предприятия что делают, никто вам сказать не может.
0: Одновременно военное командование не скрывает, что готовится нанести удар по энергетическим компаниям Украины. Оборонные предприятия активно наращивают производство баллистических ракет и реактивных дронов. За такие удары Зеленский пообещал ответные действия. Выступая на Генассамблее ООН в Нью-Йорке, он заявил, что никто в Москве не мог представить, что, цитирую, «генерал Мороз однажды перейдет на сторону тех, кто защищается от России».
3: Мы сделаем так, чтобы это произошло уже этой зимой, если Россия продолжит атаковать нашу энергетику и отопление. Эта зима может быть очень суровой для нас, но в ответ у нас не будет другого выбора, кроме как сделать ее болезненной и для России.
0: Тем временем в Москве рабочие начали закрывать ТЭЦ-8 на Волгоградском проспекте бетонными блоками. Эта конструкция, предположительно, может быть основой для антидроновых сеток. Но, как показали удары по НПЗ в Капотне, антидроновые сетки не спасают от ударов беспилотников. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте «Радио Лента».
4: Радиолента. Прямая речь.
19: Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков о возможной поездке главы государства на саммит G20.
20: Пока об этом говорить преждевременно, еще решение не принято. Мы действительно с признательностью воспринимаем это любезное приглашение. Мы ценим это приглашение, и оно будет проработано, и затем согласовано уже, и будет принято соответствующее решение. Одно дело – это электоральный цикл в США, другое дело совсем – это участие России в большой двадцатке. Оно может быть или на высшем уровне, или на уровне пониже, на рабочем уровне, но в любом случае Россия имеет в виду максимально эффективно продолжать свое участие в работе двадцатки и всех форумов, которые в этих рамках проходят.
4: Главные новости дня.
21: Следующий. В Совете Федерации предложили втрое поднять налоги для самозанятых, чтобы закрыть дефицит бюджета. Миллионы самозанятых россиян, которые платят налог на доходы по сниженной ставке 4-6%, могут стать следующим источником наполнения бюджета. А он в этом году сведен с дефицитом почти в 7 триллионов рублей. Замглавы Комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Андрей Епишин заявил, что некоторым категориям самозанятых следует поднять налоговую ставку до уровня НДФЛ, то есть в 2-3 раза относительно нынешней. По его словам, изменения могут коснуться курьеров и водителей.
22: У нас есть компании, где самозанятыми работают тысячи, сотни тысяч водителей и курьеров. Почему они должны платить налоги по ставке от 4 до 6%? С тех, кто по факту работает на полной занятости, надо брать полный НДФЛ по ставке от 13%. Не говоря уже про оплату социальных взносов, но хотя бы НДФЛ они должны платить полностью.
21: Созданный в 2018 году Институт самозанятых задумывался как способ вывести из тени миллионы россиян, получающих доход от репетиторства или сдачи квартир в аренду. Спустя 7 лет, благодаря низким налоговым ставкам, самозанятыми стали более 15 миллионов россиян. Согласно статистике ФНС, в прошлом году они заработали суммарно более 3 триллионов рублей и заплатили 136 миллиардов рублей налогов. Но власти хотят большего, ведь нужно чем-то латать огромную дыру в бюджете, говорит экономист Владислав Жуковский.
5: То есть вот сейчас будет просто такой дикий поток поборов с населения, с бизнеса, с малого бизнеса, самозанятых, для того, чтобы набрать здесь 200-300 миллиардов рублей, здесь 300-400, там 500, чтобы залатать ту огромную дыру в бюджете, которая сформировалась. А я напомню, что Силуанов полностью подтвердил наши мрачные прогнозы. Мы сразу говорили, что по итогу текущего года дефицит бюджета будет минимум 6,5-7 триллионов рублей, если сильно повезет. И вот буквально пару дней назад выступает глава Минфина Силуанов и говорит, что да, в текущем году дефицит бюджета будет 3% ВВП. Это практически 7 триллионов рублей только на текущий год. В два раза больше заложенного в бюджете плана. Угадайте, где они возьмут деньги. Правильно, за все заплатит конечный потребитель.
21: Растущие издержки бизнеса уже отражаются на ценах в магазинах. В августе мясо курицы подорожало на 15% год к году. Производители говорят о росте расходов на корма, топливо, логистику и зарплаты. Также влияет на рост цен и то, что правительство обязало предприятия тратить средства на собственную защиту от беспилотников, говорит экономист Игорь Липсиц.
2: То есть государство российское провалило защиту своей территории, это так называется. Вот, и приходится теперь каждому защищать себя самому. Ну, приходится это учесть, и, соответственно, эти затраты вырастут. И людям, наверное, кажется, что вот у компании довольно большая такая масса прибыли, и можно просто самортизировать рост затрат за счет прибыли. Это не так. 35%, то есть практически каждая третья компания России уже убыточная. Так что куда они денут эти затраты? Они их переложат в конечные розничные цены. В конце концов, за все платит население. И чем дальше, тем выше будут повышаться цены, и тем больше население России будет виднеть из-за войны. Куда деться-то? Война.
21: Также в России вырастут цены на авиабилеты. Новый сбор с пассажиров сейчас обсуждают Минтранс, Минпромторг и Ростех. Речь идет о сумме до 500 рублей за каждый внутренний перелет и до 1000 рублей за международный. Эти деньги предполагается направить на лизинг и эксплуатацию самолетов. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
6: Радио «Лента». Прямая речь.
19: Председатель Центрального банка Эльвира Набиуллина о росте экономики Российской Федерации.
7: Умеренным, но оно растет. Но умеренная жесткая денежно-кредитная политика не позволяет разогнаться инфляции даже в таких непредвиденных обстоятельствах, в которых мы живем. Экономика продолжает расти, и кредитные риски остаются под контролем. Вот сейчас, когда говорили о просрочках и так далее, банки за этим активно и внимательно смотрят, с тем, чтобы в целом кредитные риски по экономике не возрастали.
6: На радио «Лента» шок дня.
23: Руководство Wildberries предложило продавцам, которые потеряли деньги, взять кредиты, чтобы покрыть свои убытки. Ущерб от уничтожения центров оценивают минимум в 50 миллиардов рублей. Тем временем сотрудники Wildberries рассказали, что во время атаки их не выпускали с горящего склада в Электростале, что привело к большим жертвам.
6: Радио «Лента». 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. Далее в эфире сообщения от бойцов с линии фронта, высказывания военкоров, актуальные новости конфликта и юридические разъяснения от военного адвоката. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Говорят военкоры.
10: Подыграть Трампу не получится. Лейб Гусар о предложениях связать перемирие на Украине с выборами в американский Конгресс.
11: Умилительно читать разных экспертов, которые пишут, что России сейчас очень выгодно подыграть Трампу с перемирием на Украине, чтобы это зачлось ему как победа, и республиканцы выиграли бы тогда выборы в Конгресс. Воистину, это либо идиоты, либо блаженные. Во-первых, американскому избирателю давно насрать на внешнюю политику. Его интересует то, что происходит в собственной стране. А там Трамп с однопартийцами наворотил столько, что даже Байдена вспоминают с нежностью. Во-вторых, американский президент — это не косплей царя, как у нас, а лишь временный генеральный исполнительный директор, не более того. И от его успехов на стороне мало что зависит. В-третьих, у Трампа есть еще не выигранный Иран. А вот это гораздо больше заботит избирателя, чем какая-то там свара разных сортов русских. Так что подыграем мы в итоге только украинцам, дав им столь нужную передышку и стоящими за ними европейцами. Республиканцы же с треском провалятся и безо всякой нашей помощи. Проблема в том, что этот маразм транслируется в высокие кабинеты и приятно щекочет жаждущие позорного договорника уши.
10: НАТО делит восточный фланг на три зоны. Военкор подобный о новой системе управления войсками Альянса от Арктики до Черного моря.
11: В Альянсе объявили о переформатировании системы управления войсками на восточном направлении. Вместо концепции единого восточного фланга теперь вводится зональный принцип управления. Из опубликованных Альянсом документов следует, что весь периметр ответственности разбит на три отдельные оперативные зоны – северо-запад, центр и юго-восток. В НАТО подчеркивают, что такой подход позволит точнее подстраивать военные планы под специфику местности, характер угроз и логистику в каждом конкретном районе. Особое внимание в планах НАТО уделено районам, которые Альянс называет уязвимыми с точки зрения сухопутных рисков. В первую очередь это Калининградская область и Сувалкский коридор. Кроме того, в зоне прорабатываются маршруты для быстрой переброски резервов из Западной Европы, что также говорит о наращивании ударного потенциала вблизи российских границ. Для нас подобная реорганизация отражает курс на системное наращивание западного военного давления вдоль российских границ и требует соответствующего учета в планировании мер по обеспечению обороноспособности страны.
8: Радио «Лента». 15:57 АМ. Солдатская почта.
9: Не жди повестку, заключи контракт. Татарстан завален агрессивной рекламой службы, а в Кировской области предприятиям угрожают отменой брони. Агитации на заключение контракта с Минобороны с каждым днем становится все больше. Если раньше обещали высокую зарплату и службу в тылу, то сейчас стратегия изменилась. В Орске заметили агитационный плакат, в котором жителей пугают получением повестки и призывают подписать контракт самостоятельно. Адвокаты говорят, это явные признаки объявления новой волны мобилизации. Тем временем пресс-секретарь президента Дмитрий Песков очередной раз эти слухи отрицает. По его словам, на фронте людей хватает, и в мобилизации еще 300 тысяч попросту нет необходимости. Однако его словам никто не верит, говорит адвокат Иван Чувеляев.
12: Конечно, они держат в уме, если серьезно, эту мысль о мобилизации. Об этом свидетельствует как минимум наличие модуля мобилизации в едином реестре военнообязанных, как максимум то, что они вклеивали все эти мобилизационные предписания. Ну, то есть у них как минимум есть, возвращаясь к этим 300 тысячам, о, просклонял, к этим 300 тысячам, у них есть какие-то циферки. Они явно пытаются оперировать ими, и оперируют, наверное, ими в своих каких-то там папочках, которые они по еще носят. Они явно об этом думают.
9: В Челябинской области мужчин, у которых есть задолженности по алиментам или кредиту, принуждают подписывать контракт. В случае отказа угрожают тюрьмой. Об одном из таких случаев рассказал Николай Щипков.
13: Недавно у нас здесь похоронили одного паренька, ему жить бы жить, знаете. А он погиб на СВО. А знаете, как он туда попал? У него были алименты. Задолженность. Он бы рад платить своим детям больше бы денег. Но нет этой работы, чтобы столько заработать и просто платить. Он платил сколько мог, но выросла задолженность по элементам. И вот эти люди, которые там сидят в кабинете, они его постоянно давили, давили с этими элементами. И в последний день, когда он пришел, они ему положили на стол контракт. И он с дуру уже, ну с психу уже взял и подписал и ушел.
9: Николай также отметил, что в некоторых организациях Челябинска сотрудников вызывают в кабинеты и предлагают заключить контракт на СВО. Он считает, что подобная практика может в дальнейшем перерасти в прямое принуждение.
13: В некоторых у нас организациях, наверное, не только здесь у нас, но и в других регионах нашей страны, вызывают мужиков, которые работают в той или иной организации, в кабинет и предлагают подписать контракт с Министерством обороны. Это не шутки, это на полном серьезе. А вы говорите, что у нас все идут добровольно. Да ни хрена.
18: Кировской области организациям дали 30 дней на заключение соглашения о выполнении задач по мобилизационной работе. Это означает, что нужно ввести всех своих сотрудников в мобилизационные списки. В случае отказа предприятия могут исключить из перечня тех, кто имеет право на бронь. Если у вас есть история, которую вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот канала «Лента России». Мы расскажем это всей стране.
14: Радио «Лента». 15:57 АМ. Военный адвокат.
15: Всем доброго времени суток, уважаемые слушатели. С вами, как всегда, военный адвокат Геннадий Петрович. И сегодня мы разберем тему, которая вызывает массу вопросов у военнослужащих и их семей. Как же получить выплату за ранение, если на этапе эвакуации не оформили справку формы 100? Казалось бы, без этой бумаги никуда. Но практика показывает, даже в таких ситуациях можно добиться правды и денег, которые вам положены по закону. Итак, история, о которой хочу вам сегодня рассказать. Танкист Василий выполнял боевые задачи. В сентябре 24 года их колонну накрыли беспилотники, классическая атака со сбросом боеприпаса. Василий получил множественные осколочные ранения обеих ног. Его срочно вывезли в больницу в Белгородской области. И вот ключевой момент. При эвакуации справка формы 100 оформлена не была, а без нее выплаты по указу президента номер 98, а это 3 миллиона рублей, получить практически невозможно. Но практически не означает совсем. Что же пришлось сделать, чтобы доказать право на выплату? Все было по классической процедуре, которой я учу всегда и вас. Итак, истребовали меддокументы из гражданской больницы, выписки, диагнозы, журнал приема. Опросили очевидцев, кто видел момент ранения, кто помогал при эвакуации. Подготовленные материалы направили командованию, чтобы они провели административное расследование и отправили бойца в военный госпиталь для оформления справки о ранении. Как вы думаете, командование отреагировало? Конечно же, нет. Пришлось тогда подключать прокуратуру. И после обращения в военную прокуратуру гарнизона дело сдвинулось. По представлению прокурора, провели административное расследование, Василия направили в военный госпиталь, оформили справку о ранении, внесли данные в систему денежного обеспечения Алушта. Казалось бы, все, победа. Но не тут-то было. Новый отказ. Нет справки о тяжести увечья. Военно-социальный центр Минобороны заявил, выплату перечислять нельзя, отсутствует справка о тяжести увечья. И вот тут начинается, друзья, самое интересное. Почему же отказ был незаконным? Закон в ноябре 24 года действительно изменился. Справка о тяжести ранения теперь требуется. Но на момент ранения Василия, а это сентябрь 2024 года, это требование еще не действовало. А значит, требовать от него документ по новым правилам просто незаконно. А значит, и отказ неправомерен. Мы подали административный иск в гарнизонный военный суд с требованием признать бездействие незаконным. И все изменилось. И что вы думаете? К первому же судебному заседанию ответчик представил платежные документы. Через несколько дней 3 миллиона рублей поступили на счет военнослужащего. Итак, итог для всех военнослужащих. Друзья, главное, что должно остаться у вас в голове, это отсутствие формы 100 – это не приговор. Старый порядок действует на те случаи, которые произошли до изменения закона. Если командование не реагирует, подключайте прокуратуру. Если и после этого тянут резину, дорога в суд. И самое важное, вы не обязаны разбираться в этих нюансах сами. Это работа адвоката. Если у вас похожая ситуация, вы потеряли документы, не оформили справку, отказывают в выплатах, тянут время, пишите мне. Я помогу бесплатно, конфиденциально и без лишней бюрократии. Берегите себя и своих близких, пишите мне через чат-бот телеграм-канала «Лента Россия» или заходите на сайт нашей ленты в раздел «Военный адвокат». Там есть мой телеграм. Обращайтесь, не стесняйтесь.
1: Говорят военкоры.
10: Стрельба по людям и никакого уголовного дела. Андрей Медведев о скандале с рэпером Джиганом.
3: Дикая история, оказывается, произошла в начале июля. Но ее замяли. Рэпер Джиган, да, я тоже не слушал ни одной его песни, в своем доме в Подмосковье устроил самосуд над обслуживающим персоналом. Видимо, в измененном состоянии сознания он вооружился карабином, нарядился в Рэмбо, согнал прислугу и охрану в гостиную и начал допрос. Кто предатель, кто сливает информацию, кто вообще на его стороне? Одного из охранников обвинил в педофилии. Заставил признаться, приставив ствол к голове. Дал 5 секунд на то, чтобы убежать, открыл огонь и ранил мужика в руку и ногу. 10 часов псих с оружием держал в заложниках людей, которые к нему на работу устроились. Его собственные дети в это время прятались по шкафам, а по телефону рассказывали матери, что происходит в доме. Джигана скрутили общими усилиями соседей, полиции и охраны поселка. После такого его отправили не в СИЗО, а в один из самых дорогих рехабов Израиля. Кто-то как-то порешал, и вуаля, дело даже не возбуждали. Понятно, что человеку с явными психиатрическими проблемами на фоне, судя по всему, запрещенных веществ надо помогать. Надо, безусловно. Но лечение не может быть альтернативой уголовной ответственности.

0: 5 километров, а максимальное время нахождения в воздухе – до 22 минут. По данным производителя, дрон рассчитан на поражение тяжелой техники и укреплений. Такие беспилотные летательные аппараты могут выполнять разные задачи в силу повышенной полезной нагрузки. И в России есть различные дроны такого типа, но просто не так массово. Там, где мы должны быть впереди, мы пока догоняющие. Это очень плохо и опасно.
1: Стрельба Джигана – только симптом. Анастасия Кашеварова о домашнем насилии, зависимостях и семьях, которые остаются один на один с этой проблемой.
2: Рэпер Джиган под наркотиками стрелял в собственных охранников. Дети прятались в шкафах. Сколько таких историй происходит каждый день в России? Это не история одной семьи. Жизнь с зависимым человеком. Алкоголизм, наркомания, оружие в доме. Потеря всех рамок нормальности. За каждой историей реальная жизнь, реальная боль, реальные дети. Хорошо, если успели спрятаться и убежать. Ситуация в семьях ухудшилась с 2022 года, когда началась специальная военная операция. Реальность, с которой сталкиваются многие жены участников специальной военной операции – посттравматическое стрессовое расстройство. Диагностировано у 20% ветеранов, вернувшихся со специальной военной операции. Алкоголь, наркотики, неконтролируемая агрессия. Человек приезжает домой и срывается. Дом, который должен быть защитой, превращается в самое небезопасное место. Это статистика, которую мы не любим обсуждать, но она есть. И мы живем в стране, где это стало нормой. И должен быть закон о домашнем насилии. Каждый раз, когда мы молчим, мы становимся соучастниками.
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
4: Жесткая математика СВО. 248 тысяч человек в этом году потеряла на фронте армия России. А захватила почти столько же земли, сколько потом и потеряла. Это заявил Зеленский в ООН. Что ответил Лавров на вопрос о конце спецоперации? Операция ВСУ под названием «Вивальди» серьезно повлияла на потери армии России. Как в личном составе, так и территориальные. Некоторым подразделениям под Лиманом пришлось отступить с ранее завоеванных территории. Это признали даже Z-военкоры. Речь идет о почти 200 квадратных километров территории Украины. Госсекретарь США Марк Рубио заявил, что в неделю около 6 тысяч погибших и раненых, говорит военный эксперт Ян Матвеев.
5: Потери российской армии едва ли не самые большие за все время войны. И они примерно равны набору. В один месяц это 35 тысяч убитыми и ранеными, в другой 28, затем 30. Получается некий такой баланс, жуткий, кровавый баланс, который означает, что пока на фронт прибывает 30 тысяч живых людей, в обратную сторону уезжают 1015 гробов и еще столько же коллег.
4: Марко Рубио встретился с главой МИД России Сергеем Лавровым в Маниле. Госсекретарь США призвал Москву прекратить боевые действия и сесть за стол переговоров. В ответ Лавров сказал, что Россия не собирается прекращать спецоперацию и напомнила о целях СВО, которые не выполнены. Z-блогеры пишут о катастрофическом положении российской армии. Вот что пишет военкор Садулаев.
6: В первый год операции очень много работали в БМП. И в штурмах, и в обороне. Во второй год меньше, в третий редко. А теперь БМП исчезли как класс. Их просто нет. Но мотострелкам надо на чем-то передвигаться. И уже не первый год передвигаются на мотоциклах. Мотострелки же. Но не только. Все риды джихад-мобилей и УАЗы с отрезанной крышей. А я сяду в кабриолет. И Нивы, да и простые ВАЗы старых времен. Я такие тачки видел у позиции, что мама не горюй. Однако ездят.
4: Еще одно изменение на фронте – характер ранений, пишут военкоры. Еще 2 года назад было много солдат с пулевыми травмами. Но сейчас минно-взрывные ранения и ранения в результате удара дрона. Это подтверждают и военные. Сергей Подольский рассказал, что был ранен, когда прятался от беспилотника и упал на мину.
7: Отсутствуют точно 2 пальца, некоторые переломаны, так сильно не наблюдал. У меня ни аптечки и не было ничего. Около меня находилась другая позиция моих союзников, точнее с моего полка позывной «Бабуля». Когда я пришел к ним, залез в нору, попросил оказать мне помощь, они меня запихали в яму, начали угрожать.

0: к убийствам, мы сейчас тебя пристрелим, застрелим. Я находился в шоковом состоянии. Там пробыл до 6:30 утра, после чего они начали меня обратно отправлять на позицию. Прилетела ФИВИПИ наша, которая наблюдала за мной, чтобы я до туда добрался. Но так как я попросил, чтобы мне оказали помощь, мне отказали, сказали, сиди там, будешь просто слушать. Возможно, у меня уже воняет тухлятиной, так как прошли сутки. Я ничего не открывал, просто вот намотал тряпку этот бинт, не знаю, что там у меня случилось. Просто я, у меня до сих пор шоковое состояние, то, что у нас такое в российской армии творится.
1: Военнослужащий отметил, что сутки пробыл без медицинской помощи, из-за чего существует риск ампутации кисти. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Далее в эфире. Актуальные взгляды на события, комментарии значимых фигур и разборы ситуаций напрямую от источников. Прямо сейчас на Радио Лента. Самые важные высказывания дня. Радио Лента. Прямая речь.
3: Губернатор Курской области Александр Хинштейн предложил места боев в Курской области превратить в объекты патриотического туризма.
4: Курск должен стать городом комфортным для жизни. Курск должен стать красивым городом. Городом, куда хочется приезжать, откуда не хочется уезжать. Городом, куда будут приезжать туристы. Мы не сомневаемся, я не сомневаюсь в том, что туристический поток у нас будет только возрастать. И, к слову, события, через которые мы трагично перешли, это тоже очень важная составляющая темы патриотического туризма. Мы уже сейчас с коллегами из вооруженных сил думаем над тем, какие из подземных сооружений, из объектов обороны мы будем задействовать под будущие туристические маршруты, где мы будем делать музейные пространства. Я уверен, что приехать и посмотреть подземный КП, командный пункт, откуда шло управление войсками, или командный пункт, где находились наши боевые друзья из Народно-освободительной армии Кореи, это будет очень и очень интересно и нашим людям, нашим жителям и туристам, кстати, не только российским. Я, поверьте, бывал во многих из этих подземных КП, могу вам вспомнить и сказать, это очень и очень интересно. И мы уже сегодня, повторяю, над этим работаем, не дожидаясь завершения специальной военной операции и всех боевых задач, стоящих перед нашими войсками и перед нашими боевыми корейскими братьями.
2: У вас, как и у многих, накипело? На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять или его отпускают только по блату, или его цена улетает в космос? На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес? Нет электричества или воды и непонятно, когда будет и кто за это отвечает? Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими? Или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипело». Давайте вместе отстаивать справедливость. Скрытое и непознанное. Необъяснимое и мистическое. Магия и предсказания. Сновидения и символы. Тайны времени и пространства. Разгадки прошлого и будущего. В ближайшие 15 минут «Голос непознанного». На радио «Лента». «Красный карлик». На радио «Лента».
5: Привет! С вами «Красный карлик». Я освещаю неизведанное. В темных уголках всемирной паутины рождается новый вид страшных сказок, которые пугают миллионы пользователей интернета сильнее любых классических фильмов ужасов. Истории про Слендермена, безликого высокого человека в черном костюме или зловещую цифровую сущность по имени Момо мгновенно захватывает умы подростков по всему миру. Этот коллективный цифровой фольклор стирает грань между вымыслом и жуткой реальностью, порождая пугающие городские легенды 21 века. Культурный феномен крипипасты начался на анонимных форумах в конце 2000-х годов, когда пользователи начали анонимно переписывать и дополнять пугающие истории, выдавая их за чистую правду. Исследователь медиафольклора доктор Джессика Ройс из Университета Огайо отмечает, что крипипаста стала подлинным народным творчеством цифровой эпохи, где каждый читатель может стать соавтором кошмара. Самым ярким примером материализации интернет-мифа стала трагедия в Висконсине, где две 12-летние девочки заманили подругу в лес и нанесли ей ножевые ранения, пытаясь принести в жертву вымышленному монстру Слендермену, которого они искренне считали реальным существом из форумов. Психологи и антропологи выдвигают теорию о том, что крипипаста выполняет ту же функцию, что и древние мифы о леших, упырях и буках, помогая человеку справляться с экзистенциальным страхом перед неизвестностью в эпоху высоких технологий. Интернет-исследователи указывают на то, что современные монстры живут не в темных пещерах или на кладбищах, а в заряженных вирусами файлах, на заброшенных веб-страницах и в глубине алгоритмов социальных сетей. Существуют конспирологические предположения, что некоторые вирусные хоррор-истории создаются спецслужбами или корпорациями для скрытого психологического тестирования общества и управления массовым вниманием через страх. Тем не менее, культурологи и фольклористы дают более простое и рациональное объяснение этому феномену. Крипипаста – это естественная эволюция устного народного творчества, адаптированная под скорость и возможности интернета, где анонимность авторов позволяет историям расти, обрастать деталями и жить собственной жизнью. Никаких мистических демонов за этими текстами не стоит, лишь коллективная бессознательная миллионов интернет пользователей, ищущих острых ощущений в безопасной виртуальной среде. И все же, когда в темноте ночи загорается экран смартфона, грань между выдуманной историей и липким страхом становится пугающе тонкой. А с вами был Красный Карлик. И если вам так же, как и мне, интересно все неизведанное, подписывайтесь и смотрите мои видео в ТикТок-канале Красный Карлик. Не прощаюсь.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Согласно древним сагам, рунические надписи обладали магической силой. С их помощью можно было предсказывать будущее, защищать человека от несчастий, наделять предметы различными качествами или записывать заклинания. Что они предскажут нам на новый день? Расскажет астролог и нумеролог, легендарная ясновидящая Екатерина. На радио «Лента» отвечают руны.
6: Руна дня на 25 сентября. Давайте спросим у рун, чего же нам ждать в этот день. Итак, какая же у нас руна выпадет? Ну, у нас руна Гибо – это энергия баланса, взаимного обмена и гармонии в отношениях. Такой день, когда важна честность, открытость в общении. Гибо всегда символизирует союз. Это подарки судьбы и возможность гармонично взаимодействовать с миром и людьми вокруг. Это руна партнерства. Она напоминает о важности равноправия и взаимного уважения. И в работе, конечно же, день обещает быть благоприятным для каких-то совместных проектов. Это переговоры, создание новых связей. Если вы давно хотели предложить, может быть, кому-то сотрудничество или договориться о партнерстве, в этот день очень подходящий момент. Важно проявлять искренность и стремиться к честному диалогу. Любые сделки, какие-то совместные усилия начатое в этот день, имеют хорошие перспективы на успех в будущем. И внутренняя гармония и баланс помогут решить задачи без лишнего стресса. В отношениях руна Гибо указывает на время подарков и проявления любви. Это как в прямом смысле, так и в переносном, в эмоциональном. Это период, когда можно укрепить связь, проявить заботу, внимание, подарить поддержку близким. Здесь важна взаимность. Вот отдавая, вы получаете в ответ. И, возможно, важны признания и обновления отношений, например. А для одиноких людей это день, когда открытость и доброта могут привлечь очень значимого человека. И, в принципе, в такой день партнерства есть велик шанс встретить свою вторую половинку. По здоровью, опять же, руна советует уделить внимание балансу, как физическому, так и эмоциональному. Полезны будут любые упражнения для равновесия, это дыхательные практики, время на отдых себе оставьте, слушайте свое тело, там все ответы, оно подскажет, где нужно восстановить силы. Хороший день для начала оздоровительных программ, особенно связанных с гармонизацией нервной системы, тем более у нас лето, гуляем в парках, ходим к водичке, любой водичке, да, любые водоемы, и, конечно же, уже можно купаться в воде всегда, мы обретаем гармонию и покой. Так что у нас день равновесия, взаимного обмена. Гармония в делах, в отношениях откроет новые возможности. Будьте готовы принимать и отдавать, и тогда жизнь наполнится, конечно же, светом и поддержкой.
2: На радио Лента. Цифра дня.
7: Как минимум 35 российских регионов официально подняли цены на проезд в общественном транспорте из-за дефицита топлива. В среднем проезд подорожал на 15%. Тем временем цены на бензин всего за месяц поднялись на 6%, а перекупщики продают топливо в 2,5 раза дороже, чем заправочные станции.
2: Радио Лента. 15:57 АМ. Радио Лента. Прямая речь.
3: Протоиерей Федор Бородин о том, что склонность чиновника к коррупции можно предугадать по истории его разводов.
8: Человек, который, ну давай последний пример, экс-министр финансов Николай Никифоров, да, вот, обвиняется в...
9: Минцифра.
8: Обвиняется в 5-миллиардном хищении. Как можно было предвидеть, что этот человек поведет себя таким образом? Очень просто посмотреть биографию. Три развода. Три раза человек стоял перед алтарем или перед ЗАГСом и любил женщину, которая рядом с ним. И три раза он погубил свою любовь. Может быть, один раз была виновата женщина. Но не три же раза, понимаете?
9: А может, он их не любил?
8: Может быть, он их не любил? Тогда как так? Как тогда такой человек? Во-первых, как такой человек может стать министром?
2: На радио Лента все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио Лента. Балтийский дневник.
10: Авиабилеты для калининградцев станут еще дороже. Скидываться на самолеты заставят пассажиров. На истории с доступными субсидированными билетами можно смело ставить крест. Парадокс цен в Калининградской области. Корвалол дороже, духи дешевле. В сумме цены рванули вверх, снижение только по минимальным позициям. Как жить дальше? Демографическая катастрофа. За 10 лет рождаемость в регионе рухнула в 1,5 раза. Эксклав вымирает? Итак, пока жители Калининградской области продолжают жаловаться на нехватку доступных субсидированных билетов, они могут стать еще дороже. На федеральном уровне обсуждают новый сбор с авиапассажиров. Деньги хотят направлять на компенсацию стоимости лизинга и эксплуатации новых отечественных самолетов. По предварительным данным, на внутренних рейсах сбор может составить от 500 до 700 рублей с каждого билета. На международных – от 1 до 2 тысяч рублей. Для Калининградской области этот вопрос особенно чувствителен, ведь из-за географического положения самолет остается одним из основных способов добраться до других регионов России.
1: Сейчас субсидированный билет из Храброво в Москву стоит 3800 рублей, в Петербург – 3500. Но этих билетов хронически не хватает. У Аэрофлота они закончились еще в январе. Обычный тариф летом доходит до 30-40 тысяч за билет в один конец, на двоих с багажом – 60 тысяч. И вот теперь сверху новый сбор.
10: Если бы только одни билеты дорожали. А так, Калининград душит рост цен практически на всех направлениях. Поэтому неудивительно, что некоторые жители региона восприняли как чистой воды издевательство сообщения Минздрава России о том, что россияне едят недостаточно овощей и фруктов. В соцсетях калининградцы возмущаются подобным заявлением из федерального центра. Особенно тогда, когда цены, мягко говоря, кусаются.
1: По данным регионального филиала Росстата, капуста в августе рванула вверх на 44%. Яйца добавили в цене 30%. Копченая рыба вообще улетела в космос. Не будем о грустном, чтобы сильно не расстраиваться. И да, Калининградстат подтвердил, за год еда подорожала почти на 15%. И это в регионе, где цены и так существенно выше среднероссийских. А с 1 октября к продуктовому шоку добавится еще и коммунальный. Так что держитесь. Электричество дорожает на 19%, газ – на 16%. Кроме того, согласно официальной статистике, даже спички, без которых некоторые до сих пор не могут зажечь газ на плите, за год взлетели на 46%. Коробок уже почти 6 рублей. Вроде дешево, но ведь и голубое топливо не бесплатно. Кстати, газовое моторное топливо подорожало до 43,5 рублей, а незаменимый для многих по нынешним временам корвалол прибавил почти 40% и сейчас уже стоит 70 рублей. Дрова подорожали на 23%. Мужские перчатки и джемперы взлетели в цене на 10% и почти 8%.
10: Зато Росстат успокаивает, мол, туалетная вода подешевела на 9%, женские модельные туфли из натуральной кожи – на 14%, а рюкзаки для взрослых убавили в цене 10%. Также за год несущественно, но все же снизилась стоимость стиральных машин, смартфонов и двухкамерных холодильников. О том, что люди переходят в режим экономии, говорят со всех сторон. Экономисты объясняют просто – в воюющей стране иначе не бывает. Постоянно растущие расходы государства, как правило, частично компенсирует за счет повышения цен, тарифов и налогов. А поскольку СВО продолжается на неопределенное время, стоит быть готовыми к дальнейшему раскручиванию инфляции и усилению налогообложения. А тем временем в Москве гордо отчитались о том, что Калининград вошел в тридцатку российских городов с самыми высокими доходами.
1: Согласно исследованию Финансового университета при правительстве Российской Федерации, в Калининградской области жители на жизнь не жалуются. И вот почему. С начала 2026 года средний доход калининградца составил 77 тысяч рублей в месяц, а это на 13% больше, чем годом ранее. Правда, в эту сумму исследователи включили не только зарплаты, но и пенсии, пособия, доходы от бизнеса, дивиденды и проценты по вкладам. Таким образом, Калининград занял 28 место из 170 городов с населением от 100 тысяч человек по росту доходов. Такие же 77 тысяч рублей насчитали жителям Мурманска, Хабаровска, Нижнего Новгорода. Первой ожидаемо стала Москва, где в среднем получают 102 тысячи рублей в месяц. При этом в столице цены на многие товары и продукты гораздо ниже, чем в Калининграде. Согласно исследованию Финансового университета при правительстве Российской Федерации, в Калининградской области жители на жизнь не жалуются. И вот почему. С начала 2026 года средний доход калининградца составил 77 тысяч рублей в месяц, а это на 13% больше, чем годом ранее. Правда, в эту сумму исследователи включили не только зарплаты, но и пенсии, пособия, доходы от бизнеса, дивиденды и проценты по вкладам. Таким образом, Калининград занял 28 место из 170 городов с населением от 100 тысяч человек по росту доходов. Такие же 77 тысяч рублей насчитали жителям Мурманска, Хабаровска, Нижнего Новгорода. Первой ожидаемо стала Москва, где в среднем получают 102 тысячи рублей в месяц. При этом в столице цены на многие товары и продукты гораздо ниже, чем в Калининграде.
10: Как говорится, жизнь такова и больше никакова. Глава Минфина Силуанов недавно откровенно заявил, россиянам придется затянуть пояса потуже, поскольку сейчас все для фронта, все для победы. Причем поднатужиться придется не только гражданам, но и региональным бюджетам. А они в связи с расходами на СВО, в частности миллионными выплатами контрактникам, часто трещат по швам и вынуждены закрывать местные программы развития. Пожалуйста, конкретный пример.
9: К
1: Калининградский центр по разработке и производству беспилотников отложили на 2 года. Янтарный дрон задумывался как полноценный научно-производственный центр, то есть со станками, лабораториями, испытаниями, производством компонентов и собственными разработками беспилотников. Этот проект запустили при Алексее Беспрозванных летом 2025 года, а отвечает за него региональный Минэконом. Центр связан с федеральным проектом Минпромторга по развитию производства беспилотных систем. Первоначально янтарный дрон должен был заработать уже в 2027 году. Тогда же власти ждали первого резидента, первые 2 разработки и испытания. Теперь все это перенесли на 2029. Сертификацию сдвинули на 2030 год, серийное производство – на 2031, а выход продукции на рынок – на 2032 год. Причина банальна – нет денег. Калининградский центр по разработке и производству беспилотников отложили на 2 года. Янтарный дрон задумывался как полноценный научно-производственный центр, то есть со станками, лабораториями, испытаниями, производством компонентов и собственными разработками беспилотников. Этот проект запустили при Алексее Беспрозванных летом 2025 года, а отвечает за него региональный Минэконом. Центр связан с федеральным проектом Минпромторга по развитию производства беспилотных систем. Первоначально янтарный дрон должен был заработать уже в 2027 году. Тогда же власти ждали первого резидента, первые 2 разработки и испытания. Теперь все это перенесли на 2029. Сертификацию сдвинули на 2030 год, серийное производство – на 2031, а выход продукции на рынок – на 2032 год. Причина банальна – нет денег.
10: Неожиданно нарисовалась еще одна проблема, о которой региональные власти раньше предпочитали умалчивать, но уже нельзя. В Калининградской области наблюдается демографическая катастрофа. Область оказалась в клубе регионов с самой низкой рождаемостью.
1: За 10 лет рождаемость в самом западном регионе рухнула в 1,5 раза. С 12 тысяч новорожденных в 2015 году до 7468 в 2025. Об этом и сказала министр социальной политики Анжелика Майстер. Она признала, коэффициент рождаемости в регионе 1,22 при среднероссийском 1,37. Власти пытаются исправить ситуацию. Выбрали 8 из 10 мер демографического меню. Среди прочего, 300 тысяч за 3-го ребенка, социальные няни, прокат детских вещей. Но, по правде говоря, ситуацию это исправил слегка. Дело в том, что смертность в Янтарном крае превышает рождаемость почти вдвое. В 2024 году умерло 13 016 человек, а родилось всего лишь 7 477.
10: Чиновники хоть и нехотя, но все же признают, население эксклава держится исключительно на мигрантах. Но даже миграционный прирост 4,5 тысячи человек в год только частично компенсирует естественную убыль в 5 539 человек. На этом пока все, а больше новостей ищите в нашем ТикТок-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
2: На радио «Лента» «Балтийский лоцман».
7: Всем привет! У штурвала «Балтийский лоцман». Сегодня предлагаю сделать одну вещь, которую чиновничья система почему-то очень не любит. Не будем восхищаться тем, сколько денег она выделила. Давайте посмотрим, что за эти деньги получил обычный калининградец. Потому что новость звучит роскошно. Москва нашла для Калининграда еще почти 600 миллионов рублей на дешевые авиабилеты. Всего в этом году получается уже примерно 1 миллиард 200 миллионов. Миллиард! 200 миллионов. Тут уже хочется спросить, где очередь за билетами по 3,5 тысячи? Почему люди не выбирают, утром лететь или вечером? А потому что открываешь сайт авиакомпании, и праздник как-то быстро заканчивается. Жалобы на отсутствие дешевых билетов идут до сих пор. Новые места обещают только после очередного распределения денег. И вот тут появляется главный фокус всей этой системы. Когда федеральные власти говорят «мы выделили миллиард на доступные перелеты», человек совершенно естественно слышит «теперь я смогу купить билет по нормальной цене». А это вообще не одно и то же. Государство не делает билеты дешевыми для всех калининградцев. Оно заранее покупает у авиакомпаний, условно говоря, ограниченную корзинку дешевых мест. На эту корзинку выделена определенная сумма. Места разобрали – все. Самолеты продолжают летать. Свободные кресла могут быть, но билет за 3,5 или 4 тысячи исчезает, потому что федеральная скидка на него закончилась. Официально программа действительно предусматривает специальные тарифы для жителей области и студентов. Но объем перевозок ограничивается выделенным финансированием. И знаете, что лучше всего показывает масштаб проблемы? Даже не лето. Январь. Аэрофлот открыл продажу дешевых билетов на весь 2026 год в середине декабря. Проходит примерно месяц, и 15 января компания говорит: «Все, годовая квота закончилась». На год. В январе. Программа рассчитана до декабря, а у крупнейшей российской авиакомпании ее калининградский запас закончился практически до того, как люди успели убрать новогоднюю елку. Вот после этого, мне кажется, можно уже не проводить совещание на тему «Почему возник повышенный спрос?». Потому что ответ лежит на столе. Дешевых билетов заложили намного меньше, чем хотят купить люди. И самое прекрасное – об этой проблеме в Москве знают не с прошлой недели. Еще весной Калининград просил федеральный центр изменить саму систему. Не выдавать деньги кусочками. Сразу закладывать необходимую сумму на год. Увеличить количество дешевых мест в самолетах. Регион предлагал поднять их долю примерно с 30 до 40%. Потому что нынешняя схема создает те самые паузы, когда деньги закончились, новые еще не распределили, а пассажиру остается только смотреть на обычный тариф и тихо вспоминать все известные ему русские слова. В мае губернатор уже публично говорил: эти паузы надо убрать. Причем сама причина была названа совершенно открыто: ежегодное бюджетирование и разрывы в финансировании перевозчиков. То есть тут даже расследование проводить не надо. Власть сама знает, где сломано. Но приходит лето, и дешевых билетов снова практически нет. До Москвы еще можно было что-то поймать. До Петербурга к концу августа обычный билет в одну сторону доходил примерно до 30 тысяч рублей. И вот где особенно чувствуется весь чиновничий сюрреализм. Калининградец летом смотрит на 30 тысяч за билет. Москва осенью выходит к микрофону и торжественно говорит: «Мы нашли еще почти 600 миллионов. Спасибо большое». А в июне найти нельзя было? В мае? В январе, когда стало понятно, что годовая квота крупнейшего перевозчика прожила один месяц? И вот это у меня главная претензия именно к федеральной власти. Не в том, что денег вообще не дают. Дают. И немало. А в том, как они это считают. Сначала в Москве определяется некая сумма. Потом ее распределяют. Потом дешевые места заканчиваются. Потом Калининград несколько месяцев объясняет, что денег не хватает под реальный спрос. Потом начинаются переговоры. Потом находится еще полмиллиарда. Потом снова проходит отбор авиакомпаний. Потом появляются новые билеты. А человек все это время просто хочет слетать к родственникам в Петербург. Ему не нужен федеральный отбор. Ему не интересно, из какой строки бюджета пришли деньги. Он открывает телефон и видит одну цифру возле кнопки «Купить». Вот в этой цифре и находится вся эффективность государственной программы. Минтранс сейчас говорит, что после дополнительных денег программа должна охватить примерно 180 тысяч жителей и студентов до конца года. Звучит опять красиво. Только сама Калининградская область уже просит Москву в следующих бюджетах финансировать перелеты, исходя из фактической потребности. Перевожу с чиновничьего. Нынешняя сумма не соответствует тому количеству людей, которые хотят летать по такой цене. Причем сколько денег реально нужно, чтобы закрыть этот спрос, публично пока даже не называют. И вот это, по-моему, самая раздражающая часть всей истории. Федеральная власть прекрасно умеет отчитаться миллиардами. 1,2 миллиарда звучит солидно. Можно поставить фотографию совещания, написать «Транспортная доступность остается приоритетом». И вообще выглядит так, будто проблема практически решена. Но транспортная доступность – это не сумма в пресс-релизе. Это когда калининградец в июле открывает приложение и может купить билет. Не ловить его ночью, не ждать октября, не проверять 5 авиакомпаний в надежде, что кто-то вернул место. Не читать новость о том, что деньги уже доведены, а просто купить. И здесь Москва почему-то год за годом пытается лечить один и тот же хронический диагноз дополнительными уколами денег уже после того, как пациент снова пожаловался. Хотя решение даже придумано не нами. Сам Калининград предлагает считать реальную потребность заранее, финансировать весь год без провалов и увеличить число дешевых мест. То есть требуется не очередной красивый транш в сентябре, а система, при которой сентябрьский спасательный транш вообще не понадобится. Поэтому, когда в следующий раз услышите, Калининграду выделили еще 500 000 000 на авиабилеты, не спешите радоваться самой цифре. Сначала откройте сайт. Если билет там есть, значит деньги наконец превратились во что-то полезное. А если опять нет, значит миллиард пока существует главным образом в красивом отчете. С вами был Балтийский лоцман. Подписывайтесь на наши социальные сети, берегите себя и до встречи.
2: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. У вас, как и у многих, накипело? На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять, или его отпускают только по блату, или его цена улетает в космос? На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес? Нет электричества или воды, и непонятно, когда будет и кто за это отвечает? Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими? Или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипело». Давайте вместе отстаивать справедливость. Какие вопросы сегодня на слуху у россиян? О чем рассуждают государственные деятели? Какие жалобы звучат от населения? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
9: А что людям-то делать? Офисы госкомпании перенесут в регионы на фоне угрозы ударов баллистическими ракетами по Москве. Минэкономразвитие определило 8 крупных госхолдингов, часть подразделений которых может быть перенесена из Москвы в регионы. Об этом министр экономического развития Максим Решетников заявил на совещании Владимира Путина с членами правительства. Ранее главный конструктор украинской оборонной компании Денис Штилерман грозил, что уже осенью Украина может начать наносить по Москве удары баллистическими ракетами. Напомню, ранее баллистики у Украины не было. Это те ракеты, которые практически невозможно сбивать, рассказывает военный эксперт Александр Ткачев.
11: Баллистическая ракета создает для противовоздушной обороны совершенно другую угрозу, чем обычный дальнобойный беспилотник или даже крылатая ракета. Дело в том, что она разгоняется до огромной скорости, часто поднимаясь на десятки километров ввысь, то есть буквально выходя за пределы обычной атмосферы, и оставляет расчетам ПВО намного меньше времени на обнаружение, принятие решения и перехват. Россия, как известно, сама годами использует «Искандеры» именно для того, чтобы более эффективно противодействовать украинской ПВО. До сих пор Украина практически не имела собственного серийного оружия баллистического класса. Как бы то ни было, для всех видов российских ПВО эта самая баллистика является принципиально новым испытанием.
9: Последняя атака на Москву в минувшие выходные обнажила печальный факт. Эшелоны российских систем ПВО, прикрывающих московский регион, пропускают даже беспилотники и крылатые ракеты «Фламинго». Поэтому рассчитывать на сбитие баллистики вообще не приходится, говорит военный эксперт. Видимо, поэтому власти решили подготовиться. В эвакуационный список Минэкономразвития вошли РЖД, Аэрофлот, Почта России, Транснефть, Россети, Роснефть, Интеррао и Зарубежнефть. По словам министра Решетникова, его ведомство изучило около 500 компаний с государственным участием и отобрало 8 холдингов. В их структурах насчитывается около 250 компаний в Москве. Это 270 тысяч рабочих мест, которые будут перенесены в регионы в целях безопасности. Что делать остальным москвичам, неясно. Люди и так в глубоком стрессе от ударов беспилотников. Что говорить о ракетах?
12: Кажется, я точно иду к психиатру, потому что, ну, вывозить это уже самостоятельно нет сил. Вы скажете, уезжай оттуда, а я не знаю, куда уезжать. В общем, это была самая ужасная ночь в моей жизни. Были моменты, когда просто дом шатало. Настолько идет волна мощная, что, ну, кажется, все нам. Мы с соседями сидели на первом этаже в подъезде. Кто детей прикрывал собой, я Сару прикрывал собой, все молились.
13: Сейчас орет у нас там на улице сирена. Спряталась в ванной комнате. Аж страшно выйти сюда в комнату. Как быть? Кто знал, что мы тоже увидим войну?
9: Не дожидаясь эвакуации от Минэкономразвития, уже сейчас многие люди покидают Москву. Некоторые выбирают уехать дальше, чем в регионы.
14: Сейчас жизнь в Москве просто какая-то, когда ты живешь одним днем, ты не можешь читать новости, из тебя высасывают весь ресурс. Я открыла окно, там просто идет дым. Как детей отдавать в школу, будут какие-то эвакуации. Я поняла, что я не могу так жить. У меня начались проблемы со здоровьем, проблемы с щитовидкой, запустился аутоиммунный процесс. И я приняла решение идти в эмиграцию.
9: Девушка говорит, уехать из столицы в глубинку для нее не вариант, ведь сейчас мало в каких регионах люди чувствуют себя в безопасности. Сирены, налеты дронов и взрывы стали уже рутиной. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
2: Радио Лента. Прямая речь.
3: Представитель Общественного совета по развитию такси в Свердловской области Павел Бердников о значительной нехватке водителей в регионе.
15: Казалось бы, мы, когда заказываем такси, то автомобиль, ну, довольно-таки быстро к нам приезжает. Там порядка там, 5, 10, 15 минут, может быть. Вот, и кажется, что сервис заказа такси, ну, работает оперативно и качественно. Но, с другой стороны, дефицит водителей, начиная там, ну, с 22-23 года, осуществляется все-таки значительный. И по опросам участников рынка таксопарков, вот 24-25 год, порядка, наверное, от 70 до 80% опрошенных участников рынка указывали на дефицит водителей в отрасли. В этом году примерно вот эти цифры, они сохраняются. И что касается автомобилей, то у таксопарков на текущий момент от 20 до 25% парков находятся в простое именно по причине дефицита водителей. Это отток водителей в иные отрасли, в промышленность. Многие водители уходят.
2: Главные новости дня.
9: Визит столетия. Впервые за 11 лет с государственным визитом в США прибыл глава Китая. Си Цзиньпина лично встретил Дональд Трамп. Что это может значить для России? Лидера Китайской Народной Республики вместе с супругой у трапа самолета лично встречали Дональд Трамп и первая леди США Мелания. Для высокого гостя на авиабазе Эндрюс расстелили красную 30-метровую дорожку, выстроили почетный караул, а в небо подняли бомбардировщики. Трамп назвал Си Цзиньпина великим лидером. А глава КНР в своем письменном приветствии сказал, что Китай и США должны быть партнерами, а не соперниками. Возможно, между странами наступит потепление после прошлогодней торговой войны, считает политолог Нина Хрущева.
16: Америка не будет младшим братом по отношению никому, пока она все равно главная страна. А уж Трамп не будет точно. Он может быть не в той позиции, в которой он хочет сказать, там, я, вот, вы соглашаетесь, но и Си тоже не тип человека, который легко соглашается. То есть значит, что они как бы равные. Но Си есть что предложить Трампу, там он хочет всякие вещи от Си, и пошлины, между прочим, не зря адские санкции были как бы введены, может быть, для торговли Си. Ну и, наверное, разговор будет иметь отношение к конфликту в Украине. Наверняка санкции, нефть, искусственный интеллект, Путин, война в Украине. Эрмузский пролив, конечно же, еще Иран, безусловно.
9: Для американской дипломатии такой пышный прием иностранного лидера можно назвать редкостью. Для самого Си это также первая поездка в американскую столицу с 2015 года. Председатель КНР пробудет в США с государственным визитом по 25 сентября. Одной из главных тем в переговорах станет торговля. Однако то, что в программе визита указаны закрытые встречи, о многом говорит, убежден американист Антон Пеньковский. Поэтому говорить будут и о России, которую хотят подтолкнуть к миру.
17: Самим Соединенным Штатам есть что предложить и Китаю, и отдельно России. Поэтому мне кажется, что будут обсуждаться сегодня в Белом доме, будет звучать и рамка сотрудничества Китая и России. И мне кажется, что мы сейчас можем быть свидетелями построения нового порядка и передела зон влияния, где Дональд Трамп сам хочет предложить установить те или иные рамки в тех регионах, где Дональд Трамп видит наибольшую уязвимость.
9: Не стоит забывать, что ранее Зеленский попросил Дональда Трампа подключить Си Цзиньпина к дипломатическому давлению на Владимира Путина. И, судя по недавним высказываниям, скорее всего, Трамп воспользуется удобным случаем, считает американист Владимир Поляков.
18: Как раз вот эта встреча, почему еще Си Цзиньпин будет торговаться, ясно про эти санкции. Трамп вчера в своей речи сказал, что да, может быть, придется их применить. Он так сказал обтекаемо. И как здесь моментально наша американская либеральная пресса стала обсуждать, что он угрожает Путину. То есть это, конечно, был посыл Владимиру, безусловно. И тогда он проходил через турникет, и у него спросили, что у вас посыл Путина. Он сказал, что разберись с войной. То есть, конечно, посыл был. Но эти санкции, это для Моди, для Нарендра Моди, это для Индии, это аргумент, это для Китая аргумент, это может быть любым другим аргументом. И, конечно, это посыл Кремлю.
9: Встреча Трампа и Си проходит после того, как обе страны пошли на уступки после прошлогодней ожесточенной торговой войны, когда они вводили друг против друга заоблачные пошлины. Первый практический результат после встречи появился еще до начала основных переговоров. Министр финансов США на встрече с китайским вице-премьером договорились о продлении торгового перемирия до января. Изначально его срок истекал уже в ноябре. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Радио «Лента». Прямая речь.
3: Телеведущий Евгений Попов заявил, что термин «пропагандист» — это не то, что может его задеть.
19: Это как лису называть там барсуком, да? То есть, как, я ничего не понимаю. Ну, как бы, если там пропагандист, эй, пропагандист там, то есть, ну, это не обращено там ко мне или к Ольге или кому-то еще. Я репортер, я журналист, я рассказываю то, о чем я, то, что я вижу своими глазами. Вот. И вообще программа 60 минут, вот Ольга произнесла этот термин уже, даже мой любимый, островок адекватности. Мы очень болеем за свою страну, очень болеем за свою страну. Но мы знаем все нюансы и о них говорим. Да? Мы всех этих негодяев показываем в полный рост. Вообще, пожалуйста, они у нас высказываются, а для них арена тоже и трибуна. Поэтому это, если кто-то нам пытается уязвить нас, оскорбить, то пусть думают еще. Это не то, что может меня, по крайней мере, или Ольгу задеть.
2: На радио «Лента». Потеря дня.
7: После масштабной атаки украинских беспилотников по Подмосковью загорелся Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения в микрорайоне Климовск в Подольске. Предприятие являлось одним из ключевых поставщиков фронта и специализировалось на разработке стрелкового оружия, боевой экипировки и боеприпасов.
2: Радио «Лента», 15:57 АМ. Далее в эфире. Оригинальные мнения о ключевых событиях, цитаты авторитетных личностей и анализ из первых рук. Прямо сейчас на Радио «Лента» самые важные высказывания дня.
7: Глава Минэкономразвития Максим Решетников заявил, что весь мир хочет сотрудничать с Россией, чтобы получить передовой опыт.
20: У стран очень большой интерес к нашим наработкам по многим направлениям, будь то там, наши движения в платформенной экономике, система образования, система здравоохранения, наличие технологий. При этом, конечно, нам есть что предложить миру и странам на разных этапах развития. С кем-то это технологическое партнерство, где-то выстраивание там, не знаю, планов электрификации, да, вот то, что мы прошли. И на самом деле для многих все-таки этот опыт полезный, причем на новых принципах, с зеленой энергетикой, с распределенной энергетикой, с правильной регуляторикой и так далее. В целом надо сказать, что у нас в стране за последние десятилетия, мы по многим направлениям находимся в топе лучших стран с точки зрения управления, управленческих механизмов. Это не значит, что у нас нет задачи, мы не знаем своих слабых мест. Они тоже есть, и мы тоже над этим работаем. Но нам точно есть что предложить. И, конечно, страны в этом нуждаются. Интерес большой. Другой момент, что приходится много переупаковывать.
7: Элементарная экономика о заявлении Решетникова и реальности.
21: Фантазии министерства разбиваются о банальный кассовый разрыв. Пока чиновники рассуждают о лидерстве, индекс предпринимательской уверенности в обрабатывающем секторе ушел в минус, а рентабельность большинства производств сейчас едва дотягивает до 6-8%. Как прикажете развивать эти ваши платформы, если стоимость проектного финансирования из-за заградительной ключевой ставки перевалила за 22% годовых? Это же чистая арифметика. Ни один легальный завод не окупает такие займы. В итоге вместо инвестиций в основной капитал мы имеем стагнацию, а весь передовой опыт свелся к тому, что крупный бизнес тупо заморозил модернизацию и выжимает последние соки из советских фондов, износ которых уже превысил 50%.
7: Макроэкономист Николай Корженевский о том, что высокие кредиты убивают бизнес.
22: Я понимаю, что министр хвастается, что Россия в топе лучших стран, и наши технологии всем нужны. Оно может и так, но вы понимаете, что параллельно экономику парализовали кредиты для бизнеса. Это сейчас там под 25% годовых. Вот ты хочешь открыть или расширить завод, но тебе же нужны деньги на новые станки. Ты идешь в банк, берешь кредит. И теперь каждый год надо отдавать банку четверть от всей взятой суммы только в виде процентов. Я подчеркиваю, только проценты, чтобы просто работать в ноль. Выходит, что твой завод должен приносить какую-то совершенно космическую, нереальную прибыль. Но мы же в реальности живем с вами, да? Обычное производство, одежда, еда, мебель, комплектующие, столько не зарабатывает. Там в среднем всего от 5 до 6%. И что мы хотим? Бизнес физически не может брать такие дорогие деньги.
2: Радио «Лента». Прямая речь.
3: Жительница Шебекина описала реальную картину происходящего в Белгородской области, опровергнув успокоительные реляции местных властей.
23: 38 дней шла последняя опасность БПЛА в Белгородской области в городе Шебекино. И на данный момент она уже идет около 7 дней. И когда закончится, непонятно. Я сегодня столкнулась с атаками на большие грузовые автомобили. Буквально на моих глазах где-то произошло 2 атаки. 2 еще произошло неподалеку, от моего места расположения. Одна произошла в Белгородском районе, тоже где-то в 20 километрах от меня. И что хочу сказать, уже даже каналы не вывозят в предоставлять последствий. Это все за один день и в пределах одного города небольшого. Вечером была атака еще на школу и на детскую площадку во дворе жилого дома возле нее. Должно стать лучше, но как будто бы количество дронов стало еще больше. И вроде бы как бы вселяют надежду, да, что все хорошо, потерпите, все будет нормально, сейчас пройдут выборы, весь этот кошмар закончится, но он не заканчивается. И понятно, что нужно принимать какое-то решение, не слушать эти успокоительные речи. Невольно, когда ты выходишь из дома, ты становишься очевидцем очень страшных вещей, и иногда ты даже попадаешь под них, несмотря на то, что у тебя есть рация, чат. Но сейчас атаки стали настолько частыми, перерывом небо чистое бывает, но максимум 15 минут ночью вообще выйти невозможно. То есть на машине стало крайне опасно передвигаться, особенно где есть светофор, да, какой-то перекресток, зеленый участок, туда чаще всего пытаются атаковать, и оперштаб работает, но ты сам не всегда можешь среагировать. Также у нас еще страдает поселок Октябрьский, Грайворон, да, такие более крупные населенные пункты. Я уже не говорю про мелкие деревни, которые на границах. В стороне Октябрьского было более-менее, пока там не открыли фронт. А сейчас там все очень печально. Логистика отрезана. Такое чувство, как будто здесь у нас тоже хотят отрезать логистику.
2: У вас, как и у многих, накипело. На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять, или его отпускают только по блату, или его цена улетает в космос. На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес. Нет электричества или воды, и непонятно, когда будет и кто за это отвечает. Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими, или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно. Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипело». Давайте вместе отстаивать справедливость. Очевидное, невероятное. На радио «Лента».
0: Среди множества конспирологических теорий, претендующих на разрушение привычных исторических нарративов, одна особенно интригует и озадачивает. Она гласит, что Санкт-Петербург вовсе не был построен Петром Первым, а является остатком древней цивилизации. Некоторые утверждают, что монументальные здания и удивительная планировка города – это не дело рук царя-реформатора, а наследие народа, существовавшего задолго до его правления. Главным доводом в пользу этой теории являются масштабные строительные технологии, примененные при создании зданий XVIII века. Якобы каменная резьба, обработка металла и даже стекло – все это свидетельствует о наличии более развитых технологий, чем могли позволить себе архитекторы того времени. Железобетонные конструкции, которые не поддаются разрушению и коррозии, добавляют веса этим заявлениям. Однако самым ошеломляющим аргументом является утверждение, что такие грандиозные памятники, как Исаакиевский собор или Александровская колонна, были найдены Петром, а не построены им. Конспирологи уверены, Петр всего лишь откопал этот город после загадочного великого потопа, в котором Петербург был затоплен на 7 метров. Несмотря на отсутствие доказательств, сторонники этой теории продолжают настаивать на том, что Санкт-Петербург – это древний Толиан, столица забытой цивилизации атлантов, которую однажды вернули в свет. Официальная наука, конечно, отвергает эти идеи, но, как часто бывает, заговор молчания лишь подогревает интерес к подобным теориям. Поэтому больше шокирующих загадок слушайте в следующем выпуске «Очевидного и невероятного».
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. С нами делятся информацией солдаты с передовой. Сообщают военные корреспонденты. Поступают свежие сводки с фронта. А военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Датская почта.
4: Люди гниют заживо. Дочь бойца просит провести проверку 1435-го мотострелкового полка из-за отказа солдатам в медицинской помощи после боя. 55-летний Андрей Русанов получил тяжелое ранение при выполнении боевой задачи еще в конце 2025 года. После лечения у него возникли осложнения с ухом, разрыв барабанной перепонки, постоянные выделения, грибковое поражение и нагноение, рассказывает дочь бойца Анастасия.
5: Его прооперировали. На реабилитацию дали 30 дней. К концу реабилитации его состояние стало ухудшаться. Из уха все так же продолжало бежать. Ему прописывали антибиотики, которые давали лишь временный эффект.
4: Андрею диагностировали хронический гнойный отит среднего уха и направили на ВВК в Новосибирск. По словам дочери, документы там даже не рассмотрели, а отца признали здоровым. После возвращения в часть его отправили на учения. Состояние военнослужащего, как утверждает дочь, в полях продолжило ухудшаться. Появилась непроходящая головная боль. В начале августа мужчина обратился к военным медикам. ЛОР сообщил о необходимости повторной операции. Однако командование игнорирует все просьбы о лечении.
5: Документы, которому необходимо подписать для госпитализации, не подписывают уже 2 недели. Человек, отдающий долг родине, получивший ранение при выполнении боевых действий, получил серьезное осложнение только потому, что ему не дали своевременную реабилитацию. Он уже не может открывать челюсть, у него отнимается часть лица.
4: Анастасия требует провести проверку в 1435-м мотострелковом полку из-за халатного отношения команды

0: получали необходимую реабилитацию. Я требую, чтобы моему отцу немедленно оказали медицинскую помощь. Вы не вправе навредить моему отцу. И несчастный случай или внезапное выполнение боевого задания, а также подписание документов задним числом, не пройдут. Уважаемые командиры, я знаю и имею информации намного больше, чем вы думаете. И только попробуйте принять меры, которые могут прикрыть ваше халатное отношение к солдатам.
1: По словам Анастасии, она располагает информацией о беспределе в подразделении и в случае дальнейшего игнорирования ее требований намерена придать ее огласке. Если у вас есть история, которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия», и мы расскажем это всей стране.
2: Радио «Лента», 1557 АМ. Главные новости дня.
3: Жесткая математика СВО. 248 тысяч человек в этом году потеряла на фронте армия России. А захватила почти столько же земли, сколько потом и потеряла. Это заявил Зеленский в ООН. Что ответил Лавров на вопрос о конце спецоперации? Операция ВСУ под названием «Вивальди» серьезно повлияла на потери армии России. Как в личном составе, так и территориальные. Некоторым подразделениям под Лиманом пришлось отступить с ранее завоеванных территории. Это признали даже Z-военкоры. Речь идет о почти 200 квадратных километров территории Украины. Госсекретарь США Марк Рубио заявил, что в неделю около 6 тысяч погибших и раненых, говорит военный эксперт Ян Матвеев.
4: Потери российской армии едва ли не самые большие за все время войны. И они примерно равны набору. В один месяц это 35 тысяч убитыми и ранеными, в другой 28, затем 30. Получается некий такой баланс, жуткий, кровавый баланс, который означает, что пока на фронт прибывает 30 тысяч живых людей, в обратную сторону уезжают 1015 гробов и еще столько же коллег.
3: Марко Рубио встретился с главой МИД России Сергеем Лавровым в Маниле. Госсекретарь США призвал Москву прекратить боевые действия и сесть за стол переговоров. В ответ Лавров сказал, что Россия не собирается прекращать спецоперацию и напомнила о целях СВО, которые не выполнены. Z-блогеры пишут о катастрофическом положении российской армии. Вот что пишет военкор Садулаев.
5: В первый год операции очень много работали в БМП. И в штурмах, и в обороне. Во второй год меньше, в третий редко. А теперь БМП исчезли как класс. Их просто нет. Но мотострелкам надо на чем-то передвигаться. И уже не первый год передвигаются на мотоциклах. Мотострелки же. Но не только. Все виды джихад-мобилей и УАЗы с отрезанной крышей. А я сяду в кабриолет и Нивы, да и простые ВАЗы старых времен. Я такие тачки видел у позиции, что мама не горюй. Однако ездят.
3: Еще одно изменение на фронте – характер ранений, пишут военкоры. Еще 2 года назад было много солдат с пулевыми травмами. Но сейчас минно-взрывные ранения и ранения в результате удара дрона. Это подтверждают и военные. Сергей Подольский рассказал, что был ранен, когда прятался от беспилотника и упал на мину.
6: Отсутствуют точно 2 пальца, некоторые переломаны. Так сильно не наблюдал. У меня ни аптечки и не было ничего. Около меня находилась другая позиция моих союзников, точнее с моего полка позывной «Бабуля». Когда я пришел к ним, залез в нору, попросил оказать мне помощь, они меня запихали в яму, начали угрожать убийством, мы сейчас тебя пристрелим, застрелим, я находился в шоковом состоянии. Там пробыл до 6:30 утра, после чего они начали меня обратно отправлять на позицию. Прилетела ФВП наша, которая наблюдала за мной, чтобы я до туда добрался. Но так как я попросил, чтобы мне оказали помощь, мне отказали, сказали, сиди там, будешь просто слушать. Возможно, у меня уже воняет тухлятиной, так как прошли сутки. Я ничего не открывал, просто вот намотал тряпку этот бинт. Не знаю, что там у меня случилось. Просто у меня до сих пор шоковое состояние, то, что у нас такое в российской армии творится.
3: Военнослужащий отметил, что сутки пробыл без медицинской помощи, из-за чего существует риск ампутации кисти. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.

0: говорят военкоры.
1: Контроль за наличными хотят ужесточить. Военкор Живов о новых требованиях Центробанка и перспективах для российского бизнеса.
2: После выборов, очевидно, начинается вообще адское веселье. Чиновник Центробанка со звонким именем Богдан Шабля призвал банки усилить контроль за наличными деньгами компаний и частных лиц и пообещал изменения в 115-й федеральный закон. Надо полагать в сторону ужесточения этого бессмысленного и беспощадного закона. Вот сейчас начнется. Живые компании позавидуют мертвым. Но сильно переживать не будем. Народ России в едином порыве выбрал себе новых депутатов. 355 красавчиков-единороссов эти парни нас в обиду Центробанку не дадут. Или нет? Грустно это все. И смех истерический.
1: Все против России. Военный журналист Анастасия Кашеварова о проблемах внешней политики страны.
3: 51 страна из 193 в ООН поддержала антироссийскую декларацию по Украине. Читаю комментарии. Подумаешь, всего 51. Меньшинство. Ничего страшного. Все не так, друзья. В прошлом году было на 11 стран меньше. То есть 40 из 193. А сегодня уже 51. Именно этот факт сознательно упускают наши медиакураторы, что с каждым годом растет количество тех, кто выступает против нас. Мы обманываем сами себя. Запад не спит. Нас успокаивают миротворческими медвежьими услугами, а сами продвигают антироссийскую повестку. И это работает. Сикорский заявил, что Польша готова противостоять и сражаться с Россией. Литва меняет конституцию, чтобы разместить у себя ядерное оружие. Прямо у границ Калининграда. Нужно перестать врать внутри самим себе, что все хорошо и мы везде побеждаем. Ни хрена не хорошо. И будет хуже, и надо готовиться.
1: Налогов и сборов становится больше. Военкор Живов о новых предложениях Минфина.
4: Министерство предлагает включить в основную налоговую базу со ставками 13-22% пассивные доходы граждан. Речь о дивидендах, процентах по вкладам, операциях с ценными бумагами, доходах от продажи имущества и дарения. В ведомстве объясняют инициативу желанием унифицировать налогообложение доходов физлиц. Сейчас пассивные доходы облагаются по ставкам 13-15%. По оценкам Минфина, нововведения затронут около 4 миллионов человек. Отдельно Минфин предлагает с 2027 года ввести НДС 22% на иностранные товары, купленные онлайн, платить будут маркетплейсы. Также предлагается ввести таможенный сбор 100 рублей за зарубежные покупки стоимостью до 200 евро. Власти предлагают ввести налог на дополнительный доход добывающих компаний, полученный из-за роста мировых цен на твердые полезные ископаемые с 2024 года. Ставка составит 30%, для золотодобывающих компаний 20%. Другие налоговые и тарифные инициативы, озвученные в последние дни. Рост утильсбора на автомобили, дополнительный сбор с авиапассажиров, новые сборы на защиту инфраструктуры, ужесточение контроля за наличными, и это только начало. Кучно пошло.
0: Радио Лента. 1557 АМ. Главные новости дня.
5: Это не фронт и кино. Страны Африки обвинили Москву в заманивании мужчин на СВО под предлогом съемок фильма об Украине. Тысячи людей из бедных стран Африки и Азии завербовали для участия в СВО на Украине в ряды армии России. Все они приехали в страну, думая, что будут работать на стройке, охранниками или сниматься в кино. Рекрутинговая компания разместила в интернете вот такое объявление.
6: Глобальный кастинг. Новый кинопроект. Ищутся африканцы на мужские роли.
5: Основная цель рекрутеров – молодые мужчины, которые не могут найти работу из-за плачевной экономической ситуации у себя на родине. На одно из таких объявлений отозвался Ричард из Сомали. Его встретили в Москве и сразу отвезли на военную базу в Ростовскую область.
7: Мне сказали, что я могу работать охранником, потому что во многих местах в России, таких как больницы, банки, торговые центры, метро, нет охраны. Они говорили мне, что я смогу там работать, но нужно пройти обучение.
5: Через некоторое время подразделение, в котором был Ричард, отправили на самое горячее направление фронта – Донецкое. Их сразу отправили на разведку территории. То, что Ричард увидел, повергло его в шок.
8: Мы продолжали идти какое-то время, и я увидел множество людей, которые были там же, где мы раньше спали. Они лежали на земле. Они были мертвы. Я очень испугался, меня охватила паника.
5: На следующий день подразделение Ричарда попало под сильный обстрел. Он получил ранение в ногу. Много людей погибло. Тем, кто уцелел, была дана команда укрыться в подвале одного из домов и переждать обстрел. Ричард говорит, они неделю сидели в бункере практически без еды и воды. Потом им все-таки пришлось связаться с другими отрядами, и к ним пришла подмога. Но за это время его раненая нога сильно отекла.
8: Я показал ему свою ногу. Она была сильно опухшей. Вообще, я не мог надеть ботинки на обе ноги. Поэтому я снял их и остался в одних носках, потому что был очень ранен. Я двигался без ботинок, без защитной экипировки, просто шел за ними. Эти ребята были очень быстрыми, а я был ранен. Я добрался до одного места, и мои товарищи перепрыгнули через забор, а я упал. Между нами была проволока, которую обычно используют для установки мин. Острая, как лезвие. Я упал на эту проволоку, и вся моя форма порвалась. Я пытался снять проволоку с одежды, со штанов, но не смог. Я был так изможден, что просто упал, ударился головой и потерял сознание. Я не понимал, что происходит вокруг. Через 10-15 минут я снова встал и осмотрелся вокруг, но не увидел своих товарищей. Дрон завис над головой, и тут раздался взрыв. Еще одна бомба. Я оказался в эпицентре взрыва и начал истекать кровью.
5: Ричарда взяли в плен. Там его вылечили и связались с руководством страны. Сейчас он уже на родине, и там продолжает лечение. Африканская некоммерческая организация Code for Africa выявила около сотни веб-сайтов, страниц в соцсетях, которые используются для вербовки в ряды армии России. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в TikTok-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
0: Говорят военкоры.
1: Стрельба по людям и никакого уголовного дела. Андрей Медведев о скандале с рэпером Джиганом.
9: Дикая история, оказывается, произошла в начале июля. Но ее замяли. Рэпер Джиган, да, я тоже не слушал ни одной его песни, в своем доме в Подмосковье устроил самосуд над обслуживающим персоналом. Видимо, в измененном состоянии сознания он вооружился карабином, нарядился в Рэмбо, согнал прислугу и охрану в гостиную и начал допрос. Кто предатель, кто сливает информацию, кто вообще на его стороне? Одного из охранников обвинил в педофилии. Заставил признаться, приставив ствол к голове. Дал 5 секунд на то, чтобы убежать, открыл огонь и ранил мужика в руку и ногу. 10 часов псих с оружием держал в заложниках людей, которые к нему на работу устроились. Его собственные дети в это время прятались по шкафам, а по телефону рассказывали матери, что происходит в доме. Джигана скрутили общими усилиями соседей, полиции и охраны поселка. После такого его отправили не в СИЗО, а в один из самых дорогих рехабов Израиля. Кто-то как-то порешал, и вуаля, дело даже не возбуждалось. Понятно, что человеку с явными психиатрическими проблемами на фоне, судя по всему, запрещенных веществ надо помогать. Надо, безусловно. Но лечение не может быть альтернативой уголовной ответственности.
1: Новая рабочая лошадка украинцев. Военкор канал «Архангел» спецназа о серийном производстве «Минотавра» и возможностях таких беспилотников.
10: Тяжелые дроны – важный элемент в новой войне. Помимо ставки на FPV, на реактивные ударные беспилотники, нельзя забывать и о развитии тяжелых беспилотных летательных аппаратов, которые в нынешних реалиях должны быть неотъемлемой частью армии. В вооруженных силах Украины различных вариантов уже немало. На днях представили еще один. Украинская компания SkyRiper запустила серийное производство тяжелого 15-дюймового дрона «Минотавр». Беспилотник предназначен для ударных миссий и использует мобильные сети для управления через защищенный канал. Первую партию уже испытали в боевых условиях. «Минотавр» имеет максимальную взлетную массу 14 килограммов и может нести от 2 до 5,5 килограммов полезной нагрузки. Заявленная дальность полета составляет до 25 километров, а максимальное время нахождения в воздухе – до 22 минут. По данным производителя, дрон рассчитан на поражение тяжелой техники и укреплений. Такие беспилотные летательные аппараты могут выполнять разные задачи в силу повышенной полезной нагрузки. И в России есть различные дроны такого типа, но просто не так массово. Там, где мы должны быть впереди, мы пока догоняющие. Это очень плохо и опасно.
1: Стрельба Джигана – только симптом. Анастасия Кашеварова о домашнем насилии, зависимостях и семьях, которые остаются один на один с этой проблемой.
3: Рэпер Джиган под наркотиками стрелял в собственных охранников. Дети прятались в шкафах. Сколько таких историй происходит каждый день в России? Это не история одной семьи. Жизнь с зависимым человеком. Алкоголизм, наркомания, оружие в доме. Потеря всех рамок нормальности. За каждой историей реальная жизнь, реальная боль, реальные дети. Хорошо, если успели спрятаться и убежать. Ситуация в семьях ухудшилась с 2022 года, когда началась специальная военная операция. Реальность, с которой сталкиваются многие жены участников специальной военной операции, посттравматическое стрессовое расстройство, диагностировано у 20% ветеранов, вернувшихся со специальной военной операции. Алкоголь, наркотики, неконтролируемая агрессия. Человек приезжает домой и срывается. Дом, который должен быть защитой, превращается в самое небезопасное место. Это статистика, которую мы не любим обсуждать, но она есть. И мы живем в стране, где это стало нормой. И должен быть закон о домашнем насилии. Каждый раз, когда мы молчим, мы становимся соучастниками.
0: Радио «Лента». 15:57 АМ. На радио «Лента». Шок дня.
11: Руководство Wildberries предложило продавцам, которые потеряли деньги, взять кредиты, чтобы покрыть свои убытки. Ущерб от уничтожения центров оценивают минимум в 50 миллиардов рублей. Тем временем сотрудники Wildberries рассказали, что во время атаки их не выпускали с горящего склада в Электростале, что привело к большим жертвам.
0: Радио «Лента». 15:57 АМ. Радио «Лента». Прямая речь.
12: Россияне после выборов стали массово делиться в соцсетях своими походами в супермаркеты.
13: Это сколько нужно зарабатывать, чтобы позволить себе продукты с такими ценами? Люди, кто покупает это? Отзовитесь. Где вы работаете? Я тоже хочу.
14: Вот смотрите, что происходит в стране. Вот что я взял? Ничего не взял, да? Ну что это? Вот чистые средства гигиены, дезик, шампуни, там все. Вот нормально? Десятку. Это в один пакет влезет, еще место станет. Вот что это такое? 10 тысяч. Вот 10 тысяч. 10 тысяч рублей. Просто жесть.
15: Я захожу в перекресток купить себе овощей и фруктов. Я такая смотрю на цену, думаю, что много слишком. Пойду в Пятерочку. Захожу в Пятерочку, а тут... А вообще давно у нас яблоки стали стоить 94 рубля, это еще по карте. Здесь Golden 159. Это что такое вообще? Я хожу здесь... Друзья, бананы 145 рублей, это вообще, когда такое было? Вот эта вот бабуля уже 5-й крок делает, она ходит и ходит. Я уже 3 раза крок сделала, я думаю, мерещится мне или что это вообще такое? Но я еще по яйцам могу сказать. Вроде как и были. Но они тут не успели просто цену поменять. Тут написано цена от 5 сентября, а на овощи и фрукты от 23 сентября ценники стояли.
16: Зашла в магазин купить что-нибудь, приправу пожрать, приготовить. Сочная свинина с картошечкой.
17: Смесь Магина, второе, сочная свинина с картошечкой. 39 рублей.
16: Я надеюсь, это какой-то косяк? И она стоит, как вы знаете, это 79, 99, 114, 119, 85, 309.
0: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента». Разбор дня.
18: Всем привет! Это «Разбор дня». Сегодня поговорим о мясных штурмах, о том, как в 2026 году российских военных снова и снова отправляют в атаки с огромными потерями. Иногда это раненые, иногда специалисты, которых превращают в обычную пехоту, иногда группы, которым приходится идти вперед ради очередного участка на карте. Командиры сами в эти окопы не идут, а цена их решений измеряется жизнями тех, кто идет вместо них. Разберемся, как эта практика выглядит сегодня и почему Россия продолжает терять людей в таком количестве. Вот просто представь себе, группа людей находится глубоко под землей, внутри такой узкой металлической трубы. Вокруг кромешная темнота, и двигаться можно только гуськом, сильно согнувшись.
19: Звучит жутко, если честно. Это какая-то метафора или...
18: Нет, это не метафора. Это совершенно реальный инцидент, который зафиксирован в сентябре на границе Курской и Сумской областей. Там российская штурмовая группа пыталась проникнуть на позиции противника прямо по газопроводу Уренгой-Помары-Ужгород.
19: Слушай, ну на первый взгляд это может показаться даже грамотной военной хитростью. Поверхность же простреливается, небо контролируется дронами, а тут появляется такой скрытный подземный маршрут.
18: Задумка-то понятна, да, но у использования такой трубы есть один просто фатальный тактический недостаток. Такое замкнутое пространство полностью лишает главного шанса на выживание маневра. Внутри этого газопровода, ну, совершенно невозможно рассредоточиться.
19: Ну да, логично. И более того, если человек, идущий впереди, получает ранение, вся группа автоматически блокируется. Нормальная эвакуация из такого узкого тоннеля, но она физически исключена.
18: Вот именно. А главное, выход из этой трубы заранее известен противнику. Как только люди начинают выходить на поверхность, они оказываются в таком узком горлышке, которое уже пристрелено.
19: И находится под плотным наблюдением. Угу.
18: Да. И итог этого конкретного выхода был, ну, абсолютно предсказуем. Из 32 человек 29 были убиты, а трое ранены. То есть потерян практически весь взвод за один раз.
20: Но знаешь, самое поразительное в этой истории даже не сам факт засады. Война состоит из засад, это понятно. Поражает то, что буквально через несколько дней ровно по этому же маршруту отправляют следующую группу.
18: Да. За одну неделю было зафиксировано как минимум две новые попытки пройти тем же самым газопроводом. И вот это ключевой маркер.
19: Когда говорят «мясной штурм», в голове обычно возникает картина откуда-то из Первой мировой. Ну, знаешь, сотни солдат плотной цепью бегут на пулеметы. А здесь мы видим отправку таких небольших групп.
18: Угу. Часто это вообще микрогруппы. По 2-3, ну максимум 5 человек.
19: Но с военной точки зрения это ведь скорее похоже на классическую тактику скрытного проникновения. Разве это не означает, что командование как раз пытается сберечь людей? Ну, дробя их на мелкие и менее заметные цели.
18: Я согласна. Визуально картинка действительно изменилась. Ты больше не увидишь огромных колонн бронетехники, они просто стали слишком легкой мишенью. Суть в непрерывности самого конвейера.
19: Конвейера, где потери размазываются по времени. То есть не сразу тысяча, а по чуть-чуть.
18: Именно так. Если первую двойку убивают, по тому же самому маршруту отправляют вторую, затем третью. Командиру совершенно не обязательно списывать батальон за одно утро. Он просто отправляет новые микрогруппы неделями, пока кто-нибудь не зацепится за какую-нибудь воронку.
19: Получается, дробление лишь маскирует гибель людей.
18: Да, оно совершенно не отменяет общих огромных цифр. И причина этого перехода кроется, ну, в радикальном изменении технологий. Фронт стал абсолютно прозрачным.
19: Дешевые квадрокоптеры с хорошей оптикой висят в воздухе круглосуточно. От них просто не спрятаться.
18: И что делает ситуацию еще более безвыходной для пехоты, это эволюция самих дронов. Сейчас активно используются FPV-дроны на оптоволоконном кабеле.
19: Стоп, то есть они буквально разматывают за собой километры тонкого провода в полете?
18: Представь себе, да. И это означает, что сигнал не передается по воздуху. Любые генераторы помех, любые хваленные системы радиоэлектронной борьбы, которые раньше могли спасти солдата, они стали абсолютно бесполезны. Глушить такой дрон просто нечем.
19: Ого! Отсюда, видимо, и эти многокилометровые пешие переходы. Любую технику замечают за километры, поэтому людей высаживают очень далеко от линии соприкосновения. И штурмовик идет несколько часов с тяжелым боекомплектом, находясь под постоянным прицелом.
18: А дальше начинается просто методичная охота. Дроны преследуют одиночных солдат. Раньше можно было хотя бы укрыться в разрушенном доме, но сейчас аппарат просто залетает в окно или в открытую дверь.
19: В таких условиях эвакуация раненых, ну, она становится просто невыполнимой задачей. Любая спасательная группа или машина мгновенно распознается тепловизорами и сама превращается в новую мишень.
18: Угу. Захват нескольких сотен метров лесопосадки стоит десятков жизней просто потому, что дрон не устает ждать следующего солдата.
19: Слушай, но если продвижение дается такой колоссальной ценой, зачем вообще продолжать эти атаки? Особенно, когда они явно не подготовлены и идут без артиллерийского прикрытия. Почему система не возьмет паузу?
18: А вот тут мы подходим к самому интересному. Ответ кроется в том, как устроена армейская бюрократия. В военной среде это явление даже получило свое название – взятие в кредит.
19: Звучит как какой-то финансовый термин, но цена у него, очевидно, измеряется жизнями. Как вообще работает этот механизм?
18: Работает он довольно цинично. Сначала наверх, в вышестоящий штаб, отправляется такой красивый, оптимистичный доклад о том, что очередной населенный пункт взят. На штабной карте территорию закрашивают нужным светом.
19: Но в реальности позиции находятся где-то далеко позади.
18: Совершенно верно. А противник в это время спокойно публикует видео из этого самого села, доказывая, что никакого контроля у российских войск там нет.
19: Подожди, я тут хочу выдвинуть альтернативный аргумент. Разве и командирам на местах невыгодно врать начальству? Ведь если по документам город уже контролируется армией, то запросить поддержку артиллерии для его реального взятия становится, ну, просто невозможно. По бумагам же там уже свои.
18: В этом и заключается жестокий парадокс стимулов, понимаешь? Бюрократия требует быстрых результатов и хороших новостей прямо сейчас. Отчет уходит наверх ради похвалы или продвижения по службе. А когда ложь грозит вскрыться, бумажную карту нужно срочно превращать в настоящую.
19: И единственный доступный инструмент для этого – та самая пехота, у которой теперь нет артиллерийской поддержки. Потому что стрелять по своим артиллерия не будет.
18: Да, в начале 2026 года это очень наглядно проявилось в Купянянске-Узловом. На высшем уровне доложили о боях и захвате, хотя до самого города было еще несколько километров. И чтобы догнать этот оторванный от реальности отчет, людей начали безостановочно гнать в неподготовленные атаки.
19: Получается, за разрыв между амбициями в отчете и реальностью расплачивается не тот командир, который закрасил карту. Он-то ничем не рискует. Расплачиваются те, кто должен своими телами исправить его доклад.
18: Угу. И когда в этом бесконечном конвейере заканчивается обычная здоровая пехота, система начинает забирать тех, кого еще недавно комиссовали бы, даже не задумываясь.
19: Да, кризис качества пополнения дошел до того, что медицинские регламенты, похоже, вообще перестали существовать. Тут очень показательная история Владимира Подковыркина. Человеку 51 год, бывший грузчик, никогда раньше не служивший.
18: И у него был подтвержденный диагноз. Ишемическая болезнь сердца, гипертония, стенокардия, плюс недавнее осколочное ранение.
19: Спрашивается, как человек с таким состоянием здоровья бюрократически проходит через все фильтры и оказывается в штурмовой группе.
18: А механизм обхода поражает своей, ну, прямолинейностью. Решение врачей – это теперь просто рекомендация. А на земле реальная власть принадлежит командиру. Если командиру нужно закрыть штатную численность группы, он просто игнорирует медицинские справки.
19: То есть человека физически выдергивают из-под капельницы?
18: Буквально. Подковыркину стало плохо по дороге. Скорая отвезла его в госпиталь, но через несколько часов военные приехали и вернули его в часть внутренним приказом. И перед штурмом он успел передать письмо, где описал свою группу.
19: 27 больных и раненых людей.
18: Да. И некоторые из них умирали от инсультов и инфарктов еще до того, как начался сам бой. Физическое напряжение и стресс убивали их раньше дронов.
19: Знаешь, из этого следует, что ценность человека сводится исключительно к базовой физической функции. Может сделать шаг в сторону противника, значит, годен для штурма.
18: Ну, слушай, даже это не всегда обязательно. Были зафиксированы случаи, когда в 5-й отдельной мотострелковой бригаде на фронт возвращали бойцов на костылях и даже людей с аппаратами Елизарова.
19: С ума сойти. Для понимания, аппарат Елизарова – это сложнейшая металлическая конструкция, где спицы проходят насквозь через кость. С таким аппаратом любое неверное движение – это острая боль. Использовать такого человека в окопах – это за гранью вообще любого понимания боеспособности.
18: И не спасает даже публичность. Появляется информация о Z-блогере Егоре Гузенко. Он известен как 13-й. У него был двойной перелом ноги со смещением, кости не срослись, но его все равно отправили на передовую.
19: Это лишний раз доказывает, что прежние заслуги или медийный статус не имеют вообще никакого веса. Раненый солдат перестает быть пациентом, он переходит в категорию «остаток ресурса».
18: И этот ресурс выгребают откуда только можно, уничтожая при этом профильных специалистов. Например, студентов колледжа вербовали, обещая современную профессию оператора БПЛА. Это технически сложная работа.
19: А после 3 месяцев обучения их просто брали и отправляли в пехоту. 3 из них, кстати, очень быстро погибли. Но подожди. Использование подготовленного оператора дрона со сложной специализацией в качестве рядового стрелка – это же полный провал с точки зрения военной эффективности. Зачем системе самой уничтожать собственные ценные кадры?
18: Здесь снова сталкивается логика системы в целом и логика конкретного офицера на земле. Долгосрочная ценность визиста или оператора для армии сильно проигрывает сиюминутной задаче майора любой ценой закрыть дыру в штурмовой группе сегодня к утру.
19: К тому же угроза отправить в штурм сама по себе становится мощным инструментом управления.
18: Да, и инструментом вымогательства. Есть множественные свидетельства о коррупции внутри частей. Например, когда командиру покупали квадроцикл за 800 тысяч рублей.
19: 800 тысяч? Просто за то, чтобы человека не отправляли в атаку, из которой не возвращаются. Получается, опасность монетизировалась и превратилась в товар. А неудобных или тех, кто не смог заплатить, отправляют на так называемое обнуление.
18: Именно. Давай сейчас отвлечемся от микроуровней и посмотрим на макростатистику. Что вообще означают эти ежедневные отправки микрогрупп в масштабах всего фронта?
19: Потери убитыми и ранеными стабильно превышают 40 тысяч человек в месяц.
18: А теперь давай сопоставим эти гигантские цифры с территориальным результатом.
19: На каждый закрашенный квадратный километр пришлось больше тысячи потерь. Тысячи искалеченных и оборванных жизней из-за кусок земли размером с обычный городской парк.
18: При этом статистика показывает, что риск распределен крайне неравномерно. Доля офицеров среди погибших радикально изменилась. Если в начале войны они составляли около 10% от общих потерь, то к осени 26-го года эта цифра упала до нескольких процентов.
19: То есть около 7,5 тысяч офицеров на 260 тысяч общих подтвержденных смертей?
18: Угу. Те, кто отдает приказы и закрашивают карты, они не идут в первых рядах под тепловизоры дронов.
19: Здесь, знаешь, можно вспомнить извечный аргумент сторонников стратегии истощения. Логика звучит примерно так. Любая война на истощение требует колоссальных жертв. Если набирать контрактников быстрее, чем они гибнут, система может перемалывать ресурсы противника годами.
18: И действительно, казалось, что беспрецедентно высокие выплаты в регионах как раз решают эту проблему, стимулируя постоянный поток людей.
19: Да, выплаты бьют рекорды, постоянно растут. Разве этот финансовый рычаг больше не справляется?
18: Математика начала давать сбой. Статистика ясно показывает, темпы набора начали критически отставать от выбытия. Ежедневно российские силы теряют убитыми и ранеными около 1400 человек.
19: А новых контрактов заключается примерно 1000, ну, максимум 1200 в день.
18: Эта разница накапливается, и закрывать ее физически становится нечем. И в ответ на это часто звучит такое историческое сравнение. Говорят, ну, в Советском Союзе времен Второй мировой войны тоже были гигантские потери, но армия же всегда пополнялась.
19: Слушай, ну это крайне опасная демографическая иллюзия. Сравнивать общество 40-х годов и современное просто некорректно. В 1941 году население составляло почти 200 миллионов человек. И это было преимущественно молодое аграрное общество. За годы войны через армию пропустили 34,5 миллиона.
18: А население современной России – 146 миллионов. И структура этого населения совершенно иная. Оно значительно старше. Нельзя издать приказ по генштабу и заставить материализоваться новые 10 миллионов молодых мужчин.
19: Государство пытается решить проблему, постоянно увеличивая напор денег. Но это, знаешь, похоже на попытку топить печь в движущемся поезде, разбирая на дрова вагоны этого же самого состава.
18: Очень точная аналогия. Котел кипит, локомотив пока движется вперед, но с каждым захваченным километром состав становится все короче.
19: Ведь забранный на фронт мужчина оставляет пустоту не только в строю, но и в экономике. Заводам критически не хватает сварщиков и инженеров, стройкам рабочих, логистике водителей. Военные выплаты напрямую конкурируют с зарплатами предприятий.
18: В Советском Союзе экономику полностью перевели на военные рельсы, там заменили мужчин у станков женщинами и подростками, а сегодня российские власти пытаются вести боевые действия, сохраняя при этом иллюзию потребления. И эта система начинает постепенно пожирать сама себя.
19: И самые тяжелые последствия этой стратегии в итоге ложатся на семьи солдат. Из-за тотального контроля дронов, о котором мы говорили, эвакуировать тела с переднего края часто невозможно физически.
18: В результате люди числятся пропавшими без вести долгие-долгие месяцы.
19: А статус пропавшего без вести означает юридический паралич для семьи. Выплаты заморожены, вступить в наследство нельзя, счета заблокированы, при этом кредиты, долги и ипотеки никуда не исчезают. Государство покупает солдата за миллионы, но когда он исчезает в лесопосадке, семья часто остается один на один с глухой бюрократической стеной.
18: Да, поэтому цена следующего захваченного километра – это не просто сухая статистика убитых. Это колоссальный удар по будущему. Это нерожденные поколения, сотни тысяч людей с тяжелейшими травмами и острейший экономический дефицит. Демография не подчиняется военным сводкам, и людей нельзя просто дорисовать на штабной карте.
19: Ну да. И знаешь, мы сегодня разобрали много пугающих цифр, тактических изменений, бюрократических механизмов, но, слушая все это, стоит задаться одним главным вопросом. Как изменится само общество, когда эта фаза закончится? Как будет жить страна, в которой для целого поколения стало административной нормой то, что человеческая жизнь стоит дешевле подержавшего квадроцикла? Это ведь тот глубинный социальный сдвиг, который статистике еще только предстоит учесть и за который придется расплачиваться десятилетиями.
18: Это был «Разбор дня». Спасибо, что слушали.
0: Радио «Лента». 15:57 АМ. На радио «Лента» все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Балтийский дневник.
2: Авиабилеты для калининградцев станут еще дороже. Скидываться на самолеты заставят пассажиров. На истории с доступными субсидированными билетами можно смело ставить крест. Парадокс цен в Калининградской области. Корвалол дороже, духи дешевле. В сумме цены рванули вверх, снижение только по минимальным позициям. Как жить дальше? Демографическая катастрофа. За 10 лет рождаемость в регионе рухнула в полтора раза. Эксклав вымирает? Итак, пока жители Калининградской области продолжают жаловаться на нехватку доступных субсидированных билетов, они могут стать еще дороже. На федеральном уровне обсуждают новый сбор с авиапассажиров. Деньги хотят направлять на компенсацию стоимости лизинга и эксплуатации новых отечественных самолетов. По предварительным данным, на внутренних рейсах сбор может составить от 500 до 700 рублей с каждого билета, на международных – от 1 до 2 тысяч рублей. Для Калининградской области этот вопрос особенно чувствителен, ведь из-за географического положения самолет остается одним из основных способов добраться до других регионов России.
21: Сейчас субсидированный билет из Храброво в Москву стоит 3800 рублей, в Петербург – 3500. Но этих билетов хронически не хватает. У Аэрофлота они закончились еще в январе. Обычный тариф летом доходит до 30-40 тысяч за билет в один конец, на двоих с багажом – 60 тысяч. И вот теперь сверху новый сбор.
2: Если бы только одни билеты дорожали. А так, Калининград душит рост цен практически на всех направлениях. Поэтому неудивительно, что некоторые жители региона восприняли как чистой воды издевательство сообщение Минздрава России о том, что россияне едят недостаточно овощей и фруктов. В соцсетях калининградцы возмущаются подобным заявлением из федерального центра. Особенно тогда, когда цены, мягко говоря, кусаются.
21: По данным регионального филиала Росстата, капуста в августе рванула вверх на 44%. Яйца добавили в цене 30%. Копченая рыба вообще улетела в космос. Не будем о грустном, чтобы сильно не расстраиваться. И да, Калининградстат подтвердил, за год еда подорожала почти на 15%. И это в регионе, где цены и так существенно выше среднероссийских. А с 1 октября к продуктовому шоку добавится еще и коммунальный. Так что держитесь. Электричество дорожает на 19%, газ – на 16%. Кроме того, согласно официальной статистике, даже спички, без которых некоторые до сих пор не могут зажечь газ на плите, за год взлетели на 46%. Коробок уже почти 6 рублей. Вроде дешево, но ведь и голубое топливо не бесплатно. Кстати, газовое моторное топливо подорожало до 43,5 рублей, а незаменимый для многих по нынешним временам корвалол прибавил почти 40% и сейчас уже стоит 70 рублей. Дрова подорожали на 23%. Мужские перчатки и джемперы взлетели в цене на 10% и почти 8%.
2: Зато Росстат успокаивает, мол, туалетная вода подешевела на 9%, женские модельные туфли из натуральной кожи – на 14%, а рюкзаки для взрослых убавили в цене 10%. Также за год несущественно, но все же снизилась стоимость стиральных машин, смартфонов и двухкамерных холодильников. О том, что люди переходят в режим экономии, говорят со всех сторон. Экономисты объясняют просто – в воюющей стране иначе не бывает. Постоянно растущие расходы государства государство, как правило, частично компенсирует за счет повышения цен, тарифов и налогов. А поскольку СВО продолжается на неопределенное время, стоит быть готовыми к дальнейшему раскручиванию инфляции и усилению налогообложения. А тем временем в Москве гордо отчитались о том, что Калининград вошел в тридцатку российских городов с самыми высокими доходами.
21: Согласно исследованию Финансового университета при правительстве Российской Федерации, в Калининградской области жители на жизнь не жалуются. И вот почему. С начала 2026 года средний доход калининградца составил 77 тысяч рублей в месяц, а это на 13% больше, чем годом ранее. Правда, в эту сумму исследователи включили не только зарплаты, но и пенсии, пособия, доходы от бизнеса, дивиденды и проценты по вкладам. Таким образом, Калининград занял 28 место из 170 городов с населением от 100 тысяч человек по росту доходов. Такие же 77 тысяч рублей насчитали жителям Мурманска, Хабаровска, Нижнего Новгорода. Первой ожидаемо стала Москва, где в среднем получают 102 тысячи рублей в месяц. При этом в столице цены на многие товары и продукты гораздо ниже, чем в Калининграде. Согласно исследованию Финансового университета при правительстве Российской Федерации, в Калининградской области жители на жизнь не жалуются. И вот почему. С начала 2026 года средний доход калининградца составил 77 тысяч рублей в месяц, а это на 13% больше, чем годом ранее. Правда, в эту сумму исследователи включили не только зарплаты, но и пенсии, пособия, доходы от бизнеса, дивиденды и проценты по вкладам. Таким образом, Калининград занял 28 место из 170 городов с населением от 100 тысяч человек по росту доходов. Такие же 77 тысяч рублей насчитали жителям Мурманска, Хабаровска, Нижнего Новгорода. Первой ожидаемо стала Москва, где в среднем получают 102 тысячи рублей в месяц. При этом в столице цены на многие товары и продукты гораздо ниже, чем в Калининграде.
2: Как говорится, жизнь такова и больше никакова. Глава Минфина Силуанов недавно откровенно заявил, россиянам придется затянуть пояса потуже, поскольку сейчас все для фронта, все для победы. Причем поднатужиться придется не только гражданам, но и региональным бюджетам. А они в связи с расходами на СВО, в частности миллионными выплатами контрактникам, часто трещат по швам и вынуждены закрывать местные программы развития. Пожалуйста, конкретный пример.
21: Калининградский центр по разработке и производству беспилотников отложили на 2 года. Янтарный дрон задумывался как полноценный научно-производственный центр, то есть со станками, лабораториями, испытаниями, производством компонентов и собственными разработками беспилотников. Этот проект запустили при Алексее Беспрозванных летом 2025 года, а отвечает за него региональный Минэконом. Центр связан с федеральным проектом Минпромторга по развитию производства беспилотных систем. Первоначально янтарный дрон должен был заработать уже в 2027 году. Тогда же власти ждали первого резидента, первые 2 разработки и испытания. Теперь все это перенесли на 2029. Сертификацию сдвинули на 2030 год, серийное производство – на 2031, а выход продукции на рынок – на 2032 год. Причина банальна – нет денег. Калининградский центр по разработке и производству беспилотников отложили на 2 года. Янтарный дрон задумывался как полноценный научно-производственный центр, то есть со станками, лабораториями, испытаниями, производством компонентов и собственными разработками беспилотников. Этот проект запустили при Алексее Беспрозванных летом 2025 года, а отвечает за него региональный Минэконом. Центр связан с федеральным проектом Минпромторга по развитию производства беспилотных систем. Первоначально янтарный дрон должен был заработать уже в 2027 году. Тогда же власти ждали первого резидента, первые 2 разработки и испытания. Теперь все это перенесли на 2029. Сертификацию сдвинули на 2030 год, серийное производство – на 2031, а выход продукции на рынок – на 2032 год. Причина банальна – нет денег.
2: Неожиданно нарисовалась еще одна проблема, о которой региональные власти раньше предпочитали умалчивать, но уже нельзя. В Калининградской области наблюдается демографическая катастрофа. Область оказалась в клубе регионов с самой низкой рождаемостью.
21: За 10 лет рождаемость в самом западном регионе рухнула в 1,5 раза. С 12 тысяч новорожденных в 2015 году до 7468 в 2025. Об этом и сказала министр социальной политики Анжелика Майстер. Она признала, коэффициент рождаемости в регионе 1,22 при среднероссийском 1,37. Власти пытаются исправить ситуацию. Выбрали 8 из 10 мер демографического меню. Среди прочего, 300 тысяч за третьего ребенка, социальные няни, прокат детских вещей. Но, по правде говоря, ситуацию это исправил слегка. Дело в том, что смертность в Янтарном крае превышает рождаемость почти вдвое. В 2024 году умерло 13 016 человек, а родилось всего лишь 7 477.
2: Чиновники хоть и нехотя, но все же признают, население эксклава держится исключительно на мигрантах. Но даже миграционный прирост 4500 человек в год только частично компенсирует естественную убыль в 5539 человек. На этом пока все, а больше новостей ищите в нашем ТикТок-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
0: Радиолента. Балтийский лоцман.
4: Всем привет! У штурвала «Балтийский лоцман». Сегодня предлагаю сделать одну вещь, которую чиновничья система почему-то очень не любит. Не будем восхищаться тем, сколько денег она выделила. Давайте посмотрим, что за эти деньги получил обычный калининградец. Потому что новость звучит роскошно. Москва нашла для Калининграда еще почти 600 миллионов рублей на дешевые авиабилеты. Всего в этом году получается уже примерно 1 миллиард 200 миллионов. Миллиард 200 миллионов! Тут уже хочется спросить, где очередь за билетами по 3500? Почему люди не выбирают, утром лететь или вечером? А потому что открываешь сайт авиакомпании, и праздник как-то быстро заканчивается. Жалобы на отсутствие дешевых билетов идут до сих пор. Новые места обещают только после очередного распределения денег. И вот тут появляется главный фокус всей этой системы. Когда федеральные власти говорят «мы выделили миллиард на доступные перелеты», человек совершенно естественно слышит «теперь я смогу купить билет по нормальной цене». А это вообще не одно и то же. Государство не делает билеты дешевыми для всех калининградцев. Оно заранее покупает у авиакомпаний, условно говоря, ограниченную корзинку дешевых мест. На эту корзинку выделена определенная сумма. Места разобрали – все. Самолеты продолжают летать. Свободные кресла могут быть, но билет за 3500 или 4000 исчезает, потому что федеральная скидка на него закончилась. Официально программа действительно предусматривает специальные тарифы для жителей области и студентов. Но объем перевозок ограничивается выделенным финансированием. И знаете, что лучше всего показывает масштаб проблемы? Даже не лето. Январь. Аэрофлот открыл продажу дешевых билетов на весь 2026 год в середине декабря. Проходит примерно месяц, и 15 января компания говорит: «Все, годовая квота закончилась». На год. В январе. Программа рассчитана до декабря, а у крупнейшей российской авиакомпании ее калининградский запас закончился практически до того, как люди успели убрать новогоднюю елку. Вот после этого, мне кажется, можно уже не проводить совещание на тему «почему возник повышенный спрос». Потому что ответ лежит на столе. Дешевых билетов заложили намного меньше, чем хотят купить люди. И самое прекрасное – об этой проблеме в Москве знают не с прошлой недели. Еще весной Калининград просил федеральный центр изменить саму систему. Не выдавать деньги кусочками. Сразу закладывать необходимую сумму на год. Увеличить количество дешевых мест в самолетах. Регион предлагал поднять их долю примерно с 30 до 40%. Потому что нынешняя схема создает те самые паузы, когда деньги закончились, новые еще не распределили, а пассажиру остается только смотреть на обычный тариф и тихо вспоминать все известные ему русские слова. В мае губернатор уже публично говорил: эти паузы надо убрать. Причем сама причина была названа совершенно открыто. Ежегодное бюджетирование и разрывы в финансировании перевозчиков. То есть тут даже расследование проводить не надо. Власть сама знает, где сломано. Но приходит лето, и дешевых билетов снова практически нет. До Москвы еще можно было что-то поймать. До Петербурга к концу августа обычный билет в одну сторону доходил примерно до 30 тысяч рублей. И вот где особенно чувствуется весь чиновничий сюрреализм. Калининградец летом смотрит на 30 тысяч за билет. Москва осенью выходит к микрофону и торжественно говорит: «Мы нашли еще почти 600 миллионов. Спасибо большое». А в июне найти нельзя было? В мае? В январе, когда стало понятно, что годовая квота крупнейшего перевозчика прожила один месяц? И вот это у меня главная претензия именно к федеральной власти. Не в том, что денег вообще не дают. Дают, и немало. А в том, как они это считают. Сначала в Москве определяется некая сумма. Потом ее распределяют. Потом дешевые места заканчиваются. Потом Калининград несколько месяцев объясняет, что денег не хватает под реальный спрос. Потом начинаются переговоры. Потом находится еще 500 000 000. Потом снова проходит отбор авиакомпаний. Потом появляются новые билеты. А человек все это время просто хочет слетать к родственникам в Петербург. Ему не нужен федеральный отбор. Ему не интересно, из какой строки бюджета пришли деньги. Он открывает телефон и видит одну цифру возле кнопки «Купить». Вот в этой цифре и находится вся эффективность государственной программы. Минтранс сейчас говорит, что после дополнительных денег программа должна охватить примерно 180 тысяч жителей и студентов до конца года. Звучит опять красиво. Только сама Калининградская область уже просит Москву в следующих бюджетах финансировать перелеты, исходя из фактической потребности. Перевожу с чиновничьего. Нынешняя сумма не соответствует тому количеству людей, которые хотят летать по такой цене. Причем сколько денег реально нужно, чтобы закрыть этот спрос, публично пока даже не называют. И вот это, по-моему, самая раздражающая часть всей истории. Федеральная власть прекрасно умеет отчитаться миллиардами. 1 200 000 000 звучит солидно. Можно поставить фотографию совещания, написать «транспортная доступность остается приоритетом». И вообще выглядит так, будто проблема практически решена. Но транспортная доступность – это не сумма в пресс-релизе. Это когда калининградец в июле открывает приложение и может купить билет. Не ловить его ночью, не ждать октября, не проверять 5 авиакомпаний в надежде, что кто-то вернул место. Не читать новость о том, что деньги уже доведены, а просто купить. И здесь Москва почему-то год за годом пытается лечить один и тот же хронический диагноз дополнительными уколами денег уже после того, как пациент снова пожаловался. Хотя решение даже придумано не нами. Сам Калининград предлагает считать реальную потребность заранее, финансировать весь год без провалов и увеличить число дешевых мест. То есть требуется не очередной красивый транш в сентябре, а система, при которой сентябрьский спасательный транш вообще не понадобится. Поэтому, когда в следующий раз услышите, Калининграду выделили еще 500 000 000 на авиабилеты, не спешите радоваться самой цифре. Сначала откройте сайт. Если билет там есть, значит деньги наконец превратились во что-то полезное. А если опять нет, значит миллиард пока существует главным образом в красивом отчете. С вами был Балтийский лоцман. Подписывайтесь на наши социальные сети, берегите себя и до встречи.
0: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. На радио «Лента» цифра дня.
6: Как минимум 35 российских регионов официально подняли цены на проезд в общественном транспорте из-за дефицита топлива. В среднем проезд подорожал на 15%. Тем временем цены на бензин всего за месяц поднялись на 6%, а перекупщики продают топливо в 2,5 раза дороже, чем заправочные станции.
0: Радио «Лента». 15:57 АМ. Радио «Лента». Прямая речь.
12: Мама школьника из Белгородской области обратила внимание, что дети на математике начали считать дроны вместо яблок.
7: Почему во втором классе ребенок считает дроны, а не яблочки, там пирамидки, как мы раньше? Смотрю его случайно тетрадку, написано «дрон». Думаю, наверное, какую-то фигню он написал. Открыла учебник, а тут задачка про дроны. Что это такое? Картиночку. Просто это учебник второго класса. Как мы раньше с вами хорошо жили, когда не знали, что это. Был бы, мне кажется, учебник для Белгородской области, тут бы вообще задачки бы такие, БПЛА, ФПВ и все виды были бы.
0: Какие вопросы сегодня на слуху у россиян? О чем рассуждают государственные деятели? Какие жалобы звучат от населения? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. в эфире каждый вечер. Главные новости дня.
5: Следующий. В Совете Федерации предложили втрое поднять налоги для самозанятых, чтобы закрыть дефицит бюджета. Миллионы самозанятых россиян, которые платят налог на доходы по сниженной ставке 4-6%, могут стать следующим источником наполнения бюджета. А он в этом году сведен с дефицитом почти в 7 триллионов рублей. Замглавы Комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Андрей Епишин заявил, что некоторым категориям самозанятых следует поднять налоговую ставку до уровня НДФЛ, то есть в 2-3 раза относительно нынешней. По его словам, изменения могут коснуться курьеров и водителей.
8: У нас есть компании, где самозанятыми работают тысячи, сотни тысяч водителей и курьеров. Почему они должны платить налоги по ставке от 4 до 6%? С тех, кто по факту работает на полной занятости, надо брать полный НДФЛ по ставке от 13%. Не говоря уже про оплату социальных взносов, но хотя бы НДФЛ они должны платить полностью.
5: Созданный в 2018 году Институт самозанятых задумывался как способ вывести из тени миллионы россиян, получающих доход от репетиторства или сдачи квартир в аренду. Спустя 7 лет, благодаря низким налоговым ставкам, самозанятыми стали более 15 миллионов россиян. Согласно статистике ФНС, в прошлом году они заработали суммарно более 3 триллионов рублей и заплатили 136 миллиардов рублей налогов. Но власти хотят большего, ведь нужно чем-то латать огромную дыру в бюджете, говорит экономист Владислав Жуковский.
22: То есть вот сейчас будет просто такой дикий поток поборов с населения, с бизнеса, с малого бизнеса, самозанятых, для того, чтобы набрать здесь 200-300 миллиардов рублей, здесь 300-400, там 500, чтобы залатать ту огромную дыру в бюджете, которая сформировалась. А я напомню, что Силуанов полностью подтвердил наши мрачные прогнозы. Мы сразу говорили, что по итогу текущего года дефицит бюджета будет минимум 6,5-7 триллионов рублей, если сильно повезет. И вот буквально пару дней назад выступает глава Минфина Силуанов и говорит, что да, в текущем году дефицит бюджета будет 3% ВВП. Это практически 7 триллионов рублей только на текущий год. В два раза больше заложенного в бюджете плана. Угадайте, где они возьмут деньги? Правильно, за все заплатит конечный потребитель.
5: Растущие издержки бизнеса уже отражаются на ценах в магазинах. В августе мясо курицы подорожало на 15% год к году. Производители говорят о росте расходов на корма, топливо, логистику и зарплаты. Также влияет на рост цен и то, что правительство обязало предприятия тратить средства на собственную защиту от беспилотников, говорит экономист Игорь Липсиц.
23: То есть государство российское провалило защиту своей территории, это так называется. Вот, и приходится теперь каждого защищать себя самому. Ну, приходится это учесть, и, соответственно, эти затраты вырастут. И людям, наверное, кажется, что вот у компании довольно большая такая масса прибыли, и можно просто самортизировать рост затрат за счет прибыли. Это не так. 35%, то есть практически каждая третья компания России уже убыточная. Так что куда они денут эти затраты? Они их переложат в конечные розничные цены. В конце концов, за все платит население. И чем дальше, тем выше будут повышаться цены, и тем больше население России будет виднеть из-за войны. Куда деться-то? Война.
5: Также в России вырастут цены на авиабилеты. Новый сбор с пассажиров сейчас обсуждают Минтранс, Минпромторг и Ростех. Речь идет о сумме до 500 рублей за каждый внутренний перелет и до 1000 рублей за международный. Эти деньги предполагается направить на лизинг и эксплуатацию самолетов. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
0: Криминальные новости.
24: Мужчина застрелил супругу, а затем покончил с собой в городе Серпухов. По данным канала 112, 48-летнюю Надежду и ее 55-летнего мужа Андрея нашли вечером 23 сентября в их квартире с огнестрельными ранениями головы. Рядом лежал травматический пистолет и две гильзы. По данному факту возбуждено уголовное дело об убийстве. Сейчас проверяется причастность мужа к смерти его жены. У супругов остался несовершеннолетний сын. Генерал-майора подмосковной полиции Сергея Малькова, задержанного в начале сентября за хищение служебного топлива, отпустили под домашний арест. По данным МЭШ, меру пресечения изменили из-за состояния здоровья 66-летнего генерала МВД. Он уже 20 лет болеет сахарным диабетом, плюс страдает от гипертонии. В СИЗО ему вызывали скорую помощь из-за ухудшения состояния. Параллельно против Малькова возбудили еще пару уголовных дел. Кроме дела по статье о присвоении или растрате в особо крупном размере. Следователи считают, что Мальков с сообщниками похищал бензин, предназначенный для служебных машин.

0: Но одного защитника оказалось мало. Позже девушка вызвала 30-летнего приятеля, который также приехал и продолжил разборку. В результате пострадавшего госпитализировали с тяжелыми травмами головы. Обоих мужчин задержали. Возбуждены уголовные дела. Что грозит девушке, которая спровоцировала избиение, пока неизвестно. Это были криминальные новости. Больше о самых резонансных преступлениях в России слушайте в следующих выпусках.
1: Радиолента. Прямая речь.
2: Зет-военкор Максим Калашников о сложной ситуации на фронте и в российской экономике.
3: Вот у нас, видите, какие трудности с экономикой. У нас на самом деле падение идет. Бюджетный дефицит опять начинает нарастать. Он опять по 7 триллионов. Я сейчас смотрел с утра последние данные казначейства нашего. У нас очень большие трудности в сельском хозяйстве, строительстве и так далее. По списку, на самом деле. У нас очень большая усталость общества от войны, которая идет уже, так сказать, движется к 5-му году. Вы знаете, что если вы Украину не победили 5-й год, если у вас все ушло в такую перемалывающую бойню, которая перемалывает в две стороны, это трудно назвать победой. И, честно говоря, на фронте-то у нас дела достаточно сложные. Я говорю вот так вот, аккуратно выражаясь. Потому что, если мы посмотрим, что там происходит, то на очень такие напряженные события, ну, вы знаете, там, где нам противостоит 1-й и 3-й армейские корпуса, вот знаменитый этот Белецкий командует, вот, 3-м корпусом, по-моему, если не ошибаюсь. Под Лиманом у нас очень сложная ситуация. На направлении так Славянска, так сказать, Доброполье у нас тоже очень-очень-очень вязко идет. Там, так сказать, прорываться приходится через вот эту зону дронов, продвижение на Славянск, вот, соответственно. Район не изолирован с воздуха боевых действий, то есть мы не подавили ПВО и не пресекаем с воздуха все попытки противника, так сказать, перебросить туда подкрепление, снабжение и прочее. Ну да, помните, как делали те же англосаксы в Нормандии 44-го года, когда изолировали район боевых действий, район своей высадки, мы об этом рассказывали. Ничего подобного нет. ВСУ там получает подкрепление, и мы там продвигаемся с, ну, так сказать, с очень большими трудностями и потерями. Это никак не 1945 год, честно говоря.
1: Главные новости дня.
4: Эта зима будет страшной. Американские журналисты слили информацию о планах ВСУ устроить тяжелую зиму в российских городах. Что за генерал Мороз, о котором сказал Зеленский? Ни для кого не секрет, что за лето этого года ВСУ существенно расширило дальнобойные удары по российским регионам. Под атаки попадали и НПЗ, и военные предприятия, и логистика, а также ТЭЦ и водоканалы. Огромная территория страны, которую попросту невозможно закрыть системами ПВО, а при их нехватке так и подавно защитить все объекты нереально, говорит военный эксперт Юрий Федоров.
5: Разрушение нефтеперерабатывающих заводов. А сейчас вот последние данные говорят о том, что совокупная мощность нефтепереработки в России сократилась чуть ли не более чем на 40% в результате серии ударов, которые были нанесены по этим заводам в сентябре месяце.
4: Очевидно, что многое будет зависеть от температур на улице. Но в России теплых зим почти не бывает. На улице все равно будет мороз, считает эксперт. Кроме стратегических объектов, дроны атаковали и крупные предприятия, склады, где хранились или собирались беспилотники. Поэтому к зиме активно готовятся и представители бизнеса. Они не ждут помощи от государства, отмечает экономист Игорь Липсиц.
6: Валберс, они там закупили немереное количество сетки, насколько по рабице, будут как бы обертывать свои склады сеткой рабица. Ну уж не знаю, насколько это серьезно защитит от дронов, но вот у них такая надежда. На каких-то промышленных предприятиях закупают какую-то военную технику, прям прямые противовоздушные расчеты, ставят какие-то датчики сигналов аудио, чтобы улавливать звук мотора дрона, где-то ставят системы видеонаблюдения, где-то ставят системы, значит, борьбы с вот этими беспилотниками, подавления их активности. То есть это очень по-разному. Какие предприятия что делают, никто вам сказать не может.
4: Одновременно военное командование не скрывает, что готовится нанести удар по энергетическим компаниям Украины. Оборонные предприятия активно наращивают производство баллистических ракет и реактивных дронов. За такие удары Зеленский пообещал ответные действия.

0: Выступая на Генассамблее ООН в Нью-Йорке, он заявил, что никто в Москве не мог представить, что, цитирую, «генерал Мороз однажды перейдет на сторону тех, кто защищается от России».
1: Мы сделаем так, чтобы это произошло уже этой зимой, если Россия продолжит атаковать нашу энергетику и отопление. Эта зима может быть очень суровой для нас, но в ответ у нас не будет другого выбора, кроме как сделать ее болезненной и для России.
0: Тем временем в Москве рабочие начали закрывать ТЭЦ-8 на Волгоградском проспекте бетонными блоками. Эта конструкция, предположительно, может быть основой для антидроновых сеток. Но, как показали удары по НПЗ в Капотне, антидроновые сетки не спасают от ударов беспилотников. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
2: Радиолента. Потеря дня.
3: После масштабной атаки украинских беспилотников по Подмосковью загорелся Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения в микрорайоне Климовск в Подольске. Предприятие являлось одним из ключевых поставщиков фронта и специализировалось на разработке стрелкового оружия, боевой экипировки и боеприпасов.
2: Радиолента. 1557 АМ. Далее в эфире. Необычные взгляды на события дня, высказывания влиятельных людей и разбор ситуаций от первоисточников. Прямо сейчас на Радио Лента. Самые важные высказывания дня.
3: Академик Российской Академии Наук, доктор физико-математических наук Роберт Нигматуллин о состоянии экономики и кризисе.
4: Я искренне считаю, что мы в беде. Ну вот, беды, какие же беды? Ну, показатели. Ну, самые низкие доходы у нас в Европе, подушевые доходы. При советской власти действительно мы были беднее, чем, ну, жили беднее. Но все-таки мы строили страну, мы были, строили космос, атомную энергетику, мы были впереди. И, конечно, на это жертвовали. А сейчас все потеряли. И по-прежнему самые бедные, даже в самых бедных регионах Китая доходы выше, чем в наших самых бедных регионах. Ну вообще, как это можно спокойно относиться? Депопуляция. Мы вышли на уровень 0,6 миллиона, каждый год будет сокращаться население. Естественно, убыль населения. Рост ВВП, вот, ну, мы взял, я с 15-го, ну, с 14 на 15, вот, 11 лет, 1,5% в год. Потребительские цены, вот вы знаете, сколько выросли? На 77%. Вот по Росстату, это не я придумал, по Росстату, если все это просуммировать, то получается 70, то есть 7% в год инфляции. И самое удивительное, ни один указ президента с 2012 года по экономике базовым цифрам не выполняется. И президент почему-то не требует с этого, никого не наказывает за это. Все по-прежнему. Но так нельзя. Вот видите, Китай лежит, инфляция лежит, самая маленькая, видите, 0,27. Инфляция 0,27 к 1% прироста инвестиций. Польша уже выше, чем Соединенных Штаты. Вот не везде Польша хороша. А смотрите, куда страна. У нас как все в трубу вылетает. Да надо увеличивать инвестиции, конечно. Но все идет в трубу. Это что это значит? Мы находимся из 50 отобранных стран на 51 месте. На 51 месте Россия великая. Вот мы гордимся, у нас души великие и прочее, прочее. И равнодушно смотрим уже 30 лет. 30 лет. Причем вот эти эффективности, что предыдущие 15 лет были, что сейчас одно и то же. А посмотрите, за счет а число работников промышленности. Вот, вот говорят, что Путин пришел, и у нас вот... пошло. Так разрушается машиностроение. 4 миллиона в 99-м году, сейчас 440 тысяч. Почти в 10 раз. Легкая промышленность. В 3 раза. Зато число курьеров 1,5 миллиона и охранников. А число ученых на 10 тысяч населения у нас 54, а вот в передовых странах 174. Вот вам эффективность. Можно в эту страну сейчас в таком состоянии, при таком руководстве вкладывать деньги? Да, конечно, не надо. Поэтому я говорю, так управлять экономикой нельзя. И мы должны это донести, эту мысль до президента, потому что все на нем держится. Не дай бог, пошатнется его авторитет или еще что-то. Нельзя равнодушно это смотреть. Сложившийся порядок опасен. Ну, Бастрыкин говорит, дальше ехать некуда. У нас же каждый день арестовывают начальников. И уже секвестр. Ведь секвестр почему? Значит, экономика падает. Ну и поэтому кризис будет затяжным, на мой взгляд. Он просто так не вырвется, потому что все надо менять. Необходимо срочно заняться ремонтом, а не завышать процентную ставку.
2: Радио Лента. Голос темного времени. Далее в эфире сообщения от бойцов с линии фронта, высказывания военкоров, актуальные новости конфликта и юридические разъяснения от военного адвоката. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Главные новости дня.
0: Жесткая математика СВО. 248 тысяч человек в этом году потеряла на фронте армия России. А захватила почти столько же земли, сколько потом и потеряла. Это заявил Зеленский в ООН. Что ответил Лавров на вопрос о конце спецоперации? Операция ВСУ под названием «Вивальди» серьезно повлияла на потери армии России. Как в личном составе, так и территориальные. Некоторым подразделениям под Лиманом пришлось отступить с ранее завоеванных территории. Это признали даже Z-военкоры. Речь идет о почти 200 квадратных километров территории Украины. Госсекретарь США Марк Рубио заявил, что в неделю около 6 тысяч погибших и раненых, говорит военный эксперт Ян Матвеев.
5: Потери российской армии едва ли не самые большие за все время войны. И они примерно равны набору. В один месяц это 35 тысяч убитыми и ранеными, в другой 28, затем 30. Получается некий такой баланс, жуткий, кровавый баланс, который означает, что пока на фронт прибывает 30 тысяч живых людей, в обратную сторону уезжают 1015 гробов и еще столько же коллег.
0: Марко Рубио встретился с главой МИД России Сергеем Лавровым в Маниле. Госсекретарь США призвал Москву прекратить боевые действия и сесть за стол переговоров. В ответ Лавров сказал, что Россия не собирается прекращать спецоперацию и напомнила о целях СВО, которые не выполнены. Z-блогеры пишут о катастрофическом положении российской армии. Вот что пишет военкор Садулаев.
6: Первый год операции очень много работали в БМП. И в штурмах, и в обороне. Во второй год меньше, в третий редко. А теперь БМП исчезли как класс. Их просто нет. Но мотострелкам надо на чем-то передвигаться. И уже не первый год передвигаются на мотоциклах. Мотострелки же. Но не только. Все риды джихад-мобилей и УАЗы с отрезанной крышей. А я сяду в кабриолет. И Нивы, да и простые ВАЗы старых времен. Я такие тачки видел у позиции, что мама не горюй. Однако ездят.
0: Еще одно изменение на фронте – характер ранений, пишут военкоры. Еще 2 года назад было много солдат с пулевыми травмами. Но сейчас минно-взрывные ранения и ранения в результате удара дрона. Это подтверждают и военные. Сергей Подольский рассказал, что был ранен, когда прятался от беспилотника и упал на мину.
7: Отсутствуют точно 2 пальца, некоторые переломаны, так сильно не наблюдал. У меня ни аптечки и не было ничего. Около меня находилась другая позиция моих союзников, точнее с моего полка позывной «Бабуля». Когда я пришел к ним, залез в нору, попросил оказать мне помощь, они меня запихали в яму, начали угрожать убийством, мы сейчас тебя пристрелим, застрелим, я находился в шоковом состоянии. Там пробыл до 6:30 утра, после чего они начали меня обратно отправлять на позицию. Прилетела ФВП наша, которая наблюдала за мной, чтобы я до туда добрался. Но так как я попросил, чтобы мне оказали помощь, мне отказали, сказали, сиди там, будешь просто слушать. Возможно, у меня уже воняет тухлятиной, так как прошли сутки. Я ничего не открывал, просто вот намотал тряпку этот бинт, не знаю, что там у меня случилось. Просто у меня до сих пор шоковое состояние, то, что у нас такое в российской армии творится.
0: Военнослужащий отметил, что сутки пробыл без медицинской помощи, из-за чего существует риск ампутации кисти. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Говорят военкоры.
8: Подыграть Трампу не получится. Лейб-гусар о предложениях связать перемирие на Украине с выборами в американский Конгресс.
9: Умилительно читать разных экспертов, которые пишут, что России сейчас очень выгодно подыграть Трампу с перемирием на Украине, чтобы это зачлось ему как победа, и республиканцы выиграли бы тогда выборы в Конгресс. Воистину, это либо идиоты, либо блаженные. Во-первых, американскому избирателю давно насрать на внешнюю политику. Его интересует то, что происходит в собственной стране. А там Трамп с однопартийцами наворотил столько, что даже Байдена вспоминают с нежностью. Во-вторых, американский президент — это не косплей царя, как у нас, а лишь временный исполнительный директор, не более того. И от его успехов на стороне мало что зависит. В-третьих, у Трампа есть еще не выигранный Иран. А вот это гораздо больше заботит избирателя, чем какая-то там свара разных сортов русских. Так что подыграем мы в итоге только украинцам, дав им столь нужную передышку и стоящими за ними европейцами. Республиканцы же с треском провалятся и безо всякой нашей помощи. Проблема в том, что этот маразм транслируется в высокие кабинеты и приятно щекочет жаждущие позорного договорника уши.
8: НАТО делит восточный фланг на три зоны. Военкор подобный о новой системе управления войсками Альянса от Арктики до Черного моря.
10: В Альянсе объявили о переформатировании системы управления войсками на восточном направлении. Вместо концепции единого восточного фланга теперь вводится зональный принцип управления. Из опубликованных Альянсом документов следует, что весь периметр ответственности разбит на три отдельные оперативные зоны – северо-запад, центр и юго-восток. В НАТО подчеркивают, что такой подход позволит точнее подстраивать военные планы под специфику местности, характер угроз и логистику в каждом конкретном районе. Особое внимание в планах НАТО уделено районам, которые Альянс называет уязвимыми с точки зрения сухопутных рисков. В первую очередь это Калининградская область и Сувалкский коридор. Кроме того, в зоне прорабатываются маршруты для быстрой переброски резервов из Западной Европы, что также говорит о наращивании ударного потенциала вблизи российских границ. Для нас подобная реорганизация отражает курс на системное наращивание западного военного давления вдоль российских границ и требует соответствующего учета в планировании мер по обеспечению обороноспособности страны.
2: Радио «Лента», 1557 АМ. Главные новости дня.
0: Это не фронт и кино. Страны Африки обвинили Москву в заманивании мужчин на СВО под предлогом съемок фильма об Украине. Тысячи людей из бедных стран Африки и Азии завербовали для участия в СВО на Украине в ряды армии России. Все они приехали в страну, думая, что будут работать на стройке, охранниками или сниматься в кино. Рекрутинговая компания разместила в интернете вот такое объявление.
11: Глобальный кастинг. Новый кинопроект. Ищутся африканцы на мужские роли.
0: Основная цель рекрутеров – молодые мужчины, которые не могут найти работу из-за плачевной экономической ситуации у себя на родине. На одно из таких объявлений отозвался Ричард из Сомали. Его встретили в Москве и сразу отвезли на военную базу в Ростовскую область.
12: Мне сказали, что я могу работать охранником, потому что во многих местах в России, таких как больницы, банки, торговые центры, метро, нет охраны. Они говорили мне, что я смогу там работать, но нужно пройти обучение.
0: Через некоторое время подразделение, в котором был Ричард, отправили на самое горячее направление фронта – Донецкое. Их сразу отправили на разведку территории. То, что Ричард увидел, повергло его в шок.
13: Мы продолжали идти какое-то время, и я увидел множество людей, которые были там же, где мы раньше спали. Они лежали на земле. Они были мертвы. Я очень испугался. Меня охватила паника.
0: На следующий день подразделение Ричарда попало под сильный обстрел. Он получил ранение в ногу. Много людей погибло. Тем, кто уцелел, была дана команда укрыться в подвале одного из домов и переждать обстрел. Ричард говорит, они неделю сидели в бункере практически без еды и воды. Потом им все-таки пришлось связаться с другими отрядами. И к ним пришла подмога. Но за это время его раненая нога сильно отекла.
13: Я показал ему свою ногу. Она была сильно опухшей. Вообще, я не мог надеть ботинки на обе ноги. Поэтому я снял их и остался в одних носках, потому что был очень ранен. Я двигался без ботинок, без защитной экипировки, просто шел за ними. Эти ребята были очень быстрыми, а я был ранен. Я добрался до одного места, и мои товарищи перепрыгнули через забор, а я упал. Между нами была проволока, которую обычно используют для установки мин. Острая, как лезвие. Я упал на эту проволоку, и вся моя форма порвалась. Я пытался пытался снять проволоку с одежды, со штанов, но не смог. Я был так изможден, что просто упал, ударился головой и потерял сознание. Я не понимал, что происходит вокруг. Через 10-15 минут я снова встал и осмотрелся вокруг, но не увидел своих товарищей. Дрон завис над головой, и тут раздался взрыв. Еще одна бомба. Я оказался в эпицентре взрыва и начал истекать кровью.
0: Ричарда взяли в плен. Там его вылечили и связались с руководством страны. Сейчас он уже на родине, и там продолжает лечение. Африканская некоммерческая организация Code for Africa выявила около сотни веб-сайтов, страниц в соцсетях, которые используются для вербовки в ряды армии России. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента» «Разбор дня».
14: Всем привет, это «Разбор дня». Сегодня поговорим о вещи, которую большинство замечает только тогда, когда она ломается. О лифтах. В России десятки тысяч лифтов уже выработали свой срок, а менять их успевают далеко не везде. Для кого-то это просто несколько этажей пешком, а для пожилого человека, инвалида или семьи с коляской – настоящая проблема. Разберемся, почему старые лифты копятся быстрее, чем их заменяют, и кто в итоге будет платить за этот большой ремонт.
15: Слушай, чтобы сразу перевести вот этот масштаб с бюрократического языка на нормальный, давай вспомним историю в Санкт-Петербурге. Это было в начале 26-го года. Там пожилая женщина целый месяц поднималась пешком на 8-й этаж.
14: Месяц? На 8-й этаж? Ничего себе!
15: Да, просто потому что пассажирский лифт тупо встал. И для управляющей компании это, знаешь, просто галочка в журнале поломок, а для человека в таком возрасте каждый выход в аптеку превращается в настоящее испытание.
14: Вот люди вообще часто воспринимают лифт просто как элемент комфорта. Ну, зашел, нажал кнопку, приехал. А на самом деле это же критическая инфраструктура, буквально как водопровод или отопление.
15: Я бы сказала, даже более уязвимая. Если напор воды слабый, ты раздражаешься, но можешь пойти по делам. А поломка подъемника для инвалида-колясочника или человека после инсульта – это фактически домашний арест.
14: И тут же главная опасность даже не в том, что кабина сорвется вниз, как в голливудских фильмах.
15: Ну да, современные тормоза – всякие ловители. Они обычно спасают от свободного падения, хотя серьезные инциденты тоже бывают. Помнишь, в Челябинске прокуратура проводила проверку?
14: А, это когда кабина с пассажирами начала резко и неконтролируемо двигаться.
15: Точно. Но куда более частые угрозы – это ежедневные сбои. Когда, ну, двери не реагируют на датчик или связь с диспетчером пропадает намертво.
14: Да, недавно в Югре спасателям вообще пришлось вскрывать лифт прямо в поликлинике, чтобы достать оттуда женщину с ребенком. И такое же происходит по всей стране каждый день.
15: 100%.
14: Хорошо, но откуда взялся вот этот внезапный кризис? Почему они начали массово сыпаться именно сейчас?
15: Все упирается в нормативный срок службы. Он составляет ровно 25 лет.
14: 25 лет. Звучит как, ну, искусственная цифра. Железка же не знает, что у нее сегодня юбилей и не рассыпается в пыль ровно в полночь.
15: Конечно, в пыль не рассыпается. Но 25 лет – это граница. После нее завод-изготовитель и Ростехнадзор больше не гарантируют, что металл и электроника выдержат обычные нагрузки. Накапливается усталость материалов.
14: То есть начинается такой режим постоянного ручного контроля.
15: Именно. А масштабы там пугающие. Минстрой в начале 26-го года оценивал общий парк примерно в 625 тысяч лифтов.
14: Ага.
15: И около 88 тысяч из них уже требуют замены прямо до конца десятилетия.
14: Ого! Каждый шестой лифт в стране получается. А почему они так синхронно-то постарели?
15: Это прямое следствие застройки 90-х и нулевых годов. Тогда многоэтажки сдавали огромными микрорайонами, целыми волнами. Но и лифты ставили массово. Соответственно, сейчас их срок годности тоже истекает сразу целыми кварталами.
14: И как власти вообще справляются с таким потоком? Вроде же изначально дедлайн по замене стоял на февраль 25-го года.
15: Был такой план, да. Все старые лифты должны были подогнать под технический регламент. но система просто физически захлебнулась.
14: Не успели.
15: Совершенно не успели. И в итоге Евразийская экономическая комиссия сдвинула дедлайн для России до 15 февраля 2030 года.
14: Но отсрочка на бумаге же не делает старые детали новыми. Это просто юридический трюк, чтобы не пришлось в один день опечатать тысячи кабин?
15: Абсолютно. Отсрочка просто дала время, но математика процесса все равно не сходится. Смотри, Минстрой считал, что нужно менять 24 тысячи лифтов в год, чтобы закрыть потребность.
14: А исторически сколько меняли?
15: Около 16 тысяч. И даже план на 26-й год поставили всего 19 тысяч.
14: Все равно меньше необходимого. А реальные цифры за последние полгода какие?
15: А вот тут самое грустное. За первое полугодие 26-го по программам капремонта заменили всего 5300 штук.
14: Да ладно? Из них, наверное, половина в Москве.
15: Да, почти половина. И общий рынок монтажа вместе с новостройками вообще рухнул почти на треть до 11 тысяч.
14: Подожди. Если государство требует ускориться, а рынок падает на 30%, значит, дело не в том, что заводы встали. Дело в том, что за это ускорение тупо некому платить.
15: Бинго. Мы возвращаемся к главному, к деньгам. Один новый лифт вместе с демонтажом и установкой стоит от 3 до 5 миллионов рублей.
14: А для типичной девятиэтажки на несколько подъездов это уже десятки миллионов.
15: Отсюда и колоссальный разрыв между регионами. Москва за полгода меняет 2500 машин без проблем. А в Тамбовской области на замену нужно было около 1,3 миллиарда рублей. При этом в региональном фонде капремонта было в 13 раз меньше денег.
14: Жесть. Я еще помню цифры по Ставрополю. Там контракт всего на 9 кабин обошелся бюджету больше, чем в 30 миллионов.
15: Да, это очень дорого. И тут важно понимать, откуда вообще берутся эти деньги. Граждане платят взносы на капремонт, и они идут по одной из двух схем.
14: Либо в общий котел региона, либо на спецсчет конкретного дома.
15: Правильно. Общий котел работает как страховка. Собирают со всех, чинят по очереди. А спецсчет – это личная копилка здания.
14: Но многие же говорят, что спецсчет – это лучше. Типа ты реально контролируешь деньги и не платишь за ремонт чужого дома на другом конце города.
15: Звучит заманчиво, но математика старого здания разрушает эту иллюзию. Слушай, если дому 25 лет, накопить 15 миллионов рублей силами одних только жильцов просто нереально. Спецсчет в старом фонде – это не независимость, это показатель бедности.
14: Логично. Никаким голосованием соседей миллионы на счету не появятся.
15: И люди попадают в ловушку. Лифт сломался сегодня, а нужная сумма накопится лет через 10. В Калининграде была показательная история. Дом со спецсчетом понял, что не тянет замену, и решил перейти обратно в общий котел ради субсидий.
14: А пока они бегали с бумагами, что-то пошло не так.
15: Да, один лифт окончательно встал. Диагностика показала критический износ тягового каната. Машину остановили ради безопасности. А субсидия будет когда-то потом, после всей бюрократии.
14: И людям пришлось пешком ходить.
15: Но им пришлось экстренно сбрасываться наличными на ремонт этого каната. Просто чтобы хоть как-то ездить, пока они ждут полную замену.
14: Да. Ну, допустим, деньги есть. Аукцион прошел. Дальше же процесс должен идти быстро. Ну, привезли, поставили, поехали.
15: Если бы. Это еще одно заблуждение. В Карелии замена 8 лифтов в одном доме заняла почти 2 месяца.
14: 2 месяца? Люди ходили по лестницам? Почему так долго?
15: Потому что это сложный процесс. Демонтаж, установка новых направляющих, прокладка электрики, потом пусконаладка и долгая приемка инженерами. Это не телевизор к стене прикрутить.
14: Но с такими бюджетами строительные компании должны в очередь стоять за контрактами.
15: Должны, но на рынке дикий дефицит подрядчиков. Летом 26-го года в Башкирии был аукцион на 1 миллиард рублей. И знаешь, сколько компаний пришло?
14: 2.
15: 1. Небольшие фирмы просто боятся брать такие риски. Финансирование идет рывками. Сегодня тебе дают миллионы и требуют сделать все за месяц, а завтра бюджет урезают.
14: А держать штат монтажников при таких качелях просто убыточно.
15: Конечно. Это же профильные электромеханики, наладчики. Кадровый голод настолько серьезный, что Минстрой даже начал предлагать бесплатное переобучение.
14: А что с самими кабинами? Комплектующих вообще хватает?
15: Мы сейчас видим сильную зависимость от импорта. Точнее, от Китая. Дешевые китайские лифты захватывают рынок.
14: Почему именно они?
15: Потому что они идут готовым пакетом. Все детали уже подогнаны друг к другу. А российские производители пытаются закрыть спрос, но цепочки поставок разорваны.
14: Металл делают одни, платы поставляют другие.
15: Да. Из-за этого страдает качество. В Орле вообще пришлось экстренно останавливать партию абсолютно новых лифтов.
14: Из-за брака.
15: Отзывная компания выяснила, что отечественные электронные платы оказались бракованными.
14: Ужас. А ведь есть еще проблема старых шахт. Они же наверняка нестандартные в старых домах.
15: Это огромная головная боль. Минстрой требует унификации, чтобы лифты делались по ГОСТам. Но старую кирпичную девятиэтажку ты под этот ГОСТ не перестроишь. Каждый ремонт превращается в уникальный и дорогой квест.
14: У меня резонный вопрос. Если полная замена – это так дорого и долго, почему нельзя просто чинить старые лифты бесконечно? Поменяли трос, заменили двигатель и нормально?
15: Это путь в финансовую ловушку. У механизма старше 20 лет износ накоплен по всей системе.
14: А, это как со старой машиной. Вложил кучу денег в подвеску, а через неделю сдохла коробка передач.
15: Абсолютно точная аналогия. В итоге на запчасти уходит больше, чем стоит новая кабина. Фонд капремонта просто истощается на эти временные заплатки.
14: Но согласись, ситуация сильно зависит от региона. Не везде же провал.
15: Не везде. Воронежская, Пензенская области, Карелия, они уже к концу лета 26-го закрыли свои годовые планы.
14: Молодцы.
15: Молодцы, конечно, но успех Пензы никак не помогает жителю соседнего региона, где все стоит намертво. И тут кроется главная проблема вот этой гонки к 30-му году.
14: Какая?
15: Регионы сначала меняют лифты там, где это сделать проще всего. В домах с общим котлом и со стандартными шахтами. А к концу десятилетия в очереди останутся самые сложные объекты.
14: Дома со спецсчетами, без денег и с нестандартными размерами шахт.
15: Да. Принцип «сделаем сначала легкое», скоро исчерпает себя, и статистика полетит вниз.
14: Меня еще напрягает само восприятие этого дедлайна, 2030 год. Звучит так, словно заменят последнюю кабину, разрежут ленточку, и кризис исчезнет навсегда.
15: Это очень опасная иллюзия. Лифты – это конвейер возрастов. Машине, которой сегодня 21 год, через 4 года тоже стукнет 25.
14: То есть, если страна сейчас бросит все ресурсы на этот аврал, а потом выдохнет и урежет бюджеты, кризис просто повторится?
15: Обязательно повторится. Более того, новые кабины технологически сложнее. Там нужны дорогие платы, их сложнее обслуживать.
14: И если сломается какой-нибудь уникальный датчик, его просто не будет на складе?
15: Именно. Это разнообразие моделей очень усложняет жизнь рядовым механикам, которые привыкли к старым советским схемам.
14: Если посмотреть глобально на тарифы, становится понятно, почему денег нет. Граждане платят взносы, но они часто занижены искусственно.
15: Власти просто боятся недовольства. В Тамбовской области обсуждали тариф около 17 рублей за квадратный метр.
14: А экономически обоснованная цифра была выше.
15: Раза в три выше. И эта разница между реальной стоимостью и дешевой платежкой никуда не исчезает. Она копится как невидимый долг. И потом выливается в необходимость огромных субсидий из бюджета.
14: Иначе фонды просто обанкротятся. Знаешь, лифт стал такой идеальной проверкой системы управления инфраструктуры. Это ведь не прорыв трубы, который случается внезапно.
15: Да, дата выпуска выбита прямо на заводской табличке в кабине. Возраст известен за десятилетия.
14: Цена понятна. Все можно спрогнозировать. И все равно проблема решается авралами.
15: Этот кризис должен заставить людей по-новому посмотреть на свою недвижимость. Люди привыкли думать, что их собственность заканчивается за дверью квартиры. Но на самом деле дом начинается у порога подъезда.
14: И если не научиться коллективно управлять этой инфраструктурой сегодня, завтра комфортные квартиры просто превратятся в изолированные острова.
15: К сожалению, так и есть.
14: Подведем итог разбора. Проблема старых лифтов уже давно не сводится к одной сломанной кнопке или застрявшей кабине. Одновременно стареют десятки тысяч домов, а денег, оборудования и специалистов для быстрой замены не хватает. Чем дольше ремонт откладывают, тем больше людей рискуют однажды обнаружить, что дорога из собственной квартиры на улицу стала настоящим испытанием. Это был «Разбор дня». Спасибо, что слушали.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. У вас, как и у многих, накипело? На заправках нет бензина? Или есть, но очередь невозможно выстоять, или его отпускают только по блату? Или его цена улетает в космос? На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес? Нет электричества или воды, и непонятно, когда будет и кто за это отвечает? Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими? Или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипела». Давайте вместе отстаивать справедливость. Что сегодня обсуждают в России? На чем сосредоточены политики? Что вызывает недовольство среди населения? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15.57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
0: Эта зима будет страшной. Американские журналисты слили информацию о планах ВСУ устроить тяжелую зиму в российских городах. Что за генерал Мороз, о котором сказал Зеленский? Ни для кого не секрет, что за лето этого года ВСУ существенно расширило дальнобойные удары по российским регионам. Под атаки попадали и НПЗ, и военные предприятия, и логистика, а также ТЭЦ и водоканалы. Огромная территория страны, которую попросту невозможно закрыть системами ПВО, а при их нехватке так и подавно защитить все объекты нереально, говорит военный эксперт Юрий Федоров.
16: Разрушение нефтеперерабатывающих заводов. А сейчас вот последние данные говорят о том, что совокупная мощность нефтепереработки в России сократилась чуть ли не более чем на 40% в результате серии ударов, которые были нанесены по этим заводам в сентябре месяце.
0: Очевидно, что многое будет зависеть от температур на улице. Но в России теплых зим почти не бывает. На улице все равно будет мороз, считает эксперт. Кроме стратегических объектов, дроны атаковали и крупные предприятия, склады, где хранились или собирались беспилотники. Поэтому к зиме активно готовятся и представители бизнеса. Они не ждут помощи от государства, отмечает экономист Игорь Липсиц.
17: Валберс, они там закупили немереное количество сетки, насколько по рабице, будут как бы обертывать свои склады сеткой рабица. Ну уж не знаю, насколько это серьезно защитит от дронов, но вот у них такая надежда. На каких-то промышленных предприятиях закупают какую-то военную технику, прям прямые противовоздушные расчеты, ставят какие-то датчики сигналов аудио, чтобы улавливать звук мотора дрона, где-то ставят системы видеонаблюдения, где-то ставят системы, значит, борьбы с вот этими беспилотниками, подавления их активности. То есть это очень по-разному. Какие предприятия что делают, никто вам сказать не может.
0: Одновременно военное командование не скрывает, что готовится нанести удар по энергетическим компаниям Украины. Оборонные предприятия активно наращивают производство баллистических ракет и реактивных дронов. За такие удары Зеленский пообещал ответные действия. Выступая на Генассамблее ООН в Нью-Йорке, он заявил, что никто в Москве не мог представить, что, цитирую, «генерал Мороз однажды перейдет на сторону тех, кто защищается от России».
1: Мы сделаем так, чтобы это произошло уже этой зимой, если Россия продолжит атаковать нашу энергетику и отопление. Эта зима может быть очень суровой для нас, но в ответ у нас не будет другого выбора, кроме как сделать ее болезненной и для России.
0: Тем временем в Москве рабочие начали закрывать ТЭЦ-8 на Волгоградском проспекте бетонными блоками. Эта конструкция, предположительно, может быть основой для антидроновых сеток. Но, как показали удары по НПЗ в Капотне, антидроновые сетки не спасают от ударов беспилотников. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте «Радио Лента».
2: Радиолента. Прямая речь.
18: Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков о возможной поездке главы государства на саммит G20.
19: Пока об этом говорить преждевременно, еще решение не принято. Мы действительно с признательностью воспринимаем это любезное приглашение. Мы ценим это приглашение, и оно будет проработано и затем согласовано уже, и будет принято соответствующее решение. Одно дело – это электоральный цикл США, другое дело совсем – это участие России в большой двадцатке. Оно может быть или на высшем уровне, или на уровне пониже, на рабочем уровне, но в любом случае Россия имеет в виду максимально эффективно продолжать свое участие в работе двадцатки и всех форумов, которые в этих рамках проходят.
2: Главные новости дня.
20: Следующий. В Совете Федерации предложили втрое поднять налоги для самозанятых, чтобы закрыть дефицит бюджета. Миллионы самозанятых россиян, которые платят налог на доходы по сниженной ставке 4-6%, могут стать следующим источником наполнения бюджета. А он в этом году сведен с дефицитом почти в 7 триллионов рублей. Замглавы Комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Андрей Епишин заявил, что некоторым категориям самозанятых следует поднять налоговую ставку до уровня НДФЛ, то есть в 2-3 раза относительно нынешней. По его словам, изменения могут коснуться курьеров и водителей.
21: У нас есть компании, где самозанятыми работают тысячи, сотни тысяч водителей и курьеров. Почему они должны платить налоги по ставке от 4 до 6%? С тех, кто по факту работает на полной занятости, надо брать полный НДФЛ по ставке от 13%. Не говоря уже про оплату социальных взносов, но хотя бы НДФЛ они должны платить полностью.
20: Созданный в 2018 году Институт самозанятых задумывался как способ вывести из тени миллионы россиян, получающих доход от репетиторства или сдачи квартир в аренду. Спустя 7 лет, благодаря низким налоговым ставкам, самозанятыми стали более 15 миллионов россиян. Согласно статистике ФНС, в прошлом году они заработали суммарно более 3 триллионов рублей и заплатили 136 миллиардов рублей налогов. Но власти хотят большего, ведь нужно чем-то латать огромную дыру в бюджете, говорит экономист Владислав Жуковский.
22: То есть вот сейчас будет просто такой дикий поток поборов с населения, с бизнеса, с малого бизнеса, самозанятых, для того, чтобы набрать здесь 200-300 миллиардов рублей, здесь 300-400, там 500, чтобы залатать ту огромную дыру в бюджете, которая сформировалась. А я напомню, что Силуанов полностью подтвердил наши мрачные прогнозы. Мы сразу говорили, что по итогу текущего года дефицит бюджета будет минимум 6,5-7 триллионов рублей, если сильно повезет. И вот буквально пару дней назад выступал глава Минфина Силуанов и говорит, что да, в текущем году дефицит бюджета будет 3% ВВП. Это практически 7 триллионов рублей только на текущий год. В два раза больше заложенного в бюджете плана. Угадайте, где они возьмут деньги. Правильно, за все заплатит конечный потребитель.
20: Растущие издержки бизнеса уже отражаются на ценах в магазинах. В августе мясо курицы подорожало на 15% год к году. Производители говорят о росте расходов на корма, топливо, логистику и зарплаты. Также влияет на рост цен и то, что правительство обязало предприятия тратить средства на собственную защиту от беспилотников, говорит экономист Игорь Липсиц.
23: То есть государство российское провалило защиту своей территории, это так называется. Вот, и приходится теперь каждому защищать себя самому. Ну, приходится это учесть, и, соответственно, эти затраты вырастут. И людям, наверное, кажется, что вот у компании довольно большая такая масса прибыли, и можно просто самортизировать рост затрат за счет прибыли. Это не так. 35%, то есть практически каждая третья компания России уже убыточная. Так что куда они денут эти затраты? Они их переложат в конечные розничные цены. В конце концов, за все платит население. И чем дальше, тем выше будут повышаться цены, и тем больше население России будет виднеть из-за войны. Куда деться-то? Война.
20: Также в России вырастут цены на авиабилеты. Новый сбор с пассажиров сейчас обсуждают Минтранс, Минпромторг и Ростех. Речь идет о сумме до 500 рублей за каждый внутренний перелет и до 1000 рублей за международный. Эти деньги предполагается направить на лизинг и эксплуатацию самолетов. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Радио «Лента». Прямая речь.
18: председатель Центрального банка Эльвира Набиуллина о росте экономики Российской Федерации.
3: Умеренным, но оно растет. Но умеренная жесткая денежно-кредитная политика не позволяет разогнаться инфляции даже в таких непредвиденных обстоятельствах, в которых мы живем. Экономика продолжает расти, и кредитные риски остаются под контролем. Вот сейчас, когда говорили о просрочках и так далее, банки за этим активно и внимательно смотрят, с тем, чтобы в целом кредитные риски по экономике не возрастали.
2: На радио Лента. Шок дня.
4: Руководство Wildberries предложило продавцам, которые потеряли деньги, взять кредиты, чтобы покрыть свои убытки. Ущерб от уничтожения центров оценивают минимум в 50 миллиардов рублей. Тем временем сотрудники Wildberries рассказали, что во время атаки их не выпускали с горящего склада в Электростале, что привело к большим жертвам.
2: Радио Лента. 15:57 АМ. Радио Лента. Голос темного времени. Далее в эфире сообщения от бойцов с линии фронта. Высказывания военкоров. Актуальные новости конфликта и юридические разъяснения от военного адвоката. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио Лента. Говорят военкоры.
8: Подыграть Трампу не получится. Лейб Гусар о предложениях связать перемирие на Украине с выборами в американский Конгресс.
9: Умилительно читать разных экспертов, которые пишут, что России сейчас очень выгодно подыграть Трампу с перемирием на Украине, чтобы это зачлось ему как победа, и республиканцы выиграли бы тогда выборы в Конгресс. Воистину, это либо идиоты, либо блаженные. Во-первых, американскому избирателю давно насрать на внешнюю политику. Его интересует то, что происходит в собственной стране. А там Трамп с однопартийцами наворотил столько, что даже Байдена вспоминают с нежностью. Во-вторых, американский президент — это не косплей царя, как у нас, а лишь временный исполнительный директор, не более того. И от его успехов на стороне мало что зависит. В-третьих, у Трампа есть еще не выигранный Иран. А вот это гораздо больше заботит избирателя, чем какая-то там свара разных сортов русских. Так что подыграем мы в итоге только украинцам, дав им столь нужную передышку и стоящими за ними европейцами. Республиканцы же с треском провалятся и безо всякой нашей помощи. Проблема в том, что этот маразм транслируется в высокие кабинеты и приятно щекочет жаждущие позорного договорника уши.
8: НАТО делит восточный фланг на три зоны. Военкор подобный о новой системе управления войсками Альянса от Арктики до Черного моря.
10: В Альянсе объявили о переформатировании системы управления войсками на восточном направлении. Вместо концепции единого восточного фланга теперь вводится зональный принцип управления. Из опубликованных Альянсом документов следует, что весь периметр ответственности разбит на три отдельные оперативные зоны – северо-запад, центр и юго-восток. В НАТО подчеркивают, что такой подход позволит точнее подстраивать военные планы под специфику местности, характер угроз и логистику в каждом конкретном районе. Особое внимание в планах НАТО уделено районам, которые Альянс называет уязвимыми с точки зрения сухопутных рисков. В первую очередь это Калининградская область и Сувалкский коридор. Кроме того, в зоне прорабатываются маршруты для быстрой переброски резервов из Западной Европы, что также говорит о наращивании ударного потенциала вблизи российских границ. Для нас подобная реорганизация отражает курс на системное наращивание западного военного давления вдоль российских границ и требует соответствующего учета в планировании мер по обеспечению обороноспособности страны.
2: Радио Лента. 15:57 АМ. Солдатская почта.
5: Не жди повестку, заключи контракт. Татарстан завален агрессивной рекламой службы, а в Кировской области предприятиям угрожают отменой брони.
0: Агитации на заключение контракта с Минобороны с каждым днем становится все больше. Если раньше обещали высокую зарплату и службу в тылу, то сейчас стратегия изменилась. В Орске заметили агитационный плакат, в котором жителей пугают получением повестки и призывают подписать контракт самостоятельно. Адвокаты говорят, это явные признаки объявления новой волны мобилизации. Тем временем пресс-секретарь президента Дмитрий Песков очередной раз эти слухи отрицает. По его словам, на фронте людей хватает, и в мобилизации еще 300 тысяч попросту нет необходимости. Однако его словам никто не верит, говорит адвокат Иван Чувеляев.
6: Конечно, они держат в уме, если серьезно, эту мысль мобилизации. Об этом свидетельствует как минимум наличие модуля мобилизация в едином реестре военнообязанных, как максимум то, что они вклеивали все эти мобилизационные предписания. Ну, то есть у них как минимум есть, возвращаясь к этим 300 тысячам, о, просклонял, к этим 300 тысячам, у них есть какие-то циферки. Они явно пытаются оперировать ими, и оперируют, наверное, ими в своих каких-то папочках, которые они по еще носят. Они явно об этом думают.
0: Челябинской областью мужчин, у которых есть задолженности по алиментам или кредиту, принуждают подписывать контракт. В случае отказа угрожают тюрьмой. Об одном из таких случаев рассказал Николай Щипков.
7: Недавно у нас здесь похоронили одного паренька, ему жить бы жить, знаете. А он погиб на СВО. А знаете, как он туда попал? У него были алименты, задолженность. Он бы рад платить своим детям больше бы денег. Но нет этой работы, чтобы столько заработать и просто платить. Он платил сколько мог, но выросла задолженность по элементам. И вот эти люди, которые там сидят в кабинете, они его постоянно давили с этими элементами. И в последний день, когда он пришел, они ему положили на стол контракт. И он с дуру уже, ну, с психу уже взял и подписал, и ушел.
0: Николай также отметил, что в некоторых организациях Челябинска сотрудников вызывают в кабинеты и предлагают заключить контракт на СВО. Он считает, что подобная практика может в дальнейшем перерасти в прямое принуждение.
7: В некоторых у нас организациях, наверное, не только здесь у нас, но и в других регионах нашей страны, вызывают мужиков, которые работают в той или иной организации, в кабинет и предлагают подписать контракт с Министерством обороны. Это не шутки, это на полном серьезе. А вы говорите, что у нас все идут добровольно. Да ни хрена.
0: В Кировской области организациям дали 30 дней на заключение соглашения о выполнении задач по мобилизационной работе. Это означает, что нужно ввести всех своих сотрудников в мобилизационные списки. В случае отказа предприятия могут исключить из перечня тех, кто имеет право на бронь. Если у вас есть история, которую вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот канала «Лента России». Мы расскажем это всей стране.
11: Радио «Лента». 15:57 АМ. Военный адвокат.
12: Всем доброго времени суток, уважаемые слушатели. С вами, как всегда, военный адвокат Геннадий Петрович. И сегодня мы разберем тему, которая вызывает массу вопросов у военнослужащих и их семей. Как же получить выплату за ранение, если на этапе эвакуации не оформили справку формы 100? Казалось бы, без этой бумаги никуда. Но практика показывает, даже в таких ситуациях можно добиться правды и денег, которые вам положены по закону. Итак, история, о которой хочу вам сегодня рассказать. Танкист Василий выполнял боевые задачи. В сентябре 24 года их колонну накрыли беспилотники, классическая атака со сбросом боеприпаса. Василий получил множественные осколочные ранения обеих ног. Его срочно вывезли в больницу в Белгородской области. И вот ключевой момент. При эвакуации справка формы 100 оформлена не была, а без нее выплаты по указу президента номер 98, а это 3 миллиона рублей, получить практически невозможно. Но практически не означает совсем. Что же пришлось сделать, чтобы доказать право на выплату? Все было по классической процедуре, которой я учу всегда и вас. Итак, истребовали меддокументы из гражданской больницы, выписки, диагнозы, журнал приема. Опросили очевидцев, кто видел момент ранения, кто помогал при эвакуации. Подготовленные материалы направили командованию, чтобы они провели административное расследование и отправили бойца в военный госпиталь для оформления справки о ранении. Как вы думаете, командование отреагировало? Конечно же, нет. Пришлось тогда подключать прокуратуру. И после обращения в военную прокуратуру гарнизона дело сдвинулось. По представлению прокурора, провели административное расследование, Василия направили в военный госпиталь, оформили справку о ранении, внесли данные в систему денежного обеспечения Алушта. Казалось бы, все, победа. Но не тут-то было. Новый отказ. Нет справки о тяжести увечья. Военно-социальный центр Минобороны заявил, выплату перечислять нельзя, отсутствует справка о тяжести увечья. И вот тут начинается, друзья, самое интересное. Почему же отказ был незаконным? Закон в ноябре 2024 года действительно изменился. Справка о тяжести ранения теперь требуется. Но на момент ранения Василия, а это сентябрь 2024 года, это требование еще не действовало. А значит, требовать от него документ по новым правилам просто незаконно. А значит, и отказ неправомерен. Мы подали административный иск в гарнизонный военный суд с требованием признать бездействие незаконным. И все изменилось. И что вы думаете? К первому же судебному заседанию ответчик представил платежные документы. Через несколько дней 3 миллиона рублей поступили на счет военнослужащего. Итак, итог для всех военнослужащих. Друзья, главное, что должно остаться у вас в голове, это отсутствие формы 100 – это не приговор. Старый порядок действует на те случаи, которые произошли до изменения закона. Если командование не реагирует, подключайте прокуратуру. Если и после этого тянут резину, дорога в суд. И самое важное, вы не обязаны разбираться в этих нюансах сами. Это работа адвоката. Если у вас похожая ситуация, вы потеряли документы, не оформили справку, отказывают в выплатах, тянут время, пишите мне. Я помогу бесплатно, конфиденциально и без лишней бюрократии. Берегите себя и своих близких, пишите мне через чат-бот телеграм-канала «Лента Россия» или заходите на сайт нашей ленты в раздел «Военный адвокат». Там есть мой телеграм. Обращайтесь, не стесняйтесь.
13: Говорят военкоры.
8: Стрельба по людям и никакого уголовного дела. Андрей Медведев о скандале с рэпером Джиганом.
14: Дикая история, оказывается, произошла в начале июля. Но ее замяли. Рэпер Джиган, да, я тоже не слушал ни одной его песни, в своем доме в Подмосковье устроил самосуд над обслуживающим персоналом. Видимо, в измененном состоянии сознания он вооружился карабином, нарядился в Рэмбо, согнал прислугу и охрану в гостиную и начал допрос. Кто предатель, кто сливает информацию, кто вообще на его стороне? Одного из охранников обвинил в педофилии. Заставил признаться, приставив ствол к голове. Дал 5 секунд на то, чтобы убежать, открыл огонь и ранил мужика в руку и ногу. 10 часов псих с оружием держал в заложниках людей, которые к нему на работу устроились. Его собственные дети в это время прятались по шкафам, а по телефону рассказывали матери, что происходит в доме. Джигана скрутили общими усилиями соседей, полиции и охраны поселка. После такого его отправили не в СИЗО, а в один из самых дорогих рехабов Израиля. Кто-то как-то порешал, и вуаля, дело даже не возбуждали. Понятно, что человеку с явными психиатрическими проблемами на фоне, судя по всему, запрещенных веществ надо помогать. Надо, безусловно. Но лечение не может быть альтернативой уголовной ответственности.
8: Новая рабочая лошадка украинцев. Военкор канал «Архангел» спецназа о серийном производстве «Минотавра» и возможностях таких беспилотников.
15: Тяжелые дроны – важный элемент в новой войне.
9: Помимо ставки на FPV, на реактивные ударные беспилотники, нельзя забывать и о развитии тяжелых беспилотных летательных аппаратов, которые в нынешних реалиях должны быть неотъемлемой частью армии. В вооруженных силах Украины различных вариантов уже немало. На днях представили еще один. Украинская компания SkyRiper запустила серийное производство тяжелого 15-дюймового дрона «Минотавр». Беспилотник предназначен для ударных миссий и использует мобильные сети для управления через защищенный канал. Первую партию уже испытали в боевых условиях. «Минотавр» имеет максимальную взлетную массу 14 килограммов и может нести от 2 до 5,5 килограммов полезной нагрузки. Заявленная дальность полета составляет до 25 километров, а максимальное время нахождения в воздухе – до 22 минут. По данным производителя, дрон рассчитан на поражение тяжелой техники и укреплений. Такие беспилотные летательные аппараты могут выполнять разные задачи в силу повышенной полезной нагрузки. И в России есть различные дроны такого типа, но просто не так массово. Там, где мы должны быть впереди, мы пока догоняющие. Это очень плохо и опасно.
8: Стрельба Джигана – только симптом. Анастасия Кашеварова о домашнем насилии, зависимостях и семьях, которые остаются один на один с этой проблемой.
1: Рэпер Джиган под наркотиками стрелял в собственных охранников. Дети прятались в шкафах. Сколько таких историй происходит каждый день в России? Это не история одной семьи. Жизнь с зависимым человеком. Алкоголизм, наркомания, оружие в доме.

0: быть закон о домашнем насилии. Каждый раз, когда мы молчим, мы становимся соучастниками.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
2: Жесткая математика СВО. 248 тысяч человек в этом году потеряла на фронте армия России. А захватила почти столько же земли, сколько потом и потеряла. Это заявил Зеленский в ООН. Что ответил Лавров на вопрос о конце спецоперации? Операция ВСУ под названием «Вивальди» серьезно повлияла на потери армии России. Как в личном составе, так и территориальные. Некоторым подразделениям под Лиманом пришлось отступить с ранее завоеванных территории. Это признали даже Z-военкоры. Речь идет о почти 200 квадратных километров территории Украины. Госсекретарь США Марк Рубио заявил, что в неделю около 6 тысяч погибших и раненых, говорит военный эксперт Ян Матвеев.
3: Потери российской армии едва ли не самые большие за все время войны. И они примерно равны набору. В один месяц это 35 тысяч убитыми и ранеными, в другой 28, затем 30. Получается некий такой баланс, жуткий, кровавый баланс, который означает, что пока на фронт прибывает 30 тысяч живых людей, в обратную сторону уезжают 1015 гробов и еще столько же коллег.
2: Марко Рубио встретился с главой МИД России Сергеем Лавровым в Маниле. Госсекретарь США призвал Москву прекратить боевые действия и сесть за стол переговоров. В ответ Лавров сказал, что Россия не собирается прекращать спецоперацию и напомнила о целях СВО, которые не выполнены. Z-блогеры пишут о катастрофическом положении российской армии. Вот что пишет военкор Садулаев.
4: Первый год операции очень много работали в БМП. И в штурмах, и в обороне. Во второй год меньше, в третий редко. А теперь БМП исчезли как класс. Их просто нет. Но мотострелкам надо на чем-то передвигаться. И уже не первый год передвигаются на мотоциклах. Мотострелки же. Но не только. Все виды джихад-мобилей и УАЗы с отрезанной крышей. А я сяду в кабриолет. И Нивы, да и простые ВАЗы старых времен. Я такие тачки видел у позиции, что мама не горюй. Однако ездят.
2: Еще одно изменение на фронте – характер ранений, пишут военкоры. Еще 2 года назад было много солдат с пулевыми травмами. Но сейчас минно-взрывные ранения и ранения в результате удара дрона. Это подтверждают и военные. Сергей Подольский рассказал, что был ранен, когда прятался от беспилотника и упал на мину.
5: Отсутствуют точно 2 пальца, некоторые переломаны, так сильно не наблюдал. У меня ни аптечки и не было ничего. Около меня находилась другая позиция моих союзников, точнее с моего полка позывной «Бабуля». Когда я пришел к ним, залез в нору, попросил оказать мне помощь, они меня запихали в яму, начали угрожать убийством, мы сейчас тебя пристрелим, застрелим. Я находился в шоковом состоянии. Там пробыл до 6:30 утра, после чего они начали меня обратно отправлять на позицию. Прилетела ФВП наша, которая наблюдала за мной, чтобы я до туда добрался. Но так как я попросил, чтобы мне оказали помощь, мне отказали, сказали, сиди там, будешь просто слушать. Возможно, у меня уже воняет тухлятиной, так как прошли сутки. Я ничего не открывал, просто вот намотал тряпку этот бинт. Не знаю, что там у меня случилось. Просто у меня до сих пор шоковое состояние, то, что у нас такое в российской армии творится.
2: Военнослужащий отметил, что сутки пробыл без медицинской помощи, из-за чего существует риск ампутации кисти. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Далее в эфире. Актуальные взгляды на события, комментарии значимых фигур и разборы ситуаций напрямую от источников. Прямо сейчас на радио «Лента». Самые важные высказывания дня. Радиолента. Прямая речь.
6: Губернатор Курской области Александр Хинштейн предложил места боев в Курской области превратить в объекты патриотического туризма.
7: Курск должен стать городом комфортным для жизни. Курск должен стать красивым городом. Городом, куда хочется приезжать, откуда не хочется уезжать. Городом, куда будут приезжать туристы. Мы

0: сомневаемся, я не сомневаюсь в том, что туристический поток у нас будет только возрастать. И, к слову, события, через которые мы трагично перешли, это тоже очень важная составляющая темы патриотического туризма. Мы уже сейчас с коллегами из вооруженных сил думаем над тем, какие из подземных сооружений, из объектов обороны мы будем задействовать под будущие туристические маршруты, где мы будем делать музейные пространства. Я уверен, что приехать и посмотреть подземный КП, командный пункт, откуда шло управление войсками, или командный пункт, где находились наши бывшие друзья из Народно-освободительной армии Кореи, это будет очень и очень интересно и нашим людям, нашим жителям и туристам. Кстати, не только российским. Я, поверьте, бывал во многих из этих подземных КП. Могу вам вспомнить, сказать, это очень и очень интересно. И мы уже сегодня, повторяю, над этим работаем, не дожидаясь завершения специальной военной операции и всех боевых задач, стоящих перед нашими войсками и перед нашими боевыми корейскими братьями.
1: У вас, как и у многих, накипело. На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять, или его отпускают только по блату, или его цена улетает в космос. На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес. Нет электричества или воды, и непонятно, когда будет и кто за это отвечает. Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими, или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно. Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипело». Давайте вместе отстаивать справедливость.
2: Скрытое и непознанное. Необъяснимое и мистическое. Магия и предсказание. Сновидения и символы. Тайны времени и пространства. Разгадки прошлого и будущего. В ближайшие 15 минут «Голос непознанного». На радио «Лента». «Красный карлик». На радио «Лента».
3: Привет! С вами «Красный карлик». Я освещаю неизведанное. В темных уголках всемирной паутины рождается новый вид страшных сказок, которые пугают миллионы пользователей интернета сильнее любых классических фильмов ужасов. Истории про Слендермена, безликого высокого человека в черном костюме или зловещую цифровую сущность по имени Момо мгновенно захватывает умы подростков по всему миру. Этот коллективный цифровой фольклор стирает грань между вымыслом и жуткой реальностью, порождая пугающие городские легенды 21 века. Культурный феномен крипипасты начался на анонимных форумах в конце 2000-х годов, когда пользователи начали анонимно переписывать и дополнять пугающие истории, выдавая их за чистую правду. Исследователь медиафольклора доктор Джессика Ройс из Университета Огайо отмечает, что крипипаста стала подлинным народным творчеством цифровой эпохи, где каждый читатель может стать соавтором кошмара. Самым ярким примером материализации интернет-мифа стала трагедия в Висконсине, где две 12-летние девочки заманили подругу в лес и нанесли ей ножевые ранения, пытаясь принести в жертву вымышленному монстру Слендермену, которого они искренне считали реальным существом из форумов. Психологи и антропологи выдвигают теорию о том, что крипипаста выполняет ту же функцию, что и древние мифы о леших, упырях и буках, помогая человеку справляться с экзистенциальным страхом перед неизвестностью в эпоху высоких технологий. Интернет-исследователи указывают на то, что современные монстры живут не в темных пещерах или на кладбищах, а в заряженных вирусами файлах, на заброшенных веб-страницах и в глубине алгоритмов социальных сетей. Существуют конспирологические предположения, что некоторые вирусные хоррор-истории создаются спецслужбами или корпорациями для скрытого психологического тестирования общества и управления массовым вниманием через страх. Тем не менее, культурологи и фольклористы дают более простое и рациональное объяснение этому феномену. Крипипаста – это естественная эволюция устного народного творчества, адаптированная под скорость и возможности интернета, где анонимность авторов позволяет историям расти, обрастать деталями и жить собственной жизнью. Никаких мистических демонов за этими текстами не стоит, лишь коллективная бессознательная миллионов интернет пользователей, ищущих острых ощущений в безопасной виртуальной среде. И все же, когда в темноте ночи загорается экран смартфона, грань между выдуманной историей и липким страхом становится пугающе тонкой. А с вами был Красный Карлик. И если вам так же, как и мне, интересно все неизведанное, подписывайтесь и смотрите мои видео в ТикТок-канале Красный Карлик. Не прощаюсь.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Согласно древним сагам, рунические надписи обладали магической силой. С их помощью можно было предсказывать будущее, защищать человека от несчастий, наделять предметы различными качествами или записывать заклинания. Что они предскажут нам на новый день? Расскажет астролог и нумеролог, легендарная ясновидящая Екатерина. На радио «Лента» отвечают руны.
4: Руна дня на 25 сентября. Давайте спросим у рун, чего же нам ждать в этот день. Итак, какая же у нас руна выпадет? Но у нас руна Гибоа – это энергия баланса, взаимного обмена и гармонии в отношениях. Такой день, когда важна честность, открытость в общении. Гибоа всегда символизирует союз. Это подарки судьбы и возможность гармонично взаимодействовать с миром и людьми вокруг. Это руна партнерства. Она напоминает о важности равноправия и взаимного уважения. И в работе, конечно же, день обещает быть благоприятным для каких-то совместных проектов. Это переговоры, создание новых связей. Если вы давно хотели предложить, может быть, кому-то сотрудничество или договориться о партнерстве, в этот день очень подходящий момент. Важно проявлять искренность и стремиться к честному диалогу. Любые сделки, какие-то совместные усилия, начатые в этот день, имеют хорошие перспективы на успех в будущем. И внутренняя гармония и баланс помогут решить задачи без лишнего стресса. В отношениях руна Гибоа указывает на время подарков и проявления любви. Это как в прямом смысле, так и в переносном, в эмоциональном. Это период, когда можно укрепить связь, проявить заботу, внимание, подарить поддержку близким. Здесь важна взаимность. Вот отдавая, вы получаете в ответ. И, возможно, важны признания и обновления отношений, например. А для одиноких людей это день, когда открытость и доброта могут привлечь очень значимого человека. И, в принципе, в такой день партнерства есть велик шанс встретить свою вторую половинку. По здоровью, опять же, руна советует уделить внимание балансу, как физическому, так и эмоциональному. Полезны будут любые упражнения для равновесия, это дыхательные практики, время на отдых себе оставьте, слушайте свое тело, там все ответы, оно подскажет, где нужно восстановить силы. Хороший день для начала оздоровительных программ, особенно связанных с гармонизацией нервной системы, тем более у нас лето, гуляем в парках, ходим к водичке, любой водичке, да, любые водоемы, и, конечно же, уже можно купаться в воде всегда, мы обретаем гармонию и покой. Так что у нас день равновесия, взаимного обмена. Гармония в делах, в отношениях откроет новые возможности. Будьте готовы принимать и отдавать, и тогда жизнь наполнится, конечно же, светом и поддержкой.
2: На радио «Лента» цифра дня.
5: Как минимум 35 российских регионов официально подняли цены на проезд в общественном транспорте из-за дефицита топлива. В среднем проезд подорожал на 15%. Тем временем цены на бензин всего за месяц поднялись на 6%, а перекупщики продают топливо в 2,5 раза дороже, чем заправочные станции.
1: Радио Лента. 15:57 АМ. Радио Лента. Прямая речь.
6: Протоиерей Федор Бородин о том, что склонность чиновника к коррупции можно предугадать по истории его разводов.
7: Человек, который, давай последний пример, экс-министр финансов Николай Никифоров, да, обвиняется в... Обвиняется в 5-миллиардном хищении. Как можно было предвидеть, что этот человек поведет себя таким образом? Очень просто. Посмотрите биографию. Три развода. Три раза человек стоял перед алтарем или перед ЗАГСом и любил женщину, которая рядом с ним. И три раза он погубил свою любовь. Может быть, один раз была виновата женщина. Но не три же раза, понимаете?
8: А может, он их не любил?
7: Может быть, он их не любил? Тогда как так? Как тогда такой человек... Как такой человек может стать министром?
1: На радио Лента все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио Лента. Балтийский дневник.
4: Авиабилеты для калининградцев станут еще дороже. Скидываться на самолеты заставят пассажиров. На истории с доступными субсидированными билетами можно смело ставить крест. Парадокс цен в Калининградской области. Корвалол дороже, духи дешевле. В сумме цены рванули вверх, снижение только по минимальным позициям. Как жить дальше? Демографическая катастрофа. За 10 лет рождаемость в регионе рухнула в 1,5 раза. Эксклав вымирает? Итак, пока жители Калининградской области продолжают жаловаться на нехватку доступных субсидированных билетов, они могут стать еще дороже. На федеральном уровне обсуждают новый сбор с авиапассажиров. Деньги хотят направлять на компенсацию стоимости лизинга и эксплуатации новых отечественных самолетов. По предварительным данным, на внутренних рейсах сбор может составить от 500 до 700 рублей с каждого билета, на международных – от 1 до 2 тысяч рублей. Для Калининградской области этот вопрос особенно чувствителен, ведь из-за географического положения самолет остается одним из основных способов добраться до других регионов России.
9: Сейчас субсидированный билет из Храброво в Москву стоит 3800 рублей, в Петербург – 3500. Но этих билетов хронически не хватает. У Аэрофлота они закончились еще в январе. Обычный тариф летом доходит до 30-40 тысяч за билет в один конец, на двоих с багажом – 60 тысяч. И вот теперь сверху новый сбор.
4: Если бы только одни билеты дорожали. А так, Калининград душит рост цен практически на всех направлениях. Поэтому неудивительно, что некоторые жители региона восприняли как чистой воды издевательство сообщение Минздрава России о том, что россияне едят недостаточно овощей и фруктов. В соцсетях калининградцы возмущаются подобным заявлением из федерального центра. Особенно тогда, когда цены, мягко говоря, кусаются.
9: По данным регионального филиала Росстата, капуста в августе рванула вверх на 44%. Яйца добавили в цене 30%. Копченая рыба вообще улетела в космос. Не будем о грустном, чтобы сильно не расстраиваться. И да, Калининградстат подтвердил, за год еда подорожала почти на 15%. И это в регионе, где цены и так существенно выше среднероссийских. А с 1 октября к продуктовому шоку добавится еще и коммунальный. Так что держитесь. Электричество дорожает на 19%, газ – на 16%. Кроме того, согласно официальной статистике, даже спички, без которых некоторые до сих пор не могут зажечь газ на плите, за год взлетели на 46%. Коробок уже почти 6 рублей. Вроде дешево, но ведь и голубое топливо не бесплатно. Кстати, газовое моторное топливо подорожало до 43,5 рублей, а незаменимый для многих по нынешним временам корвалол прибавил почти 40% и сейчас уже стоит 70 рублей. Дрова подорожали на 23%. Мужские перчатки и джемперы взлетели в цене на 10 и почти 8%.
4: Зато Росстат успокаивает, мол, туалетная вода подешевела на 9%, женские модельные туфли из натуральной кожи – на 14%, а рюкзаки для взрослых убавили в цене 10%. Также за год несущественно, но все же снизилась стоимость стиральных машин, смартфонов и двухкамерных холодильников. О том, что люди переходят в режим экономии, говорят со всех сторон. Экономисты объясняют просто – в воюющей стране иначе не бывает. Постоянно растущие расходы государства, как правило, частично компенсирует за счет повышения цен, тарифов и налогов. А поскольку СВО продолжается на неопределенное время, стоит быть готовыми к дальнейшему раскручиванию инфляции и усилению налогообложения. А тем временем в Москве гордо отчитались о том, что Калининград вошел в тридцатку российских городов с самыми высокими доходами.
9: Согласно исследованию Финансового университета при правительстве Российской Федерации, в Калининградской области жители на жизнь не жалуются. И вот почему. С начала 2026 года средний доход калининградца составил 77 тысяч рублей в месяц, а это на 13% больше, чем годом ранее. Правда, в эту сумму исследователи включили не только зарплаты, но и пенсии, пособия, доходы от бизнеса, дивиденды и проценты по вкладам. Таким образом, Калининград занял 28 место из 170 городов с населением от 100 тысяч человек по росту доходов. Такие же 77 тысяч рублей насчитали жителям Мурманска, Хабаровска, Нижнего Новгорода. Первой ожидаемо стала Москва, где в среднем получают 102 тысячи рублей в месяц. При этом в столице цены на многие товары и продукты гораздо ниже, чем в Калининграде. Согласно исследованию Финансового университета при правительстве Российской Федерации, в Калининградской области жители на жизнь не жалуются. И вот почему. С начала 2026 года средний доход калининградца составил 77 тысяч рублей в месяц, а это на 13% больше, чем годом ранее. Правда, в эту сумму исследователи включили не только зарплаты, но и пенсии, пособия, доходы от бизнеса, дивиденды и проценты по вкладам. Таким образом, Калининград занял 28 место из 170 городов с населением от 100 тысяч человек по росту доходов. Такие же 77 тысяч рублей насчитали жителям Мурманска, Хабаровска, Нижнего Новгорода. Первой ожидаемо стала Москва, где в среднем получают 102 тысячи рублей в месяц. При этом в столице цены на многие товары и продукты гораздо ниже, чем в Калининграде.
4: Как говорится, жизнь такова и больше никакова. Глава Минфина Силуанов недавно откровенно заявил, россиянам придется затянуть пояса потуже, поскольку сейчас все для фронта, все для победы. Причем поднатужиться придется не только гражданам, но и региональным бюджетам. А они в связи с расходами на СВО, в частности миллионными выплатами контрактникам, часто трещат по швам и вынуждены закрывать местные программы развития. Пожалуйста, конкретный пример.
9: Калининградский центр по разработке и производству беспилотников отложили на 2 года. Янтарный дрон задумывался как полноценный научно-производственный центр, то есть со станками, лабораториями, испытаниями, производством компонентов и собственными разработками беспилотников. Этот проект запустили при Алексее Беспрозванных летом 2025 года, а отвечает за него региональный Минэконом. Центр связан с федеральным проектом Минпромторга по развитию производства беспилотных систем. Первоначально янтарный дрон должен был заработать уже в 2027 году. Тогда же власти ждали первого резидента, первые 2 разработки и испытания. Теперь все это перенесли на 2029. Сертификацию сдвинули на 2030 год, серийное производство – на 2031, а выход продукции на рынок – на 2032 год. Причина банальна – нет денег. Калининградский центр по разработке и производству беспилотников отложили на 2 года. Янтарный дрон задумывался как полноценный научно-производственный центр, то есть со станками, лабораториями, испытаниями, производством компонентов и собственными разработками беспилотников. Этот проект запустили при Алексее Беспрозванных летом 2025 года, а отвечает за него региональный Минэконом. Центр связан с федеральным проектом Минпромторга по развитию производства беспилотных систем. Первоначально янтарный дрон должен был заработать уже в 2027 году. Тогда же власти ждали первого резидента, первые 2 разработки и испытания. Теперь все это перенесли на 2029. Сертификацию сдвинули на 2030 год, серийное производство – на 2031, а выход продукции на рынок – на 2032 год. Причина банальна – нет денег.
4: Неожиданно нарисовалась еще одна проблема, о которой региональные власти раньше предпочитали умалчивать, но уже нельзя. В Калининградской области наблюдается демографическая катастрофа. Область оказалась в клубе регионов с самой низкой рождаемостью.
9: За 10 лет рождаемость в самом западном регионе рухнула в полтора раза. С 12 тысяч новорожденных в 2015 году до 7468 в 2025. Об этом и сказала министр социальной политики Анжелика Майстер. Она признала, коэффициент рождаемости в регионе 1,22 при среднероссийском 1,37. Власти пытаются исправить ситуацию. Выбрали 8 из 10 мер демографического меню. Среди прочего, 300 тысяч за третьего ребенка, социальные няни, прокат детских вещей. Но, по правде говоря, ситуацию это исправил слегка. Дело в том, что смертность в Янтарном крае превышает рождаемость почти вдвое. В 2024 году умерло 13 016 человек, а родилось всего лишь 7 477.
4: Чиновники хоть и нехотя, но все же признают, население эксклава держится исключительно на мигрантах. Но даже миграционный прирост 4500 человек в год только частично компенсирует естественную убыль в 5539 человек. На этом пока все, а больше новостей ищите в нашем ТикТок-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
2: На радио «Лента» «Балтийский лоцман».
5: Всем привет! У штурвала «Балтийский лоцман». Сегодня предлагаю сделать одну вещь, которую чиновничья система почему-то очень не любит. Не будем восхищаться тем, сколько денег она выделила. Давайте посмотрим, что за эти деньги получил обычный калининградец. Потому что новость звучит роскошно. Москва нашла для Калининграда еще почти 600 миллионов рублей на дешевые авиабилеты. Всего в этом году получается уже примерно 1 миллиард 200 миллионов. Миллиард 200 миллионов! Тут уже хочется спросить, где очередь за билетами по 3500? Почему люди не выбирают, утром лететь или вечером? А потому что открываешь сайт авиакомпании, и праздник как-то быстро заканчивается. Жалобы на отсутствие дешевых билетов идут до сих пор. Новые места обещают только после очередного распределения денег. И вот тут появляется главный фокус всей этой системы. Когда федеральные власти говорят «мы выделили миллиард на доступные перелеты», человек совершенно естественно слышит «теперь я смогу купить билет по нормальной цене». А это вообще не одно и то же. Государство не делает билеты дешевыми для всех калининградцев. Оно заранее покупает у авиакомпаний, условно говоря, ограниченную корзинку дешевых мест. На эту корзинку выделена определенная сумма. Места разобрали – все. Самолеты продолжают летать. Свободные кресла могут быть, но билет за 3,5 или 4 тысячи исчезает, потому что федеральная скидка на него закончилась. Официально программа действительно предусматривает специальные тарифы для жителей области и студентов. Но объем перевозок ограничивается выделенным финансированием. И знаете, что лучше всего показывает масштаб проблемы? Даже не лето. Январь. Аэрофлот открыл продажу дешевых билетов на весь 2026 год в середине декабря. Проходит примерно месяц, и 15 января компания говорит: «Все, годовая квота закончилась». На год. В январе. Программа рассчитана до декабря, а у крупнейшей российской авиакомпании ее калининградский запас закончился практически до того, как люди успели убрать новогоднюю елку. Вот после этого, мне кажется, можно уже не проводить совещание на тему «почему возник повышенный спрос». Потому что ответ лежит на столе. Дешевых билетов заложили намного меньше, чем хотят купить люди. И самое прекрасное – об этой проблеме в Москве знают не с прошлой недели. Еще весной Калининград просил федеральный центр изменить саму систему. Не выдавать деньги кусочками. Сразу закладывать необходимую сумму на год. Увеличить количество дешевых мест в самолетах. Регион предлагал поднять их долю примерно с 30 до 40%. Потому что нынешняя схема создает те самые паузы, когда деньги закончились, новые еще не распределили, а пассажиру остается только смотреть на обычный тариф и тихо вспоминать все известные ему русские слова.
8: В мае губернатор уже публично говорил: эти паузы надо убрать. Причем сама причина была названа совершенно открыто: ежегодное бюджетирование и разрывы в финансировании перевозчиков. То есть тут даже расследование проводить не надо. Власть сама знает, где сломано. Но приходит лето, и дешевых билетов снова практически нет. До Москвы еще можно было что-то поймать. До Петербурга к концу августа обычный билет в одну сторону доходил примерно до 30 тысяч рублей. И вот где особенно чувствуется весь чиновничий сюрреализм. Калининградец летом смотрит на 30 тысяч за билет. Москва осенью выходит к микрофону и торжественно говорит: «Мы нашли еще почти 600 миллионов. Спасибо большое». А в июне найти нельзя было? В мае? В январе, когда стало понятно, что годовая квота крупнейшего перевозчика прожила один месяц? И вот это у меня главная претензия именно к федеральной власти. Не в том, что денег вообще не дают. Дают, и немало. А в том, как они это считают. Сначала в Москве определяется некая сумма. Потом ее распределяют. Потом дешевые места заканчиваются. Потом Калининград несколько месяцев объясняет, что денег не хватает под реальный спрос. Потом начинаются переговоры. Потом находится еще полмиллиарда. Потом снова проходит отбор авиакомпаний. Потом появляются новые билеты. А человек все это время просто хочет слетать к родственникам в Петербург. Ему не нужен федеральный отбор. Ему не интересно, из какой строки бюджета пришли деньги. Он открывает телефон и видит одну цифру возле кнопки «Купить». Вот в этой цифре и находится вся эффективность государственной программы. Минтранс сейчас говорит, что после дополнительных денег программа должна охватить примерно 180 тысяч жителей и студентов до конца года. Звучит опять красиво. Только сама Калининградская область уже просит Москву в следующих бюджетах финансировать перелеты, исходя из фактической потребности. Перевожусь чиновничего. Нынешняя сумма не соответствует тому количеству людей, которые хотят летать по такой цене. Причем сколько денег реально нужно, чтобы закрыть этот спрос, публично пока даже не называют. И вот это, по-моему, самая раздражающая часть всей истории. Федеральная власть прекрасно умеет отчитаться миллиардами. 1,2 миллиарда звучит солидно. Можно поставить фотографию совещания, написать «Транспортная доступность остается приоритетом». И вообще выглядит так, будто проблема практически решена. Но транспортная доступность – это не сумма в пресс-релизе. Это когда калининградец в июле открывает приложение и может купить билет. Не ловить его ночью, не ждать октября, не проверять 5 авиакомпаний в надежде, что кто-то вернул место. Не читать новость о том, что деньги уже доведены, а просто купить. И здесь Москва почему-то год за годом пытается лечить один и тот же хронический диагноз дополнительными уколами денег уже после того, как пациент снова пожаловался. Хотя решение даже придумано не нами. Сам Калининград предлагает считать реальную потребность заранее, финансировать весь год без провалов и увеличить число дешевых мест. То есть требуется не очередной красивый транш в сентябре, а система, при которой сентябрьский спасательный транш вообще не понадобится. Поэтому, когда в следующий раз услышите, Калининграду выделили еще 500 миллионов на авиабилеты, не спешите радоваться самой цифре. Сначала откройте сайт. Если билет там есть, значит деньги наконец превратились во что-то полезное. А если опять нет, значит миллиард пока существует главным образом в красивом отчете. С вами был Балтийский лоцман. Подписывайтесь на наши социальные сети, берегите себя и до встречи.
10: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок.
1: У вас, как и у многих, накипело? На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять, или его отпускают только по блату, или его цена улетает в космос? На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес? Нет электричества или воды, и непонятно, когда будет и кто за это отвечает? Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими? Или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно?
11: Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипело». Давайте вместе отстаивать справедливость.
12: Какие вопросы сегодня на слуху у россиян? О чем рассуждают государственные деятели? Какие жалобы звучат от населения? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главное...